0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У каждого из нас на свете есть...

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: бим-бом.
1: Мелодия бим-бом.
0: Бим-бом, бим-бом.
1: Мелодия бим-бом.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом там идут счастливые находки, таинственные клады? Неужели так и

Пойти, иногда не желая того. А знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне б дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарей? Победный день.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

мучительный вопрос. Почему я водовоз? Потому что без воды иди туды, иди туды. Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду льем. И выходит без воды иди туды, иди туды. Радость надо размочить, горе надо утопить. В каждом теле без воды иди туды, иди туды. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды и не туды, и не туды. Ни побриться, ни попить, ни помыться, ни поплыть. Человеку без воды и не туды, и не туды.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают нас.

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республика.

0: пиццы, кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
1: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика, авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Время начинать движение.
5: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 25 мая на календаре. 25 мая. Я намеренно сосредотачиваю ваше внимание на этом факте. Только лишь и потому и только лишь, что по ощущениям зима была позавчера. Нет такого ощущения, что позавчера как будто зима была, вот еще, вот только что снег лежал. Еще, я думаю, есть московские дворы, где, зайдя в самую глубину куда-нибудь, спустившись по ступенькам тут по лестнице, ведущей к подвалу, где-нибудь в уголке, вы сможете найти грустную, умирающую в агонии кучку снега. Что-нибудь такое. Но обязательно где-то должно быть. А уже 25 мая. Черт задери. Вот так и жизнь проходит. Господи, зима, уже лето. Лето все. Сейчас мы такие, лето, бамс, уже сентябрь. И что делать с этим, Терек? Приветствую, Александр Сазыкин, I'll be back again live. Сергей Иванович, доброе утро. Значит, это у нас Камчатка. Там что? Там ясно, красно, и тепло, думает Сергей Иванович про плюс 11. Он думает, что это тепло. Я вам так скажу одну умную вещь, только вы не обижайтесь. Плюс 11 – это нифига не тепло. И плюс 15, которые сейчас мы в Москве наблюдаем, это тоже нифига не тепло. Хотя мне нравится. Ну, вот для меня это, ну, норм. Потому что я понимаю, сейчас 15, днем-то будет чуть потеплее. Ветровочку накинул так, чисто просто, чтобы если дождик там что-то такое. Вот и пошел. А зачем нам в Москве, как верблюду в зоопарке, горбы не нужны? Так и нам здесь не нужна жара, правильно? Другое дело, что... Тут из крайности в крайность колбасит просто до невозможности. Здесь вот только что было 60 градусов в тени. На этой неделе мы потрогаем днем 11-12, а ночью 6-5. Ничего? Ничего? Еще чуть-чуть погода, и мы начнем про зимнюю резину снова общаться. Сегодня 20 максимально, потом 14, 14, 12, 12, 14, 19. Это на неделю до воскресенья. И вот так вот, как сейчас. Пасмурно, пасмурно, дождик, пасмурно. Днем. А ночью 10, 8, 8, 6. У меня в телефоне вот на четверг, где днем 12, а ночью 6, написано днем 11, а ночью 5. Ну ладно. Это специальная телефонная версия погоды. Потом 7, 10, 13 до воскресенья. И далее какая яма нарисована здесь графиком температурным. Слабый дождь и все такое. Слабый дождь и все такое. Это предупреждение от гидрометцентра. Световой день, зато уже 16 часов и 48 минут. Еще немного, еще чуть-чуть. Мы дойдем до солнцестояния зимнего и обратимся к зиме уже посреди лета, мы день начнет уменьшаться. Все, вот так вот у нас оптимистичненько здесь устроено. 4 часа 2 минуты, восход, 20:50, закат, луна, растущее поле магнитное, спокойное на 2 балла. Я такого спокойного не видел. А что это такое спокойное поле? На солнце там вспышки какие-то, пятна, группы пятен. Оно такое спокойное. Хорошее давление, нормальная влажность, приятный бриз северо-западный, переходящий в порывы до 5 метров. Да, что, ну и все, ну и все, ну и все. Что было в этот день? Вот еще история есть этого дня. За 57 лет наблюдений. Яндекс 57 лет наблюдал за погодой. Да, и считает, что в 92-м году было плюс 2 в этот день, а в 2005-м плюс 31. А осадков было больше всего в 2008-м 10 миллиметров, а ветра больше всего было в 61-м 8 метров в секунду. Ну, что-то как-то вот такое дело. Из этих 57 дней, 5 дней, 5 25-х маев было солнечными, 43 25-х мая было переменно облачными, и 9 25-х маев было дождливыми. Вот такая вообще никчемушная, но любопытная статистика, ибо мы, цивилизация статистики, информации, пузырей информационных, правильно? Чего-то такого, давай еще информации, еще что-нибудь дай мне. Можно как-то еще. У меня есть еще информация для вас тоже. Так, стопе, при чем здесь... System of Down. Это хорошие ребята, я ничего не имею против этих армян. Вот есть разные армяне, не все армяне одинаково, как бы это сказать, одинаково талантливы. Вот, ну, смотря в чем. Вот есть один, который сердечки показывает, на людей орет на улице, за руки хватает и все. Это так себе. А системные эти, это очень хорошие. Но у нас же не пятница. Ну чего вы, ребят, куда вы? Подвиньтесь немного. Есть еще люди, которые представляют тоже музычку оригинальную. Хотя музыка здесь вообще ни при чем. Мы не музыкальная радиостанция, хочу напомнить. Мы радиостанция информационная. Поэтому если вдруг что-то здесь и появляется, как вам кажется, музыкальное, это не так. Это пробудительная пилюля. Это только для того, чтобы вы глаз второй могли продрать и стереоскопически смотреть на мир. Понимаете? двумя пробудившимися глазами.

Голосование. Ладно. Запланировал для вас конкурс красоты. Подробности в телеге, в Максе уже через минуту.

будет такое голосование! Это будет такое голосование, где каждый из вас сможет принять участие. Даже из тех, кто сидит не в тележные уже. Даже не в тележные смогут, потому что всего два варианта для голосования. Поэтому в Максе тоже будет. В Макс вы попадаете, напомню, все еще...

так как задумано природой и создателями этого потрясающего мессенджера через Телеграм. Чукины все в Телеграме, и там под всякими постами, чуть повыше ленту пролистайте, есть прямые ссылки на Макс. Жмете ссылку, попадаете в Макс, и там голосуете.

0: А, вот так вот, да, значит, решил. И все, хорошо.
1: В движении.
0: Ну, как вы там пережили эти выходные? Потому что департамент транспорта можно критиковать за что угодно. Хотя я не знаю, за что. Они потрясающие молодцы во всем. Вот, но уж точно не за откровенность. Они честно, откровенно говорят, сегодня в город лучше на метро. Потом на следующий день они говорят, сегодня в город лучше на метро. Потом на следующий день они говорят, сегодня в город лучше на метро, в центр города. Лучше на метро. И ты так постепенно приходишь к мысли, что в центр города лучше на метро. И я вчера поделился внезапным озарением с супругой. Я ей говорю, а может быть это специальная превентивная терапевтическая мера для того, чтобы, ну, как с холодной водой. Я уже приводил пример привыкания к холодной воде на пороге отключения горячей воды. Вот, ты привыкаешь к холодной воде постепенно, ножки взбрызгиваешь. Сначала делаешь ее чуть-чуть прохладней, чем обычная, еще чуть-чуть прохладнее, потом холодненькая, потом все это. Постепенно, немножечко, по чуть-чуть. Между прочим, этот процесс и в обратном направлении тоже работает. Вспоминая книгу... Господи, как она называется? «Жажда жизни»? Ну, помните о старателе, золотодобытчик, который полз, умирая от голода, все, он то птенца взял, съел, а то волка задушил какого-то беззубого и сам был беззубый, все. И он такой, не помните? Ну что, известнее же. Я просто однажды прочитал его в детстве, этот рассказ, он меня так впечатлил. И его потом подобрал экипаж судна, команда. Вот, и его постепенно возвращали к еде, бульончика немножечко ему давали, еще чего-то такое, вот постепенно, по чуть-чуть. То есть обратно это тоже процесс работает. Это я к чему? Я к тому, что так вот посмотришь, может быть, все мероприятия большие, праздничные, фестивали, велофестиваль, мотофестиваль, трамвайный фестиваль, бегуны, эстафеты, четвертьмарафонцы, полумарафонцы, марафонцы, даблмарафонцы и все остальное. И вот это все. И в результате мы постепенно сами уже придем к тому, что вдруг в какое-то утро вы проснетесь и почувствуете, что вы абсолютно свободны. Вы избавились от этой пагубной, дурацкой привычки пользоваться автомобилем в центре города в выходные. Все, вы уже избавились от нее. Вот. А самые упертые, те, кто не избавился, вот самые такие железобетонно непонимающие, для тех будет введена плата, к примеру, за въезд в город. Я бы так сделал. Я бы сделал именно так. Всех нормальных, поддающихся тренер... Понимающих намеки всех, приучил бы заранее не пользоваться. То есть как бы развел вообще, разложил по разным полочкам вот эти понятия. Выходные в центре Москвы и управление автомобилем. Чтобы они вообще не связаны были. Чтобы у вас не было никакой связи между выходными в центре города и автомобилем. Все. Выходные, на велосипеде туда поехал, на роликовых коньках, на обычных коньках, на лыжах, на чем угодно, но не на автомобиле, на метро, в конце концов. Вот. А для самых упертых я бы, конечно, ввел потом оплату за въезд в центр, и всем было бы хорошо. Но, видите, в очередной раз повезло вам, что не я решаю это все. Доброе утро вам тоже, рождественский привет, жажда к жизни, Джек Лондон. Джек Лондон, конечно же, как я забыл, что это был Джек наш, Лондон. Джек Лондон, жажда к жизни. Так, ну вот про жажду, жажда к жизни, наверное, так называлось. Очень, очень. А потом второй раз я встретился с таким же стремлением к жизни. То есть Джека Лондона я прочитал раньше, чем я прочитал о Мересеве. Вот, и... Так, давайте покопаемся в чертогах памяти. «Повесть о настоящем человеке». И он тоже, будучи сбитым, вот этот полз, вспомните все эти, как он через лес, все, потом возвращение к жизни. Вот, Смирись вам с историей нашего прославленного летчика. Я познакомился чуть позже, чем с Джеком Лондоном. Ну а что? Ваши родители что, не выписывали книги? Нынешнее поколение. Вот этого надо побрюзжать немножко.
1: Вот это вот нынешнее поколение. Вот это не то, что мы, наше поколение. Нам же бы читать, выписывать, макулатуру сдавать. И все в книгах, надо на бумаге все это читаешь, листаешь.
0: Все это, пыль, вот это все, библиотеки ходишь в библиотеку. Сдается Билли, ты хочешь нас обидеть? Ходят в библиотеки. Да, информацию ищешь в большой советской энциклопедии, по слову которого не понимаешь. А рядом с тобой нет Яндекса, Гугла или еще чего-нибудь, чтобы это все. Идешь в энциклопедию, находишь там это слово, значение, читаешь его. Вась Куролесов, доброе утро, приветствую вас. Это я все к чему, при чем здесь Джек Лондон? При том, что он уже нам показал, что избавлять людей от чего-то, равно как и возвращать людей к чему-то, нужно постепенно. Ну, немножечко. Так что вы постепенно начинаете привыкать к развязанности этих понятий. Автомобиль или автомобилизм, или управление автомобилем и Москва в центре. Ладно? Ладно. Так, Алексей 762, Николай, я, Виктор Пурич уже какую-то радугу здесь нам присылает. Вы что, ЛГБТ-сообщество экстремистское у нас? А вы вот это все. Ладно, шучу. Радуга не имеет к этому отношения. Как известно, гомосекская радуга, она шестицветная, а не семицветная. Вчера косил газон. Не коси газон на траве дрова, на траве твора. Вчера газон весь. Про осень обещали напомнить в Москве в четверг. Ну ладно. Так, что у нас еще здесь? Александр Сазыкин, я вижу, это очень хорошо. Приветствую, баб Таня. Меньше чем через месяц день начнет убавляться. Да, спасибо большое. Мы здесь уже и без того обзавелись оптимизмом и всем остальным, так что нормально, нормально, спасибо. Да, ну так как вы сбегали-то, можно у вас уточнить? Как вы на велосипеде покатались? Как вот это все, как у вас прошло? Есть среди нас кто-нибудь? Нет, конечно, они до сих пор отдышаться не могут. Эти бегуны до сих пор никак не могут отойти от своего счастья. Взрослый россиянин может употреблять порцию окрошки в 350-400 граммов. Без вреда для здоровья. Угу. А 200, к примеру, если ты 200 грамм употребишь, то этот вред будет нанесен здоровью. Будет нехватка окрошки в организме, недостаток окрошки в организме, и это, конечно, пагубно скажется. Это я читаю новость. Вот новость только что была опубликована. Взрослый россиянин может употреблять порцию окрошки в 350-400 граммов без вреда для здоровья, рассказал ТАСС, врач-эндокринолог с симпозиума эндокринологов Хачикян, товарищ Хачикян, нет, диетолог Дарья Подчиненова. Для приготовления эксперт рекомендовал использовать только натуральный квас или кефир. Ну что ж, мы заслужили таких новостей в 23 часа 16 минут воскресенья. Мы их заслужили. Так, еще Спартак сломал этот, как там в анекдоте было, что если бы два было, то один бы сломал по-любому, а второй бы потерял. Это, я не помню про что. Это, наверное, про Кубок России был. Про сам Кубок. Что там было в анекдоте? Не помните? Говорит, ты такой нелепый, что даже если бы у тебя было вот этого два, то один бы ты точно сломал бы, а второй бы потерял. Кубок России накануне с футболиста Спартака разбили. Я так и не понял, как это он сделал. Столько раз пересматривал. Вот он его поднимает, потом опускает. Обо что он его... О себя. Он как-то о себя сломал хрустальный кубок. Значит, посмотрим еще раз. Где это было? Это оно было в Лужниках, скажите, потому что вчера, ко всему прочему, вечером еще Лужники перекрывали, говорили, что не надо там в Лужниках ничего делать, потому что там культурно-массовое мероприятие. Итак, мы смотрим. Номер 15-й. Ёшкин кот, слышали звук? И все, и он такой, как это, что это? Обо что-то он ударил. Еще раз. Это у него, я понял, это у него причиндалы закрывает, наверное, такая жесткая, как называется, улитка, ракушка, как вот у хоккеистов. Ну, на эти, на то, что руками футболисты прикрывают, когда штрафные бьют, эти свои, хозяйство свое прикрывают. У него, наверное, там что-то было твердое, он бронированное что-то туда такое. И он об это, кубком прямо об это, жах, и все. Представляете? Как это вообще можно было? Еще раз смотрим. Так, смотрим. Хоп! И все, и нижняя часть отвалилась, у него только чаша осталась. А он, наверное, тяжелый был, он его так поднимал, такой с этой, с тяжестью, с такой... Вот, футболисты «Спартака» сломали трофей после победы в Кубке России. Это хороший знак. Или какой? «Спартак» победил победитель суперфинала Кубка России. Команды обменялись голами в основное время, но мяч «Солари» на мяч «Солари» ответил Дуглас Аугусто. На мяч «Солари» ответил Дуглас Аугусто. Это суперфинал Кубка чего? Суперфинал Кубка России. На мяч Солари ответил Дуглас Аугусто в суперфинале Кубка России. Ну ладно. А в послематчевой серии Помузан потащил удары Босили и Ленини. Ленини? В смысле, не будем так с фамилией. Суперфинал Кубка России. Значит, Солари, Аугусто, Босили... Ленини. Босили и Ленини и принесли трофей красно-белым. А кто же из них разбил кубок? А кто же этот достопочтенный человек? Кто он? Кто знает его фамилию? Кто это? Разбили кубок? Кубок разбили. Кубок разбили. Бубенцы прикрыты. Бубенцы, бубенчики. Какие странные имена у этих российских футболистов. Да, я тоже вот Кубок России, как бы воспитанники... наших великих школ, значит, кто разбил Кубок России? Я так и спрошу. Вот понимаете, иностранные специалисты забивают голы, а Кубок разбил, наверное, наш. Нет. Во время празднования победы в Кубке России футболист «Спартака» Пабло Солари, он фигурировал у нас как один из забивших, поднял трофей над головой, чтобы сфотографироваться на фоне трибуны с болельщиками. В это время с кубка слетела крышка, а потом откололось основание. Спасает репутацию Пабло Солари, «Коммерсант». Мы четко слышали удар. Не надо. Позируя на камеру с трофеем, поднял, после чего от кубка отвалилась нижняя часть. Не надо клеветать на кубок. То есть все здесь пишут, что это кубок был нехорош. Ну, а российская газета? Кубок России развалился на части в руках Пабло Солари во время празднования победы. На кадрах видно, как футболист поднимает над головой, затем резко опустил. В результате у кубка отлетела крышка, затем откололось основание. Ну, не знаю. Я сейчас вам это все видео в телегу заброшу, и в телегу, и в Макс, ладно? И вы сами сделайте вывод, было ли воздействие Солари на кубок, потому что у меня такое ощущение, что он все-таки ударил им по себе. Вот он поднимает, потом опускает, и такой... Вот. Как будто он по этим... ударил по этим самым, и он... Как будто все-таки было сначала воздействие на него, а потом он только откололся. Не знаю. В общем, давайте, посмотрите сейчас. Щукин и все, зайдите, я через минутку буквально перепущу туда.
2: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Моторы.
0: 6:38, говорит Москва. Моторы, понедельник, 25 мая. Кто из них привлекательнее? Ответит. Кто из них привлекательнее? Тест. Краш-тест. Краш-тест. Внешность. Рокс. Рокс. А. Да. Ма. Мне этот футболист. Адамас. Футболист этот лишил возможность. Адамас. Адамас. Вот так. Или Гак. С-9. Рокс Адамас, Гак С-9. Других не использую. Хочу исключительно между этими, чтобы мы выбирали. Потому что мне кажется, что что они такие вот прям вот как это называется, кость в кость конкуренты. То есть они такие, как мне представляется, прямые. И именно между ними надо бы, чтобы мы и выбирали. Все, запустил. Ну и футболисты тоже. Так что это было? Как это вообще было? Нападающий Спартака разбил трофей, полузащитник московского Спартака. Вот. Но с другой стороны, он же не защитник кубка, правильно? Он же защитник футбольной команды, поэтому, ну, что-то такого. Разлетелся на кусочки. Сейчас я почитаю, что там происходило. Полузащитник, воскресный Спартак, забил воскресному Краснодару. Спартак, Кубок России, обыграв Краснодар 1-1 по пенальти, 4-3. Салари провел на поле 64 минуты и отметился забитым мячом. Ну, имел право, если что, разбивать, он забил мяч. Игрок резким движением поднял трофей над головой, но следом у кубка отвалилась нижняя часть и разбилась крышка. Я не видел, чтобы следом это все. Я видел, что он ударил его о себя, как бы вот. «Спартак» стал пятикратным обладателем Кубка России. Последний раз команда побеждала в турнире 22-го года, когда обыграла московская «Динамо». Все. В «Спартаке» отреагировали на победу в Кубке России. В «Спартаке»... То есть это они победили и сами отреагировали на свою победу, я правильно понимаю? Что футболисты молчат, я не пойму. Вы... Это радостный день, это праздник для вас. Вы ликуете сегодня, сказались больным на работе и продолжаете праздновать все. Или что? Или как это? Потому что я не очень понимаю значение этого всего. В клубном телеграм-канале московского «Спартака» появилось поздравление по случаю победы в суперфинале. В воскресенье «Спартак» завоевал в Лужниках больше всего чемпионств. Больше всего кубков. И, кстати говоря, разбитых кубков тоже больше всего. Потому что, мне кажется, что ни у кого нет разбитых кубков. А у вас один есть уже. Самый титулованный клуб страны. Другие, двоеточие. Это обращение к другим. Не завидуйте. Сказано в спартаковском телеграм-канале. Пятикратные. А с учетом розыгрыша Кубка Советского Союза, на их счету теперь 15 трофеев. И по этому показателю московский клуб установил рекорд, опередив столичный ЦСКА, у которого 14 кубков. Я хочу в Телеграм пойти. Где у них тут Телеграм? А где Телеграм-то, елки? Написано в Телеграм-канале московского «Спартака». И ничего. Хочется понять, они как-то прокомментировали... Как-то прокомментировали они эту историю с этим... «Спартак». Как, просто по-русски так звучит? «Спартак». «Спартак». «Спартак» — это вообще этот... ну, раб, вы помните, он был. Восстание. Самое массовое в истории Рима. Восстание рабов. И предводителем их был его предводителем. Был «Спартак». ФК «Спартак» Москва, «Спартак» Краснодар, «Спартак» Москва, секта «Спартак», ЖФК «Спартак». А какой «Спартак» нужно смотреть, я не понимаю. Футбольный клуб какой? Футбольный клуб «Краснодар». Нет, «Краснодар», они наоборот, обыграв в Лужниках «Краснодар». Значит, ФК «Спартак» Москва, наверное, вот это. Для всех, кто еще не спит или уже проснулся, какое-то видео. Кубок наш с победой красно-белые. Наш монтажер отложил празднование победы ради этого видоса. Заслужил лайка. Красно-белые, ну как вы счастливы. До слез, говорят они, здесь написано какое-то еще вот видео есть. Ничего не грузится. Больше всего чемпионств, больше всего кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие не завидуйте. Да, это я в настоящем, значит, клубе, потому что вот здесь... Это этот пост, легендарная что-то, наверное, кричалка, 15-кратный обладатель Кубка страны, пересматривая момент, как Зоба поднял кубок. Ага, ну а как разбили-то кубок и будет вот здесь в телеге, карнавале. Да, вот, разыгрываем осколок кубка, частички истории достанутся случайному подписчику «Спартака». Подпишись на канал, нажми кнопку «Хочу кубок». Какой кубок? Обломок кубка хочу. С другой стороны, очень правильно, что вот, ну, так и нужно делать. Вот здесь нужно... Так а что, они его полностью, что ли, разбили? Потому что вот здесь две ручки лежат уже отдельно. А когда этот Пабло, который его разбил, его уносил, чаша с ручками еще была. А теперь все, уже ручки отдельно, как бы добили его, оказывается. Вот так правильно делать, нужно возглавлять и неудачи свои, промахи какие-то досадные, еще что-то делать сильной стороной своей. Видите, расфигачили кубок и тут же начинают разыгрывать его. Давайте разыграем его. Хорошо хоть не продают, потому что могли же и продавать. Продаем кубок. Да, 15-кратные обладатели Кубка страны, пересматриваем момент, как Зоба поднял кубок, но этот не разбил его, смотрите. То есть им еще один дали, что ли? Там запасной был. Наверное, был запасной кубок. Или разбитие кубка произошло уже после этого момента. Да, все, и тут у меня телеграм завис, и все, на этом закончилось. До свидания, спасибо. Мы закончили тему со Спартаком. Что же нам все время в этом Спартаке, что ли, находиться? Нет, тем более, что я не знаю, надо ли болеть или нужно порицать их наоборот и говорить, укать как-то, вот что-то такое. Ну, я как... Я у вас спрашивал, что нужно, радоваться или не радоваться, а вы... Никто не отвечает. Так, сегодня крайняя смена, и двинем на Южный Урал. Александр Сазыкин собирается куда-то двинуть на Южный Урал. Очень хорошо. Там Рессориус уже сидит, ждет. Алексей Мартынов, доброе утро, приветствую. Еще на Садовом живу, Экстримыч, достали эти перекрытия по выходным. Слушайте, а вот интересно было бы с жителем, конечно, Садового поговорить. Как вы... Есть ли вам какая-нибудь компенсация от правительства? Дают ли вам, допустим, бесплатный проезд на метро? Вызывает вам специально велорикшу какого-нибудь, который бы вас отвозил? Потому что в другое время, к примеру, вы сами бы решали этот вопрос. Хочу иду, хочу не иду, хочу на велосипеде поеду, хочу побегу, хочу на автомобиле буду выезжать, правильно? В другое время. А здесь... Каждые выходные вам придумывают, почему у вас будет перекрытие сейчас. Почему вы не сможете воспользоваться своим законным правом чадить и воздух загрязнять атмосферу выбросами своего автомобиля. Дают ли вам что-нибудь проездное, бесплатное? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Роман, доброе утро.
0: Доброе.
5: Роман, Тесла, Москва.
0: Да, приветствую, Роман, приветствую.
5: Я, как житель Садового, могу поделиться. Ничего нам не компенсирует. Вот. Позавчера бегали, вчера ездили велосипеды всю день, весь
0: да,
5: день.
0: Да.
5: Вот. Ну, а ночью еще мы обсуждали мотоциклы.
0: А по ночам мотоциклы еще фигачат.
5: Да, страдаем.
0: Обалдеть. Ну, вы знаете, мы, конечно, волнуемся за вас, но не от всей души. А что вы на Садовом? У вас исторически так сложилось, что вы там живете? Бабушка была с квартирой? Ну,
5: примерно так, да, исторически, да.
0: То есть вы настоящий житель Садового кольца, и вы помните его еще, когда оно было не таким красивым, широким и все остальное. Ну а к чему вот это идет? Вот ваше мнение. Это к чему все? Что ни одни выходные не проходят без того, чтобы что-нибудь не происходило в центре?
5: Я затрудняюсь ответить, к чему идет, но некие неудобства все же это создает.
0: Вот, видите, спасибо большое. Я думаю, что эти неудобства для того, чтобы вы привыкали. Чтобы вы привыкали к тому, что эти неудобства станут практикой, и для вас это не было шоком и не вызвало отторжения, абсолютного активного отторжения. Чтобы вы привыкли и чтобы... Ну, как бы, чтобы... Ну, вот, ну, нормально. Ну, вот, чтобы... Ну, видите, ну, а что уже? Ну, как бы... Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
6: Доброе утро. Слушайте, ну... Перекрывали на самом деле не только Садовое, да, вот, допустим, вчера был футбол, и было перекрыто движение на Фрунзенской, короче. Я, надо сказать, проехал прям под этот свежеустановленный кирпич, потому что и гаишники это видели. Потому что, ну, как бы, ребят, камон, вы что, там 70 тысяч человек, их как-то надо забирать оттуда. Тем более за 2200, за 13 минут.
0: А, в этом смысле? Так, конечно, предполагается, что они должны будут пешком идти потом. Это же настоящие болельщики, они пешком идут со стадиона потом, разбредаются по Москве.
6: Так они шли от Лужников пешком до метро Спортивной, а потом опять надо идти пешком.
0: Да.
6: Потому что на Спортивной тоже перекрыто, и, короче, ну, блин. Я не знаю, мне кажется, что, когда мы устраиваем такие большие сейшены, да, нужно как-то немножко с логистикой проблемы, короче, вот так.
0: Да, я только что, спасибо большое, это был таксист, если что, по 2000, по 2500, а то и по 10, если иностранец. У нас же тут Кубок России, поэтому, ну и видите эти, Пабло Солари и разные достопочтенные иностранцы играют в Кубке России и побеждают, что характерно, и победу приносят. Правда, потом кубки разбивают, но это так себе. Я только что понял. Мне кажется, я проник только что в... смог на секундочку, у меня озарение произошло, я смог проникнуть в планы Департамента транспорта. И, боже, насколько они прекрасны! Как эти планы блестяще отображают то, к чему идет Москва к 30-му году. там сияющее будущее, прекрасное, потрясающее, чистый воздух, там все это. Я понял. Все это нужно для того, чтобы потом в конце появилась инициатива, что за деньги, в смысле, на электричестве можно. А на электричестве можно. Вот так на вашем чадящем нельзя в центр. Зачем? Тут постоянно бегают люди. Ездят велосипеды. В футбол играют, смотрите, бегают. 70 тысяч человек потом пойдут пешком со стадиона. Кстати говоря, это как раз в тот момент, когда вы говорите про 70 тысяч, я в этот момент оставил себе видео из телеграмма Спартака для того, чтобы показать вот этот фрагмент. Я не знаю, что это они поют. Но я хотел показать стадион. Реально вся арена, вся битком, просто битком. А что это? Не потеряй его. Не потеряй его и не сломай. А, не потеряй его и не сломай. Понятно, это они про... Вот оно про что. Все сложилось, наконец. Они поют про кубок. Ну, на самом деле, оно же, по-моему, не про кубок. Это же про эту штуку, которая, если бы два было, то один бы потерял, а второй бы сломал. Нет, первый сломал. Не потеряй его и не слом... Что это такое? Что они пели? Знаешь ли ты? Вот она здесь. У меня такая песня называется. То есть это что, это гимн у вас такой? Гимнец такой футбольного клуба? Это вот... А почему эта песня, можно спросить у вас? Максим, певица. Максим. А ну-ка.

0: ней лишь одна.
1: Знаешь ли ты вдоль ночных дорог?
0: А вы знаете, что они тут обнимаются, две тёлки, ну, эти две... я не знаю, была ли это Максим, простите, я не хотел сказать. Две девушки, они одна другое кольцо показывает, другая бросается на нее обниматься и что-то такое. Или это не про однополые отношения? На всякий случай спрашиваю, этот клип вообще, он как бы нормально? Я на всякий случай не показываю его. А вы поете эту песню эту на стадионе? Вот они вдвоем. Что-то одна такая этот, а вторая такая это. В трусах? Она такая в трусах, в обычных просто. Да, ну просто труселя обычные такие.

Знаешь ли ты, Максим, они поют. Поют они, знаешь ли ты, Максим. А почему они, это, Максим, это кто? Это руководитель клуба или кто это? Я же, ну, ребят, вы говорите с человеком, который марсианин. Вот прилетает к вам марсианин, так спрашивает на своем марсианском. И он такой, это что переводится, а почему на футбольном стадионе, это же футбол у вас, ну, у нас это называется по-другому, а почему они поют эту песню, эту, которая не имеет к футболу никакого отношения, и поет ее дама в трусах? При чем здесь футбол?

0: Они и сломали, и потеряли. Все, я... Максим вроде из Казани, а «Спартак» играл как-то в Казани, и в перерыве на арене включили эту песню, начали подпевать, и с тех пор это неофициальный гимн фаната «Спартака». Офигеть! Офигеть! Вот это... Вот это глаз. Значит, а почему у вас... Ну, потому что рядом была пельменная, а еще проходил конь рядом, конь такой, его вели конь, и еще такая пролетала птица, и поэтому мы решили выбрать, что... Офигеть! Мы на смену караула в армии не уходили, если по ТВ был этот клип. А, в смысле, чтобы на девчонок в трусах смотреть. Понятно. Это гимн «Спартака». Спасибо большое, Александр В. Это я уже понял. Я только не понял, ну, в честь чего это гимн «Спартака». Что здесь конкретно спартаковское? «Спартак», вы знаете вообще, кто это? Это такой грязный, вонючий, весь в шрамах, побитый, с такими суставами, он все там, это раб, который поднял восстание, и 2 года они наводили шороха на всю империю, даже поселились там, захватили огромные территории, чуть ли не свое царство создали. Вот это Спартак. Вот это, вот. И при чем здесь это... девочка в трусах. Не потеряй и не сломай. Не знаю. Сын 2 года назад специально купил велик себе и жене, чтобы прокатиться по Садовому. И вот уже 2 года эти велики живут у меня на балконе без сына и его жены. Это очень хорошо, очень показательная история. Спасибо, он в момент возвращает нас к теме перекрытий Садового кольца и всего остального. Все, я хочу уже уйти от «Спартака» нафиг. Единственное, что я хотел показать просто, как много людей на стадионе, и вдруг услышал, что эти все люди поют эту песню, и вот и пошло. Я слушаю вас, доброе утро, да, здравствуйте. Доброе утро,
1: по поводу песни «Максим». Ага. Во-первых, всех болельщиков «Спартака» поздравляю с победой, с кубком.
0: Я тоже.
1: Песня стала, это неофициальным гимном болельщиков «Спартака», потому что мы ее пели на выездах, шли босиком за «Спартаком», поэтому это стало официальным гимном.
0: Ну, повезло, потому что могли же разное петь. А вдруг нецензурное что-то, если бы начали из Ленинграда что-нибудь петь. И тогда бы это стало гимном, и такой фиг на стадионе споешь, правильно?
1: Не, мы болельщики Москвы, «Спартака», поэтому выбрали «Максим».
0: Понял, спасибо большое, принимается. Значит, про велосипеды. Да, у Нубабента это обычная история про разные бытовые предметы. Еще очень любят дамы покупать себе велотренажеры. Велотренажер. Она такая, так, надо калории сжигать, надо вот больше активности, в течение дня нет времени, вечером тоже ходить никуда уже, все. Буду крутить педали, велотренажер, все. И так у вас в доме поселяется велотренажер. И после этого у вас появляется еще одна фиговина в доме для одежды, на которую вы будете вешать одежду. И у него сразу же руль, вот это вот все, ручки, все там уже висят ее вещи, платья какие-то, блузки, майки, ваши тоже, где-то брюки на сиденье там все. И вот так вот он превращается в еще одну вешалку для одежды. Все, вы купили за сколько-то там тысяч или еще чего-то этот велотренажер. Вот так велосипеды по случаю покупаются для того, чтобы участвовать в велопарадах. А «Спартак» просто поддержал ее, когда она после чуть не от болезни впервые вышла спеть на эту смену. Это же хорошо. Вдоль ночных дорог шла босиком. Типа фанаты тоже бродят со своей любовью к клубу. Спасибо большое. Житель Садового — это уже бонус. Спасибо. Так, читаю вас обязательно. Обязываю, что я что, случайно, что ли, говорю, чтобы вы писали? Я читаю. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей, пожалуйста, пишите. Это бот-мессенджер, здесь я читаю ваше сообщение. Кстати говоря, в телеге тоже можете писать. Кто-то так и поступает, между прочим. Вот пишет в телеграме Щукин, и все там сейчас идет. Голосование, между прочим. Так, господин Щукин, хватит отрабатывать бабки господина хлопающего в ладошки. Стыдно ж вас слушать. господина. Сказал, значит, главное, говорю, читаю вас еще и в Телеграме тоже у себя. Захожу, значит, и здесь вот это сообщение. Хватит отрабатывать бабки господина хлопающего ладошки. Про что это? Какая-то Ирда написала. Ирда какая-то. Кто такая Ирда? Сейчас. На фотографии, что характерно, рисунок, идут солдаты. И это памятник неизвестному солдату. Ну, у нас у Кремлевской стены. Ирда. Кто такой Ирда? Ирда 21. А что... Ну, все понятно. Но что конкретно? Ну, что конкретно в том, что сейчас происходит в эфире, можно было интерпретировать как... Я ничего не понял. Простите, Ирда. Вам нужно... зря вы прекратили принимать прописанный препарат. Вам нужно продолжить их принимать.
2: Моторы. Реклама.
3: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: 8 часов 6 минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
7: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
2: Так, говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 25 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. 25.05.26. Ничего не значит это вообще. Вообще ничего не значит. Просто я обратил внимание. 25, 25, 26, 26. 17, 17, 12, 15, 17. Это уже про нынешнюю неделю. Хочу еще раз обратить ваше внимание, потому что это, ну, это как минимум увлекательно. Эти качели погодные, они сказываются и на состоянии, и на психологии тоже, на психике, может быть, даже чьей-то. 32, 32, 33, 32, 20, 20, 14, 12, 12 на этой неделе. 20, 14, 14, 12, 12, 14, 19. Это нынешняя неделя, она вся облачная, она с дождями и со всеми вот этими вот пирогами тоже. Так, я все, мы закончили про футбол, про любой. Про любой. Все, давайте договоримся, больше про футбол мы не говорим. Слишком много. Это была... Это была настолько заметная часть футбола в этой программе, что больше, ну, мы где-то лимит года проговорили уже про футбол. Так, езжу на велосипеде по дороге, автомобилисты, не кошмарьте нас, Роман здесь пишет. А по какой дороге вы ездите? Вы же ездите по дороге автомобильной, а как же вас не кошмарить? Простите, пожалуйста. Ну вот, к примеру, была бы, если бы у вас, допустим, если бы вы жили в параллельной реальности, в которой дороги все велосипедные. Вот все велосипедные. И я такой сел в автомобиль свой и поехал по вашей дороге. По вашей. И такой говорю, пожалуйста, не кошмарьте меня. Вы бы мне сказали, пожалуйста, не надо по нашей дороге ездить. Мы не будем тебя кошмарить. Вот это как, ну, это как самокатчики, которые очень дико обижаются на автомобилистов, которые не то чтобы очень бросаются их пропускать, когда самокатчик едет на самокате по пешеходному переходу. В этот момент, конечно, возникает желание задать ему вопрос, как минимум один. Ну, несколько. Что вы делаете и где вы находитесь? Он скажет, я на пешеходном переходе! А, ну, и тут же возникает вопрос, а окей, ну, а какое это к вам имеет отношение? Если вы продолжаете движение на средстве индивидуальной мобильности, это СИМ называется, это средство приравнено к транспортному средству, оно уже выделено специально. У него есть даже государственный регистрационный знак. Я не знаю, насколько он государственный, но он регистрационный. Сзади висит номер даже на нем. Специально, чтобы его можно было интерпретировать камерами наблюдения за дорожной обстановкой, автоматическими штрафами, за всем вот этим. Это номер идентификации. И вы на транспортном средстве едете по пешеходному переходу, требуя к себе, требуя для себя привилегий пешехода. Ну, вы для начала как минимум станьте пешеходом. А потом уже ровно так же вы не будете понимать меня, если я на автомобиле вдруг поеду по тротуару. И всем начну заявлять, что я, дескать, я в душе... Пешеход, когда выхожу из автомобиля, я пешеход. Просто в данный момент я нахожусь в автомобиле, поэтому я еду по тротуару. Так-то я пешеход вообще. Я больше ногами хожу, чем езжу в автомобиле. Просто так совпало, что сейчас я в автомобиле, и мне лень выходить. Мне гораздо удобнее ехать на нем. Поэтому я еду по тротуару. Понимания у вас будет мало в этот момент. Правильно, товарищи эти самые самокатчики? И велосипедисты, и курьеры, которые несутся, мчатся и проносятся словно болиды небесные, падающие звезды, проносятся по пешеходным переходам прямо перед автомобилями. Вот его нет еще, никого нет. смотришь, никого нет, начинаешь переезжать, перед тобой вот такая фигня. Зацепишь же его, зацепишь. Вони будет просто, он будет орать, он будет кричать, показывать на пешеходный переход, требовать какой-то сатисфакции, при этом совершенно не будучи пешеходом. Вы самозванцы. Можно вас, я скажу, кто вы? Вы самозванцы. Вы присваиваете себе привилегии, которые вам не принадлежат. Хотите быть пешеходами, так идите по переходам. Просто идите. Теперь я обращаюсь к вам, велосипедисты. Хотите пользоваться автомобильными дорогами? Купите себе автомобиль! Купите себе автомобиль! Ну, хоть какой-нибудь. Ну, я не знаю, что-нибудь. Вот. Да. Протестировал Geely EX5 и EMAI. Так, дальше в скобках идет. И Manjaro муки выбора. Одна машина в семье, в каждом автомобиле есть свои плюс-минус. Так, Андрей Стряпченков. Автомобиль понравился, как едет. Минус. Носок правой ноги цепляется за какую-то пластиковую панель в обшивке педального узла правой ноги. Фу. Не знаю. А да какой размер у вас ноги, Андрей Стряпченко? У меня, по-моему, ничего такого не было. Надо посмотреть что-то. Однажды, когда у меня X5 EMI будет в тесте, я заберусь туда и посмотрю, что там может цеплять. Надо просто взять ножницы и вырезать. Что там просто? Взять и вырезать. Вот это все. Ага, 46,5 размер, вот Андрей пишет. Понятно. Значит, надо ногти поставить. Простите. Не знаю, посмотрю, что. Ну, у меня такого не было. Это одно из самых необычных, таких эргономических неприятностей из тех, с которыми я встречался. Но если это все, я думаю, что там можно это как-то починить. Обычно там пластиковая накладка просто такая закрывающая. И там можно для правой ноги вырезать, я думаю, просто такую штучку, чтобы не цеплять ее ногой. Но если это все из критических замечаний, значит, дальше начинается вопрос. Протестировал, понравился, как едет. Все. Или Manjaro. И Manjaro. И написано «Муки выбора». Одна машина в семье должна быть в каждом автомобиле свои плюсы и минусы. Значит, смотрите, какая история. Лично я для себя, я с Manjaro, честно говоря, даже его и не сравнивал, потому что все-таки они немножко разного сегмента, и X5, и EMAI, и Manjaro. Manjaro и постарше, и побольше, и по... Ну, другой класс немножко. И подороже, что характерно. Для меня одноклассниками прямыми, если X5 EMAI брать, именно в модельном ряду Geely, был Atlas и X5 EMAI, и я при прочих равных выбрал его, потому что мне очень нравится технологичность, много раз уже говорил, мне нравится его гибридность, мне нравится расширенная возможность его эксплуатации, об этом мы тоже уже много раз говорили, к примеру, возможность заряжать его на городских зарядках и при этом пользоваться парковочным пространством в районе этой зарядки на совершенно законных основаниях. И при этом бесплатно. Даже там, где очень дорогая парковка. Во-вторых, сам факт его гибридизации. В-третьих,

что немаловажно, с точки зрения Манжара, я уже жду «Волгу». Не знаю, как вы, но Манжара классный, Манжара, ну, все хорошо у него, все замечательно. Но я уже, если бы выбирать сейчас в этом сегменте и выбирать именно конкретно эту модель, я бы, конечно, уже ждал бы «Волгу» и просто покупал бы «Волгу», чтобы для того, чтобы, ну, для того, чтобы у меня была «Волга». Ну, чтобы у меня «Волга» была. Ну и больше того, я своим примером бы показывал, что покупай наши. Это не высокопарное высказывание, это не, не выпендрежность никакая, не попытка выдать желаемое за действительное. Я действительно думаю, что мы участники этого процесса. Мы ждем, что власти там что-то смягчат, какие-то льготы будут, что производители приедут сюда, начнут делать тачки, что все, каждый из них, все вокруг будет настроено для нас, а мы в этом типа как бы вообще не участвуем. А я думаю, что мы тоже участники этого процесса. И чем больше людей будут покупать отечественное, поддерживать отечественного производителя в любой степени его отечественности производства, оно здесь, в Нижнем Новгороде, тем перспективы этого производителя будут оптимистичнее. Поэтому я при прочих равных я буду покупать автомобили, которые у нас собираются. Да. Тем более, когда есть возможность выбрать ровно то, что я и хотел. Но только называется оно не Манжара, а Волга К-50.

то, чтобы прям вот, ну, вообще прям отвязно жаркая заруба, но... Но все же голосование, конкурс красоты у нас идет, престижности, внешней премиальности, гармоничности и всего такого. И пенинфорина против пока неизвестного дизайнера, который рисует современные гаки. Какой из этих больших последовательных гибридов вам, лично вам, кажется более привлекательным? Речь исключительно о внешности, об образе автомобиля, ладно? Ни цена, ни технические параметры, ничего не должно больше волновать. Конкурс красоты «Рокс Адамас». Официально совершенно представленный в минувшую пятницу в Москве ИГАК С9, которому только надлежит появиться на нашем рынке. Но то, что он появится, это точно гарантированно. Компания об этом уже заявила.

0: что ж, ну хорошо. Почему никто не удивляется гастарбайтерам на стройке, о футболе недоумеваю. А никто нигде вообще не удивляется. Я вас умоляю, вообще никто не удивляется. Ни там, ни здесь. Ну, о чем вы говорите? Вам нужно немножечко повысить уровень иронии в организме, капельку. Ну, чтобы понимать, когда кто-то говорит очень серьезно, а когда кто-то говорит с иронией. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Да, я приветствую вас. Очень хорошо.
1: Вот, два момента. А вот я несколько дней назад звонил про колодку. Не запускали там?
0: Ничего не запускали, но если вы эфир слушали, люди все отчитались, что все нормально с колодками, как едешь, так и расходуются. Были владельцы Кашкаев, у которых по 80 тысяч они ходят, и все нормально. Так что все нормально.
1: А, были вот такое даже?
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Ну,
0: да.
1: Ладно. Ну, значит, дело во мне, наверное. Вот,
0: да, скорее всего.
1: Как это, бьют лицо не по паспорту, паролю.
0: Скорее всего.
1: И второе, вот. Как раз я на Джулионе езжу полгода. Вот выбирал между Москвичом и Джулионом. Я и выбрал Джулион, не помню почему. Почему-то. Не потому что там наши, не наши. Ну, там, что-то почему-то. Mm-hmm. А вот тогда еще, вот летом, зимой, видел много москвичей. Ну, Джулионов. А сейчас вот Джулионов все так же много вижу. Вот. Ну, они в такси везем. А москвичей что-то меньше.
0: А каких москвичей?
1: Ну, конкретно? Москвичей, ну, вот этот кроссовер, как он забыл. Ну, был.
0: Такой. Ага, я понял.
1: Ну, и причем, я даже на каршеринге поездил на электрическом. Мне все очень понравилось. Ну, там цена другая.
0: Угу.
1: Вот. Притом, знаете, так смешно, я сел, ну, я вообще езжу в карше. Сел, завел, что-то не заводится. Uh-huh. Ну, несколько раз там нажимал, uh-huh. пять минут. Потом, блин, ехай давай. Она же уже это. Потом понял, что она же. Ну, она тихо, работает, uh-huh. она, ну, двигатель-то не шумит ничего.
0: Ну да.
1: Я потом до меня дошло, что давай-ка. И мне все понравилось. Вот, ну там цена за три, по-моему. В общем, а сейчас вот я не сторонник, там наши, не наши, вот просто я. Это, ну...
0: uh-huh. Где москвичи? Значит, вопрос, значит, где москвичи? Москвичи там, где все куплены, уже все москвичи куплены. «Москвич-3» городской кроссовер от 1 587 200 рублей. «Москвич-3 РУ». «3 РУ» — кроссовер, создающий равные возможности. Для кого? Для всех. От 2 миллионов 69 тысяч рублей. Это очень-очень интересно. Вот вы все время говорите, что когда производится у нас, то значит утиль и вот это все... И это должно понизить стоимость автомобиля. Должно. Еще раз читаем. «Москвич-3» от 1 587 000. «Москвич-3РУ» 2 069 000. От. Давайте откроем его. Хотя бы тогда посмотрим, что это имеется в виду. Так. «Москвич» 1,5 литра, 136. «Устройство-РУ». «Устройство-РУ». Так написано здесь. Устройство-РУ. Что это значит, устройство-РУ? Компоненты разработаны и произведены в Российской Федерации. Протестированы и сертифицированы. Бензиновый двигатель, паспортный и... значит, еще что-то. Ладно. Сейчас я почитаю, что значит, почему 500 тысяч почти разница. Я слушаю вас. Нет, не получилось. Перезвоните. В современном обществе, где автомобили стали неотъемлемой частью повседневной жизни, доступность транспорта является одним из главных факторов, определяющих качество жизни. Для людей с ограниченными физическими возможностями это особенно актуально. «Москвич» создает решения, которые помогут каждому чувствовать свободу движения и мобильность. Выбирая «Москвич», вы выбираете... А, так это автомобиль, потому что он оборудован системой... Все, я понял. Это автомобиль, который... оборудован для людей с ограниченными возможностями. Система ручного управления «Москвич-3» обеспечивает удобство и безопасность за рулем на случай вождения автомобиля другими лицами, допущенными к его управлению, сохранены штатные педали. Такой подход делает «Москвич-3» практичным и универсальным. Все. И эта версия называется «Москвич-3РУ». Окей, меня больше тогда это не столько про локализацию, сколько про специализацию. Это просто специальная версия. Меня больше впечатляет «Москвич-3И». Наверное, он все-таки, раз все написано кириллицей, и даже кириллическая цифра 3, Наверное, он все-таки 3Е. Раньше я его 3И называл. Наверное, 3Е. Е-электрический, потому что. Написано от 4 169 тысяч рублей. От 4 169 тысяч рублей. От 4 169 тысяч рублей. «Москвич-3» электрический. Ничего не скажу, машина хорошая. Мне понравился. Потому что он мне понравился, потому что я не был его владельцем, во-первых. У меня он был в тесте. И как тестовый автомобиль, своим сочетанием ординарности, которую ты получаешь от «Москвич-3», ну, прямо скажем, ну, это ординарный автомобиль. Это не я не пытаюсь его обидеть. Я пытаюсь всего лишь указать его место в табеле о рангах. Это ординарный автомобиль, кроссовер. О чем, собственно, говорит его стоимость в версии «Москвич-3». От 1 500 000 чего-то там. Ну, это показывает, что это автомобиль. В общем, это хороший, доступный, качественный, ординарный автомобиль. Вот. И в ординарном автомобиле ты вдруг получаешь электрическую пулялку, которая, ну, действительно, он очень-очень бодрый. Очень прям вот... И управляется легко, и разгоняется легко, и весь такой вот очень энергетический, такой, очень классный, легенький, такой, прям, в хорошем смысле слова, такой задорный автомобильчик. Ну, 4 миллиона. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Роман, доброе утро. Доброе. Я не по теме. Сейчас так. Еду по Варшавке, Дзержинский. Люка нету просто тупо, так что аккуратней, народ.
0: Где еще раз это находится?
2: На Варшавка в сторону области, Дзержинский бульвар, средний ряд. Нету люка.
0: Средний ряд.
2: Влетел колесом, но средний ряд в Варшавке.
0: Это в центр или в область?
2: В область. В область.
0: Направление
2: хорошо
0: в область.
2: Хорошо машин мало. Никто еще не провалился. Я шарахнулся чуть-чуть. Я на газель, так что мне это не сильно.
0: В среднем а если вот совсем Чинганский бульвар. Чинганский.
2: Чуть-чуть вот Чинганский бульвар проезжаешь, торговый центр слева, и чуть вот дальше здесь вот. Прям люка нету, реально. Блин.
0: Я понял. Чинганский бульвар. Хорошо, спасибо большое. Это требует прям. Господи, а я профсоюзную смотрю. Причем здесь профсоюзные вообще, если мы про Варшавку говорим? Варшавское шоссе, Чинганский бульвар. Это надо звонить, елки. У меня же был телефон даже этого специального места в ГУПа какого-то, который быстро... Когда ты звонишь им, они говорят сразу, что наши... А, это там! Я говорю, да. Так наши уже выехали туда. Наши уже туда выехали. Значит, Чинганский, М-видео, Варшавская, квартал. Вот бы люки еще были на дороге отмечены. Здесь перекресток большой, и где-то здесь люк открыт. Сейчас я попробую, если я найду телефон этого в ГУП. А как я его запоминал? В ГУП какой-то? Я так и писал, что ли? Или дороги автомобильные? В ГУ? Нет. Так, дороги. А если дороги? ГБУ. О, ГБУ, а не в ГУП никакой. ГБУ. Автомобильные дороги. Сейчас. Подожди, я про люк сообщу.
3: Вы звонили в ГБУ автомобильные дороги.
0: Цель
3: улучшения качества обслуживания. Разговор может быть записан.
0: Угу. Вот. ГБУ автомобильные дороги.
4: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я вам из эфира звоню, радиостанции, говорит Москва, у меня программа «Моторы», меня Роман зовут. Черт, нельзя этого говорить, как только ты это говоришь, они сразу вешают трубку, понятно? Я же хотел сказать ей, что слушатели сообщили, а она бросила трубку.
3: Вы позвонили в ГБУ «Автомобильные дороги». В целях улучшения качества...
0: Чинганский бульвар, да, Алекс Хьюстон. Это рядом с Жилевским бульваром. Ну, что же на трубку-то? Им нельзя просто говорить с журналистами, поэтому она и просит.
4: диспетчерских ворот. Слушай, здравствуйте.
0: Да, здрасте. А я вам хочу сообщить про люк, открытый на дороге. Примите информацию.
4: Да вообще замечательно. Сообщайте.
0: Алло. Да.
4: Я говорю, сообщайте. Очень замечательно, что вы сообщаете. Адрес какой?
0: Это вот на Варшавском шоссе, на пересечении с Чинганским бульваром по направлению в область, в средней полосе. Уже туда автомобили попадают.
4: Чинганским бульваром это...
0: Чинга, это Варшавское шоссе, метро Варшавское.
4: Метро Варшавское, да, Чингарский.
0: Да.
4: На этом второй ряд, да, вы говорите, в область, да?
0: В область средний, ну, наверное, второй, да, где-то вот.
4: Средний. Область. Открытый люк.
0: Да.
4: Люк. У вас как зовут?
0: Роман меня зовут.
4: Роман, телефончик можно?
0: Телефончик можно.
4: Да, будьте,
0: но только это городской, если вы не против.
4: Мне все равно.
0: А, 495-737-39-48.
4: Сейчас быстренько передам на участок.
0: Отлично. Вот, спасибо большое. Спасибо. Все. А та бросила трубку, значит, понятно? Она, как только говоришь ей, что это СМИ, она такая, я неуполномоченная, я вся такая неуполномоченная, давать комментарии. А это сразу, видите, с иронией сразу, да, это замечательно, говоришь, что там открытый люк. Да, да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, а что это у вас, печеночки, зубки гнилые? Ребята, вы слишком много курите. Доктора Ливси она мне напомнила.
5: Моторы. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
8: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
7: Thank you.
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
10: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Говорит Москва, 94,8.
13: Моторы.
0: 7:36, говорит Москва. Моторы, понедельник, 25 мая, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Есть желание чего это сказать, но так скажите. 7373. 94,8. Я вас слушаю. Доброе утро. Да,
14: здравствуйте, Роман. Да, бульвар Чонгарский, а не Чонганский,
0: как вам передали. Да. Это была шутка Чонганский. Ну, просто спасибо большое. Мы так шутим просто здесь, потому что, ну, по созвучию с известным брендом Чонгарский, это очень хорошо, что вы отметили этот факт. Есть же уже здесь владельцы Теннет Т4Л. Какие условия приобретения, скидки, акции? Никаких. Ну, в смысле... А что вам? Зачем вам? Алекс Хьюстон спрашивает. Я думаю, что на любую модель Теннета условия и скидки, и акции, и все остальное, они примерно одинаковые. Примерно одинаковые. И больше того, все их вы можете найти на официальном сайте, в официальном прайс-листе. Вот, пожалуйста. Поскольку модель, буква L означает модель, совсем новый, и, соответственно, никаких других годов выпуска, кроме 26-го, у модель нет. И поэтому прайс только 26-го года. Вот. И 26-го года автомобиль получает скидку 100 тысяч выгоды по программе «Приветственная выгода». Все. По программе «Приветственная выгода». И... Да что это значит вообще приветственная выгода? Сейчас, подождите, там было написано, такие две звездочки, я сейчас почитаю. Таким шрифтом написали специальным, чтобы никто никогда в жизни не мог прочитать это. Но у меня есть увеличение, я в два раза увеличил. Значит, программа «Приветственная выгода» не распространяется на автомобили, проданные с использованием кредитных программ, авторассрочка и тенет кредит. Подробности уточняйте у официальных дилеров, список которых на сайте. Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций не является публичной офертой. Цена актуальна на 20 мая. Подробности уточняйте. Максимальная цена перепродажи с учетом маркетинговых акций. Соответственно, поднимаемся вверх. И здесь написано, максимальная цена перепродажи, вот с учетом выгод, выгоды программе, рекомендованная цена продажи 2 миллиона 259. Все, я пока что по Т4 Long, буквально, ну, я думаю, что L это означает Long, правильно? Или как? Или люкс? Или люк? Я твой отец. Лонг, потому что у него колесная база на 4 сантиметра увеличена. Да. Взяли маленький кроссовер и немножко увеличили его базу, и получился большой кроссовер. Это очень-очень-очень узнаваемая такая китайская штука, где очень любят лонг автомобили. Чтобы он был чуть подлиннее. Значит, вот и все. Вот и все, пожалуйста, акции. 2 миллиона 259 или 2 миллиона 429. 100 тысяч за программу «Приветственная выгода», скидка. Но если по кредиту что-то вы берете, то эта скидка не работает. А про кредит здесь больше ничего не сказано. Так что не знаю, что еще вам сказать. Так а что в нем лонг-то? Подождите. 2 метра 65 сантиметров. А у того, который не лонг, какая база? 2 метра 61 сантиметр. Да, 4 сантиметра база. И получается в цене обычный... Ой, тут много версий обычного. Есть и на механике 113, сил 113, робот 147, 25-й год выпуска, 26-й год выпуска, 2 миллиона 389. Удивительным образом Т4 Лонг почему-то дешевле стоит, чем обычный Т4, который типа коротыш. Такой коротыш. На 4 сантиметра база. Поменьше, и он такой типа коротыш. Не знаю, я с учетом того, что компания только-только заявила, что начинается продажа этого автомобиля, и он только-только приобрел стоимость, то есть он обрел ценник свой, я не знаю, не уверен, что есть живые люди, которые уже получили автомобиль и уже что-то готовы об этом с уверенностью сказать о скидках, об акциях каких. Ну, если есть, пожалуйста, я всегда только за живые комментарии живых людей о своем личном опыте. 7373948. Или говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите, пожалуйста, и пишите. Разница в 4 сантиметра – это много? Хороший вопрос. Очень мужской вопрос. Значит, ну, как бы, в целом, смотря для чего. То есть 4 сантиметра, когда ваши колени упираются в спинку кресла переднего пассажира, 4 сантиметра – это та разница, которая позволяет вам не упираться в спинку. Вот вы сидите и ногами, коленными чашечками упираетесь, да? Вот он сидит комфортно. Значит, ему нужно сдвинуться вперед на 4 сантиметра. А также можно, не двигаясь вперед на 4 сантиметра, тем не менее получить ситуацию, при которой вы ногами не упираетесь. Но сидите в том же автомобиле, и вы, и передний пассажир. Ну, то есть, когда они есть дополнительные, это точно не лишнее. Точно не лишнее. Это нормально, я считаю. Это меньше, чем 5 сантиметров. Но больше, чем 2 сантиметра, я бы так сказал. Вот 4 сантиметра. Так что могло быть 2, но у них 4. С другой стороны, могло быть 6, к примеру, но у них 4. Длина спичечного коробка для вытянутых коленок. Нет, серьезно, ну вот вы в самолете же вы летали, лоукостерами какими-нибудь, Победой. Я это смело могу говорить, потому что это не наветы никакие, не слухи, а это мой личный собственный опыт. Я все прекрасно понимаю, что задача компании возить очень дешево, для этого оптимизация всего, в том числе и пространство, должны быть ряды, много людей. За счет масштабирования количество пассажиров, в том числе, достигается низкая цена. Я это все прекрасно понимаю. Но Победой я летать не могу. Ну, я могу полететь Победой, к примеру, туда, где лететь минут 15-20. Все остальное время, ну зачем пытки, эти муки, ну для чего? Я не понимаю. А и с другой стороны, вы летали, правильно? И бывали ситуации, когда вот вы сидите и прямо вот ерзаешь, вот как-то назад хочется отклячить немножечко копчик, так вот, чтобы колени не так сильно упирались. Вот прикиньте, вам 4 сантиметра добавить. Это как раз дистанция оптимального комфорта. Ну, то есть, когда вам дискомфортно перестанет быть. Вы не сможете развалиться, ногу на ногу закинуть. Но, во всяком случае, вот этот дискомфорт зудящий, надоедающий, заставляющий вертеться все время, этот дискомфорт исчезнет. Вот поэтому как бы, это нормально. Лишними они точно не будут. Точно не будут. Спасибо еще раз за Чинганский бульвар. Да, спасибо. Здесь вот много написали, что он не Чинганский. ребята, вам надо что-то с этим, с чувством юмора, как бы немножко. Да, значит, по движению здесь поступил вопрос. Скажите, пожалуйста, что вообще за одище на внутренней стороне МКАД перед Варшавкой? Пользуясь случаем, я еще раз хочу, и пользуясь Чинганским бульваром, обратиться к компании Чинган. Пожалуйста, ребят, перенесите пресс-парк. Перенесите, добром прошу вас, перенесите. Невозможно, ничего не буду у вас больше брать никогда. Потому что пересечение МКАД и Варшавки за МКАДом — это, пожалуй, одно из самых неудобных и худших мест для размещения пресс-парка. Самых худших. Только если ты не живешь в торговом центре, который рядом. Тогда ты можешь, и все равно тебе же потом уехать оттуда куда-то нужно. А там происходит, в этом месте происходит коллапсирование из-за того, что из Варшавки, из области, когда люди все едут, им почему-то нужно на МКАД всем уехать. Всем. Никто не едет по Варшавке в центр вообще. Посмотрите на нее. Варшавка в центр зеленая, никому не нужна. Вообще ощущение, что Варшавка внутри МКАД была построена зря. Она никому не нужна. Ею никто не пользуется. Это внутренняя дорога жителей Чертаново, внутренняя дорога жителей близлежащих домов. Тем, кто едет из области, Варшавка в центр, внутри МКАД не нужна нафиг, вообще не интересно. Туда никто не едет. Все съезжают на внутренний МКАД. Почему-то. Это удивительно, я не понимаю. Возможно, у кого-то есть ответ на этот вопрос, я не понимаю. И все съезжают на внутренний МКАД одним маленьким, коротеньким, вот такусеньким крылышком бабочки. И вклиниваются все люди с варшавского направления, въезжающие, все, фуры, грузовики, легковики, автобусы, все, вклиниваются потом в стоящий МКАД, который стоит, потому что они в него вклиниваются. И он стоит поэтому. И поэтому стоит Варшавка из области, потому что съехать-то не может. И поэтому МКАД внутренний стоит, и поэтому все прилегающие стоят. И вообще вот такой ад. И, по-моему, там ничего не делается для того, чтобы развязать эту историю. Я не вижу. Можно было, но зачем? Никто ничего не делает. Там ничего не получается. Вот. А потом еще с внутреннего МКАД съезжают по кругу, чтобы на внешний поехать развернуться. И в итоге сейчас две аварии у подольских курсантов на внутренней стороне МКАД. Потом до Каширки это все стоит. Потом это стоит, ад. Просто внутренний МКАД — это одище какое-то абсолютно. Так, давайте, пользуясь случаем, я еще кое-что по движению вам скажу. Пересечение Вернадского и Ленинского проспекта, уже чуть-чуть ближе к центру, чем пересечение ДТП. Боровская в Солнцево, там далеко где-то в области, где метро Боровское шоссе, тоже две аварии, но по направлению во Внуково, обратите внимание. Сколково. Это что у нас? Это у нас Минское шоссе. В районе Сколково выезд по Можайке из Одинцова ДТП, и до этого еще метров за 500 тоже на Минке ДТП, поэтому Минка стоит. Потом Рябиновая улица на эстакаде вверху на эстакаде, над Рябиновой улицей, на центральной эстакаде, дорожно-транспортные происшествия в среднем ряду, тоже не могли без этого обойтись. Еще где-то при въезде в тоннель или уже в самом тоннеле, который мы зовем Новорижский, который к живописному мосту, там случилось ДТП. ДТП случилось в левом ряду, тоже как если бы без этого нельзя было обойтись, поэтому Новая Рига стоит знаете куда? До поселка Истра. Это так вот, чтобы вам сказать, в километрах, где-то километров 13 до Москвы, 15. Новая Рига черная вся. Накупили себе домов там в хороших местах, в дачных коттеджных поселках, правильно? В каких-то новых кварталах, подумали, престижное направление, все вот это вот. И теперь каждый день по полтора часа, по два часа въезжаете в Москву. Да, еще на Красногорском круге ДТП. На самом круге, вот здесь, внизу, как раз при повороте на Ильинское шоссе в Красногорск. Поэтому съехать на круг вниз с Новой Риги у вас тоже не выйдет, там все стоит. Как следствие, стоит Ильинское шоссе, оттуда, прямо вот от Архангельского. И просто одище какое-то абсолютное. По Волоколамке въезд в Москву прямо перед МКАД ДТП. Ленинградка на мосту через мост уже вы переезжаете. Съезд после канала имени Москвы. Вот сюда, где МАК на Ленинградке. Знаете, ну, по направлению в центр. Здесь тоже ДТП. Левый ряд, автобус и легковая. Левый ряд, автобус. Можно я заострю наше внимание на этом, на этой фразе? Левый ряд, автобус. Что делал автобус в левом ряду на Ленинградке, где рядов этих раз, два, три, четыре, пять, и первый справа, автобусный. Что он делал в левом ряду, мы не знаем и не узнаем. Поэтому внутренний МКАД стоит, потому что съехать на Ленинградку нельзя. Ну, а внешний стоит из-за аварии у Волоколамки, причем стоит от Дмитровского шоссе. Еще на пересечении с Международным шоссе, съезд с Международного на Ленинградку, тоже ДТП не поделили, поэтому Ленинградка стоит из области очень далеко. Дмитровка плохая. Короче, город какой-то отвратительный. На выезде из Лефортовского тоннеля внешняя сторона ДТП, все стоит до шоссе энтузиастов, и потом дальше до Рязанки, ЮВХ перед Рязанкой ДТП, Блошиха мертвая, Щелчок мертвый, Ярославка вся задолго... Так, все, я пошел. Аварий штук 20 уже в городе. Серьезно. Люди, не надо, пожалуйста, пенять ни на кого, ни на ремонт, ни на что, не надо. Вы сами себе вот эти вот создаете этот ад транспортный. Я вас слушаю внимательно, здравствуйте, доброе утро.
13: Доброе утро.
0: Доброе.
13: Я вам скажу на Ленинградке, что делает автобус, там коммерческий автобус, а не рейсовый.
0: Угу, угу. Ну и все равно, вот, а зачем? Летел... Зачем ему в левый ряд?
13: Вот зачем? А черт его знает, а там уже полная.
0: Там не калужские номера были случайно, нет? Я думаю...
13: Ой, не знаю, там Владимирские или калужские.
0: Понятно, я понимаю. Ну, что там калужскому делать? Там надо что-то северное, но, как показывает практика, коммерческие автобусы. Ну, мой Дипал такой же забодал коммерческий автобус, потому что в этих автобусах сидят люди... Господи, ладно. Да везде сидят люди, во всех автомобилях. Обратил ли я внимание, как удачно ведут себя водители автобуса? Они включают поворотник и безапелляционно вклиниваются в ряд. Все равно, с какой скоростью идет поток. Да, обратил внимание. Тут на днях также на МКАД мусоровоз поступил. Ну, такой большой, знаете, огромный, на базе чего-то какого-то такого большого. Он тоже включил поворотник и начал поворачивать прямо в меня, прямо в меня. Ну, то есть, расчет такой. У тебя хороший, красивый, блестящий автомобиль, а у меня мусоровоз. И ты, скорее всего, не захочешь связываться со мной, потому что, признают, что я нарушил разметку. 500 рублей штраф, а тебе потом... Моему мусоровозу-то пофиг вообще. Ну, а что ему будет? Еще одна царапина ко всему, к тому, что он во всем в этом... Ну, вы знаете, как выглядит. Работающие по-настоящему мусоровозы. Ну, а зачем? Все, и он не парится вообще. Ну, просто вот так вот и в меня. Хорошо с левой стороны, а это МКАД. И скорость такая тоже, ну, как бы плотненький трафик, но мы едем по нему. И хорошо левее ряд свободен. И я просто в соседний ряд такой раз уехал. И как бы ничего не сделаешь. Останавливаться терпило. Правильно? Пропускаешь, тебя отжали. Настоящие пираты так не поступают, они не останавливаются. Не останавливаться, блин, снова стоять часами вот это из-за этого мусоровоза и со своей принципиальностью. А останавливаться терпило. Все. Внутреннее что-то не позволяет. Да? Правда? Внутреннее что-то не позволяет нам останавливаться? Нет. И мы начинаем бодаться с ним. А он же мусоровоз, как бы. Вот такие ситуации, конечно. А потом спрашиваю, чего такие нервные все? Да вот же потому и нервные, что вот с такими приходится дорогу делить. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте, доброе.
15: Да, да. Роман, доброе утро.
0: Доброе.
15: Вы говорите, что делать в левом ряду автобус получше, или Владимирский.
0: Да.
15: Вы знаете, я двигался в сторону Соленска по трассе М1. Так вот, там два доблестных фонара маловские с номерами 777, 797, ну, московские номера.
0: Uh-huh.
15: Слева в левом ряду в диапазоне от 100 до 110 поливали так, что ого-го. Более того, любая попытка их объехать заканчивалась тем, что он просто начинал накатывать так, что практически оставалось там полметра между бамперами. То есть вот это вот психологическое давление, я вообще не понимаю, честно сказать. А, да, с одной стороны, ничего не нарушил. А не дальше второго ряда, извините, но там всего два ряда. Вот. Вообще караул. А еще, вы знаете, просто удивляет, когда люди на междугородних трассах в левом ряду идут со скоростью где-то в районе там 90, правая сторона забита, вы только попробуйте поморгать, чтобы они тебе уступили дорогу. Вы знаете, высовывается рука со средним пальцем, женская.
0: Я понял. Спасибо, извините, связь такая не очень хорошая. Но в целом все понятно. Кстати, за средний палец фотографируйте. За средний палец 10 тысяч штраф. Серьезно, и уже прецедентов у нас не прецедентное право, но тем не менее практика уже очень мощная, и там штрафы прям вообще мощно. Поэтому если зафиксирован у вас на регистраторе еще где-то, прямо смело, ну, если есть время, полиция, сразу полиция этот... Если это в автомобилях, ну, номер же автомобильный есть, фотография этого пальца, номера, заявление, а дальше машина сама будет работать. Дальше машина работает сама. Терек пишет. Терек. Терек не река. Нет, человек. Терек. Но я на всякий случай извинюсь. Простите, пожалуйста. Извините. Я, ну, Терек. Извините, я не прав, конечно. Но Терек пишет. Я вас удивлю. Но и автобусом тоже надо, бывает так, ездить в левом ряду. Терек. Конечно, конечно. Я с вами абсолютно согласен. И автобусом тоже, и всем иногда надо ездить в левом ряду. Всем. Но зачем? Вот можно вам вопрос задать? Но зачем иногда автобусом бывает надо ездить в левом ряду? Давайте разберем ситуации, при которых автобусом на пятиполосном шоссе, это шоссе, на пятиполосном, нужно оказаться в пятом ряду, в пятом, в левом. Давайте рассмотрим эти ситуации. Значит, она всего лишь одна только может быть. Ладно, две. Не, ну на самом деле, если мы включим фантазию, то там летающая тарелка приземлилась, или вдруг карстовая воронка, провал, и остался только левый ряд. Мы можем придумать много всего. Но из естественных причин только одна. Означает, что ему нужно будет повернуть налево. Налево нужно повернуть. Либо развилка какая-то, но развилка, вот чтобы налево один ряд уходил из пятиполосного, я не знаю такого. Бывает такое, что налево нужно повернуть, там стрелка, допустим. Даже на пятиполосных такое бывает. Я соглашусь с вами, да. Но, Терек, вы, вероятно, не... Ну, я допускаю, что вы можете... Не каждый обязан вообще, кто здесь, кто слушает эфир, обязан знать Москву. Но я вам расскажу. Я даже не буду в шпаргалке смотреть, я прекрасно знаю Ленинградку. Ну, вообще, прекрасно знаю все. Итак, когда ДТП, я напомню, случилось на въезде после МКАД, где с моста спускаемся после канала имени Москвы, в левом ряду там автобус коммерческий, когда автобусу можно было бы повернуть налево из левого ряда, будучи на Ленинградке, сказать вам, когда, Терек, первый разворот, когда? Хотите, я могу сказать вам, когда будет первый разворот? Первый разворот будет у центрального телеграфа. Первый разворот налево по стрелке будет у центрального телеграфа за 200 метров до охотного ряда и за 400 метров до Красной площади. ДТП у МКАДа случилось, а поворот у телеграфа, там разворот. Это первое место на Ленинградке, где вы повернете налево. Поэтому, конечно, иногда автобусом бывает так нужно, что и в левом ряду. Иногда автобусом, может, бывает, что и во дворы нужно в какие-то заезжать. А иногда, может, и брод преодолевать нужно. Ну, что делать, если нет вообще? Ну, не бывает вообще другой дороги, кроме брода. Иногда автобус и вброд поедет. Нет, Терек, пишет он мне. Да, короче, вам все мешают. Нет! Причем здесь все мешают? Я в студии сижу. У меня здесь открыто окно, на улице свежо. Здесь чай у меня в чашке. Мне не мешает этот автобус. Он мешает сейчас тысячам людей, которые сейчас от Зеленограда стоят на Ленинградке в пробке, потому что в левом ряду, в нарушении как минимум правил дорожного движения, которые не позволяют автобусам находиться в пятом ряду движения, в нарушении правил дорожного движения, размещения транспортного средства на дорожной, на проезжей части и в ознаменовании своего отвязного поведения автобус там сейчас стоит в ДТП. Вот и все. Я только об этом говорю. А так-то вообще понятно. В общем-то, вы очень четко сейчас и себя тоже охарактеризовали, товарищ Терек. Меня зовут Роман Щукин. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
16: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
17: В Москве 8 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США и Иран достигли принципиального согласия по открытию Ормузского пролива. Детали договоренности пока не уточняются. В статье «Нью-Йорк Таймс» отмечается, что в настоящее время нет данных о том, как быстро удастся нормализовать движение судов через акваторию. Газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации сообщила, что Вашингтон и Тегеран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта урегулирования. Власти заявили об отражении массированной атаки украинских БПЛА на подлете к Ярославлю. Незначительное осколочное ранение получила местная жительница. От госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет, написал губернатор региона Михаил Евраев в телеграм-канале. Он добавил, что в Ярославле открыли перекресток Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. Движение транспорта на выезде из города в сторону столицы восстановлено. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго превысило 900. Из них 101 подтвержден лабораторно, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, усилия по борьбе со вспышкой инфекции на востоке африканской страны мешают продолжающиеся боевые действия между повстанцами и проправительственными силами. В провинции Туре, которая остается эпицентром заражения, проживают 5 миллионов человек. Каждый четвертый нуждается в гуманитарной помощи. Насилие вынуждает людей покидать свои дома, включая медицинских и гуманитарных работников. Это серьезно затрудняет расширение системы отслеживания контактов и раннее выявление заражений, пояснил глава организации. В Госдуме предложили обязать работодателей предоставлять молодоженам оплачиваемый отпуск. Он должен продолжаться не менее 5 дней. Необходимо внести изменения в Трудовой кодекс, установив, что в случае вступления в брак работнику предоставляется отпуск с сохранением должности и среднего заработка, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Его разработали парламентарии от фракции «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Сегодня документ будет внесен на рассмотрение Госдумы, передают РИА Новости. Миронов напомнил, что действующее законодательство позволяет молодоженам брать 5-дневный отпуск, но он не оплачивается. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером 13-15, вероятны дожди. Марина Толкачева, говорит Москва.
16: Внимание! Говорит Москва.
18: 94,8 FM.
19: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
18: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
19: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
20: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
21: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
4: В какой бы дом я ни вошел,
2: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Восемь часов, 8 минут, понедельник, май, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

3 балла пробки в Москве, 15 градусов ощущается, как, внимание, 15. Редкое совпадение. Доброе утро, Лёше, и всем слушателям лучшей радиостанции в мире, пишет 506. Доброе утро, 506. В Австралии устали от ЛГБТ, иммигрантов, прошли выборы в парламент, победил ультраправый националист, противник ЛГБТ, его первая речь, в которой он признался, что он гей и живет с мигрантом 11 лет. Занавес, пишет Василий. Да, реально такая история. А это все запрещенная организация, экстремистская ЛГБТ, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. А австралийцам, ну что ж. Увы, австралийцам. Орешник-то был пустой, пишет Дмитрий. Ну, конечно, а вы как думали, ядерный, что ли, будет? Москва красно-белая. Правда, кубок разбили, пишет СВ. Видел, видел это видео, там какой-то игрок Спартака поднимает кубок, а потом разбивает о свои железные... не знаю, за что конкретно зацепило, но явно у него это стальные. Ну, вы поняли. Черт его знает. А вы заметили, что орешник какой-то медленный был в Киеве прошлой ночью? Это точно орешник, пишет Василий. Да, это точно орешник, и медленным он не был. Просто одно дело, когда, видимо, из облачности выходит орешник, и вы видите его, ну, последние метры, а другое дело, когда вы его видите с расстояния, ну, так, грубо говоря, в десятки километров. И он откуда-то из космоса. Ведь же прикол в том, чтобы это перехватить, а оно не перехватывается. Доброе утро. Так, приехал Ванька, привез два бургера, а еще у него свадьба была. Поздравьте его, пожалуйста, пишет Александр. Поздравляем. Москва красно-белая, пишет Никита Рогачев. Ну, я понял, большая радость у болельщиков Спартака. Там какой-то Кубок России, по-моему, они взяли, если не ошибаюсь. Я плохо разбираюсь в том, что такое чемпионат России, Кубок России. Потому что недавно я слышал, что «Зенит» стал чемпионом в очередной раз. Теперь, оказывается, «Спартак» всех победил. Вообще классно. Каждый должен играть свой чемпионат и в нем выигрывать. Ну, я, правда, плохо разбираюсь, поэтому я просто всех поздравляю. Так, граждане с такой радостью хором кричали «Орешник», пишет Андрей. Да, ну, на Украине всем нравится «Орешник», все чисто по-русски, на видео записывают и говорят «Орешник», не какой-нибудь там «Горишник», да? Нет, а именно «Орешник», это «Орешник». Ой, он не сработал, он сработал, о, да его сбили, да его он не сбиваемый, ты чешо гонишь, он не сбивай. Ну, посмотрели мы это, конечно, все тоже, да. Да, так, да, большинству все равно, футбола в России нет, пишет Сергей. Вся надежда на нас с вами, Сергей. Однажды возьмем с вами и начнем играть. Ура, орешником прилетело, пишет 506. Ну, люди действительно, вот судя по видео, сами записывают, очень сильно радуются. Так сказать, на приеме кто стоит, радуется. Ну, а что им не радоваться? На самом деле, орешник бьет, как и другие виды вооружений, вы сами видели, по военным объектам. Они радуются, они радуются. Так, ох уж эти начали вечно недовольны, и орешник, и пустой, и медленный, и вообще ударили не туда, пишет Алекс Поляков. Не, ну по поводу не туда, конечно же, всем хочется по центру Киева, это ясное дело, это очевидно. Так, а мы тратим миллиарды, чтобы хохлы порадовались, бьем по пустым сараям, пишет Константин. У Константина своя какая-то, видимо, реальность, в котором он чем-то там бьет по пустым сараям. А вы перестаньте этим чем-то бить по пустым сараям, Константин. Почему дырки от орешника не показывают? Что с ними не так, пишет 101 километр. С дырками от орешника или с теми, кто не показывает? Те, кто не показывают, потому что нельзя. Все. Ну, нельзя показывать, вот и не показывают. Так, а Нарик-то живой, пишет Павел. Так я понимаю, что да. Но я так понимаю, что вы же слышали отчет по поводу того, почему, по каким конкретно объектам наносились удары. Соответственно, среди объектов не было, как вы говорите, Нарика. Вот. Что, кстати, подтверждается информация о том,
о той жизни его, которую он ведет. Но среди всех тех объектов, которые были поражены, были все те объекты, которые были назначены на поражение. И они поражены все. Завод «Артем» в Киеве — это пустой сарай, пишет Риск 77-й. Ну, для Константина, да. Ну, вы поймите. Риск.

Банковая. Да все под землей давно. Какая банковая, пишет Сергей. Ну, как бы так объяснить-то, Сергей? Есть достаточно много людей, которые считают, что да, наверное, эффект разрушения банковой не принесет, но это принесет нам моральное удовлетворение. То есть это не ради того, чтобы поразить какую-то военную цель, это ради того, чтобы показать свои возможности, так скажем. Вот просто взять и снести эту чертову банковую, на которой сидят вот эти, якобы сидят, вот эти все негодяи. Ну, то есть такая психологическая победа, что ли. Есть разные определения того, как это называется. Ну, вот людям хочется. Заводы все вывезены в ЕС, пишет дело техники. Все, да не все дело техники. Вы глубоко ошибаетесь. А почему завод только на 4-й год был поражен? И почему... Так, спокойно. Сейчас коротко, да, Николай? Мы бьем по заводам, которые у них есть, все это время. Насколько я понимаю. Насколько я понимаю, у них разнообразная, мощнейшая и все такое система ПВО западная. Эта система ПВО нами выбивалась на протяжении всего этого времени. Она таки, я так понимаю, выбита. И мы наносим удары туда, куда хотим наносить. Плюс, насколько я понимаю, если речь идет о каких-то заводах, да, или каких-то крупных, ну, вообще местах, где что-то скопилось, и поэтому наносятся удары месту, то, возможно, вчера еще, ну, или там неделю назад, месяц назад, там не было этого скопления чего-то. Допустим, что-то привозится с Запада. Например, беспилотники, которые производятся в ряде европейских стран. Допустим, их где-то складируют, предположим. И, допустим, именно туда наносится удар. Так какой ущерб причинен орешникам, пишет Игорь. Игорь, мне кажется, или вы задаете странные вопросы мне, так как будто бы я из Киева приехал? Вы вообще, как бы, все, как бы, немножко соберитесь. Вы слегка думаете, что вы можете нападать, что ли? Я сейчас сам разозлюсь, сейчас вас начну спрашивать тоже, какой ущерб где нанесен. Для того, чтобы знать, какой ущерб нанесен, вам необходимо либо быть на месте и посмотреть, какой ущерб нанесен, и вы будете всячески скрывать, естественно, эту информацию, либо есть еще другие варианты контроля объективного, это видео, например, с беспилотников, но это далековато, да, для беспилотников, соответственно, космические снимки. Соответственно, из них можно делать определенные выводы, но далеко не все выводы можно делать, основываясь на космических снимках. Относительно того, какой урон нанесен. Как будто бы вы знаете, какой урон нанесен от каждого Искандера, который прилетел по нужной цели. Ну, серьезно. Странно какие. Забыли, что все это на наши налоги. И смайлик. Да-да, и все это на наши налоги, надо добавить. Удар орешника не принес нужного эффекта, пишет Ростислав. Ростислав, а откуда вы знаете, какой эффект должен был принести удар орешника, и почему вы считаете, что он не принес этого эффекта? Пожалуйста. Все, пишите, Ростислав. Потому что у вас дальше комплектующие как возили из-за бугра, так и возят. Надо логистические пути бить. Ростислав, вы такой мастер бить по логистическим путям орешником. На всякий случай объясняю. Особенно в сухую погоду, а сейчас именно такая погода в целом, тепло, лето уже практически. А логистические пути – это любое поле. То есть любая земля – это логистический путь. Вы собираетесь бить по вот так вот... Почему вы собираетесь бить? Конкретно по какому логистическому объекту вы собираетесь летом бить? Что вас интересует из этих логистических объектов? Не совсем, честно говоря, вас понимаю. Или вы имеете в виду те логистические объекты, которые разрезают напополам эту самую Украину? Вы имеете в виду, что Днепр очистить от мостов и дамб и всего остального? Какая идея-то у вас? Понедельник день тяжелый, 24 мая был Всемирный день шизофрении. Да! Ну, значит, мы отметили, значит, мы отметили. Который раз мы бьем по заводу Артем, понимаете?

0: часто прилетало, пишет Василий. Не бить, Василий, или как это? Просто я для себя выяснить. Потом, те люди, которые говорят о заводе, там, Артем, или там, о Южмаше, когда говорили, и так далее, они точно себе представляют, какого размера эти заводы? Что такое завод в этом смысле? То есть, я просто спрашиваю на всякий случай, чтобы понять, действительно ли мы друг друга, ну, слышим, понимаем, мыслим ли мы в параллель. Вы возьмите, да на карте посмотрите размеры. Ну так, просто для интереса. Когда рассказывают про порт Одессы, тоже мне очень нравится. Ну, я глянул, заинтересовало просто. Тоннель под Ла-Маншем обводнить надо. По нему вооружение на Украину поставляют, пишет В. Все ясно. В, потрясающая идея. Опять мы сейчас будем разговаривать сумасшедшее количество времени на тему, почему мы не бомбим Лондон. Не хочу, надоело просто одно и то же это вот тереть. Первый раз по Артему Орешникам. Рядом с Артемом на станции метро Лукьяновская потолок посыпался на глубине более 67 метров, пишет Риск. Ростислав недоволен, Риск. Он говорит, неэффективно. Надо, говорит, чтобы на глубине 68 метров посыпалось. Не просто завод, советского масштаба завод, пишет Давид. Ну, все себе, наверное, представляют, ну, не все, а некоторые представляют себе завод, это вот какое-то здание одно, оно стоит, вот завод, по производству того-то, того-то. Ну, так на всякий случай гляньте потом. Мрази европейские не сказали про Старобельск ни слова, пишет Дмитрий. И не скажут, Дмитрий, и не скажут. Вы имеете в виду Урсулу фон дер Ляйен, например, которая высказалась относительно наших атак, да? И она рассказала о том, какие мы бесчеловечные, как гибнут мирные жители везде, неистово, на Украине. Что, кстати, даже с той стороны не подтверждается. Даже с той стороны те данные, которые есть, да, есть сопутствующие потери, но то, что я видел в результате всего этого комплексного удара, который вы наблюдали так или иначе на видео, 7 я видел и 10 человек, 7-10, вот, это сопутствующие потери, это то, что я видел с их стороны. Вот. А что там у Макрона, кстати, новые травмы есть, пишет 506-й, да он как обводный мотоцикл себе отбил. Известное место. Так вот, на 50% и травмирован. Да? Завод Артем не очень крупный, занимает городской квартал, пишет В. Всего-то. Всего-то городской квартал, дорогие друзья, понимаете, вот какое дело. А Южмаш, как вам, В? Кстати, Украина после наших ударов запросила заседание Совбеза ООН, пишет Олеся. Ну? Это, видимо, потому что недостаточно эффективный удар, о котором говорит Ростислав, которому не нравится. Вот. Поэтому уж Украина решила запросить заседание Совбеза. Удары были очень серьезными, и думаю, многие будут согласны, что нужно, чтобы таких было больше. Также радует, что Дмитрий Анатольевич солидарен с нами об ударах по их символам, пишет Нигматуллин. Есть такое, Дмитрий Анатольевич высказался, и действительно он говорит о том, что вот надо, хорошо ударили, и надо еще, и вообще надо бить по символам. И вот в этом смысле многие-многие слушатели тоже считают, что бить нужно, и символические удары тоже надо наносить. Пусть это не будет иметь необходимого военного эффекта, но вот символизм важен. Так, а что, надо было два квартала, сказал бы Ростислав, пишет 506-й. А почему мы бьем по заводу выходные, там же нет никого, пишет Влад. Потому что, Влад, мы не хотим убить людей, а мы хотим уничтожить производственные мощности. Я надеюсь, это очень понятный ответ. То есть, смотрите, Украина наносит свои удары по колледжам, больницам, школам. И в то время, когда там есть дети. А мы наносим удары по заводам, объектам двойного назначения. И когда там нет детей и даже взрослых. Ну вот, наверное, там охранники какие-то есть этих мест. И они, скорее всего, конечно, в ударе погибают. Поэтому потери сопутствующие все-таки есть. Но одно дело это прицельный удар, причем по невоенному объекту. Другое дело это прицельный удар по военному объекту с уменьшением сопутствующих потерь, совершенно сознательным, насколько я это понимаю. Вот. Кстати, почему бы не ударить, когда они очередные мощи бандеровцев из Европы привезли в Киев, пишет Василий. Потому что мы не бьем по, так скажем, по тем местам, где может быть скопление невооруженных людей. Я понимаю суть вашего вопроса, и я стараюсь сразу же ответить вам тоже по сути вопроса, чтобы долго время не терять на это все. Относительно того, знают ли наши противники, или давайте так, даже уберем сейчас в сторону вооруженных людей, знают ли невооруженные люди на Украине, что мы по невооруженным людям не бьем? Очень хорошо знают. Как это можно понять? Очень легко. Множество видео, где они из окна, покуривая, снимают ракетные удары по военным объектам. Естественно, понимают, что рядом с ними этот военный объект находится, и, естественно, понимают, что именно по нему наносится удар, а не по ним. И они спокойно стоят на балкончике, курят, снимают это все. Курение вредит вашему здоровью, дорогие друзья, я бы хотел сказать. Курение убивает. Вот, стоят, курят на балкончике, снимают на видео. Стоят издалека, снимают, ну и понимают, что не по ним это удар, не по ним. То есть они в этом смысле не запуганы. Почему? Потому что мы не ведем террористических атак, не проводим на территории Украины, поскольку мы не террористы. Цель наших ударов – это военная инфраструктура Украины и инфраструктура двойного назначения. Нам нужно эту инфраструктуру уничтожить. Такова наша официальная позиция, подтверждаемая, собственно, тем, как проводятся наши удары комбинированные, ракетные и не только ракетные, потому что там еще беспилотники. Поэтому вот так. То есть они понимают, что по ним не прилетит, пишет 506-й. Мирные? Ну, так скажем, мирные, невооруженные, да? Понимают. Ну, судя по видео, они очень хорошо все понимают, что по ним не прилетит, если они только не будут стоять на крыше завода «Артем». Все, по ним и не прилетит. Да, конечно, может какой-то осколок здания отлететь, еще что-то может отлететь, всякое может случиться, да. Но если ты не будешь ошиваться возле военных объектов и не будешь находиться внутри военного объекта, да и в выходной день... И я бы еще бы добавил вот так вот, то, в принципе, по тебе не прилетит. Все. И поэтому люди прямо целыми семьями снимают видео, я обратил внимание. То есть идет видеосъемка, где-то далеко, реально далеко летит орешник, им кажется, что на них, но, естественно, не на них. Вот, он где-то очень далеко, и вот один человек говорит, он на нас летит, да не летит он на нас, и там бам-бам-бам-бам-бам, это орешник, ой, они сбили орешник, нет, они не сбили орешник, то есть всей семьей обсуждают, стоят. Все прекрасно, все понимают, что это не по ним. Вообще, стоят возле окон в городе, рядом с военным объектом. По военному объекту прилетает, в итоге взрывной волной все-таки выбивает там окно. Ну, там есть человечек, снимает, стоит, вон сейчас прилетел, и там... И у него выбивает форточку. Но опять же, форточку выбило, это, конечно, неприятно, потому что ее нужно чинить. Но другое дело, что если бы... Это же попало бы в это здание, в котором находится человек. Оно туда не попадает, оно попадает точно в цель. Ну да, конечно, взрывная волна, да, понятно, воздух вот этот вот, он выбивает какие-то стекла, окна, поэтому возле стекол и окон стоять во время ракетного удара не стоит, мягко говоря. Но опять же, по жилым зданиям не прилетает. Подчеркиваю, это важно. По школам нет, по больницам нет, по каким-то колледжам нет. Четко военные объекты. И я так понимаю, что часть наших слушателей вот этим как раз недовольна. Они хотят сеять ужас и страх и все такое. С другой стороны, все-таки банковую, конечно, хотелось бы, наверное. Вот, вот. На заводе нет выходных, пишет Роман. Смотря какой завод, Роман. Демилитаризация ведь, пишет Нео. Так и есть, это и есть демилитаризация. Когда ты военные мощности уничтожаешь. А какой эффект они хотели достичь, ударив по детям, пишет Павел? Украина? Террор? Страх? Они хотят нас запугать? Они хотят, чтобы мы сломались психологически? Они бьют в самые больные места? Они бьют по детям, чтобы нам было максимально больно? Все. А зачем они убивали детей в Донбассе? Еще тогда. Зачем? Зачем они издевательски высказывались относительно аллеи ангелов и говорили, что ее не существует, и имена там придуманы? Такой режим у них. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 8.30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 173 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурное средство ПВО перехватили беспилотники самолетного типа над территориями 14 субъектов, в том числе над московским регионом, уточнили в ведомстве. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново, Калуги и Ярославля. Особый режим был необходим для обеспечения безопасности полетов. К утру его отменили. В МИДе России сообщили о ведении дипломатической переписки с Украиной. Общение Москвы и Киева по правовым и консульским вопросам налажено через Минск. В белорусской столице работает украинское посольство, отметил директор второго департамента стран СНГ ведомства Алексей Полищук, передает РИА Новости. Наша позиция по урегулированию украинского кризиса хорошо известна. Она основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года, сказал дипломат. Ранее Полищук заявлял, что контакты между Российской Федерацией и Украиной на рабочем уровне сохраняются. В частности, продолжаются обмены военнопленными и возвращение гражданских лиц. Самолет с министром обороны Великобритании потерял спутниковый сигнал. Лайнера затронули радиопомехи на пути из Эстонии в Соединенное Королевство, когда борт находился у границы России. Информацию опубликовала британская газета «Таймс» со ссылкой на источник. Глава ведомства Джон Хилли был на обратном пути после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал на его правительственном самолете пропал, говорится в статье. Отмечается, что навигация была недоступна во время всего пути около 3 часов. Пилотам пришлось использовать инерциальные системы. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Всероссийская акция продлится до 7 июня, пояснили в ведомстве. Там добавили, что специалисты ответят на вопросы по поводу качества и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Граждане также смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Уточняется, что номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 15, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером 13-15, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94.8.
3: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Плесича.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: «8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А почему электростанции полностью не уничтожим, пишет Х. Или Ха. Как, не знаю, наверное, Ха. Все-таки мы же по-русски говорим. Уважаемый Ха, могу лишь предположить. Предполагаю, что уничтожение полное всех электростанций приведет к катастрофическим гуманитарным последствиям. Ну, по типу там люди, пьющие из луж и все такое. Я, по-моему, могу расширить просто для понимания, что может произойти. Знаете, люди на ЭВЛ, люди там, сям, старики, которые будут просто умирать, ну и все остальное. То есть здесь есть тонкая грань, насколько я понимаю. Возможно, я ошибаюсь, но возможно и не ошибаюсь. Давайте вместе поразмышляем на эту тему. Есть тонкая грань, при которой прямо уничтожение всех мощностей, да, касающихся электричества и энергетики, приведет к тому, что многие люди погибнут, вообще не имеющие отношения к боевым действиям, если так можно выразиться. И я, конечно, понимаю, что вы можете сказать, что нет людей, которые не имеют отношения к боевым действиям на Украине, но это будет похоже на позицию Израиля по Палестине, да, что там все дети, старики, все они террористы, вот, и так далее. Невозможно. Поэтому надо таким образом выбивать, и столько нужно выбивать, чтобы они ощущали это на фронте, и у них были проблемы в связи с этим, но при этом, чтобы люди, которые нуждаются в разнообразной помощи, я имею в виду дети, там, старики и все остальные, они не оказались на грани смерти, ну, в секунду. Примерно так, потому что помимо военных действий есть еще невоенные действия, как вы понимаете, есть еще и, например, операции, которые проводятся здесь сейчас, допустим, людям, которым необходимо по состоянию здоровья, и много чего еще. В принципе, больница без электричества современная, вы понимаете, да, что это уже не совсем больница современная без электричества, если она, и много чего еще. Украинский режим, например, Донбасс лишал воды. Знаете вы это, да? И, в общем-то, проблема с водой в Донецке, насколько я понимаю, исходя из того, что мне говорят мои друзья, коллеги, которые работают непосредственно в поле, есть эти проблемы с водой до сих пор. Вот так. Но это украинский режим. Они-то могут и дамбы сносить, и все что угодно, но это украинский режим. Вот примерно так. И это мое предположение, Ха, относительно того, почему нельзя снести все электростанции вообще, подчистую. Потому что вот есть эта грань. Возможно, я ошибаюсь. Возможно. И вы мне объясните это, и я с удовольствием прочитаю. Ну, не могу сказать, что с удовольствием каким-то я тут читаю что-то и говорю. Ну, просто прочитаю. И буду думать над этим. Оппозиция Израиля очень простая. Если есть подозрение, что в квартале один террорист, то снесут весь квартал. А разве мы не хотим быть такими, пишет Нигматуллин? Я уверен, что увесистая часть нашего общества именно такой и хочет быть. А другое дело, что далеко не все хотят быть такими. Разве хотим? А, в этом вопрос был. Ну, ответ такой. Мы, я так понимаю, многие не хотим быть такими, как Израиль сегодня официально, да, действует. Но есть и люди, которые, конечно, хотят. И говорят, надо, как Израиль. Вот. Мы побеждаем дракона теми методами, чтобы сами не стать драконом. Неужели бы мы могли бы праздновать 9 мая, если бы наши предки занимались бы геноцидом европейцев в ответ на их геноцид, пишет Алекс Поляков. Ну, вот это к тому разговору, да. Спасибо, пишет Ха. Ну, Ка, это мой домысел, да? Это мое размышление. Возможно, сейчас будут люди, которые объяснят, что это не так, и всегда можно обеспечить жизнедеятельность тех, кто не имеет отношения к боевым действиям, и там проводить сложные операции и все остальное, несмотря ни на что, и в отсутствие электричества. Я сомневаюсь. Что касается воды, там та же самая история. Вот. Хотим, хотим, даже очень, пишет Супер П. Но я и говорю, есть люди, которые действительно хотят, вот, чтобы мы действовали как Израиль. Ну, что вам сказать? На самом деле, как Израиль-то сегодня действует Киев, ударяя, например, по Старобельску. Как Израиль-то действует Киев. Это они нас всех записывают в террористов, да? Ну, это правда. Всех русских надо убить обязательно, всех русских отправить на ножи. Это еще со времен Майдана эта история очень активно развивается. Как бы известно, мы и не люди, мы полулюди, и вот это вот все. Это же их тематика. Это же они озлобленные такие, на самом-то деле. Американцы занимались геноцидом индейцев, теперь у них нет проблем от индейцев, пишет В. Да, но они еще недавно занимались геноцидом вьетнамцев. Еще они занимались и сейчас занимаются геноцидом иранцев. Еще они занимались геноцидом арабов через Израиль, что касается Палестины. И много какими видами геноцидов занимались американцы. Это вообще их почерк. Я недавно приводил пример военных и невоенных потерь Советского Союза и гитлеровской Германии, которые говорят о чем? О том, что у нас невоенных потерь у Советского Союза во времена ведения Великой Отечественной войны больше, чем военных. В несколько раз. Ну, в два раза, да? Примерно. А у Германии наоборот. То есть у них военные потери основные, невоенные сопутствующие меньше. То есть среди мирного населения потерь меньше, чем военных потерь. О чем это говорит? Первое. На территории Советского Союза гитлеровскими войсками и вообще всеми этими, этой объединенной гитлеровской, по сути, Европы осуществлялся геноцид нашего населения мирного. Это первое. Второе. В те потери, которые понесли немцы, мирные потери, да, не военные, без оружия в руках были люди. Еще надо не забывать включить тех людей, которые погибли при, например, бомбардировке Дрездена. Союзниками, не нами. То есть снести город до основания, это действительно западная манера ведения войны. В том числе американская, естественно, и британская, естественно. Просто снести. Все. Сколько бы там ни было людей. Обычно просто приводят пример Хиросимы и Нагасаки, но Хиросима и Нагасаки так хорошо отпечатались в воспоминаниях людей. Почему? Потому что это было применение ядерного оружия. Первое и последнее боевое применение ядерного оружия. Хиросима и Нагасаки. Но еще ведь была бомбардировка Токио, например, или та же самая бомбардировка Дрездена. Никакого ядерного оружия там не применялось, а потери катастрофические. Почему? Потому что просто укатали в пыль все. Ну, где в пыль, а где в щепы. Ну, в зависимости от того, из чего город сделан. И это такая манера ведения боевых действий. Во Вьетнаме американцы, например, химикатами специальными, которыми на самом деле от паразитов обрабатываются поля и все остальное, да, когда выращиваются, ну, некоторые виды полезных растений, агрокультуры всякие. Вот этими вещами поливали этой химией людей. Ну и, соответственно, это приводило к тяжелейшим последствиям рождения детей с серьезнейшими заболеваниями, потому что мать попадала, например, вот ее обливали этой химией в момент, когда ребенок был в утробе, и серьезнейшие проблемы возникали в связи с этим у детей. Можете в интернете, в открытых источниках найти «Агент оранжевый», «Agent Orange». По этому поводу хотел снять фильм Кубрик, ему не дали снять этот фильм, не разрешили. То есть американцы очень сильно беспокоятся о том, чтобы выглядеть бравыми победителями, а не устроителями геноцида, где бы они ни были. Но на самом деле они, конечно же, второе, так оно и есть. Плюс напалм. Это тоже известная штука, да, вот ясно связанная со Вьетнамской войной, это уже даже и скрывать никто не может. То есть применение напалма по деревням, почему угодно, просто сжигают людей и все. До сих пор во Вьетнаме рождаются дети с уродствами от этих химикатов, пишет 506-й. Ну, конечно, конечно. Вот. Поливаю ли не людей, а листву, чтобы там вьетконговцы не прятались, пишет Дэн. Ну, это они так говорят. Но почему-то, например, по этому поводу фильм снять Кубрику не дали. Вот, сами задайтесь вопросом. Если это были только вооруженные противники, и против них, по сути, применялся такой хитрый вид химического оружия. Это же химическое оружие, по сути, если задуматься. Вот. То почему тогда среди пострадавших дети... В огромном количестве эти видео, кадры, эти фото, которые есть в общем доступе, на них смотреть невозможно. Потому что это дает нам понимание того, насколько американцы жестоки на самом деле. А разве Дрезден это не СССР? Пишет Гермошлем. Нет. Бомбардировка Дрездена — это не СССР. Это, кстати, интересный еще один рассказ о том, как пытались нашим туристам рассказывать о том, что бомбардировку Дрездена осуществил Советский Союз. А вот те, кто изучал историю, знают, что нет. Это опять союзники, это их манера ведения боевых действий. В этом смысле они, для понимания просто, а как гитлеровцы вели боевые действия? Точно так же. То есть гитлеровцы и западники, гитлеровцы же, они же западники тоже, так если задуматься-то. Да, это тоже Запад относительно нас, Запад. Они вели боевые действия примерно в этом смысле одинаково. Всем, чем есть, сколько можно, куда угодно, бомбардировки, мирные, немирные, без разницы. То есть немцы, британцы, американцы, они все ведут боевые действия одинаково в этом смысле. Мы ведем боевые действия по-другому. Наша задача всегда, и так исторически сложилось, сломать военную машину чужую. Потому что мы понимаем, что тем, что ты убиваешь мирное население в огромных количествах, ты машину военную не сломаешь на самом деле. Да, это приводит к тому, что ты терроризируешь население, это приводит к катастрофическим потерям. Но несмотря на катастрофические потери среди мирного населения, Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне тоже. Например, разбив Квантунскую армию, соответственно, японскую, японских милитаристов. И было это гораздо более решающим фактором, чем бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, что честными историками подтверждается. А там американскими историками, наверное, не всеми это подтверждается. Потому что они рассказывают о том, как они хлопнули двумя ядерными бомбами два города, и после этого японцы сдались. Ничего подобного. Ничего подобного. Да, я знаю, давеча документальное кино немецкое смотрел, пишет Гермошлем. И это да, спасибо большое, Гермошлем, это многое проясняет. Действительно, немцы очень сильно хитрят. Ну, сегодня некоторые, бесчестные. Ну, они ведь и рассказывают о том, европейцы и западники, как Освенцим освобождали какие-то, украинцы отдельные. То есть не советские войска и украинский фронт. Да, украинский фронт, почему? По направлению, да? Освобождал Освенцим. А вот украинцы, потому что украинский фронт, потому что там одни украинцы были, они считают, видимо. Ну, это первое. Второе, по-моему, Блинкен был такой, госсекретарь США, который рассказывал, как его родственника, не вспомню, деда, по-моему, если не ошибаюсь, тоже освободили из концлагеря, и это был, если я не ошибаюсь, как раз-таки, Аушвиц-Биркенау, то есть... Освенцим. И там был какой-то на танке замечательный американский улыбчивый чернокожий, ну, командир, собственно, этого танка, который ему улыбнулся, и тот понял все. То есть вот такая какая-то история была. Я до конца в ней не стал разбираться, мне достаточно было понять, что человека всячески игнорирует тот факт, что именно советские войска освободили Освенцим. Сам я, когда был на экскурсии в Освенциме, да, Аушвиц-Биркенау, прошел полностью, собственно, это же два лагеря, да, вы знаете, первый и второй, прошел полностью также с группой туристов, которые там были, была экскурсия с русскоговорящим гидом, сама она была полька, эта женщина, и я весь этот путь, всю эту экскурсию, она была долгая, ждал, когда же будет вот тот момент, когда мы к нему подойдем логически, освобождение Освенцима, и нам расскажут о том, кто освобождал Освенцим, покажут фотографии и так далее. А все закончилось на том, что и вот, значит, Освенцим был освобожден. Всем спасибо, это была прекрасная экскурсия. Вот, мы рады, что вы посетили вот, нас. Я говорю, а кто же освободил Освенцим? И мне отвечает эта замечательная женщина, она говорит, ну, а какая разница-то? Я говорю, принципиальная. Она говорит, вам так важно, кто освободил Освенцим? Я говорю, очень. Я говорю, вы не могли бы нашей прекрасной группе, которая разговаривает вся на русском языке, прямо на русском языке, у вас великолепный русский язык, спасибо вам за это, прям сказать, кто освободил Освенцим? Она говорит, ну вы же и так знаете. Я говорю, я знаю. А может быть, говорю, вот люди не знают. Она такая, ну, советские войска освободили Освенцим. Я говорю, спасибо большое. Вот спасибо большое. Потом я до нее докопался и говорю, объясните, пожалуйста, почему во время всей экскурсии и во время того, как вы показываете и первый, и второй лагерь, почему мы не посещаем могилу советских солдат? Ну, по сути, да, это вот просто камень, на котором написано, что вот здесь прах советских солдат и советских граждан захоронен. Просто, ну, где это? Она говорит, а, ну это в основную экспозицию не входит. Я говорю, а где это вообще? Ну, я могу дойти. Она говорит, да, конечно, вы можете дойти. Я говорю, нужно новую экскурсию какую-то или что? Нужно опять заходить там? Она говорит, нет-нет, это вне экскурсии и это вне территории нашего, ну вот, музея. Я говорю, а где это? Она говорит, вот туда надо проехать, вот так вот заехать, это за забором, вот там, вот там. Я говорю, а вы не могли бы нас отвезти? Ну, там уже группа разбрелась вся, и остался я и мои друзья еще. Она говорит, ну, могу отвезти. Я говорю, лично, сами, на своей машине? Она говорит, да. Я говорю, о, спасибо большое. И мы объехали так вот немножко. Я, естественно, не запомнил, как это вот объезжается, это все, но на карте найду. И объехали, и подъехали, и действительно, вот как бы закрытая всякая территория, и вот отдельно, уже на открытом, в открытой местности, стоит отдельно камень, и на этом камне, соответственно, табличка, которая рассказывает о том, что вот здесь, там, получается, яма, ну, и уже этой ямы нет, это вот яма, наполненная прахом советских солдат. И вообще советских граждан, которые были убиты. По сути, ведь, вот я говорил, там два лагеря, Аушвиц и Биркенау. Вот первый это был Аушвиц. И не все тоже знают, советские военнопленные это были первые люди, которых убили там вообще. Советские военнопленные. И, соответственно, в том числе речь идет о том, что прах этих людей вот он там захоронен. Все, ну, просто камень и все. Она говорит, вот здесь почва, это, по сути, почва и прах людей, вот, перемешанная. Я говорю, понял. Потом поворачиваюсь в сторону, говорю, а это что за дома? Она говорит, ну, это уже частные территории, это вот люди живут. Я говорю, какие люди живут? Она говорит, ну, вот люди живут, как жили, так и живут. Я говорю, то есть это что такое? Это частные дома, дачи, что ли? Что? Она говорит, ну, да. Я говорю, то есть они как жили, не знаю, в 38-м, вот, в 42-м, в 46-м, они, говорю, так и живут? Он говорит, ну да, да, некоторые семьи здесь. Вот. Я говорю, ничего себе, тоже интересно. Кошмар, пишет Конь Огонь. Да, Поэтому для понимания, естественно, подвиг советских воинов-освободителей, которые освобождали Освенцим, и трагедия первых убитых в Освенциме людей, советских, опять же, военнопленных, она умалчивается на самом деле. Ну или, так скажем, мягко говоря, не афишируется. Ну то есть, если ты хочешь, тебе ответят. Но сейчас, может быть, уже и не ответят. Я не знаю, это было несколько лет назад, естественно. Примерно так. Русские экскурсии – редкость. В основном, конечно, на других языках. И почему? Мало русских туристов. Но почему мало русских туристов? Очевидно, потому что попробуй попади в Польшу. Не так-то просто. А, за забором похоронили, камень поставили и забыли. Классика жанра для них. Тьфу, пишет 506-й. Какой вы токсичный, подумала она, пишет Антон. Мне не показалось, что она так подумала. Мне показалось, что она в стенах там была ограничена определенными вещами. То есть, возможно, есть какая-то политика конкретная, которая предписывает не говорить о том, кто освободил. Когда мы вышли за стены самого музея, назовем это так, да, она поменялась. Ну, то есть, человек повез на своей машине зачем-то нас, да, вот это же время... Это бесплатно, в этом смысле мы ничего ей не платили, там, нет, она просто сама вот посчитала необходимым показать где, потому что мы попросили. А это значит, что есть, как я считаю, определенные ограничения администрации, возможно, политически конкретно режима, да, польского, который предписывает в официальных экскурсиях просто это не упоминать. Не упоминать и все. А потом, когда ты разговариваешь с человеком лично, он тебе все покажет. Ну, то есть, а почему не показать? Видимо, ее предки не были среди тех, кто прислуживал немцам. А таких поляков было достаточно. Это я хочу подчеркнуть. Естественно, польские коммунисты были жертвами режима нацистского. Здесь тоже не стоит даже сомневаться в этом вопросе. В принципе, первыми жертвами нацистского режима были немецкие коммунисты. Это тоже известная вещь. О ней лично какое впечатление сложилось? Информированная, нейтральная, готовая подсказать, но, так скажем, в рамках работающая женщина, поскольку, вероятно, эти рамки существуют. Но я думаю, что это и так понятно, да, вот я вот уже из того, что я рассказал. Это был, дай бог памяти, наверное, год 18-й. Сейчас как? Я думаю, что сейчас все гораздо хуже. Как мы могли освободить Освенцим? Он уже тогда не работал, немцы ушли к подходу Красной Армии, боев за концлагерь не было, это же было это тоже было в том фильме, пишет Гермошлем. Очень сильный фильм, видимо, немецкий какой-то Гермошлем посмотрел. Я помню, решил смотреть серию фильмов насчет Второй мировой войны, там, в цвете. И это была какая-то конкретная американская компания выпустила этот фильм. И я, конечно, посмотрел все. Где что происходило, и высадку в Нормандии там описывают какими-то потрясающими красками, и битву за Ивадзиму, конечно, и вообще все любые театры военных действий, и из всего, вообще всего, что было, единственное, что они отметили в этом многосерийном фильме документальном с нашей стороны, это Сталинград. И то в таких красках по типу Советский Союз не считался с потерями, вот так вот. Ну и вот в Сталинграде что-то русские там, значит, воевали-воевали, умирали-умирали, а мы тут вот войну и выигрывали потихонечку, британцы, американцы и так далее. Есть чуть более честные, нельзя назвать их стопроцентно честными, да, документальные фильмы, западные тоже в цвете и так далее, ну, раскрашивают специально хронику, на самом деле интересно посмотреть. Там еще иногда упоминается битва за Берлин, редко. И практически никогда битва за Москву, но тоже упоминается. Но опять же, русские пропустили начало войны. Вот примерно так, в этом ключе всегда подается битва за Москву, и вот немец подошел к Москве, и там-то началось, и так далее. Так, музей не очень звучит, скорее мемориал, пишет Лис Хитрый. Да, Лис Хитрый, вы правы. Концепция концлагерей принадлежит сиятельным англичанам. Вот уж действительно гады, пишет Лис Хитрый. И это тоже правда. Вот. В Бухенвальд водили советских солдат сразу после освобождения, пишет Зурита. Мрак, конечно, а еще полвека мы ни разу не заявляли о том, что геноцид был в отношении советского народа, будто он был лишь в отношении еврейского народа, пишет Нигматуллин. Ну, советский народ, он многонационален, не забывайте об этом. И действительно странно, что мы так много и долго не говорили о том факте геноцида, который был осуществлен против советского народа, нашего многонационального. Меня это, честно говоря, удивляет, я не знаю почему. Плюс многие факты о коллаборационизме были скрыты на протяжении многих лет, и я считаю, что это позволило нацистам, в том числе на Украине, поднять голову вообще, в принципе. Потому что факты вопиющие, конкретно на Украине, относительно коллаборационизма, ну и много где еще. Но это, вероятно, считалось неправильным об этом говорить широко в Советском Союзе, потому что тогда, наверное, был бы подрываем миф о дружбе народов и всем остальном. Не знаю, я думаю, что это колоссальная ошибка. Вот это молчание, которое мы хранили относительно коллаборационизма некоторых народов и республик на протяжении долгого времени, и я думаю, что ошибка еще и в том заключается, что мы не говорили о том, что с той стороны в отношении нашего народа осуществлялся фактически геноцид. Ну, почему-то было так сделано. В этом можно отдельно разбираться. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Министр обороны провел совещание на одном из пунктов управления. Он заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач, сообщили в ведомстве. Главе Минобороны представили новые образцы БПЛА, предназначенные для доставки боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения. Начальник управления беспилотных систем «Востока» доложил, что в рамках набора на военную службу по контракту кратно увеличено число расчетов операторов БПЛА. Это усилило огневые возможности группировки по эффективному поражению живой силы и техники противника и способствует продвижению подразделений, отмечается в сообщении министерства. Мы сообщили о готовности на 95% рамочного соглашения США с Ираном. Переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов республики. Информацию опубликовал телеканал Fox News со ссылкой на источники. «Мы ведем переговоры о формулировках», — пояснили чиновники. По данным CNN, доработка меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном может занять еще несколько дней. Александр Шохин перечислил меры для стимулирования российской экономики. Одна из первых – это взвешенная политика по обелению экономики. Правительство реализует программу, которая имеет простой критерий эффективности – увеличение налоговых поступлений. Мне кажется, что одна из задач Кабмина сейчас заключается в том, чтобы не пережать систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса. Иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей в интервью РИА Новости. По его мнению, также необходимое решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих компаний. Метеоролог призвала не доверять мобильным приложениям с прогнозом погоды. Как правило, они берут информацию из неофициальных источников, отметила начальник Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Цыплакова. Лучше всего опираться на официальные данные Федеральной службы Росгидромета. В России главный источник информации о погоде – гидрометцентр, пояснила она в комментарии ТАСС. По словам специалиста, существуют также крупные мировые платформы. Цыплакова добавила, что точность прогнозов Росгидромета на ближайшие трое суток составляет 90-95%. Завершение выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 48 копеек, доллар – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером 13-15, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А вы говорите, милит.
10: Я его что?
9: Тоже мне милит.
10: Рекламирую.
9: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 6 минут, понедельник, май, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

5 баллов пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 11. Холодает. Почему-то стыдливо умалчивается тот факт, что СССР вел многостороннее взаимодействие с Германией практически до самого германского нападения. Не все так просто и однозначно в этой истории, пишет Лис Хитрый. Все очень однозначно и просто в этой истории, Лис Хитрый, и ничего не умалчивается. А неоднозначно только то, что вы пытаетесь изобразить, что что-то умалчивается. Ну, так вот, на всякий случай. А относительно взаимодействия, ну, давайте 1938 год вспомним, Мюнхенский сговор. Давайте вспомним и Олимпиаду, которую проводили в Германии, и что по этому поводу писали о Германии западные СМИ. Давайте попробуем и об этом вспомнить. Поэтому все это, конечно, очень интересно рассказать о том, что Советский Союз в этом смысле вел какую-то уникальную политику. Нет, не уникальную политику. Советский Союз пытался сделать так, чтобы не разразилась война. Ну, если уж она случилась, она случилась. Что ж теперь? Но Советский Союз как мог фактически отодвигал во времени эту войну. А так-то очевидно абсолютно было, что это столкновение произойдет, и все это понимали, и к этому столкновению готовились. Я же еще раз говорю, немцы, нацисты, они же первого, кого уничтожили, своих политических оппонентов, это немецких коммунистов. Это прям первое. Всем остальным коммунистам тоже было понятно, что рано или поздно произойдет и в отношении, эта попытка будет произведена в отношении других коммунистов, да, все понимали. Другое дело, что на каком этапе это произойдет, и будешь ли ты к этому готов, и в какой степени ты будешь готов. И в каком состоянии находился Советский Союз там, на момент начала 30-х, например. Да? Ну и много чего еще. В конце 30-х в каком состоянии был Советский Союз. СССР до последнего пытался взаимодействовать, и история это подтвердила уже, пишет 506-й. Конечно, потому что воевать всегда плохо. Всегда плохо. А мне нравится фото из, кажется, Парижа, где напротив друг друга стояли рабочие колхозницы и какая-то немецкая большая штука, пишет 506-й. Лично я... понятно, это немножко о другой теме. Спасибо большое. Вижу сообщение. Немножко о другой теме. По поводу геноцида, пишет Юлия, наверное, рассказывать об этом было неприемлемо для победителей. Геноцида в отношении себя. Но я могу предположить, что, наверное, еще были геополитические цели тогдашние. Заключались они в том, что нужно было объединять вокруг себя людей, да, строить новый социалистический мир. А для этого, наверное, необходимо было чуть больше говорить о хороших немцах, которые все-таки, вероятно, были в каком-то количестве, непонятно в каком. Наверное, надо было говорить о хороших поляках, которые сопротивлялись, ну и вообще европейцах, которые сопротивлялись. И, наверное, на этом делался акцент основной. Потому что если говорить о правде суровой Второй мировой войны, окажется, что действительно Советский Союз воевал со всей Европой. Действительно. И вот эти бесчинства разнообразные, и эти ужасы, этот мрак, этот геноцид, который был осуществлен на территории нашей страны, он ведь был осуществлен не только немцами. Он ведь осуществлен был и поляками, и болгарами, и румынами, ну и так далее. Вы поняли, о чем я говорю. А нужно было выстраивать совершенно новый мир социалистический на основании того, что Советский Союз и советский народ освободил Европу от нацизма, нужно было выстраивать и опираться, вероятно, в том числе и на народонаселение вот этих стран, да, и которые я перечислил, и всех остальных. Хотя, по-хорошему, наверное, надо было им сказать всем, что они чертовы коллаборационисты. Они все фактически легли под Гитлера. Ну, вот как показывает практика, так оно и происходило на самом-то деле.
Да, болгары и румыны — это вообще отдельная большая история, пишет 506. Да, и когда вдруг этот элемент истории всплывает, так скажем, в нашем сознании, мы начинаем понимать некоторые модели поведения современных режимов в этих странах по отношению к нам. А то иногда удивление возникает, по типу, что такое? Как же, в Болгарии русский солдат, Алёша, что такое, не понимаю. Реальность историческая, если так вообще можно говорить, очень быстро приводит к трезвости восприятия того, что происходит и сегодня, в том числе. Эту победу нам не простили, пишет Ха. Ну, конечно, потому что мы говорим, мы освободили мир от нацизма. Правда ли это? Абсолютная правда. Другое дело, что многие режимы тогдашние и, соответственно, те люди, которые поддерживали эти режимы на земле, они приняли Гитлера. Об этом тоже не особо принято говорить, но, наверное, стоит. Сегодня уже стоит об этом говорить. И все эти предатели, да, и коллаборационисты, например, на западе Украины, которые хлеб-соль, вот, пожалуйста, караваи какие-то и все остальное для гитлеровцев. Есть же видео, есть фото. Это тоже, так скажем, в ходу сильно не было в определенный момент. Важно было акцентировать внимание на тех, кто жил на Украине и сопротивлялся Гитлеру, а не на тех, кто стал частью гитлеровцев. Да? И, по сути, зверства, которые творили гитлеровцы на территории Украины, они творились в том числе и руками местного населения по отношению к другому местному населению. Мадьяры ведь знают, почему самое большое военное венгерское кладбище находится под Воронежем, пишет Макс. Не знаю, может быть, и знают. Разве у жестокости и подлости есть национальность? Болгары, румыны, пишет Светлана. Ну, не будем говорить о национальностях, будем говорить о странах, которые фактически встали на сторону нашего противника во времена Второй мировой войны. О режимах будем говорить, да? О политике, которая там проводилась, о тех людях, которые эту политику поддерживали, о тех людях, которые встали в ряды гитлеровской армии и пошли, например, в том числе и на Сталинград. США и Англия не воевали против Гитлера и не помогли Джугашвили сохранить свой режим до 1953 года, пишет 84-й. Не понимаю вашего

Приехал туда, по карте есть, а по факту нет. Нет никакого танка Т-34. Думаю, а что такое, а почему нет? Потом выяснилось, что, оказывается, его до этого... Во-первых, его убрали, да, это вот его, в принципе, убрали, все. А до этого еще всячески измывались над памятью советского воина-освободителя, разрисовывали его там в розовый цвет и все остальное, а потом просто убрали вообще. Это относительно Чехии. Не страны встали, а небольшие кучки людей с молчаливого согласия масс большинства, как всегда, пишет Светлана. Небольшие кучки людей с молчаливого согласия масс. Светлана, чувствуете, да? Вот сегодняшняя Украина, тоже ведь говорили по поводу небольших кучек людей и какой-то там паршивой группе малочисленных националистов, а потом, видите, это стало доминирующей идеологией Украины. И в современной так называемой Украине это пока тенденция не сломлена. Несмотря на те боевые действия, которые мы ведем, пока эта тенденция не сломлена. Извините, пожалуйста, лозунг про героев и все остальное, про всю эту славу и все и прочее, это же именно что коллаборационистов, бандеровцев, нацистов, фактически украинцев лозунг. И этот лозунг, он довольно активно применяется на территории Украины до сих пор, во-первых. Во-вторых, он широко применялся на, так скажем, уличных народных собраниях, всех этих митингах и всем остальном. И он широко применялся политиками и применяется украинскими. И что самое интересное, он применяется и применялся европейскими политиками. То есть, фактически, эта ситуация, ну, один шаг, и дальше они должны уже нацистские лозунги кричать, немцы, например, и поднимать в нацистском приветствии руку. Ну, фактически, когда немцы вдруг говорят «Слава Украине», а они это говорят вслух, режимы, и некоторые персонажи на земле. И, например, опять вот 9 мая, вы видели, что на 9 мая, например, нельзя советский флаг, нельзя Знамя Победы, это в Германии, нельзя Георгиевскую ленту, нельзя, и вообще и российский флаг тоже нельзя. И снимаются видео, где немцы сжигают, например, Георгиевскую ленту на фоне мемориалов, как раз-таки посвященных победе в Великой Отечественной войне, там в Германии, это все снимается, это все транслируется, там какой-то немец сжег. И полиция, которая, если где-то заметила какие-то атрибуты победы, да, в Великой Отечественной войне, очень жестко действующая по отношению к этим людям, к нашим людям, это все было, и никуда не делось, и более того, это приобретает все больший масштаб. Вы же сами своими глазами это наблюдаете. Поэтому малочисленные группы, молчаливое согласие большинства и все остальное. Слушайте, в мире медиа, вот сегодня, например, в мире, где якобы существует какая-то свобода слова на Западе, где люди могут собраться в любой момент, в любом месте, о чем-то сказать, а что же они не собираются в многотысячные митинги? Почему они не отстаивают правду историческую? Почему они не говорят о своей благодарности советскому воину-освободителю? Нет, что-то немцы не ходят так вот. Вот с украинскими флагами, да, походить это им по приколу, почему бы и нет. Так вот, свежее видео из Киева, как нацики зигуют и кричат, ну, вот это вот приветствие, уже нацистское непосредственно. Ну, зигуют, да, зигуют. Док об этом говорит. Да, я говорю, немцам остался один шаг. Немцам. То есть, когда где-нибудь с высокой трибуны какой-нибудь немецкий политик, помимо славы Украине, что они говорят довольно часто, скажет еще и что-нибудь про Великую Германию там, и которая превыше всего. И что-то по типу, ну и позигует немножечко. То это один шаг. То есть, они пока этого не делают, и, может быть, и не будут делать никогда, но политика их фактически соответствует тому, что было раньше, уже. И поддержка нацистов украинских, и здесь я не преувеличиваю, когда говорю украинских нацистов. Это не такой там какой-то литературный оборот для красного словца, просто мне нечем заняться. А нет, ну действительно, лозунги, флаги,

0: прославление эсэсовцев. Вот Львов в этом году. Опять шествие, флаги, там какие-то штандарты и все остальное. Дивизия СС Галичина. Опять лозунги соответствующие, все выкрики, все это снимается на видео, полиция местная, украинская, это охраняет на всякий случай. От кого там непонятно, но охраняет. То есть люди ходят с нацистскими абсолютно знаменами, причем времен Великой Отечественной войны или Второй мировой войны. И ничего, я уж не говорю про эсэсовцев, которые в Прибалтике маршируют, это вообще улет. Это отдельная тоже тема, о которой можно поговорить. При этом демонстрация отношения к русским людям в Прибалтике, ну, вы видите, какое демонстрируется отношение. То есть это очевидно, дискриминация по всем возможным параметрам, если только ты хоть какое-то отношение имеешь к русскому языку, к русской культуре, даже если твоя фамилия просто, и имя русские, да, если ты не добавил там какие-то окончания, чтобы мимикрировать под какого-то латыша. Да, все, дискриминация. То есть, ну, а что еще нужно? Языковая дискриминация есть, культурная, да какая угодно. Людей в тюрьмы сажают. В тюрьмы. Выгоняют из страны стариков. Просто все, идите отсюда. Они всю жизнь жили, мирные люди, никому не мешали, ничего плохого не делали. Человеку, например, 80 лет, к нему приходит, говорит, учи латышский. Он говорит, а чего это вдруг? Все. Шел вон отсюда, ты вообще не гражданин. То есть вот этот институт, да, когда ты не гражданин, паспорт не гражданина, это вообще что такое? Ну, ты либо гражданин, либо ты иностранец какой-то, да? Ну, как бы все ясно. А здесь какой-то полугражданин. Ну, вот полугражданин, недочеловек. Это же все одно и то же. А, вот. Ключевое слово «пока», пишет 506-й. Я так понял, что европейцы стали хитрее. Ну, я имею в виду вот эти нацисты европейские. Они не ходят и руку в гитлеровском приветствии вот в этом не вскидывают. Они просто действуют так. Просто действуют. И все. И при этом еще и нам рассказывают о том, что мы якобы какие-то там фашисты и нацисты. Мы. Вот такая у них интересная манера общения и с собственным населением, и с нами. В фильме «Нюрнберг» основной посыл, что нацизм не убит и вернется с большей силой, и никто этого не заметит, пишет Евгений. Ну а что, так не случилось? По-моему, так и случилось, судя по всему. А почему ТЦК не приходит за этими львовцами, пишет Сергей. Я задавал вопрос тем коллегам своим, которые вынуждены были покинуть территорию Украины, потому что они не согласны с тем режимом, который есть на Украине. Я спрашивал, я говорю, а вот эти вот персонажи сейчас там по Львову ходят и так далее, эсэсовцев возглавляют, они как-то не на передовой? Те говорят, ну, конечно. Я говорю, почему? Они говорят, ну как почему? Ну, очевидный ответ, но мне было интересно, конечно, послушать именно тех, кто, ну, в курсе дела. Это, говорит, это актив политический, то есть они необходимы для того, чтобы держать политический режим, вот этот, который есть на Украине. То есть их никто не трогает и не будет трогать. Они прославляют то, что нужно прославлять. Нужно прославлять нацистов и коллаборационистов, естественно. Естественно, они будут рассказывать, что это не нацисты и не коллаборационисты и все остальное, что это борцы за независимость Украины и все такое. Ну, конечно, борцы за независимость Украины из дивизии СС. Ну, это, конечно, мы понимаем, какая независимость. Все. Ну, то есть, вот так это все устроено. Вот так это все устроено. Такая вот хитрость. Смеюсь, это Алексиус Гудошников по радио в Риге, пишет 506-й. Ну да, ну да. Вот. Нельзя говорить свое имя, нельзя говорить на своем языке, нельзя уважать и любить свою культуру, все должно быть отменено. Ну а что это такое, если не попытка на уровне законов и всего остального устроить фактически геноцид населения? То есть ты убиваешь человека не физически, ты убиваешь его по всем другим параметрам. И все. Даже если и сделают, что это изменит, ничего по сути, это уже есть в открытую, признают себя и все, пишет Юлия. Но видите, какое дело, если бы это ничего не меняло, они бы это уже сделали. Поскольку они этого не делают, это значит, что что-то это доменяет. Поэтому они так не делают. Поэтому они просто ходят и рассказывают про страшных русских. Они используют терминологию про орды какие-то. Они используют ходы, которые использовала геббельсовская пропаганда относительно того, что вот мы стиральные машинки первый раз видим, и унитазы крадем, или еще что-то. Вот этот весь бред. Они используют все методы противодействия нам. Кроме единственного, они не надевают конкретно, я имею в виду европейцев, прямо форму СС, и вот с мертвой головой, и не ходят в ней. Я так понимаю, что они к этому выводу пришли, что так делать не стоит, для того, чтобы потом вот эту вот совершенно извращенную свою политику, да, пропагандистскую вести в отношении нас. То есть рассказывать, что вести себя, они будут вести себя как нацисты, а и рассказывать, что это мы. Что это мы плохие, что это мы себя якобы ведем как нацисты. Они будут уничтожать памятники советским воинам-освободителям, они будут уничтожать могилы, то есть вот настолько все будет. И при этом они будут рассказывать про нашу бесчеловечность. Сейчас рубрика о недвижимости, мы вынуждены перейти на нее, потом новости, потом вернемся.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Банки во втором полугодии 2025 года стали чаще выдавать ипотеку заемщикам, которым на момент плановой выплаты будет 70-75 лет, сообщил Банк России. Сейчас таких 19%. При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте свыше 60 лет выросла за полгода на 5 процентных пунктов и составила 65% от общего объема выдач. Загородная недвижимость лидирует по итогам апреля по росту ипотечных выдач в Сбере. Сегмент ИЖС показал рост на 39%, а готовых домов на 20%, сообщил сервис Сбербанка «Домклик». Новостройки показали рост относительно марта на 5%, вторичное жилье на 12%. Первичный рынок продолжает пользоваться наибольшим спросом, однако структура спроса продолжает понемногу смещаться в сторону готового и загородного жилья, отмечают в «Домклике». При выборе дачи на лето россияне чаще всего ориентируются на величину арендной платы и природу по соседству. Для большинства обязательны наличие леса и водоема. Такие данные предоставили РБК в сервисе «Авито недвижимость». В топ-3 основных критериев при поиске загородного дома на лето также вошли баня, бассейн и мангал. Согласно опросу, 80% рассматривают аренду дачи в летний период сроком до месяца. Лишь каждый десятый готов снять загородный дом на все лето. По данным «Авито недвижимость», средняя ставка долгосрочной аренды дачи в апреле составила почти 67 тысяч рублей в месяц. Яндекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового офиса на Воробьевых горах, следует из информации портала правительства Москвы. Деловой центр расположен в Гагаринском районе по адресу улица Академика Зельдовича, 1. Как рассказали РИА недвижимости в пресс-службе компании, открытие офиса запланировано на 2028 год. Новая штаб-квартира Яндекса строится на месте гостиницы «Корстен». IT-компания выкупила отель вместе с участком в 4 гектара в 2018 году, примерно за 145 миллионов долларов. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», весенний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением лета, и именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением, лучше начать прямо сейчас. Даже в высокий сезон продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на двух задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн-рекламные каналы. А вторая задача – из всех покупателей выбрать самого выгодного не только с точки зрения цены, но и с учетом условий условий покупки, сроков и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите телефон и звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. Консультации все бесплатны. 921-4901.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель. Беспилотник противника нанес удар по автомобилю в городе Грайворон, сообщили в региональном оперативном штабе. Там добавили, что после удара машина загорелась, пожарные ликвидировали возгорание. В штабе также заявили, что при ракетных обстрелах Белгорода и округа пострадал мужчина. Он доставлен в больницу. Глава города Валентин Демидов уточнил, что ранение получил охранник, который во время атаки находился в офисном здании. Урсула фон дер Ляйен посетит Литву после серии инцидентов с дронами. Глава Еврокомиссии прибудет в республику во вторник для обсуждения с представителями балтийских стран мер реагирования на БПЛА. Информацию опубликовало американское издание «Политика» со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о визите. За последний месяц инциденты с нарушением воздушного пространства беспилотниками зафиксированы в Латвии, Литве, Эстонии, а также в Финляндии. В Иране заявили о готовности армии к возможному срыву переговоров с США. Вооруженные силы республики находятся в боеспособности независимо от состояния диалога Тегерана и Вашингтона, отметил источник агентства ТАСНИМ. Иранский военный представитель сообщил журналистам, что в случае чрезмерных требований, предлогов и возможных военных действий против Исламской Республики, Соединенные Штаты понесут третье крупное наказание менее чем за год в более конкретной и новой форме. Ранее американские СМИ сообщали, что рамочное соглашение между странами готово на 95%. Александр Вучич заявил о возможном скором уходе с поста президента Сербии. Об этом он сообщил во время визита в Китай. Его обращение опубликовал сербский телеканал N1. Вучич также рассказал, что правящая сербская прогрессивная партия организует собрание с 26 по 28 июня. Послания, направленные жителям страны после этих собраний, будут важнее числа пришедших. Второй президентский срок Вучича истекает весной 2027 года. Он добавил, что не намерен сокращать свои полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич. Он досрочно ушел в отставку в 2012 году, чтобы парламентские выборы в стране прошли совместно с президентскими. Эксперты тогда отмечали, что своим уходом Тадич хотел укрепить позиции демократической партии, которую он возглавлял. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером 13-15, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
4: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: 9:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Опорочить нас, наверное, у них силёнок мало пока, пишет 506. Ну, смотря для чего у них силёнок мало или много, если мы говорим о наших визави, или как это правильно сказать? Для того, чтобы снабжать ту самую совершенно сумасшедшую с точки зрения политики так называемую Украину, у них деньжата есть, судя по всему, и разные виды вооружений. Другое дело, что мы, конечно, эти виды вооружений выбиваем, и, соответственно, вы сами видите, что у них все хуже и хуже ситуация с ПВО. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом в Пекине подверг резкой критике премьер-министра Японии Санае Такаити за ремилитаризацию ее страны, сообщает издание Financial Times. По данным собеседников издания, обсуждая Японию, китайский лидер неожиданно повысил тон. Вот, видишь, как Financial Times повысил тон. Заговорил громко и взволнованно, чем удивил американских чиновников. В ответ американский президент заявил, что Токио должен занять более жесткую позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны КНДР. Китайцы угрожают, типа того. Вот так. Интересно, почему американские чиновники рассказывают, почему японцы должны занять какую-то позицию относительно Китая китайцам? Это, конечно, большой вопрос. Почему вообще японцы сами за себя не говорят? А вдруг о них говорят американцы? Американцы бы просто ответили, поддерживают они это или нет. Здесь, получается, американцы просто от своего имени сразу. Да? От имени японцев, точнее, и от себя. Ну, они вынуждены поэтому. Ну, все понятно, кто там главный, кто не главный, кто что решает. Вот, повысил голос, да, значит, Си Цзиньпин по вопросу Японии. Обратите внимание, как интересным образом выстроилась вот эта вот ось милитаризации западной. Фактически, сердце милитаризации в Европе, да, западной, это Германия. Да, опять. А в Азии это Япония. Ровно две те страны, которые были, по сути, сердцем, если так можно выразиться, центром, осью, ну, вот тех событий, которые происходили в середине 20-го столетия, то есть это была вот эта ось зла во время Второй мировой войны. И вот обратите внимание, сегодня эта прекрасная, в кавычках, ось зла, она действует в интересах американцев, но по тем же лекалам, то есть вооружаются, злые всякие заявления делают и все остальное. И опять японцам не нравится Китай. И опять якобы Китай такой вот, он сильно вооружается, а вот тут японцы сейчас разберутся, ну вот, тоже им надо вооружаться. И заявление о том, что японцы хотят ядерное оружие, и заявление немцев относительно этих вещей, и много чего еще интересного. Ну, факт остается фактом. Именно те, кто несет ответственность за колоссальное количество жертв во времена Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, они сейчас действуют в интересах американцев. Даже если мы говорим о том, что немцы вроде бы не действуют в интересах американской администрации современной, ну, какая разница, следующая администрация будет. С точки зрения того, что интересов самой страны, да, Соединенных Штатов Америки, вполне себе немцы действуют в интересах и японцы, и именно что американцев. «Как же достали эти америкосы?» — пишет Геннадий. «Нет, там типа Япония не против Китая, против Кореи вооружается, а вы типа китайцы не волнуетесь», — пишет Гермошлем. Ну да, КНДР там же говорят, то есть Корея. Но опять же, тут же какие намеки идут, что, мол, Китай помогает КНДР вооружаться и все такое. Ну, если, конечно, посмотреть на Японию, это не все обращают на это внимание, расположение географическое Японии. Вот вы как себе представляете, где Япония находится? Ближе к какой стране? К Корее она ближе находится или к Китаю? к России или к Китаю? А? К России, да? Ну, есть вот, не помню, как этот эффект называется психологически, когда чего-то не было, но все думают, что это было. Ну, по типу, а Ельцин не говорил, я устал, я ухожу. Вот есть и географические такие штучки. Япония, на самом деле, и вы можете открыть карту и померить все, она крайне близка именно к нам. Во-первых, ну и, естественно, она крайне близка к Северной Корее. Вот мы сейчас элементарнейшим образом откроем карту. Ну да, как это сделать? Карты в последнее время, вы сами знаете, они стали безграничны. Без границ. Все, я открыл, спасибо большое. Так, ну, у нас интернет не самый такой уж оперативный, но ничего, это все равно я так или иначе добьюсь своего. Вот я вот постепенно от Москвы отлетаю, и вот она у нас, значит, это вся история с японцами. Так, приближаю, и мне нужно будет всего-то ничего, чтобы померить расстояние. Ну вот возьмем, например, что будем от столицы мерить или от чего? Ну, от столицы, наверное, не самое удобное будет. Да, Токио далековато. Ну, вот ближайшие точки. Вот, о, кстати, от Хиросимы можем померить. Но она не самая ближайшая. Ну, допустим, до Южной Кореи. Давайте до Пусана померим. 324 километра. Близко, да? Вот, попробуем от Хиросимы померить до Сеула. 609, все понятно. А давайте от Хиросимы померим, сейчас, секунду, до Пхеньяна. Не хочет, сейчас померим. Там около 1000 должно быть, Немножко поляк во мне проснулся в последнее время. Так, ну, до Пхеньяна примерно, на него лежу. 765, это от Хиросимы. От Фукуоки 721, от Осаки 982, от Токио 1282. Вот, до Шанхая от Токио, просто для понимания, 1700, до Пекина 2000. Поняли, да? То есть Япония в этом смысле и корейский вот этот полуостров, да, точнее, корейский полуостров разделяет как бы Японию и Китай. Он стоит посередине. Теперь самое интересное. До Владивостока из Токио 1000, 60, 1070. До Пхеньяна 1300, до Владивостока из Токио 1000. Ну, 30 километров не будем учитывать. 1000. Владивосток очень близко к Токио, если задуматься. Можем померить от Фукуоки до Владивостока 1000. Можем померить от Осаки до Владивостока 947. Такие пироги. Короче говоря, если уж прямо, мы ближе всего находимся к японцам. Потом Северная Корея. Ну, понятно, Южную мы не учитываем, потому что Южная Корея, она находится под влиянием американцев и так далее. Соответственно, они будут с японцами действовать сообща. Потом, соответственно, мы, Северная Корея и Китай, только тогда. Вот такие пироги, ребята. И это многое объясняет, в том числе, а зачем же мы с японцами так много раз воевали, все эти русско-японские войны. Да потому что они близко к нам. И это я померил от Токио. А я же могу померить не от Токио, я же могу померить, ну, давайте возьмем какой-нибудь, ну, что бы нам такое взять? Вот от Саппоро давайте померим, вдруг интересно получится. 772 километра от Саппоро до Владивостока. Ну, я специально беру крупные населенные пункты, да, понятно, можно там Находку брать и так далее, но я вот беру именно Владивосток, Саппоро, чтобы просто было понятно. Поэтому японцы — это наша проблема, конечно. Ну и в том числе проблема Китая, но не такая большая проблема Китая даже, как наша. Можем померить от Японии и до, допустим, Тайваня, да? Китай же, Тайвань — Китай. Ну вот, новый Тайбэй, да, вот. И возьмем и померим от... Какой бы такой. Вот от Нагасаки мы померим. Вот как раз удобно, красиво, мы все знаем это название. 1189, 1200. То есть все равно далековато. От самого Китая там, ну вот, Фуджоу, например, 250. И, ну вот от Кагосимы 1100, ну, 1200-1100 это от Японии до Тайбэя. Такие пироги. Не все понимают, где находится Япония. Вот когда смотришь на карту или пытаешься вспомнить карту в голове, иногда почему-то кажется, что Япония, она очень близко находится именно к Тайваню, а это не так. Лёша, что нам делать, пишет 506-й. Готовиться. Смотря как смотреть, если со стороны Японии смотреть, то Япония внутри России, а если со стороны России несколько километров, пишет Гермошлем. А к чему вы это, пишет Алексей? Как к чему это? Это просто к тому, чтобы все знали и понимали. Вот. И когда американец, например, рассказывает китайцам, что они обеспокоены японцами милитаризацией Северной Кореи, вот, и поэтому они вынуждены милитаризироваться и все такое, у них как бы вот довод такой, ну, смотрите, Северная Корея близко и все такое. И поэтому вот, мол, мы помогаем японцам, и японцы сами вооружаются. Их страшит Северная Корея. И поэтому давайте вообще, наверное, подумаем над ядерным оружием у Японии и все такое. Ну, кстати, если Северная Корея захочет достать, например, ядерным оружием Японию, она достанет. Конечно же. У нее есть и ракеты, и ядерное оружие, и все такое. Единственное, чего не сможет никто объяснить, если у Северной Кореи есть ядерное оружие уже очень давно, и средства доставки, и они так сильно ненавидят японцев, и это заставляет японцев вооружиться, чего же Северная Корея это не шарахнула до сих пор? Тем более, что, судя по тем вещам, которые пишут о Северной Корее американцы и южнокорейская пресса, то они же все отморозки вообще страшные, эти северные корейцы. Ух, ужас какой. Там сами себя убивают, как-то из пушки выстреливают. Какие-то прямо ужасы. Значит, эти ужасы не соответствуют действительности. Значит, фактически та пропаганда, которая ведется против так называемой, да, вот, ну, Северной Кореи, на самом деле просто правильно говорить Корея. Поддержим наших корейских братьев. Просто правильно говорить Корея. Вот эти ужасы, они, ну, мягко говоря, приукрашены пропагандой западной. Примерно так же, как украинская пропаганда, а наша западная пропаганда рассказывает о нас, вот так же южнокорейская пропаганда и она же западная пропаганда рассказывает о Северной Корее. Какой только жути они про них не нарасскажут. Хотя, конечно, понятно, что там в Северной Корее достаточно закрытый режим и все остальное, мы это все знаем прекрасно, но это в том числе и потому, что Северная Корея до определенного момента вообще находилась фактически в полном окружении, в изоляции страшнейшей, в том числе и мы были частью тех санкций, которые вводились против Северной Кореи, просто я напоминаю на всякий случай. Как не стыдно нам вообще должно быть за это, очень сильно стыдно должно быть. Ну вот было такое, тем не менее, Северная Корея, я почему говорю Северная Корея, просто чтобы все понимали, выдержала, вот, несмотря ни на что, и, наверное, если бы они не были настолько закрытыми и настолько вот жестким не был в этом смысле режим, да, в плане закрытости, они бы не смогли выдержать, но они выдержали. Вот это колоссальное давление, которое оказывалось на них со стороны всего фактически западного мира и не только западного мира. Фактически в отсутствие друзей, голодая, они преодолевали все эти испытания. И можно сказать, что на данный момент у них получилось. С бойцам КНДР спасибо в ноги от русских людей, пишет 506-й. Это абсолютно так, поддерживаю и присоединяюсь к вашим словам. Так, 3,5 километра между Россией и Японией, пишет Дмитрий. Ну, вы имеете в виду там острова и все остальное? Конечно же. Ну, я именно от крупных, да, там, центров мерил, чтобы было понятно. А, конечно, мы можем поговорить о наших замечательных Курильских островах и всем остальном, и там окажется, что мы очень близко с Японией. Ну, вот. А уж с американцами мы тоже как близко, это тоже не секрет. Вводили санкции Корее вместо того, чтобы с ними торговать. Придурки мы, пишет Артем. Ну, иногда можно и поругаться на себя, и покаяться. Артем, наверное, нет ничего плохого в этом. Только рассказывать и остается, пишет Мельникова Елизавета. Мельникова Елизавета, никогда не пишите мне в эфир, как и все остальные, я вас умоляю, о том, что можно рассказывать, что не нужно рассказывать и что это только остается. Моя работа заключается в том, чтобы мы с вами говорили. Моя работа не заключается в чем-то еще. Вот она заключается в том, что мы с вами рассказываем друг другу какие-то вещи. Поэтому чего это вы удивляетесь и пишете о том, что только и остается рассказывать. А что еще, станцевать вам? Вот. Есть специальные другие программы, где люди танцуют, есть там еще что-то. Вот. Да, конечно, мы придурки, согласен. Ну, друзья. Вот. Так, что еще у нас интересного происходит в мире новостей? Казахстан отказался исполнять решение суда о взыскании из «Газпрома» 1,4 миллиарда в пользу «Нафтогаза». Об этом заявил глава Минюста республики Ерлан Сарсембаев. По его словам, механизмы страны не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией. Министр отметил, что в деле отсутствуют базовые элементы связи с Международным финансовым центром. «Газпром» не является его участником, спорная сделка не совершалась на территории центра, а стороны не заключали соглашение о передаче дела в этот суд. «Мы не станем транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с нами правовой связи. Решение суда МФЦА не будет исполнено в Казахстане», — Сарсембаев говорит. На прошлой неделе западные СМИ сообщили о решении суда МФЦА взыскать с российской компании средства в пользу украинского предприятия. Короче, Казахстан сказал, накуси-выкуси украинское предприятие, ничего мы вам возмещать не будем, никакие средства «Газпрома». Красавцы! Красавцы в Казахстане, молодцы, вот это другое дело. Потому что я видел много каких-то странных людей в Казахстане, которые готовы там обниматься, целоваться с этой Украиной националистической. Вот. Но я хочу на всякий случай всем казахам сказать, что они братьев в украинских националистах не найдут. Вот в русских интернационалистах они найдут своих братьев, это факт. А в украинских националистах они братьев не найдут. Ну, я понимаю, что выделяются огромные средства, в том числе Западом, для того, чтобы дурить голову жителям Казахстана относительно того, как им нужно с этими украинскими флажками бегать. Ни в коем случае и никогда не нужно этого делать. Имейте в виду, наш интернационализм – это да. А их местечковый изолирующий национализм – это самоубийственная тупая политика и вообще идеология, которая приведет к катастрофическим последствиям для самой Украины. Я знаю, что есть представители вот этого местечкового радикального национализма и на территории Казахстана, которые считают, что Казахстан, там, если бы выступал против Москвы, был бы Швейцарией. Нет, дорогие друзья, так Швейцариями не становятся. А разрывать долгие, хорошие, плодотворные отношения со своими соседями во имя сиюминутной выгоды, непонятной для кого, причем чужой выгоды, не своей, вне интересов собственного народа и наших народов, это самоубийственная тупая политика. Поэтому я желаю всем радикальным националистам Казахстана провалиться в их глупой политике и желаю всем тем людям, которые в Казахстане исповедуют интернационализм и понимают, что вместе мы сильнее, победы во всех их политических начинаниях, во всех вообще. А тупой национализм и изолирующий, который присутствует, к сожалению, в некоторых регионах Казахстана, я желаю ему провала, колоссального, ужасного, катастрофического провала по всем параметрам, чтобы никто и никогда их не поддерживал. К сожалению, это немножечко мифологическая история, потому что все равно найдутся те люди, которые будут этим глупым посулам, да, националистов следовать. Ну, что поделать, работать над образованием, над культурой, над всем остальным, и будет меньше последователей этих глупых, изолирующих идеологий, которые приводят к катастрофам по типу той, которая развивается на территории Украины. Вы видите сами. Почему за пример хорошей жизни принято брать Швейцарию, пишет Александр. Сложно сказать, Александр, просто много раз слышал это от многих представителей разных бывших советских республик, почему-то вот за пример Швейцарии. Наверное, потому что высокий уровень жизни, наверное, потому что красиво. Может быть, сыры любят люди и все остальное. Ну вот почему-то Швейцария. Как-то вот в голове людей некоторого из постсоветского общества Швейцария – это некий идеал такой. Вот замечательный, прекрасный, идеальный мир. Ну, наверное, речь идет о том, как будто бы у Швейцарии был какой-то нейтралитет когда-то, ну, мнимый, что не соответствует фактически действительности, но якобы мы могли быть нейтральными и процветающими, говорят они. Ну, дело в том, что Швейцария никакая не нейтральная на самом-то деле, во-первых. А во-вторых, когда есть одна Швейцария, зачем вторая Швейцария кому-то? Ну, так, для понимания. Ну, а все-таки, как показывает практика, именно во времена Советского Союза наши советские республики, находясь в едином государстве, достигли пика своего развития. Пика своего развития. Другое дело, что зачастую так случалось, что пик этого развития, да, я имею в виду и космическую программу, и все остальные программы. Казахстан непосредственно связан с советской космической программой. Вы сами знаете, где находится Байконур, да, он находится в Казахстане. Этот пик развития технического, технологического, он был связан с тем, что вот быт, может быть, не был устроен таким образом, которым хотелось бы, чтобы он был устроен. Но, опять же, иллюзия того, как устроен быт на Западе, сподвигала людей к тому, чтобы быть недовольными своим бытом. Когда мы смотрим на реальный быт Запада, например, той же самой Британии в 60-е годы, оказывается, что он был не такой восхитительный, как нам рассказывали, и как некоторые пытаются рассказывать до сих пор. Не так там все было радужно. Но в целом есть такая проблема, которая связана именно с потреблением и проблемами потребления, которые существовали в рамках той идеологии, которая была в Советском Союзе. Надо сказать, что Советский Союз, наверное, излишне был заидеологизирован. И вот сейчас та форма, так скажем, коммунизма с капитализмом вместе, да, такого госкапитализма в некотором смысле, который демонстрирует Китай, она вот, наверное, оказалась более работоспособной. Все-таки людям нравятся всякие безделушки разнообразные, какие-то хорошие машины, какие-то там видики, ну, когда-то это было слово модное, сейчас не используется. Ну, вот эти все прибамбасы, они нужны людям. Разнообразная одежда, разного цвета, фасона, каждый хочет одеваться по-своему. Вот у Советского Союза с этим произошел катастрофический прокол, и зачастую, насколько я понимаю, это происходило даже не потому, что не могли сделать джинсы, то есть могли сделать джинсы, но не делали потому, что казалось некоторым, видимо, партийным работникам, что это будет растлевать общество, и оно обязательно распадется, и это все излишество. Можем сделать хороший автомобиль, но зачем делать хороший автомобиль? Будем делать массовый автомобиль. Главное, чтобы у всех был. Тебе нужно доехать с точки А в точку Б. Зачем нужен автомобиль, который едет быстрее других автомобилей. Я думаю, что это были ошибки. Надо было создавать все и создавать быстрее, лучше, выше, сильнее, чем у Запада. И надо было везде демонстрировать превосходство той системы, которая была выстроена в Советском Союзе. Вот Китай сегодня этим занимается непосредственно, демонстрируя то, что их политика, которую они избрали, она отличается от той политики, которую избрал Вашингтон, как вы понимаете. Она приводит к процветанию. Она приводит к тому, что у них появляются самые быстрые машины, самые лучшие телефоны, самое лучшее все. То есть быт — это штучка важная, важная. Но если посмотреть, как жили рабочие, те же самые британские в 60-е годы, если послушать музыку, которую в том числе писали Битлз, относительно того, как устаешь сильно ты на работе и весь вымотанный приходишь, да, о простых людях, оказывается, что пропаганда западная – это западная пропаганда. А фактически человек труда в те времена добывал свой хлеб в поте лица, безусловно. Хоть в США, хоть в Советском Союзе, хоть в Британии, хоть где вообще. Вот, так, тут должна быть песня «Тото Кутуни», «Я итальянец». Да-да-да-да, «Лошата Микантара», не все знают, о чем это. «Итальяна Вера», значит, «Настоящий итальянец». Какова жизнь? И как нужно с собой там на всякий случай носить магнитолу, чтобы тебя ее не украли. Ну и все такое. Действительно, жизнь была не сахар. Все-таки удешевление производства разных предметов быта, в том числе и одежды, сами формы производства, из чего это делается. Вот, например, на мне прекрасная куртка из нефти, которая цвета не меняет, формы не меняет, что с ней не делай. Вот, все это приводит к тому, что удешевляется массовое производство разных предметов народного потребления, и некоторым кажется, что Запад, например, тоже всегда так жил. Нет, это не так. И те же самые шутки из 55-го года, из как это называется, назад в будущее, когда у нас появился телевизор, и все очень сильно радуются телевизору, а мальчик из 85-го года говорит, у нас два телевизора, у нас вообще чуть ли там не в каждой комнате, да ни у кого не может быть два телевизора, он просто шутит, сильно ударился головой, понимаешь? Хотя машины красивые, все такое, и дома. Ладно, я так понимаю, мы сегодня с вами обсудили, как всегда, много важных тем. Спасибо вам огромное. Всех с началом рабочей недели. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МИДе России заявили о подготовке иска в Международный суд ООН к странам Балтии. Речь идет об отказе Латвии, Эстонии и Литвы прекратить политику ущемления прав русских. В ведомстве отметили, что Ригу, Таллин и Вильнюс неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимися акциями против русскоязычного населения, но власти отказываются прекращать подобную политику. Все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными, сказали в Министерстве иностранных дел в комментарии «Известия». В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло, подчеркнули в МИДе. Цены на нефть снижаются на фоне данных о подготовке соглашения США и Ирана. Стоимость августовских фьючерсов на марку Brent падает на 5,28% до $94.92 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI на 5,73% до $91.06. Показатели сравнивали с котировками предыдущего дня закрытия торгов. Эксперты отметили, что цена Brent впервые с 21 апреля опустилась ниже отметки в $95 за бочку. Ранее газета New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиального согласия об открытии Ормузского пролива. Детали договоренности пока не уточняются. Дмитрий Медведев заявил об открытости России для научных и образовательных контактов. Западные страны, которые пытаются запретить своим исследователям работать с Москвой, наказывают сами себя. «Наука по своей природе глобальна, она не терпит искусственных границ», подчеркнул зампред Совбеза, председатель президиума Совета при президенте по науке и образованию. По его словам, российские ученые вышли на передовые рубежи по целому ряду направлений, такие как ядерные и квантовые технологии. В комментарии РИА Новости он привел в пример установки класса «Мегасайенс», коллайдер «Ника» в Дубне и сибирский кольцевой источник фотонов. Медведев добавил, что отечественная наука должна работать на национальные интересы, а абсолютный приоритет для России – технологический суверенитет и лидерство. В Минпросвещении рассказали о влиянии оценки поведения в школах на дисциплину. Трехуровневая система оценивания признана учителями результативной и действенной. Педагоги отмечают, что ученики стали меньше опаздывать на уроки и внеурочные занятия, сократилось количество случаев использования ненормативной лексики, мобильных телефонов, игнорирование правил поведения на уроках, выкрики с места, перемещение по классу без разрешения, невыполнение заданий, сказала эксперт ведомства, главный специалист Института изучения детства Марина Конева в комментарии ТАСС. В рамках эксперимента используется трехуровневая система оценки поведения детей – образцовая, допустимая и недопустимая. В завершении выпуска о курсах валют – юань – 10 рублей 48 копеек, доллар – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
8: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вопросов сегодня не будет. Будет некоторое описание реальности. Значит, самым главным и самым печальным событием недели стала, безусловно, атака на общежитие Старобельское. Я его даже обсуждать не буду, как и, соответственно, омерзительное поведение бывших партнеров, которые демонстративно игнорируют сам по себе факт массового убийства абсолютно беззащитных детей. Но это как бы довольно естественное развитие событий для этих самых бывших партнеров. И вот здесь, собственно, нужно сказать самое главное. Дело в том, что мы вплотную подошли к ситуации, когда старая модель начинает взрываться. И вот это вот такой, как бы это сказать, такая кровавая вакханалия, это как раз следствие вот этого вот понимания, что под бывшими партнерами начинает уже все гореть. Сковородка, на которой они пляшут, уже раскалена, и никаких долгосрочных и сложных комбинаций они уже себе позволить не могут. Вот я долго спорил с разными экспертами, прежде всего политологами, у которых есть свое видение ситуации. Они говорят, вот там Армузский пролив, как бы война в Европе и т.д. и т.п. Я им на это говорю, ребят, ну какая война в Европе? Вы поймите, у Евросоюза нет ресурсов на войну. Они на это мне отвечали очень просто. Дело в том, что решение о начале войны – это решение политическое. Оно всегда носит во многом иррациональный характер. Вот те элиты политические, которые сегодня находятся в Западной Европе, ну, это вот евроатлантические, они и в Соединенных Штатах Америки есть частично. Да, их потеснили довольно сильно, но они, тем не менее, есть. Так вот, эти элиты неожиданно осознали, что они начинают проигрывать. Причем этот проигрыш будет не когда-нибудь, там, завтра, послезавтра, через неделю, а он будет вот прямо здесь и сейчас. Потому что что их ждет? Ну вот, грубо говоря, что ждет хунту Зеленского в случае поражения? Их ждет не просто там, суд, тюрьма и смерть. Нет, их еще ждет полная потеря всего. Кто-то говорит, ну да, но они же как бы, их же кто-то поддерживает, да, там семья Зеленского может жить в Лондоне или жить в Израиле. Вот это вы ошибаетесь. Потому что слишком много людей слишком сильно пострадали. И по этой причине вероятность того, что они будут жить тихо и благополучно, близка к нулю. Что-нибудь да с ними произойдет. И вот эту ситуацию нужно понимать. Не говоря уже про то, что это персонажи, которых, в общем, никто не уважает, никто не ценит, и по этой причине всерьез их никто защищать не будет. Типа, ребята, мы вам дали украсть достаточно много, чтобы вы самостоятельно занимались своей защитой. Не смогли себя защитить? Ваши проблемы. Вот аналогичная ситуация сегодня, вот, хотя кажется, да, где там Урсула фон дер Ляйен или где Зеленский. А нет. Кто там из них больше украл, это вопрос любопытный и интересный. Но в любом случае, потеря власти для всех этих персонажей, Мерца, Урсулы фон дер Ляйен и всех остальных, это тотальная катастрофа. И по этой причине они будут принимать решение, не исходя из рацио. Ну, типа, у нас сейчас вот этого нету, вот этого нету, вот этого нету, поэтому войну начинать нельзя. Нет, это будет чистая иррациональная. Логика такая: мы сейчас начнем войну, а Россия сдастся. Это уже некоторое внутреннее оправдание, ну, потому что она же все время сдается. Да, у нас там наша агентура сидит в Генштабе, в Министерстве обороны, в администрации президента, в правительстве. Мы заблокируем любую попытку России дернуться, и вот как бы поэтому нужно начинать. Объяснить им, что как только что-то начнется всерьез, агентура будет не просто вычищена, а физически уничтожена, они в это не верят. Ну и потом у них есть некоторый такой подтекст. Ну хорошо, мы проиграем. Даже если предположить, что мы проиграем. Россия максимум, что сможет, дойти до меридиана Берлина, как в 1945 году. Людей на большее не хватит. По этой причине мы останемся в своих теплых, уютных, значит, офисах, и никуда мы не денемся. А все наше воровство и все остальное будет компенсировано вот этой вот борьбой с кровавым режимом там Путина или вообще России и так далее. И вот здесь они натыкаются на очень сильное и очень серьезное противоречие, потому что действительно, принять решение о начале они могут, но они не понимают, что начало войны угрожает не столько поражением от России. Поражение, безусловно, будет, но вопрос, ну, как бы, какую часть Европы, России нужно брать. А проблема будет в том, что эта война радикально ускорит, настолько радикально, что даже вот просто говорить не о чем. Распад внутренней, так сказать, ткани.

каким-то образом компенсировать. Ну, на худой конец денег напечатаем. Много-много-много-много. И все будет хорошо. Вот как им это объяснить? И нужно ли им это объяснять? Возможно ли это? Это на самом деле на сегодня уже никакой роли не играет, потому что уже вот телега без каких бы то ни было тормозов понеслась с горы. Да, конечно, она в процессе, скорее всего, развалится, но она сейчас вот уже все, ее уже остановить нельзя. И по этой причине все их действия, они направлены именно вот на решение каких-то локальных тактических задач, которые не имеют никакого отношения к реальным стратегическим вопросам. Ну, давайте смотреть. Ну, вот возьмем для примера Соединенные Штаты Америки. Там имеет место очень сложные драки между разного рода элитными группами. Есть группы, которые ориентированы на либеральных глобалистов. Это там совершенно классический пример – это Сорос. Есть и другие люди, там всякие сенаторы, еще кто-то, но мы их знаем меньше. А вот Сороса знают все. Дальше, соответственно, есть люди, которые пытаются вернуть американское величие. Старые американские элиты. Ну, в США такой классической аристократии нет, но можно их назвать. Есть еще целая куча групп. Но вот я долго размышлял, в том числе я вот сегодня разговаривал с профессором Евстафьевым, я ему сформулировал, как мне кажется, главную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Угроза это следующая. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки на юге образовалась черта, такой фронтир, движение латинской цивилизации на север. Кое-где она рванула очень сильно, например, Рубио, это типичный пример латинской цивилизации. Отметим, что такой жесткий расизм, очень свойственный англосаксам, создает для Рубио большие проблемы. Но, тем не менее, этот фронтир начинает двигаться на север. И вот это, как мне кажется, главная угроза. Почему? Потому что противовес, казалось бы, должен быть белые американцы такие, консервативные. Но беда состоит в том, что белый американец, глядя на Калифорнию, глядя на Нью-Йорк, начинает думать, черт, а может лучше латиносы? С ними можно договориться. И они католики, они в Бога верят. А эти не верят ни в Бога, ни в черт, а только в деньги. И договориться с ними нельзя, если у тебя нету такого количества денег, чтобы они тебя уважали. А если этот фронтир продвинется еще чуть-чуть на север, то дальше его уже остановить будет невозможно, потому что за ним, то есть южнее, будет уже критическая масса старого населения Соединенных Штатов Америки, которые, может быть, изначально латиносов и не очень любили, но признали их как фактор, который способен спасти, базовые ценности. В школе нельзя спасти страну, так давайте спасем базовые ценности. Это там. Теперь давайте посмотрим на Ближний Восток. Все кричат: Ормузский пролив, Ормузский пролив. Вы понимаете, что в условиях вообще нефти в мире хоть залезь. Экономический кризис приведет к сокращению потребления нефти. Ну и к более эффективному ее использованию. И тогда, соответственно, неожиданно может оказаться, что ключевой экономический элемент этой системы – это вовсе не Ормузский пролив и, соответственно, Персидский залив, а коридор север-юг. И вот это становится ключевым элементом. Обращаю ваше внимание, ни Трамп, ни все остальные про коридор север-юг не говорят, молчат как рыбки. Почему? А потому что, соответственно, тем, кому это не нравится, очень не хотят к этому привлекать внимание и очень хотят эту ситуацию взорвать. Но пока они взрывают всю альтернативу. Вы понимаете, что то, что сейчас происходит и с Турцией, и с Сирией, и со всеми остальными, означает, что нормально

0: функционирование Ближнего Востока как транзитной зоны будет сейчас порушен. А при этом, соответственно, наличие дронов делает совершенно невозможным длинные логистические коммуникации, если у них нету по обе стороны широкого предполя. Понимаете, что если будет построен коридор север-юг, то и Азербайджан, и Армения на западе от Каспия, и, соответственно, Казахстан и Туркменистан на востоке войдут в эту линию. Ну, просто потому, что это будет единственный источник денег. Вопрос в том, как это будет устроено юридически и прочее, это тема отдельная. Будет ли восстановлен СССР в том или ином варианте? Будет ли еще что-то? Это вопрос. Но это будет. Кстати, все говорят, а вот Иран туда двинется. А я вот в этом совершенно не уверен по банальной причине. Это территории тюркские. У Ирана и так довольно большое тюркское население. Если оно вдруг сильно увеличится, причем за счет тех тюрок, которые, ну, как бы не имеют персидской культуры, то это может разрушить Иран. Поэтому я думаю, что скорее Иран будет заинтересован в некотором восстановлении на этой территории какого-то аналога Советского Союза. Это вот тема. Нет, разумеется, можно вспомнить, что эти территории были отторгнуты. Азербайджан – это вообще бывшая территория Ирана в войнах XIX века. Но в XIX веке другие были инструменты контроля над населением. Сегодня эти инструменты уже не работают. И современный Иран, современная персидская цивилизация, скорее всего, не захочет иметь с этими территориями дел. Вот. Но не важно. Важно другое, что мы сегодня переходим в цивилизационную систему, которая разительно отличается от той, которая была предыдущие десятилетия. И никто не думает в терминах новых. Все почему-то думают в терминах старых. Но это, впрочем, довольно естественно психологически, потому что вообще думать о новом очень сложно. Это известная история. Я про это читал еще, когда учился в школе, что человеческий мозг способен воспринимать новое, но относительно незначительное время. У некоторых это 3 года, у некоторых 5 лет. Бывают, что это доходит до 8-10, это редко. Люди, которые дальше начинают, все новое сводится к старым моделям. Вот это вот реальная проблема. Люди пытаются вернуть все назад. А назад уже вернуть невозможно объективно. В результате даже те вещи, которые теоретически можно было бы сделать, они не делаются. В общем, я бы сказал, что мы находимся в этом смысле крайне критическом цивилизационном состоянии. Я не исключаю, что начнется все это безобразие уже этим летом. Ну, как бы экономика, скорее всего, начнет как бы критически проседать осенью, но теоретически могут начать и раньше. Я совершенно четко вижу, что очень многие участники процессов, ну, например, Трамп, явно пытаются некоторые сценарии закрыть, а некоторые наоборот двигать. Россия в этом смысле проявляет, ну, как бы я считаю, очень большую слабость. В том смысле, что конструктивные сценарии не развиваются. Украину можно было победить раз 20 за эти 5 лет. Но вот тут мы опять утыкаемся вот в пятую колонну, в сеточки иностранного влияния и т.д. и т.п. Так сказать. Результат реформ 90-х годов. Но в любом случае, вся та среда, в которой существуют эти сеточки, пятые колонны и т.д. и т.п., это все сейчас закончится. И вот дальше начинаются самые веселая история. Я уже рассказывал неоднократно о том, что практически все управленцы современные живут в парадигме либерализма, причем такое, как это, в модели либерального глобализма. Его уже больше нету, но они еще продолжают думать в рамках этих терминов. А по мере того, как рассыпается вся эта конструкция, они оказываются настолько неадекватной ситуации, что даже не очень понятно, как бы, ну, куда деваться-то. Да? То есть мы видим, что вот эти самые государственные менеджеры и несут пургу, и делают какие-то абсолютные глупости, но объяснить им, что это так, невозможно, потому что они говорят, ну как же так, ну вот, вот же есть же цивилизованные страны, туда-сюда. Им объясняют, что эти страны скоро полетят, и их экономики полетят, предъявляют аргументы. Вот. Не-не-не, это все какие-то ошибки, это все маргиналы всякие, типа Хазина, да, которые не понимают, что они говорят, не понимают все величие западной цивилизации, ну и так далее, и тому подобное. В общем, будем смотреть, это как бы очень в этом смысле интересная штука. Ну, у нас до перерыва осталось там две с небольшим минуты, поэтому я хотел бы сделать небольшое отступление. Значит, с Телеграмом дело обстоит плохо, в том смысле, что люди читать не могут. Я это вижу по тому, насколько упала посещаемость текстов на открытом канале. То есть, если раньше каждый мой текст на открытом канале читало больше 100 тысяч человек, а некоторые читали 130 тысяч, 140 тысяч, то сейчас эта цифра снизилась там, до 50, а иногда и меньше. И по этой причине я хочу сказать, что мы делаем ситуацию, я думаю, она сегодня уже к обеду будет готова, при которой, во-первых, можно будет смотреть и открытые, и закрытые телеграм-каналы на сайте Хазин.ру, а во-вторых, подписаться на закрытый телеграм-канал можно будет на сайте. Сейчас это можно сделать только через бот в Телеграме. А мы сделаем так, что это можно будет сделать на сайте. Поскольку информация будет появляться на сайте чуть-чуть позже, чем я ее буду выкладывать в Телеграме, и поскольку чата не будет пока на сайте, по этой причине стоимость подписки будет пониже, чем в боте на Телеграма. Можно считать это скидкой. Вот, вот такая вот ситуация. Так что я всем рекомендую заходить на сайт и там подписываться. Даже если вы сейчас не увидите закрытый телеграм-канал, он будет готов через там, час-другой. Вот. Ну и второе. Надо понимать, что все те описания жизни, которые вы видите в телевизоре, в разного рода интернет-каналах и в других местах, в подавляющем большинстве случаев это не вредительство, это беда. Они описывают жизнь с точки зрения старой умирающей модели. А модель будет новая. И поэтому я всех призываю думать над тем, как жить дальше. Вам лично. Исходя вот из тех проблем, которые мы сегодня видим. Потому что проблема будет очень много. Может быть, не все они будут запредельно критическими, но раздражать будут очень сильно. Перерыв на новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Хинштейн сообщил о ликвидации 101 дрона ВСУ за сутки. Противник 108 раз использовал артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, уточнил губернатор. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что погибших и пострадавших нет. Хинштейн также заявил, что власти Лиговского района, где накануне после удара БПЛА на железнодорожных путях загорелся вагон с топливом, временно оселили 97 человек, среди них 13 детей. Пострадавших в результате атаки украинских формирований нет, добавил глава региона. Пост заместителя министра обороны России покинул Олег Савельев. В этой должности он возглавлял аппарат ведомства. Савельев переходит на другую работу, рассказал РБК-источник, знакомый с кадровым решением. Данное также подтвердил собеседник, близкий к Минобороны. На эту должность назначил генерал-полковник полиции Виталий Шулика. В 2008-2014 годах Савельев работал замминистра экономического развития, в том числе под руководством Андрея Белоусова. Казахстан отказался исполнять решение суда о взысканиях с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза». Речь идет о сумме почти в 1,5 миллиарда долларов, заявил глава Минюста республики Ерлан Сарсембаев. По его словам, механизмы страны не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией. Министр пояснил, что в деле отсутствуют базовые элементы связи с Международным финансовым центром «Астана». «Газпром» не считается его участником, спорная сделка не совершалась на территории центра, а стороны не заключали соглашение о передаче дела в этот суд. Ранее западные СМИ сообщили о решении суда взыскать с российской компании средства в пользу украинской фирмы. Ученые сообщили о возобновлении активности Солнца после относительного затишья. Зафиксированы крупные выбросы плазмы, пока не в направлении Земли, пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там уточнили, что в основном всплески были из пятен на обратной стороне звезды. Угроз для нашей планеты эти события в силу своего расположения не представляют, отмечается в телеграм-канале лаборатории. Астрономы добавили, что несколько пятен уже вышли с обратной стороны Солнца, но пока они не проявляют активности. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером 13-15, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Право знать. Говорит Москва. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
0: Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Ну, не в студию, в эфир, да. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Алло. Здравствуйте.
4: Алло. Михаил Леонидович.
0: Да, Олег. Здравствуйте.
4: Нет.
0: Да.
4: Виктор Михайлович из Домодедово.
0: А, Виктор Михайлович, здравствуйте, извините, что-то там ошиблись. Я
4: да
0: просто
4: ничего,
0: смотрю.
4: Ничего, я понимаю, это как... следствие вот такой вот нервозности, установившейся...
0: Не-не-не, дело в том, что я вижу, у меня же на экране изображение, как на компьютере, хотя я не в студии, и там сначала поставили курсор на Олега из Ростова, а потом я сказал Олег, а потом она...
4: Ну, понятно, девушка, понятно.
0: Слушаю.
4: Значит, вопрос такой. Вот треугольник Ялты... 45-го года, как он трансформируется с учетом последних событий? Не выродится ли он в четырехугольник с учетом роста промышленного потенциала и мирового веса Индии. И с учетом того, что Соединенные Штаты превращаются в региональную державу, в четырехугольник или в треугольник останется, но место Соединенных Штатов займет Индия?
0: Ну, нет. Я бы сказал так. Пока вот по итогам визита, значит, Карла III в Вашингтон, Трампа и Путина в Пекин, пока сложилась, значит, связка трех сил, то есть Соединенных Штатов Америки, Трампа, России и Китая, которые, ну, как бы отстаивают консервативные ценности и некоторый переход к локальному автаркизму, а против либеральных глобалистов, которых олицетворяет Брюссель, Лондон и там остатки этих самых сил в Соединенных Штатах Америки, уже упомянутого Сороса. Я говорил, да. Значит, вот это вот сегодня. Индия вышла сегодня из игры. Из активной политической игры Индия вышла. Но с учетом того, что Индия сама себе рынок, в общем, она может себе позволить это сделать. Ее очень активно пытался вовлечь в игру Лондон на своей, естественно, стороне, но не получилось. И Лондон, и Иран, и, может быть, еще кто-то будут играть некоторые вспомогательные силы. Но Лондон, как бы, в основном как дестабилизирующий фактор. Кроме того, нужно отметить, что по Лондону нанесен очень сильный удар. Сейчас будет голосование в Альберте. Это штат Канады. И если она проголосует за выход из Канады, то тут же, соответственно, американские войска туда войдут. К этому нужно добавить, что почти наверняка это вызовет очень активность высокую в Квебеке, который, соответственно, захочет выйти из Канады и или присоединиться к Франции, или создать собственное франкоязычное государство. Кстати, лет 15 назад уже была попытка референдума, она не удалась, но на тоненькой. В общем, это очень интересный момент, и надо, конечно же, учитывать вот эти вот обстоятельства, что сегодня именно базовые вот такие вот ценностные моменты и будут определять то, как будет развиваться ситуация. Ну и кроме того, не забудем, что будут разного рода катаклизмы, начиная от выборов в Соединенных Штатах Америки до обвала финансовых рынков. То есть, в общем, в этом смысле жизнь у нас веселая. Юленькая. Следующий вопрос. Алло.
5: Доброе вам утречко.
0: Олег, доброе утречко.
5: Олег, да, вас беспокоит. Михаил Леонидович, значит, вы вот рассказывали неоднократно про валютные зоны, как они будут распределяться. А это касается, так сказать, стран. А вот какую сферу производства, ну, например, в нашей стране, вот для создания добавочной стоимости, ну, кроме, конечно, добычи ресурсов, необходимо оставить, так сказать, в нашей стране? Что нам даст, так сказать, и перспективу, и доходы?
0: Это тактический вариант. Это тактический вариант. То есть нужно сначала, как бы, начать программу восстановления экономики, а потом в рамках нее задумываться о региональной системе разделения труда. То есть сегодня на этот вопрос ответить нельзя, этим надо специально заниматься. Но это технический вопрос, который относительно легко можно будет решить. Следующий вопрос. Алло. Алло.
6: Алло.
0: Алло.
6: Михаил Леонидович?
0: Да, здравствуйте.
6: Николай, Пермский край, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
6: надеюсь, люди, которым продолжают вас слушать и слышать.
0: Ну, посмотрим.
6: По-прежнему убежден, что Ираду Зейнадову надо в ООН, чтобы она устроила цирк с конями там. И хорошо было бы послушать диалог образ мейкера Евы и специалиста по бабуинкам профессора Савельева. Было бы, наверное, очень интересно.
0: Не, ну, понимаете, это все-таки немножко разное. Вот.
6: Ну как, оригинальная психология и оригинальная нейрофизиология, есть о чем поговорить. К вопросу.
0: Давайте.
6: Украину гонят на Россию, где ее ждет поражение или капитуляция, несмотря, если дадут даже ядреную бомбу Зеленского, физическое устранение. Дрессировщик гонит на смерть зверя. У зверя два пути. Идти на смерть или развернуться в другую сторону. Поэтому вопрос. Поясните, пожалуйста, возможность такой ситуации. Зеленский объявляет, что он готов заключить с Россией на всех условиях. Отдает 4 территории, которые на сегодня обозначены. Проводит милитаризацию, демилитаризацию, денацификацию. То есть забирает всех нациких, вооружает их и забирает Венгрию, Словакию, Чехию. Там некому сопротивляться. Румыния сопротивляется.
0: Да, Румыния тоже.
6: А дальше или с Польшей против Германии, или с Германией против Польши.
0: Ну, нет, я думаю, что это невозможно. Ну, во-первых...
6: Ну, интересно.
0: Это не та фигура, которая способна реализовать план такого масштаба. Во-вторых, ненависть населения украинского к местной власти постепенно начинает превышать даже ненависть к России, насаженные за последние там, 10 лет. Ну, просто потому, что их просто физически уничтожают. Они уже поняли, что их физически уничтожают. Вот. Значительная часть населения Украины уже сбежала в Европу, с Европой она воевать не будет, и назад они не вернутся. Это тоже принципиально важная вещь. То есть вернуться назад они могут только в одном единственном случае, если там станет еще хуже. Это теоретически возможно, но тоже, в общем, не очень вероятно на сегодня с их точки зрения. Понимаете, с точки зрения европейского обывателя там станет сильно хуже. Но с точки зрения человека, который сбежал от войны на Украине, может, ну да, конечно, сейчас станет хуже, чем сейчас, но все-таки. Поэтому я все-таки думаю, что это маловероятный сценарий. Следующий вопрос. Алло.
7: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Александр беспокоит, Москва. Скажите, пожалуйста, те доходы, которые вот сейчас мы получаем за счет повышения цен на нефть, можно ли их использовать, допустим, для стимулирования нашей автопромышленности, например, обновив программу утилизации? Вот помните, была лет 15...
0: Вы знаете, я обращаю ваше внимание, что специально, целенаправленно опустили курс доллара. Для чего? Для того, чтобы вот эти дополнительные доходы нельзя было превратить во внутренние инвестиции. Теоретически можно что-то делать со внутренними инвестициями. Беда состоит в том, что нынешние денежные власти исходят из логики, что инвестиции нам не нужны и вредны. Ну, прежде всего, я думаю, потому что это требование их западных партнеров. Вот у меня ощущение вот такое. Следующий вопрос. Алло.
8: Доброе утро, Михаил Леонидович. Беспокоит Дмитрий из Лондона.
0: Здравствуйте.
8: К вопросу. Здравствуйте. Да, да, слушаем вас здесь тоже. Спасибо вам. К вопросу. Вот от вас идут многие такие цитаты, как «Мы должны отказаться от Бреттон-Вудской системы». «Необходимо принятие политического решения». «Власти делают все, чтобы не допустить рост экономики в России. Нужно улучшать производство. Центробанк нарушает Конституцию». Значит, первый вопрос к вам. Кто такие мы? Мы Николай II? То есть, когда вы даете такие рекомендации, вы не даете их конкретно кому-то. И ощущение, что вот такое отдает такой старым советским партсобраниям, когда говорилось, есть мнение, что при этом палец указывал наверх.
0: Есть мнение.
8: То есть первое, кто такие мы, да, вот есть мнение, что, вот кто конкретик. Потому что когда вы говорите о, допустим, Америке, там больше конкретики, там вы называете имена. А здесь является и работа, я продолжаю свой вопрос об законодательной власти в России. Является ли работа центральной, ну не центральной, а является ли работа Думы, парламента удовлетворительной, чтобы обеспечить экономический рост в России? Если нет, то кто мешает? Получается, что если это не законодательная власть, что законы хорошие, мешают чиновники. Или кто-то есть еще. И как это исправить? И какие партии против?
0: Как бы для человека из Лондона, как бы в котором ситуация сильно хуже, чем в России, вопросы звучат несколько диковато. Да, ну, казалось бы, да, что вам мешает выбрать нормального премьер-министра, который, соответственно, наконец наведет хотя бы минимальный порядок в экономике. Но я уже много раз объяснял, что вся беда нынешнего положения в том, что созданная на протяжении многих десятилетий, причем у нас только 3 десятилетия, ну, там 3,5, а на Западе это сильно больше, система либерального глобализма, она исчерпала свой ресурс. И по этой причине сейчас возникает очень сложная ситуация, потому что те люди, которые понимают, что пришло время что-то менять, они не находятся у власти. А если даже они находятся у власти, то ну, частично, по крайней мере. Ну, вот Трамп, например, он пришел к власти, но он находится в состоянии чрезвычайно жестких ограничений, поскольку он, например, ничего не может сделать со своей Федеральной резервной системой США. Простите, а что в Лондоне премьер-министр может сделать с Сити? Ну и так далее, и тому подобное. По этой причине я считаю, что как бы вопросы в том формате, который вы задаете, он бессмысленен в нынешней ситуации. Когда я говорю «мы», то я говорю, условно говоря, от имени там, значительной части народа, который понимает, что надо что-то менять. Но я при этом прекрасно понимаю, что элиты, которые во многом носят либерально-глобалистский характер, и властные группировки, которые всегда борются за власть, а не за экономическое содержание, они решают свои локальные задачи. И по этой причине единственный вариант, но если вы читали «Лестницу в небо», книжку нашу, то там черным по белому написано, что единственный способ что-то изменить, это вменить властным группировкам реальное развитие событий. То есть, иными словами, им нужно объяснить, что им выгодно усиливать Россию, а не пытаться договориться там, с Трампом или как бы с лидерами ФРС или с Лондоном. Да, разумеется, когда у вас все деньги в британских офшорах, трудно спорить с Лондоном. Мы это хорошо видим на примере, например, Азербайджана. Но, тем не менее, пришло время, когда вопрос встает о жизни. Поэтому я склонен считать, что в этом смысле ситуация будет меняться в лучшую сторону. Вот примерно где-то так. Следующий вопрос. Алло.
9: Алло.
0: Алло, здравствуйте,
9: слушаю. Михаил Леонидович, здравствуйте. Александр Байконур.
0: Дождался,
9: да. Пока все умные люди зададут умные вопросы. Вот теперь я с глупым. Вопрос обширный про Бреттон-Вудскую систему. Рано или поздно она скончается. Вот Россия будет до конца в этой Бреттон-Вудской системе, пока она не развалится, или все-таки будет выход? И самый главный это вопрос, по вашему мнению, как это будет происходить? Кто-то выйдет с большой, с высокой трибуны и объявит, что мы выходим, или как-то это будет плавно? Какие маркеры будут в выходе?
0: Что Россия... Я склонен считать, что уже не будет такого. Для того, чтобы кто-то вышел на трибуну и сказал, все, мы выходим, необходима смена руководства Центрального банка и Минфина. Я не вижу сейчас этого процесса. Да? То есть я себе не представляю, чтобы, скажем, завтра был назначен новый председатель Центробанка и новый министр финансов. Поэтому я склонен считать, что мы дождемся, когда это произойдет естественным путем через обвал финансовых рынков и де-факто разрушение вот механизмов мировых финансов. Но это мое мнение, я могу ошибаться. Следующий вопрос. Алло.
10: Леонидович, желаю вам прекрасного дня. Это Егор, город Сочи. Позвольте вопрос. Вы как-то определили границу Европы, минимальную температуру января. Если не ошибаюсь, там не должен быть минусовой градус. Вот.
0: Да.
10: Вот такая информация. Это, кстати, очень интересный вопрос. Это очень изотермы января, вот так вот вы определили точно. Это очень крутая тема по-настоящему для тех, кто понимает, как устроено, да, все это хозяйство. Так вот, интересный вопрос. Как я понимаю, Россия, вот также страна, которая близко к России, Украина, мы очень много пшеницы вырабатываем. И тут один китайский эксперт говорит о том, что вот эти как калории или как-то углеводы, вот есть углероды, есть вот эти ископаемые, а есть углеводы. Вот. И вот тема питания, тема голода очень сильно назревает. Вы могли бы немножко прокомментировать эту тему вот с точки зрения вот этого какого-то фундаментального подхода, как вы отнеслись к границам Европы? Благодарю вас большое. Спасибо большое.
0: Ну, а чего тут, как бы? Это, на самом деле, это как бы линия фронтира между Восточной и Западной Европой. Дело в том, что цивилизационно это христианская цивилизация. Ну, хотя, правда, Западная Европа может и перестать быть христианской, и как бы к этому активно идет все. Посмотрите на Великобританию, да, где мэр второго города в стране, Бирмингема, с трудом говорит по-английски и, соответственно, как бы принимает присягу с муфти. Вот. Поэтому я бы сказал так, что дело не в границах, а дело в том, как устроена система в хозяйстве. Западнее этой линии фронтира, которая, ну, исторически она проходила по меридиану Берлина, но сейчас немножко климат меняется, поэтому, может быть, она сдвинется немножко восточней. Ну, посмотрим, это как бы все будет зависеть от. Западнее этой линии выгодно индивидуальное фермерское хозяйство, а восточнее нет. Потому что восточнее нужно коллективное хозяйство. Вот и все. Вот в чем разница. Дело житейское. Но это все равно одна цивилизационная модель. Но вот война между Западом и Востоком в Европе, ну, я думаю, что сейчас линия фронтира сильно сместилась на западной границе России. Я думаю, что через 10-15 лет она уже будет сильно западнее. Но это мое личное мнение. Следующий вопрос. Алло.
11: Добрый день, Михаил Леонидович. Это Леонард из Тольятти. Вот вы в недавнем эфире на «Спутнике» высказали предположение о том, что да хоть гражданская война в Америке, нам-то что. Но вот меня понесло немножко дальше. И вот действительно, если гражданская война в Америке как начнется, то решатся ли страны репатриировать золото свое, которое находится на территории с Америки,
0: кто же им отдаст? В этой ситуации им никто не отдаст. Это даже наивно на это рассчитывать. Скажут, так получилось, да, нету золота, да, украли проклятые либералы, вы знаете, мы сейчас проведем расследование, по итогам расследования лет через 20, может быть, вам что-нибудь скажем. Но к нам не может быть никаких претензий, потому что вы заключали договор с Федеральной резервной системой США, которая, значит, частная структура, и т.д., и т.п. Я могу вас уверить, отмажутся. Следующий вопрос. Алло.
12: О, здравствуйте, Михаил Ильич. Геннадий, Москва. Вот я, может, что-то не понимаю. Вот если в самом деле к нам беспилотник залетел из Эстонии и вынес нам услугу, вот вместо маршей, демаршей, может быть, стоило выставить счет за восстановление комплекса, а также упущенную прибыль в золоте, пусть тикает, но не эта власть, так следующий взыщет. Вот как-то так.
0: Ну, я думаю, что все это впереди и очень скоро. Очень скоро. Вот как бы есть у меня это. Ну, я, собственно, говорил о том, что они сделают, я вам могу сказать. Они снесут нынешнюю власть и будут на нее сосылаться. Говорит, ребята, мы за вас, мы как бы мы готовы, да, но извините, это мы не можем. А наша задача будет совершенно в другом. Да? Вы должны заплатить, да, если нет, мы забираем территорию. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте.
13: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Дмитрий, Москва, Солнцево. Михаил Леонидович, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот что происходит у нас с курсом доллара? Является ли это помощью, так скажем, нашим нефтяным компаниям на фоне того, чтобы они не показывали большую выручку в рублях? Спасибо большое.
0: Не, ну я же объяснял, что это такое. Как бы из-за того, что мы стали получать больше долларов, В результате их, как бы их можно поменять на большое количество рублей, то есть увеличить внутренние инвестиции. Поскольку это для наших денежных властей вещь абсолютно запрещенная, по этой причине они стали опускать курс доллара, чтобы количество тех рублей, которые в экономике образуются от обмена на эти доллары, было как можно меньше. Вот и все. То есть это в чистом виде, ну, как бы я считаю, что это даже не вредительство, это как бы измена Родины, но, к сожалению, наша юридическая система это так не трактует. Следующий вопрос. Алло.
14: Добрый день, Александр Леонидович. У меня очень короткий вопрос. У нас в первом квартале этого года наблюдается очень резкая, ну, очень большая скорость нарастания дефицита бюджета. Вот если бы вы были главой правительства, хотя бы 1-2 пункта, какие бы меры вы приняли экстренно, чтобы эту скорость погасить? Спасибо.
0: Ну, слушайте, ну перестаньте. Ну, какое я имею отношение к современному Минфину? Более того, это вредно, потому что если я чего-нибудь скажу осмысленно, они, наоборот, сделают прямо противоположное. Поэтому я уж предпочитаю молчать и не комментировать. Вот. А как бы то, что они делают, и то, что они несут, это за гранью добра и зла. Следующий вопрос. Алло. Алло. Алло.
15: Алло, здравствуйте, Михаил. Это Андрей из Москвы. Вот вы часто говорите о новой модели. Вот я думаю, какое место должно занять в этой модели планирование народного хозяйства? Вот мы всегда ругаем Газплан за такую директивность. Вот, и однозначно вот задаются плановые цифры, и, значит, никак их не изменить. Вот. А вот такой вопрос. Вот планирование не в виде директив, а в виде рекомендаций. Ну, то есть экономическим агентам задается такой люфт. Да, могут сделать один вид продукции, то есть одно количество, могут другое. Вот, значит, задать им такой диапазон возможностей. И вот такой вопрос, не будет здесь разбалансированного такого поведения экономики, то есть коррелированное равновесие, там всегда оно будет или не всегда, как вот его достичь?
0: Ну, бога ради, я не знаю, как бы, если вы критикуете Газплан, я его никогда не критиковал, потому что я прекрасно понимаю, что в любой корпорации СССР выступал в мировой экономике как государство-корпорация. В любой корпорации всегда имеется планирование чрезвычайно жесткое. Вот. Коэффициенты эффективности в СССР были всегда, и были очень сложные дискуссии по тому, как их менять. От того, что их заменили иностранным буквосочетанием KPI, смысл не изменился. То есть, иными словами, эту модель СССР придумал значительно раньше, чем на Западе. Другое дело, что как бы современные либеральные учебники про это молчат. Но они много про что молчат. Например, про то, что первый компьютер сделали не в США, а в Германии. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому я бы сказал, что вне всякого сомнения планирование должно вернуться. Но для одних отраслей оно должно быть абсолютным, а для других оно должно быть вот таким рекомендательным. Это тоже понятно. Но как это конкретно будет налажено, ну давайте мы вернемся, и тогда это как бы в процессе работы выяснится. Ну, у нас осталось уже меньше минуты, поэтому я напоминаю, что подписку на закрытый телеграм-канал можно будет делать на сайте Хазин.ру, и читать его тоже можно будет на Хазин.ру. Так что всем рекомендую подписаться, кому недоступен сегодня телеграм. Стоимость чуть-чуть дешевле, но поскольку с некоторой задержкой публикуются материалы и, соответственно, нету чата. Ну, а на этом наше время подошло к концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
16: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. У верховного лидера Ирана ограниченный доступ к внешнему миру. По данным американской разведки, Мондштаба Хаменеи фактически скрывается в неизвестном месте. Связаться с ним можно только через лабиринт курьеров, отмечается в публикации CBS News, который ссылается на информированных чиновников Белого дома. По их данным, у иранских представителей, уполномоченных сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа, возникают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной системы. Это главная причина, по которой детали потенциальной сделки с Ираном и прошлых соглашений появляются медленно, пояснили собеседники. Компании по всему миру сокращают выпуск фосфорных удобрений. Это происходит из-за сбоев в поставках серы в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Перебои с судоходством в Ормузском проливе оказали влияние на перевозку веществ, применяемых для производства фосфорных удобрений, необходимых при выращивании кукурузы, соевых бобов, риса и пальмового масла, отмечается в статье Financial Times. Уточняется, что до начала конфликта через пролив проходило около 50% мировой торговли серой. Кроме того, дополнительным фактором давления на рынок остается растущий спрос на этот ресурс в других областях промышленности, таких как изготовление аккумуляторов. Александр Новак сообщил об активном росте сектора малого и среднего предпринимательства. Показатели увеличиваются, несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру. Сегодня это уже 7 миллионов предпринимателей и более 19 миллионов работающих в этой сфере, сказал вице-премьер на совещании. По словам Новака, растет и число новых компаний. На 1 мая этого года их насчитывается 1,5 миллиона. Это на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года. В АТОР спрогнозировали увеличение потока самостоятельных туристов из Китая. По итогам этого года показатель может вырасти минимум на 50%. Безвизовый режим особенно важен для небольших компаний и мини-групп, которые раньше сталкивались с бюрократическими ограничениями при оформлении поездок, пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Мусихин. На прошлой неделе президент России во время официального визита в КНР заявил, что страны будут продолжать практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвиз для россиян до 31 декабря 2027 года. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 48 копеек, доллар – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером 13-15, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
16: Внимание! Говорит Москва.
17: 94,8 FM.
16: Реклама.
18: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
21: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 13 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
6: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
7: А мы свободны для всех. И даже для министра.
8: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
9: Мы с вами на одной волне.
10: Hello! Общежитие слушает.
7: И мы вас слушаем.
11: Галочка, ты сейчас умрешь.
7: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: 11 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Герман Бабаян.
13: И Макс Челноков.
12: Сегодня понедельник, 25 мая. Мне, знаешь, почему-то нравится вот понедельник, 25 мая именно.
13: Вот, знаешь, почему? Звучит как-то хорошо.
12: Нет, в этом есть какая-то вот цифра какая-то кармическая.
13: А если еще не мая, а 05?
12: Не, о, еще лучше. Ну, мая, вот я вообще люблю май. В мае как-то всегда все новое, что-то вкусное, красивое. Как-то вот, не знаю, ну вот, а особенно 25-е, 5-е, 15-е, 25-е. У меня какая-то зацикленность
13: ты
12: на пятерке.
13: Фанат цифры 5.
12: Наверное. Так, друзья, ну что, сегодня в течение этих трех часов что нас ожидает? Во-первых, психиатр назвал рост тревожных расстройств у женщин распадом за феминизм. Ты согласен с этим?
13: Ну, я думаю, мы можем с тобой это обсудить.
12: Хорошо. Так, россияне массово выбирают сонные туры. Теперь ездят не просто там на Ибицу потусить, поплясать, а ездят, знаешь, куда? Сейчас очень много, не Анапа, а Алушта вроде бы. Я где-то видел сообщение о том, что...
13: Алушта?
12: Да, модный курорт стал. Это такая тихая Италия. Ну, вот,
13: так чисто выспаться и восстановиться.
12: Выспаться, да, да. Главная цель именно выспаться, восстановиться. 15-30% людей вот направляют свои взгляды туда. Так, московское долголетие. Ой, это к Юрию Будкину. Выходит на новый уровень. Они стали заниматься лесотерапией и рафтингом.
13: Но рафтинг лесотерапия... это когда ты рафт пьешь лавандовый.
12: Да, наверное. А сейчас ты знаешь, уже не лавандовый модно.
13: А какой?
12: Подожди, я тут увидел материал один, там в Петербург уже день рождения будет в среду, 373 вроде бы годом.
13: С наступающим.
12: Да, но мы еще об этом поговорим там в среду. И там сейчас продают мороженое со вкусом шаурмы. И корюшки. Вот, теперь популярный вкус кофе в Питере, кофе с корюшкой. Я не знаю, как это выглядит, как это на вкус. Да, но люди едят, им нравится. Вот. Дети, правда, говорят, фу, мам, купи шоколадное.
13: Конечно, купите своим детям шоколадное, не надо кормить детей мороженым с корюшкой.
12: Так, и еще что интересного, значит, вот еще что хорошее. Граждан России ждет диарея путешественников этим летом.
13: Это действительно хорошее.
12: Хорошее? Поехал поспать, там же сразу и все это и свершилось. Ну и главный приз 78-го Каннского кинофестиваля получил фильм «Фьорд», но нам тоже кое-что досталось. Об этом мы поговорим в этом часе. С 12.05 до часу дня мы вас услышали. Тема «Почему тратим больше, чем планировали?». Финансовые вопросы с вами будут решать Екатерина Астахова и Марина Александрова. Ну а в 13.05 программа «Народный адвокат» Елена Сенина расскажет о делах семейных и подскажет, как все обстоят дела в этом плане. Так, я не помню, какая кнопка у нас с тобою. Ну,
13: поехали. С 8 по 15.
12: С 8 по 15? Ну, давай, поехали.

0: Так, Международный день пропавших детей сегодня отмечается. Мы, конечно же, безумно поддерживаем все вот эти истории, связанные с поиском детей. Лиза Алерт, и так далее, все фонды. А плюс, конечно же, вчера и сегодня в ЛНР день траура. 21 погибший, верно, число не изменилось вроде бы. Мы тоже скорбим. Редакция радиостанции «Говорит Москва» выражает свои соболезнования.
1: Да, совершенно кошмарные события.
0: Это ужасно, да. Особенно, когда начали CNN и BBC, вот это все, мы в отпуске, мы не поедем смотреть, что там произошло. Это гадостно. Так, но жизнь продолжается, поэтому мы идем тоже дальше.
1: Сегодня Всемирный день футбола.
0: Я тебя поздравляю. Спасибо. Расскажи мне, как они разбомбили этот кубок?
1: Я не знаю.
0: Ты слышал вообще эту историю?
1: Нет, я и видел видео.
0: Да, я тоже видел. Он поднял Салари. Его вверх, да. А потом как-то повернулся и ударил об заборчик.
1: Видимо, да. И наш Кубок России.
0: Давай расскажем.
1: Вчера это было, да. Спартак выиграл по серии пенальти Кубок России в матче против Краснодара. Они 1-1 сыграли основное время, и по пенальти Спартак выиграл. А Краснодар проиграли по итогу и чемпионат, и кубок. Плохой год для Краснодара. И во время празднования аргентинский нападающий Спартака, фамилии Салари, он взял кубок, который почему-то стеклянный, но об этом мы попозже поговорим. И в радостях вознес его над головой, и радостный, счастливый. А потом, когда опускал, вот он либо как-то... Не знаю, взял его не очень, что он согнулся у него в руках, либо он стукнул обо что-то.
0: Разбил кубок. Да, такая фотография классная, да, хотя этот кубок уже не первый год существует, насколько я понимаю.
1: Ну да, да, трофей
0: но, приходящий. Друзья, есть новости и видео и в нашем телеграм-канале. Заходите, смотрите, радио говорит МСК, одно слово латиница, и в Максе тоже есть. Читайте, смотрите. Ну, вот такая оказия случилась. А не оказия, а как-то проблемка приключилась.
1: Сел в лужу.
0: Ну, практически. Да. Я не знаю, аргентинец понял, что он сел в лужу или нет, но случилось.
1: Он понял еще на видео.
0: Да,
1: такое. Кто делает кубок из стекла?
0: Да бы есть такие кубки. Зачем? Из стекла.
1: Они же стекло разбивается.
0: Статуэтки, ну, понятное дело.
1: В 2000-х годах или в начале 10-х, я уж точно не помню, когда это было, Реал Мадрид выиграл Кубок Испании, Суперкубок Испании они, по-моему, выиграли, и ехали на автобусе по Мадриду, у них был чемпионский парад, и там Серхио Рамос, это защитник и многолетний капитан Реал Мадрида, бывший уже, он вот так вот тоже показывал всем болельщикам этот кубок, который, ты не поверишь, тоже был сделан из стекла.
0: Тоже разбил?
1: Тоже разбил.
0: Молодцы. Кубок не из стекла, а из хрусталя, говорит Оль-ля-ля. Вот,
1: я даже не знаю, что более хрупко.
0: Да и то одинаково бьется. А Алексей Л2 пишет, руки-крюки, что поделать. Там было видно, что крышка упала от кубка и ударилась об ножку, чего непонятно. Саша Якимов написал нам. Зурита пишет, теперь прозвище дадут. Ну, вот он пишет, стальные, я не знаю, это может читать, нельзя, но мы поняли, о чем речь.
1: Мы поняли.
0: Так, всех любителей футбола с вашим профессиональным любимым праздником, Всемирным днем футбола. День филолога в России также сегодня отмечается.
1: День нерпенка.
0: Так, всех...
1: Это маленькая нерпа.
0: Да. Еще день полотенца сегодня. Всех нерпят, любителей полотенец, всех филологов. Также Всемирный день Таро.
1: У меня есть песня.
0: Про Таро?
1: Да.
0: Ну, напой парочку.
1: Наши корабли не сойдутся, им просто-напросто не суждено. Чертим одну дорогу одним и тем же карандашом. Наши корабли не сойдутся, им просто-напросто не суждено. Ведь я черчу путь по картам, а ты по картам Таро.
0: Супер, прекрасно. Но мы как-нибудь эту песню услышим, это из нового что-то?
1: Нет, это самая первая моя песня.
0: Боже мой, друзья, заходите, ищите в Яндекс.Мьюзик Мьюзика, значит, песню нашего.
1: Песня
0: Таро в исполнении нашего Германа 2Н.

0: в организме и так далее. Поэтому идите к врачу, профессионально проверьтесь.
1: Ну, никогда дальше. Это лишним не бывает. Да.
0: Конечно. Так, сегодня еще День Африки, День независимости Иордании. Это я не хочу читать. О, День клоунов в Перу.
1: У-ху.
0: Не люблю клоунов.
1: Почему?
0: Так, не знаю, как-то я их не боюсь, я просто их не люблю. Я вообще не очень цирк люблю, если честно. Эксплуатация вообще животных, эксплуатация сил прям вот таких вот бедные, как они там без страховки. Ну, любой труд опасный и трудный, но здесь прям очень-очень. Так, сегодня еще Епифанов день. Или Рябиновка называется, так что кто не
1: Секс
0: знал,
1: Рябинов.
0: Да, имейте в виду. Знаменательные события в истории.
1: В 1682 году в Москве начался стрелецкий бунт.
0: Так, открыто здание Венской оперы, 1869.
1: В 1905 началась всеобщая стачка рабочих Иваново-Вознесенска.
0: А в Санкт-Петербурге, я правильно понимаю, появился футбольный клуб «Зенит».
1: Да.
0: 1925 год.
1: Чемпион России.
0: Да. А в 1957-м открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина».
1: Ну и в 1963-м была освобождена Африка.
0: Вся, что ли, Африка?
1: Ну, видимо, деколонизация произошла.
0: А в Аддис-Абебе? Да, в Эфиопии. Да, смотри. Так, дни персоны какие? Дни рождения. Георгий Гречко, это великий космонавт, дважды герой Советского Союза. Правда, он ушел от нас в 2017-м.
1: В 1941 году на свет появился советский актер театра и кино Олег Даль.
0: Александр Калягин рожден был в 1942 году, актер театра и кино, мы поздравляем его. Ну а в 1971 году на свет появилась певица-актриса Кристина Арбакайте. Демьян Бедный ушел сегодня из жизни, писатель-поэт. Так, смотри, еще кто.
1: Василий Ключевский, русский историк, академик, в 1911 году покинул этот мир.
0: Да. Абрам Ганнибал, инженер, государственный деятель, русский наш военный, прадед Пушкина, кстати, прадед
1: Между
0: Пушкина.
1: Прочим,
0: да,
1: но Мари Мадлен де Лафайет, французская писательница, покинула этот мир в 1693 году.
0: Ну и именины сегодня отмечают. Герман.
1: Ух ты!
0: Вау! Впервые мы за долгое время тебя поздравим. Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.
1: Поздравляем!

0: Так, Но, господа, вы пишете, и так, значит, не обязательно вам объявлять наши координаты, вы и так все знаете, да?
1: Или, ну, наверняка знаю.
0: Ну, да. Все. Давай по темам пробежимся. Психиатр назвал рост тревожных расстройств у женщин расплатой за феминизм.
1: Это связано с изменением социальных ролей и приобретением большей ответственности за последние годы. Таким мнением в эфире радиостанции «Какой бы вы думали», говорит Москва, поделился доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов.
0: Женщины сейчас расплачиваются именно за него, за феминизм. Еще 30-40 лет назад у них были другие социальные роли, гораздо меньше ответственности, меньше равноправия. Тогда они меньше участвовали в труде и работе. Тогда женщины не гнались, ну, как бы за чем-то там, не занимали ответственные посты, не несли равную с мужчинами ответственность. Я думаю, что это рост тревожных заболеваний только вот с этим и связано. Это все медленно и постепенно развивалось, сейчас мы достигли пика. Но я не знаю, как это связано с расстройствами.
1: Нет, это, по-моему, база. По-моему, прям база.
0: База что?
1: Ну,
0: если ты начинаешь прям, больше прям работать, да, ты расстроишься.
1: Конечно.
0: А то, что она сидела, ну, предположим, да, женщина там занималась домашними делами, у нее не было никаких тревожностей. Она не волновалась за мужа на какой-нибудь работе на заводе, она не волновалась за детей.
1: Теперь она волнуется за мужа на работе на заводе, за детей. Плюс еще за то, что ей надо как можно больше денег заработать, всех накормить, на трех работах отработать. У нее никуда не пропали те вещи, знаешь, за которые она переживала 30-40 лет назад, но добавилось огромное количество новых.
0: Гер, я тебе, конечно, верю. Но дело в том, что, поверь мне, у меня все-таки опыта немножко побольше в знакомствах, сообщениях с людьми. Вот да. В моем окружении есть, ну, 2-3 таких женщины, которые, как ты вот перечислил, три работы, деньги.

0: мужа за, как барон Мюнхгаузена вытащить и так далее. Но в основном женщины тоже очень спокойно, работа есть, они отрабатывают, они не вот у меня нету таких знакомых, которые бы рвали на себе волосы для того, чтобы прям вот, не знаю, принести миллион в клювики, еще и купить новый дом, квартиру и так далее. Да, они этого хотят, но им гораздо проще попилить.
1: Кто же у меня есть такие знакомые.
0: Им гораздо проще попилить мужа, чтобы это он сделал.
1: Ну,
0: может быть, твои, потому что молодые, еще рвутся в бой, еще такие, знаешь, у них еще порох в пороховницах, ну и
1: не
0: так
1: порох,
0: далее.
1: В порохе в пороховницах дело, а в социальном и общемировом контексте. Дело даже не столько в феминизме, как сказал Роман Сулейманов, сколько, ну, я вообще сейчас, наверное, в дебри.
0: Гнев на себя.
1: Да, дело в капитализме.
0: Ну, который, что ты понимаешь под капитализмом?
1: Бесконечные возрастания цен, удорожание всего и вся, инфляция, деньги стали просто апофеозом всего мира. И
0: так они всегда
1: если
0: были.
1: Денег, да, они всегда
0: знаешь,
1: были, но при этом...
0: Такого не было времени, но я думаю, первобытные неандертальцы, но и то они придумали какие-то камешки. Там,
1: какой-нибудь условный крестьянин веке эдак в 17-м, ему на деньги начихать было. Он проснулся, пошел вспахивать поле, вернулся спать.
0: Да, конечно.
1: Ну, потому что
0: у
1: него больше никаких...
0: А вот эта стена, эту солому, это урожай, ему что ж продать надо?
1: Ему не надо ничего продавать, ему надо помещику все отдавать. Оставить себе что-то на прокорм и отдать все остальное помещику. Это был феодализм. Сейчас мы живем при капитализме, при котором нам всем необходимо зарабатывать деньги просто для того, чтобы выжить. Тут речь не идет о том, что у нас есть какой-то гарантированный минимум. Его нет ни у кого.
0: Я с тобой не соглашусь, потому что сейчас живут люди не в основном для того, чтобы выжить, а люди... Нет, ну выжить тоже хорошо, я согласен, про питание, но еще есть в этом всем и статья, хочется какой-то вкусняшки. Вот так вот.
1: Вкусняшки,
0: следующая ступень красивенького, пирамиды. Вкусненького, миленького, что-то еще. Просто вот так, для того, чтобы выжить, принеси мне там кусок мамонта, этого уже давно нету. Уже это все потеряли лет 40-30 назад.
1: Это основа социологии. Это проклятая, пресловутая пирамида господина Маслоу. Который ты это сначала закрываешь базовые потребности, и только потом идешь за вкусняшкой. А если у тебя не закрыты базовые потребности, то у тебя начинаются тревожные расстройства, ты начинаешь переживать за то, что у тебя нет уверенности в завтрашнем дне, и так далее, и так далее. И не до вкусняшки тебе.
0: А, культ потребления, пишет XMR.
1: Да, капитализм в квадрате.
0: Да, Катя говорит, Макс, это называется мотивировать мужа. Кстати, ему привет, сейчас слушает.
1: Передаем привет.
0: Да, Алексей Л2, загнул все-таки Герман?
1: Да, возможно. Но
0: Герман
1: так
0: любит
1: вижу.
0: У нас загибать.
1: Так вижу. Я просто считаю немного неправильным говорить о том, что... То, что мы, я так с барского плеча говорю, дали женщинам право голосовать и работать, привело их к тревоге. Я считаю, что проблема чуть-чуть более широкая и касается не только женщин. Тревожными расстройствами страдают не только женщины.
0: Какой же я фильм тут смотрел, подожди, пока болел, где женщина пыталась пробиться в судьи. Mm-hmm. А начало прошлого века, там 30-е, 20-е годы, mm-hmm. ну, как всегда, там Америка, в Америке, и как она, и актриса очень классная была, мне нравится, и вот как она свое право на то, чтобы стать судьей, наравне с мужчинами сидеть, и она добилась, одна из первых, и вот то, что мы им дали, mm-hmm. вот ты знаешь, извини меня, я, наверное, феминистка тут вот выступлю,
1: ну,
0: как феминистка.
1: Ну, я согласен, это неправильная формулировка.
0: Они сами взяли, mm-hmm. понимаешь? Ну, вот это мое мнение. Алло.
2: А, здравствуйте, это Елена из Кунцева. Вы знаете, я считаю, что женщина в стране – это угнетаемое большинство, а мужчины в стране – правящее меньшинство. Угу. Мы же 200 лет, нас нет уже в власти, поэтому, конечно, падение рождаемости, потому что женщины элементарно выживают. У нас гарантийный срок вечной любви – это только медовый месяц, и, как правило, женщина через некоторое время остается одна с ребенком.
0: Да почему как правило? Ну не надо, Елен, так брать всех под одну гребенку. Это первое. Второе. Почему медовый месяц только это время любви? Ну вот я тоже с вами не соглашусь, потому что я вижу, как люди любят друг друга и через год, и через пять, и через десять. Да, это может быть любовь притупляется, она становится немного другой, она становится более осознанная, она становится более осязаемой такой. Но это совершенно нормально. Это совершенно нормально. Да.
2: Но сколько у нас женщин одиноких с ребенком? Вам не кажется, что это все-таки большинство в стране? Женщины одинокие с ребенком, и немногие женщины просто ради того, что есть деньги в тумбочке, мерятся с тем, что есть любовь.
0: Не понял еще раз.
1: Да, я тоже не понял.
0: Что лучше они выбирают?
2: Вы говорите, что есть, но существует нормальная семья. Но очень многие женщины прекрасно знают, что у их мужа есть любовница. И живут с этим. И я таких вполне семей знаю.
0: Ну, это их выбор. Вот, а если она не хочет с ним жить, вот она и становится женщиной с ребенком.
1: Это как-то противоречит тому, что вот есть именно нормальная семья?
2: Ну, да, конечно, есть противоречие, потому что у нас, так сказать, вам любая женщина скажет, что у нас очень мало адекватных мужчин. Кто-то в тюрьме, кто-то в монастырях.
0: Ну, и женщины такие есть. Вот я тут, ну, я с вами не соглашусь, не знаю, как Герман, но, Елена, это хорошо, это ваша точка зрения, это вы имеете право так думать. Но то, что у нас превалирует, я статистику не видел, я не помню, но то, что у нас больше одиноких женщин с ребенком, чем в семьях, я тоже в это не верю. Простите, пожалуйста, но нету доказательной базы, согласись?
1: Да, я абсолютно с тобой согласен.
0: Больше женщин
1: в тюрьмах. Тот факт, что много женщин знают, что у их мужей есть любовницы, не значит, что нормальных семей нет. Это не противоречащие друг другу
0: заявления. Вот именно. Некоторым даже наоборот удобно. Ой, вот она есть, вот пусть он там вот...
1: Не, ну мы такое осуждаем.
0: Вот мы осуждаем. Вот пусть он там вот это вот. А здесь домашний уют, вот всякие посиделки у телевизора,
1: еще сериальчики. Еще раз скажу, что мы такое осуждаем. Я лично сильно такое осуждаю.
0: Так, да, я тоже осуждаю, но такое есть. Алло.
3: Алло, здравствуйте. 10 лет в браке, до сих пор люблю, обожаю. Секрет прост. Не надо парни стесняться подходить к красивым сексуальным женщинам. И особенно, чтобы они еще умные, так вообще шикарно. Я так и сделал. Да, было страшно, но счастлив в браке, ни разу не изменял. И
0: даже кто страшный?
3: Не вижу в этом смысла.
0: А кто страшный? Вы подошли...
1: Было страшно.
0: А, было страшно.
3: Да, было страшно.
0: Подождите. Но, у меня ничего. Такой вопрос. А вы вот подошли к умной, красивой, сексуальной женщине. А вы себя считаете каким-то неуспешным, страшненьким, плюгавеньким? Так, что ли? Почему вы так...
3: Я себя считаю очень даже неплохим.
0: Слава тебе.
3: И привлекательный, да, как бы, и смышленый. То есть, как бы, я тоже себе цену знаю.
1: Ну, это правильно. Вот, это правильно.
0: Спасибо,
1: спасибо, нас устраивает. Очень за вас рады.
0: Да. Женская логика прозвучала в эфире. Подождите, а мой муж, брат, сыновья и друзья, все мужчины, все нормальные, проверьте, нормальных много, пишет Ольга.
1: Конечно, много.
0: Конечно много.
1: Те, кто говорит, что их мало или что их нет, это просто классический синдром статистической ошибки.
0: Я не знаю, Марина пишет, не наша Марина, вы что, с ума сошли? Извините, что женщины знают о любовнице и ничего, это их устраивает. Это не о русских женщинах, Марин. И у наших есть такая история, правда. Новости, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Страны Запада не могут оправдать атаку ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Несколько западных СМИ и международных организаций, несмотря на предложение Москвы, отказались приехать на место трагедии. Трудно придерживаться мнения, что убийство студентов может найти какое-либо оправдание в возмездии или в карме, как мы предпочитаем говорить сегодня, подчеркнули журналисты итальянского издания «Антидипломатика». Накануне более 50 представителей СМИ из 19 стран посетили ЛНР и увидели последствия удара по колледжу. Журналисты также побывали в больнице, где проходят лечение раненые. В результате ударов 22 мая в Старобельске 21 человек погиб и более 60 пострадали. Премьер-министр Армении взял курс на разрыв с Россией. Никол Пашинян поставил отношения с Москвой, ОДКБ и Еврозес под прямую угрозу. В его действии будут последствия, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В комментарии РИА Новости он добавил, что Пашинян на посту главы Кабмина республики не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки от российской страны. По словам Медведева, армянский народ лишится рынка России и всего Евразийского экономического союза в результате опасного курса премьер-министра Армении. В хостеле на востоке Москвы произошел пожар. Открытое горение происходит на кровле. Сильное задымление зафиксировано на втором и третьем этажах. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, сообщили оперативные службы. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, передает ТАСС. В Московском управлении МЧС добавили, что до прибытия спасательных подразделений люди самостоятельно покинули здание. Источник сообщил о запуске турецким лукостером «Эйджет» рейсов между Анкарой и Санкт-Петербургом. Маршрут открывается с 1 июля. Будут выполняться 5 пар рейсов в неделю. По данным РИА Новости, отправление из турецкой столицы запланировано на 23:50 из Пулково на 5 утра. Стоимость билетов туда-обратно на июль стартует от 30 тысяч рублей по самому дешевому тарифу с ручной кладью весом до 4 килограммов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 18-20, вечером 13-15, вероятные осадки, ночью до плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, it's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it. Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing. Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами. Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Герман Бабаян.
4: И Макс Челноков.
3: Наш эфир продолжается. Сегодня понедельник, 25 мая, за окном плюс 18. Кстати, о погоде, Герман, а что нам тут сообщают? Что
4: прохладно будет.
3: Будет прохладно, будет...
4: До начала лета.
3: А, мокрый снег, липучка скоро накроет Московскую область после аномальной жары. Якобы, но до Москвы это не дойдет, что вы хихикаете оба.
4: Что такое липучка?
3: Ну, вы, такой
4: липкий. Есть мокрый снег, шнурки.
3: Нет, или застежка, пуговка, да, кнопочка. Имеется в виду, что здесь липучка, который мокрый такой налипает, и потом, ну, из него хорошо снежки делать, снеговичка, вот что-нибудь такое. Вот, но правда,
4: кайф.
3: Он... в области будет, но это нормальная температура. Для этого времени года. Незабудковый период наступает. Знаешь, вот оказывается. Почему он незабудковый? Вот грядущий июнь на русской равнине будет незабудковым. Все, не пой.
4: Хорошо,
3: вот. Питер вот накроет тоже. Ленобласти возможен снег. Вот, будет в Карелии ледяной дождь. Да господи.
4: Нам Сири сейчас расскажет
3: Сири,
4: подробно.
3: Сири, Иви,
4: да.
3: Алисы, все включаются, как эти. Так, но по поводу погоды все равно, смотри, ага. А, вот, осадки будут практически каждый день на этой неделе. В понедельник у нас 16-21, значит, шестая страница. Во вторник до конца недели не прогреется выше 13-15.
4: Самые сильные дожди ожидаются в начале недели. К среде и четвергу осадки немного ослабнут, местами появится прояснение. Ночами в столице будет всего плюс 9, там, плюс 11 градусов. Атмосферное давление к середине недели опустится до минимальных значений.
3: Ну, если бы... Синоптик напомнил, что метеорологическое лето уже наступило, однако резкие перепады температуры для мая – это вполне обычная история. Ну, хорошо. Знаешь ли ты, Герман, что бегемот и наркобарона Пабло Эскобара, наркобароны у нас все запрещены, хотят приютить в московском зоопарке? Седьмая страница.
4: Это круто.
3: После смерти Эскобара звери, принадлежавшие ему на ранчо, они там сбежали по округе. Вот, их развелось уже 170 особей. Ну и московский зоопарк предложил, говорит, давайте мы 80 возьмем. Правда, где они их расположат? 80.
4: 80 бегемотов, да?
3: Прикинь?
4: Казалось бы, где вообще можно приютить 80 бегемотов?
3: Ну, может быть, какой-то пентхаус построят. Не пентхаус, а как-то... Многоэтажный, и они на каждом
4: парковку.
3: Этаже, ну, типа парковки, да, там Макс затолует хорошо.
4: С этими бегемотами очень классная история. Что...
3: С этого Пабло Эскобара?
4: Да, мы даже обсуждали уже эту историю, что дочка у него очень любила бегемотов, но они же в Колумбии не водятся. Поэтому, а денег у него было столько, что, ну, просто чтобы понимать масштабы трагедии, он... Все его предприятия, которые мы осуждаем, это преступная, кошмарная вещь, очень
3: да.
4: Темная глава в истории Колумбии, ну, там денег было столько, что просто банально от влажности и вредителей, там, грызунов, крыс всяких, он терял в год миллиарды долларов.
3: Ого.
4: До 2 миллиардов долларов могло пропасть просто из-за влажности, из-за того, что крысы съедали наличные деньги.
3: Кошмар.
4: Вот такие количества наличности там было. И он просто своей дочке купил бегемотов, завел их все на территории. И после его смерти они теперь официально вводятся в Колумбию.
3: Ну да, да. Но видишь, их настолько много стало, что решили их вот в Москву перевезти. Но бегемоты долго живут практически. Они милые, но они такие немного коварные.
4: Они очень опасные.
3: Они, да, они опасные.
4: Одно из самых опасных сухопутных существ.
3: Да, да, да.
4: Но они очень милые. Они такие алло.
3: Дмитрий, от каждой котлетки из гиппопотама я поправляюсь на 3 килограмма. Но, Дмитрий, хорошие стихи. Мне кажется, куда-нибудь в стендап какой-нибудь на одном канале может войти. Ладно, хорошо, прекрасно с этими бегемотами, будем ждать.
4: Да, в московском зоопарке, на самом деле, их не хватало, бегемотов.
3: Почему, они были там?
4: Нет.
3: Были?
4: Ну, может, когда-то были, но уж давно очень нет бегемота в московском зоопарке.
3: Да? Не знаю, мне кажется, были. Я даже бы видел, нет? Ну ладно. Кто был последний раз в московском зоопарке? Расскажите, там бегемоты есть или нет? Что ты видел? В своей жизни-то что ты только не видел? Что ты сравниваешь? Вот смотри, еще одна печалька. Не знаю, по какой причине, но вот, оказывается, граждане России почти перестали называть своих детей Димой.
4: Какая страница?
3: Шестая. Да ты не разворачивай так сильно, мы идем по двум пока. Угу. Вот, Димой. По данным ЗАГСа Москвы, это имя за последние годы резко опустилось в рейтинге популярных мужских имен. В 25-м году столицы так назвали чуть-чуть больше 1000 мальчиков.
4: При этом в соцсетях имя все чаще попадает в списки ред флагов вместе с Никитами и Настями. Многие шутят про типичных Дим и связывают имя с неудачными отношениями и сомнительными историями. Ну, я, во-первых, считаю, что Настя — это шикарное имя.
3: Мне, кстати, это Анастасия тоже нравится.
4: Да.
3: Анастасия.
4: Царственное имя.
3: Да, красиво. И Никита, кстати, тоже. Но Дима на любителя, ты знаешь, Дмитрий. Я вот когда был... Дмитрий. Но у меня первая мысль, знаешь, какая была, почему перестали, ну, не хотят называть Димой? Чтобы ассоциации не было.
4: С чем?
3: Ну, с некоторыми Димами. А? Нет, каким же Дмитрием? Даша тут подсказывает.
4: Донским?
3: Донск, конечно. Менделеевым. Давайте уж пойдем круче. А?
4: Видишь, сколько хороших ассоциаций с
3: Дим, да. Дима. Билан, например. Что, плохо, что ли? Вот, Дмитрий. Кто еще? Какого Дмитрия ты еще знаешь? Дмитрий. Ну, я знаю, да, но вот мне про него как раз была мысль. Ну ладно, не буду.
4: Я так и не понял, про какого Дмитрия такая была мысль.
3: Вот нам присылают, что а вот Михаил Гулим знает, или Джулим, что есть такой карликовый бегемот Ксюша. В карликах, в московском... в московском зоопарке как раз.
4: Ну, видите, неправда. Ну, хотя это карлик.
3: Да. А, так, маленькие вот как раз написали. Да, да, я поправился, спасибо. Ну, так, почти.
4: Дебров.
3: Но тут спорно тоже, знаешь. Если называть в честь него, как-то уж лучше в честь Билана. Вот. Ну, да, кстати, Билан Витя. Но в паспорте он уже Дима, насколько я помню. Или уже, может быть, нет. А, так... Так, ну хорошо. А вот Анатолич, Дмитрий Анатольевич, хлесткий да. Мужчина такой.
4: Все хорошая ассоциация, отличный.
3: Да, ну понятно. Твое нелюбимое имя.
4: Мужское или женское?
3: И то, и другое.
4: Мужское я не люблю имя Клементий.
3: Боже, что он тебе сделал? В школе был плохиш?
4: У меня действительно был в школе парень, который звали Клементий, но к нему вообще ноль претензий. Он был обычный такой какой-то ботан из-за класса. Но просто у него уменьшительно ласкательно от этого имени было Клементуша. Вот это просто как надо своего ребенка не любить, чтобы называть его Клементуша.
3: Во-первых, это долго. Клементуша, пойдем. Нет, это как-то странно.
4: Все Клементии без обид.
3: Да.
4: Им просто не нравится это имя.
3: Максюша. Геруша.
4: Геруша меня называют иногда.
3: Называют?
4: Да.
3: Геруша. Хорошая рифма. Геруша, займи... Нет, будь моими берушами. Ну, неплохо, да? Геруша, будь моими берушами.
4: А женское, я так тебе
3: я
4: сразу не скажу.
3: Я представил, Гера, хрязь пальцем в уши. Что, женское?
4: Женское я так тебе не скажу, с насколько.
3: Ты знаешь, у меня вот нету, как вы... Вот сейчас я сижу, думаю, пока ты говорил, вообще нету такого имени, чтобы меня раздражало. Вот, ну, нет, Богдан мне нравится, Филипп, Никита.
4: Может, Галя.
3: Галя. Вот беда в том, что у меня проблемы, у меня, видно, это что-то с мозгом. Ну, все знают, что у меня с мозгом не надо, но у меня Галя, Валя, Люба, Люда. Это вот когда, если человек, девушка представляется, я Галя. Все.
4: На скамейке перед подъездом семечки жуёт,
3: нет,
4: сидит
3: нет,
4: в платочке.
3: Нет, не обязательно. Нет? Если молодые, я не могу запомнить. Когда она говорит Света, Даша, то тут нету похожих. Жизнь,
4: да, путается?
3: Да, если она Галя, я ее обязательно назову Валей. Если она Лида, я ее назову... Люба, я ее назову там... Господи, Лида или еще как. Ну, короче, у меня вот эти четыре имени, они очень сильно путаются.
4: Ну, Оксана... вот как-то имя Галя, наверное, мне не очень нравится.
3: Да? Но... Тебя что-то напоминает такое Герон Пати, что-то такое,
4: ну, да? Ну, да, наверное.
3: Ну,
4: наверное,
3: понятно. Да. Оксана — ужасное имя. Самый бесячик — это Филипп. Вот.
4: А, с двумя значит... П. Вот ты Филипп. Сколько лет было, когда ты узнал, что в слове Филипп две П? Мне 25.
3: Ты только сейчас узнал?
4: Нет, ладно, я шучу. Но нет, для меня, помню, это стало откровением.
3: Мне бы очень хотелось, чтобы меня в детстве звали Филиппом.
4: Да?
3: Потому что мне всегда казалось, Максим — это какой-то, знаешь, ну, я не помню, какой-то фильм я то ли смотрел, то ли кто-то какую-то историю рассказывал, что был такой... Нехороший какой-то немецкий
4: болгарский
3: солдат.
4: Певец.
3: Нет, нет, нет, какой-то немец. Короче, история про немца, которого звали Макс. Mm. Вот, и он в своей этой истории, он был плохим, плохишом. И меня, я маме тогда пришел, это был детский сад, и говорю: мама, как можно было назвать меня в честь вот немецкого какого-то там предателя и так далее. Вернее, он был русский, но стал немецким предателем, Максом. И мама говорит: сына, ты что, я назвала тебя в честь героя Максим Перепелица, там, автомат Максим, а, нет, не, пулемет Максим, там. Ну и мама мне стала перечислять всяких Максимов известных, я, правда, не знаю, где она их набрала такое количество, но она меня как-то успокоила, но с тех пор мне хотелось стать Филиппом.
4: Сидела, просто выдумывала изо всех сил.
3: Она, знаешь, она все по врачам шла, а есть Максим Георгиевич там такой-то, он придумал там такой-то шов, а этот придумал такую-то таблетку, дай мне не послушаем.
4: Давай.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте, друзья.
3: Да.
0: А вот с именем Анастасии и Дмитрий, как вот вы сейчас говорите, у меня связано когда достаточно много сейчас. Вот девушка, с которой я живу, да, спросит уже несколько лет, зовут Анастасия, а сын у меня Дмитрий. Причем, когда мы встал вопрос, как назвать сына в свое время, там, у меня не было сомнений, что Дмитрий, потому что мне Дмитрий всегда нравилось имя, и меня почему-то... Многие, ну, забыв, как меня зовут, давно не виделись, это не мои там друзья, знакомые, а просто люди там по работе. Почему-то тоже хотят назвать Дмитрием, хотя я Андрей. Вот хоть тресни.
3: Андрей?
0: Вот Дмитрий.
3: Вы, да, Андрей?
4: Ты думал...
0: Да, Андрей Витальевич.
3: Лимузин, я думал, вы, у вас сына зовут Дмитрий Лимузиныч, поэтому мне всегда казалось, как можно вообще человека было назвать Лимузином. Я думал, это настоящее ваше имя.
0: Лимузин, это творческий, так сказать, синоним. Дело не в этом, смотрите, а моего двоюродного дядю, например, светлая ему память, звали Адольф.
3: Mm-hmm. О, вот.
0: И, причем он родился до войны, как бы, ну и Адольф, без проблем. Прекрасный человек был.
3: Адольф, ой, вот. Лимузин. Мне вот, вы мне сказали самое нелюбимое имя мое мужское. Это Адольф.
4: Ну, ему конкретно, Адольф? Да, подмочили, да,
0: репутацию. Ну, знаете, я не встречал больше Адольфа в своей жизни. Mm-hmm. Вот. Про дядю Адольфа ничего плохого сказать не могу. Прекрасный был человек. Вот, какие еще имена? Я не могу сказать, что у меня нет каких-то, вернее, есть какие-то нелюбимые имена. Есть имена, ну не странные даже, а в смысле редкие, как-то не, которые нелегко так ложатся на наше российское ухо. Ну да, есть. Но как бы сказать, что они плохие, я ни в коем случае не хочу и не могу. Вот, есть женские имена, которые вот хоть тресни Марины, они вот такие вот прям любвеобильные барышни, что не Марина, то прям вот все.
3: Боже, вот это я заметил. Мы что-то теряем, наверное, не зная этой информации, наши-то где? О, слушайте,
0: а... Да, ваша пропала куда-то сегодня.
3: Да не пропала.
0: Как вы себя чувствуете, Максим, кстати?
3: Я на 67, вот, вон, понятно?
4: So-so, плюс-минус.
3: So-so, да. 50 на 50. Нормально будет. Да,
4: спасибо,
3: Лимузин. Да, по поводу Адольфа, кстати, есть такой главный раввин России, Адольф Соломонович Шаевич.
4: Вот. Главный раввин?
3: Да, Адольф. Понимаешь? Вот в том-то и дело.
4: Круто.
3: Андрей Света не импонирует имя... Не импонируют имена, но это никак не относится к конкретному человеку.
4: Ну, конечно, это не относится к конкретному человеку.
3: Маму зовут Света, папу... брат Андрей. Как бы совпадает.
4: Ну, видишь, как у Лимузина, да? Сын, да. Дмитрий, жена Настя. Вот нам Максим написал, это ты, небось, был.
3: Да.
4: Что человек красит имя, а не наоборот. Совершенно верно. Совершенно верно.
3: Но даже... Вот ты веришь в то, что имя откладывает какой-то отпечаток на жизнь? Даже на характер. Вот я
4: как-то
3: сейчас маленький
4: вот
3: пример.
4: На эзотерическом каком-то уровне скорее нет. Но человек, которому нравится свое имя, скорее всего, будет более уверен в себе, чем человек, которому, собственно, имя не нравится. Mm-hmm. Я неоднократно встречал людей, которые это, чаще всего, нет, не чаще всего, это в 100% случаев были девочки, подростки, которые такие, типа: «О, нет, не называй меня моим именем, мне не нравится». и выдумывают себе какое-то новое имя и просят всех называть себя каким-то новым именем. Вот такие люди, ну, наверное, будут менее уверены в себе, чем те по типу меня, которых назвали Герман.
3: Ну, вот ты знаешь, имя, блин. Дело в том, что я когда знакомлюсь с человеком, я, ну, не специально, а так случается. По крайней мере, по своей жизни, вот у меня мама Света, да, это человек, который, во-первых, она рыжая по жизни была, во-вторых, она любила всегда яркие цвета, желтый, оранжевый, зеленый, она всегда, вот вокруг нее всегда свет. У меня папа всегда говорил, я устаю от нее иногда, потому что вот вокруг нее количество людей, бесконечный свет, какие-то софиты, все включено, причем она врач, она, может быть, хорошая бы актриса была, но вот она несла свет. Я, так. Максим,
4: да.
3: У меня не бывает грамулечек, у меня не бывает там что-то маленького, у меня все должно быть большое, на максимум. Если вот, потому что я иногда сам себе удивляюсь, надо, я говорю, тише, тише, вот что-то случилось, заткнись там, уйди в тень. Мне нет, надо вот пойти, вот таким семимильными шагами, устроить вечеринку, устроить скандал и что-нибудь еще. Понимаешь? Или вот, например, Герман. Да. Я когда впервые тебя увидел, ты знаешь, что твое имя обозначает?
4: Немец. Буквально.
3: Гер. Что ты чушь-то? Ты с латинского, твое слово на латинском, это родной, такой близкий, настоящий, подлинный, истинный. Я когда Гера увидел, там сколько, года 2-3 назад, да, ты пришел работать к нам в программу.
4: К вам в программу?
3: Да, да. Два. Да. Я сразу как-то вот какая-то, ну, типа родная душа. Вот что-то такое. Даша, я знаю, это звукорежиссер у нас, твое имя как переводится? Победительница. Ну, нет. Нет, Даш, прости, но как-то не клеится. В общем-то, мне казалось, тихая, скромная, такая очень какая-то домашняя.
4: Быстро тебя на место поставили, да?
3: Ну, короче говоря, ладно, все, друзья, на мой взгляд, имя влияет на человека.
4: Мама меня называла, когда она перелистала огромное количество книг с именами.
3: Ой, мамы все так говорят,
4: да, господи. И она, ей понравилось имя Герман, но где бы она, какой бы книге ни находила это имя, везде писали про это имя что-то плохое, потому что в связи с какими-то определенными событиями, имя, которое переводится как немец, у нас было не очень популярно.
3: Почему немец-то? Это же
4: Герман. Ну, это буквально
3: о,
4: немец.
3: Боже мой, ну, слушай, ну, это можно, знаешь, дойти.
4: Это не надо никуда идти, это буквальный перевод имени.
3: Но это, видно, какого-нибудь, не, ну, не латыни, а какой-то роман германских языков.
4: Латынь – это роман германских языков.
3: Да я понимаю, но нет, но это как-то
4: странно. Она нашла одну книгу.
3: Я бы вообще даже не понял.
4: Одну книгу нашла, в которой написано, что если вы назовете своего сына Германом, то каждый раз, когда он будет заходить в помещение, все в этом помещении будут знать, как его зовут. И такая, типа, вот, это круто, это круто, берем.
3: Какая всё. Глупость, такое написать про имя. Я просто, знаешь, это анекдот сейчас вспомнил. Здравствуйте, меня зовут Олеся, через О. Алося, что ли?

0: Так, Герман.
1: Максим.
0: Душевный, родной мой. Я теперь так тебя буду называть. Mm. Можно?
2: Да, пожалуйста.
0: А, ты еще братский можешь быть.
2: Mm. Понял? Как могила.
0: Да. А вообще Герман через Х. Вот да. В древнегерманском имени это от слова войско, армия. Или военный человек. Вот. Хэри? Войско, армия. А мэн это человек как раз.
2: Да, это вот
0: дружинник или защитник своего народа.
2: Гер.
0: Наверное, да, да.
2: Корень гер. Как в испанском. Герра. Это война.
0: Меня назвали Дмитрием, потому что для прочих предлагаемых имен моя бабушка тут же придумывала хулиганскую рифму. Но такое тоже, знаете, как-то очень
2: странно. На Дмитрий тоже можно придумать одну рифму, но эту рифму можно на любое имя придумать. Она к любому имени подходит.
0: Дмитрий?
2: Он очень универсальная.
0: Я завис.
2: Это супер неэфирная рифма, мы не будем ее произносить.
0: Лиля, да. Добрый день, Максим и Герман. Так приятно вас слушать. Доблестный, дружелюбный, любимый ведущий. Спасибо.
2: Прям доблестный.
0: А Андрей, когда... Да, мой брат, когда узнал, что меня назвали Максим, угу. Он сказал... Как же он типа сказал, почему ему досталось такое имя, а я какой-то Андрей. У меня в классе их шесть. А Максим
2: или Андреев?
0: Андреев. Mm. А Максим ни одного. Но я всегда, типа, я не работал, учился.
2: Ты всегда был единственным Максимом?
0: Прикинь.
2: Интересно. Не самое редкое имя, как будто.
0: Да, Максим. Но такое вот случилось. И когда у нас появилось два Максима, они долго не задержались. Такая
2: они долго
0: беда.
2: Не задержались.
0: А когда я стал работать у певицы Максим, mm-hmm. вот, я работал у нее там недолго, что-то чуть меньше года, пиарщиком, с прессой. Я звонил, говорил, здравствуйте. А видно, люди записывают, Максим. Вот так вот. Я звоню, говорю, алло, здравствуйте. Она, Максим. Я говорю, да, это Максим. Так, водители, перестраивайте свои маршруты.
2: 26 и 27 мая движение частично перекроют в центре Москвы, а также в ЗАО и СВАО.
0: Угу.
2: Ограничения связаны с проведением мероприятий, сообщили в Дептрансе. Они затронут улицы Дурова, Щепкина, Геляровскую, Мещанскую, Большую Татарскую и Минскую.
0: Переулки Капельские, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский. Ну, короче, все. Климентовский,
2: наверное, в честь Климентия какого-то.
0: Ну, так и есть, Святой Климентий. У нас церковь вот здесь стоит, храм Святого Климентия. Господа, имейте в виду, нас вот, по крайней мере, тут обложили, вот Климентовский, но по нему практически машины не ходят, там маленький кусочек, но Большую Татарскую закроют.
2: На самокате можно будет проехать.
0: Ну, может быть, поэтому...
2: Так что пересаживайтесь на самокат.
0: Да, да. Так, еще что интересно, ты знаешь, Гер, что...
2: Дмитрий, например... пишет, извини, это личное. Давай. Имя Вероника не нравится, нет короткого уменьшительно-ласкательного варианта.
0: Ника.
2: Вот. Никуша.
0: Верочка. У меня была знакомая, все ее звали Вера.
2: Она Вероника.
0: Да, и я всю жизнь, ну, лет 10 я думал, что она Вера. И вдруг мы на это... Она, ну, не 10, лет 5, хорошо. И вдруг свадьба. И выходит Верка, значит, все. И батюшка... Нет, не батюшка. Ну, там как-то служитель ЗАГСа объявляет... Дорогие друзья, мы собрались на свадьбе, а мужа ее звали, мы его звали Слава. Mm-hmm. Ну, я думаю, Вячеслав там, или как-то так. Вот, и он говорит, мы собрались на свадьбе Вероники и Святослава. Я так стою, у меня разрыв шаблонов, думаю, какие, кто, где Вера, где Слава.
2: В этот момент Макс понял, что он не в то отделение ЗАГСа пришел.
0: Не на ту свадьбу приехал. Я сижу подруге, говорю, а это наша-то, Верка со Славкой, что ли? Она такая, да, ну ты знаешь, что Святослав и Вероника их зовут. Я думаю, какой кошмар. Так, у меня в классе тоже был 5 Андреев, пишет Лимузин. Лимузин тоже пишет, а меня все дразнили Андрей. Да, хвост бодрей, я знаю эту присказку.
2: Ну, полностью близится, а Германа все нет.
0: Да, но это всем известно. Ну и известная тоже история, инсульты стали чаще происходить во время секса. Мы помним, да, что не эфира без этого. 5%, на 5% повысилось, представляешь?
2: И помолодел, количество инсультов?
0: Да, и помолодел он на 10 лет, теперь 30+. По словам врачей, приступы во время интима могут происходить из-за врожденных патологий, таких как артериозная мальформация сосудов головного мозга.
2: Угу.
0: Ну, господи.
2: Внимательнее следите за своим здоровьем, особенно за своей сердечно-сосудистой системой.
0: Ну и вот Б, мама хотела назвать Роман, бабушка дразнилку, ну и, короче, назвали Вовой. А, господи, как тебя зовут? Герман Бабаян.
2: И Макс Челноков.
0: У нас сейчас новости, а далее программа «Поговорим, мы вас услышали» о финансах.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МИДе Ирана назвали срок обсуждения своей ядерной программы с США. Тегеран и Вашингтон выделяют 60 дней для диалога по этому вопросу, как только договоренности об окончании войны будут известны, отметил официальный представитель министерства Исмаил Багаи. По его словам, обсуждаемый сейчас меморандум состоит из 14 пунктов и сфокусирован на прекращении боевых действий, ситуации в Ормузском проливе, прекращении так называемой морской блокады Соединенных Штатов, а также действиях Исламской Республики для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. В Ереване анонсировали визит госсекретаря США Марко Рубио 26 мая. Ожидается, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретится с главой Госдепа, а после они проведут совместную пресс-конференцию. Планируется подписание двусторонних документов, сообщается в телеграм-канале внешнеполитического ведомства республики. Глава МИДа России Сергей Лавров ранее заявлял, что Запад пытается растащить союзников России, в том числе Армению. Тогда же Мирзоян указал на неизменную заинтересованность Еревана в сохранении и развитии двусторонних отношений с Москвой. Кабмин подготовил новую программу кредитования малого и среднего предпринимательства. Ее лимит 150 миллиардов рублей, а ставка будет приравнена к ключевой, сообщил вице-премьер Александр Новак. На совещании премьер-министра Михаила Мишустина он добавил, что реализация программы начнется с июля совместно с банками и корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Для поддержки бизнесменов, напомнил Новак, продолжают работать зонтичные поручительства. С начала года подписано около 6500 договоров на 50 миллиардов рублей. Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева сообщила о решении покинуть пост. Уполномоченный по правам человека уходит на другую работу. Говоря о возможном преемнике, в комментарии РИА Новости она отметила, что есть кандидатуры, которые сейчас обсуждаются, но пока говорить об этом преждевременно. В Московскую городскую думу поступило письменное заявление от Потяевой о сложении полномочий. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 13-15 градусов. Вероятно, осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
5: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Мы вас услышали». И в рамках этой программы к нам пришла Екатерина Астахова, наш финансовый эксперт. Екатерина, здравствуйте.
8: Добрый день.
3: А в ближайший час вместе с Екатериной мы будем разбираться в таком вопросе. Почему мы тратим больше, чем планировали? Вот, например, получаем зарплату, да, режим «купец» у нас автоматически включается, проходит пару дней, и все. Да, и мы больше не купцы, мы, я не знаю, кто мы, у нас нет денег, и мы не знаем, что с этим делать. Будем разбираться, почему это происходит. Друзья, наши координаты, смс-портал +7 925 888 894 8, телеграм говорит Москобот. Есть еще телефон прямого эфира, по которому вы можете нам звонить и задавать свои вопросы. 7373948, код города 495. У нас есть телеграм-канал, куда можно писать... я уже сказала, где нас можно смотреть. Радио «Говорит МСК», YouTube-канал, там тоже нас можно смотреть, «Говорит Москва». Писать еще можно в Максе. Знаете, пока все перечислишь, с ума сойдёшь.
8: Да, жизнь нынче
3: такая. В общем, СМС, Телеграм, Макс, нас очень просто найти, нас можно еще везде увидеть. Поэтому, друзья, тема с финансами всегда актуальна, поэтому ваши вопросы задавайте. Екатерина, давайте пойдем по такому... по сценарию, да, чтобы не сбиться, задать все вопросы. Я вас первое, что хочу спросить. Почему мы почти всегда тратим больше плана? То есть, например, мы получили зарплату, грубо говоря, там 100 тысяч, и мы планируем ничего не тратить, нам ничего не нужно, у нас все есть, мы не планируем покупать себе 25-ю сумку. Но когда мы получаем деньги, что-то идет не так.
8: Они начинают гореть.
3: Естественно, они нам жгут карман, мы не можем их не потратить. Да. Да.
8: Но тут есть несколько моментов. Во-первых, мы путаем возможности и желания. Всегда хотим мы больше, можем немножко меньше, как правило. Вторая история, на нас всегда срабатывает психологический фактор.
3: Угу.
8: Закупиться, чтобы стать чуть-чуть, как мы думаем, богаче. И мы... мало кто из нас думает в сторону накопления будущего и инвестиций. Вот я советую всегда в таком случае подумать, что если я инвестирую там какую-то часть в свое будущее, то это тоже покупка. Я ее сейчас не увижу, я увижу ее чуть-чуть попозже, да, ее результат, но это будет все равно классно, круто. То есть вот такой совет всегда... закладывать себе часть на будущее. И тогда можно будет тратить чуть поменьше.
3: Да. Но вот появились деньги, и как будто бы мозг это воспринимает как увеличение уровня жизни. Ну, например, мне дали премию, не знаю, мне прибавили зарплату, да, и я думаю, ну все, вот теперь я себе что-то куплю. Я не думаю о том, что мне нужно эти деньги отложить на что-то, да, на какую-то пенсию, там, на какой-то накопительный счет, вот о чем мы с вами уже, конечно, mm-hmm. говорили. Но мне нужна эта вещь. Почему так происходит?
8: Опять же, мы возвращаемся, да, к тому, что мы хотим,
3: uh-huh.
8: но мне помогает история и моему близкому кругу и не очень, я всегда говорю такую фразу: заплати сначала себе. Когда ты отдаешь деньги кому-то, ты отдаешь им ему, ну, ему, ей там, кому-то, да.
3: Когда,
8: да, и он начинает их как-то там крутить, тратить и так далее. Когда ты думаешь о себе, о своем будущем, ты прислушиваешься, думаешь, ну ладно, еще одна сумка, я заплачу дяде там Ивану, неважно, Армену, еще кому-нибудь, а я мог бы, да, через несколько там лет увидеть эту сумму удвоенную, утроенную, упетеренную в несколько раз, да, и там купить какую-то не сумку, а уже подумать там о квартире или каких-то покупках. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот такое мышление, оно всегда хорошо работает.
3: А почему мы еще очень часто плохо чувствуем маленькие расходы? Ну, например, не знаю, там кофе мы заходили где-то купить, какой-то десерт взять, ну, какую-то мелочь, знаете, там зайти в магазин, купить что-нибудь себе для радости, не обязательно из еды, там новую одежду какую-то.
8: Да, это ловушка, ловушка мозга, это же маленькая трата.
3: Да,
8: ну, что такое?
3: Да, незначительно.
8: Там 300 рублей
3: за капучино,
8: да? В конце
3: концов, я почему себе не могу позволить, а для чего работает вообще?
8: Безусловно. Но, с одной стороны, при продвижении есть тема маленьких шагов, да, что ты по чуть-чуть двигаешься. И вот точно так же маленькие-маленькие расходики, они съедают большой-большой бюджет. У меня тут был разговор с одной моей подружкой пару месяцев назад, и она купила квартиру. И, в общем, теперь история с тем, чтобы более адекватно управлять своим бюджетом. И мы когда с ней начали смотреть, то есть у нее там был просто шок такой: как можно столько денег потратить на такси?
3: Ну, когда ты видишь, правда, сколько денег ты тратишь на такси, обычно это вот в этом режиме купец, когда он включается, ну что, я не могу себе позволить, не знаю, на такси доехать?
8: Почему? Да, а когда цифра приблизилась там и зашкалила за 100, и ты понимаешь, что, ой, а здесь где-то я там себе позволил, я там шиканул, да, здесь, а в итоге получается, что эти деньги могли уйти на что-то другое, более значимое, да, и вот очень важно следить за маленькими тратами, это прям критически важно.
3: А себя нужно останавливать в этот момент, какой-то вопрос задавать, там, не знаю, насколько мне вообще сейчас это нужно, что мне мешает, например, доехать на такси, на метро, или дойти пешком, или, ну, что-то еще.
8: До момента осуществления покупки, да? То есть все должно быть, ну, не в балансе, да, а все должно быть как-то просчитано и осознанно. И когда я покупаю третью или четвертую кружку капучино в день, ну, можно подумать о том, что, наверное, можно и водички попить, для организма будет полезнее.
3: А если просто, например, мне нравится пить кофе, я люблю брать кофе в кофейне, а кофе сейчас стоит достаточно дорого, да, если мы там говорим о каком-то хорошем кофе, в районе 400-500 рублей будет стоить кружка одного кофе, чашка, там, стакан. И получается, что вот если одна кружка мы себе не отказываем, ну, все равно же за месяц набегает достаточно много, если каждый день пить.
8: Безусловно, тут вопрос ваших приоритетов, опять же, да?
3: Да.
8: Если я покупаю кружку кофе за 400-500 рублей, к нему еще десертик рублей за 500.
3: Обязательно.
8: И еще что-нибудь, водичку, там, жвачку, вот она там, 1000 рублей у нас легко накопилась.
3: Мне кажется, знаете, Екатерина, что мы покупаем в этот момент, мы еще эмоцию покупаем.
8: Безусловно.
3: Да? Вот эта вот радость, вот это удовольствие, аромат кофе, там лежит еще круассан симпатичный какой-нибудь или еще что-то, да?
8: Да, ну, вот здесь вот важно переключить себя, вот абсолютно, да, правильно. А могу ли я сделать, например, сегодня кофе дома, да, налить в термокружку и посидеть на лавочке 5 минут, понаблюдать за птичками, если погода хорошая.
3: Да, да, да.
8: Да, вместо того, чтобы, ну, то есть получить эту эмоцию другими способами. Можно там сколько угодно говорить, что это там не то сознание, но на самом деле это реально работающая тема, реально работающая история, когда ты начинаешь себя на этом фокусировать. И ты от сидения на лавочке под солнышком, да, весенним, получишь намного больше, да, получишь намного больше удовольствия, чем вот от этого такого укола, да, укола дофамина быстрого, который потом у тебя разочарует. То есть ты получишь столько же, только не потратишь деньги.
3: Я еще, знаете, хотела задать вопрос нашим слушателям и спросить у них, на какую самую бесполезную покупку вы потратили деньги за последний месяц?
8: О, давайте
3: друзья,
8: устроим интерактив.
3: Пишите, рассказывайте. СМС-портал +7 925 888 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Следующий пункт. Вот по поводу карт я хотела узнать. Нал, без нал. Вот ощущение, что когда ты платишь картой, как будто ты можешь платить бесконечно. Как будто бы если у тебя карты, деньги лежат в кошельке, ты видишь, что они кончаются, ты начинаешь как-то больше задумываться о том, что они скоро кончатся. А карта, она как будто бы вот дает тебе какую-то иллюзию того, что деньги никогда не кончатся. Почему это происходит?
8: Да, совершенно верно. Именно иллюзия бесконечного портала. Но здесь вспомним наш предыдущий эфир, где, помните, я говорила, что не храните деньги на карте, храните его на отдельном счете еще с накопительным эффектом процентов.
3: Да-да-да.
8: Вот это очень работающая история, когда на карту ты перечисляешь только тот лимит, который ты планируешь потратить там. Ну, каждый по-своему устанавливает. Кому-то на день, кому-то на неделю, да? Не больше. И тогда ты четко понимаешь вот эту лимитированность. Когда ты делаешь действие перевода там со счета на карту, пополнение, это то же самое, когда ты открываешь кошелек с наличными и видишь, что у тебя немножко начинает уменьшаться сумма. И тогда ты уже действительно по-другому начинаешь мыслить. И у тебя не складывается вот это ощущение бесконечного непонимания по остаткам. Ну и очень полезное упражнение все-таки раз в день смотреть на свои счета или хотя бы через день понимать, сколько денег, да, какой у вас бюджет на этот месяц вообще. Очень полезное упражнение.
3: Такая легкая денежная медитация.
8: Да, да, да.
3: Да, подумать о том, что, например, как-то эти деньги

0: знаете, у меня появился в моем круге знакомый, который спортсмен, и он все время меня фокусирует на том, вот если устал, да, там, позаботься о теле сначала.
1: Да.
0: Подумай о физике, о своей, просто отдохни. Вот когда, это опять же, да, там, наверное, про высокий уровень осознанности в моменте, чтобы не получить вот этот быстрый дофамин, просто можно сделать хорошо своему телу, не знаю, там, ванну принять, да, там, или если уж потратить, то вложить в себя, например, на массаж сходить, да, вместо там, очередного
1: всегда,
0: мороженого
1: всегда.
0: Или сумки, да.
1: Да.
0: И, конечно, каждая покупка, она должна быть не на автомате. Да, вот действительно, как вы говорите, задать себе вопрос, а для чего мне это сейчас? А можно мне обойтись без вот этого?
1: Смотрите, Екатерина, у меня вопрос. Сходить на массаж сейчас в Москве, средний ценник, ну, примерно там 4 тысячи, плюс-минус. Где-то и 6, где-то и 7, смотря куда ты идешь. Это тоже такая, знаете, трата денег, ну, достаточно для кого-то ощутимая. Это не маленькая сумка.
0: Сумка дороже.
1: Сумка дороже, но сумка с тобой останется. Вещь какая-то за 5 тысяч с тобой останется. Холодильник... Ну, не холодильник, еда в холодильнике, которую ты там захотел себе купить, ну, чем-то себя порадовать дофаминовым, с тобой останется, особенно там на бедрах. А массаж-то вот, ну как?
0: А массаж это вообще инвестиция, это не трата, это инвестиция.
1: Ну вот смотрите, массаж. Что еще может быть инвестицией?
0: Ну, потому что смотрите, массаж это работа с физикой, с телом, да, то есть мы становимся лучше, крепче. Плюс это расслабление, релаксирование психики, как раз-таки, да. Плюс там приятное времяпрепровождение, там, если это там чай и так далее. То есть можно закрыть сразу несколько своих потребностей и действительно там не потратить там больше, чем нужно, или вложить в то, что нужно действительно. Потому что, да, вещь останется, сумка останется, но когда это там 5-я, 25-я вещь, вот это удовольствие от ее обладания, оно будет очень коротким. Да, и, как правило, люди идут еще за одной эмоцией, не осознавая, что, в принципе, они бегают по кругу. Поэтому очень точечно и правильно, конечно, нужно подходить вот к таким историям. И никогда не ходить в магазин голодным, уставшим.
1: Это правда.
0: И так далее.
1: И голым. А если вот все-таки говорить о каких-то вот процедурах, которые могут себя поддержать, твое тело, да, то есть, получается, нам не нужно жалеть денег на хороший фитнес-клуб, наверное, да, на массаж.
0: Вы знаете, вот...
1: Или стоит здесь сэкономить? Бассейн. Это же нас тоже наполняет, дает силы.
0: Спорт, я очень адепт спорта, перешла к нему в осознанном возрасте, и теперь понимаю, что спорт каждый день – это наша энергия. Здесь тоже подходить можно комплексно. Я когда начинала, я начинала бегать. То есть тебе не нужно
1: все
0: ничего, кроме
1: да.
0: кроссовок
1: да.
0: и улицы. Тебе самое здесь сложное, что тебе нужно, это заставить себя выйти на эту улицу. Но тут опять денег не нужно. То есть когда ты бери кроссовки, беги, снимая, да, тоже свой негатив, ведь все, наверное, продвинутые люди понимают, да, что если у тебя кортизол, нервный стресс, шопинг не снимает, снимает спорт, потому что выбрасывается из организма, и там отсутствие всяких дальнейших неприятных историй в теле. То есть это не стоит дорого. Не обязательно платить кучу денег фитнес-клубу, да, достаточно одних кроссовок и желания побегать.
1: Главное выбрать, мне кажется, ту физическую нагрузку, которая тебе подходит.
0: Безусловно.
1: Ну, либо, вот вы знаете, я люблю на велосипеде кататься. Мне кажется, вообще, вот можно тоже вложиться в велосипед, потому что это тоже твое хорошее самочувствие, да, выброс эндорфинов, понижение кортизола и всего такого вот неприятного.
0: Абсолютно.
1: Так, Александр спрашивает, а если есть кредиты? Нас учили, что самая лучшая инвестиция – это закрывать кредиты.
0: Ну, смотря какой кредит, смотря какая ставка.
1: Мы про это говорили с вами в прошлой программе.
0: В прошлый раз, что если у вас какой-то льготный кредит в сегодняшних условиях, это ваш актив. Да, и может быть даже не стоит его гасить, не может быть, а точно, да, и потратить эти деньги на другую историю. Если кредит вас немножко, как это сказать, такое слово, придушивает слегка, то, безусловно, да, над этим надо работать.
1: Но кредит вообще, он может быть опасен, да, многие думают, что это какое-то увеличение дохода, что у них есть там свободные деньги, что вот они сейчас там 15 тысяч, например, в месяц потратят на это, да, на погашение кредита, это для них неощутимо. Ну что такое 15?

0: тысяч. И тоже попадают, получается, в такую ловушку.
1: Безусловно. Здесь помогают лайфхаки считать не только по месяцу, но и по году.
0: Угу.
1: То есть 15 тысяч за год – это такая достаточно уже хорошая инвестиция.
0: 180 тысяч, да?
1: Да.
0: О, отлично.
1: Да. Вопрос. Было у вас куда пристроить 180 тысяч?
0: Насколько была эта покупка необходима, да, для того, чтобы пристроить эти 180 тысяч?
1: Да. Ну, угу. И когда вот так переключается внимание, угу. Это опять угу. же возвращаясь к вопросу маленьких трат, то же самое. Посчитайте ваши там 3 капучино в день на периоде месяца, 20 рабочих дней, да, там считаем, что выходные, может, мы дома пьем кофе, да? Ну, пожалуйста, 20 на 1500 тоже получается такая история. И тут каждый принимает решение для себя, ну, то есть осознанно. Если я действительно думаю о том, что это сколько у нас получается, 30 тысяч в месяц на удовольствие от кофе для меня это окей, ну, окей, но я это понимаю. Что я столько денег трачу на кофе и там закладываю это в бюджет. Если для меня это не окей, значит, нужно искать другие способы получения этого удовольствия.
0: Кофе, прям, знаете, такой камень преткновения для нас. Потому что,
1: ну, безусловно, потому я тоже с кофе пришла.
0: Да, ну, естественно, естественно. Константин пишет, я купил спортивные штрусы и амортизаторы для своей Нивы. Я на ней почти не езжу, только ремонтирую. Есть нормальные машины для жизни, а Нива – это моя любовь. Пусть и бесполезная, но для души. Я всегда радуюсь, что наконец-то могу себе позволить потратиться на нее. Ну, такая история, знаете, вот с хобби, когда вот... У вас появилось какое-то хобби. Ну, ладно, бег. Ты купил кроссовки, ну, в какую-то там более-менее спортивную форму, и вот занимаешься чем-то. А если у тебя какое-нибудь такое вот увлечение, которое требует каких-то постоянных вложений? Объясню. Даже не постоянных, просто вложений. Например, вы захотели научиться играть на каком-то музыкальном инструменте. Фортепиано электрическое, не знаю, там, гитара, еще что-то. Вам же нужно эту вещь приобрести, и вам нужно найти деньги на репетитора. Или вы подумали, что, не знаю, миру не хватает такой певицы, там, певца, как вы, и вы пошли учиться на там курсы по вокалу.
1: Да. Потом к этому прибавляются отчетники.
0: Да, да, концерты, вот это вот все. Да, это да, тоже да. К той же истории про массаж, что нужно себя этим наполнять и радовать. Или вот нужно понимать, что вот фортепиано, гитара, это как бы классно, но это не на первом месте. Или, например, я себе придумала, что мне нужно учить французский язык. Я не знаю, зачем, до сих пор не понимаю, но я его учу. Я тоже
1: получаете
0: на это...
1: удовольствие от
0: этого? Получаю удовольствие, но я тоже на это трачу деньги. Вот где вот эта тонкая грань, как понять, что это все-таки какая-то блажь? Это вот, ну, без этого, правда, можно было обойтись. Можно было без этой гитары и языка обойтись. Ну, зачем? Вот ты бы лучше отложила, и через 10 лет, как вы сказали, у тебя были бы проценты, например.
1: Ну, здесь вот Константин, да? Ну, вы посмотрите, да. Как чувствуется даже через просто написание, насколько ему это круто,
0: насколько
1: и здорово.
0: Любит,
1: да, насколько он любит да. свою Ниву. И тут опять вопрос рассуждений и консенсуса, да, пирамиду Маслоу, я думаю, все знают,
0: да,
1: что если у нас закрыты базовые потребности, еда там и так далее, то мы переходим на уровень уже там самореализации и удовлетворения от жизни. Но мне нравится вставлять между этими двумя такими блоками все-таки заботу о своем будущем и включать в базовые потребности необходимость инвестиций на наши будущие, в будущей жизни, да, угу. чтобы, когда наступит серебряный век наш, да, серебряный период, чтобы он был тоже качественный и классный, да, а не там недожитие. Поэтому если базовая потребность плюс вот это закрыта, тогда, ну, конечно, нужно себя наполнять. Но потом по языку и по вокалу и по всему прочему там. Я занимаюсь, я хочу этим заниматься. Ну, допустим, сегодня у меня там есть проблематика там с каким-то денежным вопросом, да. Ну, окей, я там буду заниматься не 2 раза в неделю, а 1 раз в неделю. Или там раз в 2 недели. То есть все равно хобби там не бросать, да, но все-таки снижать расходы на него. Или посмотреть там более другого учителя, да, посмотреть онлайн. Ну, то есть как-то оптимизировать эту историю. Конечно, там запчасти на Ниву
0: вряд ли можно оптимизировать, да?
1: Да. Но, тем не менее, рассуждать для того, чтобы удовольствие получать, потому что, ну, мы так устроены, да, мы хотим получать удовольствие от этой жизни, но так, чтобы это не приводило потом к последствиям, к таким, что мы там затянули у себя на шее кредитную петлю и не знаем, что с этим делать.
0: Это же еще история не только вот с такими покупками, которые связаны с хобби, но когда мы еще начинаем учиться бесконечно чему-нибудь и как-нибудь, да?
1: Дофамин.
0: Дофамин. Нам нужен этот курс, нам нужен обязательно другой курс. Мы думаем, там, сейчас мы сменим профессию, получим какое-то свое новое призвание.
1: У меня есть такой грешок, я прям честно это признаю.
0: Я тоже.
1: Я научилась вроде себя немножко оттормаживать.
0: Сдерживать, да? Меня останавливает от покупки только то, что... Ну, я понимаю, что очень много курсов у меня, которые я не успеваю смотреть, и, ну, ты правда начинаешь их смотреть в какой-то последний момент. Но ты тоже тратишь на это большое количество денег. Но, с другой стороны, это же тоже твое саморазвитие, это тоже вклад в будущее, чтобы в серебряном возрасте не быть, знаете, таким вот человеком, которого ничего не интересует, он ничего не знает. Там, ну, не то, что ничего не знает, но он не развивался сильно в своей жизни.
1: Безусловно, есть... потом Альцгеймер, Паркинсон и все прочее.
0: То есть языки мы учим, получается, да?
1: Конечно.
0: Учебу тоже не отменяем.
1: Да, но здесь мне помогла остановиться в этом бесконечном беге развития и курсов тема. Это, в принципе, практика McKinsey, мировых стратегических консультантов, когда они отправляют учиться своих сотрудников. И дальше идет очень большая работа по внедрению в практику того, что ты научился, чему ты научился, да, как ты можешь это внедрить, а можешь ли ты поделиться с коллегами и так далее. И вот я себе тоже задаю вопрос, а я там, прослушав или там этот курс...
0: Смогу применить, да, где-то
1: да, это? Как я это применю? Это меня там сделает сильнее, лучше, быстрее, я там буду зарабатывать больше денег или там это мне расширит мой там майндсет на будущее, да, сознание. Вот эти вопросы такие, они помогают останавливаться.
0: Но самое главное, мне кажется, еще когда ты начинаешь заниматься каким-то обучением, вот да, сразу это начинать внедрять в свою жизнь, да? Не ждать, что наступит какой-то удобный момент, что сейчас я окончу этот курс и, не знаю, вот как начну, как я сейчас начну, а потом что происходит? Там ничего не происходит. Ты получаешь диплом, выкладываешь его в соцсети, тебя там поздравляют 10 человек, и конец истории. То есть ты никак это не монетизируешь, ты эти деньги в обучение потратил, ничего на этом не заработал. Да? Максимум, на что, вот честно, я способна иногда, когда вот какие-то обучения оканчивала, которые мне не особо помогали, получить налоговый вычет.
1: Может быть, да. Ну, в общем, это такая история, когда я заплатил другому и не заплатил себе.
0: Вот. Друзья, вот что с этим делать, чтобы вы не платили другому, платили себе, как грамотно распределять свои финансы, мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В МИДе Беларуси оценили телефонный разговор Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона. Общение президентов двух государств свидетельствует о растущем интересе к нормальным контактам и коммуникации, которые отсутствовали несколько лет, заявил замглавы министерства Игорь Секрета. По его словам, в ходе разговора лидеры обсуждали вопросы региональной повестки и безопасности, а также взаимодействия Минска с Парижем и ЕС. Дипломат также обратил внимание на тот факт, что контакты Беларуси с США в последнее время задают тон и способствуют пробуждению в Европе. С Вашингтоном, сказал замминистра, вести диалог проще, чем с Брюсселем. Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции состоялся по инициативе Елисейского дворца накануне. ФСБ заявили о выявлении в Забайкалье схемы выдачи за взятки лицензий на добычу золота. Задержана группа из 8 человек, включая чиновников. Все фигуранты дела арестованы. По данным Федеральной службы безопасности, представители территориальных органов власти согласовывали заявки на получение заключений экспертиз для золотодобывающих предприятий. Также они обеспечивали выдачу положительных заключений для отдельных аффилированных компаний, при этом обращение других фирм отклоняли. Оценочная стоимость разведанных запасов золота на участках составляет 1,5 миллиарда рублей. Задержания, обыски и другие следственные действия прошли в Чите, Санкт-Петербурге и Благовещенске. Возбуждены уголовные дела. У фигурантов изъято 27 миллионов рублей, полученные от представителей золотодобывающих компаний. Власти Москвы заявили о запрете участковым врачам подрабатывать по совместительству. Они должны будут трудиться на полную ставку 5 дней в неделю, отметила заммэра Анастасия Ракова. число прикрепленного населения должно быть адекватно. Не 500 человек на врача, но и не 4000. Участковый приходит на работу утром и целый день работает на приеме. Постепенно, мы надеемся, ментальность начнет меняться. Это мои пациенты, и я за них в ответе, пояснила Ракова в интервью РБК. Ранее департамент здравоохранения обязал заведующих подстанциями скорой помощи получить статус «московский врач». Это дополнительное тестирование, включающее экзамен, клинические задачи и работу на симуляторах, хотя программа позиционируется как добровольная. В МВД сообщили о ДТП с автобусом в Нижегородской области. В салоне находились иностранцы, которые ехали в Казань. Пассажиры не пострадали, уточнили в региональном управлении ведомства. Водитель автобуса, перевозившего 30 иностранных граждан, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Газель». Совершил с ним столкновение и опрокинулся, пояснили правоохранители. Они добавили, что водитель автобуса получил незначительные телесные повреждения. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 13-15, вероятны осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8.
4: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Мы вас услышали.
0: 12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. А сегодня у нас в гостях Екатерина Астахова, наш финансовый аналитик. Мы сегодня говорим о том, почему мы тратим больше, чем планировали. Почему это происходит и вообще что с этим делать? Друзья, наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите еще в МАКС и звоните по телефону прямого эфира 7373948, код города 495. И смотрите нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте мы тоже есть. Нам Сергей пишет: «Живи посредственно, средством, не бери кредитов за потребление, избавляйся от гедонизма, трудись и размножайся. На все хватит денег. А еще, знаете...
1: Я очень согласна.
0: Вот. Итог нашей программы.
1: Единственное, что иногда будь гедонистом все-таки.
0: Да. Екатерина, давайте поговорим все же, что делать. Мы, конечно, не Чернышевские, но все же, что делать? Как внедрить какую-то практику, да? Какие-то правила, может быть, с чего нужно начинать, чтобы не делать какие-то бесполезные, ненужные нам покупки?
1: Копить. Ну, наверное, это, наверное, дойти нужно до кондиции, да, когда уже понимаешь, что все, нужно что-то менять. Очень помогает история планирования. Вообще, я приверженец такого, что наша самая главная миссия человечества – это приструнить хаос, который вокруг нас творится. Вот это применительно ко всему, и к себе лично, и там, как кругу, и к бизнесу, и ко всему. То есть, когда я начинаю планировать, и живу в рамках этого плана, плюс-минус, понятно, мы все живые, иногда нам что-то хочется, иногда есть какие-то отступления от плана, да. Но когда у тебя есть рамка, она тебя держит, да, не прыгать вот куда-то, не, как не знаю, слово подобрать, не сворачивать, да, не сворачивать пути. Да. То есть ты можешь отклониться от курса, но навигатор тебя все равно вернет. Да? И когда вот у тебя есть план по каким-то целям большим, да, по расходам, по правильному росту своих доходов от года к году, да, это тоже большая история, что наши доходы должны прирастать, да, потому что инфляция никуда не уходит, да, из нашего мира. Тогда вот ты начинаешь мыслить в рамках этого, когда ты начнешь получать первые результаты, там, да, накопления, там, движение к своей цели, это тебя будет мотивировать все больше. И вот эта тема, конечно, хорошо работает.
0: Вот я знаю, что есть такое правило, как пауза 24 часа, да?
1: Угу.
0: Это вот когда любая покупка выше условных 10-20 тысяч. Вот ты думаешь, вот хочу, вот надо мне, вот прям вот все. Не могу.
1: Я бы даже сказала, 24 часа мало. Как очень люблю поговорки, пословицы, вот это «утро вечера мудренее»,
0: да.
1: Умножь на 3.
0: Три утра.
1: Три утра, да. Три утра – очень полезная практика, когда мы живем, к сожалению, в таком мире или к радости, когда нас вокруг, наше внимание пытаются захватить. Маркетологи, рестораны, ритейл, да, блогеры и так
0: опасные,
1: далее.
0: Опасные, опять же, люди.
1: И на этих быстрых эмоциях нас принуждают к покупке. Но вот мне помогает, знаете, какая история? Я не люблю, когда мной управляют вот, ну, так манипуляционно, манипуляционно. У меня сразу, как я говорю, падает забрало. И мне это помогает не делать импульсивных покупок. То есть я себе говорю, ну, я не марионетка, чтобы вот мне кто-то дал эмоцию, да, вот это вот впечатление, и я побежала ему платить. Я хочу своей жизнью распоряжаться сама. И сама осознанно и спокойно решать, нужна мне сейчас эта покупка или нет. Вот кому-то нужны сутки, кому-то нужны двое суток. Вот, ну, лучше три. Да, если вот большая покупка, три.
0: Вспомнила взвесить, фильм «Карнавальная ночь». Лучше, конечно, пять сразу, да?
1: Да. И еще помогает история, она везде муссируется в сетях. Пять почему. Да, знаете, эту... Почему
0: можно
1: мне
0: сразу
1: нужна
0: отвечу?
1: Шуба, да?
0: А потому хочу ключевое. Вот нужна мне эта шуба. Вы сейчас на больную надавили,
1: почему?
0: У меня нет шубы. Да, не то, чтобы я ее хочу. Почему? Не тепло.
1: В пуховике тоже тепло.
0: Но это как-то, знаете, вот когда я захожу в шубе, вот прям захожу, понимаете? Вот захожу, красиво захожу. В пуховике... Ну, не
1: это пойду. Тогда, вот в данном контексте я понимаю, почему, что иногда, так как мы там, да, в бизнесе, иногда статусные вещи, они нужны, да, и даже если тебе там это не нравится, ну, мы все в социуме живем.
0: Да-да-да.
1: Тогда эта шуба должна быть проектом. Проектом по накоплению на нее денег. Сегодня шуба стоит...
0: Хотя бы меховой жилет купить, да, из собачьей шерсти.
1: Достаточно дорого. То есть это прям инвестиция. Инвестиция в себя, в свою значимость, в свой будущий доход.
0: Не ходите, не снимая, просто извините.
1: То есть мыслить вот так вот. Не просто потому, что я хочу шубу, да, а если есть обоснование, что, да, вот я произвожу впечатление, я там чувствую себя увереннее и так далее, тогда сделайте проект.
0: А потом мы покупаем себе дорогие сумки и ездим с ними, сами знаем где, в общественном транспорте. Ну, ну какая же это инвестиция? Тут как будто, знаете, не, это не инвестиция, а как будто мы хотим кого-то в чем-то убедить.
1: Ну, себя.
0: Себя и кому-то доказать. Вот смотри, у меня карта тройка, но сумка там за 300 тысяч, например. Да?
1: Ну, это смотрится немножко странно, да, действительно. То есть все должно лучше плавать в своем слое, да, вот рыбы, у них же распределение есть, определенные рыбы живут на определенных слоях, и они, как правило, друг к другу в гости не приходят, потому что или тебя раздавит давление, да, или там сожжет солнечный свет, грубо говоря.
0: Ну, да.
1: Вот он нужно очень четко себя сопоставить, а кто я, где я, и для чего мне вот эта статусность, я... Как бы, может, надо пойти лучше потратить деньги на психолога, поработать, чтобы...
0: Не покупать очередные себе сумки. Да. А вот вы еще, Екатерина, сказали про уловки маркетологов. А есть какой-то, не знаю, топ-5 этих уловок, по которым вот можно понять, так, меня сейчас пытаются посадить на крючок?
1: Ну, безусловно. Во-первых, начиная, если мы говорим, например, про продуктовую историю, начиная от больших тележек, которые вам, в принципе, никогда не нужны такие большие.
0: Угу.
1: Да, но они есть, потому что в них мало покупок, смотрится очень хиленько, угу. Неприятненько. А вот когда их много, ты начинаешь там прикупать побольше. Да, потом я снимаю шляпу, потому что у меня младший сын 7-летка, но он теперь просто мне выносит мозг, что нам нужно покупать в определенном магазине, потому что там за покупки дают какие-то штуки, а еще у него есть альбом, где эти штуки, значит, хранить, они обмениваются. В общем, с одной стороны, бизнесово восхищаюсь, но понимаю, что это там история, да, вырастить новое поколение потребителей и текущих родителей, которые не могут отказать детям, да, в большинстве случаев сподобить на покупки в этих магазинах. Вот такие вот все акции, они тоже нас, да, очень
0: только
1: сильно...
0: сегодня, только сейчас. Сегодня цена 999 рублей, да. Завтра будет повышение цен. Друзья, такой цены никогда больше не будет. Друзья, вам это просто необходимо. Вы не сможете без этого жить, да. Подумайте просто, вот вы завтра проснетесь с другим человеком. Вам эта вещь просто необходима. Я попробовала пояс из собачьей шерсти, и вы знаете, я сегодня проснулась просто другим человеком. И просто себя... Вот, ну, вы другим завтра будете, угу, да? Угу. И вот через личный бренд, да, начинается...
1: Ну, во-первых, скорость, да, вот да. Как бы только сегодня и только сейчас, как только вас торопят, это сразу, безусловно, маркетинговая или продажная манипуляция, 100%. Как противостоять лучше, проще? Или вот, да, это можно инвестировать в себя, если не очень дорогие курсы, сходить на курсы, где... готовят продажников, да, и там вам все расскажут, каким образом нужно доводить вас до покупки, каким образом работать с вашими возражениями. С вашими,
0: да, да. Как вас прогреть грамотно, как вороночку создать.
1: 100%. Да? Вот. Угу. Или почитать книжки соответствующие, да, как раскачать продажи. Просто посмотреть, даже если вы не связаны с этим, хотя это пригодится всем нам в жизни, да, коммуникация. Но вы посмотрите, как вас под призмой, да, вот принуждают к тому, к чему вы даже не подумали. Вы думаете, что вы сами приняли решение, но нет.
0: Друзья, если вот такие сигналы будут в вашем поле, пожалуйста, не совершайте ошибок, не идите на поводу маркетологов. Мы продолжаем разбираться, что же делать, да? И вот мы поговорили о паузе в 24 часа, и знаешь, что есть еще такое правило? Смотреть не на доход, а на остаток, да? Не сколько я заработал, а сколько осталось через месяц, например, да, можно посмотреть?
1: Ну, вот мы то, что говорили, да. Впервые, да, смотреть почаще.
0: Вот то, что открываешь приложение, да?
1: Да,
0: и смотришь. Остаточки.
1: Не только на свои остатки по картам, а очень приятно смотреть, как, например, там копится какой-нибудь депозитик на вашу будущую цель. Тоже очень приятно.
0: Просто такая бегущая строка, мне кажется, можно, знаете, вот как там звездное небо обычно, знаете, там лежат, успокаиваются, а у тебя вместо звездного неба такая бегущая строка, там проценты такие бегут, бегут. А еще мне кажется, вот вы как-то про это говорили, что как только приходят деньги, нужно 10-20% откладывать в накопление.
1: Это высший пилотаж.
0: Это прям к этому прийти нужно?
1: Да, это опять к истории «заплати сначала себе».
0: Угу.
1: Сначала себе, потому что это твоя будущая история, которая сейчас может быть неосязаемая, но она необходима. Поэтому если можете 10, если можете 20, тут надо тоже тренироваться. Те люди, кто начинает только это делать, им сложно. Они начинают срываться все время вот в какие-то там покупки. да, которые могут быть и не нужны. Но если это тело тоже как-то тренировать регулярно, то результат будет. Но опять, это проснусь завтра другим человеком, мы попадаем в ловушку, почему бросают? Да, почему бросают? Мы попадаем в ловушку быстрых результатов. Мы хотим завтра проснуться другим человеком, похудеть на 20 килограмм за месяц.
0: Естественно.
1: Да, стать супермиллиардером и так далее буквально завтра. Но так не работает. Да? То есть семечко сажают, ему нужно вырасти определенное время. Там ребенок, если родится через 2 месяца, тоже будет плоховато. Да? Ему нужно там 9 месяцев. Поэтому не нужно ждать от себя быстрых результатов. Нужно как бы тренировать вот эту вот регулярность. Регулярность важнее интенсивности. Не раз в год там отложить сколько-то, а регулярно, и ты приучишь себя.
0: Дисциплина вот элементарная должна быть. А Евгений спрашивает: здравствуйте, а если мне бывает 303 утра на раздумья? Ну, вот когда, знаете, меняется, вот, может быть, я так понимаю.
1: Не поняла, не хватает тут?
0: Или что? Или вы меняете очень решение быстро? Евгений, расшифруйте, пожалуйста. Мы идем к следующему правилу. Это правило вести 3 строки, да, и каждый месяц у нас доходы, расходы и капитал, только 3 цифры. А что мы вот в этих таблицах прописываем?
1: Доходы мы всегда смотрим, мы растем или не растем, да, и смотрим обязательно с планом, ну, так как мы же говорим про правильное управление своими финансовыми активами и ресурсами. План-факт мы всегда должны смотреть в динамике. Это относится как к бизнесу, так и к нам лично. План-факт плюс год-году. Вот я год-году как вообще?
0: Стал ли я лучше?
1: Да, в этом мае и в прошлом мае у меня доход как вообще? Увеличился, не увеличился? Ну, там пойдет более глубокий анализ, насколько увеличился, достаточно увеличился. Тоже та же самая история с расходами. Если я увеличился, то почему? Потому что я вдруг стал зарабатывать больше, и это такая ловушка, это все этому подвержены, да, чем больше у тебя доходы, тем ты больше начинаешь тратить, мы живем в эпоху потребления, да. И третья история, это капитал, это наши активы, это можно делать не каждый месяц, можно делать раз в квартал, раз в полгода, то есть, а что у меня есть, да, счета, там, недвижимость, какие-то еще инвестиции прирастают, не прирастают, я стал лучше или хуже. То есть всегда мы, как это же наука, физика и, в принципе, химия, все основаны на как это, реакции обратной связи от среды. Да, я хорошо этот эксперимент провел или нет? Вот здесь то же самое. Я окей, не окей.
0: Смотреть, насколько я изменился за этот год. Да. Все-таки, знаете, вот хочется еще вернуться к теме маркетологов, да, все вот эти вот уловки, да, это поведение. Давайте поговорим про то, что делают маркетологи. Ну, например, вот якорь цены, да. Например, мы приходим в кофейню и видим, маленький кофе стоит 320 рублей, средний 340, и, например, большой 380. По ощущениям, мы, скорее всего, возьмем либо средний, либо большой. Почему? Угу. Потому что мы думаем, что, ну, такая небольшая разница, да, я же хочу кофе, позволю себе сегодня больше, да, и поэтому куплю напиток побольше.
1: Да, это тоже история поведенческая, экономика. Все маркетологи нынче, они эту тему изучают. В большинстве случаев мы выбираем средний вариант. Мы так устроены. Мы так устроены, и поэтому увеличиваются сами порции. Если раньше там маленький был 200, сейчас уже 300 маленький, да, потому что вы купите все равно 400, да, не 300, а 400. Хотя еще вчера вы покупали средний 300, а сегодня уже будете покупать средний 400.
0: А нужно себя останавливать, ну, если говорить об экономии, и покупать все-таки маленький кофе? Или если мы берем средний, то берем средний?
1: Понаблюдайте, да, вот вообще позиция наблюдателя всегда очень полезна. То есть если вчера я удовлетворялся 300 граммами кофе, то почему сегодня я должен покупать 400?
0: Почему мои запросы растут, да, если доход не вырос?
1: Да, но я опять же советую почитать книжки по поведенческой экономике, по поведенческому маркетингу, очень полезно, и это действительно инвестиция в себя. Ты будешь понимать, как как можно не попасть в эти штуки.
0: Вот вы еще сказали несколько минут назад об опыте заказа в интернете вашего сына, да, когда, например, он делает заказ в определенном магазине, потому что за это он получает какие-то, ну, не знаю...
1: Плюшечки,
0: да, что-то то, что ему нравится, хотя, возможно, ему это не нужно. Но там же еще другие есть истории с тем, что доставка бесплатная от определенной суммы. Еще сейчас делают комбо, например, да, когда ты покупаешь, грубо говоря, огурцы, помидоры, и вот эта вот позиция, если берешь и то, и другое вместе, там на 20 рублей будет дешевле. Тебе огурцы эти не нужны были, ты хотел помидоры, но ты берешь, потому что думаешь, ну, наверное, я хочу сделать салат с помидорами. Как будто бы вот за тебя что-то решают, да?
1: Ну, это тоже да. Поведенческая штука. Мы не любим решать, мы не любим анализировать, так устроен наш мозг, он ищет легкие пути. И поэтому вот эти подсказки являются ловушками. Но здесь опять, да, не полениться подумать, а мне действительно эти огурцы нужны? Ну и там, и вот эти 20 рублей, потому что я потрачу плюс еще 500, да, потому что я бы так купил, там, грубо говоря, 500, ну, не знаю, там, 500 рублей огурцы, да, ой, да, помидоры, а да. Это мне говорят, еще 500 заплати, но мы тебе там 20 рублей скидку. А зачем я еще буду платить 500, да, когда я всего хотел 500 потратить? Вот анализировать каждый раз вот эту вот штуку.
0: Еще, знаете, вот кофейня наша любимая, про которую мы, конечно, вечно можем говорить. А берешь кофе, круассан в подарок. Ну, грубо говоря, кофе стоит 300 рублей, с круассаном 400. Ты не хотел есть этот круассан. Ты вообще, может быть, на диете сегодняшнего дня, потому что круассан недостаточно калорийный. Ну, сейчас не будем туда уходить. Но ты думаешь, ну, кофе с круассаном, это же так вкусно. Ну, 100
1: это
0: рублей.
1: Это же такая красивая картинка мне нарисованная,
0: да,
1: была,
0: да, да,
1: да.
0: Ну, 100 рублей, ну, порадую себя сегодня, да? И вот эта вот акция, что ты 1+1 берешь, там, получаешь 3, это же тоже очень сильно влияет на наш мозг.
1: Конечно. Только вопрос
0: это
1: опять...
0: не про экономию.
1: Безусловно, это все про нашу психику, да, как мы устроены. Но опять... как тварь я дрожащая или право имею.
0: Да.
1: Я управляю собой или мной управляют? Вот это очень полезный вопрос, который, ну вот, меня очень сильно триггерит.
0: Что я хочу сейчас?
1: Да, кто принимает решение? Я или маркетолог, который классно нарисовал мне эту картинку с круассаном?
0: Еще, знаете, какой пример вспомнила? Например, заходишь на какой-нибудь сайт-агрегатор, выбрать какой-нибудь там, не знаю, отель для отпуска, да, или еще что-то, и там пишут: осталось всего 5 мест.
1: Да, да, да.
0: Этот
1: да,
0: сайт
1: да.
0: сейчас просматривает еще 155 человек. А, не знаю, что там еще бывает. Только сегодня осталось 2 места. Не пропустите.
1: Да, да, это все вот в эту же историю создать видимость дефицита. Безусловно. Или там здесь одна цена, если ты вот с карты этого магазина будет другая цена. Скидка непонятна. Да, сколько это там составляет в процентах и стоит ли вообще так делать. Все для того, чтобы там подсветить то, что нужно не тебе. Но наша задача, да, раскопать и понять то, что нужно мне. И если понаблюдать просто за собой и, например, позаписывать вот такие штуки, когда я не повелся на призыв, и потом посчитать, сколько я, например, сэкономил за месяц, поверьте мне, получится хорошая цифра, за которую вы себя похвалите, и вам захочется продолжить.
0: Ну, это еще не конец. Маркетологи хорошо работают, поэтому они предлагают рассрочки без процентов, да? Например, это стоит не 100 тысяч рублей, а всего 25. Там дальше звездочка указана, сноска какая-нибудь, да? И вот ты думаешь, ну ладно, но 25-то я в месяц могу заплатить за то, какую я пользу получу из этого.
1: Бесплатный сыр только в мышеловке.
0: Да.
1: Почему вы решили, что вам бесплатно что-то дадут? Так не бывает. Всегда за это кто-то платит. Три участника сделки – это вы как покупатель, продавец и банк. Да, банк никогда никому ничего бесплатно не дает, потому что это бизнес. Да, магазину – это тоже история такая. За вас заплатить рассрочку – внимание, вопрос «зачем?». Да, то есть вы должны купить столько, чтобы он оправдал эту трату, например. Или же вы заплатите эту рассрочку сами, просто это будет скрыто. да, и вы это просто можете не увидеть вот так вот явно. То есть бесплатно не бывает ничего.
0: Друзья, не думайте, что если вам дают рассрочку, что вы за это не заплатите, заплатят все. А, еще есть такие уловки, это как подписочная ловушка, да, это когда, например, вы что-то там себе оформляете в месяц, но это всего 1000 рублей, там всего 3000 рублей, 199 обычно, да, 299, да, мелочь. Там музыка, кино, спорт, вот. И получается, что за год человек на таких подписках теряет достаточно большие суммы, да?
1: Угу.
0: Еще есть цвета и запахи, когда мы приходим в какой-нибудь магазин. Да. И там
1: аромамаркетинг
0: всё...
1: работает.
0: Да, да, да, да. И там прям очень приятно и вкусно пахнет. Пахнет выпечкой, пахнет, не знаю, чем там, роскошью какой-то. Ну, вот то, что
1: да,
0: там...
1: Марина, продвинутая прям.
0: Ну, конечно.
1: Работают целые команды по подбору ароматов, я вам говорю, как человек, поработавший в ритейле, с другой стороны.
0: Интересно, какой запах лучше всего продает?
1: Выпечка хорошо продает. Прям очень круто.
0: А колбасный цех какой-нибудь?
1: Нет, вот выпечка это всегда топчик, да.
0: Мимо не пройдешь. То есть, друзья, если вы открываете какой-то новый бизнес, вы знаете, что делать. Ну, вот как мы уже говорили в прошлой программе, кэшбэк. Да? Повышенный кэшбэк на что-то. И вы понимаете, сейчас я, значит, себе что-то куплю, а потом получу какую-то выгоду. Ну, мне кажется,
1: но вопрос, это... вам это нужно сейчас покупать? Угу. Опять же, что первично, курица или яйцо?
0: Угу.
1: Вам нужен кэшбэк или вам нужна покупка? Угу. Дальше вы сравниваете. Вы потратили 50 тысяч, получили там, не знаю, 1000 рублей кэшбэка. Ну, хорошо, 2000. Внимание, вопрос, кто выиграл?
0: Да. А Евгений спрашивает, вот по поводу предыдущего вопроса, много думаю про вещь, которая реально нужна, но тяну с покупкой. И может вот 300 дней тянуть с покупкой, иначе получается, что вещь ему это не особо нужна?
1: Безусловно.
0: Вы кремень, Евгений, что я могу сказать?
1: 300 дней.
0: Да.
1: Может, вам нужно тоже курсы запустить?
0: Да, вот, как кстати, думать, 300 да, и продавать. Дней? Да. А Сергей пишет, что из банка часто звонят, предлагают кредитку, говорят условия, в конце добавляют. Согласитесь, выгодно. Я им отвечаю, нет, не соглашусь. Кто же им эти скрипты прописывает?
1: Согласитесь. Тоже все из поведенческой истории. Нужно заставить собеседника с вами согласиться пару раз, и дальше все как по маслу.
0: И причем еще имя упоминать желательно. Екатерина, ну согласитесь, что мое предложение сегодня для вас самое выгодное.
1: 100%.
0: У нас буквально минута осталась. Екатерина, вот есть ли говорить о финансовой грамотности сегодня? Что это?
1: Это умение управлять своими финансами так, как выгодно вам, никому-либо другому.
0: А нужно ли замечать момент, когда решения уже начали принимать за вас? Вот вы сказали про осознанность, да, что вот этот вопрос важно себе задавать. Зачем, хотел сказать, что делать, зачем мне это нужно? Да.
1: Да. Ну и отслеживать, не ругать себя, да, даже если вы совершили какую-то там импульсивную покупку, ну, поразмышлять, ну да, я это сделал, там, ошибся, но в следующий раз я уже подумаю там и сделаю что-то по-другому, да, то есть мы же все обучаемся, и это нормально.
0: Главное, ну и в конце концов нужно сохранять чеки, да, и понимать, что если вы что-то сегодня купили ненужное, то всегда это завтра можно сдать.
1: Точно.
0: Да, и вложить это в развитие своего капитала, чтобы проснуться через 10 лет, не знаю, там, с виллой где-нибудь на Черном море. Друзья, у нас в гостях была Екатерина Астахова, финансовый эксперт. Говорили сегодня о том, почему тратим больше, чем планировали. Екатерина, большое вам спасибо, было очень интересно. Мы стали более грамотными финансово.
1: Да, спасибо.
0: С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Москва открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные отношения, отметил Владимир Путин. Президент обратился с приветствием к участникам, организаторам и гостям 29-го Петербургского международного экономического форума. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Уверен, что ваша традиционно насыщенная и ориентированная на результат дискуссии послужит выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, отметил глава государства. Британский флот готовится к разминированию Ормузского пролива. После достижения соглашения между США и Ираном, корабль, находящийся в Гибралтаре, отправится на Ближний Восток. По данным командования ВМФ Соединенного Королевства, сейчас на борт загружают боеприпасы и беспилотные подводные аппараты для поиска и уничтожения мин, сообщает Associated Press. Этот корабль должен присоединиться к британскому эсминцу «Дрэгон» и плавсредством союзников перед прохождением через Суэцкий канал по пути в Персидский залив. По информации военных, Тегеран мог разместить огромное количество различных мин по всему Ормузскому проливу. В СИЗО отправлен устроивший ДТП в центре Нижнего Новгорода водитель «Мерседес». 21-летний Сергей Корнилов стал фигурантом уголовного дела об агрессивном вождении, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Авария произошла 20 мая. Корнилов, управляя кабриолетом, вылетел на встречную полосу и протаранил два автомобиля. От удара у его машины оторвались колеса. По уточненным данным правоохранителей, пострадавших нет. Первоначально госавтоинспекция составила протокол и отпустила его. С 2025 на Корнилова был выписан 161 административный штраф на 719 тысяч рублей. Около трети из них не были оплачены в срок. После аварии молодой человек позировал на капоте и выкладывал видео. В том числе он заявлял, что собирается покупать новый автомобиль. Прокуратура сообщила о жесткой посадке сверхлегкого самолета в Красноярском крае. Аэропакт-22 приземлился в Богучанском районе у поселка Осиновый мыс. Воздушное судно, эксплуатируемое компанией «Аэропром», произвело жесткую посадку, отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным управления МЧС, пострадали два человека – командир воздушного судна и второй пилот. Они сотрудники лесопожарного центра. В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 10 рублей 48 копеек, доллар – 71 рубль 21 копейка, евро – 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями, ветер западный около 3 метров в секунду. Давление ниже нормы – 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 13-15, вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
14: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
16: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
17: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
19: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный
20: «Адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: 13:05 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, здравствуйте.
22: Здравствуйте.
21: Лен, о чем будем сегодня говорить?
22: Макс, о чем же мы поговорим? Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, а потом, к сожалению, 8 из 10, а то и 9 из 10 разводятся. В связи с этим всегда актуальны такие вопросы, как расторжение брака, раздел общей совместной собственности, брачные договоры, алиментные обязательства, все, что связано с семейным правом. Поэтому звоните в эфир, я отвечу на правовые вопросы в области семейных правоотношений.
21: Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Лучше всего писать в МАКС. Еще хорошо в Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и прямой эфир 8 495 737 394 8. У нас идет видеотрансляция также. Это ВКонтакте, в Ютубе, в Телеграме. Ну и читайте нас в Дзене. Лен, а мы вот буквально 2 часа назад говорили о том, что позвонила слушательница и говорит, что сегодня в стране больше одиноких женщин с детьми, чем замужних.
22: Угу, верю в это абсолютно.
21: Вот,
22: абсолютно,
21: а я нет. Верю в это. Ну где, ну что это получается, каждая вторая одинока?
22: Ну, я бы даже сказала, почти каждая первая. Но к большому сожалению.
21: Ну вот вы сидите, что?
22: Я замужем, ну, да, вот, замужем. Дети. Счастливая случайность. Да.
21: Сегодня да, замужество исключение. Это случайность получается?
22: Ну, вы знаете, на самом деле все печально по поводу статистики. И статистика, она говорит сама за себя. На 10 браков, когда-то в статистических данных 8, когда-то 8,5, 9. Ну, то есть почти все из тех, кто поженился, те развелись. Количество споров семейных, оно самое, наверное, большое. Вот я с юристами, естественно, взаимодействую с коллегами. И очень многие юристы специализируются исключительно на семейных делах. Не потому, что они им вот исключительно как нравятся, а потому, что, ну, они самые-самые ходовые, как мы говорим. То есть очень много обращений для того, чтобы развестись, поделить имущество, детей и прочее-прочее. Самая скандальная, кстати говоря, категория. И суды эти такие эмоциональные, напряженные. Ну, вот, увы и ах. Поэтому здесь я верю в эту статистику и в это сообщение, что действительно больше одиноких женщин, которые воспитывают самостоятельно своих детей.
21: Ужасная, конечно, статистика. Мы продолжим еще эту тему обсуждать, но уже пошли звонки. 7373948. Здравствуйте.
23: Здравствуйте, Максим. Вот ваша коллега не услышала, как зовут.
22: Елена.
21: Елена, да.
23: Елена,
21: ну...
23: да. Угу. Вот, да. Я раньше думал, вот знаете, когда, ну, мне 51, в Советском Союзе, ну, вот там, говорит, мать-одиночка, там, ну, думаю, ну, наверное, ну, нормально. Вот. А вот у меня дочь, она. Вот они год один прожили с спутником ребенка, до этого 4 года, а потом расстались, вот. И вот человек с тех пор ребенка не видел, уже ребенку 5 будет в октябре, вот почти 4 года. Сделал себе зарплату, там совладелец фирмы, он МРОД сделал, чтобы вот, ну, алименты 7 или 8 тысяч. В общем, и вы знаете, да, и я вот сейчас гляжу на мир, оказалось, вот как бы, ну, я думал, что это где-то существует и нормально. А оказалось очень много, действительно, вот, девушек, которые вот, ну, в одно лицо воспитывают одного или двух детей. Мужчины, вот сейчас не буду ругаться в эфире про собратьев по полу, но просто...
21: Не надо.
23: Ну, не буду, да. Просто я увидел это все, и это, вот кто знает, это тяжело морально, материально, физически. То есть, как бы, ну, вот они живут вдвоем, вот она и ребенок, вот. И, ну, они, мы им помогаем очень. Там мы сидим, но территориально они там вот в Химках. И вот, то есть, ну, ложится на одного человека все это. И как бы, когда я сейчас посмотрел, это уже со стороны вот девушки.
22: Тяжеловато.
23: Которая,
21: да, но, тяжеловато. А вас как зовут? Вас как зовут?
23: Меня, ну вот, когда вот Роме я звоню вашему коллеге, я говорю Гришина.
21: Как хотите, так и называйте. Гришина, как вам обратиться?
23: Да,
21: Гриша. Просто еще момент такой. Вы сами в полной семье живете?
23: Сейчас? Вот. Да, это очень хороший вопрос.
21: Вы скажите, да или нет? Время, чтобы не терять, да или нет?
23: Жил.
21: жил. Вот смотрите, коротко, тут если, и ответ.
23: Коротко, то да, коротко, да, но там очень длинная история.
21: Неважно, неважно. Вы знаете, наши дети иногда, пардон, но я верю в эту теорию, дублируют нашу судьбу.
23: А,
21: да.
23: В смысле, мы с женой до сих пор 30 лет в браке. Вот, мы с женой. Мы 30 лет... В декабре было вот в прошлом году 30 лет в браке.
21: Но при этом вы живете порознь.
23: Не-не-не, вместе. Я про своих, я думаю, вы про родителей, про моих.
21: Нет, ну может быть и родитель. Я просто к тому, что вы знаете...
23: Не копируют, нет.
21: Да, а давайте вопрос. Какой вопрос вы хотели? Да.
23: А, вопрос? Я не хотел, я просто хотел сказать, что мужчина нехороший у нас, и полстраны у нас
22: нехороший мужчина. Я здесь, да, спасибо за ваше мнение.
21: Гриш, спасибо большое, я просто не очень согласен с этим, что мужчина нехороший.
22: Вы знаете, но тут, скорее всего, вопрос-то более объемный. Дело в том, что вот у нас сейчас в школе у детей есть такой предмет «Основы морали и нравственности». Сын мне тут сказал, говорит, у нас теперь «Основы морали и нравственности». Не знаю, к чему этот предмет приведет, может и приведет. И вот все наши семейные скрепы...
21: Предмет, это,
22: ну, на морали и нравственности. Я надеюсь, что и в семейных взаимоотношениях, в том числе, о чувстве ответственности, не знаю. Но дело в том, что на протяжении нескольких десятилетий у нас концепция поменялась, государственная, вот в обществе. Что имею в виду? Уже разводиться – это, в принципе, нормально. Жениться, не подумав, тоже нормально. Если что, пойдем и разведемся. Это не осуждается со стороны общества. Раньше, представляете, так развестись, тем более в каком-нибудь маленьком городке, так там просто будет целое вообще осуждение.
21: Там 30-е, 50-е,
22: сейчас нет этого осуждения, поэтому это считается нормальным.
21: Я просто хочу сказать, что вот у меня в большинстве случаев мои друзья, знакомые, они начинают отношения, вот знаете, как машину в тест-драйв берут, и сначала на ней там месяцок ездят.
22: Классное сравнение.
21: Ну, это да, может, оно не очень человечное, но здесь то же самое. Они сами себе говорят, мы пока поживем, посмотрим, как мы будем. Не говорится, что он ее берет или она его берет на тест-драйв. Нет, они вместе. И там год-два, а потом они понимают, да, вместе, нет, порознь. А уж когда ребенок появляется, и я не согласен с Гришей о том, что мужчины у нас плохие. В плане том, что из-за них происходит расхвал семейной ячейки семьи. Совсем нет. Огромное количество проблем происходит из-за финансовых каких-то нестабильностей, если это ранее. Второе, как-то не странно, это теща. Второй момент проблемный, это теща. Да и что наболевшим? У меня 100 лет назад это было. Но это правда, это теща.
22: Так, хорошо.
21: И еще там третий, пятый, шестой и так далее.
22: Вы понимаете, в чем дело?
21: Марина пишет, я согласна с Гришей.
22: С Гришей согласна. Мужчины плохие. Ну, понятно, да. Дело в чем? Очень много. Это можно нам делать отдельную передачу 24/7. Да, вот исключительно только об этом. Дело в том, что раньше, вот даже подумайте, ладно, общественное осуждение, мы берем советские времена, общественное осуждение, если развелись, значит, все, там, это просто клеймо, но... И развестись было невыгодно, потому что квартира государственная дана на семью.
21: Да.
22: Понимаете, как расходиться, как? Бесполезно. Сейчас-то все взяли себе чего-то там, приобрели,
21: тоже.
22: Арендовали. Раньше
21: скрепы,
22: это не было.
21: Скрепы,
22: не было.
21: Ипотека.
22: Ипотекой можно, да, скрепиться. Но раньше это было даже вот экономически, жилищно невозможно, потому что дали на семью жилье, живи и радуйся,
21: вы знаете,
22: не разойдешься.
21: Лена, сейчас могу сказать какую-то, многие подумают, крамолу, но вы с точки зрения юриспруденции закона меня поправите. Мне кажется, ипотеку сейчас надо выдавать именно с условием там низкий процент, но если как только вы разводитесь, квартира забирается.
22: А какая интересная мысль.
21: Да, при этом деньги не возвращаются, что вы выплатили.
22: Ну, кстати, вы вторите государственной политике, Максим.
21: Но это будет, по крайней мере, какая-то...
22: Сдерживающий
21: фактор.
22: Но
21: будет, да, другая история. Они не разведутся, но они могут разъехаться.
22: Классная мысль.
21: Но раз в год, например, на приходит... Это вот, знаете, как...
22: Проверить.
21: Проверка, да. Неважно, в какой день. Но приходит
22: две
21: тот же самый
22: щетки или одна?
21: Участковый, да, тапочки есть или нет. Но тоже можно придумать, поставить и тапочки.
22: Это классно. Макс,
21: счет,
22: вас надо в Госдуму. Да, конечно, вот не вас дай там бог, не хватало.
21: Не
22: это правда.
21: Я там не выживу. Вернее, многие там не выживут вместе со мной. Алло. Алло.
23: Здравствуйте.
21: Здрасте.
23: Дмитрий, Подмосковье.
21: Да, говорите, Дмитрий.
23: Подскажите, пожалуйста, вот предстоит, к сожалению, развод. И хотелось бы уточнить два момента. Первое, я планировал оставить там все имущество нашей семье, ну, жене и ребенку, но хотел за собой оставить брокерский счет и один из вкладов. Угу. Возможно ли это прописать, пока мы еще в браке, в брачном договоре, для того, чтобы, ну, там, квартира им остается, там все остальное, а мне только вот два актива. Это первый вопрос. И второй вопрос, после того, как мы разведемся, где прописывается условие общения с ребенком. Переживаю, что будет затруднен доступ для общения с дочкой. И вот хочется 100% понимать, что у меня не будет никаких ограничений.
21: А, сейчас, Лен, можно маленький вопросик? А как вас зовут?
23: Конечно.
22: Дмитрий.
21: А, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а по какой причине вы думаете, что вам супруга будет запрещать общение с дочерью?
23: Ну, в жизни всякое бывает.
21: Не, ну как всякое,
23: нормальные отношения.
21: Но вы понимаете, да, что...

0: собственности. Варианта 2. Вы еще находитесь в браке, поэтому можете заключить брачный договор с условиями некабального характера. Если они более или менее равнозначны, получается, имущество и брокерские счета, да, то, в принципе, пусть оно вот так и будет в брачном договоре зафиксировано. Следующее. Следующий вариант для вас – это соглашение о разделе имущества, нотариально удостоверенное, и то, и другое. Брачный договор и соглашение о разделе. Угу. Повыгоднее будет, но тут просто нужно смотреть, за что вы поменьше заплатите нотариусу. Поменьше заплатите за брачный договор. Соглашение о разделе, оно будет исходить из стоимости имущества, оно будет дороже. Угу. Тут вам выбрать нужно. Они равнозначны, эти варианты. Что касается условий общения с ребенком, чтобы это было равнозначно решению суда, вам проще всего заключить медиативное соглашение, то есть медиатор должен в этом проучаствовать.
1: Медиатор это такой переговорщик, да.
0: В переговорах. Медиативное соглашение нотариально удостоверено. Нотариально удостоверенное медиативное соглашение имеет силу исполнительного документа, то есть приравнивается к состоявшемуся решению суда. Это вот, чтобы потом не просуживаться, сразу у вас, можно сказать, исполнительный лист на руках. Вот это самый выгодный угу. вариант.
2: А медиатором может выступать кто угодно?
0: Нет, медиатор это профессиональное лицо, которое вот имеет
1: Лена
0: диплом,
1: как раз я являюсь... Елена, она даже руководитель, основатель института в Санкт-Петербурге медиатрии.
0: И в Москве.
1: И в Москве тоже.
0: Обязательно, да. Дело в том, что медиатор это посредник в проведении переговоров. Есть закон о медиации, посмотрите в интернете. Угу, это лицо, у которого есть диплом специальной профессиональной переподготовки, не меньше 250 часов. Ну, в общем, это человек с дипломом о том, что он является профессиональным медиатором. И тогда нотариус проверит его диплом, удостоверит вам медиативное соглашение, оно будет иметь силу исполнительного документа.
2: Хорошо. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста, Дмитрий, держитесь.
2: Держитесь.
1: Спасибо. Жанна пишет, жизнь под колпаком, семьи вообще не будет. О чем вы? Матери-одиночки всю Россию заполонят. Но я в это не верю.
0: Не поняла, честно говоря, о чем речь. Жизнь под колпаком. О чем речь?
1: Типа, что в скором будущем у нас мужчины будут не перестанут жениться, потому что они живут под колпаком, как я понял. И поэтому у нас появятся матери-одиночки в основном.
0: О, боже
1: семей
0: мой.
1: Не будет. Но,
0: о, боже мой.
1: Ну, такая вот
0: так история. Так нас сейчас начнут соединять с китайцами. Подождите, вы видели новости последние?
1: Видели,
0: но должны скреститься, и китайцев
1: это
0: много.
1: Это будет еще проблематичнее. У нас хотя бы генотип похожий, вот у всех, у нас с вами, там, и у остальных. А с китайцами это еще труднее, потому что там другой менталитет, генотип, по-другому устроен быт и так далее. Наши есть, проходи там и так далее. И подобное, там совершенно по-другому. Не надо разуваться дома, не надо там, не знаю, еще мусор выносить, там все это по-другому там. Но вот сколько я жил в Китае, да. Видел браков именно русско-китайских, именно женщина-китаянка, мужчина, женщина-русская, мужчина-китаец, а там, ну, очень редко они уживаются
0: да?
1: долго.
0: Именно по тому, что традиции разные.
1: Да, да, если с европейцами еще более или менее мы можем, то вот Азия, она очень проблемная. Хотя у меня есть подруга, она русская, муж японец. Другая тоже японка, муж русский. Живут уже, ну, по лет 10-15 точно.
0: И сейчас у молодежи азиатская все очень модно. Вот эти аниме всегда... они смотрят. Так что скоро мы встретим много метисов.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Елена. У меня вопрос к Елене. Елена, я хочу написать в прокуратуру.
0: Так.
3: И вот не знаю, с чего начать. У меня дела, ну, не семейные. Если вас интересует, я потом расскажу.
1: Нет, подождите, вы уже позвонили, да, что вы хотите выяснить конкретно, с чего начать что? Смотря как вы будете писать, по интернете, в компьютере
3: нет,
1: или на письмо?
3: Я письмом, письмом.
1: Надо взять лист бумаги и ручку, вот с этого и надо начать сесть.
3: Ну, это понятно.
0: Но вы можете на личный прием, вы передвигаетесь по городу, ходите?
3: Да нет. Я вообще лежачая.
0: Лежачая.
1: В чем проблема-то, о чем вы хотели написать?
3: Вы знаете, мне доставляли

0: памперсы с 20-го года. Вот, сначала носила соцработник, а потом стали привозить на машине на 3 месяца. И вот уже на июнь, июль, август они мне позвонили и сказали, что привезем вам 3 пачки пеленок. Они привезли, я не взяла. Я говорю, привозите в полном объеме. Вот, а потом стала им звонить. Они мне не отвечают, потом позвонили на горячую линию, они мне ответили. Угу. Такую ерунду и говорят, в 2021 году, потом в 2023 году вы перерасходовали. Как я могла перерасходовать, когда мне положено 2 упаковки памперсов и 1 упаковка пеленок?
1: Так, подождите, тут, конечно, смехотворная история, мы мало не поняли.
2: Да, смех сквозь слезы получается.
1: Сколько вам
2: да.
1: положено, не знаю, в месяц? Подожди, короче, они вам что, отказали на 3 месяца?
2: Сказали, отказали, вы да. там складируете, продаете, наверное, эти памперсы.
1: И говорят, что вам не дадут, потому что это вы перерасходовали в 23-м году.
0: Я израсходовала, а как я могла израсходовать?
2: Ну, понятно,
0: тогда?
2: Ну, а вы давали, когда как вы человек? Должны... Нет, ну, слушайте, они же выдают какой-то лимит, а там, куда уж она их делает, это ее
0: да
2: личное
0: нет,
2: дело.
0: Лимит одинаковый.
2: Да, ну, она, это ее личное дело, куда она это
1: Короче,
2: все потратила.
1: Это кто вам сказал еще раз? Какая
0: ну, как кто?
1: Социальная...
0: Откуда привозит?
1: Ну, откуда привозит, вы знаете?
2: Соцслужба,
1: ну, какая?
2: Да?
1: Район?
0: Ну, знаю, да.
1: Район какой?
0: Ну, район аэропорт.
2: Аэропорт. Угу.
0: А
2: что вам говорит ваш соцработник, скажите?
0: Да, соцработник, она здесь ни при чем, она ничего не говорит.
2: Ну хорошо,
1: нет,
2: но
1: как,
2: она же вас опекает, конечно.
1: Да.
2: Вы должны через нее решить этот вопрос. Она.
0: Да нет.
2: Ну как, да нет. Вот да, да.
1: А
2: да.
1: через кого вы хотите решить этот вопрос? Через Господа Бога, и прокуратура здесь тоже не поможет.
0: Ваш я хочу написать жалобу в прокурору.
2: Правильно, вы возьмите эту жалобу, напишите через своего соцработника, чтобы она могла пойти в отделение почты, направить, либо направить, а что еще лучше, у вас госуслуги есть, вам оформляли?
0: Оформляли.
2: Оформляли, прекрасно. Вот она через госуслуги вам подскажет, каким образом написать в интернет-приемную Генеральной прокуратуры.
1: Да нет, мне кажется...
0: Нет есть... у нас интернета.
1: Все, тихо. Как вас зовут, извините?
0: Раиса.
1: Раиса, давайте начнем. У вас есть родственники, которые ходят, друзья какие-то, соседи, которые могут за вас это сделать? Без
0: ну,
1: соцработника.
0: Ладно, я продиктую, они напишут.
1: Да, вот
0: но
1: смотрите,
0: знаю,
1: надо первым надо начать.
0: И что, прокуратура-то, она по районам?
1: Раиса, послушай, сейчас прокуратуру Лен скажет, но, как показывает опыт, сразу в прокуратуру это уже экстренная ситуация. Попробуйте через депутата вашего района. У каждого сейчас...
0: Да нет, я даже не хочу никаких депутатов.
1: Но это самое действенное, потому что в прокуратуру, представляете, сколько таких сообщений приходит.
0: Ну, пусть я буду ждать.
2: Раис, ну,
1: а
2: смотрите,
1: как вы без памперсов-то будете?
2: Что касается прокуратуры, мысль на самом деле ваша неплохая. Даже прокурор имеет право инициировать прокурорскую проверку и сообщить и в иные органы, Росздравнадзор, вашу соцслужбу, да, проверить ваше обращение. Как это сделать? Самое простое – это сделать через госуслуги. Ваш соцработник вам поможет. Есть в госуслугах, соответственно, через госуслуги можно подать электронное обращение. Но вам это сложно, а соцработник ваш в курсе. Есть интернет-приемная Генеральной прокуратуры. То есть это можно из дома не выходить.
0: Ой, ну не надо мне разные приемные эти.
2: А что вам надо?
1: Что, ей письмо надо послать.
0: Я хочу письмо написать.
2: Так письмо
1: почта
2: можно...
1: Почта России, Лен.
2: Письмо можно электронно направить?
1: Нет,
2: можно почтой
1: нет
2: России.
1: Интернета.
0: Я почтой России.
2: Госуслуги да. есть, а интернета нет?
1: Ну, наверное, просто есть какое-то приложение в телефоне, и все, не пользуются.
2: Значит, давайте так... Либо электронно не подходит, направляйте
0: почтой. Не подходит.
2: Не подходит.
0: Только, да,
2: хорошо,
0: вот
2: значит, почтой. попросите своего соцработника, сейчас даже Почта России приходит на дом, письма забирают, у них такая услуга есть. Они могут приходить на дом и забирать.
0: Проблема опустить в почтовый ящик.
2: Ну, если это не проблема, вы же сказали, я лежачий, мы вам говорим через своего соцработника.
0: Ну что, опустить письмо-то у меня сиделка есть.
2: Вот сиделка, пусть и в почтовый ящик опустят письмо. Ну, а тогда вопрос-то
0: как
2: в чем?
0: Как мне написать-то? В прокуратуру Российской Федерации?
2: В генеральную.
0: Какого района-то?
2: Пишите в генеральную прокуратуру Российской Федерации, да. А они спустят...
3: Генпрокурора?
2: Они, конечно, они...
3: Кто у нас генпрокурор?
2: Они сейчас спустят это вниз. Гуца.
0: А район новый. Не надо указывать?
2: Вы укажете в свой район в своем письме, и они направят по территориальности в ваш район.
1: Вы напишите генеральному прокурору Российской Федерации.
0: Ага.
1: Зовут его Гуцан Александр Владимирович. Но вашу сиделку попросите, она все найдет.
0: Сиделка... Ой, у меня сиделка восточная. Что она найдет?
1: Господи, как так, же там
2: как
1: вам
2: нам
1: тяжко?
2: Вам помочь? Ну, это сложно. Но смотрите, значит, у вас сиделка восточная. Соцработник может же заняться этим вопросом, на почту сходить?
0: Ну, может быть.
1: Да не столько на почту сходить, надо сколько Раисе надо продиктовать само письмо.
2: Так.
1: Ну, я не знаю, как вам сказать, вам надо найти...
0: Генеральная прокуратура, адрес-то какой ее?
2: Так, смотрите, прокурор у нас...
1: Да, она
2: что,
1: сейчас запомнит?
2: А вы сейчас записываете?
0: Да я и так запомню.
1: Да ну, конечно. Короче, давайте так, мы не будем тратить время, мы перепишем ваш номер телефона, затем вам позвоним и продиктуем и адрес, и имя прокурора. Елена поможет составить хотя бы примерно шаблон письма. А как это, кому, что у вас вот соцслужба, все это вот как бы нарушает свои права. Время у нас нет просто сейчас. Раис, ладно, в течение ждать. Сегодняшнего дня что-нибудь придумаем, как-то вам наберем, позвоним.
2: Угу.
1: Спасибо, держитесь.
0: А телефон вам сказать?
1: Нет, у нас отразился. Не надо.
0: Хорошо, спасибо.
1: Пожалуйста, все. Лен, после эфира там в течение дня наши администраторы помогут. У нас новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
5: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили об отсутствии заявлений Запада, осуждающих ВСУ за удар по Старобельску. СМИ, отказавшиеся ехать на место трагедии, не могут называться объективными в освещении происходящего на Украине, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министерство иностранных дел, другие ведомства, Минобороны очень быстро смогли организовать такую важную и нужную поездку. Большое число журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла, сказал Песков, передает РИА Новости. Накануне более 50 представителей СМИ из 19 стран посетили ЛНР и увидели последствия удара по общежитию колледжа. В результате атаки 22 мая в Старобельске погиб 21 человек и более 60 пострадали. ФСБ заявили об обнаружении магнитных мин на корпусе танкера в порту Усть-Луга. Газовоз следовал из Бельгии, он зашел на загрузку в порт Ленинградской области, а дальше планировал следовать в турецкий порт Самсун. Предотвращен террористический акт на судне, прибывшем из порта Антверпен, отметили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. СКР открыл уголовное дело о покушении на теракт. Представительство РПЦ в Чехии сообщили о задержании митрополита Илариона. Сотрудники полиции не уточняли причин остановки его автомобиля и сразу приступили к досмотру салона, заявили в редакции его телеграм-канала. В багажнике обнаружили 4 небольших контейнера с веществом белого цвета. Состав и происхождение порошка должна установить экспертиза. «Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном считается безусловно ложным», – заявил митрополит. В АТОР сообщили о росте интереса к отдыху соотечественников на Маврикии. В отдельных туркомпаниях спрос вырос в разы. Показатели увеличились от 25% до 51% относительно аналогичного сезона 2025 года, уточнили в Ассоциации туроператоров России. Там рассказали, что главной причиной такого роста стало изменение запросов туристов. Путешественники все чаще отдают предпочтение насыщенному отдыху с хорошим сервисом, питанием и индивидуальной программой. Уточняется, что гражданам России для въезда на Маврикий не нужна виза. Достаточно заранее заполнить электронную декларацию. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный около 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 13-15, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
8: О, мой Боже!
7: Лионель Месси does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва, 94,8.
12: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
1: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня Елена Сенина. Лен, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Продолжаем тему дела семейные. Ну и, как получается, не только семейные, но подгузники.
2: Подгузники. Вот. Я озаботилась этим вопросом в перерыве и узнала, что есть такой приказ Минтруда. Почему-то Минтруда, а не Министерство здравоохранения.
1: Я уже вам сказал, почему.
2: Значит, 3 штуки лимит в сутки на человека, может быть увеличен этот лимит до 5 штук в сутки, если ставят синдром полиурии. Вот так, так, так говорит интернет. Ну что ж, но тем не менее, вот заинтересовала ситуация.
1: В письме прокурору можно написать.
2: Ну, в письме прокурору можно написать, но с другой стороны, если выдавали по лимиту. Как, ну, она могла перерасходовать? Ну, это невозможно.
1: Будем как-то разбираться в этом вопросе, попытаемся пока помочь Рае, пока что ответа нет у нас, как-то все будет. 7373948, телефон прямого эфира, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Говорит Москва?
1: Да, вы в эфире, говорите.
13: Я хочу подсказать вам, я постоянно слушаю ваше радио, и... адвокатов слушаю, да?
1: Угу.
13: И вот часто вам задают вопросы. Мне 90 лет. И вот по поводу соцпомощи. Вот есть соцфонд, который отвечает на все вопросы, занятые социальной помощью в России. У него телефон 800.
2: Она звонила уже, не тратьте время, простите, пожалуйста. Раиса, которая нам звонила до вас, сообщила, что она звонила в соцфонд, и соцфонд ей сказал, у вас перелимит, и вы израсходовали все свои подгузники, в связи с чем она хотела бы обратиться за прокурорской проверкой. Спасибо вам, спасибо.
1: Ладно. Что, Татьяна пишет. Мужчина в браке, мама подарила ему дом. После его смерти жена будет иметь право на дом или только дети?
2: Наследственные отношения, они распределяются таким образом. Вот если бы это была купля-продажа, нажито в браке по возмездной сделке, то 50% квартиры было бы сразу жены, так называемая супружеская доля, и 50% умершего мужа делилось бы между женой и детьми. Но здесь, так как это подаренное имущество, эта квартира, то наследовать они будут всю квартиру в равных долях. То есть, например, жена и двое детей по 1/3 этой квартиры. То есть распределение будет другим, нежели если бы это было не дарение, а возмездная сделка.
1: Александр пишет, можно ли как-то помочь бабушке, я куплю пеленки, привезу, это Москва. Да, Александр, это Москва, но единственное, пришлите свой номер телефона, я вот так просто в эфире вам дать его не могу, ее или как-то вас соединить, придумаем, как соединиться. Идем дальше, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
14: Спасибо. Вопрос у меня немножко... Меня зовут Владимир, город Москва. У меня вопрос может быть сложный с первого раза. Значит, в 2015 году я подарил коттедж в Подмосковье на своих двоих детей и жену. Значит, почему я это сделал? Я это сделал потому, что в то время на меня очень сильно давила ситуация, связанная с тем, что бывшие мои сотрудники мошенническими действиями просудили мне субсидиарную ответственность по моей организации. Потом было уголовное дело, потом все это дело замялось, но я переоформил дом, чтобы, ну, дети и жена не потеряли имущество.
2: Да.
14: Дальше, значит, как только я там закончил ремонтные работы, бывшая супруга создала невыносимые условия для моей жизни и, собственно, выжила меня из дома. Впоследствии выжила и моих детей оттуда, от первого брака. Значит, я переехал на съемное жилье. Дети мои много лет жили у моей матери, прописаны там по сей день. Значит, я повторно женился. Все, у меня там двое детей сейчас несовершеннолетних. Все это время я снимал жилье. Значит, сейчас выясняется следующий момент. В доме до сих пор не узаконено. Дом таунхаус, подчеркну. То есть это не одноквартирный, не одиночно стоящий дом, а многоквартирный дом. В доме по сей день не узаконены газовые коммуникации, перепланировка, не узаконены изменения фундамента, пристрой и все остальное. То есть вот как я это делал и тогда планировал доделывать, так это все брошено и никем не доделывается, не оформляется, не переоформляется. Соответственно, и налоги меньше платятся, и вся остальная история. Ввиду того, что сейчас совершенно неприязненные отношения, мне идут угрозы и так далее. Тут у меня мама скончалась. И с меня теперь опять же требуют дети первого брака и бывшая жена деньги за эту квартиру, либо всю эту квартиру им отдать, при том, что я не имею вообще никакого своего жилья.
2: А давайте... За какую квартиру? Да. За таунхаус?
14: Нет, нет, у меня мама скончалась, моя, и оставила мне...
1: По наследству.
2: А, по наследству.
14: Сейчас я вступаю в наследство, но мне угрозами, вплоть до физической расправы над моими женой, ребенком, еще одним ребенком несовершеннолетним, ставится условие, чтобы я отдал им и эту квартиру, потому что я типа там такой нехороший, я их там типа оставил.
1: Слушайте, это какая-то уголовка прям уже идет, мне кажется.
14: Так вот, я спросить хотел Елену, имею ли я право, ввиду того, что там внесены очень серьезно нарушающие ГОСТы и СНИПы изменения, даже если они их не нарушают, но эти изменения за 10 лет не узаконены, и я боюсь, что тот дом, в который я вложил душу, деньги, силы, время, будет просто безвозвратно утрачен. Ну, газовые коммуникации – это опасно. То есть, если они их до сих пор не узаконили, не проверили газовой службой, опять же, камин не узаконили, как они им пользуются, где разрешение от пожарной службы. Могу ли я просто отменить этот договор дарения, в конце концов, и самостоятельно уже как владелец, который 100% заплатил за этот дом, у меня есть все чеки, все документы. Плюс к этому у нас был с женой брачный договор, по которому что мое, то мое, что ее, то ее. А в доме осталось все имущество, которое полностью принадлежит мне, но я к нему не имею доступа, отменить договор дарения. Вот такой у меня вопрос. Спасибо.
2: Так, значит, Владимир, к сожалению, я сейчас буду нести нехорошие вам вести. Дело в том, что отмена дарения в этом случае не имеет под собой перспективы. Кроме того, вы упомянули, что в 2015 году дарение было совершено, срок предельной исковой давности, даже если вы восстанавливаете, если лицо не знало, не могло знать о нарушении своего права, это 10 лет. Но в вашем-то случае вы не могли не знать о том, что вы дарение совершаете, и причины, по которым вы совершаете это дарение. В связи с этим, вот претендовать сейчас на этот дом, я полагаю, что перспектив у вас судебных не имеется. Что касается действий, как вы сейчас пояснили, по вымогательству у вас и новые имущества, вот здесь перспективы быть могут, тем более, если у вас есть подтверждение того, что вам угрожают физической расправой, требуя от вас денежные средства, стоит подсобрать эти доказательства и написать просто заявление о привлечении к уголовной ответственности за вымогательство в отдел полиции.
14: Уже написано, и даже куст получен.
2: Так.
14: Там же еще уголовное...
2: Ну, так нужно работать над возбуждением уголовного дела тогда сейчас. И, ну, явно это простимулирует к тому, чтобы действия эти прекратились. А вы скажите, пожалуйста, вот то, что вы написали, это заявление о вымогательстве, они что, дальше продолжают эти действия, несмотря на то, что вы обратились в полицию?
14: Они заблокировали меня во всех соцсетях и сами перестали звонить мне, писать.
2: А, ну, то есть они прекратили вот эти свои действия по вымогательству. Не могу вас обнадежить и сказать, что отмена дарения вот сейчас, она имеет под собой перспективу. Следующий вопрос, который у вас был, это по разделу совместно нажитого имущества с супругой, то, что находится в доме. Я так понимаю, предметы интерьера отделимые и бытовая техника, то, что не прописано явно в договоре дарения, вы вот оставили, ушли. Но здесь поделить было бы можно, если не тот самый пресловутый срок исковой давности. Прошло уже 11 лет, в связи с чем, даже если вы в суд обратитесь, то суд, скорее всего, прекратит производство по делу в связи с истечением срока исковой давности.
14: Лена, можно вопрос уточняющий? Дело в том, что о всех этих вещах я узнал буквально вот только что.
2: О каких?
14: Ну, например, что неузаконенные изменения, которые угрожают целостности имущества, о том, что дети до сих пор прописаны у моей матери и проживали там, и что они там в этом доме не жили. Еще очень многие вещи, вот они мне стали известны только вот в марте месяце, в момент кончины матери. Несмотря на то, что мы как бы с матерью общались. Прекрасно, и не было проблем, но это все от меня тщательно скрывалось. потому что именно боялись, что я как раз и захочу все это отменить, потому что если бы я об этом узнал раньше, безусловно, это было бы сделано давным-давно. Потому что вот эти вопиющие факты, которые мне стали известны вот в марте месяце, 16 марта мама умерла, я об этом узнаю. Причем мне приходит, ну, это, к сожалению, это в другом городе происходило, не в Москве, да, я там в Москве живу, а это ближайшее Подмосковье. И вот эти все ужастики, ну, я был вынужден постоянно работать, у меня семья, мне надо детей обеспечивать, там, они несовершеннолетние, школы, там, вся остальная история. И я узнаю вот эти вопиющие факты, и я понимаю прекрасно, что, во-первых, я остался без ничего, без единственного жилья, и дети мои остались фактически без ничего, потому что они там не живут. Там живет бывшая супруга со своим сожителем. Больше там нет никого.
2: Так, ну, смотрите, значит, по отмене
1: очень
2: дарения.
1: Очень долго у нас времени.
2: Вот все, что вы рассказываете, то, что имущество ставится в такое положение, что возможна его утрата, то, что возможно совершены действия, вы написали об этом заявление, которое ставит под угрозу вашей жизни и здоровье. Все это как раз относится к положением Гражданского кодекса об отмене дарения. Но, к большому сожалению, срок отмены дарения у нас 3 года, исковая давность, и максимальный срок составляет 10 лет, а у вас дарение было 11 лет назад.
1: Владимир, смотрите, вам нужно, на мой взгляд, сейчас мы тратим много времени, Лена до конца вам не даст совет.
2: Вот нет, как, я уже дала, кстати
1: дала совет
2: говоря,
1: по дарению, да, ну, да это давности, очень полезно, да, ну, да, все было. Но чтобы разобраться в этом все, вам надо нанимать юриста или адвоката.
2: Не надо, не тратьте деньги, я
1: а
2: вам
1: как
2: сразу
1: тогда?
2: Говорю. Я вот сказала максимально, что должно быть, Владимир.
1: Так а действует-то он спрашивает,
2: вы почитали уже Гражданский кодекс, вы задаете вопрос компетентно, но, к сожалению, у вас все упрется в срок исковой давности.
1: То есть у него безвыходно, что ли?
2: Безвыходная история по поводу дома и по поводу дарения. Потому что срок исковой давности предельный 10 лет, а у него прошло 11. Вот и все.
1: Ну, на всякий пожарный, на какой-нибудь все сходите, юридическую консультацию. Ну, тет-а-тет, там может
2: нас,
1: быть.
2: У нас просто... Конституционная, правная юрпомощь
1: имею, да.
2: Никто не отменял.
1: Владимир, вот такой вот ответ, извините. Пожалуйста.
2: Нет, ну вы знаете, тоже вводить людей в заблуждение я ни в коем случае
1: ну,
2: не
1: конечно,
2: имею права.
1: Мы это и не делаем.
2: Потому что иногда, знаете, приходят на консультацию, и с этой стороны зайдут, и с той, а если так, а может быть все-таки, а может быть... И вот правильный адвокат должен сказать, нет перспектив, и объяснить,
1: мы,
2: почему.
1: Мы, Лен, это каждый раз после эфира обсуждаем, что многие люди, когда звонят, они хотят услышать
2: то, что хотят услышать.
1: А то, что
2: да.
1: говорит юрист, и то, что по букве закона, это... Им не нужно многим.
2: Это понятно.
1: Поэтому
2: но
1: вот такая тут... консультация по телефону, это да, мы проблему, может быть, обозначит юрист, направит в нужное русло, но решить ее прямо досконально, это физически...
2: Мы очень много сталкиваемся с тем на практике, что юристы, к сожалению, как в любой профессии, бывают недобросовестны. Да, они обнадеживают, они вот как раз говорят то, что хотят люди услышать.
1: Добрый день. Понятно. Да.
15: Добрый день, Максим, Елена, Наталья, Москва. Елена, такой вопрос вот по поводу дачного участка и дома. Вот я как-то звонила, но у нас уже как бы движения кое-какие произошли.
2: Наталья, мы можем вас не вспомнить. Давайте
1: нет,
2: вопрос.
1: Нет, там очень долгая предыстория.
15: Нет, я для Максима говорю, что у нас движение происходит, он всегда желает действовать. Вот, но мы те люди, которые не сидим, мы действуем. Итог вот на сейчас. У нас, значит, 5 сособственников, один вот под приставами. Вот я как-то тут звонила, ну, в общем, меня не так поняли, или поняли, но сказали, что как бы у нас все проблематично. Итог у нас такой. В общем, у нас получается один сособственник, у него 400 тысяч долгу. А мы как бы, ну, ни при чем. Мы как бы там один... ну, в общем, мы друг другу как бы есть родные люди, а есть чужие. Никто за него платить не будет. Мы вот такой у нас вариант. Может быть, мы можем как-то вытащиться от...
2: А что вы хотите-то
15: вот
2: в итоге?
15: Него.
2: Ну, нет, а цель-то какова?
15: Ну, мы хотели бы четверо
2: вот
15: хотят продать.
2: Так, а он не...
15: А он один.
2: Он один не продает, потому что долги. А продать и погасить долги он что, не хочет?
15: Нет, он не хочет продавать. Он хочет как бы там остаться, жить, быть, но я вот там не знаю как.
2: Но здесь
15: у нас единый номер, участка и дома, ну, я имею в виду, один у нас на всех, на пятерых.
2: Ну, понятно.
15: Мне сказали, что можно вытащиться, но что-то у нас не вытаскивается у приставов. Как-то это
1: а
15: все...
1: как вытащиться-то, как вам сказали?
2: Вы понимаете, что в чем сделать? Дело? Если у него
15: написать есть... заявление приставу на четверых, и чтобы нас сняли, потому что к нам эти долги его не относятся. Но мы попытались...
1: Мы поняли, Наталья, сейчас времени не хватит ответить, да, Лена?
15: Поэтому я быстро хочу, да.
2: Я правильно понимаю, что арест наложен на его 1/5?
15: Ну, приставами. Как бы на него, но в том числе на нас, да.
2: Получается. Ну, на его 1/5 наложен арест, правильно? Правильно.
15: Да.
2: Чтобы снять арест, нужно погасить долги по исполнительному производству. Другого пути нет. Поэтому здесь вам нужно с ним решать вопрос, чтобы договариваться, вместе продавать, чтобы он погасил. Пристав может дать разрешение вот снять на момент продажи. Но я так понимаю, что ваш сособственник просто не желает этого делать и гасить
15: не
2: свои
15: желает,
2: долги.
15: Да.
2: Ну,
1: а если
2: вас...
1: они вчетвером попробуют что погасить за него как? Долг?
2: Ну, да. Они, наверное, тоже не хотят за него платить.
1: Нет, а затем взять и продать эту 1/5
2: забрать деньги. Нет, так не получится. Если он не будет продавать, вы его не заставите продать. Признать его долю незначительной, ну, 1/5 дома. Дом сколько метров?
15: 25 метров?
2: Что, да. Дом такой, да? Ну, да, тут...
15: Ну, жилая, там общая, я не знаю. Ну, это обычный дом в деревне, господи.
2: Дом в деревне.
15: Дом.
2: Ну, слушайте...
15: С печкой и так далее.
2: Ну, нет, можно попробовать, знаете, что сделать? Признать, попробовать его долю незначительной. Это Московская область.
15: Да.
2: Меньше 6 метров. Посмотрите потом общую площадь, потому что если меньше 6 квадратных метров на получится человека. На него,
15: человека.
2: Да, то можно попробовать признать в судебном порядке его долю незначительной, выплатив ему денежную компенсацию, на себя перевести его право собственности. У него другое жилье есть?
15: Ну, в Москве квартир, конечно.
2: Квартир, ну, как, конечно, для нас не конечно. Поэтому,
15: нет, ну,
2: если
15: него,
2: у него
15: конечно.
2: Есть где жить, если у него
15: жить
2: есть жилье, и если вы внесете деньги на депозит суда, оцените рыночную оценку, сделаете 1/5 его, то можно попробовать, вот домишко маленький, признать его долю незначительной. Соответственно, вы на себя переводите его право собственности на его 1/5 и спокойненько уже продаете. У вас будет 2/5, и вы продадите.
15: А земля же там же, ну, это дома чуть-чуть, а земля-то 1/6, там получается 6 соток, это тоже туда же?
2: Это тоже да? туда же, но земля следует за объектом недвижимости и наоборот.
1: У нас 20 секунд остается.
2: Поэтому всё, вот, поняла, вот возможно, такой путь.
1: Попробуйте, спасибо. Наталья, звоните потом, расскажите.
15: Да, спасибо.
1: Спасибо. Но что успели, то ответили, возвращаясь к первой теме, что половина, одна, каждая вторая воспитывает ребенка без мужа. Я хочу добавить, что тут прочитал информацию, что на планете Земля 60% мужчин воспитывают не своих детей.
2: Угу. Ну, что ж, не знаю, радоваться или огорчаться.
1: Нет,
2: или
1: ну просто это статистика, около 60%.
2: А они знают об этом?
1: Нет.
2: А, они знают об
1: нет.
2: этом.
1: Елена Сеина, адвокат, была сегодня нашим народным адвокатом. А мы в другой раз эту тему разовьем. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
16: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: В этом городе воздух соткан из ароматов степных трав, солнца, йода и морской соли. Здесь, на берегу теплого моря, вдохновлялись и вдохновляли многие известные личности. Это Евпатория, курорт, расположившийся в западной части Крыма, мелководного Коломитского залива. По одной из легенд, эти места еще в античные времена облюбовал для отдыха герой древнегреческих мифов Геракл. Однажды после очередного подвига его плечи поникли, в глазах пропал огонь, и у него возникло желание бросить все и сбежать. Обессиленный, Геракл направился на край Айкумены, Долгий путь привел его в место, где море встречалось с бескрайними степями. Он остался там, чтобы восстановить силы и излечить целебными грязями уставшее тело. На одной из евпаторийских набережных и сегодня сидит расслабленный бронзовый Геракл, будто напоминая нам о том, что здоровый отдых необходим каждому, даже античному герою. Это подтверждает и гравировка на постаменте. Для подвигов – весь мир, а для отдыха – Евпатория. Рассматривать облик города – особое удовольствие. Здесь, в ярком архитектурном коктейле, перемешаны русский модерн XIX века и сталинский ампир. Черепичные крыши и резные тяжелые двери покосившихся от времени домов соседствуют с элементами романтики 60-х и типовыми модулями 80-х. Брусчатка узких улиц еще помнит поступь древних греков, скифов, гуннов, тавров и таинственных дервишей. За тысячи лет на этом кусочке земли перемешались самые разные культуры, традиции и вероисповедания. Здесь и сейчас мирно живут вместе греки и армяне, караимы и крымские татары, русские и евреи, а также представители других национальностей. Советую вам прогуляться самостоятельно или с экскурсией по уникальному кварталу Старого города и Малому Иерусалиму. Последний – это уникальный культурно-исторический квартал, где на небольшой территории собраны святыни четырех религий. Не забудьте отведать традиционные блюда – караимские черчиры с мясом, овощами и сыром, а также суп с пельмешками. По легенде, тесто для них женщины вырезали обручальными кольцами. Выпейте ароматный кофе, здесь он особенный. А подкрепившись, загляните в краеведческий музей, где собраны уникальные артефакты античных времен. А также в музейном комплексе, который расположился в здании Гюзлевских ворот, можно увидеть миниатюрную копию средневековой Евпатории, воссозданную по древним картам. Обязательно отправьтесь в караимские кинасы. Пройдитесь по театральной площади, которая получила свое название в 1910 году с открытием театра имени Пушкина. Здесь выступали такие знаменитости, как Станиславский, Шаляпин и Вертинский. Прокатитесь на евпаторийском трамвае с узкой в 1 метр однопутной колеей. Кстати, трамвайную линию здесь построили по немецкому проекту и открыли в 1914 году. В настоящее время аэропорт в Симферополе временно не работает. Однако существует несколько альтернативных способов добраться до курорта. Наиболее удобный – поезд. Из Москвы можно доехать за 1 день и 15 часов. Также из российской столицы можно отправиться автобусом. Время в пути составит 1 день и 1 час. А уж если вы решите выбрать личный автомобиль, то следует учесть, что маршрут до Евпатории проходит через Крымский мост, а расстояние от Москвы до города – 1830 километров. С вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении селения Добропасово в Днепропетровской области. На этом участке фронта находится подразделение группировки войск «Восток». Российские военные взяли под контроль свыше 400 домов в ходе боев в этом районе. В ведомстве добавили, что средства ПВО в зоне СВО за прошедшие сутки уничтожили 17 реактивных снарядов системы «Хаймарс» и 417 украинских беспилотников самолетного типа. Потери ВСУ за 24 часа составили свыше 1100 человек. Дмитрий Песков назвал Армению другом России. Москва продолжает диалог с Ереваном, отметил пресс-секретарь президента. Он напомнил про заявление премьер-министра республики Николы Пашиняна, что Ереван не будет заниматься антироссийской риторикой. Но в то же время вопрос о выборе пути экономической интеграции остается, сказал представитель Кремля. По его словам, цена на российские энергоносители для Еревана более чем льготная. Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны, и особенно ближайшим союзникам и партнерам, подчеркнул Песков. Сделка с Ираном не позволит стране создать ядерное оружие. Соглашение с Тегераном будет великим и значимым, либо его не будет вовсе, заявил президент США. Эта сделка с Исламской Республикой будет полной противоположностью провальному совместному всеобъемлющему плану действий, который был принят и стал прямым и открытым путем к ядерному оружию для Ирана, написал Дональд Трамп в соцсетях. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Вашингтон и Тегеран достигли принципиального согласия об открытии Ормузского пролива. Детали договоренностей пока не уточняются. Авиакомпания «Севен» подтвердила планы о закупке 100 самолетов Ту-214. Стороны согласовывают техническое задание, которое планируется утвердить во второй половине года. После этого будут одобрены объемы финансирования и график поставок, сообщил в интервью «Ведомостям» глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, до конца этого года компания рассчитывает подписать твердый контракт на первую партию лайнеров и опцион на остальные машины. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 48 копеек, доллар 71 рубль 21 копейка, евро 82 рубля и 54 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями, ветер западный около 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 13-15, вероятны дожди, ночью до плюс 10-11 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
18: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
19: А вы говорите «милит».
20: Я его что?
19: Тоже мне «милит».
20: Рекламирую.
19: Да думайте о своей стране.
21: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого... своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
23: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
21: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
21: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
25: 14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобота». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
18: В движении.
25: Четырехбальные пробки в Москве. На МКАДе сейчас затруднение возникло на юго-востоке. Там случилось ДТП в районе в районе съезда туда, к Томилино. Вот это новая дорога, район Котельников даже. И поэтому пробка там образовалась большая через новую Рязанку, старую Рязанку, и прям до скоростного диаметра эта пробка. На третьем транспортном кольце также между Волгоградским проспектом и шоссе энтузиастов пробка. А также район Хамовники и внутренняя сторона на севере. Садовая едет нормально.
18: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
16: Поток. Новости этого дня.
25: Начнем с атаки ВСУ на колледж в ЛНР, как развиваются события вокруг этой трагедии. Далее обсудим, какие будут политические и потребительские последствия запрета армянских товаров. После новостей обсудим, что Александр Шохин перечислил меры для стимулирования российской экономики прямо здесь и сейчас. И в конце, мы с вами в конце этого часа обсудим, что компания Seven подтвердила намерение закупить 100 самолетов Ту-214. Здесь, конечно, интересно поговорить, а удается ли вообще российским компаниям справляться с дефицитом воздушного флота. В «Умных парнях» у нас большой разговор про Китай. Придет Кирилл Бабаев, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук.
16: Поток. Успеем сказать главное.
25: Итак, Мария Захарова сказала, что западным журналистам запрещают освещать трагедию в Старобельске. Часть западных корреспондентов, выехавших на место трагедии в Старобельск, получили распоряжение от своей редакции не давать эту информацию, говорит Мария Захарова. Я вчера читала сообщение от наших коллег в Италии, они говорят, что информация блокируется. Далее, западники будут ее блокировать, это сознательная акция для того, чтобы представить затем российские ответные удары по соответствующим военным целям, в том числе в Киеве, которые имели место и которые еще будут не как ответ, а именно как якобы агрессию. Также в Израиле заявили о необходимости международного расследования удара по Старобельску. Это бесчеловечный акт насилия против мирного населения, отметил лидер антифашистского движения страны Дмитрий Тропиров. Сейчас его российские СМИ приводят его слова. Родион Мирошник к нам присоединяется, посол по особым поручениям МИД России. Родион Валерьевич, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
25: Ну, про расследование говорят, про необходимость расследования говорят. А есть вероятность вообще его проведения на международном уровне, как вы думаете?
0: Я могу точно гарантировать, что расследование ведется уже Следственным комитетом России, возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». И это главное, на что мы делаем на сегодняшний день упор. С точки зрения международных площадок и международных процессов, нам сегодня наиболее необходимо это политическая оценка до происходящих и дача правовая оценка действий украинской стороны вот именно в этом конкретной трагедии, которая касается Старобельска. Как таковых органов, которые бы могли сейчас провести расследование, по факту нет. Угу. Да, потому что Международный уголовный суд это не та инстанция, которая могла бы это провести неангажированно. То есть мы не доверяем Международному уголовному суду, а вот остальные вещи это уже необходимо создание неких органов, то есть трибунального характера, судебного характера. Но в данном случае по факту их нет.
25: Зачем нам именно международная оценка? Ведь, как сказала Мария Захарова, журналисты, насколько я понимаю, что все-таки ждали западных журналистов, в том числе там ключевых каналов, но если они не приехали, а кто даст эту зарубежную оценку и что она принципиально может поменять?
0: Ну, с точки зрения того, что она может поменять, она может поменять отношение государств мира к той политике, которую проводит, в первую очередь, Украина, а во-вторых, ее спонсоры, то есть те страны, которые являются по факту соучастниками продолжающегося кровопролития и совершаемых преступлений. Зацикливаться нет смысла в том смысле, в том значении, что вот весь мир замкнулся на Запад. Нет, это не так. То есть порядка 50 государств, да, извините, маркированы, вымазаны вот этой поддержкой украинской стороны, предоставлением ей вооружения и в том числе блокирование инициатив по проведению расследований на международном уровне. Да, это есть. Но более 190 государств входит в Организацию Объединенных Наций, и среди них огромное количество государств, которые исповедуют нейтральный подход, и вполне способны оказывать международное давление на принимаемые решения, связанные с санкционным давлением, с выделением дополнительных денег на ведение войны и вообще с порицанием нарушений норм международного гуманитарного права. То есть в любой другой ситуации реальной, да, то есть это было бы высказано, но сегодня те настроения, которые сгенерированы Западом, они реально не позволяют поменять вот этот тренд.
25: Но ведь интересно, если эти настроения сгенерированы, у них есть свои нарративы, при этом прекрасно понимают, скорее всего, информация приходит там по различным, не знаю, разведывательным каналам, каким угодно, то есть, скорее всего, информация есть. Но здесь два момента. Действительно ли можно этот тренд каким-то образом перебить, если правильно донести эту информацию, или, может быть, донести ее до большого числа, соответственно, там, средств массовой информации по всему миру?
0: Да, безусловно. То есть, во-первых, ну, нужно точно понимать, что вода камень точит. И в какой-то момент можно воздействовать и на сами западные государства, потому что сейчас, по сути дела, вот в этом задействованы основные клерки, то есть основные высшие чиновники, политики, которые находятся при власти этих государств, но далеко не вся общественность и не все политические организации партии этих стран. То есть там есть в этих странах, есть адекватные организации, которые выступают, во-первых, за приоритет национальных интересов, вот для того, чтобы ну, деньги, которые бюджета этих государств тратились не на поддержку кровавого режима, который, ко всему прочему, еще и занимается убийством детей, да, а на поддержку и развитие экономики своего государства или там совершенствование системы социальной защиты. То есть такие вещи тоже есть, и поэтому распространение этой информации как раз ложится вот именно в эту канву и дает понимание вот этим политическим силам, куда же расходуются их средства и с какими интересами. Знаете, на этом фоне достаточно серьезно выглядит связка коррупционного скандала и такого истошного лоббирования со стороны ряда лидеров ряда стран европейских. То есть не возникает вопрос о том, нет ли там чрезвычайной личной заинтересованности в проталкивании этих вопросов.
25: Но мы знаем, что актов агрессии по отношению к гражданскому населению со стороны ВСУ было много, и они регулярно происходят. Почему именно вот с точки зрения как бы информирования именно трагедия в Старобельске, ну, должна, судя по словам от высокопоставленных спикеров, но чуть ли не каким-то переломным моментом? Как это объяснить?
0: Объяснить это можно достаточно понятным способом, потому что, ну, во-первых, потому что трагедия в Старобельске, она уже вошла в историю. Именно как маркер, как вот, демонстрация именно целенаправленного, преднамеренного преступления против молодых людей, против студентов, против несовершеннолетних и нанесение удара по образовательному учреждению. При всей фантазии западников найти рядом вот, военных учреждений или военных организаций, даже приехавшим журналистам, не удалось. Вот, поэтому речь идет о преднамеренных действиях, которые категорично нарушают нормы международного гуманитарного права. То есть это вызывающий шаг. И вот этот вызывающий шаг тем, кто привык к выполнению норм международного гуманитарного права, он должен быть вызывающим или резонансным. Поэтому и требует, соответственно, каких-то последующих действий.
25: Как можно объяснить, Родион Валерьевич, что да, даже Дмитрий Песков это отметил, Москва не слышала никаких официальных заявлений, которые бы осуждали Киев за трагедию в Старобельске. Речь даже не идет о сюжетах или еще о чем-то, потому что в 2 года назад, 3 года назад периодически звучали сообщения со стороны там, представителей Министерства иностранных дел разных стран по поводу там, значит, деэскалации хотя бы или еще чего-то. В данном случае этого не было слышно. Как это объяснить?
0: Это объяснить можно, во-первых, радикализацией процессов, то, что страны, соучастники, страны, виновники, да, то есть они развили за последнее время крайне активную деятельность именно по оказанию давления на тех стран, которые ну, не ставятся в их строй. Те, которые выражают собственное мнение, и те, которые могут осудить нарушение норм международного гуманитарного права, даже если, по их мнению, это не на той стороне, которую их призвали осуждать. То есть, если это не Россия, значит, а какая-либо другая страна. Потому что сейчас нарратив, который продвигался на международных площадках, это осуждать можно только Россию. Для меня знаменательным высказывание одного из представителей западного государства в Совете Безопасности ООН, которое говорилось вот, по аналогичной трагедии. Мы не знаем, что там было, мы не хотим знать, что там было, мы знаем точно, что виновата Россия. Поэтому вот этот нарратив требует своего изменения. Вот здесь необходимо, распространяя информацию о вопиющих фактах совершенных преступлений украинской стороной, сломать нарратив, в которых все, знаете, всем для всех требуется надеть очки, в которых написано «виновата во всем Россия».
25: А если они даже не хотят ехать? Мария Захарова приводила в пример несколько редакций, которые не послали своих журналистов. А разве это и не инструмент для как бы разрушения вот этого нарратива, о котором вы сейчас сказали? А эти шаги же тоже много значат?
0: Очень много. Здесь буквально, значит, здесь вот эти редакции, которые открыто заявили, отказались туда ехать, то есть к ним должна быть соответствующая реакция у многих стран. То есть большинству стран необходимо четко понимать, что вот если на вашей территории работают вот эти телекомпании, да, то они

0: ментальное отношение, за информирование людей о том, что в реальности происходит. Поэтому недооценивать влияние информационного воздействия на массы людей, на правительство, на электоральные процессы, на деятельность тех или иных организаций здесь недооценивать нельзя. Поэтому здесь как раз речь идет о том, что мы должны прикладывать максимум усилий на это, но и не стесняться говорить о том, что здесь вокруг нас существуют откровенные инструменты пропаганды, и к ним не стоит относиться как к неангажированным средствам массовой информации.
1: Спасибо большое, Родион Валерьевич. Вас благодарю. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИДа России. Напомню, в общежитии в момент удара ВСУ в Старобельске находились 86 учащихся и один работник, погиб 21 человек. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов. В то же время британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась посещать место удара ВСУ, а в американской компании CNN сослались на отпуск. Вот это последнее особенно интересно, конечно, потому что, впервые, наверное, такое, что если кто-то из сотрудников уходит в отпуск, то де-факто, видимо, получается, что компания, в принципе, в этот период не работает.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
1: Теперь разбираем, какие будут политические и потребительские последствия запретов армянских товаров. Для Армении, как говорят специалисты, это основной рынок потребления коньяка, Россия имеется в виду. Для армянской экономики российские ограничения весьма чувствительны. Говорят, что вопросы в первую очередь возникают к Еревану. Понимает ли правительство Пашиняна, куда оно идет, и осознает ли последствия своей политики. Попавшие под ограничения производители не маленькие игроки в масштабах всего алкогольного рынка. Как говорят, их доля не является определяющей. Вот особенно обращали внимание как раз на вот эту статью как раз экспорта, это алкогольные напитки, но там много чего другого тоже есть. Станислав Притчин с нами, кандидат исторических наук, завсектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Станислав Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А можно ли предположить, какие цели Российская Федерация может достичь благодаря вот такому решению?
3: Здесь цели в первую очередь такие. Скорее уведомительно-заградительный, да, то есть нет задачи ограничить экспорт армянских производителей просто потому, что там они мешают российским производителям. Эти сигналы из Москвы начали появляться заранее до предстоящих выборов парламентских в качестве предостережения армянскому руководству слишком тесному заигрыванию с западными странами и недопустимости, скажем так, попытки играть и усидеть на двух стульях, да, то есть нынешнее руководство Армении пытается сохранить те бонусы и привилегии, которые страна получает от членства в Евразийском экономическом союзе, от особых отношений российско-армянских, но при этом политически максимально развивать диалог с западными странами, которые, естественно, это все используют вполне конкретно в политических целях, в том числе привозя и Зеленского на всякие форумы, в том числе европейского политического сообщества. Конечно, российское руководство с самого начала негативно на это смотрело, но в целом достаточно толерантно и терпимо относилось к попыткам Армении выстраивать отношения, в том числе и с западными странами. Но когда это стало переходить определенные границы, из Москвы стали регулярно звучать сигналы о недопустимости тех или иных шагов армянского руководства. Но, как мы видим, что в целом вместо определенного пересмотра, да, Никол Пашинян и его команда максимально сейчас эту тему раскручивают в рамках предвыборной кампании, максимально себя позиционируя как такое прозападное движение, которое связывает будущее Армении с Европейским Союзом, при этом не предпринимая никаких шагов по выходу реально из ЕАЭС, да, то есть продать европейскую мечту армянскому избирателю, но при этом сохранить все возможности для получения бонусов от членства в ЕАЭС Российской Федерации. В общем, здесь такая игра идет.
1: А можно ли это назвать прям торговой войной или нет?
3: Пока еще нет. Это, в принципе, не может быть торговой войной. Торговая война, когда у тебя равнозначно

0: обычные более-менее участники, которые могут нанести друг другу урон для там, производителей. У нас видно, что абсолютно в этом плане ситуация односторонняя, односторонняя зависимость Армении от дешевых энергоресурсов, от инвестиций и технологий из Российской Федерации, зависимость от российского рынка. То есть здесь, в принципе, Армении нечем будет ответить. Да? То есть вот Армения отвечает своим креном на Запад, но если она его продолжит, то она получит полный пакет социально-экономических проблем, связанных с пересмотром существующей архитектуры российско-армянских отношений.
1: Но Армения, наверное, скорее не отвечает, а как раз актором этого движения является. А с российской стороны уже ответ или, как сказать, предупреждение случилось в части вот ограничений. Я слышала такую точку зрения, когда первая еще волна такого напряжения была между Россией и Арменией, говорили, что бессмысленно что-либо запрещать или ограничивать, потому что информационно это будет и в том числе в Евросоюзе использоваться как лишнее подтверждение того, что Армения должна дрейфовать от России в сторону Европейского Союза. Но все-таки власти приняли такое решение. С вашей точки зрения, будет ли это давление усиливаться? Потому что мы знаем, что там в Российской Федерации тоже очень много бизнеса, например, армянского сосредоточено, и в данном случае это не ограничивается торговыми точками, где тем же самым коньяком торгуют.
0: Здесь, понимаете, в чем дело, что сейчас ситуативно мы видим всю эту историю обострившуюся, и это все связано в первую очередь с парламентской кампанией. Для Пашиняна, который проиграл все за эти 6-8 лет, находясь у власти, который не достиг ни одной цели заявленной в рамках прихода к власти в 2018 году. У него, конечно же, сейчас аховая ситуация в том плане, что он теряет свой электорат, и вот он не может играть на пророссийском поле. Да? То есть там все-таки другие игроки, которые более традиционные и тесные связи имеют с Российской Федерацией, которые могут рассчитывать на поддержку Российской Федерации. Именно поэтому он пытается сохранить вот тот баланс, который есть, да, те преференции, потому что даже в случае, если его партия выиграет, ему нужно будет как-то страной управлять. Без вот этого каркаса российско-армянских отношений это будет очень тяжело, потому что страна очень быстро перейдет в кризис социально-экономический. Mm-hmm. Поэтому он вот ниоткуда не выходя пытается вот политтехнологически показать, что он с Россией никак не связан и скорее противопоставляет себя ей. И в этом основной накал страстей заключается. Просто проблема в том, что даже вот если он выиграет и ниоткуда не уйдет, все сказанное и сделанное за время предвыборной кампании, конечно же, негативно уже влияет на характер российско-армянских отношений. Угу. И поэтому в любом случае, даже если сохранится у власти партия Пашиняна, угу, ей будет гораздо сложнее дальше продолжать прагматичный диалог и сотрудничество с Российской Федерацией. В этом большая проблема.
1: А как объяснить, Станислав Александрович, вообще политическую живучесть Никола Пашиняна с учетом Карабаха, с учетом, значит, территориальных споров, с учетом падения экономики, с учетом демонстративной дерзости по отношению к руководству Российской Федерации, и как бы все продолжается? Макрон дал гарантии какие-то?
0: Здесь, конечно, нужно отдать должное политическому чутью и умению из любой ситуации выкачивать максимум бонусов и возможностей со стороны Никола Пашиняна, да, что даже проиграв Вторую Карабахскую войну, он сумел сохранить власть свою, да, пусть с потерями. И вот сейчас он это делает, но опять же, он делает это очень грамотно с точки зрения интересов, да, то есть он пытается продать европейскую мечту, демонстрирует, что он весь с Западом и Армения прямо вот уже чуть ли не завтра вступит туда, прекрасно понимая, что этого не будет, и поэтому он пытается сохранить вот каркас российско-армянских отношений. Вот в этом его сила, что он умеет убедить своего избирателя, найти правильные слова, чтобы за него проголосовала та необходимая часть избирателей, которая нужна ему для победы. В этом плане у него, конечно, умение потрясающее, но сейчас во многом такое очень серьезное для него испытание, потому что разные есть опросы, и по некоторым из них Пашиняна не все хорошо. И вот его перепалки с избирателями на улице показывают, что эмоционально-психологическое состояние у него достаточно напряженное, что лишний раз показывает, что ситуация не настолько для него позитивная. Проигрыш на выборах будет означать, конечно же, катастрофу для него, потерю власти и, возможно, и еще более худшие последствия с учетом того, что вот он действительно не выполнил ни одного обещания, проиграл все, что только можно, бросил на произвол судьбы 100 тысяч карабахцев, которые вынуждены были уехать, и в общем, их еще и обвиняют сейчас в трусости, да, то есть, ну, человек, конечно, умеет вот политические такие делать выкрутасы, казалось бы, ну, с точки зрения нормальной политической жизни, ну, не может находиться такой человек у власти, а Никол Пашинян уверенно год за годом остается у власти, ну, вот сейчас, 7 июня, станет во многом таким очередным испытанием.
1: Последний вопрос. Антироссийская риторика или намеки, насколько они актуальны для Армении в целом, или это исключительно политтехнология самого Пашиняна?
0: Ну, тут понимаете, в чем дело. Когда из всех утюгов Россию обвиняют и перекладывают на нее ответственность за все промахи, конечно же, часть населения, которая ориентируется на Никола Пашиняна как руководителя, оно меняет свой подход. И, конечно же, там, условно говоря, восприятие России в Армении до 2018 года и сейчас — это две больших разницы. Именно потому что, ну, руководство целенаправленно работала вот на перекладывание ответственности за проигрыш в Карабахской войне, проблемы с беженцами именно на Российскую Федерацию.
1: Спасибо. Да, Станислав Александрович, я вас благодарю. Станислав Притчин был с нами, кандидат исторических наук, завсектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва.
3: 4,8. В Москве 14:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин и король Бахрейна подчеркнули необходимость урегулирования кризиса вокруг Ирана. Президент России и Хамад бен Иса аль-Халифа обсудили эту тему по телефону. Главы государств отметили, что конфликт на Ближнем Востоке должен решаться при учете интересов всех стран региона. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин и король Бахрейна также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Авиакомпания «Севен» подтвердила планы закупить 100 самолетов Ту-214. Стороны согласовывают техническое задание, которое планируется утвердить во второй половине года. После этого будут одобрены объемы финансирования и график поставок. Об этом в интервью в газете «Ведомости» сообщил глава государственной транспортной лизинговой компании Михаил Парнев. По его словам, до конца этого года компания рассчитывает подписать твердый контракт на первую партию лайнеров и опцион на остальные машины. Россия, напомню, завершила сертификацию Ту-214 в феврале. Об этом сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее S7 подписала трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией и лизинговой компанией. Над Москвой полностью запретят полеты гражданских самолетов на высоте до 5100 метров. Об этом сообщили в межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Уточняется, что под запретом будут полеты до района границы с Белоруссией, Ярославской области, Нижегородской и Тамбовской областей. Для пилотов новые требования пропишут в ближайшее время. Исключения из запрета будут действовать для регулярных и чартерных самолетов, которые совершают рейсы между аэропортами, полетов для оказания медпомощи, авиационно-химических работ и работ по государственным контрактам. Участковые врачи в Москве не смогут совмещать работу с частными клиниками. Они будут работать на полную ставку в госучреждениях здравоохранения 5 дней в неделю. По словам вице-мэра столицы Анастасии Раковой, врачи будут постоянно сопровождать пациентов на своем участке, а не только во время приема. Также они станут координировать диагностику и лечение. Он хорошо знает историю каждого своего пациента, формирует целостное понимание его состояния. То есть это долгосрочные отношения, когда врач отвечает не за разовый прием, а за результат лечения и здоровье человека в целом, пояснила Ракова в интервью РБК. По ее словам, для организации такой работы будет необходимо распределить участки, перевести врачей на новый график и обеспечить соответствующий уровень зарплат. Основные процессы планируется настроить к лету. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов, завтра в городе будет облачно, в течение дня небольшие дожди. Ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают...

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук Кирилл Бабаев. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Коротко справку вам зачитаю, что Россия за несколько дней запретила к ввозу из Армении. Это цветы, овощи, фрукты, минеральная вода Джермук, коньяк с нескольких ключевых предприятий республики. Официальное заявление из-за несоответствия продукции обязательным требованиям. Еще из заявлений, газ, еще остался газ, но про газ еще никто ничего не говорил. И по поводу коньяка, почему на него сейчас особенно обращают внимание, потому что на армянский коньяк приходится больше половины, вот как говорят, больше половины все-таки российских полок. В основном у нас продается армянский коньяк, далее идут коньяки из Грузии, из Франции, и вот Армения более половины, Грузия четверть, Франция менее 10%, и по, значит, армянский коньяк на российском рынке занимает до 50% среди напитков с выдержкой более 10 лет.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: Александр Шохин перечислил меры для стимулирования российской экономики. Одна из первых – это взвешенная политика по обелению экономики. Правительство реализует программу, которая имеет простой критерий эффективности увеличения налоговых поступлений. Мне кажется, что одна из задач Кабмина сейчас заключается в том, чтобы не пережать систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе много либо уйдут в тень, либо закроются, сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей. По его мнению, также необходимо решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих предприятий. Внимательно смотрим на закупочную политику государственных компаний и корпораций с тем, чтобы там не было изначально дискриминационных мер, таких как запрет факторинга, чтобы вводилось электронное актирование выполненных работ и поставленной продукции. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: А стимулирование российской экономики через ее обеление не оксюморон, с учетом того, как сейчас бизнес начал думать о том, чтобы в серую уходить, хотя до этого исправно платил все вовремя?
3: Ну, на самом деле, задачи как бы по определенной степени обеления, они перед экономикой, конечно, стояли и стоят, и... Уже многое сделано, потому что вот все электронные сервисы, да, по уплате налогов, по онлайн-кассам, по взаимодействию малого и среднего бизнеса с государством, на самом деле, очень много в этот процесс внесли. И если у нас раньше как бы там очень большая доля считалась теневого сектора, то за последние годы, ну, так признается, что она упала. Почему процессы по обелению в целом важны, понимаете, потому что когда у вас один сектор, да, там одна часть экономики работает в белую, а другая работает в серую, то создаются такие неравные условия да, для конкуренции, и честный бизнес, он просто заведомо проигрывает. Вот. Поэтому обеление в целом процесс хороший, но здесь надо не переборщить так, чтобы это не вылилось, как бы не транслировалось в рост цен для потребителей, и чтобы не создалась слишком избыточная нагрузка, потому что ну, сейчас поддавливают разные факторы. Это и денежно-кредитная политика достаточно жесткая, это и крепкий курс рубля, который ухудшает положение и компаний, которые здесь в России производят, и экспортеров, и это, конечно, и произошедший рост налогов.
2: Угу. Но при этом Шохин говорит, что нужны какие-то меры стимулирования, и он тоже для бизнеса, иначе многие уйдут либо в тень, либо закроются. А что это за меры стимулирования, которые можно сейчас вводить, чтобы выполнять две задачи? С одной стороны, пополнять бюджет за счет того, что экономика обеляется, и налоги, налоговые поступления идут в бюджет, а с другой стороны, чтобы эти компании в тень не уходили?
3: Вы знаете, на самом деле тут разные такие сегменты сферы бизнеса, да, и если для крупного бизнеса это одни меры, то для среднего это там другой комплекс мер, и для микробизнеса это третье. Если мы говорим о таких серьезных, да, там компаниях, о производителях, то, конечно, им нужен такой достаточно свободный доступ к относительно дешевому капиталу на развитие. Опыт других стран, азиатских прежде всего, которые быстро росли, они говорят, что если, да, даже если в стране, условно говоря, там растет денежная масса, но деньги эти новые направляются через специальные каналы в инвестиции, а у нас это инвестиции в проекты структурной трансформации, структурные перестройки технологические, то это не вызывает инфляции, потому что наращивается предложение, и наоборот, в среднесрочной перспективе это приводит к снижению цен. Поэтому доступ к капиталу, это, конечно, очень важно, и здесь доступ можно разделить на доступ как бы к рублевому капиталу и доступ к валютному капиталу. У нас сейчас избыточное предложение валюты, возможно, эти деньги надо отдавать производителям под закупку технологий или под постройку инфраструктуры за рубежом, которая требуется для новой конфигурации внешней торговли в России. Это одно направление. Потом вопрос давления, да, на издержки. То есть у нас на издержки компаний влияет не только, условно говоря, там, да, санкции, не только высокая ставка, не только налоги, но и, допустим, тарифы естественных монополий. Они растут в последние годы темпами выше инфляции. Здесь надо подумать, как не допустить, да, вот такого экспансионистского роста тарифов, который сразу транслируется в издержки бизнеса. Еще одно перспективное направление – это конвертация тех сбережений, которые накоплены в ну, у населения и бизнесом.
2: Во что?
3: А их сейчас очень много, да, это там десятки триллионов, больше 60 триллионов рублей. Конвертировать их в инвестиции, эти сбережения, через тоже специальные инструменты, в которые могло бы вкладываться население, а деньги шли бы в конкретные
2: Но
3: проекты.
2: Но у нас же такое количество вкладов, такой объем денежных средств на вкладах, именно потому что с точки зрения как бы простого человека, у которого есть какие-то деньги для накопления, это выглядит как наиболее безопасный способ сохранить свои деньги от инфляции. А вот это вот вкладывать во что-то, это, знаете, бизнес-то не вкладывает. Куда же простому человеку податься?
3: Нужны условия, и в разных странах, да, есть такие примеры, когда под такие вот специальные вложения, да, которые уже потом конвертируют в инвестиции, даются специальные гарантии или льготы сейчас в этом направлении. Я думаю, очень серьезно будут думать экономисты все мы, потому что, ну, понимаете, мы сейчас, да, подошли к какому-то новому этапу развития и мировой экономики, и нашей отечественной экономики, жизнь на месте стоять не может. Вот, поэтому нам в любом случае потребуются какие-то интересные решения, которые выходят за традиционные шаблоны того, к чему мы привыкли, в том числе в рамках поддержания стабильности макроэкономического контура. То есть неизбежно нужно будет искать новые инструменты, и здесь можно с этой необходимостью однозначно согласиться. Вот много чего прорабатывается, и будем надеяться, да, консенсус какой-то по этому направлению будет.
2: А могут ли вообще какие бы то ни было меры стимулирования работать в такой период неопределенности, как сейчас?
3: Экономика, она не может остановиться, да, в любой период. И как бы, да, казалось бы, действительно тревожная обстановка, вызвана, понятно, чем, и не только, да, там по линии России взаимодействие с другими странами, но и того, что происходит в целом мире, но и тем более, да, то есть если упустить момент, когда нужно как-то подстимулировать экономику, то отсылка к тому, что сейчас неправильный период, это экономике никак не поможет, понимаете, это же экономические процессы происходят каждый день, да, вот условно говоря, если у вас будет падать выпуск в любых условиях, да, то он будет падать и ухудшать показатели экономики. И от того, что мы отсылаемся к какому-то периоду, да, эту ситуацию не спасет. Поэтому параллельно со всем остальным неизбежно процессы, они будут идти, они должны идти. И, ну, придется искать, да, в любом случае какие-то меры по стимулированию. То есть отдохнуть экономика не может, да, уйти в отпуск, она не отдыхает.
2: Понятно. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Я вас благодарю. Антон Свириденко был с нами, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Авиакомпания S7 подтвердила заинтересованность в закупке российских самолетов Ту-214, сообщил в интервью «Ведомостям» глава государственной транспортной лизинговой компании ГТЛК Михаил Парнев. По его словам, стороны уже согласовывают технические задания, которые планируются утвердить во второй половине года. После этого будут утверждены объемы финансирования и график поставок. До конца текущего года ГТЛК рассчитывает подписать твердый контракт на первую партию лайнеров и опцион на остальные машина. Обсуждается поставка 100 модернизированных Ту-214. Первые 10 самолетов авиакомпания получит в прежней модификации с кабиной, рассчитанной на 3 членов экипажа, включая бортинженера. Оставшиеся партии уже будут поставлены в стандартном исполнении, где управлением занимается только командир и второй пилот. Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России». Андрей Леонидович, здравствуйте.
5: Добрый день.
2: А если отталкиваться от этого заявления главы ГТЛК, можно ли предположить, что российским компаниям удается все-таки справляться с дефицитом воздушного флота, который в том числе возник, когда самолеты, значит, из-за санкций оказались вне доступа?
5: Ну, пока удается справиться с дефицитом. И судя по той ситуации, которая сейчас развивается, и судя по тому, что у нас есть, в общем-то, компании, которые обслуживают иностранную технику, и Аэрофлот, и ОС-7, ситуация тяжелая, но пока что она, ну, не такая катастрофическая. Скорее всего, нам вот техники, на которой сейчас авиакомпании летают, хватит, может быть, еще до того же самого 2030 года. Вот. Поэтому каким-то образом эти вопросы решаются, покупаются запасные части посредством серого импорта. Это не секрет, это прекрасно всем известно. За счет вот таких поставок и за счет того, что у компаний S7 Technics и Аэрофлот Technics есть допуски для проведения тяжелых форм ремонта, они имеют возможность поддерживать летную годность своих самолетов иностранных.
2: А это шанс все-таки для российской авиаотрасли, потому что когда все были увлечены покупкой Боингов, Эрбасов, взятием в лизинг, точнее, в общем, сказали, зачем нам своя авиация? Ну, пришло время, и, видимо, кто-то кусает локти на вопрос, зачем нам нужна своя авиация. Ту-214, насколько перспективный борт?
5: Ну, самолет сам по себе, конечно, хорош. Uh-huh. И тот, кто на нем летал, может это подтвердить. По уровню комфорта в салоне для пассажиров, я бы не сказал, что он кардинально чем-то отличается от Боингов и Арбасов. Проблема сейчас заключается в двух вещах. Первая вещь – это то, что Казанский авиационный завод пока что в силу объективных причин не может нарастить выпуск самолетов до тех объемов, которые необходимы нашим авиакомпаниям, нашей авиаотрасли. Вот. Mm-hmm. Вторая проблема, это как только что вот вы сказали, то, что было сегодня опубликовано, это кабина экипажа, рассчитанная на трех человек, включая на трех летчиков, включая борт-оператора.
2: Так.
5: Когда этот вопрос будет решен, несомненно, этот самолет, несмотря на то, что он без композитного крыла и без каких-то новшеств, которые есть у МС-21, этот самолет, конечно, перспективный. Что касается кабины на двух пилотов, я не думаю, что у Туполева будут какие-то большие проблемы для адаптации и конвертации этого самолета в двухчленную кабину. Дело в том, что у Туполева уже был самолет Ту-204-100, который имел кабину на двух летчиков. Поэтому я не вижу в этом никакой проблемы. Единственная проблема – это то, что у Туполева сейчас гособоронзаказ, на который идут все возможные доступные ресурсы разработчика.
2: Но в 27-м году, с вашей точки зрения, хотя бы по одному то 214 в специальном варианте или в серийных вариантах, может ли завод сделать, или мы опять столкнемся с тем, что сроки будут сдвигаться вправо на неопределенное время?
5: Мы должны быть готовы к тому, что сроки будут сдвигаться, потому что здесь зависит не все только от самого авиазавода. Авиазавод, так же, как и компания Туполев, они очень жестко также завязаны на гособоронзаказ. Они делают модернизацию стратегических бомбардировщиков и бомбардировщиков дальнего действия. Они проводит модернизацию Ту-195. Ну, это завод сейчас просто-напросто загружен оборонными заказами, и пассажирский самолет, он сейчас в силу, опять-таки, объективных причин, он не является приоритетом у Казанского авиазавода. Просто на это нужно смотреть объективно и не делать какие-то скоропалительные выводы, что вот не могут там или еще что-то такое. Нет. Просто-напросто, опять-таки, коллектив же у Казанского авиазавода, он не резиновый, а для того, чтобы производить в том объеме, который требуется для нас сейчас пассажирский самолет в Казани, для этого нужны кадры. То есть это время. В этом году они собирались выпустить, по-моему, 2 или 3 самолета. Ну, я не знаю, смогут они выпустить 2 или 3, но я думаю, что 1, наверное, они выпустят точно. На следующий год... Да, говорите.
2: На следующий год вы говорите, закончите фразу, пожалуйста.
5: Да, на следующий год время покажет, как будет развиваться ситуация. Но я думаю, что, наверное, по 2-3 самолета в ближайшее время Казанский завод сможет выпустить, будет выпускать, но не более, вряд ли что-то будет грандиозное.
2: А с вашей точки зрения, все-таки какие необходимо предпринять действия для того, чтобы вот эта проблематика российского гражданского самолетостроения все-таки закончилась и КПД стал выше?
5: Действий никаких особых предпринимать не нужно, потому что все идет так, как должно идти. Угу. Самолеты испытываются, летные испытания проходят. Вот мы свидетелями стали, что в этом году был полностью сертифицирован Ту-214 в импортозамещенном облике.
2: Да.
5: Недавно было сообщение, что для Ту-214 получено одобрение главного изменения на конвертера «Озона» для пассажирского салона. То есть поступательные действия есть. Тем более в этом году закончится сертификация, как нам обещают, всех трех новых самолетов, ну, по Ил-114, я думаю, что здесь, наверное, ни у кого вопросов не возникает, что оно закончится. Суперджет, я думаю, что к концу года, наверное, сертификат типа получит. Единственная будет задержка, это МС-21. Но здесь же опять объективные вполне причины, потому что объем работ, который необходимо выполнить в летной сертификационной программе, он достаточно большой. Нам вот в апреле говорили, что она выполнена на треть. То есть будем надеяться, что вот в это время, через год, где-то в мае, в начале лета, первый самолет уже будет передан в авиакомпании, и Аэрофлот, там, по-моему, первый будет, начнет уже на нем выполнять полет. Поэтому здесь говорить, что какие-то действия предпринять, они предпринимаются. Понятно. Просто нужно время. Получить сертификат на самолет, это вот не просто так, раз и готово. Тем более нужно учитывать еще один момент, что в силу вот тех причин, в которых оказалась наша авиаотрасль, и МС-21, и Суперджет 100 практически, за исключением планера, были созданы заново. А заново – это значит создание новых компонентов, нового бортового оборудования и для того, и для другого самолета. Спасибо. Это кооперация, которую все нужно организовать, поэтому это не так быстро.
2: Спасибо большое, Андрей Леонидович. Вас благодарю. Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России», ранее директор по управлению программами гражданской авиации Объединенной авиастроительной компании Олег Богомолов сообщал, что с С-7 ведется работа по заключению сделки на 100 самолетов Ту-214 в модернизированном облике. Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемизовым указал на необходимость стремиться к тому, чтобы при импортозамещении различных узлов изначально заявленные характеристики Ту-214 были соблюдены. Далее рубрика о недвижимости, новости и умные парни.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Банки во втором полугодии 2025 года стали чаще выдавать ипотеку заемщикам, которым на момент плановой выплаты будет 70-75 лет, сообщил Банк России. Сейчас таких 19%. При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте свыше 60 лет выросла за полгода на 5 процентных пунктов и составила 65% от общего объема выдач. Загородная недвижимость лидирует по итогам апреля по росту ипотечных выдач в Сбере. Сегмент ИЖС показал рост на 39%, а готовых домов на 20%, сообщил сервис Сбербанка «Домклик». Новостройки показали рост относительно марта на 5%, вторичное жилье на 12%. Первичный рынок продолжает пользоваться наибольшим спросом, однако структура спроса продолжает понемногу смещаться в сторону готового и загородного жилья, отмечают в «Домклике». При выборе дачи на лето россияне чаще всего ориентируются на величину арендной платы и природу по соседству. Для большинства обязательны наличие леса и водоема. Такие данные предоставили РБК в сервисе «Авито недвижимость». В топ-3 основных критериев при поиске загородного дома на лето также вошли баня, бассейн и мангал. Согласно опросу, 80% рассматривают аренду дачи в летний период сроком до месяца. Лишь каждый десятый готов снять загородный дом на все лето. По данным «Авито недвижимость», средняя ставка долгосрочной аренды дачи в апреле составила почти 67 тысяч рублей в месяц. Яндекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового офиса на Воробьевых горах, следует из информации портала правительства Москвы. Деловой центр расположен в Гагаринском районе по адресу улица Академика Зельдовича, 1. Как рассказали РИА недвижимости в пресс-службе компании, открытие офиса запланировано на 2028 год. Новая штаб-квартира Яндекса строится на месте гостиницы «Корстен». IT-компания выкупила отель вместе с участком в 4 гектара в 2018 году, примерно за 145 миллионов долларов. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», весенний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением лета, и именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением, лучше начать прямо сейчас. Даже высокий летний сезон. Продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на двух задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн-рекламные каналы. А вторая задача – из всех покупателей выбрать самого выгодного не только с точки зрения цены, но и с учетом условий покупки, сроков и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите телефон и звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. Консультации все бесплатны. 921-4901.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 3 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Глава МИДа Армении прокомментировал слова Дмитрия Медведева о разрыве с Россией. По словам Арарата Мирзояна, официальный Ереван не заинтересован в разрыве политических, экономических и остальных связей с Москвой. В интервью изданию «Спутник Армения» министр иностранных дел отметил, что власти республики хотят и будут работать над сохранением отношений с Россией. На вопрос журналистов, почему в таком случае из Москвы звучат подобные заявления, Мирзоян отвечать не стал. Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хаценко. Президент России обсудил с главой региона реализуемые инвестиционные, логистические и культурные проекты. Кроме того, были затронуты меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, речь шла о региональной кадровой программе «Продвижение героев». Путин также поинтересовался у Хаценко, действительно ли в Омской области столько же солнечных дней, сколько в Сочи. Это не легенда, отреагировал губернатор. По его словам, Омск входит в пятерку российских городов по количеству ясных дней в году – от 290 до 310. Центробанки призвали MasterCard и Visa уйти с российского рынка. Они не выполняют нужный функционал, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. В интервью ТАСС она отметила, что НСПК несет издержки на поддержку этих карт. Напомню, Visa и MasterCard приостановили операции в России после начала украинского конфликта в 2022 году. Банки совместно с НСПК продлили срок действия уже выпущенных карт этих платежных систем, либо сделали их бессрочными. Это позволило обеспечить их работу внутри страны. В декабре прошлого года Центробанк обсуждал с банками отключение Visa и MasterCard с продленным сроком. В НСПК заявили, что вывод таких карт из оборота связан с безопасностью. Дмитрий Песков заявил об отсутствии права голоса у Звягинцева по конфликту на Украине. По словам пресс-секретаря президента России, режиссер, автор фильма «Минотавр», не осуждал действия Киева в отношении Донбасса. «Для меня важно только то, что Андрей Звягинцев никогда не осуждал кровавую бойню, которую устроил киевский режим на Донбассе, начиная с 2014 года, когда начался конфликт. Вот если бы он тогда это сделал, наверное, у него было бы право голоса, а сейчас у него права нет», — отметил Дмитрий Песков на брифинге. У официального представителя Кремля спросили, будет ли передано Владимиру Путину послание режиссера, с которым он выступил 23 мая, когда выиграл гран-при Каннского кинофестиваля. Пресс-секретарь президента заявил, что ни он, ни кто-либо другой не будет этого делать. Песков добавил, что не смотрел новый фильм Звягинцева. Напомню, накануне во время награждения в Каннах кинорежиссер обратился к Владимиру Путину и призвал его остановить конфликт на Украине. Погода. Сейчас в Москве плюс 20, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
10: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
9: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: «Говорит Москва».
14: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды в Лисичи.
15: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
16: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
17: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
17: Умные парни.
2: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И Кирилл Бабаев к нам сегодня пришел, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Кирилл Владимирович, рад вас приветствовать.
18: Здравствуйте.
2: Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале у нас прямая трансляция и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем, наверное, с совместной декларации России и Китая становления многополярного мира международных отношений нового типа. Документ был подписан 20 мая Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. Там много интересных положений в этом документе, но если смотреть на Китай, что на самом деле Китайская Народная Республика вкладывает в понятие многополярный мир и насколько это соотносится с нашим видением того, каким должен быть мир, если он многополярный?
18: Ну, совместное заявление уже говорит о том, что у них видение совпадает. В этом, собственно, суть этого заявления, его основной смысл, потому что сегодня великие державы не могут похвастаться единой точкой зрения на будущее человечества. Это сегодня такая редкая очень субстанция. Соединенные Штаты, например, и Китай, у них видение совершенно не совпадает. Даже у Соединенных Штатов и Европы видение будущего очень сильно не совпадает, как показало вот последние... показали последние там события и последний год. Но что касается России и Китая, то ценность их стратегического сотрудничества именно в том и заключается, что они одинаково, ну или практически одинаково, видят мироустройство для завтрашнего дня. И это, конечно, очень важно, потому что это уже позволяет дальше, если у тебя идеология, принципы, видение более или менее совпадают, уже можно строить отношения, там, строить дальнейшие шаги. Поэтому вот это заявление, оно, собственно, и призвано подчеркнуть, что существует на свете две великих державы, которые предлагают видение мира. Вообще, ну, не так много стран на сегодняшний день предлагает видение мира. Ведь я, скорее всего, если вас спрошу, вы мне не скажете, кто еще из крупных или региональных лидеров может сказать, каким будет мир в ближайшем, ну, например, до конца 21 века. Есть, я так понимаю, видение у Соединенных Штатов,
2: да, конечно,
18: где вот Пакс Американо, мир, который, в котором доминируют Соединенные Штаты и весь западный мир. И есть видение российско-китайское. Понятно, что существуют некие расхождения. Они очень часто такие терминологические. Вот, например, Китай всегда хочет, чтобы это называлось новой эпохой. Это вот китайский термин. Иногда мы его берем, но тогда мы говорим, а вы возьмите вот этот наш термин, например, многополярный мир. Вот китайский термин – это многосторонний мир. А если вы видите формулировку «многополярный мир», это российская формулировка. Но вот эти такие терминологические расхождения, они на самом деле ни о чем. Они как бы, ну, играют какую-то политическую роль, но небольшую. А самое основное, что мы стремимся построить мир, где не будет доминирующего одного игрока, где будет некое равноправие субъектов, где будет свободная торговля, глобализованная экономика, построенная на принципах недискриминации, отказе от там, различных санкций и торговых ограничений, и где будут уважаться национальные интересы и политические системы всех стран. Вот это то, что нас отличает от западного видения этого самого мира.
2: Но при этом в Китае есть ли, декларировался, может быть, набор инструментов для достижения? Потому что пока это действительно декларация. Хотим, чтобы было вот так. Но есть Соединенные Штаты, которые, естественно, будут, скорее всего, этому очень сопротивляться и всячески понуждать мир к своему видению того, как мы должны развиваться.
18: Ну, у каждого лагеря есть своя инфраструктура, с помощью которой те или иные идеи достигаются. У Соединенных Штатов, например, есть блок НАТО, и военно-политические союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Соединенных Штатов есть большая семерка, которая тоже более или менее выполняет то, что требуется Соединенным Штатам. У России и Китая сегодня тоже есть такая инфраструктура. Это БРИКС, где нет единого лидера, где все решения принимаются консенсусом, где разрабатывается такая вот единая повестка для всех стран мирового большинства. Есть Шанхайская организация сотрудничества, которая говорит, вот мы в Евразии строим тоже такой вот более или менее справедливый мир, где не будет места диктату и доминированию со стороны какого-то одного игрока. Вот на основе этих, скажем так, фундаментов будет строиться то, что мы называем многополярным миром. Насколько, ну там, сегодня Россия и Китай одновременно говорят о том, что роль ООН должна быть соблюдена. Но роль ООН сегодня очень невелика, как мы знаем, в мировых делах. Последние несколько мировых кризисов показали, что на роль ООН, по крайней мере, западные страны совершенно не рассчитывают. Следовательно, вероятно, либо роль, либо ООН должна быть как-то модифицирована, либо ООН должна быть кем-то заменена. Вот другого выхода нет. Мы говорим о том, что ООН должна продолжать оставаться единственным мировым арбитром, потому что это механизм, который был принят после Второй мировой войны, потому что он охватывает весь земной шар. И просто потому, что другой такой всемирной платформы больше не существует. Но насколько это получится, не ясно. Но, по крайней мере, вот у нас есть такие на сегодняшний день три вида платформы, на которые может строиться будущее мира. ООН – это такая уже устаревающая платформа, или, по крайней мере, нуждающаяся в реновации, скажем так. Вторая платформа – БРИКС-ШОС. Это российско-китайская платформа. И третья платформа – это НАТО «Большая семерка», которой распоряжается Запад.
2: А вот со стороны Китая, например, а есть ли все-таки понимание, что и другие члены БРИКСа, например, или другие члены ШОСа разделяют вот эту концепцию многополярности, справедливости, удобства, о которых мы вместе договорились?
18: Конечно. Вообще, на самом деле, многополярный мир – это концепция, которая не противоречит и американскому видению тоже. Они тоже все время говорят про многополярный мир. Они прекрасно признают, что сегодня в развивающемся мире существует крупные игроки, мнение которых невозможно не учитывать.
2: Поэтому, если, на всякий случай, будут нападать на них, видимо,
18: ну,
2: так.
18: Ну, там, либо нападать, либо как-то с ними пытаться договориться, но, во всяком случае, они знают, что это такое существует, и мир совершенно другой, нежели после, скажем, там, Первой мировой войны 100 лет назад, когда их просто можно было игнорировать, и в Версале садиться, там, европейскими державами, и весь мир делить между собой. Но сейчас ситуация другая. Вопрос в том, кто как видит этот многополярный мир, и ну, является ли это стремление к строительству многополярного мира объективным. Вот Соединенным Штатам, в принципе, он особенно не нужен. А поэтому они стараются сделать так, чтобы мир продолжал оставаться монополярным. А России и Китаю, конечно, он нужен. Он нужен и большинству других стран, особенно развивающихся стран, потому что они прекрасно понимают, их интересы должны быть учтены на международной арене. Как они могут быть учтены? Ну, текущая конфигурация Совета Безопасности ООН, она их не учитывает. Она не учитывает интересы, например, Индии или Саудовской Аравии или Бразилии, потому что они не являются постоянными членами Совбеза. Запад вообще не учитывает их мнение ни по какому вопросу практически. В этой связи там в Всемирной торговой организации тоже царит исключительно западное доминирование. В этой связи отсюда и выстраивается очередь стран в БРИКС, потому что они понимают, что принципы, на которых строится БРИКС, более или менее совпадают с их собственными интересами. Поэтому туда уже вот 30 стран хочет вступить. Но не просто так они туда хотят вступить. Ясно, что они хотят вступить, потому что они понимают, это ближе им, чем любая другая на сегодняшний день международная структура.
2: Но помните, когда в БРИКСе активно заговорили о выстраивании своей финансовой инфраструктуры, в том числе про валюту начали говорить, тут же было заявление Дональда Трампа, который сказал, что если будут активные действия, то, соответственно, все санкции мира обрушатся на инициаторов. И как-то тема просто она притихла.
18: Не, она не притихла, там продолжаются обсуждения, я убежден, что к чему-то они придут, просто для этого нужно договориться между собой сначала. А там это не просто сделать. У каждой страны свои интересы. У кого-то есть опасения, что если будет единая валюта, построенная в качестве корзины валют стран БРИКС, то там будет доминировать юань, а никому этого не нужно, особенно кроме Китая, и так далее. Поэтому на самом деле там идут переговоры, мы знаем прекрасно, какие позиции сторон. БРИКС тема интересен, что там всех приходится слушать и каждое мнение учитывать. Потому что не может быть такого, что, например, 9 стран БРИКС решили между собой, но 10-е против, ну, тогда решение просто не будет принято на уровне БРИКС. А Трамп, ну, понятное дело, это его стилистика. Вот посмотрите, что он Ирану каждый день говорит, что мы завтра вас раскатаем, мы вас завтра превратим в радиоактивный пепел и тому подобное. Но это же совершенно не значит, что на самом деле это случится завтра. Завтра, как видите, ничего не происходит.
2: Но его словам-то продолжает верить или его слова уже мало что значит?
18: Ну, так сказать, чем больше кричать «волки-волки», знаете...
2: Тем меньше будут пугаться.
18: Конечно.
2: Но при этом, а понимает ли, например, в Китае все-таки определенные риски, и принимают ли их в части того, что американцы всячески будут сопротивляться тому, чтобы какие-то серьезные центры силы еще возникали, вокруг которых могут и собираться другие, потому что все-таки это прямой вызов для конкурента, это прямой конкурент.
18: Да, мне кажется, в Китае уже свыклись с тем, что Соединенные Штаты сопротивляются росту могущества развивающегося мира, и Китая в частности. В принципе, уже Китай давным-давно под санкциями тоже, просто там в меньшем объеме эти санкции, чем в России, против России. Плюс гигантское количество этих торговых пошлин, постоянно возникающих, плюс цепочка военно-политических союзов по периметру всех китайских границ, которые пытается выстроить Америка. Плюс тайваньский вопрос, когда фактически государству не дают управлять одной из частей своей собственной территории. Несмотря на то, что весь мир признает, что это действительно часть территории КНР. Собственно, Америка признает.
2: И звучат критические выпады в адрес Китая, что китайцы как будто бы очень медленные, нерешительные в адрес того, чтобы подставить свои интересы.
18: Ну, просто, понимаете, они никуда не торопятся. Дэн Сяопин в свое время сказал, если мы не присоединим Тайвань, значит, наши внуки присоединят Тайвань. Все, на этом закончилась дискуссия. Да, он так сказал.
2: Нет, я к тому веду, что эта концепция сохраняется, потому что, есть уверенность, что время работает на них.
18: Понимаете, в Китае не принято принимать решения эмоционально. Да, эмоционально или под давлением обстоятельств. Там в любом случае каждое решение проходит обкатку и многочисленные долгосрочные размышления. Поэтому полагаю, что Китай действительно понимает, время работает на него. Китайская экономика растет быстрее. Китайская экономика станет первой в мире, видимо, в течение 5-7 лет по нашим подсчетам. Первый в мире, и, следовательно, Соединенные Штаты окажутся уходящим лидером. А это значит, что Китай наращивает свое военно-политическое влияние. Сегодняшние события вокруг Ирана очень хорошо показали, что Китай действительно держит руку на пульсе мировых дел и готов в них участвовать. Раньше этого не было. Еще 10-15 лет назад Китай не принимал такого активного участия в мировых делах или в региональных конфликтах где-то за пределами своего региона. Сегодня китайцы уже гораздо активнее, поэтому то, что Америка сопротивляется, для них нормально, то, что время работает на них, они прекрасно понимают, они продолжают действовать по своей стратегии.
2: А как вообще изменился баланс сил в Азии, например, за последние 10 лет, и удается ли Китаю все-таки вокруг себя пул какой-то региональный собирать, потому что вы упомянули военно-политический альянс Запада, который существует и в Азии, он же существует, естественно, для того, чтобы отстаивать или формировать свои интересы против Китая.
18: У Китая союзников нет, то есть есть один

0: знаешь, соединим мир при помощи там различного рода экономических инициатив, типа пояса и пути, например. Или вот мы будем взаимодействовать с Россией на уровне стратегического партнерства и дружбы, не имеющей верхних границ. Ну, вот это, в принципе, подход вполне логичный на сегодняшний день, но вопрос в том, что, конечно, китайцы не могут не понимать, что большинство, например, их соседей к самому Китаю относятся весьма напряженно, включая страны Юго-Восточной Азии, с большинством из которых у них территориальные конфликты пограничные.
1: И можно же, и можно таким образом, ну, судя по китайскому видению, все равно выстраивать вот этот образ будущего, оставляя где-то позади вот эти точки напряженности, которые есть, и сознательно отказываясь именно от создания каких-то военно-политических союзов.
0: Ну, мне вот это вот всегда было сложно достаточно понять. Может быть, от нашей русской души сложно понять китайскую душу, но ясно, что вот, скорее всего, мы бы поступали по-другому. Мы бы, скорее всего, с нашими соседями выстраивали какие-то более или менее дружеские отношения, чтобы заручиться их поддержкой, чтобы заручиться их позитивным отношением и лояльностью. Это, мне кажется, аксиома, но Китай почему-то не идет по этому пути, он не торопится решить пограничные вопросы с Индией, решить вопросы в Южно-Китайском море, с Вьетнамом, там, с Филиппинами, с Индонезией.
1: Что эти истории будут вечными, может быть, поэтому?
0: Ну вот, я не знаю, мне это очень сложно понять. Честно говоря, мы, так сказать, многократно задавали вопросы Китаю, но вот почему, друзья, вы не помиритесь с Индией, разграничите между вами там эти горные территории, где там, ну, понимаете, кроме снежного барса особенно никто не проживает. И, наверное, у вас будет дружба так же, как у нас с вами. Ведь у нас с Китаем тоже в свое время было куча пограничных проблем.
1: Ну, решили.
0: Но мы разграничили огромную границу, 4200 километров. Мы ее всю разграничили до 1 метра. Где-то пошли на уступки. Но именно это позволило нам сегодня выстроить это самое стратегическое партнерство. Почему же вам, дорогие друзья, не сделать то же самое с Индией? Тогда у нас расцветет вся Евразия. Но они говорят, нет, вот индейцы должны сами первыми, или там они должны отдать нам все, что вот мы и так владеем. Ну, то есть... Пока вот такая позиция.
1: Это же является как раз и эта точка напряженности является способом манипуляции со стороны, например, там, тех же самых американцев или других стран,
0: ну, конечно,
1: которые хотят влиять.
0: Конечно, они же приходят в Индию и говорят, смотрите, они вас земляным червяком называют. Они же вам землю не отдают, земельку вашу в Гималаях, она ваша, индийская. Давайте с нами дружить. Ну, да, это, конечно, сразу освобождает там поле для маневра для Соединенных Штатов, но... Пока вот Китай не идет на это.
1: Есть ли в Китае вообще, по вашим наблюдениям, такая точка зрения, что сейчас очень напряженные времена, но при этом, как это, кризис, время возможностей? Многие упрекают китайцев, что они все равно пытаются как бы вот с американцами сохранить отношения, тут и боязнь вторичных санкций есть, и определенное влияние, естественно, американцев на китайцев, и поэтому китайцы не могут развернуться во всей своей, не знаю, там, поддержке, если она есть, по отношению к Российской Федерации. И многие говорят, как бы, а можно ли точно говорить, что у нас понятные союзнические экономические отношения с учетом того, что там ограничения торговли существуют из-за вторичных санкций, ну и далее по списку.
0: Ну, конечно, Китай хотел бы остаться над схваткой.
1: Получится вот, ли?
0: Это его стратегия. Россия и Запад находятся в жестком конфликте. Китай в этом конфликте, как видите, не участвует. И, следовательно, является единственным бенефициаром этого конфликта на сегодняшний день. Потому что он не тратит своих ресурсов, ни финансовых, ни людских, никаких, ни вооружений. Он просто смотрит, как развивается конфликт на Украине и делает свои выводы относительно будущего там, на собственной территории. И при этом не собирается там, портить отношения ни с кем. Ни с Россией, ни с Европой, ни с Соединенными Штатами. Тем более, что... Все-таки, конечно, с Россией его связывают партнерство политического характера, но с Европой и США его связывают сотни миллиардов долларов торгового оборота.
1: Но от него никто не требует однозначного ответа, с кем бы. Может быть, поэтому он может не выбирать, а как бы...
0: Ну вот да, они проводят такую очень сбалансированную политику, потому что китайское руководство считает, что если удастся сохранить с Соединенными Штатами торговый оборот, возможность экспортировать туда свои товары... возможность успешно торговать и там обмениваться какими-то инвестициями, то это будет для Китая выгодно. И, наверное, так оно и есть. Для Китая это, конечно, гораздо выгоднее, чем если бы сейчас обрубили полностью они связи все с Соединенными Штатами, потому что они бы обрушили 600 миллиардов долларов торгового оборота своего в год. Ну и, конечно, зачем им это нужно? Тем более, что Китай экспортирует в США гораздо больше, чем импортирует оттуда. Вот, но

0: просто как бы это все равно рано или поздно, вероятно, ситуация достигнет какой-то точки кипения, когда между Китаем и Соединенными Штатами начнется настоящая конкуренция на мировой арене, именно политического характера. Я считаю, что Тайвань это вот такая вот точка кипения и есть. То есть, скорее всего, если Китай действительно примет решение приступить к какому-то более активному образу действий в отношении Тайваня, то вот тут-то для Соединенных Штатов настанет момент истины. Либо они отступят, и, следовательно, скорее всего, вот вся эта конструкция азиатских союзов американских полетит.
1: Никто не вступится с американцами вместе?
0: Ну, а кто там вступится? Они все такие, условно, вассалы, и тем более, что у них у всех главный торговый партнер Китай. И у Японии, и у Южной Кореи, и у Филиппин, у кого угодно. Вот. Но либо же Соединенные Штаты пойдут на обострение, а это будет означать уже не только торговую войну, но и любую другую.
1: А понимают ли китайцы, например, какое-то место, слабое место у американцев, которым они могут пользоваться, но и, в свою очередь, ощущают ли они, что и американцы знают китайское слабое место, может быть, помимо Тайваня, на которые тоже могут надавить, и нужно поэтому готовиться к этой схватке более активно.
0: Ну, видите, сейчас вот слабые места исключительно у американцев, так как уж сложилась жизнь, что американцы влезли в кризис на Ближнем Востоке, совершенно не понимая ни стратегии, ни последствий. И вышло так, что сегодня они сами же в большей степени заинтересованы в мире с Ираном, чем сам Иран, который, казалось бы, разбомбили уже там не знаю насколько. И в этом смысле Китай, конечно, играет более сильную сейчас позицию, потому что у него как раз нет никаких трудностей, ему от Америки нужна только вот беспроблемная торговля.
1: Но не надавливают, вот это интересно. Может быть, мы, конечно, смотрим на позицию Китая как это, через призму наших взаимоотношений с Западом, что один на другого должен жестко давить, продавливая как раз и понуждая контрагента к выполнению каких-то собственных требований.
0: Китайцы так не действуют. Очень даже не надавливают. Смотрите, в результате визита Трампа в Пекин, да, сделка по оружию с Тайванем отложена на неопределенный срок. Нет ее фактически на столе. В результате визита Трамп говорит публично, что он против независимости Тайваня. До этого ни один американский президент такого не говорил. Они все говорили, мы не поддерживаем независимость Тайваня. Это другое дело. А Трамп сказал, я против независимости. Кого бы то ни было, сказал он.
1: Но, может быть, они ждут, пока американцы вместе с европейцами нарастят свои возможности по производству там чипов, чтобы как это, иметь какой-то физический инструментарий для отстаивания своих интересов.
0: Ну, по крайней мере, это Трамп сделал ровно то, чего хотел Китай, по сути дела. Вот это, в этом смысле, да, мне кажется, что давление было, но просто оно такое, конечно же, ну, не явное, потому что явное давление на гегемона чревато. Понимаете, особенно Трампа, который, так сказать, уверен в том, что весь мир лежит у его ног постоянно. Но вот факт есть факт. В результате визита мы видим ряд уступок со стороны Америки. И эти уступки, конечно, Китаю очень помогают. Тем более, что, видите, в результате Америка оказалась связана целым рядом конфликтов очень далеко от АТР. Китаю это, конечно, чрезвычайно выгодно.
1: Что Запад, с вашей точки зрения, до сих пор неправильно понимает в китайской политике?
0: Китайской политике? Да, мне кажется, ну, там нет никаких иллюзий относительно китайской политики. Может быть, многие на Западе считают, что Китай хотел бы стать новым гегемоном? Вот я, кстати, так не думаю. Я думаю, что это как раз неправильное понимание. Китай видит, что происходит, когда в мире появляется гегемон. Все остальные объединяются против него. Это, ну, нормальная политика еще со времен написания труда «Искусство войны». 2500 лет назад одно и то же. Но поэтому Китай, конечно, не говорит о том, что вот мы хотим, чтобы мир был китайским. Мы хотим, чтобы мир был сбалансированным, где у каждого есть свои интересы, они соблюдаются, все в балансе живут, и никто не принуждает никого, например, к определенной общественной системе. Типа демократии там, или чего-то, прав человека.
1: То есть идеологии на экспорт у китайцев точно не будет, да?
0: Ну, мы ее не видим на сегодняшний день. Вот мы не видим китайской идеи. Вот западные идеи нам понятны. Либеральная демократия, значит, права меньшинств, значит, отказ от там, любого рода да, там, своей идентичности, плюс свободный выбор, там, так далее. Китайцы, они не говорят, что нет, давайте весь мир должен жить по-китайски. В этом смысле, наверное, это тоже идеология значительно более привлекательная для всего мира, именно тем, что ее фактически нет.
1: Но, с другой стороны, может быть, китайцы и сами понимают, что весь мир живет по-китайски, потому что Китай производит все для всего мира практически. Может быть, это и есть мир по-китайски?
0: Ну, это не всегда будет именно так.
1: Да?
0: Конечно, Китай богатеет, и себестоимость любого рода продукции, соответственно, повышается. Сегодня производить в Бирме или во Вьетнаме уже гораздо дешевле, чем на китайской территории. Угу. Поэтому многие производства, особенно таких вот товаров ширпотреба, они переносятся туда. И поэтому Китай не всегда будет мировой фабрикой, уж точно.
1: Кирилл Бабаев с нами, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Сейчас информационный выпуск, мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Валентина Матвиенко заявила об отказе стран Запада осудить атаку на Старобельск. По словам спикера Совета Федерации, такое бездействие подтверждает, что это было, цитата, «осмысленное покровительство киевского режима». По ее словам, ответственность за атаку на колледж в ЛНР должны понести и европейские спонсоры, западный куратор Киева. Матвиенко выразил уверенность, что виновные в злодеянии будут найдены и понесут наказание. Открытие Ормузского пролива в сделке США и Ирана пройдет в несколько этапов. Речь идет о разблокировке этого участка Персидского залива для судоходства. Вопрос был согласован в предварительной сделке Вашингтона и Тегерана. На первом этапе США разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных активов Ирана. Начнется зачистка пролива от мин, и блокада Соединенных Штатов будет снята, пишет Вашингтон-Пост. Издание со ссылкой на иранского чиновника отмечает, что этот процесс будет постепенным. Он написал условия разблокировки судоходства как «доверяй, но проверяй на стероидах». Ранее сегодня газета сообщала, что Вашингтон и Тегеран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней. Купальный сезон в Анапе после ликвидации ЧС с танкерами откроется с 1 июня. Он продлится до 30 сентября, сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова. Между тем, турпоток в Анапу по итогам нынешнего года может составить 3 800 – 4 миллиона человек против 3 миллионов в 2025 году. Об этом заявили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Искусственный интеллект стал обходиться компаниям дороже сотрудников людей. Microsoft уже отменяет лицензии на Cloud Code нейросетевого агента от компании Anthropic. Как пишет американский журнал Fortune, это произошло всего через полгода после того, как фирма открыла доступ к нему для своих работников. Компания Uber за 4 месяца использовала свой бюджет на искусственный интеллект для программистов на весь 2026 год. Американская исследовательская фирма Gartner предупредила, что к 2030 году корпоративные нейросети не подешевеют, при этом затраты на них, вероятно, вырастут. Курс валют. Китайский юань стоит 10 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 71 рубль 21 копейка. Курс евро сегодня 82 рубля 54 копейки. О погоде. Сейчас в Москве плюс 21. Завтра в городе облачно. В течение дня небольшие дожди. Ночью плюс 10-12. Днем 13-15 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Внимание! Говорит Москва. 94.8 FM. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Кирилл Бабаев с нами, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Давайте, наверное, еще поговорим про потенциал и реализацию российско-все-таки китайских отношений. В чем Китай, например, чувствует и чувствует ли определенную зависимость от Российской Федерации?
0: Ну, Китай огромная экономика, гораздо больше российской, и поэтому он может балансировать поставки чего бы то ни было, даже вот энергоресурсов. У них есть некое такое неписанное правило, что больше 20% поставок они не должны принимать из какой-либо одной конкретной страны. Сегодня доля России как раз составляет примерно 20% от всей нефти и газа, которые Китай закупает на мировом рынке. Но, вероятно, эта цифра будет все-таки расти. Во всяком случае, наверное, она будет расти, если будет построен вот этот многострадальный газопровод «Сила Сибири-2», о котором только ленивый сейчас не разговаривает. Но, пожалуй, это вот первое, что Китаю обязательно нужно от России, это стабильные поставки энергоресурсов. Они понимают, что Россия сегодня это самый надежный и самый стабильный источник этих энергоресурсов. Видите, с южными маршрутами типа Персидского залива может случиться в любую секунду что угодно.
1: Вот Армуз случился.
0: Ну да, вот Армуз случился, а может случиться еще какой-нибудь пролив. Угу. Поэтому здесь в этом смысле поставки по суше, они гораздо более надежны и долгосрочны. Во-вторых, это, конечно, сельскохозяйственная продукция. Все-таки продовольственная безопасность Китая во многом сегодня зависит от российских поставок. Это зерно, это мясо, это рыба, морепродукты, соя, очень много сои. Более того, поставки растут. Опять же, это связано с тем, что китайцы понимают, северный сосед все-таки более дружелюбный, чем другие импортеры, скажем,
1: шантажировать не будет, да?
0: Ну да, Австралия или Соединенные Штаты могут взять и прервать любые поставки в Китай продовольствия. И что? Китай закупает гигантское количество продовольствия. Поэтому организуются новые сделки, подписываются новые документы, и объем нашей пищевой, сельскохозяйственной продукции в Китае растет. Вот это, пожалуй, две сферы, две отрасли, гражданских, во всяком случае, где Китай действительно зависит от России. Ну и есть военные, конечно, поставки, потому что практически все китайские истребители летают на российских двигателях. Ну и как они будут летать дальше? Вертолеты то же самое. Гражданские, военные. Это российская продукция на китайском рынке. Многие космические технологии. То есть, ну, это уже такие более нишевые, скажем, вещи.
1: Но интересно, этот статус-кво, он будет при общем согласии сохраняться довольно долгое время? Или все-таки, вот хороший пример вы привели, это зависимость не более чем 20% от единого поставщика? Мы-то рассчитываем на то, что китайцы нас фактически выручат и компенсируют нам те потери, которые мы понесли в торговле с европейцами?
0: Ну, это просто так сложилось, понимаете? Неожиданно Европа закрылась для российского импорта. И экспорта, да, и выяснилось, что в огромном количестве отраслей мы зависели от Европы, действительно зависели. Кстати, никто тогда не говорил о том, что Россия вассал Европы или там находится в зависимости от Европы, несмотря на то, что наш товарооборот с Европой иногда превышал по году где-то 50-55% всего товарооборота. С Китаем таких цифр нет, конечно, и не было. Но просто так случилось, что Европа закрылась, срочно надо было решать вопрос, откуда брать там какие-то запчасти, станки, промышленные продукты, электронику, автомобили. Угу. И вот пришел на выручку Китай. Понятно, что российское правительство хотело бы как-то диверсифицировать эти поставки, включить и Индию, и другие страны, и Турцию, там, и так далее, Юго-Восточную Азию. Я полагаю, что постепенно это будет происходить. Плюс происходит все-таки какое-то импортозамещение, когда на российской территории начинает производиться то, что
1: закупалось.
0: Когда-то закупалось, да. И в этом смысле Россия вот двигается двумя параллельными курсами. Ну, а китайцам мы говорим, ребята, смотрите, хватит нам продавать свои промышленные продукты. Давайте-ка вы их будете производить на заводах на нашей территории, там, в виде совместных предприятий или в виде ваших собственных предприятий, неважно. Угу. Давайте Хавал будет производиться в Москве там, или где-то в Подмосковье, чем будет завозиться из Китая. И вам так выгоднее гораздо, и нам выгоднее. Ну вот, если в этом, по этим векторам двигаться дальше, то критическая зависимость от Китая в нашей экономике не возникнет.
1: Почему, кстати, возник вот этот нарратив, что мы, может, это насаждаемый, кстати, нарратив, не родившийся здесь, в Российской Федерации, а что мы сейчас вынуждены диверсифицировать там свои поставки и очень плотно работать с Китаем, и китайцы это прекрасно понимают, нашу уязвимость, будут этим пользоваться, и мы тем самым впадем в довольно серьезную зависимость от Китая. То есть уже не мы не будем использовать и никогда не использовали там свои ресурсы как элемент воздействия, а Китай может этим воспользоваться.
0: Может, конечно. Так это естественным образом происходит, понимаете? Если действительно от вас человек зависит, вам очень сложно удержаться от того, чтобы не диктовать ему свои условия жизни.
1: Угу.
0: Именно потому, что зависит он от вас, и больше ему деваться некуда. Ну, конечно, это произойдет, но просто именно поэтому и нужно нам каким-то образом выравнивать эту ситуацию, чтобы и нам самим производить какие-то критически важные товары для промышленного производства и закупать где-то в других местах и так далее, и с Китаем договариваться о какой-то промышленной кооперации вместо простого импорта. Иначе, понимаете, как сегодня он не хочет, может быть, на нас оказывать давление, а завтра вдруг захочет.
1: А как же многополярность?
0: Ну, здесь рассчитывать нужно только на себя в таких вещах. Вот я считаю, что политика – это все-таки такая очень прагматичная область, где нужно всегда рассчитывать все риски. Адекватно их оценим.
1: Но мы очень часто исходим из того, что если у нас мир, дружба, то все схвачено, как с европейцами было, и тогда ничто не может нам помешать.
0: Ну, поэтому, видите, нас все время все обманывают, как говорит наш президент.
1: А в Китае знают и вообще прислушиваются, точнее, имеют как-то в виду вот эту концепцию Киссинджера, когда он говорил, я всю жизнь положил на то, чтобы оторвать Россию от Китая. Вот, а в итоге там современная политика американских администраций всю это, в общем, всю эту работу перечеркнула. В Китае понимают, что Россия находится, ну, как бы вот между двух огней, может быть, что если с американцами, значит, это как будто бы против Китая. Если с Китаем, это как будто бы там, вместо Америки или против Америки.
0: Ну, Россия как раз и хороша, как евразийская держава, именно тем, что она может поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. И с Европой, и с Азией. В этом российская сила, всегда так было. И в этом смысле, конечно, России было бы гораздо выгоднее иметь дружеские отношения не только с Китаем, но и, например, с Соединенными Штатами.
1: Угу.
0: Но сейчас отношения улучшились, конечно, гораздо лучше стали, чем, скажем, еще там 2 года назад. Но все равно это пока еще не тот уровень взаимоотношений, на который нам бы хотелось рассчитывать. Я убежден, что все-таки даже кризис в отношениях с Европой, он будет преодолен. Потому что в Европе тоже достаточно прагматичных людей, которые понимают, Россия всегда останется соседом. И поэтому с ней нужно поддерживать нормальные человеческие отношения. И в России такие люди есть. Я думаю, что с Россией, с Европой, с Америкой удастся выстроить хорошие отношения и не в ущерб российско-китайским отношениям, которые, конечно, сегодня для нас важнее.
1: Угу.
0: Ну, В этом и заключается искусство дипломатии, чтобы свои интересы защищать за счет взаимоотношений хороших со всеми соседями.
1: Наш слушатель говорит, глобальное большинство с юга, например, готово говорить про многополярность, работать в политической плоскости, даже ругать Америку при необходимости. Но печаль в том, что когда дело доходит до жестких шагов, то стороны в итоге прячутся за язык дипломатии и ищут отговорки в философии. Для нас это не самый хороший вариант, потому что мы-то всерьез за многополярность.
0: Но это происходит потому, что сегодня мировая экономика на самом деле находится в руках Соединенных Штатов Америки. Вот что бы мы ни говорили, Бреттон-Вудская система,
1: работает,
0: включающая в себя там, Всемирный банк, эту самую Всемирную торговую организацию, Международный валютный фонд, вот эти все организации, они находятся под контролем Соединенных Штатов. И доллар продолжает оставаться мировой валютой номер один. Конечно, все государства мира это понимают. Никто не хочет себе никаких проблем, когда твои счета где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке вдруг будут за одну секунду арестованы, и ты окажешься без средств существования, или тебе там остановят импорт или экспорт. Поэтому, конечно, страны относятся к этому с осторожностью. Но это уже ситуация совершенно другая, чем была 20 лет назад. Сегодня у тебя всегда есть альтернатива, хотя бы тот же Китай. Или та же Россия. Это вопрос в том, что эта ситуация будет постепенно меняться вот именно в эту сторону, она уже меняется.
1: То есть, когда концентрация токсичности со стороны там, западного мира превысит какие-то допустимые уровни, тогда мы увидим, не знаю, слом этой системы или резкое переформатирование?
0: Да просто про мне кажется, что как-то уровень страха будет постепенно снижаться перед Соединенными Штатами и перед всей западной системой. Но для этого нужно иметь какую-то альтернативу, там, той же Всемирной торговой организации или тому же Международному валютному фонду, чтобы не зависеть от них, нужно иметь какую-то альтернативу. Эту альтернативу сейчас могут создать Россия, Китай и другие страны БРИКС. Ну, вот, наверное, она постепенно будет создана.
1: Но разве те же самые американцы, не знаю, актуально ли это для Европы, не используют условно какие-нибудь личные связи для того, чтобы как бы сохранять как раз свой статус-кво? Не знаю, пришли к банкиру средней руки и сказали, ну, ты же понимаешь.
0: Ну, понятно, к банкиру может прийти любой. Он, банкир, тоже считает деньги, в принципе, они для него не пахнут. Юани, доллары, ему не важно, что к нему приходит. И в этом смысле это вопрос уже дипломатии, умелой дипломатии. Конечно, Соединенные Штаты очень хорошо ювелирно работают с элитами. Вот что такое похищение Николаса Мадуро? Это договоренность с элитой.
1: Конечно.
0: Ясно, что просто им открыли дверь, сказали, садитесь здесь, берите вот ключ от двери. Понимаете, вот как было. Это же не какая-то там грандиозная гениальность разведывательных органов Соединенных Штатов Америки. Они сумели договориться с элитой, которая спокойно продала им Мадуро и получила, скорее всего, за это серьезные деньги, и отлично сейчас люди живут.
1: Ну, очевидно совершенно, что у американцев есть попытки также работать с китайцами, но мы видели недавно и громкие отставки, и громкие приговоры, и очевидно совершенно, что китайцы тоже не дремлют.
0: Ну, там, не знаю, насчет того, чтобы сменить власть в Китае, я думаю, что даже Соединенные Штаты сегодня не задумываются. Но я думаю, что насчет Ирана, скажем, такая работа проводилась, конечно. В этом смысле, да, у Америки есть хорошие навыки работы с элитой, которым можно у Америки поучиться. Но, опять же, элита любой страны очень хорошо понимает, у кого на самом деле сила. Да? Если сегодня экономика номер один – это Соединенные Штаты, завтра экономика номер один станет Китай, и все больше и больше людей будет смотреть в ту сторону.
1: Потенциал для конфликта между американцами и китайцами – это понятно какой. Там Тайвань, прежде всего, естественно, там, рынки и так далее. А у нас рассматривается ли вообще такой вопрос, как некий потенциал для конфликта между Пекином и Москвой, или там повод для напряженных отношений? А то у нас принято так все вот благостно рассуждать, что мы и партнеры, мы за многополярный мир, мы в целом очень по многим вопросам сходимся. А по каким вопросам расходимся, об этом стараются не говорить почему-то.
0: Или с Китаем? Таких? Мы с Китаем?
1: Да, да.
0: Ну как, мы с Китаем расходимся по многим вопросам, в принципе. Мы же говорим им о том, что, смотрите, ребята, сегодня мы находимся под дикими санкциями со стороны Запада. Завтра ваша очередь. Давайте уже сегодня строить нечто такое, что может сберечь нас обоих.
1: Активнее работать.
0: От этого давления со стороны Запада. Давайте создавать свою собственную, например, систему финансовых платежей, аналогичную Свифту, чтобы ни ваши, ни наши банки не зависели от западного регулятора. А китайцы пока на это не идут, как видите. ну, ждут и так далее. То есть тут на самом деле, конечно, если вы наш стратегический партнер и друг без границ, ну поддержите нас, пожалуйста, как, например, там Америка и Европа поддерживают друг друга в ситуации на Украине. Но нас Китай так не поддерживает. Мы это видим, да? Он скорее нейтрален в этом смысле. А, конечно, разногласия существуют. Ну, их можно тоже понять, но как бы кто знает, кто был прав. Может быть, если бы Китай нас более активно поддержал, может быть, давно бы украинский кризис уже закончился, и это усилило бы и Россию, и Китай.
1: Ну, может быть, для китайцев, ну, здесь вопрос, как это, китайцы предполагают дуть на воду, для них этот конфликт, естественно, не является экзистенциональным, как для нас, или же здесь что-то третье?
0: Не, ну, китайцы просто очень осторожные, они не хотят так вот раз и портить смело, выходить с открытым забралом и портить отношения со всем Западом. И они просто предпочитают другие пути. Вот знаете, когда в 24-м году у нас начались проблемы с переводами денег из российских банков в китайские и обратно, ну, ни один китайский банк не хотел взаимодействовать с санкционными банками из России. Они говорили, нет, мы, ребята, боимся вторичных санкций, страны США. Мы говорили, ну вы что, вы же суверенная страна. Как вы можете вот так вот бояться санкций со стороны США? Они говорят, давайте лучше мы придумаем какую-нибудь другую схему. Ну и что вы думаете, сегодня на дворе 26-й год, переводы в Китай уходят за полчаса из любого санкционного банка.
1: Придумали.
0: Понимаете, вот они что-то придумали, и мы вместе с ними, наш бизнес что-то придумал. Вот.
1: Просто пресс-релизы, не надо на этот счет выпускать,
0: да?
1: Видимо,
0: просто это спокойно произошло, и никто не подвергает себя риску вторичных санкций, а все устроилось лучшим образом. Вот такая история.
1: В азиатском регионе насколько, ну как бы, актуальна такая тема взаимного давления друг на друга через участие, не знаю, в каких-то событиях в третьих странах? Например, у нас Ближний Восток традиционно рассматривается как место битвы крупных держав. Вот у нас была кампания в Сирии, мы через это там воздействовали на турок, на американцев и так далее. Что-то подобное в Азии есть, и насколько это актуально для нас?
0: Ну, Китай не участвует в региональных конфликтах, может быть, и будет когда-нибудь такая ситуация, но сейчас пока китайцы очень так аккуратно к этому относятся. Они, наоборот, представляют себя миротворцами, которые не хотят нигде воевать, которые выступают за мир во всем мире, и мирное разрешение конфликтов и так далее.
1: Но свои эсминцы на всякий случай в море.
0: Но то, что они строят сегодня военно-морской флот, беспилотную авиацию, то, что они увеличивают ядерный потенциал чрезвычайно динамично, очень активно и быстро. Это, конечно, факт. И, в общем-то, они понимают прекрасно, что, видите, в современном мире сила решает гораздо больше, чем доброе слово, так сказать. Вот. Поэтому, как знать, Китай, конечно, может быть, не собирается там активно идти на кого-то войной или кому-то что-то доказывать, но, видите, своего он тоже не отдает и со своих позиций уходить не хочет, даже когда, казалось бы, компромисс мог бы ему дать гораздо больше возможностей.
1: Виталий говорит, а к чему Япония готовится, их премьер Санае Такаити, зачем они милитаризируются? Японцы с китайцами, кстати, еще и не примирились после скандала.
0: Да, более того, говорят, что был, видите, разговор на повышенных тонах у Трампа и Си по поводу Японии.
1: Да.
0: Мне сложно сказать, зачем действительно японский премьер начала вот эту тему педалировать. Возможно, это все все-таки связано с внутренней аудиторией. Для того, чтобы повысить рейтинг правящей партии, рейтинг своего собственного правительства, она начинает делать жесткие заявления.
1: Дерзится страны.
0: Да, антикитайские заявления. Думаю, что они, конечно, договорятся, но, тем не менее, видите, на сегодняшний день это такая точка напряжения, которая существенным образом испортила отношения между двумя странами, несмотря на то, что они крупные тоже торговые партнеры. Вот, посмотрим, как будет дальше. Вот мое все-таки мнение, что никакой политической, внешней политической задачи Япония этим не решит, но, может быть, у себя внутри укрепит позиции правящего кабинета.
1: Слушатель наш спрашивает, а интересный вопрос, смотрите, 21 век и 26 год, и, казалось бы, старые нарративы продолжают действовать, американцы хотят править всем миром, а китайцы хотят остаться в стране, почему современная торговля никоим образом не повлияла, например, на мировоззрение американцев, ведь мы же не в 18 веке сейчас, а все вместе. А как это должно было повлиять? Но американцы видят в этом угрозу, наверное, какую-то.
0: Нет, ну то, что сегодня в американской торговле начинает возобладать протекционизм, это, конечно, очень удивительно. Это совершенно удивительно, потому что, казалось бы, в 21 веке действительно должна быть уже глобализация чрезвычайно глубокая, и отходить от нее куда-то никто не подозревал, что это возможно, в принципе. Но сегодня американцы предпочитают вести диалог вот с помощью своих этих бесконечных торговых пошлин. И это в краткосрочной, видимо, перспективе как-то усилит американскую экономику, но в долгосрочной это, конечно, ее очень сильно ослабит. Она перестает конкурировать, она тем самым ослабляет себя и Китай, который говорит о глобализации как о единственном пути в будущем, он, конечно, в этом смысле более выигрышной позиции находится.
1: Ну, может быть, каждую глобализацию понимает по-своему, потому что если бы у китайцев не было сейчас контроля за там, таким объемом мирового товарооборота, то рассуждения о глобализации были бы несколько иными.
0: Может быть, да, но просто глобализация, она... В принципе, ну, она имеет единое понимание. Ты находишься в Москве, фабрика у тебя находится в Китае, она продает свой товар в Соединенных Штатах, ты свободно между ними передвигаешься, и товары тоже твои свободно ходят туда-сюда. А запчасти, может, где-нибудь во Франции вообще у тебя производятся. Поэтому вот это и есть глобализация. Сегодня Америка предпочитает ее ограничивать, но это путь в никуда. Мы все знаем еще из программы по экономике в институте, что... Любая протекционистская мера, в конце концов, ударит по твоей собственной экономике.
1: А китайцы сейчас осторожны или уже все-таки уверены в своей глобальной силе на десятилетия вперед? Как вы думаете?
0: И осторожны, и уверены. Понимаете, уверенность не дает им разнузданности, скажем так.
1: Как вот американцам.
0: Этой вот, да, вот этой вот такой, знаете, разудалости, что мы сейчас весь мир перекроем, и ничего никто не скажет. В этом смысле китайцы очень осторожны, потому что они работают на будущее. Понимаете, у них нет выборов через 3 года. Им не нужно рейтинг повышать. Они работают на перспективу. Вот они 5000 лет жили, и еще 5000 лет будут жить. И будут решать эти проблемы свои. Но в этом смысле китайцы, конечно, гораздо мудрее себя ведут, чем сегодняшние западные страны.
1: А интересно, откуда такая... правильно сказать, иммунитет, наверное, выработанный у китайцев к вот этим нарративам, на которые мы очень долго велись, например, на западные нарративы. Это связано с тем, что китайцы сугубо азиатская держава, а мы все-таки евроазиатская.
0: Ну, как Китай, конечно, рассматривает все остальные цивилизации как появившиеся гораздо позже на свете, поэтому молодые и неразумные. И то, что Китай считает себя некой серединой мира, даже в названии своей собственной страны, это уже говорит о многом. Они полагают, что все вот это исчезнет, а Китай останется. Понимаете? Это вот глубоко зарыто в их культуре, в их психологии и в их ощущении мироустройства.
1: И никакая глобализация, открытость, быстрота контактов, усиление контактов не может на это повлиять?
0: Нет, абсолютно нет. То есть, конечно, они возьмут все лучшее из западной цивилизации, они возьмут все лучшее из марксизма, из Советского Союза, из там, рыночной экономики, но они все равно останутся Китаем с его там 5000-летними традициями. И они в этом смысле никуда не торопятся. Вот у них были так называемые 100 лет унижений, потом эти 100 лет унижений закончились, и снова Китай процветает и будет процветать теперь еще там следующие 2000 лет. Вот такая позиция.
1: А вот интересно, у нас там буквально 2 минуты остается. У нас есть... такое явление, как синофобия, не сильное, но все-таки оно присутствует. Там по поводу того, что китайцы, не знаю, весь лес вывезут, потом заселят территории, потом у нас большая зависимость от этого. А есть ли в Китае какие-то явления, как, например, ну, опасения от там, сближения с Россией, от зависимости от России, что-то такое?
0: Конечно,
1: нет?
0: Есть. Знаете, да? Китайцы говорят, мы торговцы, а вы воины. Вот они, да, так говорят. Да,
1: интересно.
0: Они считают, что Россия только и делает всю жизнь, что воюет. Больше ничем не занимается. Это ее основное занятие в жизни. Поэтому, если ты ассоциируешься с Россией, тебе придется рано или поздно с кем-то воевать. Вот в этом смысле они очень осторожно относятся к этому.
1: Да?
0: Да, да, серьезно? Да. Ну, так вот они считают.
1: Но у них же нет такого, что если Россия пошла на СВО на Украину, то Россия, как это в Европе говорят, Россия расширяет свои территории. У китайцев же нет такого, что Россия смотрит на восток С прищуром.
0: Ну, как сказать.
1: Да есть.
0: Бывали в нашей совместной истории эпизоды, когда мы захватывали территорию, которую Китай считал своей. И они, в общем, помнят эти моменты жизни прекрасно.
1: Но, смотрите, они же не эксплуатируются, и вот даже если в Китае есть, не знаю, есть ли там какие-то ультранационалистические настроения, там эту тему не качают, вот это примечательно.
0: Качают.
1: Качают?
0: Просто государство очень внимательно за этим смотрит, и все это пресекает сразу же, мгновенно.
1: Русофобия, вот вы именно вот, конечно. Ну, опасения со стороны России.
0: Конечно. Но, тем не менее, в любом музее карта древнего Китая, угу, включает в себя Сахалин, Приморский край и Хабаровский край. Просто как бы ничего об этом они не говорят, вот так оно и есть. А потом Россия наши земли захватила. Но это уже не говорится, а как бы должно приходить в голову любому, кто смотрит на эту карту.
1: А, Виталий вопрос задает прям последний. Ревнует ли официальный Пекин Ким Чен Ына к Москве?
0: Конечно, очень сильно.
1: Да?
0: Мы все время слышим от китайских экспертов, как же так, вы за нашей спиной стали самыми лучшими друзьями Северной Кореи. Корея и Китай — это губы и зубы. Мы всегда были защитниками Кореи, вы кто такие? Вот, но, тем не менее, на официальном уровне все в порядке.
1: Кирилл Бабаев был с нами, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии наук. Кирилл Владимирович, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Финляндии призвали НАТО забыть о победе над Россией после удара Орешника. Как заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинин, западным политикам и военным не стоит питать иллюзий по поводу поражения Москвы. «Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну», — написал ученый в соцсети X. Он обратился к генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте, главе МИДа Финляндии Эллине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакуле. Минобороны России сообщило 24 мая, что вооруженные силы в ответ на теракты Киева против гражданской инфраструктуры нанесли массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины. В том числе использовался ракетный комплекс «Орешник». В частности, это стало ответом на теракт ВСУ в общежитии колледжа в Старобельске. Валентина Матвиенко заявила об отказе стран Запада осудить атаку на Старобельск. По словам спикера Совета Федерации, такое бездействие подтверждает, что это было осмысленное покровительство киевского режима. По ее словам, ответственность за атаку на колледж в ЛНР должны понести европейские спонсоры, западные кураторы Киева. Матвиенко выразила уверенность, что виновные в злодеянии будут найдены и понесут наказание. В Чехове открылся терминал временного хранения контейнеров. Вместимость площадки составляет более 60 тысяч единиц. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава госкорпорации Ростех Сергей Чемизов. Размещать контейнеры здесь смогут крупные перевозчики, экспедиторы и другие компании. В планах заключить договоры с ведущими российскими и китайскими предприятиями. Отмечается, что терминал оборудовали уникальным инспекционно-досмотровым комплексом «Портал». Он работает как мощный промышленный рентген, что позволяет оператору видеть содержимое автомобиля и может определить скрытые и потенциально опасные предметы и вещества. В перспективе в технику интегрируют искусственный интеллект для автоматического обнаружения угроз. Филипп Киркоров подал в суд на «Шот» и «Лайф» за публикации о долгах по ЖКХ. Народный артист России обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском компании «Ньюс Медиа», которые принадлежат интернет-изданию. Поводом для разбирательства стали две статьи, которые вышли одновременно на обоих ресурсах. Филипп Киркоров назвал ложной информацию о якобы имеющейся у него задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Артист утверждает, что эти сведения могут сформировать негативное восприятие его личности у публики, а также оттолкнуть зрителей от посещения его будущих концертов. В иске певец требует признать опубликованные сведения несоответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также Киркоров просит обязать ответчика опубликовать опровержение и взыскать с издания «Лайф» и «Шот» по 521 тысячи рублей и еще 15 тысяч в счет возмещения госпошлины. О погоде. В Москве сейчас плюс 21, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. 94,8.
6: А вы говорите мили.
7: Я его что?
6: Тоже мне мили.
7: Рекламирую.
6: Думайте о своей стране.
8: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Новости этого дня со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 мая, сейчас 16 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через мессенджеры, можете дозваниваться.
5: В движении.
3: Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки. Нам обещают 2 часа 6-бальных пробок. То, что для понедельника совершенно не свойственно. Имейте в виду, прямо сейчас 4 балла, 4 балла в 5 вечера, а в 6 и в 7 вечера, по прогнозам, в городе будут 6-бальные пробки. Сейчас красного довольно много на третьем кольце, внешнем третьем кольце перед шоссе энтузиастов. Это бывает довольно часто, но сегодня более серьезная пробка. Она бордового цвета, совсем медленная. Судя по всему, в Лефортовском тоннеле внешнее третье кольцо, напомню, в Лефортовском тоннеле дорожно-транспортное происшествие. Ну, во всяком случае, это видно на карте московских пробок, есть соответствующая пометка о ДТП. Еще внутреннее третье кольцо медленно едет от Беговой в сторону проспекта Мира. И еще обращаем внимание на то, что сейчас бордового цвета пробка на шоссе энтузиастов перед Свободным проспектом. Те, кто едет по московскому скоростному диаметру, должны быть готовы к тому, что где-то в районе Текстильщиков возникает довольно существенная пробка. Это если ехать с севера на юг. А если с юга на север, то пробка в районе Нижегородской. В любом случае, две этих пробки на московском скоростном диаметре в районе станции метро Нижегородская как бы встречаются. Пока говорил, 4-бальные пробки стали 3-бальными.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Поток.
7: Новости этого дня.
12: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В администрации президента дали прогноз по явке на предстоящих выборах, в Государственную Думу. Как говорят начальник управления главы государства по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, считает, что явка составит от 50 до 60%. Чего ждать от избирателей этой осенью? Нужно ли властям инициировать большую или большую явку? Почему нынешние прогнозы лучше, к примеру, того, что было 5 лет назад? Первая тема. Вторая. В Общественной палате предложили установить 1 сентября выходным днем. Но не просто так, а взамен выходного дня 1 мая. Нужно ли вводить новые нерабочие дни взамен прежних? Сколько у нас праздников в сравнении с другими странами? Есть ли каникулы в других странах? Почему споры о длинных праздниках до сих пор не умолкают? И главное, есть ли реальные подсчеты того, зарабатывает или проигрывает страна во время этих каникул? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение прямо сейчас сообщает агентство РИА Новости. Короткое замыкание вызвало пожар на даче в Подмосковье, где погибли трое взрослых и двое детей. Еще из того, что сейчас на лентах новостей, обвиняемый в убийстве сына в Москве просят отправить в психлечебницу. Это все с ленты агентства РИА Новости.
7: Поток. Успеем сказать главное.
12: Первая тема. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно писать через Макс. Тоже пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Первая тема — это грядущие осенью выборы в Государственную Думу. В администрации президента уже дали прогноз по явке на предстоящих выборах. Она, как считает начальник управления главы государства по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, составит от 50 до 60%. Харичев выступал в мастерской управления «Сенеж», сказал, что данные майского исследования показывают, что 64% россиян собираются участвовать в сентябрьских выборах. Среди тех, кто знает о предстоящей кампании, этот показатель составляет вообще 80%. Харичев добавил, что принять участие в выборах могут 10-12 партий из 18, у которых есть такое право. Еще он сказал, что предстоящая кампания будет отличаться от голосования 2021 года, в том числе из-за психологической войны против России и роста террористической угрозы. Политолог Александр Коньков, доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России, к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
13: Добрый день.
12: Итак, на этот раз чего ждать от избирателей, на ваш взгляд?
13: Ну, от избирателей ждать определенной политизации, интереса к выборам, либо наоборот, демонстрации индифферентности к этим выборам. Потому что, в общем-то, за последние 5 лет, прошедшие с предыдущей кампанией, многое что изменилось. И с формальной точки зрения, да, у нас явно будет прирост и по абсолютным числам, потому что новые регионы. С другой стороны, многие те темы, которые весь этот 5-летний цикл обсуждались, они так или иначе трансформируются, какие-то уходят, какие-то приходят. Поэтому в данном случае будем смотреть на то, как партии будут агитировать людей к тому, чтобы прийти и проголосовать за них.
12: Когда Харичев говорит о том, что кампания будет отличаться от голосования 5-летней давности из-за роста террористической угрозы, что это могло быть?
13: Ну, собственно говоря, мы очень многое что прошли за последние 5 лет. И помимо терроризма, это был и ковид, это были и изменения, которые связаны со специальной военной операцией. Понятно? Поэтому, в общем-то, избирательная кампания, которая будет сегодня проводиться, она, конечно, будет вбирать в себя все новые способы, которые связаны там и с многодневным голосованием, и с голосованием там каким-то особым вариантом дистанционно, да, через электронные возможности. Поэтому в этом плане все вызовы, они скорее укрепляют избирательную систему, они скорее создают какие-то стимулы для того, чтобы искать новые инструменты, для того, чтобы дать возможность любому желающему выразить свою волю, придя на избирательный участок или проголосовав другими способами, которые сегодня открывают новое время.
12: Вот как раз про новые способы, возможности, которые есть, и, среди прочего, большее время голосования, собственно, а это остается, насколько я понимаю. Так вот, Харичев говорит, от 50 до 60% прогнозируется явка избирателей. Это, насколько я понимаю, больше, чем в 2021 году, ведь там было чуть-чуть больше, чем 50% всего.
13: Ну, я бы сказал, на самом деле, что этот коридор укладывается традиционно в то количество избирателей, которые приходят на голосование в рамках думских выборов. Потому что, ну, плюс-минус, конечно, коррекции бывают. Там были всплески, были, наоборот, уходы в меньше 50%. Но, в принципе, как бы это такой средняя вилка. К тому же, в общем-то, 50-60% достаточно серьезный, длинный коридор, да, в котором есть возможность быть и ближе к 60, и быть ближе к 50. Поэтому, я думаю, это вполне такая рабочая модель, оптимальная модель, которая скорее даже укладывается в логику экстраполяции предыдущих кампаний, нежели чем вот в какие-то новые задачи, которые будут ставиться перед избирательными комиссиями.
14: С вашей точки зрения, хоть вы и сказали, что от 50 до 60 это нормальная такая рабочая история, нужно ли властям инициировать большую явку?
13: Ну, безусловно, в общем-то, в интересах власти привлекать людей, это, в общем-то, всегда так было. Но другое дело, что, как я уже сказал, несколько и политизация, она меняется в обществе. А с другой стороны, в общем-то, интерес, в первую очередь, партии власти будет заключаться в том, чтобы легитимировать свою магистральную поддержку, которая все равно в обществе сохраняется, вне зависимости от того, что происходит просадка или, наоборот, подъем. Поэтому, конечно, в данном случае, чем выше будет показатель явки, тем больше будет легитимация того политического курса, который, в общем-то, сложился в стране, который народ поддерживает, безусловно. Но вот конкретные цифры, сразу связанные там, со сравнением с предыдущей думской кампанией, они, конечно, будут интерпретироваться соответствующим образом.
14: А что будет, если придут меньше 50%?
13: Ну, это будет показатель того, что либо людям неинтересно, что происходит, либо то, что, в общем-то, они, может быть, не удовлетворены тем предложением, которое им, партийным предложением, да, которое на сегодняшний день им будет предлагаться. Вот перечислили, да, количество партий, которые будут получать. Да, другое дело, что, в общем-то, есть и попытки проинтерпретировать то, что людям не хочется приходить на выборы, потому что их все устраивает, но все-таки федеральный уровень, все-таки думская кампания, все-таки ключевой парламент, в общем-то, весь тот разогрев, который все предыдущие месяцы происходил вот в рамках всех тех тем, которые так или иначе инициировались и всплывали в обществе, они показывают именно потребность в том, чтобы регулятивная деятельность в стране происходила в понятных, вменяемых формах. И это, конечно, зависит от парламента в первую очередь.
14: Скажите, а вот раз уже заговорили о том, что такое явка побольше, явка поменьше, в принципе, меняет ли явка партийный расклад или победитель выборов в любом случае в обычных округах, где конкретных людей они партии выбирают, там определяется?
13: Ну, я думаю, что, безусловно, в большей степени конкуренцию имеет смысл ожидать на в одномандатных округах, и там будет действительно большой соблазн развивать популистские какие-то идеи. Совершенно очевидно, что для этого есть некоторые предпосылки. Но, с другой стороны, именно вот какие-то такие яркие кампании, какие-то яркие обещания, они и будут способствовать приходу людей, поэтому, может быть, и все участники избирательной кампании должны быть в этом заинтересованы. Что касается того, в чью пользу будет склоняться чаша весов в контексте явки, но с учетом намечающихся конфликтов, да, намечающихся конкуренции за второе, третье, четвертое места, в общем-то, наверное, в данном случае партия власти, она будет более в спокойном состоянии, а вот партии, которые традиционно у нас идут следом за ней, вот им предстоит доказывать свое место, не просто даже доказывать право на место под солнцем, а доказывать свою перспективу для политической системы, которая будет трансформироваться, безусловно, в рамках предстоящей Думы.
14: Вопрос от слушателей. Виталий пишет, а с вашей точки зрения, она может, роль интернет-ограничений, какова в этих выборах, это может стать побуждающим триггером?
13: Ну, с учетом того, что в предыдущую кампанию был значительный перевес, так скажем, Telegram, технологии, которые использовались, ну и вообще в целом сказать, вот социальные сети над телевидением, совершенно очевидно, что традиционные формы, они оказались в кризисе, но другое дело, что были и попытки, так скажем, предложить технологии более тесного взаимодействия с избирателем и в живом ключе, поэтому не исключаю, что и такого рода идея пойдет. Безусловно, интернет-ограничения, они сказываются, но я бы их больше рассматривал скорее как тему избирательной кампании, нежели чем реально механизм, который повлияет, там, скажем, на то, как партии будут носить свою позицию до избирателя.
14: Еще, вот Григорий из Петербурга нам пишет, и он говорит, что выборы выпадают ему на отпуск, он говорит, я за грибами пойду, а электронного голосования в Питере нет, поэтому меня можно не ждать. Это сейчас не про тех, кто меняет выборы на грибы, а про другое. Почему электронное голосование не столь активно распространяется? На ваш взгляд, это просто невыгодно, что ли?

0: говорит, пойдем голосовать против тех, кто нам это устроил. С вашей точки зрения, он говорит, я буду даже всех знакомых агитировать. Насколько вот такой активности ждать на нынешних выборах приходится?
1: Ну, активности стоит ждать всякой, собственно говоря, как я уже в самом начале сказал, в преддверии именно парламентских выборов, на самом деле, в большей степени происходит политический разогрев, потому что более широкое партийное меню, соответственно, более такие, значит, вот изысканные, так в кавычках скажу, технологии, которые используют сами участники избирательной кампании. Поэтому, но, с другой стороны, для этого выборы проводятся, чтобы быть громоотводом для всех настроений, которые в обществе есть. И в этом смысле как раз, если будет заинтересованность в том, чтобы явка была более близко к высшей точке, да, вот из той вилки, которую обозначали, ну, тогда будут более широкие возможности, в том числе и для вот такого рода настроения. Если, наоборот, будет стремление сушить явку, и в этом плане, конечно, ну, наверное, создадут возможность для того, чтобы люди, у которых, так скажем, особые отношения, да, ну, пошли по грибы там или остались на даче, ну, как бы это, в общем-то, в любом случае выбор каждого гражданина. Если он таким образом ставит для себя возможность выбора, наверное, может быть, для него и политика не больше, чем вот выбор в меню, скажем, какого-то общепита, и где он может покушать дома, а может пойти куда-то в другое место.
0: Спасибо. Александр Коньков, политолог, доцент кафедры политологии финансового университета при правительстве России. 724-й в очередной раз возвращает нас к разговору о том, что такое графа против всех. Уже неоднократно говорили разные люди, что эта графа, даже если бы и была, это обычно графа, которая не побеждает на выборах. Тогда не очень понятно, почему любой другой человек не может быть графой против всех. Как бы то ни было, есть люди, которые говорят, была бы графа, я бы пошел, и была бы выше явка. Но совершенно непонятно, насколько это нужно, к примеру, организаторам выборов. В администрации президента дали прогноз по явке на предстоящих выборах в Государственную Думу, и, как говорят там, она составит от 50 до 60%.
2: Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
0: Пока мы пытаемся разобраться, что с погодой, после жары вроде бы уже не жара, аномальная жара в Великобритании, говорят, побила более чем столетний рекорд. Так что там еще жарче, чем у нас. В понедельник самая высокая температура ожидается в западной части Восточной Англии и на юге в районе Лондона, где прогнозируется до 35 градусов по Цельсию. Так, во всяком случае, пишут сейчас на информационных лентах. У нас еще не очень жарко было в выходные. Следующая тема. Как раз про выходные, точнее, про отдых. В общественной палате предложили установить выходной день 1 сентября. Рабочим днем взамен надо сделать 1 мая, когда отмечается День весны и труда, говорит зампред комиссии общественной палаты по экономике и трудовым отношениям Ольга Галышенкова, которая напоминает, что это вообще-то День весны и труда, и было бы правильным, скорее, более правильным 1 мая в День труда трудиться, работать. А 1 сентября было бы правильно, чтобы у родителей была возможность не отпрашиваться с работы, а спокойно провести день с ребенком и поддержать его в начале учебного пути. Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами в университете имени Плеханова, кандидат экономических наук. Людмила Николаевна, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Вообще, есть какое-то сравнение, сколько у нас праздников в сравнении с другими странами?
3: Да, есть такая статистика. В России 13 официальных праздничных дней. Если сравнивать с другими странами, то мы где-то во второй десятке, собственно говоря, есть страны, у которых больше 20 дней, 17-18 дней. У нас не так много, как кажется, да, не больше всех праздников, как мы считаем, что у нас в нашей стране больше всех праздников, мы больше всех отдыхаем. Мы, кстати, больше всех работаем.
0: Тогда, кстати, может быть, вот почему разговор. У нас же праздники как-то группируются, особенно январские и майские, и поэтому складывается впечатление, что у нас продолжительные праздники, может быть, их и немного. А каникулы вот такие праздничные в других странах бывают?
3: Да, тоже бывают такие каникулы, ну, традиционно там, например, да, рождественские каникулы, но они меньше по времени, да, чем... У нас, ну, у нас так традиционно сложилось, поскольку, да, два праздника таких, которые вряд ли можно перенести Новый год и Рождество, и между ними как раз вот эти все праздничные дни, там же попадают еще и выходные дни, естественно, они переносятся, и складывается впечатление, что мы так много.

0: отдыхаем, вот, да, вот этот вот период, где достаточно много таких выходных праздничных дней.
1: Тогда еще, ведь споры про длинные праздники продолжаются, как кандидат экономических наук, то есть как специалист, можете объяснить, есть какие-то подсчеты, реальные подсчеты того, вот страна от этих длинных каникул в мае и в январе больше проигрывает или больше зарабатывает?
0: Ну, вы знаете, наверное, если брать, конечно, объем производства, то больше проигрывает в том плане, что объем производства снижается, поскольку действительно больше праздничных дней. Но с другой стороны, у нас есть сферы, которые как раз максимально трудятся в эти выходные. Поэтому и здесь получается некий баланс. И те, кто работают в рабочие дни и отдыхают в праздничные дни, да, у них вот этот баланс, и они зарабатывают как раз. И есть те, кто зарабатывает, скажем так, на отдыхе, и тоже у них есть возможность и заработать, и отдохнуть, когда другие трудятся.
1: Вообще, если бы вам внесли предложение на рассмотрение, что делать с 1 сентября? Это скорее выходной по смыслу, потому как все организовано, или скорее можно оставить так, как есть?
0: Вы знаете, вопрос дискуссионный. Я, честно говоря, для себя вот сказала бы, наверное, что может быть и логично делать 1 сентября праздничным днем, имея в виду некий такой, да, соблюдение ритмичности праздника, потому что у нас 1 и 9 мая, да, они очень близко, и здесь тоже оказываются достаточно длинные выходные, да, у нас все привыкли, да, привыкли трудиться, да, вот как раз трудиться на свое благо индивидуально где-то в эти выходные праздничные дни, но с другой стороны у нас получается 12, если брать праздничные дни, у нас 12 июня праздничный день, а потом 4 ноября, то есть вот этот вот огромный перерыв между праздничными днями. Может быть, с этой точки зрения и логично сделать 1 сентября выходным днем вместо 1 мая, потому что в мае есть 9 мая как раз, да?
1: Но тогда не будет каникул, о важности которых для многих мы говорили.
0: Слушайте, ну здесь на чаше весов. Для кого-то каникулы на майские, не знаю, там, да, уехать на природу или посадить огород, да, а для кого-то ребенок идет в школу. У кого огороды, у кого школа, у кого и то, и другое, наверное, да,
1: что-то... Люди разные. Спасибо. Да. Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты управления человеческими ресурсами в Российском университете имени Плеханова, кандидат экономических наук. Мы обсуждаем идею замены одного выходного на другой в России. Сергею эта идея не нравится, он много, спасибо, много сообщений, ему не нравятся любые придумки насчет праздников, с его точки зрения, это Сергей 954, 1 сентября не нужен выходной день, надо, говорит, оставить все как есть. Татьяна 754, категорически против переноса 1 мая на 1 сентября, я, говорит, родитель и учитель, поэтому все равно буду на работе. У своего ребенка на линейке была только в первом классе. Игорь про Италию рассказывает, там 12 общенациональных праздничных красных дней в году, когда не работают государственные учреждения, банки и большинство офисов. Еще в каждом регионе свой дополнительный красный день, то есть те же 13, как и у нас. А Григорий все про свои грибы. У нас в Петербурге 1 сентября почти всегда плохая погода, за грибами не сходишь, а 1 мая хорошая погода бывает. Например, в этом году на 1 мая было плюс 25. А что, грибы, что ли, бывают 1 мая? Тоже интересно. Елена 659, то есть по мысли депутата... Нет, это, кстати, Елена, не про депутата. Мы говорим про общественную палату. 1 сентября будут все отдыхать, и учителя, и преподаватели работать. А чего смешного-то? Все праздники, они так устроены, и об этом в том числе и Людмила Иванова-Швец говорила. Кто-то работает, кто-то отдыхает. Григорий говорит, гостиницы, например, в праздничные дни всегда больше зарабатывают, с его точки зрения. 532-й говорит, давайте каждый месяц по 10 дней гулять. Норма часов маленькая, переработка будет хорошая, оплата вдвойне за эти дни. А еще 562-й говорит, подождите, 1 мая был день труда. Да, и все выходили на субботники. Так вот, с тех пор день труда как-то сильно трансформировался. Вы когда последний раз на субботник выходили? Я подозреваю, это вы только помните, может быть, в рассказах старших что-то подобное было. А так-то субботники были все-таки не 1 мая, а чуть раньше. Делать выходной для всех бессмысленно, пишет Виталий, а вот возможность дать всем бесплатный отгул для рабочих с детьми надо. Ну так, а если все с детьми пойдут 1 сентября за бесплатный отгул, или как это, я не очень понимаю. То есть в чем смысл тогда? Люди все равно работать не будут, а вы им еще и отгул будете предоставлять. 7-3-7-3-9... А, нет, мы не успеем. Значит, да, Григорий говорит, есть, за смачками можно сходить. В Питере свои грибы, пишет 222, который про смачки еще, видимо, не слышал. 562, кстати, настаивает, что он и сейчас, 1 мая, выходит красить калитку в школе. А мы, говорит, у себя на детской площадке грибок красили, опять про грибы, смотрите, грибок и качели покрасили. Вот, видите, кто-то 1 мая по-прежнему вот таким вот образом отмечает этот день весны и труда. Теперь вот говорят, надо было бы заменить выходной 1 мая на выходной 1 сентября. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны России. Генерал-полковник будет руководителем аппарата ведомства. Об этом сообщается на сайте министерства в разделе, посвященном заместителям Андрея Белоусова. Ранее Виталий Шулико был замминистра внутренних дел. Он родился в Краснодаре, ему 56 лет, он женат, имеет ребенка. В 92-м году окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко по специальности командная тактическая специальная связь. Позже изучал военное административное управление в Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова. В 2012 году Шулико стал заместителем начальника управления П Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Ведомство ведет борьбу с экономической преступностью в сельском хозяйстве, пищевой, легкой и лесной промышленности, рыболовстве, торговле, строительстве и ЖКХ. Ростех разработал эффективный против дронов зенитный комплекс «Цитадель». Его система наведения рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва снаряда в зависимости от траектории полета цели. Таких снарядов для поражения одной цели требуется значительно меньше, чем обычных боеприпасов. Он эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и умных снарядов. Высокие характеристики комплекса уже подтверждены в реальных условиях, говорится в сообщении госкорпорации. В Ростехе уточнили, что система может работать круглосуточно. Цитадель оснащена оптико-электронной и радиолокационной системами обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Новый зенитный артиллерийский комплекс впервые покажут на международном форуме по безопасности. Он будет проходить с 26 по 29 мая в Московской области. В Финляндии призвали НАТО забыть о победе над Россией после удара Орешника. Как заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинин, западным политикам и военным не стоит питать иллюзий по поводу поражения Москвы. «Продолжайте убеждать себя в том, что мы выиграем эту войну», — написал ученый в соцсети X. Он обратился к генсеку НАТО Марку Рютте, главе МИДа Финляндии Элине Валтанен и командующему силами обороны страны Янне Аякуле. Минобороны России сообщил 24 мая, что вооруженные силы в ответ на теракты Киева против гражданской инфраструктуры нанесли массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины, в том числе использовался ракетный комплекс «Орешник». В частности, это стало ответом на теракт ВСУ в общежитии колледжа в Старобельске. Девушка в Иркутской области сорвалась со 100-метровой скалы во время фотосъемки. Она скончалась в машине скорой помощи. Девушка, находясь в районе местности Белые скалы в селе Холмушино Усольского района, встала на высокий скальный выступ. Во время спуска произошел обвал грунта, сообщили в следственном управлении СКР по Иркутской области. Ведомство начало доследственную проверку после смерти 24-летней девушки по статье о причинении смерти по неосторожности. Погода. В Москве сейчас плюс 20, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 градусов тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
4: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы присоединяйтесь к обсуждениям, пишите через СМС-портал, через мессенджеры или в прямой эфир дозванивайтесь.
2: Движение.
1: В Москве 4-бальные опять пробки. Полчаса назад было то 4, то 3 балла, теперь уже точно 4. Дальше нам обещают 4 балла в 5 вечера и 2 часа 6-бальных пробок, что редко бывает по понедельникам. Так вот, сегодня 2 часа 6-бальных пробок нам обещают. И уже сейчас много заметных пробок на карте Москвы. Вот шоссе энтузиастов между Третьим кольцом и, соответственно, Московским скоростным диаметром. И в ту и в другую сторону едут медленно. Третье кольцо в районе проспекта Мира тоже и в ту, и в другую сторону едет медленно. Еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на Московской кольцевой, хотел сказать, на Московской кольцевой автодороге, но нет, это на самом деле Северо-Восточная Хорда или Московский скоростной диаметр продолжают, видимо, залечивать раны после пожара несколько недель назад. И вот поэтому сейчас при движении с юга на север вам придется в районе, и, соответственно, в районе Первомайской улицы, да, в районе Измайлова, в районе Партизанской. Вот там начинается эта пробка, и она, как вы понимаете, примерно до Щелковского шоссе. Еще обращаем внимание на то, что прямо сейчас происходит на Московской кольцевой в районе, соответственно, Белой дачи. Там начинается пробка, в которой вам придется провести довольно много времени, потому что, собственно, пробка до пересечения МКАД Северо-Восточная Хорда.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании ДТП с участием сына нижегородского бизнесмена. Причем почти сразу после этого появились сообщения, что этого молодого человека уже поместили в изолятор временного содержания. Связано ли это с заявлением Следственного комитета или прошло параллельно, будем выяснять. Вообще непонятно, почему те или иные дела попадают в сферу внимания главы Следственного комитета и что меняет в расследовании дела. В данном случае, говорят, ведь пострадавших вроде нет. Первая тема. Вторая. Астроном заявляет о преувеличении влияния магнитных бурь на человека. Но есть ли однозначная оценка зависимости человеческого организма от погоды? Влияет ли давление, изменение магнитного поля или просто смена солнечной погоды на пасмурную? Как объяснить все это влияние? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Только что. Пока непонятно, о чем идет речь. со ссылкой на Министерство иностранных дел. Агентства пишут вот о чем. Россия предупреждает персонал посольств о необходимости как можно скорее покинуть Киев в связи с планами вооруженных сил Российской Федерации наносить удары по объектам ВПК. В связи с ударами по гражданскому населению России, вооруженные силы Российской Федерации, это следующее сообщение, приступают к нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Еще МИД России. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений и командным пунктам на Украине. Атака ВСУ на колледж в Старобельске стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Это еще одно сообщение, опять со ссылкой на Министерство иностранных дел Российской Федерации. Срочные сообщения появились только что.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Макс тоже говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код 495. Сегодня с утра появились сообщения о том, что... Появился интерес у главы Следственного комитета России к расследованию дорожно-транспортного происшествия с участием, как говорят, сына нижегородского бизнесмена. Соответствующее поручение Бастрыкин дал руководителю главка ведомства по региону. До этого в Следственном комитете уже сказали о возбуждении уголовного дела. Это было ДТП. ДТП было не вчера. Устроил ДТП водитель кабриолета Mercedes-Benz. Там еще две машины пострадало. Все это произошло в центре Нижнего Новгорода, но, получается, поводом для реакции правоохранительных органов стало не дорожно-транспортное происшествие, а сюжет в эфире федерального телеканала, в котором говорилось, что мужчина, регулярно нарушающий ПДД, стал виновником аварии в состоянии алкогольного опьянения. Притом, насколько я помню, даже в первых сообщениях сразу говорили об алкогольном опьянении, причем чуть ли не со слов самого участника этого ДТП, при том, что он, насколько я помню, отказался проводить соответствующее исследование на месте ДТП. Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте. Не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать, соответственно, через Макс или через Телеграм. История в ДТП действительно не было пострадавших. Во всяком случае, об этом пишут по данным управления МВД по Нижегородской области. А что касается сын нижегородского бизнесмена, так в местных телеграм-каналах утверждается, что виновник аварии сын бизнесмена, который умер в 2024 году, генерального директора целой группы компании «Луидор» Сергея Корнилова. Соответственно, сам мужчина заявил, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а к аварии привела неисправность автомобиля. Еще одна попытка. Адвокат Вадим Рождественский. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: А как определяется, что те или иные дела попадают в сферу влияния главы Следственного комитета, и что это значит для самого дела?
6: Ну, для дела это значит, что будет... пристальное внимание, в том числе и средств массовой информации, да, попадают они под пристальное внимание Следственного комитета и его руководства исключительно потому, что имеют некий общественный резонанс.
1: То есть вот, дело не о важности самого ДТП, а о том, о чем говорят в связи с ним.
6: Да, да, потому что, ну, такие, по крайней мере, такие события, пока назовем это так, да, что они, подобрать интересное бы слово какое, в любом случае вызывают эмоции у различных слоев населения, что как бы обсуждается, и потом, в принципе, все это выплескивается куда-то уже дальше в сеть, в интернет, и поэтому... Конечно, чтобы не было лишних и домыслов, и каких-то предположений, почему те или иные граждане, там, не знаю, там, разной степени достатка в одних и тех же событиях получают там какие-то различные наказания, да, то есть поэтому для объективности, возможно, вот Следственный комитет запросил, потому что, ну, по факту само это дело, ну, должно с органами Министерство внутренних дел расследоваться.
1: Ну, вот смотрите, еще одно требует объяснения. Ведь авария произошла днем 20 мая. Сегодня 25 мая, и сегодня сообщают о том, что, соответственно, водителя отправили в изолятор временного содержания. Как это объяснить? Это может быть связано с вниманием со стороны Следственного комитета?
6: Ну, опять же, здесь я не знаю состава преступления, которое, в котором было возбуждено, да, то есть если это действительно предусмотрено тяжкое преступление, которое предусмотрено более 10 лет лишения свободы, то, конечно, ему могли избрать такую меру пресечения.
1: Никто не пострадал, сообщалось 20 мая, но машины получили подтверждение.
6: Ну, поэтому здесь очень сложно, да, то есть почему как бы именно избрали меру пресечения, если уже, то есть когда уже суд вынес решение, что поместить его в СИЗО, если просто задержали в порядке 91 УПК, то есть это, он должен сейчас находиться в изоляторе временного содержания.
1: Именно об этом идет речь, да.
6: Да, тогда, значит, дальше ему либо уже предъявили обвинение и будут этот материал направлять в суд, и суд уже будет решать, действительно ли его отправлять, там, не знаю, под домашний арест в СИЗО или на какую-либо иную меру пресечения избирать. Поэтому это будет уже решаться судом.
1: Нет, просто вот в данном случае уже следствие говорит о том, что они собираются выходить в суд с ходатайством об избрании пресечения, меры пресечения в виде домашнего ареста. Но вот эта история между 20 и 25 мая кажется такой не очень понятной.
6: Если имеется у следствия достаточное основание полагать, что данное лицо совершило какое-либо преступление, да, и своими действиями может влиять на ход следствия, там, не знаю, каким-либо на свидетелей, уничтожить доказательства, либо скрыться, тогда, естественно, следственные органы могут обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под домашний арест. То есть это некая такая превентивная мера, чтобы, когда обвиняемый находится под контролем в СИН, спокойно расследовать, собирать доказательства для того, чтобы уже в дальнейшем потом направить это дело в суд. Поэтому это нормальная практика.
1: То, что после ДТП молодой человек опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором говорил, что похудел миллионов на 5, но ничего еще купим, еще имея в виду разбитую машину, и нецензурно отзывался о подписчиках, посоветовав нищете, цитирую по РИА Новостям, не обижаться, что не могут себе такую машину позволить. Это могло играть роль?
6: Ну, возможно, здесь, если будут проведены лингвистические экспертизы и установится некий состав именно хулиганства, да, такого явного противопоставления себя общества, выразившееся и вот в нецензурных выражениях и тому подобное, то есть это больше на откуп экспертам, то да, конечно, то есть, потому что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения у нас здесь максимум штраф и лишение водительского удостоверения, это никак не уголовная ответственность, если это не повторное событие, за имущественный вред тоже как бы здесь уголовной ответственности не предусмотрено, поэтому это именно вероятнее всего, что вот за такие высказывания, то есть здесь нужно смотреть, что следствие усмотрело в этих словах.
1: Ну, по сообщениям, уголовное дело по факту ДТП возбудили об агрессивном вождении, а в Следственном комитете говорят про дело о хулиганстве.
6: Ну, агрессивное вождение — это вообще у нас такой мифический термин, да, то есть здесь есть в правилах дорожного движения похожие формулировки, но можно сказать, это мертвая статья, в том плане, что кого-либо к административной ответственности за это не привлекали, то есть и доказать, ну, что именно это было агрессивное вождение. И, ну, посмотрим, очень будем внимательно наблюдать за развитием этих событий.
1: Еще...
6: Здесь больше как бы вот статья хулиганства, да, более реалистично.
1: Тогда еще одна деталь. По данным ГАИ с 25 года, с 25 по 26 у молодого человека 160 штрафов, из которых 51 за уклонение от исполнения наказания. Это может привести к дополнительному наказанию само по себе?
6: Ну, это как документы, характеризующие личность, да, то есть если бы его привлекали к административной ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения, то решали бы в каких пределах, на максимальный срок лишать, либо на минимальный, да, то есть это однородность правонарушений, это только лишь характеризует как личность человека, но глобально не влияет.
1: С вашей точки зрения, вот эта история про огромное количество, пусть даже мелких нарушений и, к примеру, невыплата штрафов за них, почему, с вашей точки зрения, нельзя усилить ответственность людей? Может быть, тогда до таких более серьезных ДТП дело не дойдет?
6: Ну, у нас есть камеры, которые фиксируют транспортные средства, на которые зарегистрированы штрафы. То есть всегда можно такое транспортное средство остановить и уже дальше предъявлять соответствующие претензии. Иногда и приставы эвакуируют, забирают автомобили за долги. Поэтому почему не действовали иным способом должностные лица других ведомств, ну, неизвестно. В принципе, у нас все механизмы есть.
1: Спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. Олег 467 считает произошедшее хулиганством в циничной форме. Игорь 650 полагает, у парня нет отца, будет некому заступиться под предлогом теперь весь бизнес отцов отожмут. Так, Игорь 650 написал, напомню еще раз, речь идет об уголовном деле, об агрессивном вождении, а также деле о хулиганстве, которое теперь вот, соответственно, отрабатывается в связи с тем, что произошло в центре Нижнего Новгорода 20 мая.
2: Внимание! Говорит Москва!
7: 94.8 FM.
2: Поток! Успеем сказать главное.
1: Спасатели, это срочное сообщение, проверяют информацию о возгорании в бизнес-центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе на севере Москвы. РИА Новости пишут об этом, говорят о возгорании на 11-м этаже бизнес-центра по адресу Ленинградское шоссе, 16А, строение 3. Пока для проверки. Об этом пишет агентство РИА Новости. Астрономы говорят о преувеличении влияния магнитных бурь на человека, прямого воздействия евреев. Явлений, которые обрушиваются на Землю после вспышек на Солнце, не выявлено, пишет информационное агентство, ссылаясь на научных сотрудников Крымской астрофизической обсерватории, в данном случае Сергея Назарова. РИА Новости. Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кардиолог и старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова. Андрей Петрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: А есть однозначная оценка зависимости человеческого организма от погоды вообще?
8: Ну, на самом деле, здесь существует два противоположных мнения. Одна часть работ научных показывает о том, что нет никаких данных о том, что можно связать погодные явления с организмом человека, изменением организма человека и болезнями, которые могут быть. А другая часть научного сообщества говорит, ну нет, есть определенные данные, показывают, что есть изменения, которые не носят формально болезни, не призывают организм к болезни, но тем не менее считается, что они являются факторами, которые могут болезнь эту выявить. Но знаете, удивительным образом не говорит о том, что ты болеешь при этом, а именно как сопутствующий фактор, который может болезнь выявить. То есть болезнь влияет на болезнь, но не является самой по себе, не вызывает никаких болезней. Вот в чем вопрос.
1: Но магнитно-чувствительные органы у человека все-таки есть или их нет?
8: Нет, конечно. Слушайте, вот хочется сразу пример привести. Есть такой прибор, называется магнитный томограф, когда мы делаем исследование медицинское. Людей кладут в такую трубу и магнитное поле наводят. Причем это поле гораздо сильнее, чем поле, которое приходит на Землю. Как мы знаем, как после этой процедуры люди чувствуют себя неплохо и могут выполнять свою работу, и не госпитализируются. Это пример, который требует вот действительно озвучить. Потому что у нас считается так, если магнитная буря привела, то она могла испортить организм. Не портит организм магнитная буря. Она скорее фон меняет.
1: Смена солнечной погоды на пасмурную. Разве не меняет фон самочувствия человека?
8: Меняет психологическое состояние организма.
1: Это психология.
8: Да, и мы под это подстраиваем свои ощущения, потому что у нас портится настроение, и сразу все становится плохо. И сразу плохо, и плохо в организме. Потому что плохо, потому что погода такая серая, дождливая, холодная, некрасивая. И когда солнце, мы наоборот все бегаем, суетимся, никто ничего не замечает, пока вопрос решается, что если погода стала по 30, по 35 градусов, тогда опять возникает вопрос, а вот такая температура для нас является плохой или неплохой? Сразу пример бани. Кто после бани себя плохо чувствует, если правильно все делает. То есть это все вопросы изменения климата. Это неоднозначно, по той простой причине, например, зимой мы идем по улице минус 25, а возвращаемся в квартиру плюс 24. Изменение температуры происходит за исключением там 5 минут, может быть 10, кто-то добирается высоко, живет там по каким-то причинам. Но мы же меняем очень резко погоду с минуса на плюс. это никак не отражается на наш организм.
1: Тогда
8: влияние
1: экспозиции. А вот еще история. Значит, смотрите, вроде сейчас меняется давление. Это стандартная история, ничего такого, но вот мы буквально перед тем, как с вами разговаривать, я зашел в редакцию, рассказал, что у меня сильно заболела голова, и выяснилось, что еще несколько человек жалуются примерно на то же самое вот в течение последнего часа. Случайно получилось?
8: Ну, это выборка маленькая, а потом это понедельник, после субботы, воскресенья, требуется узнать, как провела группа наблюдений в субботу, воскресенье, все ли одинаково это провели, как это было, нагрузка, была ли нагрузка, или все отдыхали, или все работали. Здесь тоже много значений имеет. И понедельник, первый рабочий день, он считается всегда тяжелым.
1: То есть само по себе изменение давления – это не причина?
8: Не причина. Это, скорее всего, фактор, который повлиял, например, вот общее изменение. Было только что 28, 30, сейчас 12, и мы это осознали, эту историю, и для нас, вот первый рабочий день, он пришел с
1: опять такой... Опять психология.
8: Чистой воды.
1: Совсем коротко. Человек пишет вам раствор электролита и потому не может не реагировать на изменения электромагнитного поля.
8: Ну, это было бы очень печально, если бы мы вот так реагировали, все бы, это было бы заметно. И у нас не настолько это сильно. Еще раз подчеркну, есть там компьютерный томограф, где меняется полностью структура клеток даже. Поэтому я хочу сказать, мы никак не меняемся. Единственное, могу подчеркнуть,
1: коротко,
8: что изменение фона приводит к изменению организма, который не успел адаптироваться. Вот как раз болезнь оттуда и выскакивает.
1: Спасибо. Андрей Кондрахин, врач-терапевт, кардиолог и старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии имени Пирогова. Константин 420 пишет, я думал, что погода зависимая, но потом бросил курить, похудел, начал заниматься тем, что называется здоровым образом жизни, и вся эта зависимость от погоды куда-то пропала. С другой стороны, Григорий пишет, давление на клев рыбы-то влияет? Значит, работает. Он, кстати, напоминает еще одну важную фразу про то, что у природы плохой погоды не бывает. А Олег 467 говорит, человек часть биосферы Земли, поэтому на самочувствие все влияет. И давление, и магнитные бури, и радиационный фон, и даже соляризация. Далее рубрика о недвижимости.
7: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Банки во втором полугодии 2025 года стали чаще выдавать ипотеку заемщикам, которым на момент плановой выплаты будет 70-75 лет, сообщил Банк России. Сейчас таких 19%. При этом доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте свыше 60 лет выросла за полгода на 5 процентных пунктов и составила 65% от общего объема выдач. Загородная недвижимость лидирует по итогам апреля по росту ипотечных выдач в Сбере. Сегмент ИЖС показал рост на 39%, а готовых домов на 20%, сообщил сервис Сбербанка «Домклик». Новостройки показали рост относительно марта на 5%, вторичное жилье на 12%. Первичный рынок продолжает пользоваться наибольшим спросом, однако структура спроса продолжает понемногу смещаться в сторону готового и загородного жилья, отмечают в «Домклике». При выборе дачи на лето россияне чаще всего ориентируются на величину арендной платы и природу по соседству. Для большинства обязательны наличие леса и водоема. Такие данные предоставили РБК в сервисе «Авито недвижимость». В топ-3 основных критериев при поиске загородного дома на лето также вошли баня, бассейн и мангал. Согласно опросу, 80% рассматривают аренду дачи в летний период сроком до месяца. Лишь каждый десятый готов снять загородный дом на все лето. По данным «Авито недвижимость», средняя ставка долгосрочной аренды дачи в апреле составила почти 67 тысяч рублей в месяц. Яндекс получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового офиса на Воробьевых горах, следует из информации портала правительства Москвы. Деловой центр расположен в Гагаринском районе по адресу улица Академика Зельдовича, 1. Как рассказали РИА недвижимости в пресс-службе компании, открытие офиса запланировано на 2028 год. Новая штаб-квартира Яндекса строится на месте гостиницы «Корстен». IT-компания выкупила отель вместе с участком в 4 гектара в 2018 году, примерно за 145 миллионов долларов. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», весенний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением лета, и именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением, лучше начать прямо сейчас. Даже в высокий сезон продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на двух задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн-рекламные каналы. А вторая задача – из всех покупателей выбрать самого выгодного не только с точки зрения цены, но и с учетом условий покупки, сроков и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите телефон и звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии «Простор недвижимость» 921-4901, код Москвы 495. Консультации все бесплатны. 921-4901.
7: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дональд Трамп назвал критиков сделки с Ираном неудачниками и глупцами. Президент США высмеял их в своем аккаунте в социальной сети True Social. Кроме того, глава Белого дома возмутился позицией некоторых американских политиков, включая сенаторов Тома Тиллиса и Билла Кэссиди, а также конгрессмена Томаса Месси. Трамп охарактеризовал Тиллиса как провалившегося и заявил, что тот скоро покинет свой пост. Месси он назвал подлым типом, который проиграл с разгромным счетом после проявленной нелояльности. Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо сделки не будет вовсе. Она станет полной противоположностью катастрофическому совместному всеобъемлющему плану действий СВПД, заключенному провальной администрацией Обамы. Этот документ открыл прямой путь к ядерному оружию для Ирана. «Нет, я не заключаю таких сделок», — заявил Дональд Трамп. СВПД – это международное соглашение по иранской ядерной программе, подписанное в 2015 году. Документ был заключен между Тегераном и группой государств 5+1, пятеркой постоянных членов Совбеза ООН, Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германии. Суть сделки заключалась в ядерном размене. Иран обязался существенно ограничить ядерную программу, сократить запасы обогащенного урана и допустить международных инспекторов на свои объекты. Взамен международное сообщество должно было снять экономические санкции с Тегерана. Договоренность вступила в силу в январе 2016 года. В 2018 году Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из соглашения, назвал его прогнившим и вновь ввел жесткие санкции против Исламской Республики. Ростех разработал эффективный против дронов зенитный комплекс «Цитадель». Его система наведения рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва снаряда в зависимости от траектории полета цели. Таких снарядов для поражения одной цели требуется значительно меньше, чем обычных боеприпасов. Он эффективно борется с различными типами беспилотников противника за счет автоматизации и умных снарядов. Высокие характеристики комплекса уже подтверждены в реальных условиях, говорится в сообщении госкорпорации. В Ростехе уточнили, что система может работать круглосуточно. «Цитадель» оснащена оптико-электронной и радиолокационной системами обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Валентина Матвиенко заявила об отказе стран Запада осудить атаку на Старобельск. По словам спикера Совета Федерации, такое бездействие подтверждает, что это было осмысленное покровительство киевского режима. По ее словам, ответственность за атаку на колледж в ЛНР должны понести и европейские спонсоры, западные кураторы Киева. Матвиенко выразила уверенность, что виновные в злодеянии будут найдены и понесут наказание. Курс валют: китайский юань стоит 10 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 71 рубль 21 копейка. Курс евро сегодня 82 рубля 54 копейки. И о погоде. В Москве сейчас плюс 20, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди. Ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
12: А вы говорите мили,
13: я его что? Что
12: за мне мили?
13: Рекламирую.
12: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. За новостями следим, за пробками на московских дорогах, посматриваем и в этом часе берем на обсуждение одну проблему. Ставим на голосование в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Писать можно, как обычно, или через СМС-портал, или через мессенджеры. Есть телеграм, есть возможность писать через Макс. Если через Макс еще не писали, заходите на сайт радиостанции «Говорит Москва», и там на первой странице, на главной странице есть возможность найти соответствующую ссылку, а дальше уже все будет работать само собой. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Путин ратифицировал документ о взаимном открытии представительства МВД в России и Таджикистане. Первая спартакиада российского театрального общества стартовала в Москве. Это вот из того, что сейчас появляется на лентах информационных агентств. В данном случае РИА Новости. Теперь, что касается пробок, сегодня как-то не по-понедельничному сложно. На дорогах обычно, особенно ближе к лету, по понедельникам более-менее спокойны в этом смысле улицы, а сегодня нет. Правда, вот только что пересмотрели нам 2 часа шестибалльных пробок, которые обещали, и теперь говорят так. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов будет, а не 6, как обещали, в 6 вечера, а вот в 7 вечера все-таки шестибалльные пробки возможны. Главная проблема – это пересечение 3-го транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Прежде больше всего проблем у тех, кто потом по шоссе энтузиастов едет в сторону области, тем более, что им потом перестанут перед Свободным проспектом еще в одной бордовой пробке стоять. В целом город более-менее спокойно едет, есть проблемы в районе Сокола, есть проблемы на Третьем кольце от Ленинградского проспекта в сторону проспекта Мира и в обратном направлении, но в целом пока четырехбальные пробки. Тема, которую мы сегодня обсуждаем, это то, что сказал в интервью для РБК министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, который полагает, что в экономике России есть возможности для увеличения уровня заработных плат. Он говорит, что предлагать более высокие зарплаты компании вынуждает дефицит кадров. Рост зарплат подтверждают данные Росстата, информация о крупных площадках по поиску работы. Экономическая структура переживает изменения, и темпы роста в разных секторах отличаются. Потребность в кадрах в отдельных отраслях выше, чем в других. Это приводит к перемещению рабочей силы между ними. Постоянно меняются сектора, которые лидируют в увеличении заработной платы. Но главная история, Решетников говорит, возможности для увеличения уровня заработных плат есть в российской экономике. Вот не очень понятно, для этого надо профессию поменять или что-то другое, но как бы то ни было. Именно это заявление мы сегодня поставили на голосование, именно его мы сегодня будем обсуждать в рамках программы. Значит, Решетников говорит, есть резервы роста зарплат в экономике. Согласны ли вы с ним? Вот такой вопрос у нас сегодня в телеграм-канале. Четыре варианта ответа. Да, если снизить налоги. Да, однозначно согласен, без всякого снижения налогов. Третий вариант. Нет общего ответа. Нельзя сказать, что в целом в экономике есть или нет резервы роста зарплат. Ну и, наконец, если вы вообще не согласны с подобного рода заявлением, тогда нет однозначно. Запустили голосование, теперь каждый день как-то по-новому оно у нас запускается, поэтому я вот не знаю и не буду знать до самого конца окончания нашего разговора, как активно вы голосуете, что происходит с этим голосованием. Поэтому будем исходить из того, что голосование работает. Кажется, работает. Посмотрим, через 50 минут будем подводить итоги. Теперь кто в студии? Евгений Федоров, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Евгений Алексеевич, добрый вечер.
13: Здравствуйте.
1: Игорь Лаврик, член экспертного совета по Комитета по социальной политике в Совете Федерации, член Совета предпринимателей Москвы. Игорь Вадимович, добрый вечер.
14: Добрый.
1: В первой части программы, как обычно, прежде всего, ваши смс-сообщения, либо сообщения в мессенджерах, Телеграме или Максе. Мы начинаем обсуждение. Евгений Федоров, давайте с вас начнем, с вашей точки зрения. Экономика России позволяет увеличивать уровень зарплат сегодня?
13: Я считаю, что экономика России позволяет увеличить уровень зарплат, но так по-серьезному, если мы говорим, при условии макроэкономических реформ. То есть формирование, обнуление процентной ставки, формирование национального капитала, то есть деофшоризация, как, собственно, уже 21 год висит эта задача, это формирование Национального института инвестиций. Понятно, что мы росли и развивались 30 лет за счет иностранных инвестиций, ну, чуть-чуть государственных, но это небольшой процент рынка. То есть пришло время менять те правила, по которым экономика функционирует. Нет, с 91 года.
1: Это я понимаю, но вот с вашей точки зрения, то, как сейчас функционирует экономика,
13: это другой вопрос.
1: Вряд ли министр экономического развития говорит о том, о чем говорите вы.
13: Смотрите, ну, вопрос реформы, он, как правило, не потому, что хочет министр или не хочет, а потому, что другого сценария развития событий экономики нет. Мы, как эксперты, исходим из того, что мы подходим к пределу, при котором, в том числе с учетом военных действий, при котором мы вынуждены пойти на реформы. И к этим реформам мы включаем, надо в них включать не в том числе и экономические, с точки зрения макроэкономических параметров. То есть, еще раз говорю, обнуление процентной ставки, национализация, ну, финансовой системы, на самом деле, по большому счету. Вообще лучше вообще госрубль выпустить вместо... мы же понимаем, слушайте, когда говорят, что Россия...
1: Цифровой рубль — это не оно?
13: Цифровой рубль — это просто рубль, да, он неплохой проект, но он сам по себе не меняет сути.
1: Ну, то есть это то, что вы рубль, называете...
13: Это цифровой рубль Центрального банка. А хотелось бы, чтобы был цифровой или не цифровой рубль Российской Федерации. Потому что разница очень простая, наши зрители могут не почувствовать ее. Вот просто мы живем по бюджету прошлого года, так вот в процессе формирования бюджета, например, позапрошлая эмиссия, которая произошла в Российской Федерации, 19 триллионов рублей. На секундочку, они в бюджет поступили только на 150 миллиардов, ну, через прибыль Центрального банка. Очевидно, что это просто неправильно, неправильная макрополитика. Да? То есть деньги в стране есть, но они идут на выкуп валюты, которая нам не нужна, вместо того, чтобы идти в экономику, в инвестиции, в рост зарплат и все остальное.
1: Так, а все-таки возвращаясь к тому, что говорит Решетников, а вот в нынешней экономике России без этих реформ?
13: Ну, дело в том, что, еще раз говорю, реформы неизбежны. Просто они технически неизбежны. Без них мы, понятно, что мы к ним приближаемся. Вообще никогда реформы не делаются, потому что так хочется.
1: Это понятно.
13: Это всегда реформа, есть ответ на вызов.
1: Евгений Федоров, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Игорь Лаврик, член экспертного совета Комитета по социальной политике Совета Федерации и член Совета предпринимателей Москвы. Игорь Вадимович, что скажете?
14: Я скажу вот что. В связи с тем, что я не обладаю таким статусом, как депутат Государственной Думы или чиновничий какой-нибудь постом, то я в настоящее время скажу однозначно, то, что в настоящее время, то, что говорит министр экономики, взять и увеличить заработную плату без каких-либо экономических
1: реформ
14: невозможно. И я могу обосновать почему. Я сейчас сегодня выступаю здесь в двух ролях. Первая роль – это моя как совет предпринимателя Москвы, где я как коммерческий директор и обладаю людьми, которые у меня работают. И я плачу налоги, я плачу кадастровую стоимость за имущество, за землю и тому подобное. И все социальные налоги – зарплаты, которые больше 30%. С одной стороны. С другой стороны, я как член экспертного совета при Комитете социальной политики Совета Федерации, я могу говорить то, чего необходимо для того, чтобы эта заработная плата, она бы была бы больше. То есть у нас есть такие вопросы, которые мы обсуждаем в своем экспертном комитете, совете, в экспертном совете, и мы можем какие-то предложения даже сейчас сказать для того, чтобы это
1: погодите,
14: случилось.
1: Погодите, вот тут 639-й в этой связи, вы говорите, даже можно какие-то предложения, он говорит, но если понимать по отчетам, за первые три месяца в связи с тем, что НДС выросли, правила обложения бизнеса, налогами поменялись, собрали чуть ли не на треть меньше, как пишет 639-й, даже налогов. Говорят, мол, пишет 639-й, что даже КАМАЗ начал сокращение. Это вот он так утверждает, не знаю, не перепроверял. Но главный вопрос, если даже налоги не платят, откуда зарплаты можно повышать?
14: Я еще раз говорю, что я в настоящий момент обладаю таким статусом, что я могу сказать противовес министру экономики о том, что заработную плату в коммерческой структуре у малого и среднего бизнеса, у малого и среднего бизнеса повысить сейчас нереально. Я не могу говорить сейчас по поводу крупного бизнеса и не могу говорить про те государственные структуры, которые работают на госзаказе. Я говорю про малый и средний коммерческий бизнес. Нереально.
1: Игорь Лаврик, член экспертного совета Комитета по социальной политике в Совете Федерации, член Совета предпринимателей Москвы. Евгений Федоров, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. А может быть, министр говорит больше о том, что происходит в предприятиях, которые зависят от бюджета? Может быть, там проблем нет, и поэтому там можно повышать зарплаты?
13: Ну, я думаю, что министр просто оценивает ситуацию с позиции министра. Он видит, идет динамика, он понимает, что идет в том числе инфляция, и он понимает, что в этих условиях, ну, идет реальный рост зарплат, ну, в том числе частично через эту эмиссию.
1: Да. А откуда возьмутся деньги? Одно дело, когда вы берете деньги в бюджете, другое дело...
13: Нет, проблема не в деньгах.
1: А в чем?
13: Проблема в товарах, которые можно купить на деньги. Потому что деньги – это всего лишь товар товаров. То есть промежуточная инстанция между, кстати, для получения, для покупки товаров. У нас сейчас деньги направляются не только на покупку товаров. У нас только загнано в счета больше 100 триллионов рублей, да, правильно ведь?
14: Да.
13: Из них только часть, ну, личные счета физических лиц больше 65 триллионов. Они бы могли идти в товары, они могли бы идти в инвестиции. Это макрополитика. То есть не обязательно у вас, если вы печатаете деньги, то уж прямо сразу хоп в инфляцию. Вы их можете загнать туда по 2-15% годовых, и люди будут ожидать эти проценты вместо того, чтобы эти товары
1: примерно так это сейчас и происходит.
13: Так и происходит, но это временная схема. И по этой схеме, да, может быть рост доходов, да, если люди тут же эти деньги возьмут и отправят их в резервы.
1: Понимаете, мы пытаемся разобраться с тем, насколько это реалистичная картина. То есть министр говорит, экономика позволяет увеличить уровень зарплат, ну, видимо, цены повышаются, значит, людям можно повысить зарплату, а бизнес почему-то этого не делает, Игорь Лаврик.
14: А я объясню более легко и просто это все. У нас на сегодняшний день налог на прибыль 25%, налог на НДС 22%. У нас даже те, кто работает самозанятый, у них всего-навсего ограничение 2,4 миллиона.
1: Ну, это на 12 месяцев надо, да, поделить, это, и тогда да, будет
14: совершенно
1: понятно.
14: Совершенно верно. Но мы должны понимать о том, что очень многие самозанятые показывают 2,4 миллиона, а остальная часть, она идет через теневое. Все, вот первый вариант, где мы можем как-то работать. Второй момент. У нас на сегодняшний момент 71 миллион работающих всего. Всех работающих, 71 миллион. Из них у нас 16,4 это самозанятых. Смотрите, у нас уже четвертая часть самозанятая. Третий момент. У нас на сегодняшний момент 40,5 пенсионеров, из которых 7,1 миллиона пенсионеров работающие. Так вот, пенсионер, который на пенсии получает пенсию, он работает и он платит налог пенсионный, социальный, медицинский и травматизма. То есть, допустим, я пенсионер на пенсии, и я с зарплаты все равно плачу налог на пенсию. И из этих 40 миллионов 50 пенсионеров всего-навсего 7,1 миллиона работающих. Так дело в том, что на сегодняшний момент у нас 65 лет выход на пенсию. Так почему мы не можем сделать правительственную реформу, налоговую реформу, будем говорить, для пенсионеров, работающих, уменьшить налог на пенсионное обеспечение где-то на 50%. Сразу же возрастает
1: заработок. Откуда в бюджет попадут деньги, которые
14: в результате выпадут? А он уже пенсионер. Он пенсионер. Он уже пенсию
1: получает. А деньги выпали?
14: А с чего они выпали, деньги? Он пенсионер. Вот 7 миллионов работающих пенсионеров, они работают и они платят пенсионный налог. Так давайте возьмем, сократим этот пенсионный налог на 50%. У работающих пенсионеров сразу же заработная плата возрастает на 30%. Мало того, что из 40 миллионов, которые всего пенсионеров, из них 33 миллиона...
1: То есть вы хотите сказать, что за пенсионера 30% зарплаты платят?
14: Нет, я хочу сказать другое, что я, как, допустим, я как пенсионер, я уже на пенсии, я уже заработал пенсию. И когда я иду работать, с меня все равно удерживают налог на пенсию. Я поэтому говорю, вот есть предложение такой реформы. Вот этот пенсионный налог с меня, работающего пенсионера, сократить на 50%. У меня сразу же рабочий пенсионер увеличивается заработная плата. Первый вопрос. И второй вопрос. Оставшиеся 30%.

0: работают, скажем, если это не государственный бизнес, чаще говорят о другом, что, собственно, им бы эти деньги в качестве зарплаты выплатить, а на больше денег не хватает. Вот это расхождение, как вы прокомментируете?
1: Ну, слушайте, решить не говорит о статистических фактах.
2: Об общих.
1: Да.
0: Общую температуру по больнице.
1: Ну да, ну как, ну есть статистический факт. Этот факт подтвержден Росстатом там, и соответствующими ведомствами. И он говорит, что этот факт продолжится, а по этому факту действительно идет рост. Это просто факт. Другое дело,
0: так что... может быть это потому, что исключительно касается государственного бюджета?
1: Нет, это вообще в стране так.
2: Это среднее по стране.
1: Это в стране так. Вот на всех работающих в стране. Вот есть такой факт, который действительно имеет место быть. И Решетников видит продолжение этого факта. Ну, по крайней мере, так сказать, на ближайшее какое-то время, да? И в этом плане он не ошибается, на мой взгляд. Да, он видит продолжение, факт продолжается. Другое дело, что откуда берутся эти деньги? Откуда у нас источники, это как бы... растущего действительно дохода.
0: Куда и что делать тем, у кого этого дохода нет?
1: Нет, что делать, это уже другой вопрос.
0: Это, да, это этот вопрос, да, который мы почему будем сегодня обсуждать.
1: Почему мы говорим, что да, вот такие факты есть место, и Решетников в этом плане прав, когда называет факт, ну как, вы не можете отрицать фактическую вещь, да? Дальше другой вопрос, насколько это вообще та технология, которая существует в экономике, она сколько может продлиться, особенно с учетом военных действий. Очевидно, что не вечно, да, и скоро она закончится, потому что набивать... все время, значит, резервы, набивать все время какие-то хранения денег на счетах и так далее, вечно невозможно. То есть произойдет некий процесс обвала, обрушения. И мы исходим из того, что нам придется переходить к реформам. И еще раз подчеркиваю, нужно же в конечном
0: итоге... Вы не видите противоречия между тем, что вы говорите, и министр? А то Виталий пишет, тогда надо все-таки разобраться, кто прав. Министр, который говорит, что в целом дела в экономике неплохо идут, и зарплаты можно повышать. Или эксперты, которые говорят, что есть проблемы, и мы почти в рецессии.
1: Так, секундочку. Вообще мы с вами не обсуждаем рецессию. Мы сейчас обсуждаем конкретные ваши формулировки по поводу слов министра о зарплатах. Да, он прав. И какой-то рост зарплат может продолжиться. Другое дело, что этот рост зарплат будет сопровождаться, скажем так, вещами, которые носят временный характер. То есть это не долгосрочная, это не стратегическая история. Вот когда мы с вами говорим, а куда зайдет стратегическая история, мы вам с вами говорим, что в конечном итоге надо смотреть основу процесса. Основа процесса – это материальный мир. И если Россия живет таким образом, что она на мировой рынок до сих пор поставляет товаров значительно больше, чем потребляет с мирового рынка, то это нехорошо. Мы кормим другие страны даже сейчас. Соответственно, нам надо менять и этот формат, а именно выводить торговые отношения в ноль. Сколько продали, столько и купили. Кстати, Путин об этом говорил.
0: Еще раз, тот же, значит, та же тема продолжается в сообщениях наших слушателей, Игорь Лаврик. А вот люди, вот средняя температура по больнице хороша в целом. И средние зарплаты растут. Люди, у которых зарплаты не растут. И их начальники. Что с ними не так?
2: Вот смотрите, на сегодняшний момент, на январь 2026 года, средняя заработная плата по России 103,6 тысяч рублей. Средняя по всей России. А медианная заработная плата всего-навсего 70 тысяч рублей. Ну, медианная заработная плата, это когда мы берем среднюю, убираем наиболее высоких по заработной плате и наиболее низких. То есть 70 тысяч рублей. Медианная заработная плата. Значит, мало того, что у нас по отраслям заработная плата имеет большие скачки от 250-300 тысяч рублей, да, там, допустим, нефтяники, рыболовля, там, Хабаровский и Приморский край и тому подобное, айтишники где-то, где действительно высокие. У нас существует еще такая сфера, как обслуживание. Допустим, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, экскурсовод, ну, вообще, обслуживание. Где средняя заработная плата на сегодняшний момент от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от компании такой вот.
0: И от региона.
2: От региона, да. Поэтому, понимаете, вот средняя заработная плата, когда говорит министр экономики, он говорит про среднюю по всей России, а у нас на территории России 7 часовых поясов. У нас на территории России существует масса, 89 у нас же регионов, 89. Да? 89 регионов, и в каждом регионе есть бюджетные регионы, а есть доходный регион, там подобные. Есть инфляционные, есть деинфляционные, там подобные. Так вот, эта средняя заработная плата, которую говорит министр, она именно вот... Все, в одну кучу.
0: Но люди воспринимают эту информацию. Вот смотрите, Эдуард 952 пишет, такое впечатление, что министры не в решении проблем соревнуются, а в том, кто красивее расскажет, как у нас все прекрасно. Тот же вопрос, Евгений Федоров. Так те, у кого не растут зарплаты, и их начальники, что с ними не так тогда?

0: Нет, ну слушайте, ну понятно, что у разных людей разные зарплаты, это очевидно. Они были, так и есть. То есть мы же все-таки сравниваем то, что с предыдущими какими-то периодами. Они так и были и год назад, и 10, и 20, и 30 разные зарплаты. Поэтому что с ними не так? Да разное с ними не так. Ну, слово «не так» я бы не сказал. Каждый человек выбирает свою какую-то нишу в жизни. Кто-то в бизнес пошел, кто-то вот на СВО и там получает нормальные, ну, для многих регионов деньги. Кто-то еще куда-то. Каждый выбирает как бы свою судьбу, а к этой судьбе прикладывается и зарплата. Поэтому то нельзя сказать, что...
1: Когда говорят о том, что экономика России позволяет увеличить уровень зарплат, министр имеет в виду, к примеру, и поведение работника, который меняет работу, чтобы увеличить зарплату.
0: Он имеет в виду, что продолжится тот тренд роста, хоть и небольшого, но роста зарплат и доходов реальных, которые наблюдаются последние несколько лет.
1: А это не разговор о том, что власти будут требовать повышения зарплат любой ценой теперь?
2: Это невозможно требовать. Дело в том, что министр, когда министр говорит об возможности увеличения заработной платы, он же берет и количество наших воинов СВО, которые получают выше средней заработной платы по России, и дотации у ребят есть и за ранение, и за подбитую технику, и за ордена, медали, и за звание, понимаете? Это тоже входит в среднюю заработную плату. Поэтому, когда вот министр говорит, это одно, но когда малый и средний бизнес формирует свой бюджет из, будем говорить, из того, что нужно по экологии, по фонду заработной платы, по инновации и тому подобное, он не может перебросить, не потому что он, будем говорить, формализован, а потому что он просто не может, а потому что, выплатив заработную плату повышенную, на следующий год его предприятие обанкротится. Потому что нужно в конкурентной борьбе все время двигаться вперед, вперед, вперед. И это тоже наводит некоторые вещи. Поэтому здесь не в руководителях, потому что работник, не получив достойную заработную плату, по его мнению, в этой компании, он уйдет в другую компанию.
1: И многие говорят о том, что если и уйдет, то уйдет в государственную, которая получает не столько возможность зарабатывать больше денег, сколько больше денег получает из бюджета или на госзакупках.
2: У которой корреляционный коэффициент, если меня подправит наш депутат Государственной Думы, у которой корреляционный коэффициент ежегодный. У бюджетников ежегодный корреляционный коэффициент. То, что не могут позволить себе коммерсанты. У них, наоборот, возрастает налоговая политика.
1: Вот об этом,
2: Константин. У них возрастает кадастровая стоимость.
1: Константин 420 как раз об этих людях пишет. У меня, говорит, в бизнесе в этом году расходы на налоги выросли на треть. Ну, на 30%. Спрос растет, растет слабо, и я не могу поднимать зарплату. Мне бы на старом уровне ее удержать.
0: Вот, слушайте, вот Константин просто плохо слушал. Хотя мы, вот я лично, многократно предупреждали, что в условиях сложившейся ситуации, еще года 4 назад начали предупреждать, бизнесу малому и среднему надо выбирать максимально консервативный сценарий. Вот бывает период жизни в стране, когда для него благоприятный для роста, грибы растут, ну, а да. Бывает засуха, и грибы не растут. И разумные люди в бизнесе это понимали сразу 4-5 лет назад. Они понимали, как будет складываться динамика. И мы об этом говорили как эксперты. Соответственно, для бизнеса тогда надо было говорить максимально консервативно, не брать кредиты, уйти вообще в другую нишу. Да, сократить, может быть, производство.
1: Но когда государство поднимает зарплаты, а бизнес этого не может, ну, это разве не...
0: Это же жизнь, она разная. И разумные люди, а бизнес предполагает, что это его разумные, умные люди. Борцы, вообще-то говоря, это вообще, я считаю, малые предприниматели, это вообще герои.
1: Консервативный сценарий спрашивает вас, это сокращает людей.
0: Консервативный сценарий – это понимать, что ты попадешь в зону, когда у тебя будут сокращаться доходы, и эти доходы могут существенно ограничить твои возможности. Если ты там работаешь где-то, не знаю, в ресторане, ты должен понимать, что число ресторанов сократится.
1: Но это, получается, государство устанавливает условия?
0: Не государство, а жизнь
1: устанавливает.
0: Слушайте, жизнь. У вас, ну, давайте так, вот у вас наступила зима, стало холодно, это плохо, но это жизнь. Вот
1: это не жизнь, а монополия, пишет Виталий, что
0: это жизнь. Мы вступили в период нашей жизни, в которой будут проблемы у малого, среднего бизнеса.
1: Это так?
0: И это надо знать заранее и к ним готовиться, как к зиме.
1: Как к зиме, Игорь Лаврик?
2: Нет,
1: 15 секунд у вас.
2: Я здесь не согласен, потому что если бы я знал, что у меня через 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев бизнес будет банкротиться, будут увеличиваться налоги, я бы его бы не открывал.
0: Ну а что, догадаться?
2: И не набирал бы...
1: Догадаться?
2: Догадаться. Вы знаете, это мне очень напоминает, приходишь в налоговую, они говорят, а ты должен был рассчитывать все раньше, заранее.
0: А на то и бизнес, чтобы рассчитывать заранее.
1: Евгений Федоров, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Игорь Лаврик, член экспертного совета Комитета по социальной политике Совета Федерации и член Совета предпринимателей Москвы. Голосование в телеграм-канале продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. МИД России объявил о скором нанесении ударов по Киеву. Вооруженные силы будут атаковать предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В министерстве призвали иностранцев, в том числе дипломатов и представителей международных организаций, покинуть Киев как можно скорее. Жителям города рекомендовали не приближаться к военным объектам и административным зданиям. Среди целей российской армии значатся места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктом, отметили в МИДе. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, атака вооруженных сил Украины на колледж и общежитие в Старобельске в ЛНР переполнила чашу терпения. Это была цитата. Роспотребнадзор опроверг слухи о карантине в Астраханской области. Сообщения об угрозе распространения астраханской пятнистой лихорадки появились ранее в местных пабликах. По данным ведомства, на 25 мая в регионе зафиксировали 4 случая заболевания. Ситуация стабильна. С начала года за медицинской помощью после укусов клещей обратились 550 человек, в том числе 233 ребенка. Общее число обращений снизилось на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Переносчиком астраханской пятнистой лихорадки выступают иксодовые клещи. В быту их часто называют лесными или энцефалитными. Они питаются кровью теплокровных животных и человека. В России инфекция считается второй по распространенности после клещевого сыпного тифа. Рособорнадзор вынес предостережение трем московским вузам. Их объявили Московской международной академии, Московскому государственному лингвистическому университету и Российскому университету Минздрава России. Предостережения касаются недопустимости нарушения обязательных требований. В ходе проверки в Московской международной академии выявили проблемы в работе сайта. На портале отсутствовала информация об образовательной программе. Было указано неверное число педагогов. В Государственном лингвистическом университете выявили ошибки в нормативах, актах, недостаточную информацию и проблемы с форматом материалов на сайте, а также нарушения в заявлении о приеме на обучение. Росунимед, в свою очередь, не создал условия студенту для ликвидации академической задолженности по дисциплине основы микробиологии и иммунологии. Как уточняется в реестре проверок, промежуточную аттестацию во второй раз провел один преподаватель, а не комиссия. Российский книжный союз обновил список произведений с маркировкой о наркотиках. Перечень пополнили около 30 книг издательства «Альпина». Так, из-за упоминания запрещенных веществ промаркируют произведение Эдуарда Лимонова «В сырах. Роман в промзоне». В книге идет речь о буднях писателя в Москве 2000-х годов, его семейной жизни и подпольной политической деятельности. Это не первое произведение Лимонова, которое потребовали промаркировать. В апреле в перечень также включили роман «Москва майская». Утерянное произведение писателя о его жизни в Париже 80-х годов. Книгу впервые опубликовали в мае 2025 года. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
9: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. Сегодня у нас 25 мая, понедельник. Сейчас 17 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» продолжаем обсуждать в данном случае заявление министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, который говорит, экономика России позволяет увеличить уровень зарплат. Голосование в телеграм-канале продолжается. Согласны, не согласны с этим, соответственно, заявлением министра? У вас есть возможность либо поддержать его, либо, соответственно, сказать, что вы однозначно не согласны, или у вас общего ответа на этот вопрос нет. Параллельно, пробки на московских дорогах нам обещали, что будут 5- или 6-бальными, пока 5-бальные пробки, 6 баллов обещают на 7 вечера. Срочные сообщения, которые приходят на ленты информационных агентств, сегодня у нас нет доступа к ленте ТАСС, есть доступ к ленте агентства РИА Новости, и здесь вот, собственно, предупреждение МЧС Москве. Вечей о дожде и грозе с ветром в понедельник. Давайте посмотрим. С сохранением до 20 часов сегодняшнего дня ожидаются кратковременные дожди, гроза и усиление ветра при грозе. Здесь в центре что-то подобное было примерно полчаса назад. Может быть, уже не будет, потому что прямо сейчас, например, солнце светит. Но, как бы то ни было, предупреждение МЧС есть, и оно действует до 20 часов. Мы продолжаем программу «Своя правда». Здесь Игорь Лаврик, член экспертного совета Комитета по социальной политике Совет Федерации, член Совета предпринимателей Москвы. Здесь депутат Государственной Думы и член Комитета Думы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Мы продолжаем обсуждение. Сейчас больше внимания тому, что вы пишете нам, и комментарии собравшихся, соответственно, в связи с этими замечаниями слушателей. То, что до новостей про догадаться... По-моему, так вы говорили, Евгений,
0: да,
1: Федор.
0: Ну как? Вот, ну для этого и бизнес думать.
1: А Алексей, 96-66 у него номер, заканчивается на эти цифры. Догадаться это сильно. То есть Центробанк играет ставками, курсами. Налоговая решает вопросы повышением ставок. Цена валюты зависит от какого-то, значит, в данном случае от Ирана, он пишет. Продолжается все это пятый год, а малый бизнес 4 года назад все это должен был продумать.
0: Во-первых, вот я не знаю, вот я лично, например, с Первого канала, с ВГТРК предупреждал 10 лет назад, что нас ждет тяжелая и длинная вооруженный конфликт. Это как бы было очевидно для экспертов. Соответственно, ну люди же должны догадаться, ну как это так? Страна вступает в вооруженный конфликт, а все должно быть хорошо и красиво.
1: А Россия ведет специальную военную операцию.
0: Слушайте, ну я же конфликт, ну я сказал, вооруженный конфликт.
1: Мы просто напоминаем.
0: Так не бывает. Ну это же надо дураком быть, чтобы не понимать, что в условиях вооруженного конфликта не будет все идеально. Ну, наверное, так. А там говорят мне люди какие-то, вот у вас спрашивают, а как я мог догадаться? Надо бы поднять учебник истории и посмотреть, как было в предыдущих вооруженных конфликтах. Как там с уровнем жизни, с социалкой, с экономикой, все ли было хорошо.
1: Тогда еще одно, раз уж вы так договорили.
0: А вот так.
1: Тогда 663-й. Получается, что бизнес должен готовиться к трудным временам, а государство может повышать зарплаты служащим.
0: Получается, что бизнесу нужно включать мозг и заранее проектировать ситуацию. В этом его и суть. Поэтому это и лидеры нашего общества и экономики. И именно поэтому они имеют более высокий уровень жизни, ну, относительно других людей. Что у них мозги должны лучше работать.
1: Это Евгений Федоров.
0: Я помню 90-е годы, когда была реальная проблема, и огромное количество людей стали челноками. И решили свои проблемы, потому что включили мозги.
1: 724-й пишет, а мы верим власти.
0: Ну, что призывает не верить? А мы не против власти.
1: Вы же говорите, что вы как власть предупреждали.
0: Конечно.
1: Хорошо.
0: 10 лет назад
1: Игорь Лаврик, прошу вас.
2: Я здесь сказал бы вот что. Дело в том, что у нас в Москве, например, мэр Москвы и правительство Москвы очень много делается для открытия стартапов. Стартапов именно молодежи. Стартапов с 9, 10, 11 класса, с начальных курсов института. Это первый вопрос. То есть, значит, правительство Москвы и мэр Москвы верит в том, что бизнес должен работать, и особенно бизнес, который молодежь. То есть молодежь должна идти в бизнес, а не просто ходить где-то, шастать по углам, закоулкам и тому подобное. Это первый вопрос. Второй вопрос. Москва тратит очень многие большие деньги на открытие технополюсов. Именно для того, чтобы бизнес был. Именно для того, чтобы стартап был. Именно для того, чтобы был малый, средний и мелкий бизнес. То есть это говорится о том, что мэр Москвы Собянин Сергей Семенович и правительство Москвы верят, невзирая ни на что, о том, что бизнесу быть и бизнес должен быть. И делать все возможное, в отличие от того, что говорит депутат Государственной Думы на сегодняшний момент, делать все возможное для того, чтобы молодежь верила в бизнес и шла в бизнес. Да, я считаю, что нельзя вот до такой степени, чтобы законодательные, налоговые, экономические, финансовые реформы делались прямо каждые полгода. Это невозможно, потому что бизнес должен прогнозировать свою политику, свой бюджет как минимум от года до двух.
1: Жизнь переменчива, даже если не вспоминать о том, что происходит там со ставками и так далее. Это надо пытаться предусматривать, нет?
2: Пытаться предусматривать, но тем не менее, бюджет-то ты же строишь. Ты же знаешь, понимаешь, брать тебе кредит или не брать. Вот сейчас финансовый разрыв. У большинства предприятий малого и среднего бизнеса сейчас после первого квартала финансовый разрыв. Идти в банк – это 21% и залоговое обязательство. Или же за счет собственных средств. За счет собственных средств – это значит тот же самый фонд оплаты труда. Та же самые инвестиционные фонды, тот же самый свои собственные наличные средства, которые работодатели должны вкладывать. Если работодатель вкладывает, вы помните, у нас был 20-й год, пандемия, когда указ был президента и указ правительства о том, что работодатели обязаны в течение 3 месяцев платить, когда компании не работали. Работодатели обязаны в течение 3 месяцев платить среднюю заработную плату работникам. Компании не работали. То есть абсолютно большинство работодателей за счет своих личных средств вносили в кассы предприятия через договора займа. А после этого налоговые инспекции эти договора займа подвергали ничтожеству. Почему? Потому что договор займа без процентной ставки не может быть. И когда ты ставишь на оплату своим работникам, ставишь займ и туда процентную ставку, то налоговая подвергала большущему сомнению. И вот сейчас...
1: Бизнес – это риски, пишут вам.
2: Совершенно верно. Но так давайте тогда бизнес не делать, не вести, потому что риски будут постоянные.
0: Это ваше право. Вести бизнес или нет, это ваш выбор.
1: Подождите, дело в том, что если откуда это... деньги тогда в бюджете будут, если никто
2: если
1: не будет бизнес?
2: Если это мой выбор, тогда депутаты Государственной Думы не получат заработную плату, потому что 80% идет в налоговое поступление, идет от малого, среднего и мелкого бизнеса.
1: 80? Вы не преувеличиваете?
2: До 80%. До 80%.
0: Ну, это преувеличение. У нас от экспорта идет половина дохода бюджета. Ну, не важно.
2: Послушайте, он попадает под налогообложение крупнейшее. А я говорю именно вот про то, что...
0: Ну, доходы... Еще раз говорю. Вот у меня огромное уважение к предпринимателям. Но мы должны понимать, что эти люди должны думать. И они должны понимать, что будут риски. И в том числе они живут в ситуации, когда есть общенациональные государственные риски. И они должны их просчитывать и понимать. А если у них не хватает для этого экспертных оценок, значит, обращаться к специалистам.
1: Подождите,
0: Вы понимаете, а вот просто сейчас звучит разговор, как сложно бизнесу. Ну, давайте я сейчас поделюсь, как сложно участникам СВО, сколько у них проблем.
1: Подождите.
0: Это другой вопрос. Конечно, надо решать проблемы. Но это не значит, что мы должны отрываться от страны, в том числе с точки зрения оценки нашей экономики и бизнеса.
1: Тут как раз разговор ведь о том, что в эту самую копилку, которая называется бюджетом, все складывают какие-то деньги, да. И вот люди говорят, что вот эта вот история выплаты налогов становится столь непосильной, что они, может быть, перестанут туда платить.
0: Нет, ну, во-первых, я думаю, что наши все-таки люди нормальные, патриотические, социально ответственные.
1: Нет, они не могут, говорят. Они говорят, ну, все, я дальше не могу.
0: Те, которые не могут, те не могут. Тут понятно, те банкроты. Это такое тоже есть, такой факт. Но я так понимаю, что если человек разумный и просчитывает свой бизнес, он не пойдет на банкротство, он пойдет на другой сценарий. Там сокращение, уменьшение, там, как бы, влезание в какую-то систему кредитов и так далее. Это все заранее надо продумывать. Но есть же люди, которые бизнесы живут посредством, а есть, которые рискнули и проиграли на своем риске. То это же тоже правда.
1: Тогда еще одну вещь. Эдуард 952 говорит, приятно слушать рассуждения о бизнесе от депутата, у которого при любом кризисе стабильная зарплата, льготы и гарантированная пенсия.
0: Вот депутат в данном случае заранее предупредил бизнес, и вообще-то говоря, за 10 лет, что его ждут проблемы. То есть свою задачу, я так считаю, я выполнил. Да? Я, естественно, не могу за него все решить. Но там, где мы могли предусмотреть и заранее многократно 100 предупредить, мы это сделали. Но не хотели послушать, выбрали другой сценарий, решили рискнуть. Ну, извините меня, это, да, вот это предпринимательский риск.
1: Игорь Лаврик, с вашей точки зрения, насколько много будет людей, которые вот так вот не послушались, рискнули и в результате перестанут платить в бюджет?
2: Я хочу здесь противовес немного только вклиниться буквально. Если депутаты говорят, но я думаю, что господин Федоров это один из немногих депутатов, который говорил и предупреждал, то другое абсолютное большинство депутатов говорил совсем противоположное. А если мы еще вспомним слова правительства нашего со всеми министрами и с нашим премьер-министром, то там то же самое будет совершенно противоположно. Теперь по поводу того, что если вы говорите о том, что на СВО нашим ребятам военным тоже трудно, а давайте скажем, трудности возникли откуда, от кого и из чего. И мы тут же скажем, от некоторого Министерства обороны. И то же самое, и мы не будем скрывать, правильно, когда 4 министра, замминистра обороны сидят сейчас, и мы не будем совершенно это скрывать. Если мы сейчас говорим, что трудности у малого среднего бизнеса, то я опять вопрос скажу, от кого эти трудности поступают? И мы опять говорим, от правительственных реформ. То есть получается, что у нас все трудности в нашей жизни, что в коммерческой деятельности, что в военной деятельности, военной эпопее и тому подобное, получается от правительственных реформ.
1: И мы тогда возвращаемся к началу разговора, где Евгений Федоров говорил о том, что нужны реформы.
0: Да, но вот что-то мы как-то перескочили от проблемы к ответственности за проблему. Я как раз исхожу из того, что ответственность за проблему принимают те люди, которые в 91-93 годах отказались от Отечества, раздали наши территории и автоматически понесли войну. Слушайте, это знали всегда все. Я помню Собчака 30 лет назад, он прямо сказал, будет война.
1: Да, давайте
0: потому что было такое решение в народе и в обществе. Почему-то про это забыли, да? А это надо. Мы сейчас исправляем ошибку, а исторические ошибки исправляются всегда кровью и всегда тяжело.
1: Вот теперь мы возвращаемся к истории, к увеличению уровня заработных плат. Вот удивительно, конечно, у нас пошли в одну сторону. Сейчас дойдем до ответственности Рюрика, пишет один, другой говорит верно и добавляет большое количество восклицательных знаков. Но возвращаясь, вот для того, чтобы увеличить уровень зарплат, это все-таки наша сегодняшняя тема. Евгений Федоров, значит, пошагово скажите, что...
0: Мы исходим из того, что мы придем к необходимости реформ макроэкономики. Я уже назвал одну из цифр. Только эмиссия рубля позапрошлого года 19 триллионов, при бюджете 45. Зачем нужны какие-то мелкие повышения налогов, когда, сменив макроэкономику, у нас появляется...
1: Кто за это заплатит?
0: Кто заплатит за макроэкономику? Это другой порядок работы. Это 100 триллионов, которые лежат на счетах, пойдут в инвестиции, потому 100
1: триллионов, в смысле,
0: у нас
1: граждан?
0: Сейчас на счетах лежит 100 триллионов, больше 100 триллионов рублей. Так, и граждан, и юридических лиц.
1: Нет, подождите, а граждане, может, не хотели инвестировать?
0: Да, пожалуйста,
1: судя по всему, пока нет.
0: Нет, да никаких проблем. Если они не хотят потерять свои деньги, значит, они пойдут инвестировать.
1: А, понял.
0: Ну, а как? Это так работает экономический механизм.
1: Хорошо, это Евгений Федоров, Игорь Лаврик.
2: Правильно, я должен понимать, что это выемка денег с счетов...
0: Это не выемка денег, а это создание условий для инвестиций. Если вы имеете на счетах...
2: Но мы это ее 25 лет создаем, эти условия.
0: Нет, вы, может быть, и 25 лет создаете, но для того, чтобы...
2: Нет, не я, а правительство.
1: Это неправда. Господа, все-таки вернемся. Игорь Лаврик, вот Евгений Федоров говорит о своем способе реформирование, да, этой истории.
2: Он имеет в виду...
1: Игорь Лаврик, что имеет в виду?
2: Он имеет в виду, если... Извините, что я...
0: Обнулить ставку. Обнулите ставку, у вас 100 триллионов пойдет инвестиции сразу с фондов.
2: Извините, что я вас на «он», да, называю? Ну, просто у нас идет полемика, поэтому такая вот...
0: Нулевая ставка.
2: Правильно я понимаю, как коммерсант?
0: Да.
2: Правильно ли я вас понимаю о том, что ключевая ставка Центрального банка должна быть ноль?
0: Да, ключевая ставка
2: Центрального банка должна быть ноль. В этом случае у нас Центральный банк, который вообще к государству никак не имеет никакого отношения, даже в Конституции у него отдельная статья стоит.
0: Да.
2: То есть он не подвластен. И заставить госпожу Набиуллину сделать ключевую ставку после 25% в прошлом году, сделать ее нулевую ставку, ну, я не знаю, каким образом это надо сделать.
0: А
2: это единственное, если только депутаты Государственной Думы сдадут такой прецедент и внесут такой нормативный акт о том, что Центральный банк будет подвластен.
0: Вот, погодите. Вот не поверите, ровно такой проект закона
12: вот я докладывал в Государственной Думе.
2: Потому что в сентябре будут думы в Государственную Думу.
12: Кто-то уже из слушателей написал, как только мы начали это обсуждать, вот началось, мол, предвыборная кампания. Не-не-не, это не про предвыборную кампанию, это пока, во всяком случае, про взгляд на то, что происходит, к примеру, с вашими кошельками. Где гарантии, что это не будет как в 91-м или 98-м? Это к Евгению Федорову. Сейчас я хотел бы услышать, Игорь Лаврик, вот с вашей точки зрения, не то, что вам не нравится в предложениях Федорова, с вашей точки зрения.
2: Я тут хотел еще что добавить. Ведь, как я уже сказал, у нас 40,5 пенсионеров. Из них 33 миллиона пенсионеров.
12: Миллиона, да.
2: Неработающих. И у этих миллиона 33 пенсия 20, средняя по России 25,3 тысячи рублей. Еще раз повторю, у 33 миллионов пенсионеров 25 300 рублей. Так вот, очень многие пенсионеры кладут деньги в банк под процент. Хорошо, тогда в этом случае у нас 33 миллиона пенсионеров лишаются дополнительной заработной
0: почему?
2: Платы.
0: Почему? Почему? А кто им мешает вкладывать деньги в инвестиции? Начинать разбираться через инвестиционные фонды.
2: Слушайте, в 70 лет вкладывать деньги в инвестицию.
12: Есть специально обученные люди, которые помогут вам даже в этом возрасте.
2: У нас это очень много таких, и очень многие сидят в тюрьме. А теперь скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент у нас 3 депутата всего имеют уголовную ответственность. То есть сидят 3. И 120 тысяч коммерсантов.
12: Три из каких? Я так подозреваю, что больше, если
2: брать. Может быть, про больших открыто уголовное дело, но я имею в виду те, которые в местах отдаленных. И 120 тысяч коммерсантов сидят в отдаленности находятся. Так есть 3 депутата, которые предупреждали, допустим, из общего количества, и 120 тысяч, которые, может быть, точно так же хотели.
12: Подождите.
2: Значит, что я хочу сказать? Вот, Юрий, вы меня спросили, что бы я бы сделал? Вот я бы в первую очередь уменьшил кадастровую стоимость по земельному и имущественному налогам. Именно уменьшил кадастровую стоимость.
12: Уменьшили поступление в бюджет. Я правильно понимаю?
2: Получается немного так. Потому что
12: с пенсиями уже уменьшили, теперь здесь уменьшили.
2: С пенсиями мы еще ничего не уменьшили.
12: Ну, с пенсионерами.
2: Это мы предложили. Меньше. В этом случае у нас до 5 миллионов пенсионеров приходят в бизнес, которые работают и которые будут налогообложение наоборот увеличивать. Наоборот. Увеличить, потому что они будут получать заработную плату, от них будет социалка платиться и выплачиваться медицинская налог. Вот. По поводу кадастровой, потому что кадастровая стоимость иногда по имуществу и по земельным участкам намного превышает того, что может это здание дать вообще в бизнес, тем более с учетом того, что сейчас происходит. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я бы, как я уже сказал, по поводу пенсионеров. Здесь вопрос, наверное, тоже понятен. Третий вопрос. Я по поводу самозанятых. У нас 16,5 миллионов самозанятых. Увеличьте им с 2,4 миллионов, увеличьте им до 5 миллионов. Кто доберет до 5 миллионов, все, это деньги пойдут. Налоги.
12: Опять в бюджете меньше денег от того,
2: почему?
12: Что сейчас есть.
2: Почему?
12: Но сейчас они платят.
2: Увеличить им это доступность, им, если сейчас они имеют право 2,4 получить за год, то увеличить им надо до 5 миллионов. Почему уменьшится?
12: Ну, потому что сейчас, если они получают 2,4
2: остальное
12: и больше...
2: Остальное через теневую экономику, а если вы даете им возможность до 5 миллионов, то эти деньги пойдут в налогообложение официальное.
12: Понятно. Значит, 838. Если вам кажется, что вы не понимаете что-то, что говорят участники дискуссии, это значит, что вам есть смысл уточнить, что они говорят. Ужас, он же сам понимает, что говорит. Это примерно вот так вот написали про вас сейчас, Игорь Лаврик. Значит, что-то противоположное писали и про
1: про Евгения Федорова. Значит, в данном случае Василий говорит... Не-не-не, даже читать не буду. Хорошо, значит, 7373948, телефон прямого эфира. 4 минуты до окончания голосования. У вас есть наушники? У вас тоже есть наушники? Вы можете присоединяться, и тогда вот сейчас в наушниках вы можете услышать... Слушали? Да, слушаем вас, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте. Я извиняюсь, я как предприниматель хочу задать такой вопрос. Вот он, когда министр говорит, что можно повысить зарплату, он же имеет в виду, что на каждые 2 рубля зарплаты мы должны еще повысить 1 рубль налога с зарплаты заплатить.
1: Ну да, а почему нет?
13: То есть, да, ну потому что налоги сейчас повышены и так до предела, и зарплата на максимуме. И то есть разговор не о том, чтобы увеличить зарплату, а о том, чтобы увеличить сбор налогов. Я
1: он говорит, есть, если позволяет, если бы, ну заодно и налогов больше будет.
13: Вот с экспертом, если бы повысить зарплату без повышения налога социального, пенсионного, а, допустим, хотя бы НДФЛ.
1: Вот как-то так. Может быть, это поможет, Евгений Федоров?
0: Я уже изложил свою позицию. Я считаю,
1: в нынешних условиях.
0: В нынешних условиях мы приходим неизбежно к реформе макроэкономики.
1: Только
0: а реформа
1: так.
0: Макроэкономика нам удваивает доходы бюджета хотя бы за счет того, что туда входит налог на эмиссию рубля, так, который может составить, там, по, допустим, позапрошлому году 19 триллионов рублей, так, на секундочку. Это половина бюджета. То есть это вообще другое решение проблемы.
1: Но мы-то говорим о той реальности, в которой мы сейчас живем,
0: ну, до чего, вот столь серьезных реформ. Мы уже вступили в вооруженный конфликт.
1: Куда там Игорь Лаврик, с вашей точки зрения, вот тот вариант, который предлагает слушатель, он бы мог помочь вашим вариантам?
2: Вы знаете, я могу согласиться с господином Федором. Действительно, это на будущее очень хорошие законодательные нормотворческие акты. Действительно очень хорошие. Но если по сегодняшнему дню говорить, НДФЛ платит работодатель. Поэтому если вот в этом направлении, да, это очень нормальное, ну, как бы получится, действительно очень нормально. То есть увеличение заработной платы на какую-то, которую правительство разрешает там 10% увеличивать, с которой НДФЛ, допустим, может даже и не платиться. То есть еще раз говорю, да, Юрий, вы правы, потому что очень многие средства, которые мы, бизнес, предлагаем, они действительно не додают какую-то часть налогопоступления.
1: Андрей настаивает, НДФЛ все-таки платит не работодатель, а тот, кто получает зарплату. Но я думаю, что это разговор об одном и том же. Рубли-то одни и те же. Смотрите, значит, 639-му коротко, у нас совсем скоро уже будем подводить итоги голосования. Раз уж вы сказали про налог на эмиссию, 639-му объясните, это что получается? 2 рубля для всех напечатали и себе третий, что ли?
0: Нет, все, что напечатали, должно идти в доход бюджета. Как, кстати, это было всегда исторически. Как, кстати, например, через трежерис, это и в Америке. У нас исключительная система, при которой доход от эмиссии есть доход Центрального банка, который он тратит на покупку иностранной валюты, которая вообще 100 лет не нужна. Кстати, одна из причин, почему у нас сейчас и падает рубль.
1: Еще много сообщений об одном и том же, Евгений Федоров. Без вот этой реформы, о которой вы говорите, все-таки, вот люди один за другим пишут, но сейчас проблема в отчислениях фонды, не в НДФЛ даже. Вот и поэтому получается для бизнесменов проблема. Вы говорите, надо было раньше думать, и все.
0: Нет, нет, я говорил, раньше надо было думать о стратегии бизнеса в период вооруженного конфликта. Вот я об этом говорил. Тем более предупреждали. И понимать, что в условиях вооруженного конфликта будут проблемы. И, соответственно, проводить более консервативную политику. Вот это разные вещи. Я как раз пытаюсь говорить с бизнесом с позиции профессионализма самого бизнеса. Это люди должны уметь и думать.
1: Смотрите, мы задали вопрос аудитории. Максим Решетников заявил о том, что есть резервы для роста зарплат в российской экономике. Мы спросили, согласны ли вы с ним? 4 варианта ответа. Да, если понижить налоги. Да, однозначно согласен, можно без вариантов. Нет общего ответа и нет однозначно. Вы бы какой вариант выбрали, Евгений Федоров?
0: Я бы выбрал какое-то время согласен, но недолго. Я думаю, что тут ресурс не очень...
1: Да, длинный. Если снизить налоги или но, да, однозначно. Но у нас голосование без вариантов.
0: Да, если провести макроэкономическую реформу.
1: Да, если снизить налоги или вот да, видите, однозначно.
0: Вы даете варианты, которым нет моего варианта.
1: Выберите из этого.
0: Я из него не выберу.
1: Вот так люди и на выборы не ходят, между прочим, судя по всему.
0: Надо бы.
1: Вот видите, Игорь Лаврик, а вы какой вариант выберете?
2: Я все 45 минут, когда говорил все свои изменения, которые возможны, именно с уменьшением налогооблагаемой базы.
1: Так еще раз, у нас вот 4 варианта.
2: Снизить налоги.
1: Согласны ли вы с ним? Да, если снизить налоги.
2: Да, если
1: хорошо.
2: Снизить налоги.
1: Теперь следующий вопрос. С вашей точки зрения, а какой вариант из этих 4 был самым популярным в аудитории? Евгений Федоров. Что нет? Люди думают? Да, если снизить налоги, есть резервы. Да, однозначно, есть резервы, без всякого снижения. Нет общего ответа.
0: Я думаю, самый пессимистический будет самый популярный.
1: Это который?
0: Ну, какой там, вы считаете, самый пессимистический? Тот и воспримут.
1: Все-таки скажите, я не догадываюсь, что вы имеете в виду под пессимизмом. Да, если снизить налоги, да, однозначно, нет общего ответа, нет однозначно.
0: Я думаю, нет.
1: Нет однозначно. Хорошо, теперь смотрим, как люди проголосовали.
2: Я за нет общего ответа.
1: Давайте посмотрим, как люди проголосовали. Вот что получилось в результате. Нет однозначно, самый популярный ответ. 40%, да, если снизить налоги. Второй по популярности ответ 30%, 21% общего ответа нет, в каждом конкретном случае надо разбираться. И да, однозначно, с Решетниковым согласны 10%. Ждали такого варианта?
0: Надо вам добавить, да, если помогут инопланетяне.
1: Как вы прокомментируете?
2: Я прокомментирую, что это именно так, полемика которой сейчас она и была.
1: Игорь Лаврик, Евгений Федоров, это была программа «Своя правда», радиостанция «Говорит Москва». Вы можете писать, вы можете звонить, это прямой эфир, не забывайте об этом. Далее новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. ВСУ атаковали 5 муниципалитетов Белгородской области. Повреждены жилые дома, автомобили, спецтехника, объект инфраструктуры и линии электропередачи. Как сообщил оперативный штаб региона, предварительно никто не пострадал. В Шебекинском округе в селе Доброе от детонации дрона посечены стекла и кузов грузового автомобиля. В результате атаки второго беспилотника загорелась спецтехника. В Волоконовском округе в селе Борисовка БПЛА повредил частный дом. В селе Волчья Александровка повреждены автомобиль, остекление жилого дома и социального объекта. В поселке Красная Яруга дрон повредил два частных дома, автомобиль и ЛЭП. В селе Бессоновка Белгородского округа при детонации дрона возле дома повреждены окна и забор, говорится в телеграм-канале оперштаба. Также сообщается, что в Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица повреждены два автомобиля, один из них загорелся, пожар потушен. В селе Дунайка поврежден объект инфраструктуры, уточнили в оперштабе. В Армении возбудили уголовное дело о принуждении голосовать за партию Карапетяна. Уведомление появилось в соцсетях Антикоррупционного комитета республики. Осуществлявшие предпринимательскую деятельность в России лица использовали материальную зависимость некоторых граждан, выехавших на заработки за рубеж, и организовали их переправку в Армению совместно со сторонником партии «Сильная Армения» и другими лицами, говорится в заявлении ведомства. Как считает следствие, граждан республики планировали принудить к участию в парламентских выборах и голосованию за партию Самвела Карапетяна. Депутатов Национального собрания предстоит избрать 7 июня. В голосовании примут участие 17 партий и 2 блока. «Сильная Армения» считается одним из основных соперников правящего гражданского договора. Сам Карапетян сейчас под арестом из-за уголовного дела о публичных призывах к захвату власти. Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что следующим этапом станет разработка пособий по информатике для учеников 7-9 классов. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что содержание учебников будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам. МЧС предупредила москвичей о дожде и грозе с усилением ветра. Кратковременные осадки ожидаются в столице до 20 часов. Как уточнили в ведомстве, скорость ветра составит до 14 метров в секунду. Спасатели рекомендуют водителям парковаться в безопасных местах и быть внимательными при управлении автомобилем. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. Курс валют на вторник. Китайский юань завтра будет стоить 10 рублей 53 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 71 рубль 55 копеек. Курс евро во вторник 85,45. Сейчас в Москве плюс 18, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди. Ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Москва.
14: 94,8 FM.
15: Россия возвращается на восток.
14: Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
16: Кирпича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
14: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Столица России в Москве, 18:06. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Продолжаем работать в прямом эфире. Но начинаем мы с вами, как обычно, с нашей географической переклички в чате Ютуба. Ну что, поехали. Зеленая Гура сегодня первая. Польша ждет. Ташкент ждет. Привет из Беловежской пущи. Иркутск, улица Просвещения ждет. Германия, Нойштадт. Болгария в ожидании. Тульская область, деревня Романькова ждет своего часа. Ну хорошо, да. Монреаль, Канада с нами и тоже ждет. Бердск, Москва, район Зюзина. Алма-Ата с нами, и скорбит в Старобельском. Спасибо, Ольга. Бобруйск, Термез, Узбекистан, Хакасия ждет, Самарканд, Рудный, Казахстан, Караганда, Франкфурт-на-Майне, Германия, Кустанай в ожидании. Рубцовск, как всегда, здесь, Астрахань тоже ждет, деревня, Древняя Калуга, внимает, прекрасный город. Италия, Пиза, башня все еще стоит, как всегда, тоже ждут. Жаркий привет из Штутгарта, Дублин, Таганрог, Барнаул, Новополоцк, Новосибирск. Санкт-Петербург, Черчик, Узбекистан, Подольск ждет, и не просто, а с любовью. Село Яндыки, Астраханская область, Таллин в ожидании, Кубань, как всегда, всех приветствует и ждет трансляции. Славянск, ДНР, ждет с нетерпением, ДНР России. Берлин ждет, Цветущий Сергиев Посад ждет, Екатеринбург, Новокузнецк, улица Красная, мокрая, дождя и слез приветствует всех. Это Краснодар. Польша, Крым, Симферополь, Геленджик ждет, Амстердам ожидает, Воронеж с нами, Калининград, Спрингфилд, Миссури приветствует всех, деревня Старая, Московская область, как всегда, Ташкент, Рим, привет всем из Болгарии, Самара ждет, Гусь Хрустальный с нами,
19: Аснабрюк, Германия, на связи. Эдмонтон приветствует и ждет. Кустанай, Белгород, Милан передает всем привет. Одесса, город русский. Смоленск ждет. Владивосток, Калининград, Рига ждет и всех приветствует. Владимирская площадь, Санкт-Петербург. Литва тоже с нами. Привет из Ростова-на-Дону. Горно-Алтайск. Горно-Алтайск всего очень мало ждет нас. Королев с нами. Тюмень на связи. Израиль с нами. Кентукки ждет. Борисов, Беларусь здесь. Омск, Феодосия, еще раз Петербург, Алма-Ата еще раз, Берлин, Волгоград, Катманду, Витебск, Нижний Новгород, Марьино, Москва, Керчь, Израиль нас любит, Греция ждет, Эскетер, Англия, Сочи на приеме, Кутаиси, Нью-Йорк, Медведково, Барселона, Старая Рудня, Талдыкорган, Архангельск, Бухара ждет, Эстония, Кохтва-Ярви, Тамань, Красноярск, Чебоксары, Брест, Северная Тушина. Тут вообще отличная у нас с вами география. Вот лимузин у нас прям из Кремля нас приветствует. Это он нам сообщает в Телеграме. Лос-Анджелес нас ждет тоже. Тульская область, деревня Бурдукова, Павел оттуда. Москва, ВДНХ, Серхио Калини. Петушки, Сергей, прекрасно, прекрасно. Южный форпост Подмосковья, Серпухов с нами, Ренат Баратов. Сочи на приеме, хорошо. Баку, Баку в Телеграме. Марина уже было все. Ну, в общем, отличная география, друзья. Давайте, давайте мы с вами теперь поработаем. О чем мы с вами будем говорить? Ну, конечно же, про то, что случилось в Старобельске, и по поводу нашего ответа. Я думаю, что нужно обменяться мнениями и поговорить на эту тему. Ужасающий террористический акт. 21 человек погиб, несколько десятков, ну, детей, по большому счету, да, молодых ребят, девчонок ранены. Пострадали. Я видел некоторые интервью с теми, кто выжил, и они рассказывали о том, как все это происходило, как висели дроны-разведчики, потом три волны ударов беспилотниками. Ну, конечно, тут никаких сомнений быть не может, что абсолютно спланированная история. Они могут сколько угодно рассказывать о том, что там сидели одни сплошные многозвездные генералы, и что это был какой-то оперативный штаб. Ну, там висели дроны-беспилотники, которые все видели, видели, кто там, что, чем занимается, что это за объект, нанесли удар. Все понятно. Здесь, здесь с ними все понятно, с этими людоедами. Наши... Вот в этой ситуации... В этой ситуации, может быть, впервые даже, ну, если не впервые, то, как сказать-то, это один из очень редких случаев, когда мы отработали грамотно. Я имею в виду то, как мы себя повели. Обычно же происходит что? Обычно происходит что-то вот такое вот ужасное, нехорошее. И мы ограничиваемся заявлениями, которые через какое-то время теряются в нашем внутреннем информационном пространстве. То есть мы с вами обо всем этом знаем, а больше никому, по большому счету, об этом не сообщаем. Как будто бы что-то такое рядовое происходит, и все потом раз в песок, как говорится, да, и следующие события уже своей значимостью и новизной затмевают то, что происходило. Здесь... Я вначале, когда пошли сообщения о том, что мы написали письма в несколько структур ООН, что мы запросили заседание Совета Безопасности экстренное, что мы написали в ОБСЕ, я, конечно, вот на эмоциях, я думаю, что и вы тоже, на эмоциях возмущался. Я в это время как раз был в эфире на НТВ. Когда мне начали заносить в студию там все вот эти вот новости по поводу того, что МИД написал в ООН, запросили, значит, экстренное заседание Совета Безопасности, написали в ОБСЕ, в эту структуру, в другую. И я даже на эмоциях там начал спорить с гостями в студии и говорить, что зачем мы это делаем, кому мы что пишем, кому мы что хотим доказать, неужели эти люди ничего не знают. они все время делают вид, что ничего не происходит. Когда что-то касается нас, резко наступает глухота, слепота и так далее, и так далее. Но потом, вот спустя несколько дней, я понял, что на самом деле сделали правильно. То есть то, что мы вынесли, вот эту вот трагедию, то, что произошло в Старобельске, в ЛНР, за пределы российского информационного поля. И об этом говорим на протяжении уже всех этих дней, практически в режиме нон-стоп, без остановки, это очень правильно. Очень правильно. Конечно, совершенно была правильная история вывести туда журналистов. Иностранных журналистов. Наши и так работают. Иностранных журналистов вывести туда на место. Но меня абсолютно не удивила позиция BBC, позиция CNN. Вот абсолютно не удивила. Это началось не вчера, это началось задолго до. Это просто невероятно. Я видел, сколько раз я видел этих CNN-овцев и BBC-шников. Но так как это было в те времена, когда еще мы не привыкли к тому, что они занимаются, ну, чем угодно, но только не журналистикой. Тогда мы удивлялись, мы этому удивлялись. Потом уже со временем привыкли. И, слушайте, корреспондент BBC, вот я в первый раз столкнулся с этим, много лет назад, когда был югославский конфликт. Вообще это такая точка отсчета для очень многих из нас, я имею в виду для журналистов, которые работали в поле, как я это назвал, то есть занимались репортерской работой, да. Вот ровно события в Югославии, они заставили нас, может быть, как-то по-другому посмотреть на то, что происходит, на весь этот мир, на все эти сладкие там заявления разных европейских структур, там, американских каких-то структур, иногда даже глобальных, потому что мы стали подозревать, что что-то тут не то, что нам просто морочит голову. То есть они говорят об одном, о каких-то ценностях, о правах и так далее, и так далее, но преследуют совершенно другие цели и руководствуются совершенно другими вещами. Еще даже не было бомбардировок Югославии, а был только кризис в Косове. И вся западная информационная машина рассказывала в режиме просто, ну, я даже не знаю, вот сейчас принято говорить, из каждого утюга. Вот в этом самом режиме утюга они рассказывали о том, что сербы во главе с Милошевичем живьем съедают всех косовских албанцев, ну, по-другому не скажешь. И начали разгонять волну, я помню, что от этих этнических чисток, которыми занялся Милошевич и сербская армия с полицией, несчастные албанцы, значит, бегут кто куда, но в первую очередь, значит, бегут в сторону там, Македонии, в сторону Албании, вот туда вот, где как бы много своих. Я отработал в Косове, не увидев никаких этнических чисток. Наоборот, увидел диверсионную работу, потому что в Косове же были параллельные структуры, параллельная полиция, параллельная власть, параллельные министры, и все это были косовские албанцы. И сербы, югославы тогда, они просто сталкивались с тем, что как только смеркалось, обязательно стрельба, убивают того, другого там руководителя общины или же руководителя какого-нибудь там, я не знаю, предприятия или директора там школы. Ну вот, вот такая вот история. То есть убивали и убивали, поджигали дома. А нам рассказывают про этнические чистки. Думаю, ну, что-то тут не то, нужно попробовать в этом деле разобраться. Я, вернувшись из Косово, я прилетаю из Косово, значит, выехал, значит, в Скопье, это Македония, из Скопья прилетаю в Москву, буквально несколько дней там на подготовку, взяли там новую съемочную группу, сформировали, все, и мы снова вылетаем, и я уже работаю в Албании, то есть с той стороны границы, и стою на границе, в районе контрольно-пропускного пункта Кукис, КПП. Живу в Тиране, в гостинице, в обычной гостинице, там в Тиране, соседняя комната со мной, корреспондент BBC. Ну и так как мы коллеги, там периодически там разговариваем, обсуждаем происходящее, все. В один из дней сажусь в машину, еду к этому контрольно-пропускному пункту Кукис, приезжаю туда, и вот судя по тому массиву информации, которая вбрасывается просто в глобальные средства массовой информации, все вот эти вот CNN, BBC, там, французские телеканалы, немецкие телеканалы, американские, там, какие угодно. То есть в районе этого Кукиса должны быть уже миллионы беженцев, убегающих от сербской армии и полиции, ну и так далее. Я туда приезжаю, там никого нет. И вдруг я смотрю, значит, подъезжает машина, из нее выходит съемочная группа BBC, вот эти ребята, которые вот соседи мои по отелю. И с ними там вот девушка какая-то с ребенком маленьким на руках. И я смотрю, а я уж как-то, по-моему, рассказывал эту историю. А это была весна. То есть снег уже весь сошел, но в теневых местах...

и делают. Мне так интересно было, что это такое вообще. Я вообще никогда не думал, что, оказывается, журналисты информационной службы могут снимать что-то постановочное. Понимаешь, то есть постановочное можно снимать, когда ты снимаешь художественный фильм. Но не документальный, и уж тем более не новости. А это корреспондент информационной службы. И вот они, значит, снимают. Мне так стало интересно. Думаю, что же они такое снимают? И вечером включаю, значит, уже в номере у себя, включаю эфир и вижу репортаж. И он рассказывает про вот этих вот косовских албанцев, которые убегают, спасают свою жизнь, бросая все свое имущество. Они в ужасе просто убегают с территории Косово, спасаясь от полиции сербов и от армии сербской. Они идут сутками через горные перевалы по горным каким-то козьим тропам. И вот посмотрите, например, вот она, молодая девушка, ей столько-то лет, там зовут ее как-то там, да, вот у нее ребенок на руках, у нее больше ничего нет. Они уже вот идут, они столько прошли, они не ели, не пили, ничего, она жажду утоляла этим самым снегом. Ну, вот этот вот весь паноптикум абсолютный. Я смотрел, поверить в это не мог. Просто не мог в это поверить. Это удивительная была история для меня тогда. Это сколько лет назад? Это еще до начала, собственно, вот этих вот всех бомбардировок Белграда. Но они уже готовились. Они там в той же Албании разворачивали контингент, натовцы в Македонии разворачивали, готовили сухопутную операцию. Но еще. Отмашки там Солана в свое время был генсеком НАТО, не дал. Я был потрясен. Почему? Потому что мой главный редактор, я никогда не забуду, царство ему небесное, Александр Юрьевич Нехорошев. Он был главным редактором службы информации Радио России, а я там начинал. И он нам все время в качестве примера или для ориентирования, ну это 91-й, да, вот я пришел после института, 92-й, 93-й, ну вот эти вот года. Он говорил, нужно, журналист должен руководствоваться хартией журналистов BBC, потому что это эталонная история, там, вот если ты занимаешься освещением какого-то там конфликта, обязательно у тебя должны быть в репортаже две точки зрения, одна точка зрения и вторая точка зрения, ты не должен становиться там на чью-то сторону, пускай человек, который смотрит твой репортаж или слушает твой репортаж, вот он пускай послушает его, выслушает обе точки зрения и сам придет, как говорится, к какому-то выводу и кого ему там поддерживать в каком-либо конфликте. То есть вот это вот все, да, то есть это все было такое лакированное, такое белое, да, такое вот, такое заслуживающее просто глубокого уважения, свод правил, которым ты должен руководствоваться, да, и вот это вот все рухнуло в одну секунду. В одну секунду, то есть они играли в эти игры задолго до нас. Они нам рассказывают сейчас, что мы, оказывается, там занимаемся там пропагандой и еще чем-то, а не журналистикой. Это те самые люди, которые это делали. CNN, в Цхинвале в 2004 году. Грузины заняли все села, которые вокруг Цхинвали, а они находятся на высотах. Там Марашени, Иргнети, вот эти вот все села, они поставили там системы залпового огня в 2004 году и стали просто накрывать Цхинвали. Люди сидели в подвалах, просто вылезти не могли из этих подвалов. Огромное количество трагедий, историй. Господи, мы такие там... Истории снимали, просто невероятные. Там внук с дедом, да, бежали в этот подвал, в погреб, где соленья, там вот эти компоты, все, грады работают, деда ранило, внук выбегает, чтобы помочь деду и дотащить его на себе до этого погреба, там 14-летний пацан или 15-летний, и вторая ракета прилетает и накрывает и его, и этот самый. Мать грузинка, отец осетин. Ну, ужас вообще, там столько было этих историй, просто невероятно. И в центре города

0: города, в центре города, были вырыты траншеи, да, как это назвать, ямы. Почему? Потому что и рядом лежали трубы. Трубы. Меняли трубы, вот эти вот коммуникации, то ли водопровод, то ли еще что-то. Трубы вот так вот в стороночке лежали, значит, горкой. А здесь вырытые вот эти вот ямы, да. И вдруг смотрю, CNN, корреспондент, значит, каску надел, бронежилет, залезает в эту яму вместе с оператором и записывает стендап. Работает в кадре. Думаю, о чем говорят? Так интересно, о чем они говорят. И я так максимально близко подошел, чтобы они не поняли, что я там хочу послушать, да, подошел максимально близко, чтобы послушать, что он там говорит. А он рассказывает о том, что это, оказывается, грузинские села, которые подвергаются обстрелам южными осетинами и российскими миротворцами. Он спокойно это делает, потому что, во-первых, там никого рядом нет, а во-вторых, там не очень много людей в Цхинвале, которые могли бы понять, что он там говорит. Просто невероятная история. Вот они этим занимались уже десятилетия. И сейчас мы так, знаете, когда выяснилось, что в Старобельск не поехали BBC и CNN, я прям рассмеялся, знаете, когда увидел эту новость. Никакого другого варианта просто и быть не могло. Просто и быть не могло. Они никогда туда не поедут. Даже если бы они туда поехали, я вас уверяю, они записали бы стендапы и рассказали бы, когда им показывали бы там, фотографии погибших, игрушки детские, вот этих вот родителей, убитых горем, обломки беспилотников. Им все там показали. Они сказали бы в эфирах своих, что это, не верьте своим глазам, это все инсценировка русских. И это на самом деле были одни генералы сплошные. А беспилотники, лично Путин привез обломки этих беспилотников и специально их там разбросал, эти беспилотники. А вот эти люди, убитые горем на кладбище, которые хоронят детей, это на самом деле трупа на выезде какого-нибудь театра. Вот что они бы сказали. Это просто привело бы к тому, что бешенство. К бешенству могло бы привести. И хорошо, наверное, что они туда не поехали. Но то, что мы привезли, Строгинский говорит, точно речь о 2004-м, а не 2008-м. Да, Строгинский, 2004 год. 2004, у меня даже есть фильм, называется «Цхинвальский лабиринт», если найдете, посмотрите его. В 2004 году там был просто конкретный ад, вот по-другому не скажешь. Я приехал 1 сентября в школу номер один, да, школу Цхинвали номер один, часть этой школы еще во время первой вот этой осетино-грузинской войны. Часть территории школы использовалась как кладбище, там, потому что городское кладбище Цхинвальское, оно простреливалось насквозь, там хоронить никого не могли. И людей хоронили в школьном дворе. И я туда приехал, снимая вот этот фильм, там как получилось, я сидел месяц, снимал репортажи, потом вернулся в Москву и на следующий день вылетел туда для того, чтобы снять этот фильм документальный. То есть, получилось вот так вот, нон-стоп. И вот я снимаю на территории школы, а там первоклашки пришли 1 сентября, пришли первоклашки, все, и вдруг смотрю, останавливаются машины, приехал президент Южной Осетии, Руслан какой-то, он приезжает, с ним, значит, ребята там военные, все, мы поздоровались, я говорю, а почему ты сюда приехал? Он говорит, я сам учился в этой школе, сейчас буду перед первоклашками выступать, и вот он поднимается по ступенькам, перед входом становится, а все с бантиками там вот все, да, дети. Он поворачивается к микрофону, начинает говорить, и в этот момент у него звонит мобильный телефон. Он подходит к мобильному телефону, сбегает по этим ступенькам ко мне и говорит, слушай, террористы захватили школу в Беслане. Я срочно сейчас еду туда. Так что это был 4-й год, Строгинский, да, такое никогда в жизни не забудешь. Давайте мы сейчас прервемся на новости, а после новостей продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 18:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать армию для защиты арестованных за границей россиян. Как говорится в документе, речь также идет о гражданах государства, которые удерживаются или преследуются на основании решений иностранных судов без участия России. Уточняется, что военные могут быть привлечены к выполнению задач по защите россиян, если приняты решения международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН. Подписанный Владимиром Путиным закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что западное правосудие превратилось в репрессивную машину по расправе над несогласными с навязываемыми еврочиновниками решениями. По его словам, в этих условиях важно сделать все, чтобы граждане России за рубежом были защищены. Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы. Ее предельная продолжительность в год составит 240 часов вместо 120, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Документ также определяет категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год. Также перечислены категории населения, которые допускается привлекать к сверхурочному труду только с их письменного согласия, при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья. Как говорится в законе, сверхурочную работу до 120 часов в год за первые два часа оплачивают не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере, а начиная со 121 часа не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут. США и Иран сохраняют разногласия по ядерной программе и снятию санкций. Расхождения в позициях замедляют прогресс по достижению мирового соглашения, так как стороны заняли жесткие позиции. Посредники утверждают, что США требует обязательств от Ирана по ограничению ядерной программы. В то же время Тегеран добивается от Вашингтона ясности по вопросам смягчения санкций и размораживания своих активов. По информации Wall Street Journal, американские власти опасаются, что Исламская Республика затянет выполнение договора, если в первую очередь получит послабление Соединенных Штатов по санкциям. Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в 2027 году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что следующим этапом станет разработка пособий по информатике для учеников 7-9 классов. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что содержание учебников будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам. О погоде в завершении выпуска. Плюс 18 сейчас в Москве, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00. Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте вас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
4: Столица России, в Москве, 18 часов 37 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете, телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москва» бот. У нас есть бот для ваших сообщений в Максе, я вижу огромное количество сообщений. Продолжается трансляция нашей с вами программы на всех наших ресурсах, и у нас в Телеграм-канале, и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе? 2000. Хорошо, хорошо, отлично. Поэтому еще раз. То, что мы организовали эту поездку журналистов, организовывали два наших министерства, Министерство иностранных дел и Министерство обороны, это очень важно и очень было правильно. Было понятно, что эти туда не поедут, про которых мы с вами говорили, но поехали другие. Я не знаю, с какими репортажами они выйдут. Появляются первые репортажи уже, и вроде бы как... Там дают правдивую информацию, вроде бы. Ну, что там будет дальше, мы еще посмотрим. Я видел там определенные репортажи у немцев, у итальянцев. Все прекрасно понимают, да. Все в один голос говорят о том, что это военное преступление. Нам нельзя останавливаться. Ну, наконец-то нужно уже воевать на информационном поле, но тоже серьезно. О чем я говорю? У них надо поучиться, как это делать. Я много раз об этом говорил во всех своих эфирах. Я и сейчас это повторю. Нам нужно всегда, по любому поводу, на всех без исключения мероприятиях, в любой точке мира, всегда поднимать свою информационную повестку. Ну, предположим, где-нибудь в Найроби происходит какое-то мероприятие. Пускай это будет, я не знаю, международный форум по защите национального парка Кении и Танзании. О запрете охоты на бегемотов, носорогов и прочих львов со слонами. Там будет, допустим, наша делегация. Наша делегация должна начинать свое выступление именно с нашей информационной повестки. Понимаете, да? Мы перед тем, как выскажемся о судьбе носорогов, львов, жирафов, антилоп, импала и других животных, которых мы очень любим и не хотим, чтобы их убивали, мы хотим заявить, что позиция Российской Федерации заключается в следующем. В Старобельске, не дай бог еще где-то, надо поднять все адреса. Донецк, Луганск, Макеевка, Горловка. Вот это вот все надо поднять и говорить. Совершены преступления, военные преступления. Виновных зовут вот так-то и так-то. Мы требуем, чтобы они предстали перед судом. Неважно, каким судом. Понятно, что сейчас в сложившихся условиях в этом мире никакой международный суд невозможен. Но об этом надо говорить, чтобы они все знали, что если даже где-то будет в Антарктиде подниматься какой-то вопрос на каком-нибудь форуме о глобальном потеплении, об исчезновении ледников, о уменьшении размера айсбергов, что обязательно, если там будут присутствовать русские, русские все равно начнут именно с этого. Так это и работает. То есть ты свою тему всегда тянешь из года в год. Ты тянешь, тянешь, тянешь. Ты превращаешься для них в зубную боль, в головную боль, в какую угодно боль. Они должны это знать. Это значит, что ты всегда этот вопрос выносишь в топы поиска. если называть вещи вот такими вот, как говорится, именами. Это всегда будет на острие информационного потока. Это нужно делать. Любая наша делегация, которая куда бы она ни поехала, встречаясь с кем бы там она ни встречалась, она должна начинать ровно с этого. Мы требуем, мы считаем, мы убеждены и так далее. Ни на секунду не убирая ни один из эпизодов из информационной повестки. Это называется информационная война, да, вот только так. Они обложили нас со всех сторон всеми этими капканами. Но если есть такая возможность, об этом надо говорить. Потом я считаю, что мы не просто так возбуждаем уголовные дела. Наш Следственный комитет всегда по результатам каких-либо... Вот Лис хитрый говорит, Карфаген должен быть разрушен. Да! Вот именно так. Наш Следственный комитет всегда говорит о том, что они возбуждают уголовные дела после каких-либо обстрелов там или очередных военных преступлений. Прекрасно. У нас есть целый, ну я не знаю, целая энциклопедия уже из фамилий, имен и отчеств, и званий, и должностей известны людей, которые отдают приказ и которые выполняют этот приказ, вплоть до командира орудий. Нам нужно требовать выдачи этих людей. Мы ведем переговоры, мы любим переговоры вести, отлично. Всем этим Выткофам и прочим Кушнерам нам надо все время, вот они приедут, вот они, жуют чебурек из Внуково, они едут в сторону Кремля, прекрасно, а в Кремле уже на столе лежит папка под названием 286-й раунд переговоров между Россией и спецпосланниками президента Путина в духе анкориджа, продолжаем разговор, но они открывают папку, и там написано «безусловное авансовое требование Российской Федерации для любых договоренностей, перед выходом на любые договоренности и соглашения, чтобы нам были выданы этот и этот». И тогда мы возьмем этих людей и посадим. Проведем судебный процесс, если их выдадут. Даже если их не выдадут, нам нужно все время обозначать эту позицию. Это так работает, они всегда так делают. Ну, всегда они так делают. Ну, вы вспомните, американцы десятилетиями. Вот что бы ни происходило, они приезжали и говорили, а мы обеспокоены правами человека. Это технология. Ну, давайте уже возьмем эту технологию тоже на вооружение и будем воевать с ними в информационном поле, используя в том числе и их технологии. Тут кто-то написал, Николай, в таком случае нас не допустят ни на какой другой форум. Да ну что вы говорите, Николай? Невозможная история, чтобы нас не допускали на какие-либо форумы. Сейчас, да, там на европейские какие-то тусовки, там еще какие-то атлантические тусовки не допускают. Но допускают на какие-то другие. Заседание БРИКС. Шанхайская организация, заседание там стран ОДКБ, там еще чего. Неважно, еще раз, неважно. Но мы все время об этом должны говорить, всегда. Всегда. И требовать выдачи всех этих военных преступников. А то мы вообще... Вот американцы, они даже игральные карты выпускали. В свое время. Вот игральная карта. Саддам Хусейн, туз такой-то. Таха Ясин Рамадан, туз там, я не знаю, Крестовый, там, я не знаю, Тарик Азиз, там, король там Бубновый, там еще кто-то, да. Вот старший сын Саддама Хусейна, вот он такой там, этот вот такой. Карты. И на каждой карте было написано, сколько денег они готовы заплатить за голову конкретного исторического персонажа. Ну, давайте уже тоже это сделаем. Почему нет? Где Турчинов? Где Аваков? Турчинов — это тот человек, с которого все началось. Помните, три в одном? Как его там, кровавый пастор, да? Погонял у этого человека. Где он? Не слышно вообще ничего. Вы когда последний раз что-то слышали про Турчинова? А еще этот боевой там у них был, Лешко. А еще Аваков был. А еще много там все. А Тигнибок где? Где Тигнибок? Ау! Так они просто затаились, под корягой сидят. Думают, что они умные. Но нам же нужно все время говорить о том, что мы помним их, знаем, кто стоит за всем за этим беспределом, к которому пришла Украина. Кто устроил этот переворот. Кто все это делал, мы знаем. И мы готовы заплатить деньги за голову каждого из них. Как вы думаете, мало будет там желающих? С учетом всех нюансов национального менталитета. Я думаю, что желающие 100% найдутся. Ну давайте это сделаем. Почему нет? Что мешает это сделать? Я не понимаю. Мы нанесли удар. Я тоже был в студии, когда мне принесли сообщение о приказе президента, что Министерство обороны должны подготовить список целей для нанесения удара. Потому что обойтись заявлениями МИДа на этот раз не получится. То есть это публичный, абсолютно, да, моментальный в режиме просто реального времени, да, приказ министру обороны, Министерству обороны нанести удар по территории Украины. Мы этот удар нанесли. И здесь тоже, знаете, вот интересно было наблюдать за реакцией, за реакцией. Я где-то увидел, вообще не было никаких новостей, глубокой ночью, значит, я где-то наткнулся на какие-то кадры, ну и было похоже, что был применен орешник. Ну вот этот вот, знаете, ракетопад, да, такой, да? Я написал у себя в телеграм-канале, что, судя по всему, применили орешник, но подробности, наверное, Министерство обороны сообщит нам утром. А утром подробностей не было. Ну, вот, ну как так, а? Ну почему? Первые сообщения о том, что было поражено и по каким целям был нанесен удар, но они пришли где-то в середине дня. Я уж точно по времени не скажу, но утром не было. Ну, как такое может быть? Ведь вот опять недокручиваем называется. Ну, недокручиваем же, очевидная же история. Но это как дважды два – четыре. Хотя для некоторых дважды два может быть шесть, восемь, семь. Элементарная вещь. Нанесли удар. Сразу же расскажите об этом. Да прям ночью выйдите с молнией и скажите, выполняем приказ Верховного Главнокомандующего. В течение вот такого промежутка времени были подобраны вот такие вот цели для нашего удара. Будет задействована авиация, будут задействованы корабли, там, я не знаю, ракеты такие, такие, такие, такие. Будет задействован там комплекс «Орешник». То есть дайте эту информацию людям, потому что когда люди натыкаются на картинку, они идут, они начинают искать эту информацию, и эту информацию они потом начинают получать с той стороны. Но это что за, вот, ну как это может быть, а? Это вот ровно те грабли, на которые мы наступали, наступаем и продолжаем наступать. А когда мы получаем информацию с той стороны, нам рассказывают, да это же, это просто, да тьфу на ваш орешник. Че вы там какой-то орешник, да, рассказывали всем там про какой-то орешник, мультики показываете про Посейдон, там еще про что, Буревестник, Сармат, да все это фуфло просто полное. Вот ваш орешник, он нам прилетел, толку от него нет, вообще в чистом поле взорвался. Или вон гаражи, по гаражам ударил, орешник по гаражам ударил. Ну, народ же читает, мы же с вами читаем эти, ну, потому что мы ищем информацию, а мы не должны ее искать, нам ее должны дать, наше родное Министерство обороны, должны дать сразу нам эту информацию. И это не очень сложно сделать, это элементарно сделать. А в итоге мы получаем поток информации оттуда, и совершенно понятно, почему этот поток информации выглядит ровно так. Ну, конечно, они нам будут рассказывать про то, что мы применили орешник по гаражам, в которых даже старых москвичей 2141 не стояло, понимаете, да? И таврий там не было, ржавых насквозь. Ничего не было, просто по гаражам долбанули орешником. Они нам об этом на полном серьезе будут рассказывать. Я понимаю, почему они это делают, потому что им нужно включить, вот как это сейчас принято говорить, антикриз. Обязательно нужно такое было, именно вот в эту игру начать играть, что все российские ракеты были там на 90 с лишним процентов там сбиты их доблестными системами ПВО, а Орешник так вообще бесполезная история. Не очень многие же, да, натыкаясь на картинку с гаражами, обращают внимание, что нет воронки ни одной, а там ракеты падали как град с неба. А ни одной воронки нет, ну просто есть какие-то там разрушенные действительно стены гаражей, у которых сорвало крыши, там сорвало двери там с петель там и так далее, ржавые перекрашенные вот эти советские там еще старые гаражи. Но они нас кормят вот этой картинкой, но почему нас должны кормить они, нас должно кормить наше Министерство обороны родное. Мы должны от наших ребят получать информацию, по каким целям был нанесен удар. И только спустя часы появляется там перечень объектов. И когда мы начинаем уже читать там про этот перечень объектов, мы понимаем, что оказывается не все так плохо. То есть не только гаражи, и ракеты прилетали только исключительно в детские сады и в жилые дома. Это если слушать их. Они же нас этими картинками кормили на протяжении нескольких часов, до полудня точно. И только потом появляется заявление. Ну почему это только потом? Вот это тоже для меня загадка. То есть вот можем все абсолютно сделать, да? Но где-то обязательно, ну, не доделаем. Не доделаем. Но они нам про гаражи, а мы снесли главкомат сухопутных войск. А что за гаражи? Белая церковь. Прекрасный, да, прекрасный населенный пункт там на подъезде к Киеву. А что это вдруг мы ударили по Белой церкви? Все такие, Белая церковь. Вообще не звучало никогда это Белая церковь. Фастов, там еще пригород один, да, по нему так периодически там мы били, да, потому что там депо, по-моему, там еще что-то, узловая станция. А Белая церковь как-то она вот не особо часто появлялась вообще, в принципе, в каких-либо сводках Министерства обороны. А оказывается, в этой Белой церкви, ну, давайте я вам сейчас прочитаю вот это вот заявление, которое пришло, наконец, ну, спустя несколько часов. Сейчас найду. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Бу-бу. Ну, неважно, там было предприятие, я вот пока ищу так своими словами, да. Было предприятие, куда тянулись, вот там было так вот, такая была формулировка в официально наших уже заявлениях, туда тянулись эшелоны железнодорожные. Но, наверное, не просто так они туда тянулись. Конечно, можно тоже, собственно, начитаться их там средств массовой информации разных, да, там, телеграм-каналов и всего остального. И они расскажут, что, оказывается, там еще в 90-е годы там какой-то завод там еще со времен Советского Союза стоял, грузовой авиационный комплекс там Белоцерковский, да, но он разорился давно, там все уже продали, на металлолом сдали, там вообще никогда ничего этого не было, полная ерунда. Ну, серьезно? Но туда тянулись эшелоны железнодорожные, они зачем туда тянулись? Ага, вот читаем. В Белой церкви прилетело по аэродрому, там находится еще и бывший Белоцерковский грузовой авиационный комплекс, который давно модифицирован. Значит, проходили переделку там советские самолеты, это имеется в виду, вот они, беспилотники там самолетного типа, видимо, про это. Ну хорошо, идем дальше. Значит, находились склады, располагались военные, там, сборка беспилотников, там, и так далее. То есть, достаточно жирный объект. Но об этом нужно же рассказать, чтобы мы понимали, и чтобы нам не показывали только эти глупые гаражи, никому не нужные. А гаражи, если посмотреть на спутниковый кадр, это недалеко от этого места, куда, собственно, прилетел Орешник. И то, что случилось с этими гаражами, это последствия ударной волны. Можете себе представить мощь этого удара. Но я говорю, когда нам показывают эти гаражи, они же не показывают воронок. Не показывают воронок. И расчет на то, что мы такие, да что это за удар, у нас детей убили, а мы тут орешник там в чистое поле долбанули и гаражи помогли им снести, сэкономили еще и бабки какому-то местному муниципалитету. Находится аэродром, административные здания там и так далее. Вот это вот про Белую церковь. Значит, подземные склады хранения самолетов и комплектующих для дронов. Это вот все там. Это все там. Так, что еще сейчас, секунду, я сейчас еще найду. Еще найду я сейчас. Ну ладно, это не важно. Смысл вы все поняли. Мне кажется, еще раз, значит, нашему Министерству обороны нужно серьезнее подойти именно к вопросу информационного сопровождения своих ударов. Потому что терпение лопнуло не только, собственно, там у президента, да, но и у каждого из нас тоже. И поэтому мы хотим понять. Да, да, есть такое вот понятие, как месть, да, и вот называют эти удары ударами возмездия. Ну, хорошо, тогда мы хотим понять, как мы отомстили, и поэтому нам нужны подробности. Наши подробности нам нужны, а не вражеские. Потому что это две большие разницы. Значит, это что касается наших ударов. Но, тем не менее, все равно очень многие, значит, наблюдая за всем за этим, говорили, что... Ну, как-то недостаточно. Почему? Я до этого тоже прекрасно понимаю. Потому что мы все хотим ударов по банковой. Ну, мы хотим ударов по банковой. Я хочу еще и по этому самому. По самому проклятому месту в Киеве. Площадь независимости у них называется. Хочу, чтобы туда что-то прилетело. Потому что там все время... Происходит что-то нехорошее, что-то нездоровое. В 4-м году первый Майдан, потом второй этот Майдан там и так далее. Не должно быть там этого места. Там нет ничего интересного, никаких исторических зданий, ничего этого нет. Абсолютно. Крещатик, заканчивается Крещатик прекрасными домами, которые Алабян построил. Да, все, все. И вот он этот вот Майдан. Уберите его, чтобы его не было. Там один торговый центр, похожий на наш вот, на Манежной площади, как он, охотный ряд называется. Он у них называется «Глобус». Ну, точно так же выйти с предупреждением и сказать, сегодня лучше вам там не работать. Если есть вариант, этот самый, можете, как говорится, даже вещи какие-нибудь вывести из всех этих магазинов, потому что вы нас не интересуете, а мы туда вот сейчас... пришлем кое-что, и все, чтобы его там не было. Мы хотим ударов по каким-то вот таким вот местам. Ну, этот список известен, вот Олег нам все время звонит в эфир и говорит, где удары по банковой, где удары там по мостам через Днепр, где удары там по тоннелям, да. А мы знаем все эти места. Правительственный квартал, вот это все, вот этого мы ждали. Этого не происходит. Почему мы ждем вот этих ударов? Мы же прекрасно с вами понимаем, ну так, если мы отбросим эмоции, что, ну, долбанем мы там, я не знаю, по офису президента, ну его же там нет, да, мы это понимаем. Но нам же все равно будет приятно, правильно? Потому что символизм в 21 веке никто не отменял. Это сильная штука, это не просто символизм, это символизм, который будет проецироваться на наше с вами настроение, на наш дух и на наше вообще, в принципе, настроение всего нашего общества. Поэтому мы все время говорим, что нам нужны удары по вот этим вот объектам. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 19:01. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. МИД России потребовал немедленно освободить задержанного в Чехии митрополита Илариона. В Министерстве иностранных дел призвали власти страны прекратить сфабрикованное против него разбирательство. Внешнеполитическое ведомство в ближайшее время вызовет чешского дипломата. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва заявит протест в связи с задержанием митрополита. Она уточнила, что Россия расценивает инцидент в Чехии как срежиссированную провокацию. Аль-Арабия сообщила о готовности Ирана вывести высокообогащенный уран из страны. Власти Исламской Республики требуют передать его Китаю, утверждает телеканал со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники. Сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Соединенных Штатов есть хорошие шансы на временное соглашение с Ираном по ядерному вопросу. Ранее газета «Вашингтон-Пост» сообщала, что рамочное соглашение Тегерана и Вашингтона предусматривает отказ Исламской Республики от запасов высокообогащенного урана. Это документ иранской стороной пока не утвержден. Один из чиновников в Тегеране в беседе с газетой уточнил, что речь идет не о финальном соглашении по ядерной тематике, а о временной договоренности перенести обсуждение этого вопроса на более поздний срок. Владимир Путин подписал закон об упрощении проверок нетрезвых водителей. Документ вводит поправки к Кодексу об административных правонарушениях. Инспекторы, подозревающие гражданина в нетрезвом вождении, по действующим правилам должны отстранить автомобилиста от управления машиной. ДПС составляет протокол, а водители направляют на проверку. Также инспектор составляет еще один протокол о перемещении машины на штрафстоянку. Оформление отдельных документов для этих процедур по новому закону становится необязательным. Отметку об отстранении при задержании машины можно будет ставить в других документах, например, в протоколе о возбуждении дела об административном правонарушении. По оценкам МВД, составление одного протокола у инспектора занимает около 5 минут. В 2024 году за управление в состоянии опьянения и отказ пройти медосвидетельствование было возбуждено 403,5 тысячи дел. Версии о побеге или похищении семьи Усольцевых не подтвердились. Следователи сейчас отрабатывают информацию о возможном несчастном случае или ином преступлении, совершенном в отношении пропавших. Об этом РИА Новости сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю Хакасии. Активная фаза поиска Усольцевых велась с конца сентября прошлого года до наступления устойчивого снежного покрова. 23 мая спасатели вновь выехали на место пропажи семьи в районе Кутурчино, Манска, Уярского округа. В трехдневных поисках задействовали 5 человек и 4 единицы техники. В воскресенье к ним присоединились представители Следственного комитета и отряда «Лиза Алерт». О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18 градусов. Завтра в городе облачно. В течение дня небольшие дожди. Ночью плюс 10-12. Днем 13-15 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Столица России, в Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Все наши телефоны, позывные, вы знаете, для сообщений в Телеграме есть «Говорит Москобот». Есть бот у нас для ваших сообщений в Максе, вижу все ваши сообщения, друзья, все зачитаю обязательно. На всех наших ресурсах продолжается трансляция нашей программы и в Телеграме, и ВКонтакте. И сколько у нас сейчас на Ютубе? Сколько? 2400, хорошо. А, Миш Николаев говорит, да прям пастелли, говорит, нужно долбануть. А можно и пастелли, да, какая разница, в общем, она же на этой площади, вот по этой площади нужно долбануть. Совершенно очевидно, что с точки зрения военного смысла, никакого смысла в таких ударах нет. Это мы прекрасно понимаем с вами. Но дело не в этом, а дело именно в символизме. Символизм – это очень важно. Это очень важно, ведь почему эти твари все время 9 мая нам рассказывают про Красную площадь и про парад? Это же ровно про это. У них нет Красной площади и парада, у них есть вот эти вот недоделанные символы, про которые мы с вами и говорим. Вот предлагают ударить там по... сейчас я... Где это сообщение? Сейчас, секунду. Так... Поконче заспи, да, это вот где-то я видел, кто-то предложил. Но это имеется в виду такая рублевка киевская. То есть вот где у них там особняки, да вот как раз плевать на их особняки. Это не символизм. Это про эту кончу заспу 9 из 10 россиян вообще ничего не слышали. А вот про эти места символические, вот туда нужно наносить удар обязательно. Я думаю, что мы когда-нибудь все-таки этот удар нанесем. Вот сейчас они, вы только вдумайтесь, вот знаете, когда вам кто-то еще когда-нибудь там, я не знаю, из родственников, с которыми вы перестали поддерживать отношения, друзья-одноклассники, с которыми вы разошлись, когда началась наша специальная военная операция, таких случаев миллионы. Когда кто-то снова откроет свой рот, вы им просто сбрасываете вот эти вот фотографии, которые они сейчас... просто расшаривают по всему интернету, как они привезли останки Мельника, одного из руководителей организации украинских националистов, и перезахоронили на Украине. И как они с благоговейным трепетом замерли просто там и Ющенко, и Зеленский, и все, самый худой человек в мире, который у них парламентом руководит, Стефанчук. И стоят просто, замерли. Вот этих упырей, коллаборационистов, которые воевали на стороне Гитлера, которые работали в концлагерях, которые издевались, убивали людей всеми возможными и невозможными способами. Они их теперь перезахоранивают на территории Украины и делают из них героев. И говорят, сейчас Коновальца еще, которого... грохнул Судоплатов. Коновальца они собираются привезти. Они пантеон хотят устроить. Вот когда они их туда свезут, вот туда точно нужно что-нибудь прислать, чтобы они больше не могли найти ничего, никаких останков, никакого праха вот этой всей нечисти. Символизм – это очень сильная история. Обязательно это надо сделать. Обязательно. И, конечно же, еще пару слов хочу сказать по поводу заявления нашего МИДа, самого свежего заявления нашего МИДа, Министерства иностранных дел. несколько прям пунктов, да, но я начну, я попробую сократить. Значит, то, что произошло в Старобельске, переполнило чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Удары вооруженных сил России по Киеву будут наноситься по центрам принятия решений, командным пунктам. Это сильная история. И это правильная история. И это правильная история, потому что мы с вами видели несколько ударов возмездия, да? Они были, они все время вот именно так, собственно, и объявляются, да? Вот этот удар возмездия за теракт на Крымском мосту. Вот этот удар возмездия за то, что вот они вот это, здесь это сделали, здесь это сделали, здесь это сделали. А потом опять все как-то переходит в рутину, то есть ежедневные сводки, их беспилотники, наши удары, их беспилотники, наши удары. И мы всегда говорили, что нужна система, системность нужна. И вот, насколько я понимаю, это решение принято. Не просто так МИД, вы же понимаете, да, что МИД это не просто министерство, которое может взять и сделать какие-то заявления. Нет, это так не работает. Если Министерство иностранных дел уполномочено, помните как, ТАСС уполномочен заявить. Вот если Министерство иностранных дел уполномочено заявить, мы с вами прекрасно понимаем, что это решение принято Верховным Главнокомандующим. Значит, эти удары будут происходить постоянно. Центры принятия решения, военные предприятия, это все. Но главное, главное, что мы системно начинаем наносить эти удары. И это хорошо. И мы посмотрим, как собственно, будет развиваться ситуация дальше. И я очень надеюсь, что когда мы начнем системно наносить удары всеми имеющимися у нас средствами, а их достаточно, и я не хочу даже про ядерное оружие говорить, это ерунда полная, не нужно нам применять ядерное оружие, у нас другого оружия достаточно. Я надеюсь, что нам будут давать информацию о целях, о пораженных объектах не так, как вот сейчас, а уже все-таки, как говорится, значительно быстрее, да, чтобы мы не искали эту информацию на просторах интернета. Я понимаю, что нужно собрать, проанализировать. Не надо, ничего этого нам не надо. Просто скажите, вот мы нанесли удары, вот туда, туда, туда, туда, туда, сделали вот это, вот это, вот это, вот это. Подробности последуют. Подробности мы подождем. Но мы должны это видеть. И получать эту информацию вовремя. Читаю ваше сообщение. Сейчас, секунду, актуализирую ленту. Вот Андрей говорит, они собирали инфу об уроне, чтобы дать полный отчет. Андрей, вот это вот, только что я про это сказал. Пускай собирают эту информацию. Это уже информация об уроне, вы сказали сами. Ну скажите нам, какие объекты были поражены. Иначе нам будут рассказывать про гаражи. Если киевская верхушка побежит из страны с чемоданами денег, значит победа близка. Для того, чтобы они побежали, они должны испугаться. Для того, чтобы они испугались, нам необходимо наносить эти удары. Причем постоянно. И причем туда, где они могут. Может быть, их там нет, но вдруг они там есть. Откуда мы знаем? Вдруг они туда зашли. Они же, мы же понимаем, да, как говорится, это же не какой-то секретный там для нас какой-то ментальный код. Нет, они абсолютно для нас понятны и прозрачны. Они точно так же могут расслабиться, также могут, как говорится, там спустя рукава на авось и все остальное, да. Ну и поэтому пускай, как говорится, прилетает. Глядишь, кого-то и накроет еще вдобавок ко всему. Терпение 4 года было, а теперь кончилось, какая-то фигня, пишет Бор. Раньше не надо было, что ли, бомбить предприятие ВПК? Странно это. Ничего странного, Бор. Читайте внимательно и попробуйте понять, о чем вам говорит Министерство иностранных дел. И раньше били, и сейчас бьем. А что будет происходить? Вот почитайте внимательно формулировки МИДа. Так, они знают заранее, куда мы будем наносить удары, поэтому и смеются с нас. Ну, смеются с нас, это, по-моему, так говорят на Украине, если я не ошибаюсь, нет? Какой-то суржик странный. Смеются с нас, я вообще не знаю, что это, на каком этом языке. Мы, конечно, ждем этих обещанных ударов, но есть два вопроса. Почему ждали и точно ли что-то бузили опять красные линии? Почему ждали? Мы не ждали. Ну, где мы ждали? Мы что, все эти 4 года ничего не делали, что ли? Что вы имеете в виду, подждали, Константин? Мы 4 года точно так же наносим удары. Но разница заключается в том, что мы все время почему-то с вами обращали внимание, что вот эти вот центры принятия решений, они почему-то все время оказывались в стороне. Сейчас мы конкретно говорим про эти центры принятия решений. МИД говорит, не подходите близко к административным зданиям. Старайтесь обходить их стороной. Макс спрашивает, и толку с этого удара? Все смеются. Ну, все понятно, да, это опять, походу, то же самое с этого. Все смеются с этого. Я не хочу читать вот такие вот какие-то корявые формулировки, теряем время. Похоже, Григорий, Санкт-Петербург, что у них центр принятия решения салоны с астрологами. Но это я не знаю, это я не знаю. Бить надо без предупреждений. Ну, мы без предупреждений бьем, мы говорим, не подходите близко к административным зданиям. Мы же не говорим конкретно, не подходите сегодня, пожалуйста, с 19 часов 18 минут 35 секунд к зданию, находящемуся на улице Владимирская, дом. Мы же этого не говорим, правильно? Нет. Мы так в общем сказали, для того, чтобы минимизировать просто, как говорится, да, жертв среди мирного населения. Это понятно. Это понятно. Знаете, тут... Ну вот как же так, вот я слышал такое мнение, да, вот они бьют, у нас люди умирают, дети умирают, а мы вот все по заводам ВПК. Я тут же задаю человеку вопрос, ты предлагаешь нанести удар тоже по общежитию или по детскому саду, по школе, ну давай жахнем, да, вот этот вариант, не-не-не, вот зачем, туда не надо. Вот вначале эмоция, а потом мозги. Так. Если заруиним их статую на Майдане, придется на Мамаевом кургане потом держать пару батарей панцирей. Лес хитрый. Может быть и придется. И что фанило лет 100 потом? Миша Николаев пишет. Бессарабский рынок, только не трожьте памятник архитектуры все-таки. Бессарабский рынок, ну да, красивое место, да, красивое. Ну, там вообще, на самом деле, справа-слева одни, вот прямо рядом с Бессарабским рынком, дом очень красивый, старый дом. Там кафе «Пузата хата», я туда любил ходить кушать. Прикольно, заходишь там раз, поел быстренько, да, вкусно и недорого. А на одном из этих домов там висит мемориальная доска, что здесь жила Голда Мейер. Ну, то есть там вот как раз вот это вот, да, такое вот, ну, там нет административных зданий. Административных зданий нет. Ладно, идем дальше. БРЛФН56.

0: может быть, министерство главнее и важнее военного. Совершенно верно, да, но есть еще верховный главнокомандующий, есть генеральный штаб. Вот они согласовывают всю эту историю. Ну, давайте, давайте возьмем звонки, да, начнем обмениваться мнениями. Сергей Алексеевич, тут опять они наносили наш удар по Староконстантинову. Я знаю, это ваш любимый объект. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло.
1: Да.
0: Да, слушаю вас.
1: Да, здрасте.
0: Да, здрасте.
1: Да, я извиняюсь. Да. Вы знаете, вот такой стоит вопрос. Ну, там, показательные удары, там, символические и прочее. Но список все-таки с террористами. Мы определились, кто на уничтожение?
0: Я думаю, что да.
1: Вот этот один вопрос, который немножко смущает, потому что мы там то террористы, то они переговорщики, то они Крымский мост взорвали, то теперь они там переговоры ведут. Как бы определиться надо бы однозначно, кого надо уже уничтожить.
0: Соглашусь. Потом... Вот я здесь соглашусь. Я тоже как-то об этом сказал у себя на НТВ в эфире, да, что если мы на основании чего-то признаем конкретного человека террористом, так мы не должны ни в коем случае вообще вылетать на какие-то переговоры, зная, что он возглавляет делегацию. Я про Буданова. Это просто однозначно. Мы должны были сразу же сказать, мы готовы вести переговоры. Вот, слушайте, Уитков и Джаред, вы классные пацаны. Вот чебуреки там, ребята, нам этот самый наш, нам рассказали, что вам наши чебуреки понравились. Видишь, вот, да. И поэтому, значит, ты должен понимать, старичок, что мы с террористами разговаривать не будем. Пусть они поменяют руководителя делегации, и после этого садимся за стол переговоров. Конечно, это должно быть. Да жестче надо быть.
1: Да, так вот, они будут наносить удары до тех пор, пока им не будет грозить личное уничтожение, пока они не будут бояться. То есть попадание по любым промышленным объектам, по любым детсадам, по любым их больницам, это по мостам, куда угодно, по атомным станциям, вообще не страшно им. Вот руководители, которые...
0: Ну, это не совсем так, это не совсем так.
1: Руководители, которые организуют подобные удары, да, они, безусловно, террористы, они не боятся ничьих смертей. Вот превращение из борца за свободу вот в безумную собаку, он происходит так, что ему все равно потом становится кто там уже гибнет. Да, у него какие-то свои планы.
0: Я вашу мысль понимаю.
1: Он становится носитель ужаса, да. Потом у нас дальше, как сказать, ну понятно, мы должны безусловно предупредить, если там планируются какие-то бомбардировки Киева, огромный 5-миллионный город, понятное количество жертв, это возможно, тут колоссальное, как бы можно предупредить население, чтобы
0: там много наших людей, слушайте, мне постоянно пишут, мы в Киеве, там огромное количество людей.
1: Безусловно, в этом, но в Киеве также наши враги.
0: Это тоже
1: я уж не знаю, как они должны организовать подполье, или они просто нас будут ждать, пока мы придем, или не будут ждать, или они перекуются. Но смысл такой, что против нас воюют какие-то люди из Киева. Они оттуда стреляют, управляют, для них это что-то важное место. А вот когда вы вспоминали там англичан, американцев, ведь они же на самом деле подобными заявлениями про террористов, про еще что-то, они же всегда таким образом легитимизируют свои действия. Да. В последующем против этих лидеров. Да. В том числе, вот, например, вот такой пример Каддафи. Они с ним, его в Белый дом его приглашали, но тем не менее он был для них всегда террористом. И он взорвал Боинг, они его назвали террористом, хотя, конечно, у них эта дьявольщина их не всегда присутствует в том, что они то так, когда надо. Но тем не менее, вот он террорист, назвали наркобароном венесуэльского президента, взяли его, похитили и судят за это. Какой он наркобарон? Наверное, он может быть кем угодно. Но они легитимизировали перед всем миром. Так вот, если мы назвали этих людей террористами, мы таким образом легитимизируем их уничтожение. Никаких показательных ударов. Про показательный удар вообще не нужно говорить. Нужно говорить про физическую руководство, вот военное руководство. Я не знаю, военное руководство с детьми, как вот в Израиле, вот Израиль называют, там сидят террористы, сравняли газу с землей.
0: Спасибо, понятная мысль, абсолютно, да. Ну, что касается того, что им абсолютно все равно, если там будут уничтожены там станции, еще что-то вот вы перечисляли. Здесь я не соглашусь, потому что чем больше всего этого будет уничтожено, тем ближе военное поражение и крах. Это напрямую их будет касаться. Поэтому, что это их не беспокоит, нет, не соглашусь. Но то, что они должны быть целями, ну, это очевидно абсолютно. Абсолютно очевидно. Нигматуллин пишет, те самые лица, принимающие решения, по-прежнему находятся в 404, именно они в первую очередь ответственны за удары по Старобельску, и нам сегодня

0: нужно фокусироваться именно на них. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, надо бить жестче и по символам тоже. Да, да, согласен я, согласен. Алекс пишет нам в Максе, такие удары надо ежедневно наносить, а не мстить за детей, или мы еще подождем, пока еще детей не убьют. Алекс, ну вы, я же зачитал сейчас заявление нашего Министерства иностранных дел. Речь идет именно о том, что мы теперь будем все время бить. Вот именно так. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
1: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
0: Да, Олег, вспоминал вас только что.
1: Да, здравствуйте. Вот, ну, действительно, о чем заявление нашего МИДа, мы все надеемся, что это будут системные, регулярные, подобные массированные удары, как были нанесены вот в ночь на 24-е, ровно 4 с четвертью года с начала СВО. И мы больше 4 лет, российское общество говорит о необходимости подобных ударов. Очень хорошее начало. Пусть и лучше поздно, чем никогда, все правильно сделано. Ну, пока еще действительно укронацистская верхушка пока не ликвидирована. Но ничего, если будут дальше системные, регулярные, вот массированные удары по Киеву и по другим объектам, городам на Украине, по этим военным укронацистским объектам, все будет хорошо в таком случае. И, ну, в этом случае, как уже тоже, ну, тысячу раз было сказано, только при этих условиях наступит мир на российских условиях, так сказать. Выжившие там остатки этой укронацистской пресловутой верхушки, они подпишут мир с Россией на российских условиях. Это единственный выход до действия на линии фронта, но это необходимо делать и повторять подобные массированные удары, о чем заявление нашего МИДа все сказало абсолютно. Теперь остается только вот ждать и предвкушать вот, ну, наилучший исход. Понимаете, и так вот пятый год СВО, поэтому Россия заслужила мира на своих условиях, ну, реализации своих национальных целей, задач СВО. Поэтому нужно продолжать, системно продолжать эти массированные удары. Как, ну, иного не дано на самом деле. Это надо делать. И я думаю, дальше начнутся жертвы среди укронацистской верхушки пресловутой, и дела пойдут гораздо лучше.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Загнать население в метро, население Киева имеется в виду, предупредив об ударе в центр, Николай, Смоленская область. Угу. Так, согласен, Александр Сучков пишет, там тоже в Максе, должна быть у нас своя карточная колода с целями, да, понятно. Так, нет там наших людей, 91-65, пора забыть про красивую картинку Украинской ССР, наши люди закончились в тот момент, когда они стали поклоняться коллаборантам, наши люди дома, наши люди давно приехали, остальные оставшиеся там пособники, на чьи гривны собирается оружие против нас». Справедливый гнев, обида, все это все понятно, да, 91-65, да, ну, мы не можем с вами на самом деле вот так вот, как говорится, да, утверждать, что ну вообще там уже нет там людей, которые разделяют наши с вами ценности, я думаю, что это не так, я вам еще раз, мне пишут из Киева, что мне теперь не верить этим людям. Вот у меня в телеграм-канале в комментарии там человек написал, выложите, пожалуйста, там короткую версию, да, там моей правды, вот это вот то, что я выкладываю свою программу там по пятницам, выложите, потому что мы слушаем в Киеве. Ну что? Если подойдем к Киеву, они сами все разрушат и затопят, Вася пишет. Да, вспоминаем картинку в Берлине, да, берлинское метро. Все производство уже в Европе, только кустарщина по гаражам раскидана. А наше почему ПВО не сработало, пишет 3991, не только в Старобельске. Наше ПВО работает прекрасно, я бы вам сказал, но они все-таки не волшебники. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Александр Вучич заявил о замедлении переговоров Сербии о вступлении в ЕС на 5 лет. По словам президента страны, причина в отказе официального Белграда поддержать санкции против России и признать независимость самопровозглашенного Косово. Что мы можем сделать для своей страны? Сохранять хорошие дружеские отношения с русскими? С КНР у нас исключительные отношения. Строим отличные отношения с США. Всегда будут проблемы, разночтения, но это наша работа. Не забудьте, напомню, что Сербия за 5 лет не открыла ни одной главы из-за своей внешнеполитической позиции по отношению к России и непризнания независимости Косово, заявил Александр Вучич на полях визита в Китай. Президент Сербии отметил, что никакие другие объяснения не соответствуют действительности. Глава постоянной делегации Евросоюза в Сербии Андреас фон Бекерат в конце прошлого года официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии о прогрессе страны на пути евроинтеграции за год. По его словам, еврореформы в Сербии замедлились в нескольких сферах. Он призвал Белград согласовать внешнюю политику с установками Европейского Союза. МИД России потребовал немедленно освободить задержанного в Чехии митрополита Илариона. В Министерстве иностранных дел призвали власти страны прекратить сфабрикованное против него разбирательство. Внешнеполитическое ведомство в ближайшее время вызовет чешского дипломата. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва заявит протест в связи с задержанием митрополита. Расцениваем данный инцидент как срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие, в принципе, подвергающиеся в последнее время нападкам в Чехии, отметила Захарова. Как сообщает телеграм-канал митрополита Илариона, он останется под стражей в Чехии до вторника. Далее будет принято процессуальное решение. Ранее стало известно, что полиция досмотрела багажник автомобиля, в котором он ехал, и обнаружила там 4 небольших контейнера, цитата, «с веществом белого цвета», конец цитаты. Митрополит категорически отвергает любую причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы. У него требовали покинуть место своего служения в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах. Жители Ставрополя отправили в тюрьму на 12 лет за финансирование терроризма. Решение в отношении 34-летнего мужчины вынес Южный окружной военный суд. Установлено, что в январе 2021 года, являясь приверженцем радикальных взглядов, он перевел ранее знакомому участнику террористической организации 5300 рублей для продолжения запрещенной работы запрещенной группировки и совершения преступлений, сообщили ТАСС в прокуратуре Ставропольского края. Первые 5 лет осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся 7 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги.
13: Из эфира в сеть и обратно.
12: «Говорит Москва. .ру».
14: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
15: Внимание! «Говорит Москва».
16: 94,8.
17: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
18: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
17: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москве, 19:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме есть «Говорит Москобот», есть бот для сообщений в Максе. Продолжается трансляция нашей программы везде, на всех наших площадках, в Телеграме, ВКонтакте и на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе? 2400 опять? Надо же. Ну ладно, хорошо, да, хорошо. Читаю ваше сообщение, да, и начну снова брать звонки. А папа Маска знает, что его, старлинки прилетают, Дмитрий пишет. Папа Маска, я думаю, знает все. Их надо засыпать с воздуха компактным огнестрельным оружием, Никита предлагает. А может, когда у них факельное шествие жахнуть, спрашивает меня Александр Николаевич. Ну да, да, да. Так, так, так. Так, так, так. Кто-то здесь говорит, вот, нужно было их купить там на корню. Нет, не найду. Но сообщение было такое, что нужно было купить всех на корню, и не было бы на самом деле никакой бы там войны и так далее, да. А вот наше типа руководство не любит эти методы и способы. Ну, если вы помните, я вот не помню, как к вам обращаться, да, не могу найти это сообщение. Но если вы помните, то перед всеми вот этими событиями, перед вторым Майданом, Российская Федерация предложила им деньги. Мы сказали, что мы готовы им дать 15 миллиардов. 15 миллиардов долларов кредита, понимая, что Украина никогда не вернет никакие 15 миллиардов. И слава богу, что мы дали только первый транш, 3 миллиарда. Потому что они тут же эти деньги там распилили все подряд, это еще при Януковиче. И потом новые, как говорится, руководители этого режима пришли и сказали нам, что они нас простили, что вы же нам ничего не давали, не давали, значит, мы ничего возвращать вам не будем. А то, что это все было оформлено как займ государства Украины, никого особо не интересовало. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
19: Алло.
0: Здравствуйте.
19: Алло, добрый вечер, Роман Георгиевич. Артем, Подмосковье.
0: Да, Артем.
19: У меня вот такой вопрос к вам. Не то чтобы вопрос, а мое мнение.
0: Угу.
19: Почему мы должны... этих господ украинских, Зеленского, там, Буданова, как-то оставлять живых после того, что они сделали. Ну, это, ну, не знаю, это прям совсем надо быть больным на голову. И второй вопрос. А кто такие приказы вообще им дает? Им самим такие мысли в голову приходят? Или они реально обкурились, обкололись и дают такие приказы по уничтожению людей, причем детей, елки, не военные, что ли, ничего. Как нам вообще, гражданам России, на это адекватно смотреть? У нас есть...
0: Понимать, я понял. Понимать, что имеем дело с врагами, с врагом сильным, коварным, хитрым, злобным, который который вообще ни перед чем не останавливается. У него нет никаких рамок. Дети, значит, дети, женщины, значит, женщины, старики, значит, старики там и так далее. Детский сад, школа, общежитие, колледж, неважно что, они обязательно нанесут удар, если у них будет эта возможность. Это вот что касается, как нам ко всему этому относиться. Что касается, там, обкурились, не обкурились, я не знаю. Решение принимают они сами, потому что у них такая концепция. И они, на самом деле, не скрывают даже этого. Они об этом говорят постоянно. Здравствуйте, вы в эфире, Виктор Михайлович.
16: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Виктор Михайлович Домодедово.
0: Здравствуйте.
16: Прежде всего, хочу одобрить ваше сообщение, которое вы читали от Алекса. Не надо никаких громких заявлений о возмездии. Это все, так сказать, на публику. А на самом деле должна быть плановая работа по уничтожению военных и экономических объектов. Вот возвращаясь к тому, что вы сказали, что завод представляет большую площадь, и там одной и двумя ракетами ничего не сделаешь. Но ведь этот большой завод снабжается электроэнергией одной небольшой, по сравнению с площадью завода, электростанции. Почему все те объекты, которые мы раньше планировали к уничтожению, не объявить приоритетными именно экономическую структуру, которая обеспечивает подачу ресурсов на линию фронта, ту же самую железнодорожную структуру, если бы мы систематически уничтожили мы бьем, все вот, подстанции.
0: Простите, ради бога, но мы бьем все время по этой железнодорожной инфраструктуре. И делаем, надо сказать, это системно. И подстанции, и депо. Мы же это все время делаем. Огромное количество там видеоподтверждений есть всего этого. Причем абсолютно по всем, как говорится, регионам Украины.
16: Роман
0: Запад,
16: Георгиевич,
0: Восток, неважно.
16: Но у них же есть силы сопротивляться. Почему мы так медленно продвигаемся? Потому что сопротивление достаточно мощное. А чем оно обеспечено? Оно обеспечено поставками по железным дорогам. Значит, недостаточно, надо было перераспределить ресурсы уничтожения так, чтобы ни один состав не подошел к линии фронта. Это во-первых. Во-вторых, значит, большинство производств военной техники и тех же дронов Украина перебазировала в европейские города. Значит, что должно быть причиной для того, чтобы мы хотя бы показательно один раз предупредив о времени нанесения удара на стороне, так сказать, европейцев?
0: Мне кажется, что с европейцами торопиться не надо. Потому что, когда мы будем бить по европейцам, ну, вы же не можете дать там стопроцентной гарантии, что европейцы... там, ну, вот этот натовский блок вместе с теми же самыми американцами не будут бить в нашу сторону. Или вы уверены на 100%, что этого не будет? Мне кажется, что никто в этом не уверен. Никто. Даже президент Трамп не знает, что он будет делать через 5 минут. Хотя вот он ведущее государство блока НАТО. Сегодня он не любит всех своих союзников, но через 5 минут он может их полюбить. Ядерные арсеналы сопоставимы у нас и у американцев. Поэтому с европейцами торопиться не надо. Нужно нарастить удары по Украине. Что касается дорожной, железнодорожной инфраструктуры, мы бьем по этой инфраструктуре. Что касается станций и всего остального, ну, мы тоже бьем. Мы бьем, а не восстанавливаем. Не надо тоже недооценивать. Мы же должны с вами понимать, что, во-первых, это огромная совершенно страна. Это не какая-то там среднестатистическая европейская страна. А это огромная страна, это самая большая страна в Европе, если мы за скобкой. Ну и плюс, на секундочку, ну, качество объектов. Наши советские инженеры и строители строили все объекты вот эти вот стратегические, скажем так, стратегической инфраструктуры с таким колоссальным запасом прочности. Очень многие из них должны выдерживать даже ядерные удары. Ну и мы же все-таки не Советский Союз. Может быть, нет таких вот сумасшедших возможностей, чтобы взять и все это одномоментно уничтожить? Ну, нужно, как говорится, быть реалистами. Вот я спрашивал у одного военного эксперта, у Юрия Альбертовича Кнутова, я вот ему задал вопрос, я говорю, вот объясните мне, почему мы эти мосты не сносим там через Днепр, ну, весь этот вот список от Олега и от нас, от каждого, да. Он говорит, ну, вот если бить просто по, как бы, по мосту там, да, по покрытию, да, там, по полотну, ну, то нужно бить очень долго, прям вот бить, чтобы сделать его непригодным к использованию. Мост можно сложить, если ударить по опорам. Ну, для того, чтобы ударить по опорам, это нужно там сделать ракетой. Это нужно точно, чтобы ракеты прилетели, и желательно, как говорится, не одна ракета. Что тоже достаточно сложновато сделать, там, с учетом там ПВО и всего остального. Или же какие-то диверсионные там операции. Ну, то есть есть нюансы, не все так просто. То есть иногда складывается впечатление, что вот многие из нас думают, что мы можем, но мы не хотим. Это тоже не так. Это тоже не так. Что касается вот этих вот всех вот Зеленских, Будановых и всего остального, здесь вопросы есть. Здесь вопросы есть. Мы можем очень... Как говорится, у нас это даже наработано, на самом деле, уничтожать вот такого рода террористов. Вспоминаем, что там случилось там с разными всякими Басаевыми, Дудаевыми и всеми остальными. Мы можем это сделать, но вот почему-то здесь вот мы как-то вот буксуем. Почему, не знаю. Не знаю, даже не спрашивайте меня. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
20: Здравия желаю, Роман. Много вопросов вызывает вот ситуация, которая сложилась после трагедии в Старобельске. Ну, вот в заявлении президент говорит, что ограничиться заявлениями МИД вот в подобных случаях невозможно. Поэтому даны указания соответствующие Министерству обороны подготовить предложение. Вот у меня лично напрашивается вопрос. Что значит в подобных случаях? То есть детей по одному, по два раз в месяц убивать можно? Ну не можно, я в кавычках обобщаю. То есть это мы как будто привыкли. А тут, если сразу 20, то это все взрывает. Ну, как это вот я должен понимать, как простой гражданин Российской Федерации, тем более военный человек? Что это за позиция такая? Вот она, не понимаю я этого. А потом, вот хладнокровно убивает, мы слышим же, там, сводка такая-то. Убили одного гражданского, второго, попадается ребенок там, проходит 2-3 недели, опять ребенок. Опять гражданский, и все по гражданским, бьют по машинам и так далее. Ну вот, потом становится очевидным, президент дает характеристику, что это террористический характер киевского режима, раз. Потом мы имеем дело с проявлением неонацизма, говорит, ну кто возражать-то будет. Потом людей на Украине в порядке мобилизации, как он там высказался, вылавливают как бродячих собак на улице, так, и посылают на фронт. Независимо там, желает, не желает и так далее. Он говорит о всепоглощающей коррупции на Украине, что там все деньги разворовываются и так далее. Вот, ну, сказал. А тогда до чего мы сказали до этого, что мы готовы принять Зеленского, этого урода, в Москве, без всяких там, чтобы условий он нам не ставил, и обеспечить его безопасность. Ну, если он неонацист, если он террорист, если у него локти в крови были до Старобельска, что мы такие заявления-то делаем? Мы что, слабее, что ли, или показываем?
0: Мне кажется, это троллинг был. Сергей Алексеевич, мне кажется, это так, подкололи называется, проходя мимо.
20: А?
0: Я думаю, что не надо серьезно воспринимать заявление о том, что мы его ждем в Москве.
20: Не, ну как, повторил этот самый...
0: Да-да-да, но я думаю, что это был...
20: Официальное лицо...
0: Ну, конечно, но я думаю, что это был троллинг.
20: Потом, киевскому режиму нужны подобные преступления, что произошло в Старобельске, как поясняет президент, для того, чтобы, естественно, отвлечь внимание то, что происходит и на фронте, и на Украине. Ну, да, так оно и есть. Так, стало быть, мы должны... понимать, что вот это то, что было, повторится, может повториться, причем это все время повторяется. Ну все, что тут неясного-то? А мы это предотвратить не можем на сегодняшний день. фронт вроде как он находится в сложном положении, критическом, но не в катастрофе. А почему? А что нужно для того, чтобы он превратился в катастрофу? Что мы, где мы не дорабатываем-то? Ну вот удар по объектам Белоцерковского района Киевской области состоялся мощным оружием там, и были перечислены объекты туда-сюда. Кстати, в сводку попало завод в Артеме, потом предприятие, по-моему, в этом самом, где он там, забыл это название-то, вылетел Артем, по-моему, и этот, Антонова ему предприятие. Слушайте, это я, у меня где-то запись, я ее не нашел. Помню, была запись, по Артему били дважды. Мы били. И год назад, и два года назад. А он до сих пор живой. Потом, что это за позиция? Значит, я так понимаю, гражданский объект. Тут есть жилой дом, детсад, там и прочие объекты. Это святое. По ним нельзя бить. Но вы меня извините, если рабочий человек выходит на военный оборонный завод, делает оружие, этим оружием убивает наших военных и наших детей, с какой, кстати, мы должны считаться, работает ли там рабочий, предупреждать его, друг, уйди, пожалуйста, с завода. Так он придет на другой завод, который под землей построили. Ну, чем мы руководствуемся-то? Но там самая власть такая, бендеровская, туда-сюда, все это мы понимаем. А что нужно? Чего боятся-то вообще на Западе? Они боятся разгрома Украины в короткий срок. Они думают, что это все будет тянуться еще до конца года. Вот будет, чем больше тянется, тем лучше. Они себя чувствуют отлично. И украинский режим. А стоило только, вот чем отличен вот последний удар возмездия, в отличие от других, прежде всего мощными применяемыми боевыми средствами. Опять Орешник появился и нужные объекты уничтожил, показал мощь.
0: Искандер, сейчас кинжал, циркон, там вот весь арсенал, да, какой у нас был применен.
20: Громадный удар по силе, там, по-моему, беспилотников запустили чуть не 700 штук. Там огромное количество. То есть проявили мощь. Так о чем мы ее не проявляем? Ну, через три дня, через два. Что значит нарастить удары? Вот в этом и заключается нарастить удары. В этом и есть системность. А вот сейчас мы, как было объявлено, и мы понимаем с вами, что вот сейчас будет уже системный удар наноситься. А почему они раньше не наносились? То есть мы вели такую политику. Давайте до максимума сохранять все военные, там, какие объекты. Все равно это потом станет не военными, Украина останется, вот ей это все пригодится. А теперь вроде как мы проснулись. Ну, так получается.
0: Ну, может, вот так и Кнутов получается.
20: Кнутов говорит, вот по мостам ударить по этому ракетой, по покрытию, ну, что там. А что, покрытие, значит, из особой брони, что ли, сделано?
0: Не, он говорит, покрытие быстро восстановит.
20: Как это быстро восстановит?
0: По опорам, говорит, надо бить.
20: Ничего, никакого необходимости нет. А Кнут может доказать, сколько проходит техники через эти мосты. У него есть такие данные? А у меня есть другие данные, что если вы подгоняете военную технику, переправить или войска через крупный мост, а что мосты через Днепр, это целое сооружение. То что, разведка не видит, как вы подходите к мосту, вы не видите, как вы пересекаете мост, и никто не знает и не видит, как вы спускаетесь с моста. Это что, не цель, что ли? Бить-то надо не по самому мосту, а чтобы там не было передвижения войск. Так это достигается можно и другими методами. Зачем тратить миллиарды, стараться бить по этим самым колоннам или диверсию устраивать? Кому это нужно, рисковать личным составом? Потом, что значит быстро исправить покрытие или железнодорожное покрытие? Но если объект пристрелен, только вы залезаете туда, туда полетело уже. Не обязательно мощное, достаточно напугать людей. Кто это будет под огнем делать, восстанавливать покрытие? Никто. То есть пока не будет вот понято окончательно, что разгром нужен в короткий срок, наращивать удары, тогда этот Запад уже будет понимать, что все, конец пришел. А ВСУ уже, как Путин сказал, наступит катастрофа. А пока ее нету. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, будем надеяться, что все вот, как вы сказали, так и будем действовать, наконец. Абсолютно согласен. Пора, конечно, пора. Конечно, пора. 4 с лишним года уже прошло. Но у нас же всегда так. У нас всегда так. Долго запрягаем, помните, да, вот это вот все. Это же не я придумал, не вы придумали. Ну, вот у нас все время как-то вот так, да. Вот, не знаю, хотели, может, делали действительно ставку там на какие-то переговоры, хотели какие-то цели достичь путем переговоров, да. Ну, совершенно бесполезная история. Ну, может быть, сейчас действительно вот начнем как-то менять тактику. Посмотрим, посмотрим. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
1: Алло.
0: Я вас слушаю, говорите.
1: Добрый вечер.
0: Добрый.
1: Роман Георгиевич.
0: Добрый.
1: Я с Сергеем Алексеевичем до 200% согласен. И я с вами согласен. Роман, а нельзя, вот как вы говорили, типа, выступать? Нельзя ли почаще вспоминать 9 мая и говорить, как говорится, на всех собраниях, на всех выступлениях, что Советский Союз освободил всю Европу от Гитлера? Погибло 28 миллионов человек. Вы, наверное, служили в армии, были занятия. Нельзя ли в школах, в институтах, я не знаю, где-то вот политзанятия хоть раз в неделю проводить такие?
0: Предлагаю по пятницам. В принципе, почему бы нет? По пятницам назначать человека, да. Вот чтобы он завел себе тетрадку, как вот у меня была тетрадка, да. Вот я готовился к докладу, вырезал из газет там всякие публикации. Да, почему нет? Я только за. Я только за. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
21: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
21: Спасибо за возможность сейчас завершить. Ну, Сергей Алексеевич, конечно, красавец. Все остальные мужчины наши молодцы, но так сложно все вот это обсуждать, когда мы все время замалчиваем даже среди вот народа, скажем так, что мы воюем не с Украиной. Идет братоубийственная война, гибнут православные люди.
0: Никто не замалчивает, все об этом говорят.
21: Но я к тому, что власть об этом замалчивает.
0: Не, неправда. Говорит она об этом. Она все время об этом говорит.
21: Ну, только говорит.
0: Сколько раз об этом говорили, да.
21: Ну да, только говорит. И бомбим Украину в итоге. В том смысле, что я не нет войны, я занимаюсь гуманитаркой, а просто к тому, что ну, с Европой у нас как-то все очень нежно. А как по-другому, не знаю. Я не представляю, чтобы наши ракеты летели в Европу. Тогда начнется ад. Я не представляю. И поэтому вот мы пока как бы агента европейского, американского бомбим. Украинский, американский, как бы, скажем так, хозяин агента делает, что хочет. Вот и тут вот такой тупик уже, и, как говорится...
0: Нет никакого тупика.
21: В патриотичных кругах.
0: Нету тупика. СВО тупика нет. Вы сами сказали. Агент вы их назвали, да?
21: Украину?
0: Угу. Ну что, да, давайте, нет. Давайте не будем.
21: А что делать тогда?
0: Вот, понятно. Видите, вы задаете потом следующий вопрос, что делать? Я вам скажу так, что даже если мы не будем, все будет продолжаться, оттуда идет угроза. И не от хорошей жизни мы это сделали. Что думаете, нам заняться, что ли, больше нечем было? Это все шло именно к тому, чтобы, собственно, нанести нам ущерб. Это да, однозначно да. Совершенно. Просто на полном ходу шло военное освоение этой территории, огромной территории, населенной нашими же людьми. Для чего они это делали? А в НАТО они зачем их хотели бы затащить? Для чего они это все делали? Для чего они там переворот этот устроили? Не потому что, не для того, чтобы нас оставить в покое, чтобы мы жили прекрасно, как говорится, да, и никто бы нас не трогал. Это так не работает. Поэтому, к сожалению, имеем то, что имеем, да, останавливаться нельзя. А что касается Европы там и американцев, как вы сказали, Украина это их агент. Друзья, я прошу прощения, просто у нас нет времени больше, не могу брать звонки, да, если я какие-то сообщения не зачитал, тоже никак не получается. Что касается их, да, ну, они же готовятся к столкновению с нами. К 30-му году они сами там обозначили эту дату. Будем надеяться, что все-таки они поумнеют, да. Ну, а если не поумнеют, посмотрим, посмотрим. У нас сейчас будут новости. После новостей два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов, вам все расскажут про футбол. Они вам расскажут, как «Спартак» победил «Краснодар». по пенальти, как основное время закончилось 1-1. Обязательно вам расскажут, как они сломали Кубок России, там, спартаковцы. Все это они вам расскажут, будет очень интересно. Ну, вы заодно, как говорится, и расслабитесь. Встречаемся ровно через неделю в этой студии.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 20 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Ингушетии из-за подтопления эвакуировали 75 человек. Среди них в том числе 30 детей. Они отказались переехать в пункты временного размещения и отправились к родственникам. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Как уточнили в региональном главке министерства, эвакуировать пришлось жителей сельского поселения Троицкое Сунжинского района. По всей республике ввели режим повышенной готовности, привлекли силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего задействовали 104 человека и 28 единиц техники. Вячеслав Володин анонсировал второе чтение законопроекта об аресте имущества релокантов. Госдума 26 мая рассмотрит документ об ужесточении наказания за правонарушения, совершенные россиянами за рубежом. Как уточнил спикер Нижней палаты парламента, арест их имущества – это одна из предлагаемых инициатив. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Он пояснил, что речь идет о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России, дискредитация вооруженных сил и призывы к санкциям. Поправки к кодексу об административных правонарушениях разработал Госсовет Татарстана и внес в Госдуму в октябре 2024 года. Ко второму чтению депутаты одобрили поправку о том, что решение об аресте имущества релокантов принимает суд. Жителя Ставрополя отправили в тюрьму на 12 лет за финансирование терроризма. Решение в отношении 34-летнего мужчины вынес Южный окружной военный суд. Установлено, что мужчина в январе 2021 года, являясь приверженцем радикальных взглядов, перевел ранее знакомому участнику террористической организации 5300 рублей для продолжения деятельности запрещенной группировки и совершения преступлений, сообщили ТАСС в прокуратуре Ставрополья. Первые 5 лет осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, еще 7 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев. Власти Москвы сообщили о возвращении института участкового врача. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, терапевт перестанет работать разовыми приемами и станет для пациента личным доктором. Он будет постоянно сопровождать и координировать человека, отвечать за результат лечения и его здоровье в целом. Для этого в столице будет проведена большая организационная работа, в том числе по распределению участков. Также специалистам обеспечат соответствующий уровень оплаты труда. Курс валют на вторник. Китайский юань завтра будет стоить 10 рублей 53 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 71 рубль 55 копеек. Курс евро во вторник 85 рублей 45 копеек. Сейчас в Москве плюс 18, завтра в городе облачно. В течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
15: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
22: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
23: Дамы и господа, заводите свои моторы.
22: об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
23: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: Suarez is trying to find him. It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it.
22: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 20.08 в Москве, сегодня 25 мая, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
24: И Георгий Бабаян, всем добрый вечер, друзья.
7: Добрый вечер, ну что, тут уже нам пишут, что вот оно...
24: Дождались.
7: Да, чемпион, Спартак, есть даже сообщение про ЦСКА. Ну, где Спартак, там ЦСКА, в принципе, здесь логично.
24: Я бы сказал по-другому. Где Спартак, там ЦСКА, в сколько в Амазон.
7: Хишаду пишет, с победой ваших, Георгий.
24: Ну, да, кстати, поздравляю.
7: Ну да, Спартак, это больше, чем жизнь, это понятное дело. Как там? Знаешь ли ты вдоль ночных дорог? Вот да, наши победили, вчера было приятно.
24: Ну, может быть, и плывет две ночи.
7: Обязательно поговорим сейчас мы про кубок. Финал, суперфинал Кубка России, безусловно, главная тема. Ну и, наверное, в преддверии финала Лиги Чемпионов тоже надо будет нам поговорить и вспомнить, кто там играет. И вообще, в принципе, про европейский сезон, который тоже подошел к концу, да, подходит, по крайней мере, вот там, к своей кульминации. Чемпионы везде известны, там есть огромное количество тренерских перестановок, это все тоже надо будет обсудить. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
24: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем. И не забывайте про наш канал в мессенджере Макс. А еще в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот. Туда можно задавать свои вопросы.
7: Нам пишут, была ли там Максим. Максим, кстати, не было. Слушайте, включали просто трек, а ее самой там не было.
24: Честно говоря, я был уверен, что ее не будет, потому что невозможно каждый раз, когда выступает в финале Кубка Спартак, звать певицу Максим.
7: Это просто... еще почему?
24: Ну, наверное. У нее
7: что, много дел сильно?
24: Есть, я не знаю.
7: Есть
24: я
7: дела
24: не,
7: поважнее, чем выступить через 8
24: минут. Пиар-менеджер Максим, но я думаю, что есть. Достаточное количество.
7: Я думаю, что Дмитрий, честно говоря, тут написал истинную причину, почему не было певицы Максим. Но...
24: Да.
7: Да, есть занята такое. Была это называется. Вот и Миша Николаев тоже туда же. У Миши Николаева даже лучше еще тоньше получилось. Ну, значит, давайте. ЮВ пишет, давайте перекупов обсудим. Я за билет номиналом 900 рублей дал 12 тысяч.
24: Ого.
7: Ну, а что поделать, если... Невероятно был аншлаг на этой игре, там я слышал, что чуть ли не 500 000 заявок на билеты поступало на эту игру, действительно все хотели посмотреть, чувствовали спартаковские болельщики, что что-то грядет. Ну и вообще, давайте так, наверное, Краснодар, одна из лучших команд сезона, против лучшей команды весны. Были на этом матче. А это обещало нам хороший футбол. И справедливости ради, хороший футбол получился. С самых первых секунд, когда Спартак побежал в атаку, из правого фланга чуть не забили гол, чуть ли не там не на 15-й секунде, стало понятно, что игра получится. Если что, там гол забили точно такой, что с другого фланга. На самом деле. Другие люди, но забили в итоге спартаковцы именно такой гол. Классная была игра, равная была игра. Вот даже Пирло был на матче, пишет Нил Майкл. Да,
24: действительно. Там не только Пирло, Матерацци был на матче.
7: Но я знаю, что Пирло-то он по спонсорским обязательствам был на этом матче. Остальные не знаю, но да, действительно, на стадионе сидели, атмосфера была шикарная. Вообще, любо-дорого смотреть на заполненные битком Лужники. Вот про группу Тату в конце подобного сказать не могу, честно говоря. Особо это не радовало, ничего в моем сердце как-то не ёкнуло от этого появления. А вот футбол был классный, футбол был равный, но мне все-таки больше понравился «Спартак». Особенно первый тайм в исполнении «Спартака» вообще получился шикарный. Мне вот в голову приходит комбинация, тоже где-то в начале матча, еще до забитого гола, когда разыграли классно, там, разрезая вдоль и поперек штрафную, и Барко там махнул мимо штанги, прям рядом со штангой ударил, вот прям хорошая такая была комбинация. Ну и Краснодар, честно говоря, Краснодару не повезло.
24: Давайте вот так. Тут я с тобой соглашусь. А то, что одна или другая команда были лучше,
7: а вот с чем
24: совершенно с тобой не согласен.
7: А вот почему?
24: Потому что обе согласен. Команды мне понравились одинаково. И счет ничейный в основное время, он абсолютно закономерен. То, что не повезло да, Краснодару, согласен. Вот тут я с тобой согласен.
7: А в чем?
24: Потому что не хватило везения проиграть за одну неделю целых два турнира.
7: Нет, я вообще не об этом говорил.
24: Я говорил... А ты про что? Про то, что Помазун красавчик?
7: Нет, я говорил про травму, которую получил Кордоба в самом начале встречи. И в итоге, вплоть до своей замены, играл с этой травмой. О чем потом сказал после игры уже Мусаев, его заменили, все удивились, что его заменили, но он весь матч был просто никакущий, сам на себя был не похож. Он сказал, да, получил травму в самом начале, мы думали, что может быть как-то еще оклемается, но нет, и у него сейчас теперь еще чемпионат мира под вопросом из-за этого. А все-таки Краснодар без Кордобы, это не тот Краснодар.
24: Ты знаешь, раньше казалось, что Краснодар без Персиана не будет той командой, которую мы уже полюбили, наверное, за те сезоны, которые они играют Персиана в лидерах тоже. Чемпионата,
7: и без
24: но Персиана. Кордоба как будто бы там играет главную скрипку на данный момент, и здесь я с тобой согласен. Травмы неприятны, но мы как болельщики, как нейтральные болельщики, ты не нейтральный, понятное дело, нейтральный болельщик, наблюдающий за этим матчем, я не понял, что у Кордобы травма. То есть для меня это звучало, честно говоря...
7: Интересно смотреть матч, чтобы мне не понять, кажется, что с ним что-то не так.
24: Слушай, что-то не так, понятно, настроение нет, игра не идет, все что угодно может произойти. А вот то, что потом уже какие-то оправдания... Мне кажется, это проблема скамейки, ведь многие эксперты говорили...
7: Почему оправдание?
24: Потому что звучит это...
7: У тебя основной футболист, которого заменяют, который никогда не заменяется, который славится тем, что он может играть чуть ли там не три матча подряд.
24: Мы, кстати, это обсуждали, просто... он супер вынослив, он да. незаменимый игрок в составе
7: супер Краснодара. Бык во всех смыслах, вот прямо олицетворение логотипа Краснодара, которого вдруг меняют. Он поучаствовал в итоге в голе, да, кстати, гол
24: Краснодар забил. Будучи травмированным.
7: Да, гол Краснодар забили фантастический.
24: Шикарная
7: Краснодар комбинация. Забили гол в стиле Спартака, вот то, что считается стилем Спартака.
24: Слушай, ну я и, конечно, присоединяюсь к тому, что шикарный гол Краснодара, но и у Спартака был неплохой.
7: И у Спартака был тоже отличный гол.
24: Просто Краснодар затмил своей комбинацией,
7: но у Спартака тоже хороший был. Один из лучших голов, которые были забиты в этом сезоне в российском футболе.
24: Именно комбинационные. То есть это не на шару.
7: Нет.
24: Там
7: нет,
24: все
7: нет.
24: было четко, и выверено. И
7: Спартян на дриблинге протянул, отдал, обыгрался, отдал еще раз. Там все было хорошо, ну просто потрясающий действительно гол. Но я когда говорил про невезение, я, конечно, говорил про травму Кордобы. Это сказалось. Но в остальном, да, игра абсолютно равная. Была, но Спартак мне понравился больше. Вот впечатление. Игра равная, ну так бывает, когда у тебя равные команды играют, все равно одна может понравиться больше. Не потому, что она должна была выиграть в основное время, а просто потому, что то, как они играли, то, как они хотели выиграть, как они бежали вперед, как они комбинировали, как они били. Мне больше понравился Спартак. Ну, а потом пенальти. И в пенальти... я не знаю, как вообще быть Баселли на данный момент. Я не понимаю. Что должно...
24: Крайне тяжело.
7: Что должно, да, быть в голове у этого человека, который похоронил два титула за неделю, или там сколько, чуть больше, да, прошло? Две недели, хорошо. Два титула за две недели. Это, конечно, удивительно абсолютно.
24: При том, что косяков каких-то таких очень серьезных на протяжении всего чемпионата за ним не виделось, честно говоря. И то, что он...
7: Да, что за ним виделось? По ходу чемпионата.
24: Слушай, за ним виделась проблема того, что у Краснодара нет неким просто играть, у них супер короткая скамейка. И, наверное, поэтому Баселли занимает место в основном составе. Вот о чем я хотел сказать. У Краснодара ведь действительно нету вообще скамейки запасных. У них огромные проблемы с составом. Огромнейшие. Ага. И то, что Мусаев добивается тех результатов, которых только Баселли он добился...
7: не играет в основном составе.
24: Ну, слушай, он все равно играет, он в основной обойме и так далее, он выходит, там ну, какие-то действия... Ты сказал,
7: что в основном составе
24: еще раз, он не основной игрок. У них там настолько мало игроков, что каждого игрока в обойме можно назвать основным. У них крайне мало игроков. Супер мало. И мне кажется, что это сыграло с ними злую шутку, их не хватило на весеннюю часть и чемпионата, и кубка, хотя... Мне кажется, что здесь все-таки просто мяч был не на их стороне. Им не повезло, что там. Я говорю про чемпионат и про
7: нет, я здесь
24: кубок.
7: Кубок еще окей, кубок это такая вещь, что финал особенно, что там может повезти, не повезти, и травму может получить главный футболист. Мы помним, как там в свое время Мохамед Салах в кубке вылетал в финале в Лиге Чемпионов против Реала, и все шло наперекосяк. И здесь случилось, ну, понятно, масштаб другой, но примерно то же самое, но в чемпионате то, что им не повезло, это неправда. В чемпионат они проиграли сами. Это не невезение, когда футболист не может реализовать выход один на один миллион процентный. В серии пенальти, ну, в серии пенальти просто красавец, красавец-вратарь. Все, Помазун просто великолепно отстоял. Трюк сработал во второй раз с заменой вратаря. Честно говоря, и по матчу к Максименко тоже не было никаких вопросов. Он тоже отстоял хорошо.
24: Но это же фишка. Это международная фишка.
7: Ну, международная, не международная, не все так делают.
24: Мы видим ее видели ее частенько и видим до сих пор, поэтому тут главный тренер Спартака просто решил таким образом схитрить, и это сыграло.
7: А, супер короткую скамейку, это была такая задача, не покупать людей на скамейку. Вопросы к Галицкому, а Мусаев только подстраивается, работает, с чем есть, пишет Эдвард.
24: Потому что Мусаев подходит на эту роль на все 100%. Приведите туда какого-нибудь суперизвестного тренера европейского, а значит, даже так. Любого, пофантазируйте. Ну, должен же быть материал, с кем работать.
7: Нет. Значит, смотри, о чем тебе говорит Эдвард. Он тебе говорит о том, что у тебя все ключевые решения принимает Галицкий. А Мусаев это исполнитель. Это распространенная проблема. Я считаю, что, честно говоря, так футбольный клуб функционировать долго не может. Если у тебя приходит серьезный тренер, этот серьезный тренер должен подстраивать все под себя. Если ты ему доверяешь, ты должен ему это право предоставить. Если ты вдруг это не предоставляешь, то да, тебе нужен, конечно, какой-то исполнительный тренер, но в долгу это не работает. Примеров масса. И примеров в основном отрицательных. Ну, вот посмотрите на то, что сейчас происходит с тем же самым Челси. Где, ну, Челси просто самодур, конечно, владелец команды. Но вот как там это работает. Тот же Челси, пример в обратную сторону. Когда им владел предыдущий человечек Абрамович и приглашал туда серьезных тренеров, которые полностью рулили процессами. Хороший пример — мадридский Реал из последнего. Ну вот да, наверное, Краснодар примерно что-то наподобие. Один раз сработало, второй раз не сработало. Ну, как бы короткая скамейка.
24: Да нет, ну давайте, давайте вспомним просто про то, что Краснодар в прошлом году чемпион, в этом году вице-чемпион. И играл в Суперкубке России, точнее, в суперфинале Кубка России.
7: Ну да.
24: И все-таки это высокие результаты для Краснодара.
7: Ну, тогда это супервысокие. А тогда что говорить про короткую скамейку?
24: Ну, просто мне кажется, чтобы решать более высокие задачи.
7: Какие?
24: Ну, чемпионство, как минимум чемпионство.
7: А в прошлом году была длинная скамейка у Краснодара?
24: Ой.

0: И зачем здесь какая-то невероятно длинная скамейка? Нормально все со скамейкой у Краснодара. Просто конкретные футболисты подвели эту команду дважды в этом сезоне. Многие нам написали про карму. Что вот карма. Это я тебе говорил в прошлом эфире, что у Краснодара подпортился имидж после этого сезона. И вот уже тебе
1: пишут про карму. Да, мы отдали большое количество времени этой теме, на самом деле, в прошлом эфире. Ну, может быть, слушайте, мне кажется, что Краснодар выглядел хорошо.
0: В матче конкретно?
1: И Спартак выглядел хорошо.
0: Да.
1: Они показали суперфинал. Реальный крутой матч. Битву БК с, там, я не знаю, с мясными и так далее.
0: А с кем?
1: Это
0: что-то
1: супер.
0: Не сказал.
1: Ну, это может быть некрасиво или оскорбительно.
0: А, ну, а зачем тогда заходят?
1: Ну, с мясными. Ну, пусть будет так. И у меня есть товарищ, который вместе со мной работал, и он прям с сорванным голосом мне после матча звонил, радовался, делился впечатлениями. Он был на этом матче, на футболе. И я тебе скажу, что я рад за болельщиков «Спартака». Они заслужили это чемпионство, чемпионство в кубке.
0: Да, правда, кубок разбили.
1: Да, кубок разбили, слушай, это отдельная история, это вообще какой-то трэш с этим кубком. Бедный кубок России ему постоянно достается.
0: Но не надо делать стеклянный кубок, это вообще так себе идея. Вот стеклянный кубок это с открывающейся крышкой, это плохо, это, ну, переделайте его.
1: Слушай, но кубок России же поменяли, я думаю, что, ну, кубок чемпионата России, кубок просто нашей страны тоже в скором времени, я думаю, поменяют,
0: потому что
1: восстановить этот хрусталь просто будет невозможно.
0: Даже когда вот его в самом начале поднимали, там, да, как только, когда его вручили, ты прям видишь, как бережно футболисты вот этот рывок руками делают и стараются сильно его не подкидывать, потому что, не дай бог, но он хрупкий, он выглядит хрупким, он таким и является.
1: Я вам сейчас пример приведу, это когда стеклянный заварочный чайник, и ты постоянно крышку придерживаешь, чтобы она не рухнула и не разбилась. Но он такой же формы, реально такой же формы.
0: Салари из Аргентины. У них, у вот этого колбаса для мате, у него нету крышки, и поэтому он не привык к чайникам.
1: Он еще ударил об экран. Я вообще удивлен, как вот этот светодиодный экран выжил.
0: Но он крепче, чем хрустальный кубок. Вот Дмитрий просто говорит, что спартачам сложно кубок держать. Ну, не привыкшие тоже, с другой стороны, чем мы, да, придираемся к людям. Если бы он был титановый, то сломали бы кубок, а крышку бы просто потеряли, пишет Ешаду. Не знаю, Майкл пишет, я бы на месте Басселли не стал бить пенальти. Этот вопрос тоже задавали Мусаеву на послематчевой уже там пресс-конференции, и он сказал, что ну, он тренирует постоянно пенальти, у него, он один из пенальтистов, поэтому, собственно, это право удара ему и предоставили. Здесь тоже, честно говоря, сложно что-то сказать против этого. Действительно, если человек тренирует пенальти, ну, почему бы и нет? Но вот так вот сложилось, что один человек похоронил сразу два титула для Краснодара. А Спартак действительно молодцы. Очень любопытно будет посмотреть на Спартак в следующем сезоне. Мне, конечно, кажется, что, ну, ключевая фигура в этом Спартаке, без каких-либо но, это Эзекиль Барко. И будет многое зависеть от того, останется он в команде или не останется. Много слухов ходит про Барко. В том числе я слышал слух, что его хочет, на секундочку, Хаби Алонсо себе в Челси. Об этом мы поговорим чуть попозже. Были слухи про возвращение в Аргентину. Ну вот, будет Барко или не будет Барко, зависит вообще любой прогноз на следующий сезон относительно Спартака. Это ключевой футболист без каких-либо но.
1: Дмитрий нас спрашивает, это шутка или нет, это от меня вопрос. Спартак оставит тренера? Слушайте, ну от этой команды можно ожидать все, что угодно.
0: Конечно, оставит.
1: Ну, постараются, как минимум.
0: Не, конечно,
1: сделать все возможное.
0: Конечно, оставит. Он заслужил быть главным
1: тренером. То, что он заслужил, Спартака, тут вообще под сомнение не ставится ни на секундочку.
0: Да, то есть этот, походу, не тренеришка. Хорошо натренировал его. Вот, оригинальный тренеришка, и он вот вроде как показывает какую-то игру. Ну, Спартак при нем преобразился.
1: Слушайте, но он из Кипра тоже уезжал в ранге чемпиона, ну, потому что предложили больше денег, поэтому
0: как
1: вот
0: будто
1: мой спич к этому относился.
0: Ключевое не карьера на Кипре, а то, что он, чьим учеником он был изначально. А он ученик Унаи Эмери. Здесь, ну, он точно останется, но это вообще не гарантия чего-либо. Мы с вами знаем, что у Спартака по-всячески обстоят дела с тренерами, и, может быть, и с игрой, кстати говоря, может быть, осенью все это развалится. Как это очень часто бывает. Наймут нового. Весной опять Спартак выступит каким-то там невероятным образом. Но сейчас...
1: Все возможно. Я всего ожидаю, реально.
0: Но сейчас Спартак...

0: смотрится как самая играющая команда в России. Самая играющая из всех, включая чемпиона. Никто так, как «Спартак», не играет. Прям порадовали. Вчера очень-очень понравилось. «Спартака» куда отправляем? Ваши версии, пишет Эдвард.
1: Я боюсь, что...
0: Никуда.
1: Никуда, да. Вот на данный момент думаю, никуда. Никуда.
0: Мне кажется, что на данный момент он никому особо не нужен. Да, он там мог побить рекорд по голевым передачам в сезоне, но той яркости, которая была в прошлом году, как будто нет. Боюсь, что никуда. Другие футболисты его затмили, хотя те, кого, кто его затмил в этом сезоне, они тоже в весенней части сошли на нет. Ну, это мы с вами обсуждали в прошлом эфире. Гелики-то комфортнее, чем Фиатину на Кипре, пишет Миша Николаев. Ну, а тут как бы кто будет осуждать? Ну, тем более, что он работал уже в «Спартаке», да, для него же это не новинка была. Ну, мы с вами, не знаю, мне кажется, сейчас уже неуместно обсуждать его назначение.
1: Не, ну, просто нужно в рамках победы в Кубке, завоевания Кубка, обсуждать, как мы вот касательно затрагиваем эту тему, удачное ли это назначение, потому что вначале было мутно. Но? Все, вначале было, титул. Ну, слушай, вначале были сомнения, и даже у нас здесь с тобой в студии.
0: Сейчас какие могут быть
1: сейчас сомнения? Никаких сомнений титул. Нет. Чемпионы, чемпионы в кубке, поэтому все просто хорошо.
0: Чемпионы в кубке, они не чемпионы.
1: Да, не в чемпионате. Да.
0: Победители Кубка России. Спартак может уйти только в Нидерланды или средняк Италии, пишет Дмитрий, но в Нидерланды уходить я вообще не вижу никакого смысла. В средняк Италии, смотря что мы называем средняком Италии. Милан средняк Италии, потому что учитывая место, на котором они закончили, вполне себе средняк. Или Юве. Ювентус средняк, ну, о каком среднике мы говорим? Типа...
1: Кома.
0: Калери. Кома? Кома в Лиге чемпионов играет. Кома это топ-команда.
1: Да, у них там праздник.
0: По меркам Италии. В среду финал Лиги конференции, нам еще напоминает Витя Маркелов. Да, интересно, кого это интересует. Эдвард пишет, уйдет Спартак, ну вы чего? Но если он уйдет, то он уйдет поздно. И вряд ли это будет команда уровня, который мог быть в прошлом году. Болонья, пишет Дмитрий. Ну я бы вот, честно, если бы я здесь сидел, и мне было бы лет 17-18, я бы говорил, конечно, Болонья, это Европа, это совершенно, это серия А. Европа не в смысле, что Европа, а в смысле европейский футбол, это там все ты серия А играешь против Миланов, Интеров и так далее. Я бы ни в какую Болонью сейчас, вот я нынешний говорю, я бы в Болонью не пошел бы на его месте. Что делать в Болонье? Нечего там делать, нечего ловить.
1: Я если думаю, что уходишь... Краснодар – это очень хороший вариант для продолжения своей карьеры на данный момент, если не будет предложений с топ-клубов.
0: Я думаю, что есть один еще вариант, который, куда можно перейти. В принципе, им не помешает.
1: Куда еще туда?
0: Одна команда есть, в которую можно пойти на повышение в России. Это чемпион. Почему нет? Ну, то есть, если ты выбираешь между «Зенитом» и «Болоньей», для меня очевидно, что «Зенит».
1: Вот ну, и спалился.
0: Что, ну, потому что какая? Да вы аж определитесь, за кого я болею.
1: За все.
0: Уже сколько лет не можете определиться. Знаю точно, за кого я не болею. У нас сейчас новость.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 20:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Два сотрудника МЧС пострадали при атаке дронов в Запорожской области. Спасатели получили травмы в результате повторного удара беспилотника в Михайловском муниципальном округе. Уточняется, что они ликвидировали возгорание в жилом доме после того, как ранее дрон сбросил на здание взрывоопасный предмет. Площадь пожара составляла 100 квадратных метров. Пострадавшим сотрудникам МЧС оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает канал ведомства в мессенджере «Макс». Никол Пашинян заявил о планах подать новый иск против бизнесмена Самвела Карапетяна. Премьер-министр Армении сообщил об этом в видеообращении к жителям республики. «Я подам на него в суд, и он извинится. У него просто нет другого выбора», — сказал глава правительства. Ранее лидер партии «Сильная Армения» заявил, что Пашинян принесет новые беды в республике, а затем спокойно уйдет и будет наслаждаться своим домом в Канаде. Пашинян уже подавал гражданский иск против Карапетяна. Премьер требовал опровергнуть слова бизнесмена о том, что глава правительства употреблял галлюциногенные грибы. Пять стран ЕС призвали ужесточить торговые меры для противодействия Китаю. Совместный неофициальный документ подготовили Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Литва. Как пишет издание «Политику», они рекомендовали руководству Евросоюза чаще расследовать недобросовестную торговую практику КНР. Группа из пяти стран призвала Брюссель шире использовать тарифы и другие защитные меры для борьбы со злоупотреблениями со стороны Китая и других государств. Документ был передан Европейской комиссии еще 22 мая, уточняет газета. 29 числа в Брюсселе запланировано внутреннее обсуждение стратегии по конкурентной угрозе со стороны КНР. Папа Римский Лев XIV призвал обезвредить искусственный интеллект. Понтифик указал на опасность нейросетей. Глава Римско-католической церкви осудил культуру власти, которая стоит за этой технологией. Понтифик указал, что война вновь нормализуется как средство международной политики. Он считает, что отдельные боевые системы на его основе могут быть практически неподконтрольны человеку. Об этом говорится в опубликованной сегодня энциклике о великолепной человечности. В то же время Лев XIV подчеркнул, что он не выступает за отказ от технологии ИИ и отметил, что необходимо обращаться с ней предельно аккуратно. Это первый документ такого формата, который выпустил Папа Римский. Он презентовал энциклику лично, что, как правило, не делается. Вместе с ним на церемонии в Ватикане находился сооснователь одной из крупнейших ИИ-компаний Anthropic Кристофер Ола. Как утверждают военные аналитики, она подготовила для Пентагона боевую нейросеть, которую использовали при планировании ударов по Ирану. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 16, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: А вы говорите «милит».
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:36 в Москве, сегодня 25 мая, понедельник, радиостанция «Говорит Москва», «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бываем, всем добрый вечер еще раз.
1: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде вас ждем, везде подключайтесь, не забывайте про наш канал в мессенджере «Макс», и в видеотрансляциях есть QR-код, он приведет вас на бот в этом мессенджере.
1: Болонья — это условный Реал Сосьедад с Захаряном. Конечно, лучше уж Зенит, ну или Барселона. Вообще сейчас с этим новым лимитом начнутся агентские игры, где в новостях все лето будут отправлять своих футболистов во все гранды Европы. Это факт, да, это обязательно произойдет. В общем, поздравляем «Спартак» с завоеванием кубка. Было красиво. Спасибо, что порадовали. Кстати, тут новость была, что вообще матч «Спартака» и «Краснодара» чуть ли не, по-моему, в топ-3. Самых посещаемых финалов или матчей в Европе. Вот за весь год. Ну, как бы неудивительно. Там Челси-Манчестер-Сити было больше, по-моему, людей. И кто-то, и, по-моему, Бавария-Штутгарт еще чуть-чуть больше. Ну, в общем,
2: ну, слушайте.
1: Было красиво. За этим было красиво наблюдать. Спасибо всем, кто вчера до стадиона добрался и вот эту вот картинку потрясающую нам предоставил.
2: Ну, у «Спартака» самое большое количество болельщиков в России. Так было. Это не официальные, конечно же, данные, но, наверное, «Зенитовские» поспорят и другие команды. Но,
1: тем не менее, что это без
2: шансов. Народная команда, и за нее болеет огромное количество людей, это не секрет. Но и за «Краснодар» поболеть тоже приехало большое количество болельщиков.
1: А судейство как вам? Пишет Нилс Майкл. А как там судейство? Те как судейство?
2: Честно говоря, у меня лично вопросов нет.
1: У меня тоже.
2: Шагу вперед по Мазуна, все четко, все по правилам. Какие еще были моменты?
1: Много чего допускали. По игре много допускали. Ну, стычек было очень много. Казалось, что там напрашиваются какие-то удаления и так далее. Но вот мы с вами наблюдаем за завершенным произведением. И завершенное произведение как будто от того, что там не было никаких красных карточек, выиграло.
2: 100%. Мне кажется, что в финале турниров так и нужно судить. Наверное, если бы он судил мягче или очень мягко, вот так вот выражусь, то у нас тоже были бы вопросы.
1: Ну, ты имеешь в виду, допускал бы меньше.
2: Конечно. В финале должны судить именно так. И у меня в конкретном матче вопросов судейства нет.
1: Давайте, значит, теперь пройдемся перед Лигой чемпионов и по остальным, значит, вещам, чемпионам и событиям, которые произошли в разных чемпионатах. Их масса. Ну, во-первых, конечно, Англия. Англия, где чемпионом все-таки стал Арсенал. Они выиграли эту чемпионскую гонку, выиграли у Манчестер-Сити, где ушел главный тренер. В итоге, по итогам этого сезона.
2: Это, конечно, сюрприз, мне кажется, для всех.
1: Ну, конечно, да, безусловно, сюрприз. Я про Хосепа Гвардиолу, который покинул пост главного тренера Манчестер-Сити. Ну, давай про Арсенал для начала, да. Арсенал это... мне кажется, что Арсенал нынешнего сезона похож на Краснодар прошлого сезона. Вот который все-таки достоял. Который воспользовался, сначала воспользовались его ошибками, потом он воспользовался ошибкой догоняющего. Как это было вот в прошлом году с Краснодаром. Краснодар же тоже тогда терял первую строчку, а потом ее возвращал себе. И вот здесь произошло точно так же. Наверное, Арсенал из всех команд, которые есть сейчас в Англии, Арсенал, наверное, заслужил больше всех. Мне Арсенал по-прежнему не нравится. Мне не нравится, во что играет эта команда. Мне не нравится, во что превратился футбол Микеля Артеты. Для меня это выглядит странным. Но мы смотрим на таблицу, да, английского чемпионата. И вот просто все команды берем. Манчестер Сити. Проблемная команда в этом году.
2: 100%.
1: 100% и не первый год. То есть это команда, которая перестраивалась в этом сезоне. И перестраивалась, ну вот сейчас она стала выглядеть чем-то таким вроде как уже перестроенным, но всю первую половину сезона перестраивались. Манчестер Юнайтед. Здесь еще нужны комментарии. Ну то есть эту команду вначале тренировала Марим. Вот это был Манчестер Юнайтед на старте.
2: Сказал, и я поймался на мысли, что я забыл, что это было в этом сезоне.
1: Да, это было в этом сезоне.
2: Это было Очень давно.
1: Конечно. Астон Вилла.
2: Ну, кстати, к Астон Вилле вопросов нет. Мы поздравляем Унаи Эмери.
1: Да.
2: Потому что он взял Лигу Европы.
1: Ну, Астон Вилла
2: очередную Лигу Европы.
1: Это все еще суперсредняя команда.
2: Конечно.
1: И по игре это суперсредняя команда.
2: И Унаи Эмери, по турниру, да? Лиги Европы это средняя команда.
1: Ну, ты имеешь в виду, что они играют в Лиге Европы.
2: Конечно, это не уровень Лиги Чемпионов.
1: Но это стратегическая цель была. Лига Европы, конечно же, безусловно. Ну, то есть это Астон Вилла. Ливерпуль в этом сезоне, ну, просто позорище, кошмар и ужас. Да? Давай поищем, где Челси находится в турнирной таблице. А Челси находится на 10-м месте. Вот. Челси – это просто, ну, это ужас и жуть. Тоттенхэм вообще еле-еле спасся от вылета, к сожалению. Как будто было... Хотелось бы, чтобы Тоттенхэм в этом сезоне вылетел, потому что они заслужили это. И получается, Арсенал — это просто единственная команда, которая сохранила стабильность. Вот и все. Вот просто единственная команда, которая сохранила стабильность. Это не делает их незаслуженными чемпионами. Но мы помним, когда в Англии чемпионами не становились команды там с 90 плюс очками в лице Ливерпуля и Юргена Клоппа. А сейчас Арсенал чемпион, у них 85 очков. И этого хватило, причем с отрывом. Но в английской премьер-лиге намечаются интересные времена. Потому что у тебя Манчестер Сити без тренера. Ну, нет, подожди, с тренером. Мореско, главный тренер Манчестер Сити. Это
2: вообще, честно говоря, странная для меня новость.
1: А в чем странность?
2: Ну, я этого назначения не ожидал. Я вообще не ожидал, что Гвардиолу могут тронуть.
1: Достаточно давно, причем, они с ним договорились. Мореско, его ученик, еще один очередной, Мореско назначили, причем у него там будет уже какая-никакая подготовленная команда. Манчестер Юнайтед продолжает с Кариком. И будет очень любопытно посмотреть на эту команду в следующем сезоне. Третье место, Лига Чемпионов, для них это успех. Поэтому по этому году то, что сделал Карик с Манчестер Юнайтед, это вообще фантастика.
2: Шикарный результат.
1: Да.
2: Ну, реально шикарный результат будет, для, конечно, них за последнее время.
1: Будет интересно посмотреть на то, как они будут покупать, кого они купят в это трансферное окно, потому что усиляться точно надо. Лига Чемпионов, тут-то они играли только в чемпионате, по факту, да, в концовке. Здесь все-таки будет уже и Лига Чемпионов, и Кубки, нужно будет усилять этот состав. Не сломается ли Карик под давлением всех этих новых трансферов, получится ли у него протянуть вот эту вот свою, свой этот футбол через летнее трансферное окно и как-то его реализовать в следующем году, посмотрим. Ну, это, будем считать его как бы новым таким тренером, да, он все, этот заканчивал в роли исполняющего обязанности, теперь он все, уже главный тренер, ему доверяют, теперь спрос с него будет больше. Самое интересное, это то, что произошло с Ливерпулем и Челси. Потому что Ливерпуль сначала вроде такие, не-не-не, Слот, доверяем Слоту, оставляем Слоту, потом Слота выгнали. Но выгнали они его после того, как Хаби Алонсо возглавил Челси. Как будто специально лишив себя даже гипотетической возможности его нанять. Говорят, что у них там есть конфликт у нынешнего руководства Ливерпуля и у Хаби Алонсо, что они обиделись, что он отказался их возглавить после ухода Юргена Клоппа. И тогда остался в Боруссии, и им пришлось в Байере, не в Боруссии, в Байере, им пришлось нанимать Слота, а он там через год ушел в мадридский Реал. И вот в итоге вот такая странная чехарда. Но он пойдет в Челси, где ему обещают карт-бланш. Говорят, ох, ты работай вообще, что хочешь, делай.
2: Конечно, у них всех... другого выхода нет.
1: Ну как, вон Морески то же самое, вроде как говорили перед тем, как он туда пришел. А в итоге они его выгнали, наняли какого-то физрука странного из своей же собственной команды другой. Уволили его после концовки. Но Челси все-таки и Хаби Алонсо, опять Хаби Алонсо начинает сезон, будет начинать сезон в команде, которую надо перестраивать. Это интересный проект. Вот все то же самое, уже дежавю.
2: Ну, слушай, может быть, ему очень интересно это делать. Может, он сам в такие проекты идет.
1: Да нет, я думаю, мне выглядит это все странным. Мне кажется, что это, к сожалению, будет провал. В Челси все печально, кричалки про Абрамовича каждый матч. Да, и вот здесь я думаю, что не исправится этот новый владелец. Он как был самодуром, таким самодуром и останется. И никакого доверия к Хаби Алонсо, честно говоря, мне кажется, ждать не стоит. Авторитет Хаби Алонсо подорван после мадридского Реала для футболистов. Как он сам себя чувствует, тоже вопрос. Если он сейчас не вытянет в Челси... Челси – супер рискованная история. Чтобы победить в Челси, ну, нужно, чтобы сошлось очень много всего. Главный фактор – это руководство. Если вдруг его сейчас уволят опять из Челси, там, по итогам, я не знаю, 2-3 месяцев, из-за того, что как-то они там не сойдутся где-то характерами, ну, 2 увольнения с незаконченным сезоном, это будет для Хаби Алонсо, мне кажется, приговор.
2: Я думаю, что такого не должно произойти, но с нынешним Челси и с новым руководством, ну, относительно новым руководством, мне кажется, что там сюрпризы могут быть. По мне, результат, видишь, уже за результаты начал разговаривать, по мне выбор не очевиден. То есть Хаби Алонсо и Челси, ну, прям совсем не очевидная история для меня лично. Я бы, конечно, бы рассмотрел варианты другие. Но, тем не менее, Хаби Алонсо как бы отвечает за свою карьеру только лишь сам. Просто такой, как будто бы он в блудняк.
1: Да, да, да, да, да, да, именно
2: типа,
1: так.
2: Ну, такой, типа, ну, давай Челси возьмем. Ну, зачем?
1: Но,
2: значит, мутная история, мне она не близка.
1: Согласен, да, но на фоне всего этого, конечно, Арсенал выглядит глыбой английского футбола, вообще все спокуха, там никаких проблем нет, тренер будет продолжать работать и будет продолжать выстраивать этот проект на следующий год. Арсенал как будто во всей вот этой вот истории выглядит главным претендентом на титул в следующем году. Значит, это что касается Англии, значит, любопытно и в Испании. Ну, в Испании Жозе Мауриньо возвращается в мадридский Реал.
2: Это вообще дежавю какое-то.
1: Да, и здесь, ну, вообще красота, потому что Жозе Мауриньо вообще уже давным-давно не тот. И возвращается он туда на фоне...
2: После, наверное, ухода из Реал Мадрида?
1: Примерно, да. Ну, чуть попозже. Ну, да, наверное, можно сказать, что он возвращается в команду, которая... почти угрохало его карьеру. А он возвращается туда как авторитет. При этом за последние годы его авторитет был растерян. Футбол, который он показывал, нигде не добивался результата с этим футболом. Бенфика, которую он возглавил, да, она обыграла там мадридский Реал, потом этому же мадридскому Реалу слила, заняла 3-е место в Португалии. Он там, да, неплохой футбол показывали, они не проигрывали, но если бы это был не Жозе Мауриньо, а вот любой другой тренер, вот по итогам этого сезона, 3-е место с Бенфикой. Можно ли было представить, что этот человек пойдет тренировать мадридский Реал? Я думаю, что нет. Но это будет... вот он и Хаби Алонсо, я думаю, даже Мореску затмили на роли главного тренера Манчестер Сити. Вот это будет самое интересное вообще, что будет происходить. Все эти битвы, кого он продаст, уже начинаются там все эти нейросетевые видосы, где он заходит в раздевалку, бьет леща Мбаппе и говорит, теперь я здесь special one, там все, вот они дерутся.
2: Слушай, мне вот подключается. Самое интересное вот это, я нейросетевые видео не видел. Но для себя я не могу представить картину, где тот самый сбитый летчик, по моему мнению, Мауриньо, заходит в эту раздевалку, а там вот эти вот избалованные, типа а-ля Венисиуса, Беллингема, Мбаппе и его компашки. И вот что там будет происходить?
1: Я думаю, что мадридский Реал сейчас распродастся очень сильно и закупится тоже очень сильно в это лето. Закупят все под Жозе Мауриньо и я думаю, что ничего у них, к сожалению, не получится.
2: Слушай,
1: Жозе Мауриньо не уже давным-давно не тот.
2: Распродаваться топ-футболистами, типа, опять же, да, вот этой троицы, там, или четверых людей, которых я назвал, я не думаю, что они на такой шаг пойдут.
1: Я думаю, что кто-то из пары Мбаппе-Венисиус точно уйдет.
2: Ну, точно не
1: Мбаппе. Если не уйдут, это будет провал, потому что о том, что его надо продавать, говорят уже несколько лет.
2: Они это про Венисиус, ты говоришь.
1: Да, они этого не делают. Родриго продать они сейчас не смогут, потому что он валяется с травмой, он просто непродаваемый. Я думаю, что Вальверде потенциально на выход, Чуамини потенциально на выход. Кстати, Карвахаль ушел. Абсолютно бесславно, да. С позором,
2: да.
1: Ушел. Вообще, главная характеристика этого мадридского Реала – это заявка сборной Испании на чемпионат мира. Ни одного футболиста мадридского Реала не будет в составе сборной Испании на чемпионате мира.
2: А кого при том, там что, можно вызвать было?
1: При том, что у Барселоны 8 футболистов в этом составе. 8! Ну, это, по-моему, ну, главная характеристика того, что происходит с мадридским Реалом. Ну, тот же самый Карвахаль, Хёйсон, вот эти вот все
2: это футболисты. Это прям максимально печально.
1: Да,
2: максимально печально то, что происходит это сейчас грустно. С мадридским Реалом, и мне не казалось, что, ну, давай в середине чемпионата, или в начале при Хаби Алонсо, что они скатятся до такого.
1: Да, вообще, они
2: ничто не,
1: не
2: предвещало беды. Мы с тобой в этой же студии сидели и говорили, что Хаби Алонсо, он сейчас сотворит там туда-сюда и так далее. Это, ну, такое же было.
1: Это должна была быть системная команда, и у них получалось.
2: Но... это должен был быть новый проект.
1: Я думаю, что ничего не получится у этого мадридского Реала. Пока Флорентино Перес, который явно уже сходит с ума потихонечку, руководит этой командой. Ну, слишком много звоночков от Флорентино Переса за последние несколько недель. Вряд ли что-то у них получится. Когда-нибудь будет какая-нибудь перестройка, но не сейчас. Италия. Потрясающая Италия. Италия слушают наши эфиры. Может быть, Пирло подсказал, что надо как-то послушать, потому
2: для
1: что...
2: для этого, может быть, приезжал в Москву.
1: Да, потому что они взяли и реализовали практически вот ту идею, которую я предлагал еще давно, с тем, чтобы тасовать просто тренеров между собой. В российской премьер-лиге они делают примерно то же самое.
2: Это тестовый проект, он просто запущен в Италии.
1: Гатузо вместо Сари в Лацио. Сари в Аталанту, соответственно, уходит. Паладино вроде как в Милан, в Милане уволили Аллегри. Наполи хочет у себе Аллегри, может быть, даже уже договорились. При этом Конте ушел. Конте может стать главным тренером сборной Италии, который, значит, который тренировал Гатуза. Это еще у тебя получается свободный Гатуза остается после этого всего.
2: Он и всех будет подгонять просто.
1: И есть
2: лещей раздавать.
1: И есть вроде как сохранившийся Спалетти. Ну, его не за что увольнять. Есть только одна вообще причина уволить Спалетти. Сейчас мы к ней перейдем. И есть Сеск Фабригас, который тренирует Конте,
2: Кома.
1: Да. Ну, может, и тренировать Конте, судя по этому сезону, вполне. Он тренирует Кома, и Кома — это единственное что-то такое, лучик надежды для итальянского футбола. По-другому даже и не сказать, потому что итальянский футбол — это катастрофа в последнее время. А почему я сказал про Спалетти? Потому что на рынке есть глыба сейчас, которую невозможно будет не заметить. И эта глыба — это Хосеп Гвардиола, который без работы. Будет ли Пеп Гвардиола сидеть без работы годик? Теоретически он, конечно, может.
2: Он может себе позволить, может. Потому что, я думаю, там все в порядке с деньгами для существования, но...
1: может. Может и отдохнуть, немножечко прийти в себя. А может и нет. Он вообще об этом вроде как не заявлял сейчас. Он, я помню, после Барса что-то подобное заявлял, а сейчас он ничего такого не говорил. И вот куда можно пойти такому тренеру, как Пеп Гвардиола? Барселона? Мечта болельщиков Барселоны,
2: да, но нет, там место занято. Да нет, это невозможно, и Флику вопросов нет.
1: Абсолютно точно, Барселону нет. В Реал, понятное дело, нет. Куда-то в Англии еще. Ну, человек, который 10 лет отдал Манчестеру Сити, кого он должен сейчас пойти тренировать?
2: Манчестер Юнайтед.
1: Ливерпуль. Манчестер Юнайтед определились с главным тренером. Ливерпуль, но это бред, да, этого не произойдет. Остается либо сборная, либо Италия. Чемпионат, где он еще не работал. И он может сделать Италию великой снова. Масштаба Пепа Гвардиолы в Италии команд всего лишь раз-два и обчелся. И главное из них это, безусловно, Ювентус. Ювентус — это деньги, Ювентус — это имя, Ювентус — это история, Ювентус — это команда, где, ну, есть к чему стремиться, мягко говоря. Ну и Милан. Но Милан как будто не потянет Пепа Гвардиолу сейчас по деньгам. Ювентус может, а Милан, скорее всего, не потянет. Интер, в Интере место занято. Ах, вот кто еще?
2: Мне кажется, что вот Италия вообще не чемпионат уровня Пепа Гвардиолы.
1: Так он делает чемпионат уровня Пепа Гвардиолы. Англия, куда он приходил, тоже не был чемпионат уровня Пепа Гвардиолы. Там сейчас половина тренеров, которые работают, это его ученики в этой самой Англии. Это он сделал Англию той, которой она есть сейчас. И Манчестер Сити той командой, которой они есть сейчас. Это Пеп Гвардиола. Это за ним. Можно там не любить то, что происходит с его командой в последние два года, но он тренер, которому равных по влиянию нет в мире на данный момент. Ни одного. Карло Анчелотти не делал чемпионат имени Карло Анчелотти, а Хосеп Гвардиола делает. он поднимает все на новый уровень. Его противостояние, одно его противостояние с Юргеном Клоппом, чего стоит, они навсегда увековечили себя в заставке голевой передачи. Навсегда я настаиваю на этом. И уже нету никакого противостояния, но
2: как сейчас бы... вообще ни один из них.
1: Да, но это было главное противостояние в мировом футболе. А все это потом переросло в Гвардиолу Артета. Артета его ученик. И Мореско его ученик. Ну, короче, а куда просто? Больше нет вариантов. Саудовская Аравия? Ну, типа, за деньгами? Ну, это да, может быть, сборная? А сборная вообще как будто не его калибр.
2: Мне кажется, что есть еще одна команда.
1: Тем более, что до сборной, извини, я тебя сейчас перебил, до сборной, до ближайшего турнира, там еще столько времени, а до ближайшего турнира достойного масштаба Пепа Гвардиолы, до чемпионата мира, еще как минимум целый чемпионат мира должен пройти, и потом пойдет новый отборочный цикл. Ну, это вообще бредятина. Какая еще может быть команда?
2: Ну, если только, не знаю, уберут Симеоне, может быть, туда
1: Атлетико вернуться. Атлетико Мадрид?
2: Ну, вернуться в Испанию.
1: В Атлетико Мадрид? Да нет, ну это вообще бред.
2: Мне просто кажется, что Ювентус это тоже не тот самый вариант, который подойдет ему по амбициям. А вот в Испании взять третью команду по силе, ну, условно, третью команду, и попросить добиться результата.
1: А когда Пеп Гвардиола работал в третьей команде по силе?
2: Слушай, ну,
1: он Ювентус в Баварии, он работал в Барселоне, и он работал в Манчестере Сити.
2: Да, но тут Ювентус, который давным-давно уже сбитый летчик.
1: Ну, Ювентус это бабки, Ювентус это история. Вот Ювентус, это... Я вообще не вижу никого, вот, кроме
2: слушай, Ювентуса. Многие пишут Зенит. Про Боруссию.
1: Да нет,
2: Боруссия это невозможно.
1: Нужны деньги. Деньги нужны для того, чтобы возглавлять такие команды. Ну, остается полторы минуты, а мы вообще не сказали ни слова про
2: финал Лиги Чемпионов. Хотя, 30 мая.
1: Честно говоря, да. Здесь говорить не особо есть чего. Мы уже все говорили об этом в предыдущих, когда полуфиналы обсуждали. Все там уже сказали. Хорошее. Единственное, что поменялось, это то, что Арсенал выиграл.
2: Да, чемпионате. И играют два чемпиона своих турниров.
1: Да, и они будут... Арсенал, мне кажется, должен отпуститься немножечко, расслабиться. И это должно сыграть на пользу. Может сыграть и во вред, но мне кажется, что сработает на пользу для Арсенала. То, что они вот так вот выдохнут, все, они самый главный камень с души сняли. Они даже если проиграют в финале Лиги Чемпионов, это сильно на них не скажется, потому что они уже и так героическое усилие предприняли. Но здесь можно еще и в Лигу Чемпионов выиграть впервые в истории. Поэтому это будет очень интересно. Тем более, что у ПСЖ потери. У ПСЖ не будет Хакими и, может быть, не будет Усмана Дембеле.
2: А это вот серьезно? Это уже серьезно.
1: Это серьезно, да. Но Хакими, я, насколько понимаю, не будет точно уже. А Усман Дембеле еще может восстановиться. Но вот этот вот футболист, который может восстановиться, это же всегда недолеченный футболист. Поэтому вот тут вот как будто преимущество за Арсеналом. Ну и эмоциональное преимущество, мне кажется, должно быть за Арсеналом. А так... Битва идеологий, душная, душный, ужасный, вонючий, неинтересный футбол от Артеты и фестиваль от Луиса Энрике, атака против сушилки, вот что-то такое, да, это все будет.
2: Это битва как будто в ванной, атака против сушилки.
1: Да, интересно, у тебя проходят, конечно, вечера в ванной, да, это точно. В общем, будет хороший финал.
2: Да, интересно понаблюдать. Нестандартный он. Он максимально нестандартный.
1: Он точно не получится таким, как был в прошлом году. В одну калитку здесь не будет. Могут выиграть как одни, так и другие. Это была голевая передача, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев. Счастливо. Пока.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО за день сбили 14 беспилотников над тремя регионами России. Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские дроны над Белгородской, Брянской и Курской областями. Как уточнили в Министерстве обороны, БПЛА были нейтрализованы за 12 часов с 8 до 20.00 по Москве. Соперники на Ближнем Востоке пытаются подтолкнуть Дональда Трампа к миру. В этом намерении их объединил шок от войны с Ираном. Дипломатические усилия разворачиваются в момент, когда страны Ближнего Востока перестраиваются и приспосабливаются к ослаблению американской мощи. Это происходит на фоне неспособности Вашингтона нанести Тегерану решающий удар, добиться открытия Ормузского пролива или защитить своих союзников в Персидском заливе. Страны были потрясены тем, в какой степени Вашингтон в первую очередь защищал Израиль от иранских дронов и ракет, несмотря на триллионы долларов инвестиций государств залива в США. «Мы, вероятно, наблюдаем последние дни американской империи на Ближнем Востоке», отметил в беседе с газетой «Гардиан» доцент Королевского колледжа в Лондоне Андреас Крик. Он подчеркнул, что во всем Персидском заливе царит полное разочарование американским влиянием и способностью США быть лидером. В Иране опровергли готовность вывести высокообогащенный уран в Китай. Информационное агентство «Тасним» назвало подобное сообщение несоответствующими действительности. Данные саудовского СМИ, как и другие его новостные материалы по поводу деталей переговоров, являются ложными, говорится в публикации. Отмечается, что в тексте меморандума, который готовят власти Ирана и США, нет предложений о готовности Тегерана вывести уран. О намерениях властей Исламской Республики отправить его в КНР ранее сообщили телеканалы «Аль-Арабия» и «Аль-Адад». Журналисты уточнили, что Иран готов к этому в рамках урегулирования конфликта с США. Президент Боливии вдвое снизил зарплату себе и министрам на фоне протестов. Родриго Пас объявил, что он и его команда будут получать меньше, чтобы поддержать общество в условиях перебоев со снабжением. Глава государства также рассказал, что открыт к диалогу, но только с теми, кто готов к переговорам. «Нужно разговаривать, но не под давлением, когда голод граждан используется как щит», — добавил он. Антиправительственные протесты продолжаются в Боливии уже несколько недель. Жители страны перекрывают дороги в разных регионах. Власти возлагают ответственность за возникший перебой со снабжением и беспорядки на сторонников экс-президента Эва Моралеса. 18 мая в фактической столице Боливии, Ла-Пасе, произошли столкновения и беспорядки. Полиция задержала около 100 человек. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 15 градусов, завтра в городе облачно, в течение дня небольшие дожди, ночью плюс 10-12, днем 13-15 тепла, ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление во вторник составит 739 миллиметров ртутного столба. И пока это все, с новостями вас знакомил Руслан Тачиев.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925 33 17, префикс 495.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
4: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Умные парни».
6: 15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И Кирилл Бабаев к нам сегодня пришел, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Кирилл Владимирович, рад вас приветствовать.
7: Здравствуйте.
6: Координаты эфира смски +7 925 888 8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале у нас прямая трансляция и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем, наверное, с совместной декларации России и Китая становления многополярного мира международных отношений нового типа. Документ был подписан 20 мая Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем. Там много интересных положений в этом документе, но если смотреть на Китай, что на самом деле Китайская Народная Республика вкладывает в понятие многополярный мир и насколько это соотносится с нашим видением того, каким должен быть мир, если многополярный?
7: Ну, совместное заявление уже говорит о том, что у них видение совпадает. В этом, собственно, суть этого заявления, его основной смысл, потому что сегодня великие державы не могут похвастаться единой точкой зрения на будущее человечества. Это сегодня такая редкая очень субстанция. Соединенные Штаты, например, и Китай, у них видение совершенно не совпадает. Даже у Соединенных Штатов и Европы видение будущего очень сильно не совпадает, как показало вот последние... показали последние там события и последний год. Но что касается России и Китая, то ценность их стратегического сотрудничества именно в том и заключается, что они одинаково, ну или практически одинаково, видят мироустройство для завтрашнего дня. И это, конечно, очень важно, потому что это уже позволяет дальше, если у тебя идеология, принципы, видение более или менее совпадают, уже можно строить отношения, там, строить дальнейшие шаги. Поэтому вот это заявление, оно, собственно, и призвано подчеркнуть, что существует на свете две великих державы, которые предлагают видение мира. Вообще, ну, не так много стран на сегодняшний день предлагает видение мира. Вот я, скорее всего, если вас спрошу, вы мне не скажете, кто еще из крупных или региональных лидеров может сказать, каким будет мир в ближайшем, ну, например, до конца 21 века. Есть, я так понимаю, видение у Соединенных Штатов,
6: да, конечно,
7: где вот Пакс Американо, мир, который, в котором доминируют Соединенные Штаты и весь западный мир. И есть видение российско-китайское. Понятно, что существуют некие расхождения. Они очень часто такие терминологические. Вот, например, Китай всегда хочет, чтобы это называлось новой эпохой. Это вот китайский термин. Иногда мы его берем, но тогда мы говорим, а вы возьмите вот этот наш термин, например, многополярный мир. Вот китайский термин – это многосторонний мир. А если вы видите формулировку «многополярный мир», это российская формулировка. Но вот эти такие терминологические расхождения, они на самом деле ни о чем. Они как бы, ну, играют какую-то политическую роль, но небольшую. А самое основное, что мы стремимся построить мир, где не будет доминирующего одного игрока, где будет некое равноправие субъектов, где будет свободная торговля, глобализованная экономика, построенная на принципах недискриминации, отказе от там, различных санкций и торговых ограничений, и где будут уважаться национальные интересы и политические системы всех стран. Вот это то, что нас отличает от западного видения этого самого мира.
6: Но при этом в Китае есть ли, декларировался, может быть, набор инструментов для достижения? Потому что пока это действительно декларация. Хотим, чтобы было вот так. Но есть Соединенные Штаты, которые, естественно, будут, скорее всего, этому очень сопротивляться и всячески понуждать мир к своему видению того, как мы должны развиваться.
7: Ну, у каждого лагеря есть своя инфраструктура, с помощью которой те или иные идеи достигаются. У Соединенных Штатов, например, есть блок НАТО и военно-политические союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Соединенных Штатов есть большая семерка, которая тоже более или менее выполняет то, что требуется Соединенным Штатам. У России и Китая сегодня тоже есть такая инфраструктура. Это БРИКС, где нет единого лидера, где все решения принимаются консенсусом, где разрабатывается такая вот единая повестка для всех стран мирового большинства. Есть Шанхайская организация сотрудничества, которая говорит, вот мы в Евразии строим тоже такой вот более или менее справедливый мир, где не будет места диктату и доминированию со стороны какого-то одного игрока. Вот на основе этих, скажем так, фундаментов будет строиться то, что мы называем многополярным миром. Насколько, ну там, сегодня Россия и Китай одновременно говорят о том, что роль ООН должна быть соблюдена. Но роль ООН сегодня очень невелика, как мы знаем, в мировых делах. Последние несколько мировых кризисов показали, что на роль ООН, по крайней мере, западные страны совершенно не рассчитывают. Следовательно, вероятно, либо роль, либо ООН должна быть как-то модифицирована, либо ООН должна быть кем-то заменена. Вот другого выхода нет. Мы говорим о том, что ООН должна продолжать оставаться единственным мировым арбитром, потому что это механизм, который был принят после Второй мировой войны, потому что он охватывает весь земной шар, и просто потому что другой такой всемирной платформы больше не существует. Но насколько это получится, не ясно, но, по крайней мере, вот у нас есть такие на сегодняшний день три вида платформы, на которой может строиться будущее мира. ООН – это такая уже устаревающая платформа, или, по крайней мере, нуждающаяся в реновации, скажем так. Вторая платформа – БРИКС-ШОС, это российско-китайская платформа. И третья платформа – это НАТО «Большая семерка», которой распоряжается Запад.
6: А вот со стороны Китая, например, есть ли все-таки понимание, что и другие члены БРИКСа, например, или другие члены ШОСа разделяют вот эту концепцию многополярности, справедливости, удобства, о которых мы вместе договорились?
7: Конечно. Вообще, на самом деле, многополярный мир – это концепция, которая не противоречит и американскому видению тоже. Они тоже все время говорят про многополярный мир. Они прекрасно признают, что сегодня в развивающемся мире существует крупные игроки, мнение которых невозможно не учитывать.
6: Поэтому, если на всякий случай, будут нападать на них, видимо,
7: ну,
6: так.
7: Ну, там, либо нападать, либо как-то с ними пытаться договориться, но, во всяком случае, они знают, что это такое существует, и мир совершенно другой, нежели после, скажем, там, Первой мировой войны 100 лет назад, когда их просто можно было игнорировать, и в Версале садиться, там, европейскими державами, и весь мир делить между собой. Но сейчас ситуация другая. Вопрос в том, кто как видит этот многополярный мир и, ну, является ли это стремление к строительству многополярного мира объективным. Вот Соединенным Штатам, в принципе, он особенно не нужен. А поэтому они стараются сделать так, чтобы мир продолжал оставаться монополярным. А России и Китаю, конечно, он нужен. Он нужен и большинству других стран, особенно развивающихся стран, потому что они прекрасно понимают, их интересы должны быть учтены на международной арене. Как они могут быть учтены? Ну, текущая конфигурация Совета Безопасности ООН, она их не учитывает. Она не учитывает интересы, например, Индии или Саудовской Аравии или Бразилии, потому что они не являются постоянными членами Совбеза. А Запад вообще не учитывает их мнение ни по какому вопросу практически. В этой связи там в Всемирной торговой организации тоже царит исключительно западное доминирование. В этой связи отсюда и выстраивается очередь стран в БРИКС. Потому что они понимают, что принципы, на которых строится БРИКС, более или менее совпадают с их собственными интересами. Поэтому туда уже вот 30 стран хочет вступить. Но не просто так они туда хотят вступить. Ясно, что они хотят вступить, потому что они понимают, это ближе им, чем любая другая на сегодняшний день международная структура.
6: Но помните, когда в БРИКСе активно заговорили о выстраивании своей финансовой инфраструктуры, в том числе про валюту начали говорить, тут же было заявление Дональда Трампа, который сказал, что если будут активные действия, то, соответственно, все санкции мира обрушатся на инициаторов. И как-то тема просто она притихла.
7: Не, она не притихла, там продолжаются обсуждения, я убежден, что к чему-то они придут, просто для этого нужно договориться между собой сначала. А там это не просто сделать. У каждой страны свои интересы. У кого-то есть опасение, что если будет единая валюта, построенная в качестве корзины валют стран БРИКС, то там будет доминировать юань, а никому этого не нужно, особенно кроме Китая, и так далее. Поэтому на самом деле там идут переговоры, мы знаем прекрасно, какие позиции сторон. БРИКС тема интересен, что там всех приходится слушать и каждое мнение учитывать. Потому что не может быть такого, что, например, 9 стран БРИКС решили между собой, но 10-е против, ну, тогда решение просто не будет принято на уровне БРИКС. А Трамп, ну, понятное дело, это его стилистика. Вот посмотрите, что он Ирану каждый день говорит. Что мы завтра вас раскатаем, мы вас завтра превратим в радиоактивный пепел и тому подобное. Но это же совершенно не значит, что на самом деле это случится завтра. Завтра, как видите, ничего не происходит.
6: Но его словам-то продолжает верить, или его слова уже мало что значат?
7: Ну, так сказать, чем больше кричать «волки-волки», знаете...
6: Тем меньше будут пугаться.
7: Конечно.
6: Но при этом, а понимает ли, например, в Китае все-таки определенные риски, и принимают ли их в части того, что американцы всячески будут сопротивляться тому, чтобы какие-то серьезные центры силы еще возникали, вокруг которых могут и собираться другие, потому что все-таки это прямой вызов для конкурента, это прямой конкурент.
7: Да, мне кажется, в Китае уже свыклись с тем, что Соединенные Штаты сопротивляются росту могущества развивающегося мира, и Китая в частности. В принципе, уже Китай давным-давно под санкциями тоже, просто там в меньшем объеме эти санкции, чем в России, против России. Плюс гигантское количество этих торговых пошлин, постоянно возникающих, плюс цепочка военно-политических союзов по периметру всех китайских границ, которые пытается выстроить Америка. Плюс тайваньский вопрос, когда фактически государству не дают управлять одной из частей своей собственной территории, несмотря на то, что весь мир признает, что это действительно часть территории КНР. Собственно, Америка признает.
6: И звучат критические выпады в адрес Китая, что китайцы как будто бы очень-очень медленные, нерешительные в адрес того, чтобы подставить свои интересы.
7: Ну, просто, понимаете, они никуда не торопятся. Дэн Сяопин в свое время сказал, если мы не присоединим Тайвань, значит, наши внуки присоединят Тайвань. Все, на этом закончилась дискуссия. Да, он так сказал.
6: Нет, я к тому веду, что эта концепция сохраняется, потому что, есть уверенность, что время работает на них.
7: Понимаете, в Китае не принято принимать решения эмоционально или под давлением обстоятельств. Там в любом случае каждое решение проходит обкатку и многочисленные долгосрочные размышления. Поэтому полагаю, что Китай действительно понимает, время работает на него, китайская экономика растет быстрее, китайская экономика станет первой в мире, видимо, в течение 5-7 лет по нашим подсчетам. Первый в мире, и, следовательно, Соединенные Штаты окажутся уходящим лидером. А это значит, что Китай наращивает свое военно-политическое влияние. Сегодняшние события вокруг Ирана очень хорошо показали, что Китай действительно держит руку на пульсе мировых дел и готов в них участвовать. Раньше этого не было. Еще 10-15 лет назад Китай не принимал такого активного участия в мировых делах или в региональных конфликтах где-то за пределами своего региона. Сегодня китайцы уже гораздо активнее, поэтому то, что Америка сопротивляется, для них нормально, то, что время работает на них, они прекрасно понимают, они продолжают действовать по своей стратегии.
6: А как вообще изменился баланс сил в Азии, например, за последние 10 лет, и удается ли Китаю все-таки вокруг себя пул какой-то региональный собирать, потому что вы упомянули военно-политический альянс Запада, который существует и в Азии, он же существует, естественно, для того, чтобы отстаивать или формировать свои интересы против Китая.
7: У Китая союзников нет. То есть есть один единственный союзник, это Северная Корея. Официально, по крайней мере. Есть более или менее страны, которые относятся дружески, имеют отношения с Китаем. Есть Россия, которая является стратегическим партнером Китая. Но такого, чтобы союзы по типу НАТО Китай не создает.
6: Намеренно.
7: Потому что Китай говорит о том, что это практика 20 века, от которой в 21-м нужно отходить, потому что она уже устаревшая. Зачем нам эти союзы формальные? А зачем нам эти обязательства? Мы лучше соединим мир при помощи различного рода экономических инициатив, типа пояса и пути, например. Или мы будем взаимодействовать с Россией на уровне стратегического партнерства и дружбы, не имеющей верхних границ. Это, в принципе, подход вполне логичный на сегодняшний день, но вопрос в том, что, конечно, китайцы не могут не понимать, что большинство, например, их соседей к самому Китаю относятся весьма напряженно. Включая страны Юго-Восточной Азии, с большинством из которых у них территориальные конфликты пограничные.
6: И можно таким образом, судя по китайскому видению, все равно выстраивать этот образ будущего, оставляя где-то позади эти точки напряженности, которые есть, и сознательно отказываясь именно от создания каких-то военно-политических союзов.
7: Мне всегда было сложно достаточно понять. Может быть, от нашей русской души сложно понять китайскую душу, но ясно, что, скорее всего, мы бы поступали по-другому. Мы бы, скорее всего, с нашими соседями выстраивали какие-то более или менее дружеские отношения, чтобы заручиться их поддержкой, чтобы заручиться их позитивным отношением и лояльностью. Это, мне кажется, аксиома, но Китай что-то не идет по этому пути, он не торопится решить пограничные вопросы с Индией, решить вопросы в Южно-Китайском море, с Вьетнамом, там, с Филиппинами, с Индонезией.
6: Что эти истории будут вечными, может быть, поэтому?
7: Ну вот, я не знаю, мне это очень сложно понять. Честно говоря, мы, так сказать, многократно задавали вопросы Китаю, но вот почему, друзья, вы не помиритесь с Индией, разграничите между вами там эти горные территории, где там, ну, понимаете, кроме снежного барса особенно никто не проживает. И, наверное, у вас будет дружба так же, как у нас с вами. Ведь у нас с Китаем тоже в свое время было куча пограничных проблем.
6: Ну, решили.
7: Но мы разграничили огромную границу, 4200 километров. Мы ее всю разграничили до 1 метра. Где-то пошли на уступки. Но именно это позволило нам сегодня выстроить это самое стратегическое партнерство. Почему же вам, дорогие друзья, не сделать то же самое с Индией? Тогда у нас расцветет вся Евразия. Но они говорят, нет, вот индейцы должны сами первыми, или там они должны отдать нам все, что вот мы и так владеем. Ну, то есть... Пока вот такая позиция.
6: Это же является как раз и эта точка напряженности является способом манипуляции со стороны, например, там, тех же самых американцев или других стран,
7: ну, конечно,
6: которые хотят влиять.
7: Конечно, они же приходят влиять в Индию и говорят, смотрите, они вас земляным червяком называют. Они же вам землю не отдают, земельку вашу в Гималаях, она ваша, индийская. Давайте с нами дружить. Ну, да, это, конечно, сразу освобождает там поле для маневра для Соединенных Штатов. Ну, пока вот Китай не идет на это.
6: Есть ли в Китае вообще, по вашим наблюдениям, такая точка зрения?

0: существует из-за вторичных санкций. Ну и далее по списку.
1: Ну, конечно, Китай хотел бы остаться над схваткой.
0: Получится
1: Это что его стратегия. Россия и Запад находятся в жестком конфликте. Угу. Китай в этом конфликте, как видите, не участвует. И, следовательно, является единственным бенефициаром этого конфликта на сегодняшний день. Потому что он не тратит своих ресурсов, ни финансовых, ни людских, никаких, ни вооружений. Он просто смотрит, как развивается конфликт на Украине, и делает свои выводы относительно будущего там, на собственной территории. И при этом не собирается там, портить отношения ни с кем. Ни с Россией, ни с Европой, ни с Соединенными Штатами. Тем более, что все-таки, конечно, с Россией его связывает партнерство политического характера, но с Европой и США его связывают сотни миллиардов долларов торгового оборота.
0: Но от него никто не требует однозначного ответа, с кем бы. Может быть, поэтому он может не выбирать, а как бы...
1: Ну вот да, они проводят такую очень сбалансированную политику, потому что китайское руководство считает, что если удастся сохранить с Соединенными Штатами торговый оборот, возможность экспортировать туда свои товары, возможность успешно торговать и там обмениваться какими-то инвестициями, то это будет для Китая выгодно. И, наверное, так оно и есть. Для Китая это, конечно, гораздо выгоднее, чем если бы сейчас обрубили полностью они связи все с Соединенными Штатами, потому что они бы обрушили 600 миллиардов долларов торгового оборота своего в год. Ну и, конечно, зачем им это нужно? Тем более, что Китай экспортирует в США гораздо больше, чем импортирует оттуда. Вот. Но просто как бы это все равно рано или поздно, вероятно, ситуация достигнет какой-то точки кипения, когда между Китаем и Соединенными Штатами начнется настоящая конкуренция на мировой арене. Именно политического характера. Я считаю, что Тайвань – это вот такая вот точка кипения и есть. То есть, скорее всего, если Китай действительно примет решение приступить к какому-то более активному образу действий в отношении Тайваня, то вот тут-то для Соединенных Штатов настанет момент истины. Либо они отступят, и, следовательно, скорее всего, вот вся эта конструкция азиатских союзов американских полетит.
0: Никто не вступится с американцами вместе?
1: Ну, а кто там вступится? Они все такие, условно, вассалы, и тем более, что у них у всех главный торговый партнер Китай, и у Японии, и у Южной Кореи, и у Филиппин, у кого угодно. Вот, но либо же Соединенные Штаты пойдут на обострение, а это будет означать уже не только торговую войну, но и любую другую.
0: А понимают ли китайцы, например, какое-то место, слабое место у американцев, которым они могут пользоваться, но и, в свою очередь, ощущают ли они, что и американцы знают китайское слабое место, может быть, помимо Тайваня, на которое тоже могут надавить, и нужно поэтому готовиться к этой схватке более активно?
1: Ну, видите, сейчас вот слабые места исключительно у американцев, так как уж сложилась жизнь, что американцы влезли в кризис на Ближнем Востоке, совершенно не понимая ни стратегии, ни последствий. И вышло так, что сегодня они сами же в большей степени заинтересованы в мире с Ираном, чем сам Иран, который, казалось бы, разбомбили уже там на не знаю на сколько. И в этом смысле Китай, конечно, играет более сильную сейчас позицию, потому что у него как раз нет никаких трудностей, ему от Америки нужна только вот беспроблемная торговля.
0: Но не надавливают, вот это интересно. Может быть, мы, конечно, смотрим на позицию Китая как это через призму наших взаимоотношений с Западом, что один на другого должен жестко давить, продавливая как раз и понуждая контрагента к выполнению каких-то собственных требований.
1: Ну как, не надавливают? Очень даже не надавливают. Смотрите, в результате визита Трампа в Пекин,
0: да,
1: сделка по оружию с Тайванем отложена на неопределенный срок. Нет ее фактически на столе. В результате визита Трамп говорит публично, что он против независимости Тайваня. До этого ни один американский президент такого не говорил. Они все говорили, мы не поддерживаем независимость Тайваня. Это другое дело. А Трамп сказал, я против независимости. Кого бы то ни было, сказал он.
0: Но, может быть, они ждут, пока американцы вместе с европейцами нарастят свои возможности по производству там чипов, чтобы как-то иметь какой-то физический инструментарий для отстаивания своих интересов.
1: Ну, по крайней мере, это Трамп сделал ровно то, чего хотел Китай, по сути дела. Вот ага, это, в этом смысле, мне кажется, что давление было, но просто оно такое, конечно же, ну, не явное, потому что явное давление на гегемона чревато. Понимаете, особенно Трампа, который, так сказать, уверен в том, что весь мир лежит у его ног.

0: постоянная. Но вот факт есть факт. В результате визита мы видим ряд уступок со стороны Америки. И эти уступки, конечно, Китаю очень помогают. Тем более, что, видите, в результате Америка оказалась связана целым рядом конфликтов очень далеко от АТР. Китаю это, конечно, чрезвычайно выгодно.
1: А что Запад, с вашей точки зрения, до сих пор неправильно понимает в китайской политике?
0: Китайской политики? Да, мне кажется, ну, там нет никаких иллюзий относительно китайской политики. Может быть, многие на Западе считают, что Китай хотел бы стать новым гегемоном.
1: Угу.
0: Вот я, кстати, так не думаю. Я думаю, что это как раз неправильное понимание. Китай видит, что происходит, когда в мире появляется гегемон. Все остальные объединяются против него. Это, ну, нормальная политика еще со времен написания труда «Искусство войны». 2500 лет назад одно и то же. Но поэтому Китай, конечно, не говорит о том, что вот мы хотим, чтобы мир был китайским. Мы хотим, чтобы мир был сбалансированным, где у каждого есть свои интересы, они соблюдаются, все в балансе живут, и никто не принуждает никого, например, к определенной общественной системе. Типа демократии там или чего-то, прав человека.
1: То есть идеологии на экспорт у китайцев точно не будет, да?
0: Ну, мы ее не видим на сегодняшний день. Вот мы не видим китайской идеи. Вот западные идеи нам понятны. Либеральная демократия, значит, права меньшинств, значит, отказ от там, любого рода...
1: Какой-то.
0: Да, там, своей идентичности, плюс свободный выбор, там, так далее. Китайцы, они не говорят, что нет, давайте весь мир должен жить по-китайски. В этом смысле, наверное, это тоже идеология значительно более привлекательная для всего мира, именно тем, что ее фактически нет.
1: Но, с другой стороны, может быть, китайцы и сами понимают, что весь мир живет по-китайски, потому что Китай производит все для всего мира практически. Может быть, это и есть мир по-китайски?
0: Ну, это не всегда будет именно так.
1: Да?
0: Конечно, Китай богатеет, и себестоимость любого рода продукции, соответственно, повышается. Сегодня производить в Бирме или во Вьетнаме уже гораздо дешевле, чем на китайской территории.
1: Угу.
0: Поэтому многие производства, особенно таких вот товаров ширпотреба, они переносятся туда. И поэтому Китай не всегда будет мировой фабрикой, уж точно.
1: Кирилл Бабаев с нами, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
2: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! О, мой Гомес! Лео Месси does it again, he's superhuman!
4: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
6: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Кирилл Бабаев с нами, директор Института Китая и Современной Азии Российской Академии Наук. Давайте, наверное, еще поговорим про потенциал и реализацию российско-все-таки китайских отношений. В чем Китай, например, чувствует и чувствует ли определенную зависимость от Российской Федерации?
0: Ну, Китай огромная экономика, гораздо больше российской, и поэтому он может балансировать поставки чего бы то ни было, даже вот энергоресурсов. У них есть некое такое неписанное правило, что больше 20% поставок они не должны принимать из какой-либо одной конкретной страны. Сегодня доля России как раз составляет примерно 20% от всей нефти и газа, которые Китай закупает на мировом рынке. Но, вероятно, эта цифра будет все-таки расти. Во всяком случае, наверное, она будет расти, если будет построен вот этот магистральный газопровод «Сила Сибири-2», о котором только ленивый сейчас не разговаривает. Но, пожалуй, это вот первое, что Китаю обязательно нужно от России, это стабильные поставки энергоресурсов. Они понимают, что Россия сегодня это самый надежный и самый стабильный источник этих энергоресурсов. Видите, с южными маршрутами типа Персидского залива может случиться в любую секунду что угодно.
1: Вот Армуз случился.
0: Ну да, вот Армуз случился, а может случиться еще какой-нибудь пролив. Угу. Поэтому здесь в этом смысле поставки по суше, они гораздо более надежные и долгосрочные. Во-вторых, это, конечно, сельскохозяйственная продукция. Все-таки продовольственная безопасность Китая во многом сегодня зависит от российских поставок. Это зерно, это мясо, это рыба, морепродукты, соя, очень много сои. Более того, поставки растут. Опять же, это связано с тем, что китайцы понимают, северный сосед все-таки более дружелюбный, чем другие импортеры, скажем, такие, как Австралия.
1: Шантажировать не будет, да?
0: Ну да, Австралия или Соединенные Штаты могут взять и прервать любые поставки в Китай продовольствия. И что? Китай закупает гигантское количество продовольствия. Поэтому организуются новые сделки, подписываются новые документы, и объем нашей пищевой, сельскохозяйственной продукции в Китае растет. Вот это, пожалуй, две сферы, две отрасли, гражданских, во всяком случае, где Китай действительно зависит от России. Ну и есть военные, конечно, поставки, потому что практически все китайские истребители летают на российских двигателях. Ну и как они будут летать дальше? Вертолеты то же самое. Гражданские, военные. Это российская продукция на китайском рынке. Многие космические технологии. То есть, ну, это уже такие более нишевые, скажем, вещи.
1: Но интересно, этот статус-кво, он будет при общем согласии сохраняться довольно долгое время? Или все-таки, вот хороший пример вы привели, это зависимость не более чем 20% от единого поставщика? Мы-то рассчитываем на то, что китайцы нас фактически выручат и компенсируют нам те потери, которые мы понесли в торговле с европейцами.
0: Ну, это просто так сложилось, понимаете? Неожиданно Европа закрылась для российского импорта. И экспорта, да, и выяснилось, что в огромном количестве отраслей мы зависели от Европы, действительно зависели. Кстати, никто тогда не говорил о том, что Россия вассал Европы или там находится в зависимости от Европы, несмотря на то, что наш товарооборот с Европой иногда превышал по году где-то 50-55% всего товарооборота. С Китаем таких цифр нет, конечно, и не было. Но просто так случилось, что Европа закрылась, срочно надо было решать вопрос, откуда брать там какие-то запчасти, станки, промышленные продукты, электронику, автомобили. Угу. И вот пришел на выручку Китай. Понятно, что российское правительство хотело бы как-то диверсифицировать эти поставки, включить и Индию, и другие страны, и Турцию, там, и так далее, Юго-Восточную Азию. Я полагаю, что постепенно это будет происходить. Плюс происходит все-таки какое-то импортозамещение, когда на российской территории начинает производиться то, что
1: закупалось.
0: Когда-то закупалось, да. И в этом смысле Россия вот двигается двумя параллельными курсами. Ну, а китайцам мы говорим, ребята, смотрите, хватит нам продавать свои промышленные продукты, давайте-ка вы их будете производить на заводах на нашей территории, там, в виде совместных предприятий или в виде ваших собственных предприятий, неважно. Давайте Хавал будет производиться в Москве там, или где-то в Подмосковье, чем будет завозиться из Китая. И вам так выгоднее гораздо, и нам выгоднее. Ну вот, если в этом, по этим векторам двигаться дальше, то критическая зависимость от Китая в нашей экономике не возникнет.
1: Почему, кстати, возник вот этот нарратив, что мы... Может, это насаждаемый, кстати, нарратив, не родившийся здесь, в Российской Федерации, а что мы сейчас вынуждены диверсифицировать там свои поставки и очень плотно работать с Китаем, и китайцы это прекрасно понимают, нашу уязвимость, будут этим пользоваться, и мы тем самым впадем в довольно серьезную зависимость от Китая. То есть уже не мы не будем использовать и никогда не использовали там свои ресурсы как элемент воздействия, а Китай может этим воспользоваться.
0: Может, конечно, так это естественным образом происходит, понимаете, если действительно от вас человек зависит, вам очень сложно удержаться от того, чтобы не диктовать ему свои условия жизни, именно потому, что зависит он от вас, и больше ему деваться некуда. Ну, конечно, это произойдет, но просто именно поэтому и нужно нам каким-то образом выравнивать эту ситуацию, чтобы и нам самим производить какие-то критически важные товары для промышленного производства и... закупать где-то в других местах и так далее, и с Китаем договариваться о какой-то промышленной кооперации вместо простого импорта. Иначе, понимаете, как сегодня он не хочет, может быть, на нас оказывать давление, а завтра вдруг захочет.
1: А как же многополярность?
0: Ну, здесь рассчитывать нужно только на себя в таких вещах. Вот я считаю, что политика – это все-таки такая очень прагматичная область, где нужно всегда рассчитывать все риски. Адекватно их оценим.
1: Но мы очень часто исходим из того, что если у нас мир, дружба, то все схвачено, как с европейцами было, и тогда ничто не может нам помешать.
0: Ну, поэтому, видите, нас все время все обманывают, как говорит наш президент.
1: А в Китае знают и вообще прислушиваются, точнее, имеют как-то в виду вот эту концепцию Киссинджера, когда он говорил, я всю жизнь положил на то, чтобы оторвать Россию от Китая. Вот, а в итоге там современная политика американских администраций всю это, в общем, всю эту работу перечеркнула. В Китае понимают, что Россия находится, ну, как бы вот между двух огней, может быть, что если с американцами, значит, это как будто бы против Китая. Если с Китаем, это как будто бы там, вместо Америки или против Америки.
0: Ну, Россия как раз и хороша, как евразийская держава, именно тем, что она может поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. И с Европой, и с Азией. В этом российская сила, всегда так было. И в этом смысле, конечно, России было бы гораздо выгоднее иметь дружеские отношения не только с Китаем, но и, например, с Соединенными Штатами. Угу. Ну, сейчас отношения улучшились, конечно, гораздо лучше стали, чем, скажем, еще там 2 года назад, но все равно это пока еще не тот уровень взаимоотношений, на который нам бы хотелось рассчитывать. Я убежден, что все-таки даже кризис в отношениях с Европой, он будет преодолен. Потому что в Европе тоже достаточно прагматичных людей, которые понимают, Россия всегда останется соседом. И поэтому с ней нужно поддерживать нормальные человеческие отношения. И в России такие люди есть. Я думаю, что с Россией, с Европой, с Америкой удастся выстроить хорошие отношения и не в ущерб российско-китайским отношениям, которые, конечно, сегодня для нас важнее.
1: Угу.
0: Ну, в этом и заключается искусство дипломатии, чтобы свои интересы защищать за счет взаимоотношений хороших со всеми соседями.
1: Наш слушатель говорит, глобальное большинство с юга, например, готово говорить про многополярность, работать в политической плоскости, даже ругать Америку при необходимости. Но печаль в том, что когда дело доходит до жестких шагов, то стороны в итоге прячутся за язык дипломатии, ищут отговорки в философии. Для нас это не самый хороший вариант, потому что мы-то всерьез за многополярность.
0: Но это происходит потому, что сегодня мировая экономика на самом деле находится в руках Соединенных Штатов Америки. Вот что бы мы ни говорили, Бреттон-Вудская система,
1: работает,
0: включающая в себя там Всемирный банк, эту самую Всемирную торговую организацию, Международный валютный фонд, вот эти все организации, они находятся под контролем Соединенных Штатов. И доллар продолжает оставаться мировой валютой номер один. Конечно, все государства мира это понимают. Никто не хочет себе никаких проблем, когда твои счета где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке вдруг будут за одну секунду арестованы, и ты окажешься без средств существования, или тебе там остановят импорт или экспорт. Поэтому, конечно, страны относятся к этому с осторожностью. Но это уже ситуация совершенно другая, чем была 20 лет назад. Сегодня у тебя всегда есть альтернатива, хотя бы тот же Китай. Или та же Россия. Это вопрос в том, что эта ситуация будет постепенно меняться вот именно в эту сторону, она уже меняется.
1: То есть, когда концентрация токсичности со стороны там, западного мира превысит какие-то допустимые уровни, тогда мы увидим, не знаю, слом этой системы или резкое переформатирование?
0: Да просто мне кажется, что как-то уровень страха будет постепенно снижаться перед Соединенными Штатами и перед всей западной системой. Но для этого нужно иметь какую-то альтернативу, там той же Всемирной торговой организации или тому же Международному валютному фонду, чтобы не зависеть от них, нужно иметь какую-то альтернативу. Эту альтернативу сейчас могут создать Россия, Китай и другие страны БРИКС. Ну, вот, наверное, она постепенно будет создана.
1: Но разве те же самые американцы, не знаю, актуально ли это для Европы, не используют условно какие-нибудь личные связи для того, чтобы сохранять как раз свой статус-кво? Не знаю, пришли к банкиру средней руки и сказали, ну, ты же понимаешь.
0: Ну, понятно, к банкиру может прийти любой. Он, банкир, тоже считает деньги, в принципе, они для него не пахнут. Юани, доллары, ему не важно, что к нему приходит. И в этом смысле это вопрос уже дипломатии, умелой дипломатии. Конечно, Соединенные Штаты очень хорошо ювелирно работают с элитами. Вот что такое похищение Николаса Мадуро? Это договоренность с элитой.
1: Конечно.
0: Ясно, что просто им открыли дверь, сказали, садитесь здесь, берите вот ключ от двери. Понимаете, вот как было. Это же не какая-то там грандиозная гениальность разведывательных органов Соединенных Штатов Америки. Они сумели договориться с элитой, которая спокойно продала им Мадуро и получила, скорее всего, за это серьезные деньги, и отлично сейчас люди живут.
1: Ну, очевидно совершенно, что у американцев есть попытки также работать с китайцами, но мы видели недавно и громкие отставки, и громкие приговоры, и очевидно совершенно, что китайцы тоже не дремлют.
0: Ну, там, не знаю, насчет того, чтобы сменить власть в Китае, я думаю, что даже Соединенные Штаты сегодня не задумываются. Но я думаю, что насчет Ирана, скажем, такая работа проводилась, конечно.
1: Угу.
0: В этом смысле, да, у Америки есть хорошие навыки работы с элитой, которым можно у Америки поучиться. Но, опять же, элита любой страны очень хорошо понимает, у кого на самом деле сила. Да? Если сегодня экономика номер один – это Соединенные Штаты, завтра экономика номер один станет Китай, и все больше и больше людей будет смотреть в ту сторону.
1: Потенциал для конфликта между американцами и китайцами – это понятно какой. Там Тайвань прежде всего, естественно, там, рынки и так далее. А у нас рассматривается ли вообще такой вопрос, как некий потенциал для конфликта между Пекином и Москвой, или там повод для напряженных отношений? А то у нас принято так все вот благостно рассуждать, что мы и партнеры, мы за многополярный мир, мы в целом очень по многим вопросам сходимся. А по каким вопросам расходимся, об этом стараются не говорить почему-то.
0: С Китаем? Мы с Китаем?
1: Да, да.
0: Ну как... Мы с Китаем расходимся по многим вопросам, в принципе. Мы же говорим им о том, что, смотрите, ребята, сегодня мы находимся под дикими санкциями со стороны Запада, завтра ваша очередь. Давайте уже сегодня строить нечто такое, что может сберечь нас обоих.
1: Активнее работать.
0: От этого давления со стороны Запада. Давайте создавать свою собственную, например, систему финансовых платежей, аналогичную Свифту, чтобы ни ваши, ни наши банки не зависели от западного регулятора. А китайцы пока на это не идут, как видите.
1: Ну, ждут.
0: И так далее. То есть тут на самом деле, конечно, если вы наш стратегический партнер и друг без границ, ну, поддержите нас, пожалуйста, как, например, там Америка и Европа поддерживают друг друга в ситуации на Украине. Но нас Китай так не поддерживает. Мы это видим, да? Он скорее нейтрален в этом смысле. А, конечно, разногласия существуют. Ну, их можно тоже понять. Но как бы кто знает, кто был прав. Может быть, если бы Китай нас более активно поддержал, может быть, давно бы украинский кризис уже закончился, и это усилило бы и Россию, и Китай.
1: Ну, может быть, для китайцев, ну, здесь вопрос, как это, китайцы предполагают дуть на воду, для них этот конфликт, естественно, не является экзистенциональным, как для нас, или же здесь что-то третье?
0: Не, ну китайцы просто очень осторожные, они не хотят так вот раз и портить смело, выходить с открытым забралом и портить отношения со всем Западом. И они просто предпочитают другие пути. Вот знаете, когда в 24-м году у нас начались проблемы с переводами денег из российских банков в китайские и обратно, ну ни один китайский банк не хотел взаимодействовать с санкционными банками из России. Они говорили, нет, мы, ребята, боимся вторичных санкций со стороны США. Мы говорили, ну вы что, вы же суверенная страна. Как вы можете вот так вот бояться санкций со стороны США? Они говорят, давайте лучше мы придумаем какую-нибудь другую схему. Ну и что вы думаете, сегодня на дворе 26-й год, переводы в Китай уходят за полчаса из любого санкционного банка.
1: Придумали.
0: Понимаете, вот они что-то придумали, и мы вместе с ними, наш бизнес что-то придумал. Вот.
1: Просто пресс-релизы, не надо на этот счет выпускать,
0: да,
1: видимо,
0: просто
1: и
0: это спокойно произошло, и никто не подвергает себя риску вторичных санкций, а... Все устроилось лучшим образом. Вот такая история.
1: В азиатском регионе насколько, ну, как бы, актуальна такая тема взаимного давления друг на друга через участие, не знаю, в каких-то событиях в третьих странах? Например, у нас Ближний Восток традиционно рассматривается как место битвы крупных держав. Вот у нас была кампания в Сирии, мы через это там воздействовали на турок, на американцев и так далее. Что-то подобное в Азии есть, и насколько это актуально для нас?
0: Ну, Китай не участвует в региональных конфликтах, может быть, и будет когда-нибудь такая ситуация, но сейчас пока китайцы очень так аккуратно к этому относятся. Они, наоборот, представляют себя миротворцами, которые не хотят нигде воевать, которые выступают за мир во всем мире, и мирное разрешение конфликтов и так далее.
1: Но свои эсминцы на всякий случай в море.
0: Но то, что они строят сегодня военно-морской флот, беспилотную авиацию, то, что они увеличивают ядерный потенциал чрезвычайно динамично, очень активно и быстро. Это, конечно, факт. И, в общем-то, они понимают прекрасно, что, видите, в современном мире сила решает гораздо больше, чем доброе слово, так сказать. Вот. Поэтому, как знать, Китай, конечно, может быть, не собирается там активно идти на кого-то войной или кому-то что-то доказывать, но, видите, своего он тоже не отдает и со своих позиций уходить не хочет, даже когда, казалось бы, компромисс мог бы ему дать гораздо больше возможностей.
1: Виталий говорит, а к чему Япония готовится? Их премьер Санае Такаити, зачем они милитаризируются? Японцы с китайцами, кстати, еще и не примирились после скандала.
0: Да, более того, говорят, что был, видите, разговор на повышенных тонах у Трампа и Си по поводу Японии.
1: Да.
0: Мне сложно сказать, зачем действительно японский премьер начала вот эту тему педалировать. Возможно, это все-таки связано с внутренней аудиторией. Для того, чтобы повысить рейтинг правящей партии, рейтинг своего собственного правительства, она начинает делать жесткие заявления.
1: Дерзите, страны.
0: Да, антикитайские заявления. Думаю, что они, конечно, договорятся, но, тем не менее, видите, на сегодняшний день это такая точка напряжения, которая существенным образом испортила отношения между двумя странами, несмотря на то, что они крупные тоже торговые партнеры. Вот, посмотрим, как будет дальше. Вот мое все-таки мнение, что никакой политической, внешней политической задачи Япония этим не решит, но, может быть, у себя внутри укрепит позиции правящего кабинета.
1: Слушатель наш спрашивает, а интересный вопрос, смотрите, 21 век и 26 год, и, казалось бы, старые нарративы продолжают действовать, американцы хотят править всем миром, а китайцы хотят остаться в стране, а почему современная торговля никоим образом не повлияла, например, на мировоззрение американцев, ведь мы же не в 18 веке сейчас, а все вместе. А как это должно было повлиять? Но американцы видят в этом угрозу, наверное, какую-то.
0: Нет, ну то, что сегодня в американской торговле начинает возобладать протекционизм, это, конечно, очень удивительно. Это совершенно удивительно, потому что, казалось бы, в 21 веке действительно должна быть уже глобализация чрезвычайно глубокая, и отходить от нее куда-то никто не подозревал, что это возможно, в принципе. Но сегодня американцы предпочитают вести диалог вот с помощью своих этих бесконечных торговых пошлин, и это в краткосрочной, видимо, перспективе как-то усилит американскую экономику, но в долгосрочной это, конечно, ее очень сильно ослабит. Она перестает конкурировать, она тем самым ослабляет себя и Китай, который говорит о глобализации как о единственном пути в будущем, он, конечно, в этом смысле более выигрышной позиции находится.
1: Ну, может быть, каждую глобализацию понимает по-своему, потому что если бы у китайцев не было сейчас контроля за там, таким объемом мирового товарооборота, то рассуждения о глобализации были бы несколько иными.
0: Может быть, да, но просто глобализация, она... В принципе, ну, она имеет единое понимание. Ты находишься в Москве, фабрика у тебя находится в Китае, она продает свой товар в Соединенных Штатах, ты свободно между ними передвигаешься, и товары тоже твои свободно ходят туда-сюда. А запчасти, может, где-нибудь во Франции вообще у тебя производятся. Поэтому вот это и есть глобализация. Сегодня Америка предпочитает ее ограничивать, но это путь в никуда. Мы все знаем еще из программы по экономике в институте, что... Любая протекционистская мера, в конце концов, ударит по твоей собственной экономике.
1: А китайцы сейчас осторожны или уже все-таки уверены в своей глобальной силе на десятилетия вперед? Как вы думаете?
0: И осторожны, и уверены. Понимаете, уверенность не дает им разнузданности, скажем так.
1: Как американцам.
0: Вот, да, вот этой вот такой, знаете, разудалости, что мы сейчас весь мир перекроем, и ничего никто не скажет. В этом смысле китайцы очень осторожны, потому что они работают на будущее. Понимаете, у них нет выборов через 3 года. Им не нужно рейтинг повышать. Они работают на перспективу. Вот они 5000 лет жили, и еще 5000 лет будут жить. И будут решать эти проблемы свои. Но в этом смысле китайцы, конечно, гораздо мудрее себя ведут, чем сегодняшние западные страны.
1: А интересно, откуда такая... правильно сказать, иммунитет, наверное, выработанный у китайцев к вот этим нарративам, на которые мы очень долго велись, например, на западные нарративы. Это связано с тем, что китайцы сугубо азиатская держава, а мы все-таки евроазиатская.
0: Ну, как Китай, конечно, рассматривает все остальные цивилизации как появившиеся гораздо позже на свете, поэтому молодые и неразумные. И то, что Китай считает себя некой серединой мира, даже в названии своей собственной страны, это уже говорит о многом. Они полагают, что все вот это исчезнет, а Китай останется. Понимаете? Это вот глубоко зарыто в их культуре, в их психологии, и в их ощущении мироустройства.
1: И никакая глобализация, открытость, быстрота контактов, усиление контактов не может на это повлиять?
0: Нет, абсолютно нет. То есть, конечно, они возьмут все лучшее из западной цивилизации, они возьмут все лучшее из марксизма, из Советского Союза, из там, рыночной экономики, но они все равно останутся Китаем с его там 5000-летними традициями. И они в этом смысле никуда не торопятся. Вот у них были так называемые 100 лет унижений, потом эти 100 лет унижений закончились, и снова Китай процветает и будет процветать теперь еще там следующие 2000 лет. Вот такая позиция.
1: А вот интересно, у нас там буквально 2 минуты остается. У нас есть такое явление, как синофобия, не сильное, но все-таки оно присутствует. Там по поводу того, что китайцы, не знаю, весь лес вывезут, потом заселят территории, потом у нас большая зависимость от этого. А есть ли в Китае какие-то явления, как, например, ну, опасения от там, сближения с Россией, от зависимости от России, что-то такое?
0: Конечно, нет? Есть. Знаете, да? Китайцы говорят, мы торговцы, а вы воины. Вот они,
1: да,
0: так говорят, да.
1: Интересно.
0: Они считают, что Россия только и делает всю жизнь, что воюет. И больше ничем не занимается. Это ее основное занятие в жизни. Поэтому, если ты ассоциируешься с Россией, тебе придется рано или поздно с кем-то воевать. Вот в этом смысле они очень осторожно относятся к этому.
1: Да?
0: Да, да, да, да. Ну, так вот они считают.
1: Но у них же нет такого, что если Россия пошла на СВО на Украину, то Россия, как это в Европе говорят, Россия расширяет свои территории. У китайцев же нет такого, что Россия смотрит на восток с прищуром.
0: Ну, как сказать.
1: Да, есть.
0: Бывали в нашей совместной истории эпизоды, когда мы захватывали территорию, которую Китай считал своей. Uh-huh. И они, в общем, помнят эти моменты жизни прекрасно.
1: Но, смотрите, они же не эксплуатируются, и вот даже если в Китае есть, не знаю, есть ли там какие-то ультранационалистические настроения, там эту тему не качают, вот это примечательно.
0: Качают.
1: Качают?
0: Просто государство очень внимательно за этим смотрит, и все это пресекает сразу же, мгновенно.
1: Русофобия, вот вы именно вот, конечно, ну, опасения со стороны России.
0: Конечно. Но, тем не менее, в любом музее карта древнего Китая, угу, включает в себя Сахалин, Приморский край и Хабаровский край. Просто как бы ничего об этом они не говорят, вот так оно и есть. А потом Россия нашу землю захватила. Но это уже не говорится, а как бы должно приходить в голову любому, кто смотрит на эту карту.
1: А, Виталий вопрос задает прям последний. Ревнует ли официальный Пекин Ким Чен Ына к Москве?
0: Конечно, очень сильно.
1: Да?
0: Мы все время слышим от китайских экспертов, как же так, вы за нашей спиной стали самыми лучшими друзьями Северной Кореи. Корея и Китай – это губы и зубы. Мы всегда были защитниками Кореи. Вы кто такие? Вот, но, тем не менее, на официальном уровне все в порядке.
1: Кирилл Бабаев был с нами, директор Института Китая Современной Азии Российской Академии наук. Кирилл Владимирович, спасибо, ждем снова.
0: Спасибо вам.
1: Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
6: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
12: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, sorry.
11: Dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
13: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
15: Марин, ну куда ты опять собралась?
16: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
13: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
15: Рассказываем по пятницам после 12.
13: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Внимание! Говорит Москва!
17: 94,8 FM.
13: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Восемь часов, 8 минут, понедельник, май, день 25. Это «Радио говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

3 балла пробки в Москве, 15 градусов ощущается, как, внимание, 15. Редкое совпадение. Доброе утро, Лёше, и всем слушателям лучшей радиостанции в мире, пишет 506. Доброе утро, 506. В Австралии устали от ЛГБТ, иммигрантов, прошли выборы в парламент, победил ультраправый националист, противник ЛГБТ, его первая речь, в которой он признался, что он гей и живет с мигрантом 11 лет. Занавес, пишет Василий. Да, реально такая история. А это все запрещенная организация экстремистская ЛГБТ, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. А австралийцам, ну что ж, увы, австралийцам. Орешник-то был пустой, пишет Дмитрий. Ну, конечно, а вы как думали, ядерный, что ли, будет? Москва красно-белая, правда, кубок разбили, пишет СВ. Видел это видео, там какой-то игрок Спартака поднимает кубок, а потом разбивает о свои железные... не знаю, за что конкретно зацепило, но явно у него это стальные. Ну, вы поняли. Черт его знает. А вы заметили, что орешник какой-то медленный был в Киеве прошлой ночью? Это точно орешник, пишет Василий. Да, это точно орешник, и медленным он не был. Просто одно дело, когда, видимо, из облачности выходит орешник, и вы видите его, ну, последние метры, а другое дело, когда вы увидите с расстояния, ну, так, грубо говоря, в десятки километров. И он откуда-то из космоса. Ведь же прикол в том, чтобы это перехватить, а оно не перехватывается. Доброе утро. Так, приехал Ванька, привез 2 бургера, а еще у него свадьба была. Поздравьте его, пожалуйста, пишет Александр. Поздравляем. Москва красно-белая, пишет Никита Рогачев. Ну, я понял, большая радость у болельщиков Спартака. Там какой-то Кубок России, по-моему, они взяли, если не ошибаюсь. Я плохо разбираюсь в том, что такое чемпионат России, Кубок России. Потому что недавно я слышал, что «Зенит» стал чемпионом в очередной раз. Теперь, оказывается, «Спартак» всех победил. Вообще классно. Каждый должен играть свой чемпионат и в нем выигрывать. Ну, я, правда, плохо разбираюсь, поэтому я просто всех поздравляю. Так, граждане с такой радостью хором кричали «Орешник», пишет Андрей. Да, ну, на Украине всем нравится «Орешник», все чисто по-русски, на видео записывают и говорят «Орешник», не какой-нибудь там «Горишник», да? Нет, а именно «Орешник», это «Орешник». Ой, он не сработал, о, как он не сработал, он сработал, о, да его сбили, да его он не сбиваемый, ты чешо гонишь, он не сбивай. Ну, посмотрели мы это, конечно, все тоже, да. Да, так, да, большинству все равно, футбола в России нет, пишет Сергей. Вся надежда на нас с вами, Сергей. Однажды возьмем с вами и начнем играть. Ура, орешником прилетело, пишет 506. Ну, люди действительно, вот судя по видео, сами записывают, очень сильно радуются. Так сказать, на приеме кто стоит, радуется. Ну, а чего им не радоваться? На самом деле, орешник бьет, как и другие виды вооружений, вы сами видели, по военным объектам. Они радуются, они радуются. Так, ох, уже эти начали вечно недовольны, и орешник, и пустой, и медленный, и вообще ударили не туда, пишет Алекс Поляков. Не, ну по поводу не туда, конечно же, всем хочется по центру Киева, это ясное дело, это очевидно. Так, мы тратим миллиарды, чтобы хохлы порадовались, бьем по пустым сараям, пишет Константин. У Константина своя какая-то, видимо, реальность, в котором он чем-то там бьет по пустым сараям. А вы перестаньте этим чем-то бить по пустым сараям, Константин. Почему дырки от орешника не показывают? Что с ними не так, пишет 101-й километр. С дырками от орешника или с теми, кто не показывает? Те, кто не показывают, потому что нельзя. Все. Ну, нельзя показывать, вот и не показывают. Так, а Нарик-то живой, пишет Павел. Так я понимаю, что да. Но я так понимаю, что вы же слышали отчет по поводу того, почему, по каким конкретно объектам наносились удары. Соответственно, среди объектов не было, как вы говорите, Нарика. Вот. Что, кстати, подтверждается информация о том,
о той жизни его, которую он ведет. Но среди всех тех объектов, которые были поражены, были все те объекты, которые были назначены на поражение. И они поражены все. Завод «Артем» в Киеве, это пустой сарай, пишет Риск 77-й. Ну, для Константина, да. Ну, вы поймите, Риск. Константин и другие, ну, как бы, хотят увидеть своими глазами, как вот по Банковой бьют, понимаете? И все остальное не удовлетворит Константина и всех тех, кто думает так же, как Константин. Это, ну, ясно уже. Это уже ясно. И я не то чтобы критикую Константина, вот, и не то чтобы критикую вас. Просто давайте будем говорить откровенно, Константин и есть еще другие люди, они хотят видеть, как разлетается в пух и прах Банковая, а не завод или еще что-то, заводы и все остальное, это вот не впечатляет людей. Так, как впечатлило бы Банковая. Да все под землей давно, какая Банковая, пишет Сергей. Ну, как бы так объяснить-то, Сергей? Есть достаточно много людей, которые считают, что да, наверное, эффект разрушения Банковой не принесет, но это принесет нам моральное удовлетворение. То есть это не ради того, чтобы поразить какую-то военную цель, это ради того, чтобы показать свои возможности, так скажем. Вот просто взять и снести эту чертову Банковую, на которой сидят вот эти, якобы сидят, вот эти все негодяи. Ну, то есть такая психологическая победа, что ли. Есть разные определения того, как это называется. Ну, вот людям хочется. Заводы все вывезены в ЕС, пишет Дело Техники. Все, да не все Дело Техники, вы глубоко ошибаетесь. А почему завод только на 4-й год был поражен, и почему... Так, спокойно. Сейчас коротко, да, Николай? Мы бьем по заводам, которые у них есть все это время, насколько я понимаю. Насколько я понимаю, у них разнообразная, мощнейшая и все такое система ПВО западная. Эта система ПВО нами выбивалась на протяжении всего этого времени. Она таки, я так понимаю, выбита. И мы наносим удары туда, куда хотим наносить. Плюс, насколько я понимаю, если речь идет о каких-то заводах, да, или каких-то крупных, ну, вообще местах, где что-то скопилось, и поэтому наносятся удары месту, то, возможно, вчера еще, ну, или там неделю назад, месяц назад, там не было этого скопления чего-то. Допустим, что-то привозится с Запада. Например, беспилотники, которые производятся в ряде европейских стран. Допустим, их где-то складируют, предположим. И, допустим, именно туда наносится удар. «Так какой ущерб причинен орешникам?» — пишет Игорь. Игорь, мне кажется, или вы задаете странные вопросы мне, так как будто бы я из Киева приехал? Вы вообще, как бы, все, как бы, немножко соберитесь. Вы слегка думаете, что вы можете нападать, что ли? Я сейчас сам разозлюсь, сейчас вас начну спрашивать тоже, какой ущерб где нанесен. Для того, чтобы знать, какой ущерб нанесен, вам необходимо либо быть на месте и посмотреть, какой ущерб нанесен, и вы будете всячески скрывать, естественно, эту информацию, либо есть еще другие варианты контроля объективного, это видео, например, с беспилотников, но это далековато, да, для беспилотников, соответственно, космические снимки. Соответственно, из них можно делать определенные выводы, но далеко не все выводы можно делать, основываясь на космических снимках. Относительно того, какой урон нанесен. Как будто бы вы знаете, какой урон нанесен от каждого Искандера, который прилетел по нужной цели. Ну, серьезно. Странно какие. Забыли, что все это на наши налоги. И смайлик. Да-да, и все это на наши налоги, надо добавить. Удар орешника не принес нужного эффекта, пишет Ростислав. Ростислав, а откуда вы знаете, какой эффект должен был принести удар орешника, и почему вы считаете, что он не принес этого эффекта? Пожалуйста. Все, пишите, Ростислав.
потому что у вас дальше комплектующие как возили из-за бугра, так и возят, надо логистические пути бить. Ростислав, вы такой мастер бить по логистическим путям орешником, на всякий случай объясняю. Особенно в сухую погоду, а сейчас именно такая погода в целом, тепло, лето уже практически. А логистические пути – это любое поле. То есть любая земля – это логистический путь. Вы собираетесь бить по вот так вот, почему вы собираетесь бить? Конкретно по какому логистическому объекту вы собираетесь летом бить? Что вас интересует из этих логистических объектов? Не совсем, честно говоря, вас понимаю. Или вы имеете в виду те логистические объекты, которые разрезают напополам эту самую Украину? Вы имеете в виду, что Днепр очистить от мостов и дамб и всего остального? Какая идея-то у вас? Понедельник день тяжелый, 24 мая был Всемирный день шизофрении. Да, ну, значит, мы отметили, значит, мы отметили. Так, который раз мы бьем по заводу Артем, по нему часто прилетало, пишет Василий. Не бить, Василий, или как это? Просто я для себя выяснить. Потом, те люди, которые говорят о заводе там Артем, или там о Южмаше, когда говорили, и так далее, они точно себе представляют, какого размера эти заводы? Что такое завод в этом смысле? То есть, я просто спрашиваю на всякий случай, чтобы понять, действительно ли мы друг друга ну, слышим, понимаем, мыслим ли мы в параллель? Вы возьмите, да на карте посмотрите размеры. Ну так, просто для интереса. Когда рассказывают про порт Одессы, тоже мне очень нравится. Ну, я глянул, заинтересовало просто. Тоннель под Ла-Маншем обводнить надо. По нему вооружение на Украину поставляют, пишет В. Все ясно, В. Потрясающая идея. Опять мы сейчас будем разговаривать сумасшедшее количество времени на тему, почему мы не бомбим Лондон. Не хочу, надоело просто одно и то же это вот тереть. Первый раз по Артему орешникам. Рядом с Артемом на станции метро Лукьяновская потолок посыпался на глубине более 67 метров, пишет Риск. Ростислав недоволен, Риск. Он говорит, неэффективно. Надо, говорит, чтобы на глубине 68 метров посыпалось. Не просто завод, советского масштаба завод, пишет Давид. Ну, все себе, наверное, представляют, ну, не все, а некоторые представляют себе завод, это вот какое-то здание одно, оно стоит, вот завод, по производству того-то, того-то. Ну, так на всякий случай гляньте потом. Мрази европейские не сказали про Старобельск ни слова, пишет Дмитрий. И не скажут, Дмитрий, и не скажут. Вы имеете в виду Урсулу фон дер Ляйен, например, которая высказалась относительно наших атак, да? И она рассказала о том, какие мы бесчеловечные, как гибнут мирные жители везде, неистово, на Украине. Что, кстати, даже с той стороны не подтверждается. Даже с той стороны те данные, которые есть, да, есть сопутствующие потери, но то, что я видел в результате всего этого комплексного удара, который вы наблюдали так или иначе на видео, 7 я видел и 10 человек, 7-10. Вот, это сопутствующие потери. Это то, что я видел с их стороны. Вот. А что там у Макрона, кстати, новые травмы есть, пишет 506-й. Да он как обводный мотоцикл себе отбил. Известное место. Так вот, на 50% и травмирован. Да? Завод Артем не очень крупный, занимает городской квартал, пишет В. Всего-то. Всего-то городской квартал, дорогие друзья, понимаете, вот какое дело. А Южмаш, как вам, В? Кстати, Украина после наших ударов запросила заседание Совбеза ООН, пишет Олеся. Ну? Это, видимо, потому что недостаточно эффективный удар, о котором говорит Ростислав, которому не нравится. Вот. Поэтому уж Украина решила запросить заседание Совбеза. Удары были очень серьезными, и думаю, многие будут согласны, что нужно, чтобы таких было больше. Также радует, что Дмитрий Анатольевич солидарен с нами об ударах по их символам, пишет Нигматуллин. Есть такое, Дмитрий Анатольевич высказался, и действительно он говорит о том, что вот надо, хорошо ударили, и надо еще, и вообще надо бить по символам. И вот в этом смысле многие-многие слушатели тоже считают, что бить нужно, и символические удары тоже надо наносить.
Пусть это не будет иметь необходимого военного эффекта, но вот символизм важен. Так, а что, надо было два квартала, сказал бы Ростислав, пишет 506-й. А почему мы бьем по заводу выходные, там же нет никого, пишет Влад. Потому что, Влад, мы не хотим убить людей, а мы хотим уничтожить производственные мощности. Я надеюсь, это очень понятный ответ. То есть, смотрите, Украина наносит свои удары по колледжам, больницам, школам. И в то время, когда там есть дети. А мы наносим удары по заводам, объектам двойного назначения. И когда там нет детей и даже взрослых. Ну вот, наверное, там охранники какие-то есть этих мест. И они, скорее всего, конечно, в ударе погибают. Поэтому потери сопутствующие все-таки есть. Но одно дело это прицельный удар, причем по невоенному объекту. Другое дело это прицельный удар по военному объекту. С уменьшением сопутствующих потерь, совершенно сознательным, насколько я это понимаю. Вот. Кстати, почему бы не ударить, когда они очередные мощи бандеровцев из Европы привезли в Киев, пишет Василий. А потому что мы не бьем по, так скажем, по тем местам, где может быть скопление невооруженных людей. Я понимаю суть вашего вопроса, и я стараюсь сразу же ответить вам тоже по сути вопроса, чтобы долго время не терять на это все. Относительно того, знают ли наши противники, или давайте так, даже уберем сейчас в сторону вооруженных людей, знают ли невооруженные люди на Украине, что мы по невооруженным людям не бьем? Очень хорошо знают. Как это можно понять? Очень легко. Множество видео, где они из окна, покуривая, снимают ракетные удары по военным объектам. Естественно, понимая, что рядом с ними этот военный объект находится, и, естественно, понимая, что именно по нему наносится удар, а не по ним, и они спокойно стоят на балкончике, курят, снимают это все. Курение вредит вашему здоровью, дорогие друзья, я бы хотел сказать. Курение убивает. Вот, стоят, курят на балкончике, снимают на видео. Стоят издалека, снимают, ну и понимают, что не по ним это удар, не по ним. То есть они в этом смысле не запуганы. Почему? Потому что мы не ведем террористических атак, не проводим на территории Украины, поскольку мы не террористы. Цель наших ударов – это военная инфраструк...

0: все понимают, что по ним не прилетит, если они только не будут стоять на крыше завода «Артем». Все, по ним и не прилетит. Да, конечно, может какой-то осколок здания отлететь, еще что-то может отлететь, всякое может случиться, да. Но если ты не будешь ошиваться возле военных объектов и не будешь находиться внутри военного объекта, да и да, в выходной день, я бы еще бы добавил вот так вот, то, в принципе, по тебе не прилетит. Все. И поэтому люди прямо целыми семьями снимают видео, я обратил внимание. То есть идет видеосъемка, где-то далеко, реально далеко летит орешник, им кажется, что на них, но, естественно, не на них. Вот, он где-то очень далеко, и вот один человек говорит, он на нас летит, да не летит он на нас, и там бам-бам-бам-бам-бам, у-у-у, это орешник, ой, они сбили орешник, нет, они сбили орешник, то есть всей семьей обсуждают, стоят, все прекрасно, все понимают, что это не по ним, вообще, стоят возле окон в городе, рядом с военным объектом. По военному объекту прилетает, в итоге взрывной волной все-таки выбивает там окно. Ну, там есть человечек, снимает, стоит, вон сейчас прилетел, и там... И у него выбивает форточку. Но опять же, форточку выбило, это, конечно, неприятно, потому что ее нужно чинить. Но другое дело, что если бы это же попало бы в это здание, в котором находится человек, оно туда не попадает, оно попадает точно в цель. Ну да, конечно, взрывная волна, да, понятно, воздух вот этот вот, он выбивает какие-то стекла, окна, поэтому возле стекол и окон стоять во время ракетного удара не стоит, мягко говоря. Но опять же, по жилым зданиям не прилетает. Подчеркиваю, это важно. По школам нет, по больницам нет, по каким-то колледжам нет. Четко военные объекты. И я так понимаю, что часть наших слушателей вот этим как раз недовольна. Они хотят сеять ужас и страх и все такое. С другой стороны, все-таки банковую, конечно, хотелось бы, наверное. Вот, вот. На заводе нет выходных, пишет Роман. Смотря какой завод, Роман. Демилитаризация ведь, пишет Нео. Так и есть, это и есть демилитаризация. Когда ты военные мощности уничтожаешь. А какой эффект они хотели достичь, ударив по детям, пишет Павел. Украина? Террор? Страх? Они хотят нас запугать? Они хотят, чтобы мы сломались психологически. Они бьют в самые больные места. Они бьют по детям. Чтобы нам было максимально больно. Все. А зачем они убивали детей в Донбассе? Еще тогда. Зачем? Зачем они издевательски высказывались относительно аллеи ангелов и говорили, что ее не существует, и имена там придуманы? Такой режим у них. 8.30 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите, милит.
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне милит.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждая.

0: авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать», говорит Москва. Повтор лучшего.
2: «8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А почему электростанции полностью не уничтожим, пишет X или Х, как, не знаю, наверное, Х, все-таки мы же по-русски говорим. Уважаемый Х, могу лишь предположить. Предполагаю, что уничтожение полное всех электростанций приведет к катастрофическим гуманитарным последствиям. Ну, по типу там люди, пьющие из луж и все такое. Я вам могу расширить просто для понимания, что может произойти. Знаете, люди на ЭВЛ, люди там, сям, старики, которые будут просто умирать, ну и все остальное. То есть здесь есть тонкая грань, насколько я понимаю. Возможно, я ошибаюсь, но возможно и не ошибаюсь. Давайте вместе поразмышляем на эту тему. Есть тонкая грань, при которой прямо уничтожение всех мощностей, касающихся электричества и энергетики, приведет к тому, что многие люди погибнут, вообще не имеющие отношения к боевым действиям, если так можно выразиться. И я, конечно, понимаю, что вы можете сказать, что нет людей, которые не имеют отношения к боевым действиям на Украине, но это будет похоже на позицию Израиля по Палестине, да, что там все дети, старики, все они террористы, вот и так далее. Невозможно. Поэтому надо таким образом выбивать, и столько нужно выбивать, чтобы они ощущали это на фронте, и у них были проблемы в связи с этим, но при этом, чтобы люди, которые нуждаются в разнообразной помощи, я имею в виду дети, там, старики и все остальные, они не оказались на грани смерти, ну, в секунду. Примерно так, потому что помимо военных действий есть еще невоенные действия, как вы понимаете, есть еще и, например, операции, которые проводятся здесь сейчас, допустим, людям, которым необходимо по состоянию здоровья, и много чего еще. В принципе, больница без электричества современная, вы понимаете, да, что это уже не совсем больница современная без электричества, если она... и много чего еще. Украинский режим, например, Донбасс лишал воды. Знаете вы это, да? И, в общем-то, проблема с водой в Донецке, насколько я понимаю, исходя из того, что мне говорят мои друзья, коллеги, которые работают непосредственно в поле, есть эти проблемы с водой до сих пор. Вот так. Но это украинский режим. Они-то могут и дамбы сносить, и все что угодно, но это украинский режим. Вот примерно так. И это мое предположение, ха, относительно того, почему нельзя снести все электростанции вообще, подчистую. Потому что вот есть эта грань. Возможно, я ошибаюсь. Возможно. И вы мне объясните это, и я с удовольствием прочитаю. Ну, не могу сказать, что с удовольствием каким-то я тут читаю что-то и говорю, но просто прочитаю. И буду думать над этим. Оппозиция Израиля очень простая. Если есть подозрение, что в квартале один террорист, то снесут весь квартал. А разве мы не хотим быть такими, пишет Нигматуллин? Я уверен, что увесистая часть нашего общества именно такой и хочет быть. Другое дело, что далеко не все хотят быть такими. Разве хотим? А, в этом вопрос был. Ну, ответ такой. Мы, я так понимаю, многие не хотим быть такими, как Израиль сегодня официально, да, действует. Но есть и люди, которые, конечно, хотят. И говорят, надо, как Израиль. Вот. Мы побеждаем дракона теми методами, чтобы сами не стать драконом. Неужели бы мы могли бы праздновать 9 мая, если бы наши предки занимались бы геноцидом европейцев в ответ на их геноцид, пишет Алекс Поляков. Ну, вот это к тому разговору, да. Спасибо, пишет Ха. Ну, Ка, это мой домысел, да? Это мое размышление. Возможно, сейчас будут люди, которые объяснят, что это не так, и всегда можно обеспечить жизнедеятельность тех, кто не имеет отношения к боевым действиям, и там проводить сложные операции и все остальное, несмотря ни на что, и в отсутствие электричества. Я сомневаюсь. Что касается воды, там та же самая история. Вот. Хотим, хотим, даже очень, пишет Супер П. Но я и говорю, есть люди, которые действительно хотят, вот, чтобы мы действовали как Израиль. Ну, что вам сказать? На самом деле, как Израиль-то сегодня действует Киев, ударяя, например, по Старобельску. Как Израиль-то действует Киев? Это они нас всех записывают в террористов, да? Ну, это правда. Всех русских надо убить обязательно, всех русских отправить на ножи. Это еще со времен Майдана. Эта история очень активно развивается. Как бы известно, мы не люди, мы полулюди, и вот это вот все. Это же их тематика. Это же они озлобленные такие, на самом-то деле. Американцы занимались геноцидом индейцев, теперь у них нет проблем от индейцев, пишет В. Да, но они еще недавно занимались геноцидом вьетнамцев. Еще они занимались и сейчас занимаются геноцидом иранцев. Еще они занимались геноцидом арабов через Израиль, что касается Палестины. И много какими видами геноцидов занимались американцы. Это вообще их почерк. Я недавно приводил пример военных и невоенных потерь Советского Союза и гитлеровской Германии, которые говорят о чем? О том, что у нас невоенных потерь у Советского Союза во времена ведения Великой Отечественной войны больше, чем военных. В несколько раз. Ну, в два раза, да? Примерно. А у Германии наоборот. То есть у них военные потери основные, невоенные сопутствующие меньше. То есть среди мирного населения потерь меньше, чем военных потерь. О чем это говорит? Первое. На территории Советского Союза гитлеровскими войсками и вообще всеми этими, этой объединенной гитлеровской, по сути, Европы, осуществлялся геноцид нашего населения мирного. Это первое. Второе. В те потери, которые понесли немцы, мирные потери, да, не военные, без оружия в руках были люди. Еще надо не забывать включить тех людей, которые погибли при, например, бомбардировке Дрездена. Союзниками, не нами. То есть снести город до основания, это действительно западная манера ведения войны. В том числе американская, естественно, и британская, естественно. Просто снести. Все. Сколько бы там ни было людей. Обычно просто приводят пример Хиросимы и Нагасаки. но Хиросима и Нагасаки так хорошо отпечатались в воспоминаниях людей. Почему? Потому что это было применение ядерного оружия. Первое и последнее боевое применение ядерного оружия. Хиросима и Нагасаки. Но еще ведь была бомбардировка Токио, например. Или та же самая бомбардировка Дрездена. Никакого ядерного оружия там не применялось, а потери катастрофические. Почему? Потому что просто укатали в пыль все. Ну, где в пыль, а где в щепы. Ну, в зависимости от того, из чего город сделан. И это такая манера ведения боевых действий. Во Вьетнаме американцы, например, химикатами специальными, которыми на самом деле от паразитов обрабатываются поля и все остальное, да, когда выращиваются ну, некоторые виды полезных растений, агрокультуры всякие. Вот этими вещами поливали этой химией людей. Ну и, соответственно, это приводило к тяжелейшим последствиям рождения детей с серьезнейшими заболеваниями, потому что мать попадала, например, вот ее обливали этой химией в момент, когда ребенок был в утробе, и серьезнейшие проблемы возникали в связи с этим у детей. Можете в интернете, в открытых источниках найти «Агент оранжевый», «Agent Orange». По этому поводу хотел снять фильм Кубрик, ему не дали снять этот фильм, не разрешили. То есть американцы очень сильно беспокоятся о том, чтобы выглядеть бравыми победителями, а не устроителями геноцида, где бы они ни были. Но на самом деле они, конечно же, второе, так оно и есть. Плюс напалм. Это тоже известная штука, да, вот я, ну, ясно связанная с Вьетнамской войной, это уже даже и скрывать никто не может. То есть применение напалма по деревням, почему угодно, просто сжигают людей и все. До сих пор во Вьетнаме рождаются дети с уродствами от этих химикатов, пишет 506-й. Ну, конечно, конечно. Вот. Поливаю ли не людей, а листву, чтобы там вьетконговцы не прятались, пишет Дэн. Ну, это они так говорят. Но почему-то, например, по этому поводу фильм снять Кубрику не дали. Вот, сами задайтесь вопросом. Если это были только вооруженные противники, и против них, по сути, применялся такой хитрый вид химического оружия. Это же химическое оружие, по сути, если задуматься. Вот. То почему тогда среди пострадавших дети... В огромном количестве эти видео, кадры, эти фото, которые есть в общем доступе, на них смотреть невозможно. Потому что, ну, потому что это дает нам понимание того, насколько американцы жестоки на самом деле. А разве Дрезден это не СССР? Пишет Гермошлем. Нет. Бомбардировка Дрездена — это не СССР. Это, кстати, интересный еще один рассказ о том, как пытались нашим туристам рассказывать о том, что бомбардировку Дрездена осуществил Советский Союз. А вот те, кто изучал историю, знают, что нет. Это опять союзники, это их манера ведения боевых действий. В этом смысле они, ну, для понимания просто, а как гитлеровцы вели боевые действия? Точно так же. То есть гитлеровцы и западники, ну, гитлеровцы же, они же западники тоже, так если задуматься-то. Да, это тоже Запад относительно нас, Запад. Они вели боевые действия примерно в этом смысле одинаково. Всем, чем есть, сколько можно, куда угодно, бомбардировки, мирные, немирные, без разницы. То есть немцы, британцы, американцы, они все ведут боевые действия одинаково в этом смысле. Мы ведем боевые действия по-другому. Наша задача всегда, и так исторически сложилось, сломать военную машину чужую. Потому что мы понимаем, что тем, что ты убиваешь мирное население в огромных количествах, ты машину военную не сломаешь на самом деле. Да, это приводит к тому, что ты терроризируешь население, это приводит к катастрофическим потерям. Но несмотря на катастрофические потери среди мирного населения, Советский Союз одержал победу в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне тоже. Например, разбив Квантунскую армию, соответственно, японскую, японских милитаристов. И было это гораздо более решающим фактором, чем бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, что честными историками подтверждается. А там американскими историками, наверное, не всеми это подтверждается. Потому что они рассказывают о том, как они хлопнули двумя ядерными бомбами два города, и после этого японцы сдались. Ничего подобного. Ничего подобного. Да, я знаю, давеча документальное кино немецкое смотрел, пишет Гермошлем. И это да, спасибо большое, Гермошлем, это многое проясняет. Действительно, немцы очень сильно хитрят, ну, сегодня некоторые, бесчестные. Ну, они ведь и рассказывают о том, европейцы и западники, как Освенцим освобождали какие-то, ну, украинцы отдельные. То есть не советские войска и украинский фронт. Да, украинский фронт, почему? По направлению, да? Освобождал Освенцим. А вот украинцы, потому что украинский фронт, потому что там одни украинцы были, они считают, видимо. Ну, это первое. Второе, по-моему, Блинкен был такой, госсекретарь США, который рассказывал, как его родственника, не вспомню, деда, по-моему, если не ошибаюсь, тоже освободили из концлагеря, и это был, если я не ошибаюсь, как раз-таки, ну вот, Аушвиц-Биркенау, то есть... Освенцим. И там был какой-то на танке замечательный американский улыбчивый чернокожий ну, командир, собственно, этого танка, который ему улыбнулся, и тот понял все. То есть вот такая какая-то история была. Я до конца в ней не стал разбираться. Мне достаточно было понять, что человек всячески игнорирует тот факт, что именно советские войска освободили Освенцим. Сам я, когда был на экскурсии в Освенциме, да, Аушвиц-Биркенау, прошел полностью, собственно, это же два лагеря, да, вы знаете, первый и второй, прошел полностью также с группой туристов, которые там были, была экскурсия с русскоговорящим гидом, сама она была полька, эта женщина, и я весь этот путь, всю эту экскурсию, она была долгая, ждал, когда же будет вот тот момент, когда мы к нему подойдем, логически, освобождение Освенцима, и нам расскажут о том, кто освобождал Освенцим, покажут фотографии и так далее. А все закончилось на том, что и вот, значит, Освенцим был освобожден. Всем спасибо, это была прекрасная экскурсия, вот, мы рады, что вы посетили вот, нас. Я говорю, а кто же освободил Освенцим? И мне отвечает эта замечательная женщина, она говорит, ну, а какая разница-то? Я говорю, принципиальная. Она говорит, вам так важно, кто освободил Освенцим? Я говорю, очень. Я говорю, вы не могли бы нашей прекрасной группе, которая разговаривает вся на русском языке, прямо на русском языке, у вас великолепный русский язык, спасибо вам за это, прямо сказать, кто освободил Освенцим? Она говорит, ну, вы же и так знаете. Я говорю, я знаю. А может быть, говорю, вот люди не знают. Она такая, ну, советские войска освободили Освенцим. Я говорю, спасибо большое. Вот спасибо большое. Потом я до нее докопался и говорю, объясните, пожалуйста, почему во время всей экскурсии и во время того, как вы показываете и первый, и второй лагерь, почему мы не посещаем могилу советских солдат? Ну, по сути, да, это вот просто камень, на котором написано, что вот здесь прах советских солдат и советских граждан захоронен. Просто, ну, где это? Она говорит, а, ну это в основную экспозицию не входит. И я говорю, а где это вообще? Ну, я могу дойти. Она говорит, да, конечно, вы можете дойти. Я говорю, нужно новую экскурсию какую-то или что? Нужно опять заходить там? Она говорит, нет-нет, это вне экскурсии и это вне территории нашего, ну вот, музея. Я говорю, а где это? Она говорит, вот туда надо проехать, вот так вот заехать, это за забором, вот там, вот там. Я говорю, а вы не могли бы нас отвезти? Ну, там уже группа разбрелась вся, и остался я и мои друзья еще. Она говорит, ну, могу отвезти. Я говорю, лично, сами, на своей машине? Она говорит, да. Я говорю, о, спасибо большое. И мы объехали так вот немножко. Я, естественно, не запомнил, как это вот объезжается, это все, но на карте найду. И объехали, и подъехали, и действительно, вот как бы закрытая всякая территория, и вот отдельно, уже на открытом, в открытой местности, стоит отдельно камень, и на этом камне, соответственно, табличка, которая рассказывает о том, что вот здесь, там, получается, яма, ну, и уже этой ямы нет, это вот яма, наполненная прахом советских солдат. И вообще советских граждан, которые были убиты. По сути, ведь, вот я говорил, там два лагеря, Аушвиц и Биркенау. Вот первый это был Аушвиц. И не все тоже знают, советские военнопленные это были первые люди, которых убили там. вообще. Советские военнопленные. И, соответственно, в том числе речь идет о том, что прах этих людей вот вон там захоронен. Все, ну, просто камень и все. Она говорит, вот здесь почва, это, по сути, почва и прах людей, вот, перемешанная. Я говорю, понял. Потом поворачиваюсь в сторону, говорю, а это что за дома? Она говорит, ну, это уже частные территории, это вот люди живут. Я говорю, какие люди живут? Она говорит, ну, вот люди живут, как жили, так и живут. Я говорю, то есть это что такое? Это частные дома, дачи, что ли? Что? Она говорит, ну, да. Я говорю, то есть они как жили, не знаю, в 38-м, вот, в 42-м, в 46-м, они, говорю, так и живут? Он говорит, ну да, да, некоторые семьи здесь. Вот. Я говорю, ничего себе, тоже интересно. Кошмар, пишет Конь-огонь. Да, поэтому для понимания, естественно, подвиг советских воинов-освободителей, которые освобождали Освенцим, и трагедия первых убитых в Освенциме людей, советских, опять же, военнопленных, она умалчивается на самом деле. Ну или, так скажем, мягко говоря, не афишируется. Ну то есть, если ты хочешь, тебе ответят. Но сейчас, может быть, уже и не ответят. Я не знаю, это было несколько лет назад, естественно. Примерно так. Русские экскурсии – редкость. В основном, конечно, на других языках. И почему? Мало русских туристов. Но почему мало русских туристов? Очевидно, потому что попробуй попади в Польшу. Не так-то просто. А, за забором похоронили, камень поставили и забыли. Классика жанра для них. Тьфу, пишет 506-й. Какой вы токсичный, подумала она, пишет Антон. Мне не показалось, что она так подумала. Мне показалось, что она в стенах там была ограничена определенными вещами. То есть, возможно, есть какая-то политика конкретная, которая предписывает не говорить о том, кто освободил. Когда мы вышли за стены самого музея, назовем это так, да, она поменялась. Ну, то есть человек повез на своей машине зачем-то нас, да, вот это же время, это бесплатно, в этом смысле мы ничего ей не платили, там, нет, она просто сама вот посчитала необходимым показать где, потому что мы попросили. А это значит, что есть, как я считаю, определенные ограничения администрации, возможно, политически конкретно режима, да, польского, который предписывает в официальных экскурсиях просто это не упоминать. Не упоминать и все. А потом, когда ты разговариваешь с человеком лично, он тебе все покажет. Ну, то есть, а почему не показать? Видимо, ее предки не были среди тех, кто прислуживал немцам, а таких поляков было достаточно, это я хочу подчеркнуть. Естественно, польские коммунисты были жертвами режима нацистского, здесь тоже не стоит даже сомневаться в этом вопросе. В принципе, первыми жертвами нацистского режима были немецкие коммунисты, это тоже известная вещь. О ней лично какое впечатление сложилось? Информированная, нейтральная, готовая подсказать, но так скажем, в рамках работающая женщина, поскольку, вероятно, эти рамки существуют. Но я думаю, что это и так понятно, да, вот я вот уже из того, что я рассказал. Это был, дай бог памяти, наверное, год 18-й. Сейчас как? Я думаю, что сейчас все гораздо хуже. Я думаю, сейчас гораздо хуже. Как мы могли освободить Освенцим? Он уже тогда не работал, немцы ушли к подходу Красной Армии, боев за концлагерь не было, это же было это тоже было в том фильме, пишет Гермошлем. Очень сильный фильм, видимо, немецкий какой-то Гермошлем посмотрел. Я помню, решил смотреть серию фильмов насчет Второй мировой войны, там, в цвете. И это была какая-то конкретная американская компания выпустила этот фильм. И я, конечно, посмотрел все, где что происходило, и высадку в Нормандии там описывают какими-то потрясающими красками, и битву за Ивадзиму, конечно, и вообще все любые театры военных действий, и из всего, вообще всего, что было, единственное, что они отметили в этом многосерийном фильме документальном с нашей стороны, это Сталинград. И то в таких красках по типу «Советский Союз не считался с потерями», вот так вот. Ну, и вот в Сталинграде что-то русские там, значит, воевали-воевали, умирали-умирали, а мы тут вот войну и выигрывали потихонечку. Британцы, американцы и так далее. Есть чуть более честные, нельзя назвать их стопроцентно честными, да, документальные фильмы, западные тоже в цвете и так далее. Ну, раскрашивают специально хронику. На самом деле интересно посмотреть. Там еще иногда упоминается битва за Берлин, редко. И практически никогда битва за Москву, но тоже упоминается. Но опять же, русские пропустили начало войны. Вот примерно так. В этом ключе всегда подается битва за Москву. И вот немец подошел к Москве, и там-то началось и так далее. Так, музей не очень звучит, скорее мемориал, пишет Лис Хитрый. Да, Лис Хитрый, вы правы. Концепция концлагерей принадлежит сиятельным англичанам. Вот уж действительно гады, пишет Лис Хитрый. И это тоже правда. Вот. В Бухенвальд водили советских солдат сразу после освобождения, пишет Зурита. Мрак, конечно, а еще полвека мы ни разу не заявляли о том, что геноцид был в отношении советского народа, будто он был лишь в отношении еврейского народа, пишет Нигматуллин. Ну, советский народ, он многонационален, не забывайте об этом. И действительно странно, что мы так много и долго не говорили о том факте геноцида, который был осуществлен против советского народа, нашего многонационального. Меня это, честно говоря, удивляет, я не знаю почему. Плюс многие факты о коллаборационизме были скрыты на протяжении многих лет, и я считаю, что это позволило нацистам, в том числе на Украине, поднять голову вообще, в принципе. Потому что факты вопиющие, конкретно на Украине, относительно коллаборационизма, ну и много где еще. Но это, вероятно, считалось неправильным об этом говорить широко в Советском Союзе, потому что тогда, наверное, был бы подрываем миф о дружбе народов и всем остальном. Не знаю, я думаю, что это колоссальная ошибка. Вот это молчание, которое мы хранили относительно коллаборационизма некоторых народов и республик на протяжении долгого времени, и я думаю, что ошибка еще и в том заключается, что мы не говорили о том, что с той стороны в отношении нашего народа осуществлялся фактически геноцид. Ну, почему-то было так сделано. В этом можно отдельно разбираться. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 9 часов 6 минут, понедельник, май, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

0: 5 баллов пробки в Москве, 14 градусов, ощущается как 11. Холодает. Почему-то стыдливо умалчивается тот факт, что СССР вел многостороннее взаимодействие с Германией практически до самого германского нападения. Не все так просто и однозначно в этой истории, пишет Лисхитрый. Все очень однозначно и просто в этой истории, Лисхитрый, и ничего не умалчивается. А неоднозначно только то, что вы пытаетесь изобразить, что что-то умалчивается. Ну, так вот, на всякий случай. А относительно взаимодействия, ну, давайте 38-й год вспомним, Мюнхенский сговор. Давайте вспомним и Олимпиаду, которую проводили в Германии, и что по этому поводу писали о Германии западные СМИ. Давайте попробуем и об этом вспомнить. Поэтому все это, конечно, очень интересно рассказать о том, что Советский Союз в этом смысле вел какую-то уникальную политику. Нет, не уникальную политику. Советский Союз пытался сделать так, чтобы не разразилась война. Ну, если уж она случилась, она случилась. Что ж теперь? Но Советский Союз как мог фактически отодвигал. Во времени эту войну. А так-то очевидно абсолютно было, что это столкновение произойдет, и все это понимали, и к этому столкновению готовились. Я же еще раз говорю, немцы, нацисты, они же первого, кого уничтожили своих политических оппонентов, это немецких коммунистов. Это прям первое. Всем остальным коммунистам тоже было понятно, что рано или поздно произойдет и в отношении, эта попытка будет произведена в отношении других коммунистов, да, все понимали. Другое дело, что на каком этапе это произойдет, и будешь ли ты к этому готов, и в какой степени ты будешь готов. И в каком состоянии находился Советский Союз там, на момент начала 30-х, например. Да? Ну и много чего еще. В конце 30-х в каком состоянии был Советский Союз. СССР до последнего пытался взаимодействовать, и история это подтвердила уже, пишет 506-й. Конечно, потому что воевать всегда плохо. Всегда плохо. А мне нравится фото из, кажется, Парижа, где напротив друг друга стояли рабочие колхозницы и какая-то немецкая большая штука, пишет 506-й. Лично я... понятно, это немножко о другой теме. Спасибо большое, вижу сообщение, немножко о другой теме. По поводу геноцида, пишет Юлия, наверное, рассказывать об этом было неприемлемо для победителей. Геноцида в отношении себя. Но я могу предположить, что, наверное, еще были геополитические цели тогдашние. Заключались они в том, что нужно было объединять вокруг себя людей, да, строить новый социалистический мир, а для этого, наверное, необходимо было чуть больше говорить о хороших немцах, которые все-таки, вероятно, были в каком-то количестве, непонятно в каком. Наверное, надо было говорить о хороших поляках, которые сопротивлялись, ну и вообще европейцах, которые сопротивлялись. И, наверное, на этом делался акцент основной. Потому что если говорить о правде суровой Второй мировой войны, окажется, что действительно Советский Союз воевал со всей Европой. Действительно. И вот эти бесчинства разнообразные, и эти ужасы, этот мрак, этот геноцид, который был осуществлен на территории нашей страны, он ведь был осуществлен не только немцами. Он ведь осуществлен был и поляками, и болгарами, и румынами, ну и так далее. Вы поняли, о чем я говорю. А нужно было выстраивать совершенно новый мир социалистический на основании того, что Советский Союз и советский народ освободил Европу от нацизма. Нужно было выстраивать и опираться, вероятно, в том числе и на народонаселение вот этих стран, да, и которые я перечислил, и всех остальных. Хотя, по-хорошему, наверное, надо было им сказать всем, что они чертовы коллаборационисты. Они все фактически легли под Гитлера. Ну, вот как показывает практика, так оно и происходило на самом-то деле. Да, болгары и румыны — это вообще отдельная большая история, пишет 506. Да, и когда вдруг этот элемент истории всплывает, так скажем, в нашем сознании, мы начинаем понимать некоторые модели поведения современных режимов в этих странах по отношению к нам. А то иногда удивление возникает, по типу, что такое? Как же, в Болгарии русский солдат, Алёша, что такое, не понимаю. Реальность историческая, если так вообще можно говорить, очень быстро приводит к трезвости восприятия того, что происходит и сегодня, в том числе. Эту победу нам не простили, пишет Ха. Ну, конечно, потому что мы говорим, мы освободили мир от нацизма. Правда ли это? Абсолютная правда. Другое дело, что многие режимы тогдашние и, соответственно, те люди, которые поддерживали эти режимы на земле, они приняли Гитлера. Об этом тоже не особо принято говорить, но, наверное, стоит. Сегодня уже стоит об этом говорить. И все эти предатели, да, и коллаборационисты, например, на западе Украины, которые хлеб-соль, вот, пожалуйста, караваи какие-то и все остальное для гитлеровцев. Есть же видео, есть фото. Это тоже, так скажем, в ходу сильно не было в определенный момент. Важно было акцентировать внимание на тех, кто жил на Украине и сопротивлялся Гитлеру, а не на тех, кто стал частью гитлеровцев. Да? И, по сути, зверства, которые творили гитлеровцы на территории Украины, они творились в том числе и руками местного населения по отношению к другому местному населению. Мадьяры ведь знают, почему самое большое военное венгерское кладбище находится под Воронежем, пишет Макс. Не знаю, может быть и знают. Разве у жестокости и подлости есть национальность? Болгары, румыны, пишет Светлана. Ну, не будем говорить о национальностях, будем говорить о странах, которые фактически встали на сторону нашего противника во времена Второй мировой войны. О режимах будем говорить, да, о политике, которая там проводилась, о тех людях, которые эту политику поддерживали, о тех людях, которые встали в ряды гитлеровской армии и пошли, например, в том числе и на Сталинград. США и Англия не воевали против Гитлера и не помогли Джугашвили сохранить свой режим до 1953 года, пишет 84-й. Не понимаю вашего посыла, 84-й, что вы имеете в виду. И, кстати, почему вы говорите, например, Гитлера, но при этом вы говорите Джугашвили, а не Сталин? Интересно. Заводы в Чехословакии работали на немцев до 45-го, до мая 45-го года. Что тут говорить, пишет СВ. Да, а потом, когда я был в Чехии и вдруг решил посетить мемориал, ну, опять же, мемориал, посвященный советскому воину-освободителю, там стоял на пьедестале танк Т-34, приехал туда, по карте есть, а по факту нет. Нет никакого танка Т-34. Думаю, а что такое, а почему нет? Потом выяснилось, что, оказывается, его до этого... Во-первых, его убрали. Да, это вот его, в принципе, убрали. Все. А до этого еще всячески измывались над памятью советского воина-освободителя, разрисовывали его там в розовый цвет и все остальное. А потом просто убрали вообще. Это относительно Чехии. Не страны встали, а небольшие кучки людей с молчаливого согласия масс большинства, как всегда, пишет Светлана. Небольшие кучки людей с молчаливого согласия масс. Светлана, чувствуете, да? Вот сегодняшняя Украина, тоже ведь говорили по поводу небольших кучек людей и какой-то там паршивой группе малочисленных националистов, а потом, видите, это стало доминирующей идеологией Украины. И в современной так называемой Украине это пока тенденция не сломлена. Несмотря на те боевые действия, которые мы ведем, пока эта тенденция не сломлена. Извините, пожалуйста, лозунг про героев и все остальное, про всю эту славу и все и прочее, это же именно что коллаборационистов, бандеровцев, нацистов, фактически украинцев лозунг. И этот лозунг, он довольно активно применяется на территории Украины до сих пор, во-первых. Во-вторых, он широко применялся на, так скажем, уличных народных собраниях, всех этих митингах и всем остальном. И он широко применялся политиками и применяется украинскими. И что самое интересное, он применяется и применялся европейскими политиками. То есть, фактически, эта ситуация, ну, один шаг, и дальше они должны уже нацистские лозунги кричать, немцы, например, и поднимать в нацистском приветствии руку. Ну, фактически, когда немцы вдруг говорят «Слава Украине», а они это говорят вслух, режимы, и некоторые персонажи на земле. И, например, опять вот 9 мая, вы видели, что на 9 мая, например, нельзя советский флаг, нельзя Знамя Победы, это в Германии, нельзя георгиевскую ленту, нельзя, и вообще и российский флаг тоже нельзя. И снимаются видео, где немцы сжигают, например, георгиевскую ленту на фоне мемориалов, как раз-таки посвященных победе в Великой Отечественной войне. Там в Германии это все снимается, это все транслируется, там какой-то немец сжег. И полиция, которая, если где-то заметила какую-то, какие-то атрибуты победы, да, в Великой Отечественной войне, очень жестко действующая по отношению к этим людям, к нашим людям, это все было, и никуда не делось, и более того, это приобретает все больший масштаб. Вы же сами своими глазами это наблюдаете. Поэтому малочисленные группы, молчаливое согласие большинства и все остальное. Слушайте, в мире медиа, вот сегодня, например, в мире, где якобы существует какая-то свобода слова на Западе, где люди могут собраться в любой момент, в любом месте о чем-то сказать, а что же они не собираются в многотысячные митинги? Почему они не отстаивают правду историческую? Почему они не говорят о своей благодарности советскому воину-освободителю? Нет, что-то немцы не ходят так вот. Вот с украинскими флагами, да, походить это им по приколу, почему бы и нет. Так вот, свежее видео из Киева, как нацики зигуют и кричат, ну, вот это вот приветствие, уже нацистское непосредственно. Ну, зигуют, да, зигуют. Док об этом говорит. Да, я говорю, немцам остался один шаг. Немцам. То есть, когда где-нибудь с высокой трибуны какой-нибудь немецкий политик, помимо «Слава Украине», что они говорят довольно часто, скажет еще и что-нибудь про Великую Германию там, и которая превыше всего. И что-то по типу, ну и позигует немножечко. То это один шаг. То есть, они пока этого не делают, и, может быть, и не будут делать никогда, но политика их фактически соответствует тому, что было раньше, уже. И поддержка нацистов украинских, и здесь я не преувеличиваю, когда говорю украинских нацистов. Это не такой там какой-то литературный оборот для красного словца, просто мне нечем заняться. А нет, ну действительно, лозунги, флаги, прославление эсэсовцев. Вот Львов в этом году. Опять шествия, флаги, там какие-то штандарты и все остальное. Дивизия СС Галичина. Опять лозунги соответствующие, все выкрики, все это снимается на видео. Полиция местная, украинская, это охраняет на всякий случай. От кого там непонятно, но охраняет. То есть люди ходят с нацистскими абсолютно знаменами, причем времен Великой Отечественной войны или Второй мировой войны. И ничего. Я уж не говорю про эсэсовцев, которые в Прибалтике маршируют. Это вообще улет. Это отдельная тоже тема, о которой можно поговорить. При этом демонстрация отношения к русским людям в Прибалтике, ну, вы видите, какое демонстрируется отношение. То есть это очевидно. Дискриминация по всем возможным параметрам, если только ты хоть какое-то отношение имеешь к русскому языку, к русской культуре, даже если твоя фамилия просто и имя русские, да, если ты не добавил там какие-то окончания, чтобы мимикрировать под какого-то латыша, да, все, дискриминация. То есть, ну, а что еще нужно? Языковая дискриминация есть, культурная, да какая угодно, людей в тюрьмы сажают, в тюрьмы. Выгоняют из страны стариков. просто все, идите отсюда. Они всю жизнь жили, мирные люди, никому не мешали, ничего плохого не делали. Человеку, например, 80 лет, к нему приходит, говорит, учи латышский. Он говорит, а чего это вдруг? Все, пошел вон отсюда, ты вообще не гражданин. То есть вот этот институт, да, когда ты не гражданин, паспорт не гражданина, это вообще что такое? Ну, ты либо гражданин, либо ты иностранец какой-то, да? Ну, как бы все ясно. А здесь какой-то полугражданин. Ну, вот полугражданин, недочеловек. Это же все одно и то же. А, вот. Ключевое слово «пока», пишет 506-й. Я так понял, что европейцы стали хитрее. Ну, я имею в виду вот эти нацисты европейские. Они не ходят и руку в гитлеровском приветствии вот в этом не вскидывают. Они просто действуют так. Просто действуют. И все. И при этом еще и нам рассказывают о том, что мы якобы какие-то там фашисты и нацисты. Мы. Вот такая у них интересная манера общения и с собственным населением, и с нами. В фильме «Нюрнберг» основной посыл, что нацизм не убит и вернется с большей силой, и никто этого не заметит, пишет Евгений. Ну а что, так не случилось? По-моему, так и случилось, судя по всему. А почему ТЦК не приходит за этими львовцами, пишет Сергей. Я задавал вопрос тем коллегам своим, которые вынуждены были покинуть территорию Украины, потому что они не согласны с тем режимом, который есть на Украине. Я спрашивал, я говорю, а вот эти вот персонажи сейчас там по Львову ходят и так далее, эсэсовцев возглавляют, они как-то не на передовой? Те говорят, ну, конечно. Я говорю, почему? Они говорят, ну как почему? Ну, очевидный ответ, но мне было интересно, конечно, послушать именно тех, кто, ну, в курсе дела. Это, говорит, это актив политический, то есть они необходимы для того, чтобы держать политический режим, вот этот, который есть на Украине. То есть их никто не трогает и не будет трогать. Они прославляют то, что нужно прославлять. Нужно прославлять нацистов и коллаборационистов, естественно. Естественно, они будут рассказывать, что это не нацисты и не коллаборационисты и все остальное, что это борцы за независимость Украины и все такое. Ну, конечно, борцы за независимость Украины из дивизии СС. Ну, это, конечно, мы понимаем, какая независимость. Все. Ну, то есть, вот так это все устроено. Вот так это все устроено. Так, такая вот хитрость. Смеюсь, это Алексиус Гудошников по радио в Риге, пишет 506-й. Ну да, ну да. Вот. Нельзя говорить свое имя, нельзя говорить на своем языке, нельзя уважать и любить свою культуру, все должно быть отменено. Ну а что это такое, если не попытка на уровне законов и всего остального устроить фактически геноцид населения? То есть ты убиваешь человека не физически, ты убиваешь его по всем другим параметрам. И все. Даже если и сделают, что это изменит, ничего по сути, это уже есть в открытую, признают себя, и все, пишет Юлия. Но видите, какое дело, если бы это ничего не меняло, они бы это уже сделали. Поскольку они этого не делают, это значит, что что-то это доменяет. Поэтому они так не делают. Поэтому они просто ходят и рассказывают про страшных русских. Они используют терминологию про орды какие-то. Они используют ходы, которые использовала геббельсовская пропаганда относительно того, что вот мы стиральные машинки первый раз видим, и унитазы крадем, или еще что-то. Вот этот весь бред. Они используют все методы противодействия нам. Кроме единственного, они не надевают конкретно, я имею в виду европейцев, прямо форму СС, и вот с мертвой головой, и не ходят в ней. Я так понимаю, что они к этому выводу пришли, что так делать не стоит, для того, чтобы потом вот эту вот совершенно извращенную свою политику, да, пропагандистскую вести в отношении нас. То есть рассказывать, что вести себя, они будут вести себя как нацисты, и рассказывать, что это мы. Что это мы плохие, что это мы себя якобы ведем как нацисты. Они будут уничтожать памятники советским воинам-освободителям, они будут уничтожать могилы, то есть вот настолько все будет. И при этом они будут рассказывать про нашу бесчеловечность. Сейчас рубрика «Потом новости», потом вернемся.
1: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Автотуризм популярен среди путешественников всех возрастов, и особенно хорошо он подходит для семейного отдыха. Результаты социологических опросов показывают, что большая часть автотуристов, приезжающих в Ленинградскую область, возрастом от 18 до 54 лет. В составе турпотока более 38% путешествующих – это семьи. Выше 22% – пары, а средняя продолжительность поездок составляет от 3 до 7 дней. Ленинградская область – уникальный регион, расположившийся ожерельем вокруг Санкт-Петербурга. Здесь множество памятников истории и культуры, красивейшая природа, а большинство достопримечательностей связаны 10 автомобильными трассами федерального значения. К тому же здесь активно развивается туристическая инфраструктура. Открываются новые отели, хостелы, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги, а также расширяются сети магазинов и пунктов общественного питания. На территории области более 5000 объектов культурного наследия, в том числе 23 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 средневековых крепостей, 750 памятников боевой славы, 65 музеев, 186 усадеб, 12 монастырей и свыше 250 храмов. Наибольшее количество туристических объектов сосредоточено в Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Волховском, Ломоносовском и Приозерском районах Ленинградской области. Ну а самые популярные города для посещения на автомобиле – Выборг, Приозерск и Гатчина. Выборг находится в 132 километрах от Санкт-Петербурга по трассе «Скандинавия». Выборгский замок – единственный в России полностью сохранившийся западноевропейский средневековый памятник. После его осмотра можно прогуляться по лабиринту городских улочек со старинными домами, увидеть самый старый жилой дом в России – францисканский монастырь, где сейчас расположился выставочный зал, и модернистскую библиотеку Альваро Аалто, а потом угоститься знаменитым выборгским кренделем. Обязательно посетите и пейзажный парк Монрепо, расположенный на берегу Выборгского залива. Парковки предусмотрены в центре города у замка и парка. Остановиться же можно как в отеле, так и в хостелах и глэмпингах. В 140 километрах от культурной столицы по трассе Сартовала находится Приозерск. Именно через расположенный на берегу реки Воксы город, бывший самым северо-западным форпостом Руси, проходил знаменитый путь из Варяг в Греки. Главная достопримечательность города – приземистая крепость Карелла. Она немало повидала на своем веку, неоднократно меняла хозяев, разрушалась и отстраивалась заново, поэтому свой нынешний вид обрела уже ближе к концу XVIII века. Также в Приозерске имеет смысл осмотреть симпатичную лютеранскую кирху и комплекс подворья Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Парковки для автомобилей расположены поблизости от музея крепости Карелла. Остановиться можно как в городских, так и в загородных отелях и туристических базах на берегу Ладожского озера. По трассе Е-95 в 45 километрах от

0: располагаются вблизи основных достопримечательностей. Вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «мили».
6: Я его что?
5: Тоже мне «мили».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14:00 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте. Опорочить, наверное, силёнок мало, у них силёнок мало пока, пишет 506-й. Ну, смотря для чего у них силёнок мало или много, если мы говорим о наших визави, или как это правильно сказать? Для того, чтобы снабжать ту самую совершенно сумасшедшую с точки зрения политики так называемую Украину, у них деньжата есть, судя по всему, и разные виды вооружений. Другое дело, что мы, конечно, эти виды вооружений выбиваем, и, соответственно, вы сами видите, что у них все хуже и хуже ситуация с ПВО. Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом в Пекине подверг резкой критике премьер-министра Японии Санае Такаити за ремилитаризацию ее страны, сообщает издание Financial Times. По данным собеседников издания, обсуждая Японию, китайский лидер неожиданно повысил тон. Вот, видишь, как Financial Times говорит, повысил тон. Заговорил громко и взволнованно, чем удивил американских чиновников. В ответ американский президент заявил, что Токио должен занять более жесткую позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны КНДР. Китайцы угрожают, типа того. Вот так. Интересно, почему американские чиновники рассказывают, почему японцы должны занять какую-то позицию относительно Китая китайцам? Это, конечно, большой вопрос. Почему вообще японцы сами за себя не говорят? А вдруг они говорят американцы? Американцы бы просто ответили, поддерживают они это или нет. А здесь, получается, американцы просто от своего имени сразу. Да? От имени японцев, точнее, и от себя. Ну, они вынуждены, поэтому... Ну, все понятно, кто там главный, кто не главный, кто что решает. Вот, повысил голос, да, значит, Си Цзиньпин по вопросу Японии. Обратите внимание, как интересным образом выстроилась вот эта вот... ось милитаризации западной. Фактически, сердце милитаризации в Европе, да, западной, это Германия. Да, опять. А в Азии это Япония. Ровно две те страны, которые были, по сути, сердцем, если так можно выразиться, центром, осью, ну вот, тех событий, которые происходили в середине 20-го столетия, то есть это была вот эта ось зла во время Второй мировой войны. И вот обратите внимание, сегодня эта прекрасная, в кавычках, ось зла, она действует в интересах американцев, но по тем же лекалам, то есть вооружаются, злые всякие заявления делают и все остальное. И опять японцам не нравится Китай. И опять якобы Китай такой вот, он сильно вооружается, а вот тут японцы сейчас разберутся, ну вот, тоже им надо вооружаться. И заявление о том, что японцы хотят ядерное оружие, и заявление немцев относительно этих вещей, и много чего еще интересного. Ну, факт остается фактом. Именно те, кто несет ответственность за... колоссальное количество жертв во времена Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, они сейчас действуют в интересах американцев. Даже если мы говорим о том, что немцы вроде бы не действуют в интересах американской администрации современной, ну, какая разница, следующая администрация будет. С точки зрения того, что интересов самой страны, да, Соединенных Штатов Америки, вполне себе немцы действуют в интересах. И японцы, именно что американцев. «Как же достали эти америкосы?» — пишет Геннадий. «Нет, там типа Япония не против Китая, против Кореи вооружается, а вы типа китайцы не волнуетесь», — пишет Гермошлем. Ну да, КНДР там же говорят, то есть Корея. Но опять же, тут же какие намеки идут? Что, мол, Китай помогает КНДР вооружаться и все такое. Ну, если, конечно, посмотреть на Японию, это не все обращают на это внимание, расположение географическое Японии. Вот вы как себе представляете, где Япония находится? Ближе к какой стране? К Корее она ближе находится или к Китаю? К России или к Китаю? А? К России, да? Ну, есть вот, не помню, как этот эффект называется психологически, когда чего-то не было, но все думают, что это было. Ну, по типу, а Ельцин не говорил, я устал, я ухожу. Вот есть и географические такие штучки. Япония, на самом деле, и вы можете открыть карту и померить все, она крайне близка именно к нам. Во-первых, ну и, естественно, она крайне близка к Северной Корее. Вот мы сейчас элементарнейшим образом откроем карту. Ну да, как это сделать? Карты в последнее время, вы сами знаете, они стали безграничны. Без границ. Все, я открыл, спасибо большое. Так, ну, у нас интернет не самый такой уж оперативный, но ничего, это все равно я так или иначе добьюсь своего. Вот я вот постепенно от Москвы отлетаю, и вот она у нас, значит, это вся история с японцами. Так, приближаю, и мне нужно будет всего-то ничего, чтобы померить расстояние. Ну вот возьмем, например, что будем от столицы мерить или от чего? Ну от столицы, наверное, не самое удобное будет. Да, Токио далековато. Ну вот ближайшие точки. Вот, о, кстати, от Хиросимы можем померить, но она не самая ближайшая. Ну, допустим, до Южной Кореи. Давайте до Пусана померим. 324 километра. Близко, да? Вот, попробуем от Хиросимы померить до Сеула. 609. Все понятно. А давайте от Хиросимы померим... Сейчас, секунду... До Пхеньяна. Не хочет. Сейчас померим. Там около 1000 должно быть. Должно быть. Немножко поляк во мне проснулся в последнее время. Так, ну, до Пхеньяна примерно. 765. Это от Хиросимы. От Фукуоки 721. От Осаки 982. От Токио... 1282. Вот. До Шанхая от Токио, просто для понимания, 1700. До Пекина 2000. Поняли, да? То есть Япония в этом смысле и корейский вот этот полуостров, да, точнее, корейский полуостров разделяет как бы Японию и Китай. Он стоит посередине. Теперь самое интересное. До Владивостока... Из Токио 1000, 60, 1070. До Пхеньяна 1300, до Владивостока из Токио 1000. Ну, 30 километров не будем учитывать. 1000. Владивосток очень близко к Токио, если задуматься. Можем померить от Фукуоки до Владивостока 1000. Можем померить от Осаки до Владивостока 947. Такие пироги. Короче говоря, если уж прямо, мы ближе всего находимся к японцам. Потом Северная Корея. Ну, понятно, Южную мы не учитываем, потому что Южная Корея, она находится под влиянием американцев и так далее. Соответственно, они будут с японцами действовать сообща. Потом, соответственно, мы, Северная Корея и Китай только тогда. Вот такие пироги, ребята. И это многое объясняет, в том числе, а зачем же мы с японцами так много раз воевали, все эти русско-японские войны. Да потому что они близко к нам. И это я померил от Токио. А я же могу померить не от Токио. Я же могу померить, ну, давайте возьмем какой-нибудь... Ну, что бы нам такое взять? Вот от Саппоро давайте померим. Вдруг интересно получится. 772 километра. От Саппоро до Владивостока. Ну, я специально беру крупные населенные пункты, да, понятно, можно там Находку брать и так далее, но я вот беру именно Владивосток, Саппоро, чтобы просто было понятно. Поэтому японцы — это наша проблема, конечно. Ну, и в том числе проблема Китая, но не такая большая проблема Китая даже, как наша. Можем померить от Японии и до, допустим... До, допустим, Тайваня, да? Китай же, Тайвань, Китай. Ну вот, новый Тайбэй, да, вот. И возьмем и померим от... какой бы такой... Вот от Нагасаки мы померим. Вот как раз удобно, красиво, мы все знаем это название. 1189, 1200. То есть все равно далековато. От самого Китая там, ну вот, Фуджоу, например, 250. То есть, И, ну, вот от Кагосимы 1100, ну, 1200-1100 это от Японии до Тайбэя. Такие пироги. Не все понимают, где находится Япония. Вот когда смотришь на карту или пытаешься вспомнить карту в голове, иногда почему-то кажется, что Япония, она очень близко находится именно к Тайваню, а это не так. Лёша, что нам делать, пишет 506-й. Готовиться. Смотря как смотреть, если со стороны Японии смотреть, то Япония внутри России, а если со стороны России несколько километров, пишет Гермошлем. А к чему вы это, пишет Алексей? Как к чему это? Это просто к тому, чтобы все знали и понимали. Вот. И когда американец, например, рассказывает китайцам, что они обеспокоены японцами милитаризацией Северной Кореи, вот, и поэтому они вынуждены милитаризироваться и все такое, у них как бы вот довод такой, ну, смотрите, Северная Корея близко и все такое. И поэтому вот, мол, мы помогаем японцам, и японцы сами вооружаются. Их страшит Северная Корея. И поэтому давайте вообще, наверное, подумаем над ядерным оружием у Японии и все такое. Ну, кстати, если Северная Корея захочет достать, например, ядерным оружием Японию, она достанет. Конечно же. У нее есть и ракеты, и ядерное оружие, и все такое. Единственное, чего не сможет никто объяснить, если у Северной Кореи есть ядерное оружие уже очень давно, и средства доставки, и они так сильно ненавидят японцев, и это заставляет японцев вооружиться, чушь, Северная Корея это не шарахнула до сих пор. Тем более, что, судя по тем вещам, которые пишут о Северной Корее американцы и южнокорейская пресса, то они же все отморозки вообще страшные, эти северные корейцы. Ух, ужас какой. Там сами себя убивают, как-то из пушки выстреливают. Какие-то прямо ужасы. Значит, эти ужасы не соответствуют действительности. Значит, фактически та пропаганда, которая ведется против так называемой, да, вот, ну, Северной Кореи, на самом деле просто правильно говорить Корея. Поддержим наших корейских братьев. Просто правильно говорить, Корея. Вот эти ужасы, они, ну, мягко говоря, приукрашены пропагандой западной. Примерно так же, как украинская пропаганда, а наша западная пропаганда рассказывает о нас, вот так же южнокорейская пропаганда и она же западная пропаганда рассказывает о Северной Корее. Какой только жути они про них не нарасскажут. Хотя, конечно, понятно, что там в Северной Корее достаточно закрытый режим и все остальное, мы это все знаем прекрасно, но это в том числе и потому, что Северная Корея до определенного момента вообще находилась фактически в полном окружении, в изоляции страшнейшей. В том числе и мы были частью тех санкций, которые вводились против Северной Кореи. Просто я напоминаю на всякий случай. Как не стыдно нам вообще должно быть за это? Очень сильно стыдно должно быть. Ну вот было такое, тем не менее, Северная Корея, я почему говорю Северная Корея, просто чтобы все понимали, выдержала. Вот, несмотря ни на что. И, наверное, если бы они не были настолько закрытыми и настолько вот жестким не был в этом смысле режим, да, в плане закрытости, они бы не смогли выдержать. Но они выдержали. Вот это колоссальное давление, которое оказывалось на них со стороны всего фактически западного мира и не только западного мира. Фактически в отсутствие друзей, голодая, они преодолевали все эти испытания, и можно сказать, что на данный момент у них получилось. С бойцам КНДР спасибо в ноги от русских людей, пишет 506-й. Это абсолютно так, поддерживаю и присоединяюсь к вашим словам. Так, 3,5 километра между Россией и Японией, пишет Дмитрий. Ну, вы имеете в виду там острова и все остальное? Конечно же. Ну, я именно от крупных, да, там, центров мерил, чтобы было понятно. А, конечно, мы можем поговорить о наших замечательных Курильских островах и всем остальном, и там окажется, что мы очень близко с Японией. Ну, вот. А уж с американцами мы тоже как близко, это тоже не секрет. Вводили санкции Корее вместо того, чтобы с ними торговать. Придурки мы, пишет Артём. Ну, иногда можно и поругаться на себя, и покаяться. Артём, наверное, нет ничего плохого в этом. «Только рассказывать и остается», — пишет Мельникова Елизавета. Мельникова Елизавета, никогда не пишите мне в эфир, как и все остальные, я вас умоляю, о том, что можно рассказывать, что не нужно рассказывать, и что это только остается. Моя работа заключается в том, чтобы мы с вами говорили. Моя работа не заключается в чем-то еще. Вот она заключается в том, что мы с вами рассказываем друг другу какие-то вещи. Поэтому чего это вы удивляетесь и пишете о том, что только и остается рассказывать? А что еще, станцевать вам? Вот. Есть специальные другие программы, где люди танцуют. Есть там еще что-то. Вот. Да, конечно, мы придурки, согласен. Ну, друзья. Вот. Так, что еще у нас интересного происходит в мире новостей? Казахстан отказался исполнять решение суда о взыскании из «Газпрома» 1,4 миллиарда в пользу «Нафтогаза». Об этом заявил глава Минюста республики Ерлан Сарсембаев. По его словам, механизмы страны не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией. Министр отметил, что в деле отсутствуют базовые элементы связи с Международным финансовым центром. «Газпром» не является его участником, спорная сделка не совершалась на территории центра, а стороны не заключали соглашение о передаче дела в этот суд. «Мы не станем транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с нами правовой связи. Решение суда МФЦА не будет исполнено в Казахстане», — Сарсембаев говорит. На прошлой неделе западные СМИ сообщили о решении суда МФЦА взыскать с российской компании средства в пользу украинского предприятия. Короче, Казахстан сказал, накуси-выкуси, украинское предприятие, ничего мы вам возмещать не будем, никакие средства «Газпрома». Красавцы! Красавцы в Казахстане, молодцы, вот это другое дело. Потому что я видел много каких-то странных людей в Казахстане, которые готовы там обниматься, целоваться с этой Украиной националистической. Вот. Но я хочу на всякий случай всем казахам сказать, что они братьев в украинских националистах не найдут. Вот в русских интернационалистах они найдут своих братьев, это факт. А в украинских националистах они братьев не найдут. Но я понимаю, что выделяются огромные средства, в том числе Западом, для того, чтобы дурить голову жителям Казахстана относительно того, как им нужно с этими украинскими флажками бегать. Ни в коем случае и никогда не нужно этого делать. Имейте в виду, наш интернационализм – это да. А их местечковый изолирующий национализм – это самоубийственная тупая политика и вообще идеология, которая приведет к катастрофическим последствиям для самой Украины. Я знаю, что есть представители вот этого местечкового радикального национализма и на территории Казахстана, которые считают, что Казахстан, там, если бы выступал против Москвы, был бы Швейцарией. Нет, дорогие друзья, так Швейцариями не становятся. А разрывать долгие, хорошие, плодотворные отношения со своими соседями во имя сиюминутной выгоды, непонятной для кого, причем чужой выгоды, не своей, вне интересов собственного народа и наших народов, это самоубийственная тупая политика. Поэтому я желаю всем радикальным националистам Казахстана провалиться в их глупой политике и желаю всем тем людям, которые в Казахстане исповедуют интернационализм и понимают, что вместе мы сильнее, победы во всех их политических начинаниях, во всех вообще. А тупой национализм и изолирующий, который присутствует, к сожалению, в некоторых регионах Казахстана, я желаю ему провала, колоссального, ужасного, катастрофического провала по всем параметрам, чтобы никто и никогда их не поддерживал. К сожалению, это немножечко мифологическая история, потому что все равно найдутся те люди, которые будут этим глупым посулам, да, националистов следовать. Ну, что поделать, работать над образованием, над культурой, над всем остальным, и будет меньше последователей этих глупых, изолирующих идеологий, которые приводят к катастрофам по типу той, которая развивается на территории Украины. Вы видите сами. Почему за пример хорошей жизни принято брать Швейцарию, пишет Александр. Сложно сказать, Александр, просто много раз слышал это от многих представителей разных бывших советских республик, почему-то вот за пример Швейцарии. Наверное, потому что высокий уровень жизни, наверное, потому что красиво. Может быть, сыры любят люди и все остальное. Ну вот почему-то Швейцария. Как-то вот в голове людей некоторого из постсоветского общества Швейцария – это некий идеал такой вот замечательный, прекрасный, идеальный мир. Ну, наверное, речь идет о том, как будто бы у Швейцарии был какой-то нейтралитет когда-то, ну, мнимый, что не соответствует фактически действительности, но якобы мы могли быть нейтральными и процветающими, говорят они. Ну, дело в том, что Швейцария никакая не нейтральная на самом-то деле, во-первых. А во-вторых, когда есть одна Швейцария, зачем вторая Швейцария кому-то? Ну, так, для понимания. Ну, а все-таки, как показывает практика, именно во времена Советского Союза наши советские республики, находясь в едином государстве, достигли пика своего развития. Пика своего развития. Другое дело, что зачастую так случалось, что пик этого развития, да, я имею в виду и космическую программу, и все остальные программы. Казахстан непосредственно связан с советской космической программой. Вы сами знаете, где находится Байконур, да, он находится в Казахстане. Этот пик развития технического, технологического, он был связан с тем, что вот быт, может быть, не был устроен таким образом, которым хотелось бы, чтобы он был устроен. Но, опять же, иллюзия того, как устроен быт на Западе, сподвигала людей к тому, чтобы быть недовольными своим бытом. Когда мы смотрим на реальный быт Запада, например, той же самой Британии в 60-е годы, оказывается, что он был не такой восхитительный, как нам рассказывали, и как некоторые пытаются рассказывать до сих пор. Не так там все было радужно. Но в целом есть такая проблема, которая связана именно с потреблением и проблемами потребления, которые существовали в рамках той идеологии, которая была в Советском Союзе. Надо сказать, что Советский Союз, наверное, излишне был заидеологизирован. И вот сейчас та форма, так скажем, коммунизма с капитализмом вместе, да, такого госкапитализма в некотором смысле, который демонстрирует Китай, она вот, наверное, оказалась более работоспособной. Все-таки людям нравятся всякие безделушки разнообразные, какие-то хорошие машины, какие-то там видики, ну, когда-то это было слово модное, сейчас не используется. Ну, вот эти все прибамбасы, они нужны людям. Разнообразная одежда, разного цвета, фасона, каждый хочет одеваться по-своему. Вот у Советского Союза с этим произошел катастрофический прокол, и зачастую, насколько я понимаю, это происходило даже не потому, что не могли сделать джинсы, то есть могли сделать джинсы, но не делали потому, что казалось некоторым, видимо, партийным работникам, что это будет растлевать общество, и оно обязательно распадется, и это все излишество. Можем сделать хороший автомобиль, но зачем делать хороший автомобиль? Будем делать массовый автомобиль. Главное, чтобы у всех был. Тебе нужно доехать с точки А в точку Б. Зачем нужен автомобиль, который едет быстрее других автомобилей? Я думаю, что это были ошибки. Надо было создавать все и создавать быстрее, лучше, выше, сильнее, чем у Запада. И надо было везде демонстрировать превосходство той системы, которая была выстроена в Советском Союзе. Вот Китай сегодня этим занимается непосредственно, демонстрируя то, что их политика, которую они избрали, она отличается от той политики, которую избрал Вашингтон, как вы понимаете. Она приводит к процветанию. Она приводит к тому, что у них появляются самые быстрые машины, самые лучшие телефоны, самое лучшее все. То есть быт — это штучка важная, важная. Но если посмотреть, как жили рабочие, те же самые британские в 60-е годы, если послушать музыку, которую в том числе писали Битлз, относительно того, как устаешь сильно ты на работе и весь вымотанный приходишь, да, о простых людях, оказывается, что пропаганда западная – это западная пропаганда. А фактически человек труда в те времена добывал свой хлеб в поте лица, безусловно. Хоть в США, хоть в Советском Союзе, хоть в Британии, хоть где вообще. Вот, так, тут должна быть песня «Тото Кутуни», «Я итальянец». Да-да-да-да, «Лошата Микантара», не все знают, о чем это. «Итальяна Вера», значит, настоящий итальянец. Какова жизнь? И как нужно с собой там на всякий случай носить магнитолу, чтобы тебя ее не украли? Ну и все такое. Действительно, жизнь была не сахар. Все-таки удешевление производства разных предметов быта, в том числе и одежды, сами формы производства, из чего это делается. Вот, например, на мне прекрасная куртка из нефти, которая цвета не меняет, формы не меняет, что с ней не делай. Вот. Все это приводит к тому, что удешевляется массовое производство разных предметов народного потребления, и некоторым кажется, что Запад, например, тоже всегда так жил. Нет, это не так. И те же самые шутки из там, 55-го года, из как это называется, назад в будущее, когда у нас появился телевизор, и все очень сильно радуются телевизору, а мальчик из 85-го года говорит, у нас два телевизора, у нас вообще чуть ли там не в каждой комнате, да ни у кого не может быть два телевизора, он просто шутит, сильно ударился головой, понимаешь? Хотя машины красивые, все такое, и дома. Ладно, я так понимаю, мы сегодня с вами обсудили, как всегда, много важных тем. Спасибо вам огромное. Всех с началом рабочей недели. Прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Сложно представить судьбу Петра Чайковского без одной женщины в ней. Ее зовут Надежда фон Мек. Дарительница направляла композитору по 6 тысяч рублей в год, около 13 лет. Для сравнения, годовой заработок рабочих в Москве в 1879 году равнялся 189 рублям. Сумма, отправляемая Чайковскому, была в 30 раз больше. Родилась тогда еще Надежда Фроловская в Смоленской губернии 10 февраля 1831 года. Ее отец играл на виолончели и прививал дочери любовь к музыке. От матери Надежде досталась предприимчивость. В 17 лет ее выдали замуж за Карла фон Мека. На тот момент потомственный дворянин был на службе в ведомстве путей сообщения штабс-капитаном. В связи со сложным материальным положением в дальнейшем ему пришлось уйти из госслужбы. Он устроился подрядчиком по земельным работам на строительстве Московско-Троицкой железной дороги, а после вступил в общество Московско-Рязанской железной дороги. Получая выгодные контракты, фон Мек скопил многомиллионные капиталы, которые держал в акциях построенных им железных дорог. Если в 1860 году в России было только 100 километров железной дороги, то уже 20 лет спустя, благодаря деятельности мужа Надежды фон Мек, было построено более 15 тысяч километров. Карл фон Мек скончался в 1876 году, оставив жене большое состояние. Благодаря этому Надежда стала покровительницей искусств. Она устроила домашним учителем музыки для своих детей, тогда еще 20-летнего композитора Клода Дебюсси. С фон Мек и ее семьей он совершил путешествие по Швейцарии и Италии, а еще 2 лета провел в ее подмосковном поместье Плещеево. Поддерживала Наталья Филаретовна и Николая Рубинштейна, а с Чайковским ей удалось познакомиться благодаря музыканту Иосифу Котику. Ее вдохновила симфоническая фантазия «Буря». Она узнала о непростом положении композитора, который работал в Московской консерватории, и решила помочь ему. Благодаря ней Чайковский перестал преподавать и полностью занялся сочинительством. Переписка фон Мек и Чайковского продолжалась 13 лет. При этом меценатка и композитор не провели ни одной полноценной беседы и встречи. Чайковский был благодарен фон Мек за помощь и посвятил ей в 1977 году 4-ю симфонию. До чего эта женщина добра, щедра и деликатна. В то же время и умна удивительно, потому что она, оказывая мне такие неизмеримые услуги, делает это так, что я ни на минуту не сомневаюсь в том, что она делает это с радостью, писал Чайковский брату. Их переписка прекратилась в 1890 году. Разрыв произошел неожиданно для Петра Чайковского. Семья фон Мек испытывала в те времена финансовые трудности. И в последнем своем письме Надежда сообщила, что не сможет больше его поддерживать материально. Чайковский посылал ей письма, но ответов не получал. Надежда фон Мек пережила композитора всего на 2 месяца. Она умерла от туберкулеза в январе 1894 года.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Хрисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Столица России в Москве, 18:06. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Продолжаем работать в прямом эфире. Но начинаем мы с вами, как обычно, с нашей географической переклички в чате Ютуба. Ну что, поехали. Зеленая Гура сегодня первая. Польша ждет. Ташкент ждет. Привет из Беловежской пущи. Иркутск, улица Просвещения, ждет. Германия, Нойштадт. Болгария в ожидании. Тульская область, деревня Романькова, ждет своего часа. Ну, хорошо, да. Монреаль, Канада, с нами и тоже ждет. Бердск. Москва, район Зюзина, Алма-Ата с нами, и скорбит в Старобельском. Спасибо, Ольга. Бобруйск, Термез, Узбекистан, Хакасия ждет, Самарканд, Рудный, Казахстан, Караганда, Франкфурт на Майне, Германия, Кустанай в ожидании. Рубцовск, как всегда, здесь, Астрахань тоже ждет, Древняя Калуга. Внимает, прекрасный город. Италия, Пиза, башня все еще стоит, как всегда, тоже ждут. Жаркий привет из Штутгарта, Дублин, Таганрог, Барнаул, Новополоцк, Новосибирск, Санкт-Петербург, Черчик, Узбекистан, Подольск ждет, и не просто, а с любовью. Село Яндыки, Астраханская область, Таллин в ожидании, Кубань, как всегда, всех приветствует и ждет трансляции. Славянск, ДНР, ждет с нетерпением, ДНР, Россия. Берлин ждет, Цветущий Сергиев Посад ждет, Екатеринбург, Новокузнецк, улица Красная, мокрая, дождя и слез приветствует всех. Это Краснодар. Польша, Крым, Симферополь, Геленджик ждет, Амстердам ожидает, Воронеж с нами, Калининград, Спрингфилд, Миссури приветствует всех, деревня Старая, Московская область, как всегда, Ташкент, Рим, привет всем из Болгарии, Самара ждет, Гусь Хрустальный с нами, Аснабрюк, Германия на связи, Эдмонтон приветствует и ждет, Кустанай, Белгород, Милан передает всем привет, Одесса, город русский, Смоленск ждет, Владивосток, Калининград, Рига, ждет и всех приветствует. Владимирская площадь, Санкт-Петербург. Литва тоже с нами. Привет из Ростова-на-Дону. Горно-Алтайск. Горно-Алтайск всего очень мало ждет нас. Королев с нами, Тюмень на связи. Израиль с нами, Кентукки ждет. Борисов, Беларусь здесь. Омск, Феодосия. Еще раз Петербург, Алма-Ата еще раз. Берлин, Волгоград, Катманду, Витебск, Нижний Новгород, Марьино, Москва, Керчь, Израиль нас любит, Греция ждет, Эскетер, Англия, Сочи на приеме, Кутаиси, Нью-Йорк, Медведково, Барселона, Старая Рудня, Талдыкорган, Архангельск, Бухара ждет, Эстония, Кохтва-Ярви, Тамань, Красноярск, Чебоксары, Брест, Северная Тушина. Тут очень отличная у нас с вами география. Вот лимузин у нас прям из Кремля нас приветствует. Это он нам сообщает в Телеграме. Лос-Анджелес нас ждет тоже. Тульская область, деревня Бурдукова, Павел оттуда. Москва, ВДНХ, Серхио Калини. Петушки, Сергей, прекрасно, прекрасно. Южный форпост Подмосковья, Серпухов с нами, Ренат Баратов. Сочи на приеме, хорошо. Баку, Баку в Телеграме. Марина уже было все. Ну, в общем, отличная география, друзья. Давайте, давайте мы с вами теперь поработаем. О чем мы с вами будем говорить? Ну, конечно же, про то, что случилось в Старобельске, и по поводу нашего ответа. Я думаю, что нужно обменяться мнениями и поговорить на эту тему. Ужасающий террористический акт. 21 человек погиб, несколько десятков, ну, детей, по большому счету, да, молодых ребят, девчонок ранены. Пострадали. Я видел некоторые интервью с теми, кто выжил, и они рассказывали о том, как все это происходило, как висели дроны-разведчики, потом три волны ударов беспилотниками. Ну, конечно, тут никаких сомнений быть не может, что абсолютно спланированная история. Они могут сколько угодно рассказывать о том, что там сидели одни сплошные многозвездные генералы, и что это был какой-то оперативный штаб. Ну, там висели дроны-беспилотники, которые все видели, видели, кто там, что, чем занимается, что это за объект, нанесли удар. Все понятно. Здесь, здесь с ними все понятно, с этими людоедами. Наши... Вот в этой ситуации... В этой ситуации, может быть, впервые даже, ну, если не впервые, то, как сказать-то, это один из очень редких случаев, когда мы отработали грамотно. Я имею в виду то, как мы себя повели. Обычно же происходит что? Обычно происходит что-то вот такое вот ужасное, нехорошее. И мы ограничиваемся заявлениями, которые через какое-то время теряются в нашем внутреннем информационном пространстве. То есть мы с вами обо всем этом знаем, а больше никому, по большому счету, об этом не сообщаем. Как будто бы что-то такое рядовое происходит, и все потом раз в песок, как говорится, да, и следующие события уже своей значимостью и новизной затмевают то, что происходило. Здесь... Я вначале, когда пошли сообщения о том, что мы написали письма в несколько структур ООН, что мы запросили заседание Совета Безопасности экстренное, что мы написали в ОБСЕ, я, конечно, вот на эмоциях, я думаю, что и вы тоже, на эмоциях возмущался. Я в это время как раз был в эфире на НТВ. Когда мне начали заносить в студию там все вот эти вот новости по поводу того, что МИД написал в ООН, запросили, значит, экстренное заседание Совета Безопасности, написали в ОБСЕ, в эту структуру, в другую. И я даже на эмоциях там начал спорить с гостями в студии и говорить, что зачем мы это делаем, кому мы что пишем, кому мы что хотим доказать, неужели эти люди ничего не знают. Они все время делают вид, что ничего не происходит. Когда что-то касается нас, резко наступает глухота, слепота, и так далее, и так далее. Но потом, вот спустя несколько дней, я понял, что на самом деле сделали правильно. То есть то, что мы вынесли, вот эту вот трагедию, то, что произошло в Старобельске, в ЛНР, за пределы российского информационного поля. И об этом говорим на протяжении уже всех этих дней, практически в режиме нон-стоп, без остановки, это очень правильно. Очень правильно. Конечно, совершенно была правильная история вывести туда журналистов. Иностранных журналистов. Наши и так работают. Иностранных журналистов вывести туда на место. Но меня абсолютно не удивила позиция BBC, позиция CNN. Вот абсолютно не удивила. Это началось не вчера, это началось задолго до. Это просто невероятно. Я видел, сколько раз я видел этих CNN-овцев и BBC-шников. Но так как это было в те времена, когда еще мы не привыкли к тому, что они занимаются, ну, чем угодно, но только не журналистикой. Тогда мы удивлялись, мы этому удивлялись. Потом уже со временем привыкли. И, слушайте, корреспондент BBC, вот я в первый раз столкнулся с этим, много лет назад, когда был югославский конфликт. Вообще это такая точка отсчета для очень многих из нас, я имею в виду для журналистов, которые работали в поле, как я это назвал, то есть занимались репортерской работой, да. Вот ровно события в Югославии, они заставили нас, может быть, как-то по-другому посмотреть на то, что происходит, на весь этот мир, на все эти сладкие там заявления разных европейских структур, там, американских каких-то структур, иногда даже глобальных, потому что мы стали подозревать, что что-то тут не то, что нам просто морочит голову. То есть они говорят об одном, о каких-то ценностях, о правах и так далее, и так далее, но преследуют совершенно другие цели и руководствуются совершенно другими вещами. Еще даже не было бомбардировок Югославии, а был только кризис в Косове. И вся западная информационная машина рассказывала в режиме просто, ну, я даже не знаю, вот сейчас принято говорить, из каждого утюга. Вот в этом самом режиме утюга они рассказывали о том, что сербы во главе с Милошевичем живьем съедают всех косовских албанцев, ну, по-другому не скажешь. И начали разгонять волну, я помню, что от этих этнических чисток, которыми занялся Милошевич и сербская армия с полицией, несчастные албанцы, значит, бегут кто куда, но в первую очередь, значит, бегут в сторону там, Македонии, в сторону Албании, вот туда вот, где как бы много своих. Я отработал в Косове, не увидев никаких этнических чисток. Наоборот, увидел диверсионную работу, потому что в Косове же были параллельные структуры, параллельная полиция, параллельная власть, параллельные министры, и все это были косовские албанцы. И сербы, югославы тогда, они просто сталкивались с тем, что как только смеркалось, обязательно стрельба, убивают того, другого там руководителя общины или же руководителя какого-нибудь там, я не знаю, предприятия или директора там школы. Ну вот такая вот история. То есть убивали и убивали, поджигали дома. А нам рассказывают про этнические чистки. Думаю, ну, что-то тут не то. Нужно попробовать в этом деле разобраться. Я, вернувшись из Косово, я прилетаю из Косово, значит, выехал, значит, в Скопье, это Македония, из Скопья прилетаю в Москву. Буквально несколько дней там на подготовку, взяли там новую съемочную группу, сформировали, все, и мы снова вылетаем, и я уже работаю в Албании, то есть с той стороны границы. И стою на границе. в районе контрольно-пропускного пункта Кукис, КПП. Живу в Тиране, в гостинице, в обычной гостинице, там в Тиране. Соседняя комната со мной, корреспондент BBC. Ну и так как мы коллеги, там периодически там разговариваем, обсуждаем происходящее, все. В один из дней сажусь в машину, еду к этому контрольно-пропускному пункту Кукис. Приезжаю туда, и вот судя по тому массиву информации, которая вбрасывается просто в глобальные средства массовой информации, все вот эти вот CNN, BBC, там, французские телеканалы, немецкие телеканалы, американские, там, какие угодно. То есть в районе этого Кукиса должны быть уже миллионы беженцев, убегающих от сербской армии и полиции, ну и так далее. Я туда приезжаю, там никого нет. И вдруг я смотрю, значит, подъезжает машина, из нее выходит съемочная группа BBC, вот эти ребята, которые вот соседи мои по отелю. И с ними там вот девушка какая-то с ребенком маленьким на руках. И я смотрю, а я уж как-то, по-моему, рассказывал эту историю. А это была весна, то есть снег уже весь сошел, но в теневых местах, знаешь, где горы соприкасаются с дорогой, там еще так лежит немножко, такой уже умирающий снег, но он, тем не менее, еще есть. И они, значит, эту девчонку с ребенком ставят в этот снег, и она, значит, вдоль дороги по этому снегу идет, проваливается. А снег, я говорю, он уж такой вот талый, да, такой вот весь он. Вот-вот исчезнет. А она там, проваливаясь в этом снегу, идет. А они вот ее в кадре держат, так пятятся, да, вот она идет на камеру, они снимают все. Думаю, господи, что они делают? Мне так интересно было, что это такое вообще. Я вообще никогда не думал, что, оказывается, журналисты информационной службы могут снимать что-то постановочное. Понимаешь, то есть постановочное можно снимать, когда ты снимаешь художественный фильм. Но не документальный, и уж тем более не новости. А это корреспондент информационной службы. И вот они, значит, снимают. Мне так стало интересно. Думаю, что же они такое снимают? И вечером включаю, значит, уже в номере у себя, включаю эфир и вижу репортаж. И он рассказывает про вот этих вот косовских албанцев, которые убегают, спасают свою жизнь, бросая все свое имущество. Они в ужасе просто убегают с территории Косово, спасаясь от полиции сербов и от армии сербской. Они идут сутками через горные перевалы по горным каким-то козьим тропам. И вот посмотрите, например, вот она, молодая девушка, ей столько-то лет, там зовут ее как-то там, да, вот у нее ребенок на руках, у нее больше ничего нет. Они уже вот идут, они столько прошли, они не ели, не пили, ничего, она жажду утоляла этим самым снегом. Ну, вот этот вот весь паноптикум абсолютный. Я смотрел, поверить в это не мог. Просто не мог в это поверить. Это удивительная была история для меня тогда. Это сколько лет назад? Это еще до начала, собственно, вот этих вот всех бомбардировок Белграда. Но они уже готовились. Они там в той же Албании разворачивали контингент, натовцы в Македонии разворачивали, готовили сухопутную операцию. Но еще... Отмашки там Солана в свое время был генсеком НАТО, не дал. Я был потрясен. Почему? Потому что мой главный редактор, я никогда не забуду, царство ему небесное, Александр Юрьевич Нехорошев, он был главным редактором службы информации Радио России, а я там начинал. И он нам все время в качестве примера или для ориентирования, ну, это 90 какой там, 91-й, да, вот я пришел после института, 92-й, 93-й, ну, вот эти вот года. Он говорил, нужно, Нужно, журналист должен руководствоваться хартией журналистов BBC, потому что это эталонная история там. Вот если ты занимаешься освещением какого-то там конфликта, обязательно у тебя должны быть в репортаже две точки зрения, одна точка зрения и вторая точка зрения. Ты не должен становиться там на чью-то сторону.

эти игры задолго до нас. Они нам рассказывают сейчас, что мы, оказывается, там занимаемся там пропагандой и еще чем-то, а не журналистикой. Это те самые люди, которые это делали. CNN, в Цхинвале в 2004 году, грузины заняли все села, которые вокруг Цхинвали, а они находятся на высотах. Там Марашени, Иргнети, вот эти вот все села, они поставили там системы залпового огня в 2004 году и стали просто накрывать Цхинвали. Люди сидели в подвалах, просто вылезти не могли из этих подвалов. Огромное количество трагедий, историй. Господи, мы такие там истории снимали, просто невероятные. Там внук с дедом, да, бежали в этот подвал, в погреб, где соленья, там вот эти компоты, все, грады работают, деда ранило, внук выбегает, чтобы помочь деду и дотащить его на себе до этого погреба, там 14-летний пацан или 15-летний, и вторая ракета прилетает и накрывает и его, и этот самый. Мать грузинка, отец осетин. Ну, ужас вообще, там столько было этих историй, просто невероятно. И в центре города были вырыты траншеи, да, как это назвать, ямы. Почему? Потому что и рядом лежали трубы. Меняли трубы вот эти вот коммуникации, то ли водопровод, то ли еще что-то. Трубы вот так вот в стороночке лежали, значит, горкой. А здесь вырытые вот эти вот ямы, да? И вдруг смотрю, CNN, корреспондент, значит, каску надел, бронежилет, залезает в эту яму вместе с оператором и записывает стендап. Работает в кадре. Думаю, о чем говорят? Так интересно, о чем они говорят. И я так максимально близко подошел, ну так, чтобы, ну, чтобы они не поняли, что я там хочу послушать, да, ну подошел максимально близко, чтобы послушать, что он там говорит. А он рассказывает о том, что это, оказывается, грузинские села, которые подвергаются обстрелам южными осетинами и российскими миротворцами. Он спокойно это делает, потому что, ну, во-первых, там никого рядом нет, а во-вторых, там не очень много людей в Цхинвале, которые могли бы понять, что он там говорит. Просто невероятная история. Вот они этим занимались уже десятилетия. И сейчас мы так, знаете, когда выяснилось, что в Старобельск не поехали BBC и CNN, я прям рассмеялся, знаете, когда увидел эту новость. Никакого другого варианта просто и быть не могло. Просто и быть не могло. Они никогда туда не поедут. Даже если бы они туда поехали, я вас уверяю, они записали бы стендапы и рассказали бы, когда им показывали бы там, я не знаю, фотографии погибших, игрушки детские, вот этих вот родителей убитых горем, обломки беспилотников. Им все там показали. Они сказали бы в эфирах своих, что это, не верьте своим глазам, это все инсценировка русских. И это на самом деле были одни генералы сплошные. А беспилотники, лично Путин привез обломки этих беспилотников и специально их там разбросал, эти беспилотники. А вот эти люди, убитые горем на кладбище, которые хоронят детей, это на самом деле трупа на выезде какого-нибудь театра. Вот что они бы сказали. Это просто привело бы к тому, что он просто, бешенство. К бешенству могло бы привести. И хорошо, наверное, что они туда не поехали. Но то, что мы привезли, Строгинский говорит, точно речь о 2004, а не 2008. Да, Строгинский, 2004 год. 2004, у меня даже есть фильм, называется «Цхинвальский лабиринт», если найдете, посмотрите его. В 2004 году там был просто конкретный ад, вот по-другому не скажешь. Я приехал 1 сентября в школу номер один, да, в школу Цхинвали номер один, часть этой школы еще во время первой вот этой осетино-грузинской войны. Часть территории школы использовалась как кладбище, там, потому что городское кладбище Цхинвальск

0: оно простреливалось насквозь, там хоронить никого не могли. И людей хоронили в школьном дворе. И я туда приехал, снимая вот этот фильм, там как получилось, я сидел месяц, снимал репортажи, потом вернулся в Москву и на следующий день вылетел туда для того, чтобы снять этот фильм документальный. То есть, ну, получилось вот так вот, нон-стоп. И вот я снимаю на территории школы, а там первоклашки пришли, 1 сентября, пришли первоклашки, все, и вдруг смотрю, останавливаются машины, приехал президент Южной Осетии, Руслан какой-то, он приезжает, с ним, значит, ребята там военные, все, мы поздоровались, я говорю, а почему ты сюда приехал? Он говорит, я сам учился в этой школе, сейчас буду перед первоклашками выступать, и вот он поднимается по ступенькам, перед ходом становится, а все с бантиками там вот все, да, дети. Он поворачивается к микрофону, начинает говорить, и в этот момент у него звонит мобильный телефон. Он подходит к мобильному телефону, сбегает по этим ступенькам ко мне и говорит, слушай, террористы захватили школу Беслане. Я срочно сейчас еду туда. Так что это был 4-й год Строгинский, да, такое никогда в жизни не забудешь. Давайте мы сейчас прервемся на новости, а после новостей продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
4: Повтор лучшего.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: В столице России, в Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Для сообщений в Телеграме у нас есть «Говорит Москва» бот. У нас есть бот для ваших сообщений в Максе. Я вижу огромное количество сообщений. Продолжается трансляция нашей с вами программы на всех наших ресурсах, и у нас в Телеграм-канале, и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас сейчас на Ютубе? 2000, хорошо, хорошо, отлично. Поэтому еще раз. То, что мы организовали эту поездку журналистов, организовывали два наших министерства, Министерство иностранных дел и Министерство обороны, это очень важно и очень было правильно. Было понятно, что эти туда не поедут, про которых мы с вами говорили, но поехали другие. Я не знаю, с какими репортажами они выйдут. Появляются первые репортажи уже, и вроде бы как... Там все дают правдивую информацию, вроде бы. Ну, что там будет дальше, мы еще посмотрим. Я видел там определенные репортажи у немцев, у итальянцев. Все прекрасно понимают, да, все в один голос говорят о том, что это военное преступление. Нам нельзя останавливаться. Ну, наконец-то нужно уже воевать на информационном поле, ну, тоже серьезно. О чем я говорю? У них надо поучиться, как это делать. Я много раз об этом говорил во всех своих эфирах. Я и сейчас это повторю. Нам нужно всегда, по любому поводу, на всех без исключения мероприятиях, в любой точке мира, всегда поднимать свою информационную повестку. Ну, предположим, где-нибудь в Найроби происходит какое-то мероприятие. Пускай это будет, я не знаю, международный форум по защите национального парка Кении и Танзании. О запрете охоты на бегемотов, носорогов и прочих львов со слонами. Там будет, допустим, наша делегация. Наша делегация должна начинать свое выступление именно с нашей информационной повестки. Понимаете, да? Мы перед тем, как выскажемся о судьбе носорогов, львов, жирафов, антилоп импала и других животных, которых мы очень любим и не хотим, чтобы их убивали, мы хотим заявить, что позиция Российской Федерации заключается в следующем. В Старобельске, не дай бог еще где-то, надо поднять все адреса. Донецк, Луганск, Макеевка, Горловка. Вот это вот все надо поднять и говорить. Совершены преступления, военные преступления. Виновных зовут вот так-то и так-то. Мы требуем, чтобы они предстали перед судом. Неважно, каким судом. Понятно, что сейчас в сложившихся условиях в этом мире никакой международный суд невозможен. Но об этом надо говорить, чтобы они все знали, что если даже где-то будет в Антарктиде подниматься какой-то вопрос на каком-нибудь форуме о глобальном потеплении, об исчезновении ледников, о уменьшении размера айсбергов, что обязательно, если там будут присутствовать русские, русские все равно начнут именно с этого. Так это и работает. То есть ты свою тему всегда тянешь из года в год. Ты тянешь. Ты превращаешься для них в зубную боль, в головную боль, в какую угодно боль. Они должны это знать. Это значит, что ты всегда этот вопрос выносишь в топы поиска. Если называть вещи вот такими вот, как говорится, именами. Это всегда будет на острие информационного потока. Это нужно делать. Любая наша делегация, которая куда бы она ни поехала, встречаясь с кем бы там она ни встречалась, она должна начинать ровно с этого. Мы требуем, мы считаем, мы убеждены и так далее. Ни на секунду не убирая ни один из эпизодов из информационной повестки. Это называется информационная война, да, вот только так. Они обложили нас со всех сторон всеми этими капканами. Но если есть такая возможность, об этом надо говорить. Потом я считаю, что мы не просто так возбуждаем уголовные дела. Наш Следственный комитет всегда по результатам каких-либо... Вот Лис хитрый говорит, Карфаген должен быть разрушен. Да, вот именно так. Наш Следственный комитет всегда говорит о том, что они возбуждают уголовные дела после каких-либо обстрелов там или очередных военных преступлений. Прекрасно. У нас есть целый, ну я не знаю, целая энциклопедия уже из фамилий, имен и отчеств, и званий, и должностей известных людей, которые отдают приказ и которые выполняют этот приказ, вплоть до командира орудий. Нам нужно требовать выдачи этих людей. Мы ведем переговоры, мы любим переговоры вести, отлично. Всем этим Выткофам и прочим Кушнерам нам надо все время. Вот они приедут, вот они, жуют чебурек из Внуково, они едут в сторону Кремля, прекрасно. А в Кремле уже на столе лежит папка под названием 286-й раунд переговоров между Россией и спецпосланниками президента Путина в духе Анкориджа, продолжаем разговор. Но они открывают папку, и там написано: безусловное
6: авансовое требование Российской Федерации для любых договоренностей, перед выходом на любые договоренности и соглашения, чтобы нам были выданы этот. И тогда мы возьмем этих людей и посадим. Проведем судебный процесс, если их выдадут. Даже если их не выдадут, нам нужно все время обозначать эту позицию. Это так работает, они всегда так делают. Ну, всегда они так делают. Ну, вы вспомните, американцы десятилетиями. Вот что бы ни происходило, они приезжали и говорили, а мы обеспокоены правами человека. Это технология. Ну, давайте уже возьмем эту технологию тоже на вооружение и будем воевать с ними в информационном поле, используя в том числе и их технологии. Тут кто-то написал, Николай, в таком случае нас не допустят ни на какой другой форум. Да ну что вы говорите, Николай? Невозможная история, чтобы нас не допускали на какие-либо форумы. Сейчас, да, там на европейские какие-то тусовки, там еще какие-то атлантические тусовки не допускают. Но допускают на какие-то другие. Заседание БРИКС. Шанхайская организация, заседание там стран ОДКБ, там еще что, неважно, еще раз, неважно, но мы все время об этом должны говорить, всегда, всегда, и требовать выдачи всех этих военных преступников. А то мы вообще... Вот американцы, они даже игральные карты выпускали в свое время. Вот игральная карта. Саддам Хусейн, туз такой-то. Таха Ясин Рамадан, туз там, я не знаю, Крестовый. Там, я не знаю, Тарик Азиз, там, король там Бубновый, там еще кто-то, да. Вот старший сын Саддама Хусейна, вот он такой там, этот вот такой. Картой. И... На каждой карте было написано, сколько денег они готовы заплатить за голову конкретного исторического персонажа. Ну, давайте уже тоже это сделаем. Почему нет? Где Турчинов? Где Аваков? Турчинов – это тот человек, с которого все началось. Помните три в одном? Как его там, кровавый пастор, да? Погонял у этого человека. Где он? Не слышно вообще ничего. Вы когда последний раз что-то слышали про Турчинова? А еще этот боевой там у них был, Лешко, а еще Аваков был, а еще много там все. А Тигнибок где? Где Тигнибок, ау? Так они просто затаились, под корягой сидят. Думают, что они умные. Но нам же нужно все время говорить о том, что мы помним их, знаем, кто стоит за всем за этим беспределом, к которому пришла Украина. Кто устроил этот переворот? Кто все это делал? Мы знаем. И мы готовы заплатить деньги за голову каждого из них. Как вы думаете, мало будет там желающих? С учетом всех нюансов национального менталитета. Я думаю, что желающие 100% найдутся. Ну, давайте это сделаем. Почему нет? Что мешает это сделать? Я не понимаю. Мы нанесли удар. Я тоже был в студии, когда мне принесли сообщение о приказе президента, что Министерство обороны должны подготовить список целей для нанесения удара, потому что обойтись заявлениями МИДа на этот раз не получится. То есть публичный, абсолютно, да, моментальный, в режиме просто реального времени, да, приказ министру обороны, Министерству обороны нанести удар по территории Украины. Мы этот удар нанесли. И здесь тоже, знаете, вот интересно было наблюдать за реакцией. Я где-то увидел... Вообще не было никаких новостей. Глубокой ночью, значит, я где-то наткнулся на какие-то кадры. Ну и было похоже, что был применен орешник. Ну вот этот вот, знаете, ракетопад, да, такой, да? Я написал у себя в телеграм-канале, что, судя по всему, применили орешник, но подробности, наверное, Министерство обороны сообщит нам утром. А утром подробностей не было. Ну, вот, ну как так, а? Ну почему? Первые сообщения о том, что
0: что было поражено и по каким целям был нанесен удар, но они пришли где-то в середине дня. Я уж точно по времени не скажу, но утром не было. Ну, как такое может быть? Ведь... Вот опять недокручиваем, называется. Ну, недокручиваем же, очевидная же история. Но это как дважды два – четыре. Хотя для некоторых дважды два может быть шесть, восемь, семь. Элементарная вещь. Нанесли удар, сразу же расскажите об этом. Да прям ночью выйдите с молнией и скажите, выполняем приказ Верховного Главнокомандующего. В течение вот такого промежутка времени были подобраны вот такие вот цели для нашего удара. Будет задействована авиация, будут задействованы корабли, там, я не знаю, ракеты такие, такие, такие, такие. Будет задействован там комплекс «Орешник». То есть дайте эту информацию людям, потому что когда люди натыкаются на картинку, они идут, они начинают искать эту информацию, и эту информацию они потом начинают получать с той стороны. Но это что за... Вот, ну, как это может быть, а? Это вот ровно те грабли, на которые мы наступали, наступаем и продолжаем наступать. А когда мы получаем информацию с той стороны, нам рассказывают, да это же это просто, да тьфу на ваш орешник. Чего вы там какой-то орешник, да, рассказывали всем там про какой-то орешник, мультики показываете про Посейдон, там еще про что-то, Буревестник, Сармат, да все это фуфло просто полное. Вот ваш орешник, он нам прилетел, толку от него нет, вообще в чистом поле взорвался. Или он гаражи, по гаражам ударил, орешник по гаражам ударил. Ну, народ же читает, мы же с вами читаем эти, ну, потому что мы ищем информацию, а мы не должны ее искать, нам ее должны дать, наше родное Министерство обороны, должны дать сразу нам эту информацию. И это не очень сложно сделать, это элементарно сделать. А в итоге мы получаем поток информации оттуда, и совершенно понятно, почему этот поток информации выглядит ровно так. Ну, конечно, они нам будут рассказывать про то, что мы применили орешник по гаражам, в которых даже старых москвичей 2141 не стояло, понимаете, да? И таврий там не было, ржавых насквозь. Ничего не было, просто по гаражам долбанули орешником. Они нам об этом на полном серьезе будут рассказывать. Я понимаю, почему они это делают, потому что им нужно включить, вот как это сейчас принято говорить, антикриз. Обязательно нужно такое было, именно вот в эту игру начать играть, что все российские ракеты были там на 90 с лишним процентов там сбиты их доблестными системами ПВО, а «Орешник» так вообще бесполезная история. Не очень многие же, да, натыкаясь на картинку с гаражами, обращают внимание, что нет воронки ни одной, а там ракеты падали как град с неба. А ни одной воронки нет, ну просто есть какие-то там разрушенные действительно стены гаражей, у которых сорвало крыши, там сорвало двери там с петель там и так далее, ржавые перекрашенные вот эти советские там еще старые гаражи. Но они нас кормят вот этой картинкой, но почему нас должны кормить они, нас должно кормить наше Министерство обороны родное. Мы должны от наших ребят получать информацию, по каким целям был нанесен удар. И только спустя часы появляется там перечень объектов. И когда мы начинаем уже читать там про этот перечень объектов, мы понимаем, что оказывается не все так плохо. То есть не только гаражи, и ракеты прилетали только исключительно в детские сады и в жилые дома. Это если слушать их. Они же нас этими картинками кормили на протяжении нескольких часов, до полудня точно. И только потом появляется заявление. Ну почему это только потом? Вот это тоже для меня загадка. То есть вот можем все абсолютно сделать, да? Но где-то обязательно, ну, не доделаем. Не доделаем. Но они нам про гаражи, а мы снесли главкомат сухопутных войск. А что за гаражи? Белая церковь. Прекрасный, да, прекрасный населенный пункт там на подъезде к Киеву. А что это вдруг мы ударили по Белой церкви?
6: все такие, Белая Церковь, вообще не звучало никогда это Белая Церковь, Фастов, там еще пригород один, да, по нему так периодически там мы били, да, потому что там депо, по-моему, там еще что-то, узловая станция, а Белая Церковь как-то она вот не особо часто появлялась вообще, в принципе, в каких-либо сводках Министерства обороны, а оказывается в этой Белой Церкви, ну, давайте я вам сейчас прочитаю вот это вот заявление, которое пришло, наконец, ну, спустя несколько часов. Сейчас найду. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Бу-бу. Ну, неважно, там было предприятие, я вот пока ищу так своими словами, да. Было предприятие, куда тянулись, вот там было так вот, такая была формулировка в официально наших уже заявлениях. Туда тянулись эшелоны железнодорожные, но, наверное, не просто так они туда тянулись. Конечно, можно тоже, собственно, начитаться их там средств массовой информации разных, да, там, телеграм-каналов и всего остального. И они расскажут, что, оказывается, там еще в 90-е годы там какой-то завод там еще со времен Советского Союза стоял, грузовой авиационный комплекс там Белоцерковский, да, но он разорился давно, там все уже продали, на металлолом сдали, там вообще никогда ничего этого не было, полная ерунда. Ну, серьезно? Но туда тянулись эшелоны железнодорожные, они зачем туда тянулись? Ага, вот читаем. В Белой Церкви прилетело по аэродрому, там находится еще и бывший Белоцерковский грузовой авиационный комплекс, который давно модифицирован. Значит, проходили переделку там советские самолеты, это имеется в виду, вот они, беспилотники там самолетного типа, видимо, про это. Ну, хорошо, идем дальше. Значит, находились склады, располагались военные, там, сборка беспилотников, там, и так далее, то есть, достаточно жирный объект, но об этом нужно же рассказать, чтобы мы понимали, и чтобы нам не показывали только эти глупые гаражи, никому не нужные, а гаражи, если посмотреть на спутниковый кадр, это недалеко от этого места, куда, собственно, прилетел Орешник, и то, что случилось с этими гаражами, это последствия ударной волны, можете себе представить мощь этого удара, но я говорю, когда нам показывают эти гаражи, они же не показывают воронок, не показывают воронок. И расчет на то, что мы такие, да что это за удар, у нас детей убили, а мы тут Орешник там в чистое поле долбанули и гаражи помогли им снести, сэкономили еще и бабки какому-нибудь местному муниципалитету. Находится аэродром, административные здания там и так далее, вот это вот про Белую Церковь. Значит, подземные склады хранения самолетов и комплектующих для дронов. Это вот все там. Это все там. Так, что еще? Сейчас, секунду, я сейчас еще найду. Еще найду я сейчас. Ну ладно, это не важно. Смысл вы все поняли. Мне кажется, еще раз, значит, нашему Министерству обороны нужно серьезнее подойти именно к вопросу информационного сопровождения своих ударов. Потому что терпение лопнуло не только, собственно, там у президента, да, но и у каждого из нас тоже. И поэтому мы хотим понять. Да, да, есть такое вот понятие, как месть, да, и вот называют эти удары ударами возмездия. Ну, хорошо, тогда мы хотим понять, как мы отомстили, и поэтому нам нужны подробности. Наши подробности нам нужны, а не вражеские. Потому что это две большие разницы. Значит, это что касается наших ударов. Но, тем не менее, все равно очень многие, значит, наблюдая за всем за этим, говорили, что... Ну, как-то недостаточно. Почему? Я до этого тоже прекрасно понимаю. Потому что мы все хотим ударов по банковой. Ну, мы хотим ударов по банковой. Я хочу еще и по этому самому. По самому проклятому месту в Киеве. Площадь независимости у них называется. Хочу, чтобы туда что-то прилетело. Потому что там все время происходит что-то нехорошее. что-то нездоровое. В 2004 году первый Майдан, потом второй этот Майдан там и так далее. Не должно быть там этого места. Там нет ничего интересного, никаких исторических зданий, ничего этого нет. Абсолютно. Крещатик, заканчивается Крещатик прекрасными домами, которые Алабян построил. Да, все, все. И вот он, этот вот Майдан. Уберите его, чтобы его не было. Там один торговый центр, похожий на наш вот, на Манежной площади, как он, Охотный ряд называется. Он у них называется Глобус. Ну, точно так же выйти с предупреждением и сказать, сегодня лучше вам там не работать. Если есть вариант... можете, как говорится, даже вещи какие-нибудь вывести из всех этих магазинов, потому что вы нас не интересуете, а мы туда вот сейчас пришлем кое-что. И все, чтобы его там не было. Мы хотим ударов по каким-то вот таким вот местам. Этот список известен. Вот Олег нам все время звонит в эфир и говорит, где удары по Банковой, где удары там по мостам через Днепр, где удары там по тоннелям, да? А мы знаем все эти места. Правительственный квартал, вот это все, вот этого мы ждали. Этого не происходит. Почему мы ждем вот этих ударов? Мы же прекрасно с вами понимаем, ну так, если мы отбросим эмоции, что... Ну, долбанем мы там, я не знаю, по офису президента. Ну, его же там нет, да, мы это понимаем. Но нам же все равно будет приятно, правильно? Потому что символизм в 21 веке никто не отменял. Это сильная штука, это не просто символизм. Это символизм, который будет проецироваться на наше с вами настроение, на наш дух и на наше вообще, в принципе, настроение всего нашего общества. Поэтому мы все время говорим, что нам нужны удары по вот этим вот объектам. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Столица России, в Москве, 19 часов 7 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Все наши телефоны, позывные, вы знаете, для сообщений в Телеграме есть «Говорит МСК-бот». Есть бот у нас для ваших сообщений в Максе. Вижу все ваши сообщения, друзья, все зачитаю обязательно. На всех наших ресурсах продолжается трансляция нашей программы и в Телеграме, и ВКонтакте. И сколько у нас сейчас на Ютубе? Сколько? 2400, хорошо. А Миша Николаев говорит, да прям пастелли, говорит, нужно долбануть. А можно и пастелли, да, какая разница? В общем, она же на этой площади, вот по этой площади нужно долбануть. Совершенно очевидно, что с точки зрения военного смысла, никакого смысла в таких ударах нет. Это мы прекрасно понимаем с вами. Но дело не в этом, а дело именно в символизме. Символизм – это очень важно. Это очень важно. Ведь почему эти твари все время 9 мая нам рассказывают про Красную площадь и про парад? Это же ровно про это. У них нет Красной площади и парада. У них есть вот эти вот недоделанные символы, про которые мы с вами и говорим. Вот предлагают ударить там по... сейчас я... Где это сообщение? Сейчас, секунду. Так... Поконче заспи, да, это вот где-то я видел, кто-то предложил. Но это имеется в виду такая Рублевка киевская. То есть вот где у них там особняки? Да вот как раз плевать на их особняки. Это не символизм. Это про эту кончу заспу 9 из 10 россиян вообще ничего не слышали. А вот про эти места символические, вот туда нужно наносить удар. Обязательно. Я думаю, что мы когда-нибудь все-таки этот удар нанесем. Вот сейчас они, вы только вдумайтесь, вот знаете, когда вам кто-то еще когда-нибудь там, я не знаю, из родственников, с которыми вы перестали поддерживать отношения, друзья-одноклассники, с которыми вы разошлись, когда началась наша специальная военная операция, таких случаев миллионы. Когда кто-то снова откроет свой рот, вы им просто сбрасываете вот эти вот фотографии, которые они сейчас... просто расшаривают по всему интернету, как они привезли останки Мельника, одного из руководителей организации украинских националистов, и перезахоронили на Украине. И как они с благоговейным трепетом замерли просто там и Ющенко, и Зеленский, и все, самый худой человек в мире, который у них парламентом руководит, Стефанчук. И стоят просто, замерли. Вот этих упырей, коллаборационистов, которые воевали на стороне Гитлера, которые работали в концлагерях, которые издевались, убивали людей всеми возможными и невозможными способами. Они их теперь перезахоранивают на территории Украины и делают из них героев. И говорят, сейчас Коновальца еще, которого... грохнул Судоплатов. Коновальца они собираются привезти, они пантеон хотят устроить. Вот когда они их туда свезут, вот туда точно нужно что-нибудь прислать, чтобы они больше не могли найти ничего, никаких останков, никакого праха, вот этой всей нечисти. Символизм – это очень сильная история. Обязательно это надо сделать. Обязательно. И, конечно же, еще пару слов хочу сказать по поводу заявления нашего МИДа, самого свежего заявления нашего МИДа, Министерства иностранных дел. Несколько прям пунктов, да, Ну, я начну, я попробую сократить. Значит, то, что произошло в Старобельске, переполнило чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Удары вооруженных сил России по Киеву будут наноситься по центрам принятия решений, командным пунктам. Это сильная история. И это правильная история. И это правильная история, потому что мы с вами видели несколько ударов возмездия, да? Они были, они во все время вот именно так, собственно, и объявляются, да? Вот этот удар возмездия за теракт на Крымском мосту. Вот этот удар возмездия за то, что вот они вот это, здесь это сделали, здесь это сделали, здесь это сделали. А потом опять все как-то переходит в рутину, то есть ежедневные сводки, их беспилотники, наши удары, их беспилотники, наши удары. И мы всегда говорили, что нужна система, системность нужна. И вот, насколько я понимаю, это решение принято. Не просто так МИД, вы же понимаете, да, что МИД это не просто министерство, которое может взять и сделать какие-то заявления. Нет, это так не работает. Если Министерство иностранных дел уполномочено, помните как, ТАСС уполномочен заявить. Вот если Министерство иностранных дел уполномочено заявить, мы с вами прекрасно понимаем, что это решение принято Верховным Главнокомандующим. Значит, эти удары будут происходить постоянно. Центры принятия решения, военные предприятия, это все. Но главное, главное, что мы системно начинаем наносить эти удары. И это хорошо. И мы посмотрим, как собственно, будет развиваться ситуация дальше. И я очень надеюсь, что когда мы начнем системно наносить удары всеми имеющимися у нас средствами, а их достаточно, и я не хочу даже про ядерное оружие говорить, это ерунда полная, не нужно нам применять ядерное оружие, у нас другого оружия достаточно. Я надеюсь, что нам будут давать информацию о целях, о пораженных объектах не так, как вот сейчас, а уже все-таки, как говорится, значительно быстрее, да, чтобы мы не искали эту информацию на просторах интернета. Я понимаю, что нужно собрать, проанализировать. Не надо, ничего этого нам не надо. Просто скажите, вот мы нанесли удары, вот туда, туда, туда, туда, туда, сделали вот это, вот это, вот это, вот это. Подробности последуют. Подробности мы подождем. Но мы должны это видеть. И получать эту информацию вовремя. Читаю ваше сообщение. Сейчас, секунду, актуализирую ленту. Вот Андрей говорит, они собирали инфу об уроне, чтобы дать полный отчет. Андрей, вот это вот, только что я про это сказал. Пускай собирают эту информацию. Это уже информация об уроне, вы сказали сами. Ну скажите нам, какие объекты были поражены. Иначе нам будут рассказывать про гаражи. Если киевская верхушка побежит из страны с чемоданами денег, значит победа близка. Для того, чтобы они побежали, они должны испугаться. Для того, чтобы они испугались, нам необходимо наносить эти удары. Причем постоянно. И причем туда, где они могут. Может быть, их там нет, но они, вдруг они там есть. Откуда мы знаем? Вдруг они туда зашли. Они же, мы же понимаем, да, как говорится, это же не какой-то секретный там для нас какой-то ментальный код. Нет, они абсолютно для нас понятны и прозрачны. Они точно так же могут расслабиться, также могут, как говорится, там спустя рукава на авось и все остальное, да. Ну и поэтому пускай, как говорится, прилетает. Глядишь, кого-то и накроет еще вдобавок ко всему.
0: Терпение 4 года было, а теперь кончилось. Какая-то фигня, пишет Бо. Раньше не надо было, что ли, бомбить предприятие ВПК? Странно это. Ничего странного, Бор. Читайте внимательно и попробуйте понять, о чем вам говорит Министерство иностранных дел. И раньше били, и сейчас бьем. А что будет происходить? Вот почитайте внимательно формулировки МИДа. Так, они знают заранее, куда мы будем наносить удары, поэтому и смеются с нас. Ну, смеются с нас, это, по-моему, так говорят на Украине, если я не ошибаюсь, не? Какой-то суржик странный. Смеются с нас, я вообще не знаю, что это, на каком этом языке. Мы, конечно, ждем этих обещанных ударов, но есть два вопроса. Почему ждали и точно ли что-то бузили опять красные линии? Почему ждали? Мы не ждали. Ну, где мы ждали? Мы что, все эти 4 года ничего не делали, что ли? Что вы имеете в виду, подждали, Константин? Мы 4 года точно так же наносим удары. Но разница заключается в том, что мы все время почему-то с вами обращали внимание, что вот эти вот центры принятия решений, они почему-то все время оказывались в стороне. Сейчас мы конкретно говорим про эти центры принятия решений. МИД говорит, не подходите близко к административным зданиям. Старайтесь обходить их стороной. Макс спрашивает, и толку с этого удара? Все смеются. Ну, все понятно, да, это опять, походу, то же самое с этого. Все смеются с этого. Я не хочу читать вот такие вот какие-то корявые формулировки, теряем время. Похоже, Григорий, Санкт-Петербург, что у них центр принятия решения – салоны с астрологами. Ну, это я не знаю, это я не знаю. Бить надо без предупреждений. Ну, мы без предупреждений бьем, мы говорим, не подходите близко к административным зданиям. Мы же не говорим конкретно, не подходите сегодня, пожалуйста, с 19 часов 18 минут 35 секунд к зданию, находящемуся на улице Владимирская, дом. Мы же этого не говорим, правильно? Нет. Мы так в общем сказали, для того, чтобы минимизировать просто, как говорится, да, жертв среди мирного населения. Это понятно. Это понятно. Знаете, тут... Ну вот как же так, вот я слышал такое мнение, да, вот они бьют, у нас люди умирают, дети умирают, а мы вот все по заводам ВПК. Я тут же задаю человеку вопрос, ты предлагаешь нанести удар тоже по общежитию или по детскому саду, по школе, ну давай жахнем, да, вот этот вариант, не-не-не, вот зачем, туда не надо. Вот вначале эмоция, а потом мозги. Так. Если заруиним их статую на Майдане, придется на Мамаевом кургане потом держать пару батарей панцирей. Лес хитрый. Может быть и придется. И что фанило лет 100 потом? Миша Николаев пишет. Бессарабский рынок, только не трожьте памятник архитектуры все-таки. Бессарабский рынок, ну да, красивое место, да, красивое. Ну, там вообще, на самом деле, справа-слева одни, вот прямо рядом с Бессарабским рынком, дом очень красивый, старый дом. Там кафе «Пузата хата», я туда любил ходить кушать. Прикольно, заходишь там раз, поел быстренько, да, вкусно и недорого. А на одном из этих домов там висит мемориальная доска, что здесь жила Голда Мейер. Ну, то есть там вот как раз вот это вот, да, такое вот, ну, там нет административных зданий. Административных зданий нет. Ладно, идем дальше. BRLFN56. Роман, дайте пару минут. Идея есть, поделиться хочу. 6180. Ну, давай вот дадим, если 61.80 позвонит, возьмем звонок, хорошо? Вот. А, вот, Лис хитрый нам предлагал покончить за спи долбануть. Они собирали инфу, так это я читал, так это я тоже читал. Там еще был крупный завод по производству автомобильных шин. Шины там делали в Белой церкви. Ну, и хорошо, значит, не будут делать шины. список целей от Минобороны на согласование с кем? С Думой, с правительством, с сенаторами, с Трагинским. Во время войны не может быть министерство главнее и важнее военного. Совершенно верно, да. Но есть еще Верховный Главнокомандующий. Есть Генеральный штаб. Вот они согласовывают всю эту историю. Ну, давайте, давайте возьмем звонки, да, начнем обмениваться мнениями. Сергей Алексеевич, тут опять они наносили наш удар по Староконстантинову. Я знаю, это ваш любимый объект. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
1: Да.
0: Да, слушаю вас.
1: Да, здрасте.
0: Да, здрасте.
1: Да, я извиняюсь. Да. Вы знаете, вот такой стоит вопрос. Ну, там, показательные удары, там, символические и прочее. Но список все-таки с террористами мы определились, кто на уничтожение?
0: Я думаю, вот что
1: как
0: да.
1: Бы, вот... Я думаю, вот как бы да. Вот этот один вопрос, который немножко смущает, потому что мы там то террористы, то они переговорщики, то они Крымский мост взорвали, то теперь они с нами переговоры ведут. Как бы определиться надо бы однозначно, кого надо уже уничтожить.
0: Соглашусь. Потом... Вот я здесь соглашусь. Я тоже как-то об этом сказал у себя на НТВ в эфире, да, что если мы на основании чего-то признаем конкретного человека террористом, так мы не должны ни в коем случае вообще вылетать на какие-то переговоры, зная, что он возглавляет делегацию. Я про Буданова. Это просто однозначно. Мы должны были сразу же сказать, мы готовы вести переговоры. Вот, слушайте, Вытков и Джаред, вы классные пацаны. Вот чебуреки там, ребята, нам этот самый наш, нам рассказали, что вам наши чебуреки понравились. Видишь, вот, да. И поэтому, значит, ты должен понимать, старичок, что мы с террористами разговаривать не будем. Пусть они поменяют руководителя делегации, и после этого садимся за стол переговоров. Конечно, это должно быть. Да жестче так надо
1: вот.
0: Быть.
1: Да, так вот, они будут наносить удары до тех пор, пока им не будет грозить личное уничтожение, пока они не будут бояться. То есть попадание по любым промышленным объектам, по любым детсадам, по любым их больницам, это по мостам, куда угодно, по атомным станциям, вообще не страшно им. Вот руководители, которые...
0: Ну, это не совсем так, это не совсем
1: руководители, так. Руководители, которые организуют подобные удары, да. Они, безусловно, террористы, они не боятся ничьих смертей. Вот превращение из борца за свободу вот, в безумную собаку, он происходит так, что ему все равно потом становится кто там уже гибнет. У него какие-то свои планы.
0: Я вашу мысль понимаю.
1: Он становится
0: понимаю.
1: Носитель ужаса, да. Потом у нас дальше, как сказать, ну понятно, мы должны безусловно предупредить, если там планируются какие-то бомбардировки Киева, огромный 5-миллионный город, понятное количество жертв, это возможно, тут, ну, колоссально, как бы можно предупредить население,
0: чтобы там оно много выезжало наших оттуда. Людей, слушайте, мне постоянно безусловно. Пишут, мы в Киеве, там огромное количество людей.
1: Безусловно, в этом, но в Киеве также наши враги.
0: Это тоже
1: я
0: правда.
1: Уж не знаю, как они должны организовать подполье, или они просто нас будут ждать, пока мы придем, или не будут ждать, или они перекуются. Но смысл такой, что против нас воюют какие-то люди из Киева. Они оттуда стреляют, управляют, для них это что-то важное место. А вот когда вы вспоминали там англичан, американцев, ведь они же на самом деле подобными заявлениями про террористов, про еще что-то, они же всегда таким образом легитимизируют свои действия. Да. В последующем против этих лидеров. Да. В том числе, вот, например, вот такой пример Каддафи. Они с ним, его в Белый дом его приглашали, но тем не менее он был для них всегда террористом. И он взорвал Боинг, они его назвали террористом, хотя, конечно, у них этот два дьявольщина их всегда присутствуют в том, что они то так, когда надо. Но тем не менее, вот он террорист, они назвали наркобароном венесуэльского президента, взяли его, похитили и судят за это. Какой он наркобарон? Наверное, он может быть кем угодно. Но они легитимизировали перед всем миром. Так вот, если мы назвали этих людей террористами, мы должны их, мы таким образом легитимизируем их уничтожение. Никаких показательных ударов. Про показательные удары вообще не нужно говорить. Нужно говорить про физическую ликвидацию. Вот военное руководство. Я не знаю, военное руководство с детьми. Как вот в Израиле, вот Израиль называют. Там сидят террористы. Сравняли Газу с землей.
0: Спасибо. Понятная мысль, абсолютно, да. Но что касается того, что им абсолютно все равно, если там будут уничтожены там станции, еще что-то вот вы перечисляли. Здесь я не соглашусь. Потому что чем больше всего этого будет уничтожено, тем ближе военное поражение и крах. Это напрямую их будет касаться. Поэтому, что это их не беспокоит, нет, не соглашусь. Но то, что они должны быть целями, ну, это очевидно абсолютно. Абсолютно очевидно. Нигматуллин пишет, те самые лица, принимающие решения, по-прежнему находятся в 404, именно они в первую очередь ответственны за удары по Старобельску, и нам сегодня нужно фокусироваться именно на них. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, надо бить жестче и по символам тоже. Да, да, согласен я, согласен. Алекс пишет нам в Максе, такие удары надо ежедневно наносить, а не мстить за детей, или мы еще подождем, пока еще детей не убьют. Алекс, ну вы, я же зачитал сейчас заявление нашего Министерства иностранных дел. Речь идет именно о том, что мы теперь будем все время бить. Вот именно так. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
6: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
0: Да, Олег, вспоминал вас только что.
6: Да, здравствуйте. Вот, ну, действительно, о чем заявление нашего МИДа, мы все надеемся, что это будут системные, регулярные, подобные массированные удары, как были нанесены вот в ночь на 24-е. Ровно 4 с четвертью года с начала СВО. И мы больше 4 лет, российское общество говорит о необходимости подобных ударов. Очень хорошее начало, пусть и лучше поздно, чем никогда. Все правильно сделано. Ну, пока еще действительно укронацистская верхушка пока не ликвидирована. Ну, ничего, если будут дальше системные, регулярные, вот массированные удары по Киеву и по другим объектам, городам на Украине, по этим военным укронацистским объектам, все будет хорошо в таком случае. И ну, в этом случае, как уже тоже ну, тысячу раз было сказано, только при этих условиях наступит мир на российских условиях, так сказать. Выжившие там остатки этой укронацистской пресловутой верхушки, они подпишут мир с Россией на российских условиях. Это единственный выход до действия на линии фронта, но это необходимо делать и повторять подобные массированные удары, о чем заявление нашего МИДа все сказало. Абсолютно. Теперь остается только вот ждать и предвкушать вот, ну, наилучший исход. Понимаете, и так вот пятый год СВО, поэтому Россия заслужила мира на своих условиях, ну, реализации своих национальных целей, задач СВО. Поэтому нужно продолжать, системно продолжать эти массированные удары. Как, ну, иного не дано на самом деле. Это надо делать. И я думаю, дальше начнутся жертвы среди укронацистской верхушки пресловутой, и дела пойдут гораздо лучше.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Загнать население в метро, население Киева имеется в виду, предупредив об ударе в центр, Николай, Смоленская область. Угу. Так, согласен, Александр Сучков пишет нам тоже, Макси, должна быть у нас своя карточная колода с целями, да, понятно. Так. Нет там наших людей, 91-65. Пора забыть про красивую картинку Украинской ССР. Наши люди закончились в тот момент, когда они стали поклоняться коллаборантам. Наши люди дома, наши люди давно приехали, остальные оставшиеся там пособники, на чьи гривны собирается оружие против нас. Справедливый гнев, обида, все это все понятно, да, 91-65, да, ну, мы не можем с вами на самом деле вот так вот, как говорится, да, утверждать, что ну вообще там уже нет там людей, которые разделяют наши с вами ценности, я думаю, что это не так, я вам еще раз, мне пишут из Киева, что мне теперь не верить этим людям. Вот у меня в телеграм-канале в комментарии там человек написал, выложите, пожалуйста, там короткую версию, да, там моей правды, вот это вот то, что я выкладываю свою программу там по пятницам, выложите, потому что мы слушаем в Киеве. Ну что? Если подойдем к Киеву, они сами все разрушат и затопят, Вася пишет. Да, вспоминаем картинку в Берлине, да, берлинское метро. Все производство уже в Европе, только кустарщина по гаражам раскидана. А наше почему ПВО не сработало, пишет 3991, не только в Старобельске. Наше ПВО работает прекрасно, я бы вам сказал, но они все-таки не волшебники. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 8:06. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
9: из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Повтор лучшего.
10: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Столица России, Москва, 19 часов 37 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме есть «Говорит Москобот». Есть бот для сообщений в Максе. Продолжается трансляция нашей программы везде, на всех наших площадках, в Телеграме, ВКонтакте и на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе? 2400 опять? Надо же. Ну ладно, хорошо, да, хорошо. Читаю ваши сообщения, да, и начну снова брать звонки. А папа Маска знает, что его старлинки прилетают, Дмитрий пишет. Папа Маска, я думаю, знает все. Их надо засыпать воздуха компактным огнестрельным оружием, Никита предлагает. А может, когда у них факельное шествие жахнуть, спрашивает меня Александр Николаевич. Ну да, да, да. Так, так, так. Так, так, так. Кто-то здесь говорит, вот, нужно было их купить там на корню. Нет, не найду. Но сообщение было такое, что нужно было купить всех...

0: Богу, что мы дали только первый транш, 3 миллиарда, потому что они тут же эти деньги там распилили все подряд, это еще при Януковиче, и потом новые, как говорится, руководители этого режима пришли и сказали нам, что они нас простили, что вы же нам ничего не давали, не давали, значит, мы ничего возвращать вам не будем. А то, что это все было оформлено как займ государству Украины, никого особо не интересовало. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Алло, добрый вечер, Роман Георгиевич. Артем, Подмосковье.
0: Да, Артем.
1: У меня вот такой вопрос к вам. Не то чтобы вопрос, а мое мнение.
0: Угу.
1: Почему мы должны этих господ украинских, Зеленского, там, Буданова, как-то оставлять живых после того, что они сделали? Ну, это, ну, не знаю, это прям совсем надо быть больным на голову. И второй вопрос. А кто такие приказы вообще им дает? Им самим такие мысли в голову приходят? Или они реально обкурились, обкололись и дают такие приказы по уничтожению людей, причем детей, елки, не военные, что ли, ничего. Как нам вообще, гражданам России, на это адекватно смотреть? У нас есть...
0: Я понял. Понимать, что имеем дело с врагами, с врагом сильным, коварным, хитрым, злобным, который вообще ни перед чем не останавливается. У нее нет никаких рамок. Дети, значит, дети, женщины, значит, женщины, старики, значит, старики там и так далее. Детский сад, школа, общежитие, колледж, неважно что, они обязательно нанесут удар, если у них будет эта возможность. Это вот что касается, как нам ко всему этому относиться. Что касается там обкурились, не обкурились, я не знаю. Решение принимают они сами, потому что у них такая концепция. И они на самом деле... не скрывают даже этого, они об этом говорят постоянно. Здравствуйте, вы в эфире, Виктор Михайлович.
2: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Виктор Михайлович Домодедово.
0: Здравствуйте.
2: Прежде всего, хочу одобрить ваше сообщение, которое вы читали от Алекса. Не надо никаких громких заявлений о возмездии. Это все, так сказать, на публику. А на самом деле должна быть плановая работа по уничтожению военных и экономических объектов. Вот возвращаясь к тому, что вы сказали, что завод представляет большую площадь, и там одной и двумя ракетами ничего не сделаешь. Но ведь этот большой завод снабжается электроэнергией одной небольшой, по сравнению с площадью завода, электростанции. Почему все те объекты, которые мы раньше планировали к уничтожению, не объявить приоритетными именно экономическую структуру, которая обеспечивает подачу ресурсов на линию фронта. Ту же самую железнодорожную структуру. Если бы мы систематически уничтожили
0: бьем все время по этой железнодорожной инфраструктуре. И делаем, надо сказать, это системно. И подстанции, и депо. Мы же это все время делаем. Огромное количество там видеоподтверждений есть всего этого. Причем абсолютно по всем, как говорится, регионам Украины.
2: Роман
0: Запад, Восток, неважно.
2: Но у них же есть силы сопротивляться. Почему мы так медленно продвигаемся? Потому что сопротивление достаточно мощное. А чем оно обеспечено? Оно обеспечено поставками по железным дорогам. Значит, недостаточно. Надо было перераспределить ресурсы уничтожения так, чтобы ни один состав не подошел к линии фронта. Это во-первых. Во-вторых, значит... Большинство производств военной техники и тех же дронов Украина перебазировала в европейские города. Значит, что должно быть причиной для того, чтобы мы хотя бы показательно один раз предупредив о времени нанесения удара на стороне, так сказать, европейцев?
0: Мне кажется, что с европейцами торопиться не надо. Потому что, когда мы будем бить по европейцам, ну, вы же не можете дать там 100% гарантии, что европейцы, там, ну, вот этот натовский блок, вместе с теми же самыми американцами не будут бить в нашу сторону. Или вы уверены на 100%, что этого не будет? Мне кажется, что никто в этом не уверен. Никто. Даже президент Трамп

0: знает, что он будет делать через 5 минут. Хотя вот он ведущее государство блока НАТО. Сегодня он не любит всех своих союзников, но через 5 минут он может их полюбить. Ядерные арсеналы сопоставимы у нас и у американцев. Поэтому с европейцами торопиться не надо. Нужно нарастить удары по Украине. Что касается дорожной, железнодорожной инфраструктуры, мы бьем по этой инфраструктуре. Что касается станций и всего остального, ну, мы тоже бьем. Мы бьем, они восстанавливают. Не надо тоже недооценивать. Мы же должны с вами понимать, что, во-первых, это огромная совершенно страна. Это не какая-то там среднестатистическая европейская страна, а это огромная страна. Это самая большая страна в Европе, если мы за скобкой. Ну и плюс, на секундочку, ну, качество объектов. Наши советские инженеры и строители строили все объекты вот этой вот стратегические, скажем так, стратегической инфраструктуры с таким колоссальным запасом прочности. Очень многие из них должны выдерживать даже ядерные удары. Ну и мы же все-таки не Советский Союз. Может быть, нет таких вот сумасшедших возможностей, чтобы взять и все это одномоментно уничтожить. Ну, нужно, как говорится, быть реалистами. Вот я спрашивал у одного военного эксперта, у Юрия Альбертовича Кнутова, я вот ему задал вопрос. Я говорю, вот объясните мне, почему мы эти мосты не сносим там через Днепр. Ну, весь этот вот список от Олега и от нас, от каждого, да. Он говорит, ну, вот если бить просто по... как бы по мосту там, да, по покрытию, да, там, по полотну. Ну, это нужно бить очень долго, прям вот бить, чтобы сделать его непригодным к использованию. Мост можно сложить, если ударить по опорам. Ну, для того, чтобы ударить по опорам, это нужно там сделать ракетой. Это нужно точно, чтобы ракеты прилетели, и желательно, как говорится, не одна ракета. Что тоже достаточно сложновато сделать, там, с учетом там, ПВО и всего остального. Или же какие-то диверсионные там операции. Ну, то есть, есть и есть нюансы, не все так просто. То есть, иногда складывается впечатление, что вот многие из нас думают, что мы можем, но мы не хотим. Это тоже не так. Это тоже не так. Что касается вот этих вот всех вот Зеленских, Будановых и всего остального, здесь вопросы есть. Здесь вопросы есть. Мы можем очень, как говорится, у нас это даже наработано на самом деле, уничтожать вот такого рода террористов. Вспоминаем, что там случилось там с разными всякими Басаевыми, Дудаевыми и всеми остальными. Мы можем это сделать. Но вот почему-то здесь вот мы как-то вот буксуем. Почему, не знаю. Не знаю, даже не спрашивайте меня. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
1: Здравия желаю, Роман. Много вопросов вызывает вот ситуация, которая сложилась после... трагедии в Старобельске. Ну, вот в заявлении президент говорит, что ограничиться заявлениями МИД вот в подобных случаях невозможно. Поэтому даны указания соответствующие Министерству обороны подготовить предложение. Ну, вот у меня лично напрашивается вопрос. Что значит в подобных случаях? То есть детей по одному, по два раз в месяц убивать можно? Ну, не можно, я в кавычках обобщаю. То есть это мы как будто привыкли. А тут если сразу 20, то это все взрывает. Ну как это вот я должен понимать, как простой гражданин Российской Федерации, тем более военный человек? Что это за позиция такая? Вот она. Не понимаю я этого. А потом вот хладнокровно убивает, мы слышим же там сводка такая-то. Убили одного гражданского, второго, попадается ребенок там. Проходит 2-3 недели, опять ребенок, опять гражданский, и все по гражданским, бьют по машинам и так далее. Ну вот, потом становится очевидным, президент дает характеристику, что это террористический характер киевского режима, раз. Потом мы имеем дело с проявлением неонацизма, говорит, ну кто возражать-то будет. Потом людей на Украине в порядке мобилизации, как он там высказался, вылавливают как бродячих собак на улице, так, и посылают на фронт, независимо там, желает, не желает и так далее. Он говорит о всепоглощающей коррупции на Украине, что там все деньги разворовываются и так далее. Вот, ну, сказал, А тогда до чего мы сказали до этого, что мы готовы принять Зеленского, этого урода, в Москве, без всяких там, чтобы условий он нам не ставил, и обеспечить его безопасность. Ну, если он неонацист, если он террорист, если у него локти в крови были и до Старобельска, что мы такие заявления-то делаем? Мы что, слабее, что ли, или показываем?
0: Мне кажется, это троллинг был. Сергей Алексеевич, мне кажется, это так, подкололи называется, проходя мимо.
1: А?
0: Я думаю, что не надо серьезно воспринимать заявление о том, что мы его ждем в Москве.
1: Не, ну как, повторил этот самый...
0: Да-да-да, но я думаю, что это был...
1: Официальное лицо...
0: Ну, конечно, но я думаю, что это был троллинг.
1: Потом, киевскому режиму нужны подобные преступления, что произошло в Старобельске, как поясняет президент, для того, чтобы, естественно, отвлечь внимание то, что происходит и на фронте, и на Украине. Ну, да, так оно и есть. Так, стало быть, мы должны... понимать, что вот это то, что было, повторится, может повториться. Причем это все время повторяется. Ну все, что тут не ясно-то? А мы это предотвратить не можем на сегодняшний день. Фронт вроде как он находится в сложном положении, критическом, но не в катастрофе. А почему? А что нужно для того, чтобы он превратился в катастрофу? Что мы, где мы не дорабатываем-то? Ну вот удар по объектам Белоцерковского района Киевской области состоялся мощным оружием там, и были перечислены объекты туда-сюда. Кстати, в сводку попало завод в Артеме, потом предприятие, по-моему, в этом самом, где он там, забыл это название-то, вылетел Артем, по-моему, и этот, Антонова ему предприятие. Слушайте, это я, у меня где-то запись, я ее не нашел. Помню, была запись, по Артему били дважды. Мы били. И год назад, и 2 года назад. А он до сих пор живой. Потом, что это за позиция? Значит, я так понимаю, гражданский объект. Тут есть жилой дом, детсад, там и прочие объекты. Это святое. По ним нельзя бить. Но вы меня извините, если рабочий человек выходит на военный оборонный завод, делает оружие, этим оружием убивает наших военных и наших детей, с какой, кстати, мы должны считаться, работает ли там рабочий, предупреждать его, друг, уйди, пожалуйста, с завода. Так он придет на другой завод, который под землей построили. Ну, чем мы руководствуемся-то? Ну, там самое... Власть такая, бендеровская, туда-сюда, все это мы понимаем. А что нужно? Чего боятся вообще на Западе? Они боятся разгрома Украины в короткий срок. Они думают, что это все будет тянуться еще до конца года. Вот будет, чем больше тянется, тем лучше. Они себя чувствуют отлично. И украинский режим. А стоило только, вот чем отличен вот последний удар возмездия, в отличие от других? Прежде всего, мощными применяемыми боевыми средствами. Опять Орешник появился и нужные объекты уничтожил, показал мощь.
0: Искандер, сейчас... кинжал, циркон, там вот весь арсенал, да, какой у нас был применен.
1: Громадный удар по силе. И там, по-моему, беспилотников запустили чуть ли не 700 штук. Там огромное количество. То есть проявили мощь. Так о чем мы ее не проявляем? Ну, через 3 дня, через 2. Что значит нарастить удары? Вот в этом и заключается нарастить удары. В этом и есть системность. А вот сейчас мы, как было объявлено, и мы понимаем с вами, что вот сейчас будет уже системный удар наноситься. А почему они раньше не наносились? То есть мы вели такую политику. Давайте до максимума сохранять все военные, там какие объекты. Все равно это потом станет не военными, Украина останется, вот ей это все пригодится. А теперь вроде как мы проснулись. Ну так получается.
0: Ну может так и получается.
1: Кнутов говорит, вот по мостам ударить по этому ракетой, по покрытию, ну что там. А что, покрытие, значит, из особой брони, что ли, сделано?
0: Не, он говорит, покрытие быстро восстановит.
1: Как это быстро восстановится?
0: По опорам, говорит, надо бить.
1: Ничего, никакого необходимости нет. А Кнут может доказать, сколько проходит через техники через эти мосты. У нее есть такие данные? А у меня есть другие данные, что если вы подгоняете военную технику переправить или войска через крупный мост, а что мосты через Днепр, это целое сооружение. То что, разведка не видит, как вы подходите к мосту, вы не видите, как вы пересекаете мост, и никто не знает и не видит, как вы спускаетесь с моста. Это что, не цель, что ли? Бить-то надо не по самому мосту, а чтобы там не было передвижения войск. Так это достигается можно и другими методами. Зачем тратить миллиарды, стараться бить по этим самым колоннам или диверсию устраивать? Кому это нужно, рисковать личным составом? Потом, что значит быстро исправить покрытие или железнодорожное покрытие? Но если объект пристрелен, только вы залезаете туда, туда полетело уже. Не обязательно мощное, достаточно напугать людей. Кто это будет под огнем делать, восстанавливать покрытие? Никто. То есть пока не будет вот понято окончательно, что разгром нужен в короткий срок, наращивать удары, тогда этот Запад уже будет понимать, что все, конец пришел. А ВСУ уже, как Путин сказал, наступит катастрофа, а пока ее нету. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, будем надеяться, что все вот, как вы сказали, так и будем действовать наконец. Абсолютно согласен. Пора, конечно, пора. Конечно, пора. 4 с лишним года уже прошло. Но у нас же всегда так. У нас всегда так. Долго запрягаем, помните, да, вот это вот все. Это же не я придумал, не вы придумали. Ну, вот у нас все время как-то вот так, да. Вот, не знаю, хотели, может, делали действительно ставку там на какие-то переговоры, хотели какие-то цели достичь путем переговоров, да. Ну, совершенно бесполезная история. Ну, может быть, сейчас действительно вот начнем как-то менять тактику. Посмотрим, посмотрим. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
2: Алло.
0: Я вас слушаю, говорите.
2: Добрый вечер.
0: Добрый.
2: Роман Георгиевич. Добрый. Я с Сергеем Алексеевичем до 200% согласен. И я с вами согласен. Роман, а нельзя, вот как вы говорили, типа, выступать? Нельзя ли почаще вспоминать 9 мая и говорить, как говорится, на всех собраниях, на всех выступлениях, что Советский Союз освободил всю Европу от Гитлера? Погибло 28 миллионов человек. Вы, наверное, служили в армии, были политзанятия. Нельзя ли в школах, в институтах, я не знаю, где-то вот политзанятия хоть раз в неделю проводить такие?
0: Предлагаю по пятницам. В принципе, почему бы нет? По пятницам назначать человека, да. Вот чтобы он завел себе тетрадку, как вот у меня была тетрадка, да. Вот я готовился к докладу, вырезал из газет там всякие публикации. Да, почему нет? Я только за. Я только за. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Спасибо за возможность час завершить. Ну, Сергей Алексеевич, конечно, красавец. Все остальные мужчины наши молодцы, но так сложно все вот это обсуждать, когда мы все время замалчиваем даже среди вот народа, скажем так, что мы воюем не с Украиной. Идет братоубийственная война, гибнут православные люди.
0: Никто не замалчивает, все об этом говорят.
3: Но я к тому, что власть об этом замалчивает.
0: Не, неправда. Говорит она об этом. Она все время об этом говорит.
3: Ну, только говорит.
0: Сколько раз об этом говорили, да.
3: Ну да, только говорит. И бомбим Украину в итоге. В том смысле, что я не нет войны, я занимаюсь гуманитаркой, а просто к тому, что ну, с Европой у нас как-то все очень нежно. А как по-другому, не знаю. Я не представляю, чтобы наши ракеты летели в Европу. Тогда начнется ад. Я не представляю. И поэтому вот мы пока как бы агента европейского, американского бомбим. Украинский, американский, как бы, скажем так, хозяин агента делает, что хочет. Вот и тут вот такой тупик уже, и, как говорится,
0: нет никакого тупика.
3: В патриотичных кругах.
0: Нету тупика. СВО тупика нет. Вы сами сказали. Агент вы их назвали, да?
3: Украину?
0: Угу. Ну что, да, давайте не будем.
3: А что делать тогда?
0: Вот, понятно. Видите, вы задаете потом следующий вопрос. Что делать? Я вам скажу так, что даже если мы не будем, все будет продолжаться. Оттуда идет угроза. И не от хорошей жизни мы это сделали. Что думаете, нам заняться, что ли, больше нечем было? Это все шло именно к тому, чтобы, собственно, нанести нам ущерб. Это однозначно совершенно. На полном ходу шло военное освоение этой территории, огромной территории, населенной нашими же людьми. Для чего они это делали? А в НАТО они зачем их хотели бы затащить? Для чего они это все делали? Для чего они там переворот этот устроили? Не для того, чтобы нас оставить в покое, чтобы мы жили прекрасно, как говорится, да, и никто бы нас не трогал. Это так не работает. Поэтому, к сожалению, имеем то, что имеем, да, останавливаться нельзя. А что касается Европы там и американцев, как вы сказали, Украина это их агент. Друзья, я прошу прощения, просто у нас нет времени, больше не могу брать звонки, да, если я какие-то сообщения не зачитал, тоже никак не получается. Что касается их, да, ну, они же готовятся к столкновению с нами. К 30-му году они сами там обозначили эту дату. Будем надеяться, что все-таки они поумнеют, да. Ну, а если не поумнеют, посмотрим. У нас сейчас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Они вам расскажут, как «Спартак» победил «Краснодар». По пенальти, как основное время закончилось 1-1. Обязательно вам расскажут, как они сломали Кубок России, там, спартаковцы. Все это они вам расскажут, будет очень интересно. Ну, вы заодно, как говорится, и расслабитесь. Встречаемся ровно через неделю в этой студии.

больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. «Дело Принцепа». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.